0: задействован потенциал мозга приблизительно 12% от возможного.
1: Чего? Чем это вызвано?
0: 12% от вашего мозга реально сейчас задействовано. У меня показатель несколько выше. Ну, это объясняется
2: возрастом, сказать, во-первых,
0: поколением, моим генетическим древом. Вот. У меня показатель доходит до 19,7.
2: Благодаря гинекологии.
0: Ну, это очень серьезная наука. Безусловно. И многие на этом просто заработали бабки, как сейчас модно говорить.
2: Молодежи, да.
0: Да. То есть, вот, например, про себя я не могу сказать, что я обеспеченный человек. Но тем не менее, даже в свои 60 я себя чувствую как тот самый лейб-медик, мой, собственно говоря, прапрапрадед Йоганнес Вир. Но все-таки что я хотел сказать относительно
2: будьте здоровы.
0: Двух полушарий.
2: Да.
0: Да, действительно, полушария противоположны друг другу. И более того, известно, что правый полушарий управляет левым, левой половиной как бы тела, и наоборот. То есть большинство людей, являясь правшами, и у них задействована больше левая часть головного мозга. Это, как правило, люди... Ну, вообще, левое полушарие мозга, оно как бы отвечает более за творческую направленность личности. В то же время левши, у которых задействовано в основном правое полушарие, у них наиболее развиты так называемые технические и профессиональные науки. Недаром ведь еще древняя русская сказка о том, как левша блоху подковал,
2: да,
0: всем нам известно. Вот, и даже более того, та самая блоха, она, так сказать, до сих пор выставлена в одном из музеев, которым я рекомендую
2: раз
0: посетить.
2: Да. То есть, в принципе, вот прям можно таки сделать экскурсию по, скажем так, по психоаналитической теме. Это вот музей имени Пушкина.
0: Это и самое интересное во всем этом анализе, да.
2: Кстати, да, анализы господина Фехнера выставлены, уникальные анализы, где впервые ведь палочка Коха была обнаружена в анализах Фехнера. Ведь именно Фехнеру принадлежит следующее высказывание, цитирую: «Отношения обоих полушарий мозга фактически те же, что отношения двух лошадей, запряженных в один экипаж. Можно, говорит покойный Фехнер, выпрячь одну лошадь, и экипаж движется в том же направлении вперед. Тоже будет, если выпрячь вместо этого вторую, вследствие чего можно бы думать, что обе они лишние, и двигался бы он туда-сюда. Но в этом последнем случае экипаж стоит тихо, поскольку, находясь вдвоем экипажа, кони только здесь. Одна другую видит, но чтобы помогать, одна другой в работе не могут. Поэтому, если выпрячь одну из них, экипаж движется левее».
0: Ну, наиболее...
2: «Наиболее оставшаяся лошадь одинаково скоро, с меньшей продолжительностью, тянет его в одну и ту же сторону». Далее пишет Фехнер с палочкой Коха: «Временное прекращение отправления одного полушария мозга, то есть одной лошади, между тем, как второе продолжает свои функции. И предполагает наблюдение во время сна. Этим состоянием легко объясняются и различные особенности сновидений, как-то недоразвитость лошадей, и потому что из них двух работает только одна». Слава Фехнеру.
0: Прокомментировать это можно двояко. Недаром первый комментарий мой будет звучать так: недаром сейчас лошади потеряли свою актуальность. Все перешли на 4, 5, 6, 7, 8 и 12 цилиндровые двигатели.
2: А то и на гусеницы.
0: Ну, это уже совсем радикальный способ, хотя он не лишен права на жизнь. А все-таки что же касается двух полушарий? А вот я вот Фехнеру противопоставлю, я.
2: Угу.
0: Что? А вот были случаи, когда мы удаляли одну из половин мозга. И на основании наших опытов я могу сказать вам смело, что за дефекацию... не отвечает ни одна, ни левая, ни правая.
2: А хотите,
0: в противном случае, да, левши Вот по Фехнеру левша должен дефицировать намного более значительно, чем правша.
2: То есть вы имеете
0: в виду
2: ширину каната, толщину и длину?
0: Обильность.
2: А, обильность,
0: вес,
2: частоту, все. Ну, все туда входит. Да.
0: Этого не происходит в реальной жизни.
2: А вот вы знаете...
0: Я знаю одного левшу, который, ну, не то что больше, он, ну, что твой ребенок.
2: Вы знаете, интересная история была рассказана недавно в одном модном цветном журнале. Я в целях, так сказать, чтобы не было рекламы, называть ее не буду, доктором Пиком. Якумодзе Пик, японский ученый. Дело в том, что, вы знаете, это страна якутс, мафии. И вот там был парадоксальный случай. Преступники напали на один банк, но поскольку там не было наличности, они решили перевести со счетов этого банка деньги, в общем-то, на Фудзияму за сопку. Вот. Практически это успели сделать. То есть они сделали, нажали кнопочки, стал осуществляться перевод. В это время ввалился охранник. Значит, произошла между ними перестрелка, и одному из охранников мощной, значит, якудзовской пулей вышибло, попросту говоря, одно из полушарий мозга.
0: Какое именно?
2: Вот вы знаете, я, к сожалению, не помню. Там дело в том, что если смотреть спереди, то одно, а если сзади, то другое. Ну, неважно, неважно.
0: Это нормально.
2: Неважно. Ну, в общем, доктор Пик пишет следующий факт какой. В общем, в результате этой жуткой бойни и перестрелки и все якудзы полегли, и все охранники, кроме вот этого с отсутствующей уже...
0: Да, сейчас половина... обычно они, эти люди, у которых отсутствует, резкая ампутация произошла, они, как правило, в общем-то, не помирают. Они,
2: вот,
0: так сказать, продолжают.
2: Этот охранник все-таки сел в кресло и успел остановить операцию по переводу денег. То есть оставшаяся половина полушария у него
0: сработала.
2: Затем, мало того, медики его заштопали. То есть у него сейчас это реально случай уникальный. Так и называется случай доктора Пика. О нем писали всюду. То есть у человека практически отсутствует четверть головы. Ну, вот...
0: Верхняя,
2: вот одна из, ну, то есть челюстная система вся цела, вот, и так вот тут такая, ну, как ступенечка, подавился, как ступенечка,
0: ну, это нормально,
2: сделана алюминиевая штучка, то есть он, ну, извините, может,
0: штуцер это называется.
2: Да,
0: штуцер,
2: может ставить там бутылку даже там, ну, я не знаю, так фокусы своим. Так все работает в охране, представляете? И своих друзей-охранников веселит, ставит на эту ступенечку там огурец какой-нибудь, или там пузырек, или стаканчик, или там со своей японской текилой, как там она называется, вы специалисты.
0: Сакэ.
2: Да, вот с сакэми ставит бутылочку. В общем, резвится как может. И, кстати, единственное, на что повлияло вот это отсутствие полушария у него, это... на ориентацию во время дефекации малой нужды.
0: Вот.
2: Да.
0: Отсюда следует вывод. Мы в качестве параллельных исследований эти исследования поручило нам провести Министерство обороны.
2: Мы выявили непосредственно... Причем надо сказать, что Министерство обороны Соединенных Штатов.
0: Нет.
2: Да ладно, скрывать-то уже все.
0: Министерство обороны Казахстана нам поручило.
2: Ой, так Байконур у нас где базируется?
0: Там же.
2: Там же? А кто Байконур финансирует?
0: Ну, давайте не будем углубляться в высокую политику. Я все-таки хотел поговорить о дефекации. Потому что дефекация казаха радикально отличается от дефекации, допустим, того же самого афроамериканца.
2: Безусловно.
0: Но я все-таки хотел сейчас сказать о...
2: Говорите
0: в том центре,
2: прямо,
0: как, в том центре, который так... влияет на дефекацию.
2: Скажите, а вот такой вопрос.
0: Нам
2: если
0: и
2: бы
0: был
2: на месте
0: он
2: этого,
0: выделен.
2: Если бы на месте этого
0: гормон
2: охранника
0: дефекации.
2: Была... А, сокращенно ГД.
0: Да. И более того, наши исследования были направлены на что? То есть перед нами была какая задача поставлена? Каким образом можно поставить дефекацию на службу военным? То есть... Всем известно, что в определенные моменты, критические моменты боя, может произойти непроизвольная дефекация. И благодаря нашим исследованиям мы чего добились вот на сегодняшний день? Мы можем из любого новобранца сделать профессионального военного. Ведь что есть профессиональный военный? Тот, который получает зарплату именно за свои боевые заслуги. Профессиональный военный — это тот военный, который по команде отставить, очень широко применяемый команде в войсках, может прекратить любую свое действие вплоть до дефекации. Раньше, до того, как мы занялись этим вопросом, это никому не

0: Вот, а мы, значит, наряду с тем, что мы выделили гормон дефекации, мы выделили так называемый еще антиген, который, так сказать, заставляет при определенной дозировке, то есть перед боем, мы даем специальные таблетки. Это не таблетки для задержания стула. Дело в том, что применение этих гормональных таблеток, оно заставляет рассосаться. У наиболее подготовленной части, у высшего офицерского командного состава, мы путем применения вот этой вот химиотерапии и гормональной терапии и, так сказать, вот наших психоаналитических методов, мы добились того, что по команде «отставить» уже начавшийся пробиваться наружу канат может быть возвернут обратно непосредственно силами организма, без внешней, так сказать, какого-то, без внешнего какого бы то ни было воздействия. А теперь вернемся к нам. Вот могут спросить, а влияет ли применение...
1: Я вот хочу сказать, да, что вот у этого охранника теперь кличка в связи вот с этой его, ну, функцией нарушенной кривосых. И практически вот сразу, когда он идет по нужде в помещение банка куда-то, то сразу следом за ним незаметно шествует и уборщица. Ну, все остальное у него в порядке. Все в порядке. Вот. Единственное, вот, кроме этой функции, понимаете...
0: Ну, то есть это опять же, так сказать, тот самый случай, что я думаю, что в ближайшее время в Японии будет выделен гормон мочеиспускания.
1: Угу, угу.
0: Вот. Потому что раз есть прецедент. Ведь у нас же, в принципе, почему у нас Министерство обороны Казахстана, так сказать, обратилось к нам? Да потому что министр обороны суверенного государства страдал вот тем самым, о чем, то есть, как говоря простым русским языком, был не готов применить свои навыки в бою. Просто-напросто мешала, так сказать, склонность
1: к дефекации.
0: Да, да.
1: Вы знаете, кстати, Святослав Романович, мы ведь тоже проводили такие беззлобные, скажем так, эксперименты вот здесь над некоторыми сотрудниками.
0: Помогают.
1: Ну, помогают, безусловно. То есть дело в том, что мы одного из наших сотрудников, сейчас уже уволенного, нашей радиостанции, подловили вот здесь, в туалете. Это была дружеская шутка и в то же время эксперимент в момент совершения им акта дефекации. И, значит, резко открыл один из нас дверь, за которой тот сидел в этот момент. Другой, невидимый, значит, какающему, стоял сбоку. И в момент от открывания двери выстрелил вверх холостым патроном из газового зарегистрированного законно пистолета. Очень громко. А тот, который открыл дверь, в это время щелкнул пальцем. Ну, просто вот как это делают обычно...
0: Бисеркиров этим славится.
1: Да-да-да-да. И Джексон также. Что бы вы думали? Дефекация у сотрудника мгновенно прекратилась, он побледнел. Ну, все, конфликт.
0: Это был варварский метод.
1: Конфликт был улажен. Вот, после этого мы, в чем заключался эксперимент? То есть достаточно было пойти за ним, как за кривосыхом уборщица, и просто щелкнуть вот так пальцем у него перед глазами даже за там 2 минуты до того, вот видишь, он направляется в сторону заведения, щелк пальцем перед глазами, все. У человека, то есть, стоило ли вырабатывать вам специально?
0: Стоило,
1: вот этот...
0: потому что, во-первых, нельзя в боевой ситуации демаскировывать себя вот этим пощелкиванием пальцевых. Ведь представьте, если все командиры рот в батальоне, командиры батальонов, представьте, если вся дивизия со всеми ее командирами одновременно щелкнут пальцами, это же какая там к черту маскировка.
1: Да,
0: задача была поставлена прямая.
1: Согласен.
0: Мы
1: да,
0: с ней справились, деньги получили.
1: Согласен. Ну что же, теперь к сновидениям, пожалуй. Вот Окс ссылается на давно существующее в науке, особенно в науке современной, это сейчас стало модно, мнение о различии страданий правой и левой гемисферы мозга. Особенно он настаивает, кстати, опять же, на предположении все того же Кохнелла-Фехнера о перемещении души во время сна там, для проявления своей деятельности в другой орган. То есть хотелось бы узнать, ведь получается... Есть пословица, да, левая рука не знает, что делает правая.
0: Да, безусловно.
1: Безусловно. То есть, если мы перенесем, значит, руки как механизмы, что они управляются разными долями головного мозга, получается, что в нас живет как бы два человека, левый и правый.
0: Да, безусловно. Более того, существует еще задняя.

0: человек, если пользоваться этой методикой. Задний, потому что задняя часть головного мозга, она как бы единая. Она задняя нижняя часть, которая вот здесь вот находится. Вот видите, видите, угу, видите?
1: Вот что, что у твоей
0: креветки? У меня здесь выпирает, вот у обычных людей,
1: ну, когда это там наоборот ямочка. Как креветка прям.
0: Да.
1: Так бы и вцепился. Ну, это я вам польстить, чтобы...
0: Ну, не не волнуйтесь, садитесь, значит. С креветкой этот выступ мой роднит только цвет. Все-таки что же я хотел сказать о задней части головного мозга? Дело в том, что он един у всех людей, и функция у него как раз контроль дефекации и, собственно говоря, управление нижним отделом конечности. То есть к сновидениям он никакого отношения не имеет. Сновидения формируются в лобных долях половин мозга, то есть в четвертях передний левый, передний правый. Более того, явление сновидения с химической точки зрения представляет собой несложную реакцию окисления сложных ненасыщенных кислот, то есть превращение, прошу прощения, глюкозы в сложные ненасыщенные кислоты. Химически это было выделено на нами, на группе людей, добровольцев.
1: Что, кстати,
0: добровольцев.
1: Да,
0: добровольцы были. Да, нет, да, нет, все что... с законом мы не спорим.
1: Но что привело к интерстициальному нефриту, между прочим, то есть случай сморщивания почек.
0: Да, безусловно.
1: А вот
0: понимаете,
1: это...
0: были-то взяты люди какие, которые официально них... числятся, так сказать, безработными, получают 300 тысяч пособий. А вот благодаря тому, что при общении с нами они приобрели усыхание своих почечных, они получили первую группу инвалидности, и сейчас себе живут-поживают. Еще им уважаемый Гавриил Сорос выплачивает свою, собственно говоря, американскую пенсию.
1: Она, я знаю, неплоха. То есть я вижу количество иномарок. Достаточно прибавилось.
0: Эти иномарки только испытуемых. Вот даже нас запрашивала ГАИ Юго-Западного административного округа о том, что, ну, просто в порядке личной инициативы начальник нам позвонил и, значит, спросил, правда ли, что вот группа вот эта, все партии иномарок, она, так сказать, ваши там люди. Да, действительно, пришлось ответить, что большая часть наших вот испытуемых в качестве премиальных получила подержанные автомобили. Вот, с небольшими пробегами. Вот,
1: ну, вообще, вы знаете, административное управление ГАИ Юго-Западного округа, оно славится. Вот, в частности, недавно прошел слух такой, что...
0: Мы там, просто дело в том, что мы с ними работаем.
1: Может быть, от вас прошел слух, что в 96-м отделении работает уникальный человек, мы не будем называть его должность, вот, у которого нету, в смысле, долей в мозге, а весь мозг
0: ну,
1: един.
0: Это частенько бывает.
1: Вот, и он достаточно целенаправленный, он занимается именно диагностикой нетрезвых водителей.
0: Да, это вот. Человек-индикатор, то есть...
1: Практически там даже трубочки не надо.
0: Он зачислен в штате, я открою маленькую тайну, то есть это единственный отдел ГАИ, где введена штатная должность, экспертометр его должность называется.
1: Да, да,
0: то
1: да,
0: есть...
1: Да.
0: У него сертификат соответствующий.
1: На вот, груди висит такая бляха.
0: Звание капитана. Вот, да. Звание капитана.
1: Но мы не будем называть имя, только
0: нет,
1: вы просто
0: ни в коем случае.
1: Подъезжайте к 96-му отделению вот, и увидите,
0: нет, ну давайте бродит. Мы уже не будем прям так всех призывать, потому что действительно
1: да, вдруг...
0: человек уникальный. И,
1: уникальный,
0: так сказать,
1: да.
0: Ему не всегда приятно, когда на него показывают пальцами, но... проводились нами статистические исследования его деятельности, и ни в одном случае он не ошибся. То есть, если действительно наличие в выдохе следов алкоголя, вот, в общем-то, было подтверждено его, собственно говоря. Дело в том, что самое интересное, что он вдыхает ртом, то есть рот в рот практически работает.
1: Если у нормальных людей... Трубочку себе в рот, вот это одноразово.
0: Нет, дело в том, что происходит процесс искусственного дыхания. Вы, видимо,
1: кто же будет с ним целоваться? У него трубочка, естественно, также вставляет себе, и через эту трубочку...
0: Некоторые почитают за честь.
1: Но не будем спорить об этом сейчас. Просто я хочу сказать к тому, что, вот смотрите, два примера. Значит, вот этот наш человек из 90-го, капитан из 96-го отделения.
0: Вообще капитан очень всеобъемлющее понятие. Я, кстати, вот вспомнил. Если вам приснился капитан, то это, собственно говоря, к тому, что пойдет дождь завтра.
1: А с другой стороны, вот этот японский кривосых. То есть у одного, значит, половины нет головы, у другого она вся сплошная.
0: Причем, более того, в случае с кривосыхом мы имеем как раз наличие кошмарных.
1: Почему?
0: Сновидение. Потому что
1: левое. Откуда вы знаете? Там не пишется, как не пишут, а ничего о нем. Об его снах.
0: Ну, вы что же думаете, написано, что я не был в Японии?
1: А, то есть такие классические случаи
0: на всю, так сказать, нашу планету наберется не более десятка. Вот я знаю, два случая были в ЮАР, один в Анголе.
1: Кстати, в ЮАР, значит, один кривосых случай был с бывшим нашим соотечественником, ныне руководителем турфирмы.
0: Вы имеете в виду Ивана Федоровича Манделу?
1: Да.
0: То есть, нет. Дело в том, что это однофамилец, президент ЮАР. Да. Вот,
1: но он
0: как однофамилец? Дело в том, что Нельсон Мандела в тюрьме-то как раз не сидел. То есть вот все эти призывы, свободу Нельсона Мандели, даже вот песни есть молодежная, американская, там что-то такое, Мандела Дэй. Вот, не помню просто. Она была посвящена нашему Ивану Мандели.
1: То есть, кстати, тот с ним был уникальный случай.
0: Это работник советского посольства. Он сбил девочку, там его поэтому посадили.
1: И в тюрьме он подавился костью форели. Вот в чем. Эта кость форели пошла туда, попала в небо, проникла в мозг, где практически развелась. То есть вокруг нее развелась автономная жизнь. То есть это единственный человек, у которого в голове нормально мыслящий, все так же, как вот этот наш его, капитан, и кривосых. И вот,
0: его
1: вот
0: случай был уникален тем, что ему снился так называемый мыльный сон.
1: Мыльный сон. Пузыри. Постоянно он все вставал, пузыри.
0: Это он говорил так, а на самом деле мыльный сон посродни мыльной опере. То есть он после того, как та несчастная форель пронзила своим скелетом его небо, он начал видеть с дальнейшими последствиями, то есть, ну, какой-то сон, который развивался и каждый раз, так сказать, как новая серия. Поэтому он, его продолжительность сна его за сутки достигала 18 часов. То есть он просыпался там исключительно для того, чтобы отправить естественные потребности, да, пропустить глоток другой пива. Вот. Это вот один уникальный случай. Значит, что касается кривосых, мы уже описали. Это второй. Значит, ну, еще один южноафриканский, ну, так сказать, аномальный случай. Это с вождем одного из племени государства Лесото, которое, как известно, расположено внутри Южноафриканской республики.
1: Это вы имеете в виду Грасиоли, да?
0: Да. Случай Грасиоли достаточно известный. Вот. Там мы имеем полное отсутствие сна. То есть
1: он
0: человек просто не спит.
1: Не спит,
0: да. Дело в том, что
1: как акула.
0: Нельзя сказать, что он бодрствует. То есть он постоянно находится, так сказать, в каком-то таком аморфном состоянии. А ангольский же...
1: Он же считается там, однако, почтенным.
0: Ну, безусловно, то есть ему приписывают на способности какого-то гуру. Ну, он даже скорее напоминает нам идола с острова Пасхи, так сказать, и своей внешностью. Ростом он немного пониже, но местные жители в силу своей отсталости поклоняются ему как живому богу. Хотя, может быть, объяснение, я, честно говоря, вот его-то не исследовал. Может быть, это связано с употреблением им каких-либо транквилизаторов или наркотиков, поскольку флора, да и фауна Южной Африки, она богата алкалоидными, как животными, так и растениями. Возможно, употребление систематически этих вот препаратов и довело его до такого состояния. Ангольский же случай, он менее описан. Насколько я помню, это так называемый безумный сон. То есть человек днем себя ведет нормально, а ночью он буянит, во сне кричит. И вот причем это каждый день происходит.
1: Если, отдельная история.
0: Если, так сказать, с простыми людьми это происходит так или иначе, так сказать, ну, в силу каких-то эмоциональных переживаний. Допустим, у женщин очень часто, когда они подвергаются так называемым изнасилованиям, вот, у них так называемый адаптационный процесс, если они получили оргазм во время изнасилования, то все как бы проходит, так сказать, нормально. Если же они очень впечатлительны и не расслабились в подходящий момент, то, конечно, последующие психическая травма, отражение этой психической травмы на сне, оно, конечно, неизбежно. Это что касается ангольского случая.
1: Это, кстати, вот неосознанно этот случай описал в своих трудах Пуркинье.
0: Ну, это повторяется из поколения в поколение. Дело в том, что...
1: Смотрите, сколько всяких феноменов, которые разные совершенно люди называют разными терминами.
0: И, кстати, вот вы знаете, на... учитывая вот эти все феномены, ведь это же, наверное, наличие этих феноменов у разных рас, у разных поколений, у разных, так сказать, народов, на разных континентах, и говорит в пользу того, что Земля — это единое целое. И все мы люди, вот, и даже, так сказать, любой житель нашей планеты может смело, так сказать, считать себя равноправным гражданином, несмотря на то, что пупырей у всех разное количество, все равно мы, так сказать, дети твои, земля.
1: Давайте обратимся к телефонным звонкам. Я напоминаю вам, уважаемые, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня в прямом эфире профессор, психоаналитик Святослав Романович Добрыня-Кремезной. Вы можете звонить по телефону 203-19-22 и задавать Добрыне ваши вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло, алло. Ну что же, спасибо за такой звонок. Я, честно говоря, польщен, не ожидал, что ваша слава так велика, что даже ваши пациенты слушают нас здесь и благодарят.
0: Ну, я просто, понимаете, у нас же высокооплачиваемые пациенты, и в качестве, так сказать, это не пациент, вернее, звонил, это звонил тот человек, который вот получает иномарку от нас.
1: А, ну я понял, вот. Это, потому что там восторг.
0: Они, конечно,
1: было...
0: оснащены.
1: Ну, давайте следующий звоночек. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: У меня вот такой вопрос к вашему, так сказать, гостю.
1: Святославу Романовичу.
2: Святослав Романович.
1: Да-да-да.
2: Уважаемый Святослав Романович, вот такое у меня дело. Вы толкуете сны очень интересно, поразительно просто. И вот когда вот говорят о магнитных буях, вот на, ну, я конкретно буду говорить. В апреле, значит, 4 дня будут магнитные неблагоприятные дни. Я тут прочитал в одном журнале, я не буду говорить в каком, чтобы не давать ему рекламу, потому что я им не верю, но вот в эти магнитные буи, вот в марте повторилось, в феврале это было, мне снится все время, как это правильно сказать, ну, в общем, жопа.
1: А скажите, пожалуйста, вот тут такой момент, опять же, это мне поручил Святослав Романович узнавать.
2: Я отвечу, пожалуйста.
1: Да. Во-первых, ваш возраст, если вы, это не секрет.
2: Мне сейчас вот 62-й год уже идет.
1: Угу. И скажите, пожалуйста, вот сей предмет, называемый жопой, он снится вам как в обнаженном виде или одет? И его принадлежность половая?
2: Понимаете, я как бы вам сейчас... Я, да, в обнаженном. Но я хочу сразу вас предупредить, что я отношусь к сексуальному большинству.
1: Понятно, понятно.
2: Ни о каком гомосексуализме речи быть не может.
1: Безусловно.
2: И вот вы знаете, я не могу вот выразиться поточнее. А вот я сам сейчас задумался, какая же вестица на самом деле. Мужская, черт побери, кисмань тухость.
1: Ладно, вы знаете, спасибо. Сейчас Святослав Романович, я вижу, уже готов вам ответить.
2: А будьте добры, я внимательно послушаю.
1: Спасибо за звонок, до свидания. Действительно случай, кстати, извините, что я так вклиниваюсь.
0: В моей практике были и не такие случаи, смею вас заверить.
1: Очень много, на самом деле, огромному количеству населения нашего, в данном случае снится этот же орган.
0: И я не удивлен тому, что мой ровесник не отличает, мужская она или женская. Даже более того, судя по последней его фразе, которая с латыни значит, дословно не помню, но какой-то... Да, но не в этом дело. Дело в том, что судя по этой фразе, я сделал вывод о том, что это задняя часть животного. Причем более того, раз был применен термин весьма конкретный, то я сделал вывод, что часть этого животного, она не волошена. То есть какая-то ассоциация с, так сказать, с человеком возникает. Поэтому навскидку я могу сказать вам, что, скорее всего, вам приснилась задница левретки, скорее всего. Вот, поскольку это наименее оволошенная собака на сегодняшний день. А что же касается к чему и вот связь между магнитной бурей и, так сказать, животным этим. Дело в том, что вообще собаки, как таковые, они очень подвержены магнитам. И мы проводили магнитным аномалиям, то есть они чувствуют приближение землетрясений и так далее. Мы проводили такие исследования и применяли мощнейшие магниты, мощнейшие, и сбегались все собаки с округи. То есть, в принципе, вот если вы сейчас обладаете мощным магнитом, вы можете выставить его, так сказать, на углу вашего дома, запитать. Но магнит должен быть мощностью не менее 2 киловатт. И вы увидите, что все собаки с округи сбегутся. Вот. И тем самым, так сказать, это подтвердит мое утверждение.
1: Нет, ну, в принципе, хотелось бы как-то, если вы позволите мне еще сделать некоторые пояснения. Конечно же, вряд ли это была левретка, поскольку у левретки попочка все-таки. И сама левретка столь мала, что...
0: Ну, нет, понимаете,
1: здесь
0: понимаете...
1: Нет, простите, Святослав Романович,
0: что-то... Во сне мы все не в реальном как бы размере.
1: Да, но дело в том, что здесь, как мне показалось, вот в этом слове, которое наш радиослушатель произнес, чувствовал какая-то глобальность такая. Вот,
0: то есть вы чувствуете политическую подоплеку?
1: Нет, может быть, не политическую, но вот что-то такое, связанное с... Вы знаете, я, к сожалению, забыл спросить имя нашего радиослушателя, но, тем не менее, я сейчас вспомнил, что по трактовке Вагифа Хикметовича Мамудова, замечательного, кстати, исламского толкователя снов, любое отверстие, служащее для, ну, для выхода, то есть, к примеру, если вам снится выход из там, да, туннель, но на выезде, или вот, скажем так, попа, или там ноздря, в общем, все, что дает, скажем, какой-то на
0: выброс,
1: да, то все это, по утверждению господина Мамудова, открывает вам, наоборот, большое количество входов. То есть не исключено, что, несмотря на ваши 62 года, к вам в ближайшее время как-то придут какие-то неожиданные совершенно предложения там о вступлении, может быть, в какие-то партии,
0: да,
1: или
0: это,
1: о какой-то общественной деятельности.
0: Что касается,
1: да,
0: Мамудова, он достаточно классический трактователь исламских снов. Но его трактовка, я не во всем с ней согласен, хотя иногда его методы вызывают мое восхищение. Но основа его школы состоит в том, что он трактует сновидение от обратного. То есть, если вы видите во сне хорошее, то будет у вас плохое. И наоборот, если вы видите, как выразился наш радиослушатель, вот то самое, то, конечно, вас ожидает по Мамудову просто счастье.
1: Да, но хотелось бы вот к вам с некоторой претензией, Святослав Романович. Вот вы...
0: Да, я готов скрестить с вами шпагу.
1: Ваш центр должен ведь, вернее, занимается сейчас разработкой, разработкой методических пособий для вот составителей новых сонников, да, и я хочу вам сказать, что, в принципе, вот этот орган необходимо как-то обдумать.
0: Просветить?
1: Безусловно.
0: Понимаете, я просто акцентировал свое внимание, как я вам уже говорил, на работе с Министерством обороны Казахстана, и там мы занялись более практичной частью. Ведь наличие вот этого органа, оно не есть, так сказать, показатель стабильной дефекации, в то же время оно, отсутствие этого органа не говорит о том, что дефекации не будет. И поэтому мы этот орган как таковой, он, конечно, важный, но мы его не рассматриваем как неотъемлемую и необходимую часть человека.
1: Ну, не желательно, бы, конечно, глядя на вас, мне кажется, что вот для вас он важен. Но, простите, кстати, вы там же еще говорили о собаках тоже. Ведь вот на самом деле вы говорили, что все сонные теории сонников Мамудова строятся на том, что если сон, значит, хороший, то значит, будет плохо. Да? Вот, но, тем не менее, вот видите, то есть, если вот он трактует вот этот орган, то
0: будет хорошо все.
1: Это будет хорошо, но вы сказали что-то о собаках, о левретках.
0: Нет, я же трактую не по Мамудову. У меня своя, так сказать, так профессиональная, высокопрофессиональная школа.
1: Европейская школа трактования снов говорит о том, а это я уж знаю, поверьте, что собаки всегда снятся, скажем, к преданности друзей там, или к какому-то благосостоянию.
0: К сытному обеду.
1: Поэтому получается,
0: что... А корейцам собаки снятся просто так.
1: Ну, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Извините, вас плохо слышно, говорите, пожалуйста, громче и разборчивее, а то мы будем вынуждены выключать вас из эфира. 203-19-22, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите.
3: Доброй ночи. Здравствуйте. Моя фамилия Филососенко.
0: Здравствуйте.
3: Я хочу вам задать философский вопрос. Вот если человека нельзя ущипнуть, то как отличить сон от реальности?
0: Угу. Спасибо. Спасибо. Нет, ну, были случаи, когда и во сне, так сказать, ущипывали. И не далее, как на прошлой неделе, мы методом моделирования, который освоил наш институт, мы смоделировали пощипывание человека. И действительно, он дергался, хотя сон его не прерывался. То есть реакция соматическая на пощипывание во сне с помощью электродов мы добились этого. Оно происходило, но человек не пробуждался.
1: Но тут еще хотелось сказать, вот, что вообще такой метод как-то ущипнуть себя, да, вот, и чтобы убедиться, что ты не спишь, он относится к какой-то такой базитической области из серии, что, скажем, все девочки мечтают стать принцессами, а все мальчики ищут приключений или терешковыми, поэтому здесь даже ущипни себя, чтобы подумать, что не во сне.
0: Я, например, знаю по меньшей мере двух девочек, которые занимаются исключительно походами и лазят по горам.
1: Вот и я их же знаю.
0: Да. Вы знаете, две известные подруги.
1: Безусловно. Так нет, подождите, я просто хочу сказать, что такое тестирование на наличие сна, как пощипывание, неправильно. Есть целый ряд других методов проверить, спишь ты или нет. Вот я знаю, что у вас...
0: Самый главный метод, который я считаю наиболее важным, это надевание носков.
1: То есть, совершенно верно.
0: Если вы одеваете носок, причем на обе ноги, и сначала налево, потом направо.
1: Ну, то есть в правильном порядке.
0: Да, то вы не спите. Если же при попытке надевания носков оказывается вылез наружу всех пальцев.
1: Или вот, какая-то увязла что-то.
0: При отсутствии дырки. Вот.
1: Увязло что-то. В общем, какие-то аномальные явления.
0: Нет, дело в том, что про увязло тут нельзя так говорить, потому что некоторые народы используют животных в качестве подогрева ножным.
1: Имеется в виду, что происходит что-то аномальное, скажем. Или носки неожиданно исчезают. Да? Вот, кстати, то есть,
0: женщины-колготки.
1: То есть любая операция связанная. Или, например, если вам снится, что вы целиком одеты, все.
0: Нет, это все не то. Это не является достоянием, только носки. А у женщин очень важно при надевании колготок вот последующее подтягивание его на тазобедренный. Почему? Потому что этот характерный подвиг вот этих ягодичных, он как раз свойственен только женщинам, но поскольку пупырей у них меньше, вот, соответственно, восприимчивость, и обмануть их, собственно говоря, проще. Поэтому, ну, в общем, они должны, так сказать, точно уже стопроцентно убедиться вот при подвиге.
1: А в любом случае, вот в том, если вы, например, сомневаетесь в своем нынешнем состоянии, спите вы или там снится вам в данный момент что-то или нет, и у вас под рукой есть, если у мужчины или женщина там носки или колготки, у женщины, как правило, колготки, нужно просто их, если они уже на вас одеты, их нужно попытаться снять и также аккуратно
0: можно вторые одеть.
1: Или одеть вторые.
0: Потому что во сне бывает часто снится, то есть человек бывает сон, так называемый капустный сон, то есть человек подставляет из себя просто массовое скопление одежды и подчас не всегда может определить, где у него рука, где нога.
1: А вот мы же встречали, вы помните, женщину, которая постоянно ездила в 34-м троллейбусе маршрутом от Киевского вокзала, она ездила до улицы Крупской, по-моему, после 7 вечера. Мы ее часто встречали, которая как раз вот занималась тем, что снимала прилюдно и одевала колготки, ее несколько раз...
0: Ну, это несколько другое заболевание.
1: Нет, это...
0: Она спала, вы хотите сказать?
1: Безусловно, она проверяла, спит она или нет, потому что она видела в окно там какие-то вещи, может быть, ей казалось.
0: Нет, тут не,
1: ее принимали
0: не
1: несколько раз, это самое, там принимали, пытались, мы приезжали, засыпались,
0: согласен,
1: и там так далее все это делали, чтобы как-то там носки...
0: Только
1: там,
0: сейчас там, я огласил,
1: носки тебе в сумку положили, мол,
0: надо
1: дескать,
0: одевать, потому что до этого момента
1: носков,
0: никто она об этом вообще знать не знал.
1: Причем одевала их поверх ботинок уже.
0: У нее, конечно, была другая, это был синдром Вира, вот, который известен еще с 1588 года. Откройте седьмую страницу моей книги, которая лежит у вас, там все об этом
1: но
0: сказано.
1: Она склеенная, странички
0: хотя
1: отрезать.
0: Вы можете мне на это возразить только одно. Как же Вира в 588 году
1: носков
0: описал 34-й троллейбус?
1: И носков не было тогда.
0: Вот этим-то вы меня и убьете.
1: Два, я еще хочу сказать, что она один раз пришла домой, у нее поверх зимних сапог было одет около 8 пар носков. Ну, еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня звать Карлсон Матангович.
1: Здравствуйте, Карл.
4: Вот, у меня такой вопрос, наверное, к вам будет. У меня один знакомый, вот, значит, обследовался в вашем институте.
1: Да.
4: И вот как раз вот на этом, вот, как вы вот называете, прибор по ущипыванию который...
0: Нет, это не прибор, это, так сказать, электро... просто электроды присоединяются к мозгу. Это не прибор, это, так сказать, компьютерная установка. Томографическая.
1: Рефлексы с кожи снимаются, понимаете?
4: А, ясно. Вы знаете, может быть, просто он мне не так и объяснил, но дело в том, что вот его ущипнули вот как раз вот в это вот место мягкое такое, которое вот называется...
0: Предыдущий?
4: Да-да-да, предыдущее место, скажем так.
1: Угу.
4: Вот, и у него, вы знаете, пошла гангрена, и ему просто ампутировали это дело.
0: Но это уже не у нас. У нас такими хирургов у нас даже в штате нет. Поэтому...
1: Ну, спасибо за звонок.
0: Прям,
1: Ну что же, я предлагаю сейчас отойти ненадолго. Пришла фура.
0: Можно.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморенси» сегодня профессор-психоаналитик Святослав Романович Добрыня-Кремезной. У нас осталось достаточно немного времени на общение с таким замечательным человеком, поэтому мы с Добрыней посвящались и решили посвятить оставшееся время нашей встречи общению с вами, уважаемые, в прямом эфире. Вы можете звонить по телефону 203-19-22 и задавать ваши вопросы нашему гостю. Еще раз напоминаю, телефон 203-19-22. И я
1: попросил бы спящих не звонить, потому что...
0: Да, пожалуйста, еще просьба, говорите, пожалуйста, поотчетливее, потому что со связью не очень хорошо, телефонисты хоть и были. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, говорите громче, очень плохо вас слышно.
2: Здравствуйте.
0: Вот так, да.
2: Вот, ну вы тут говорите вот о снах, как бы, да, а интересно, а ведь это не вредно, ведь в такой час не спать,
0: не
2: видеть сны. Вот, хотелось бы узнать вашу точку зрения.
0: Спасибо. Ну, вообще, вот действительно вопрос такой, ведь, да, есть Святослав Романович, вы наш Кремезной родной, серебряный. Существует же мнение такое, что сон это еще как бы тестирование мозга.
1: Но мнений-то масса.
0: Ну, нас-то они не волнуют совершенно. Ну, что касается того, что вот мы с вами, в общем, еще 8 человек наших радиослушателей провели сегодня и до сих пор, в общем-то, бессонную ночь. Вот насколько это вредно? Они же не видят снов, во-первых.
1: Ну, дело в том,
0: что... А вы же говорили один раз, будучи нетрезвым, что настоящая это жизнь во сне. Я это помню. И вы говорили,
1: да. Действительно, это так. Потому что то, что мы называем снами, бывает настолько реально, что подчас вот эту черту между реальностью и, так сказать, сновидением подвести очень сложно. Что же касается, не вредно ли? Да нет, любезный, не вредно. Почему? Сон в любой его форме полезный факт. Неважно, когда вы спите. Днем, ночью, утром, вечером, в междучасье. Это не важно. Главное, чтобы сон был полноценным. Ведь всем известно, что Штирлицу достаточно было 10 минут для того, чтобы прийти в силу. Это достигается многолетней тренировкой. Или гормональной терапией, как в случае с казахским министерством обороны.
0: Я помню, что в армии мы приноравливались спать на пеньках, свернувшись калачиками.
1: Более того, в отдельных родах войск, в частности в РВСН, личный персонал спит стоя.
0: Бывало. На тумбочке дневальной тоже часто, в общем-то, умудрялись.
1: Поэтому то, что ночью не спите, да какая разница, когда спать? Главное, выработать ритм жизни, режим дня. Желательно, чтобы он был стабильным. Неважно, когда вы спите. Днем вы спите, ночью бодрствуете, либо же наоборот. Это все дело фактора. И в конце концов, совершенно ненормально. Совершенно ненормально, когда человек всю ночь спит, а, так сказать, бодрствует только при свете солнца. То есть, ну, вот это то, как раньше жили в деревнях. То есть, солнце встало, они, дескать, в поле. Солнце село, они
0: да,
1: на печь.
0: Темнело, они на
1: да.
0: печь, да.
1: Теряется чувство...
0: романтики.
1: Да, цикличности жизни. Сбой месячных менструального цикла у женщин грозит. Вот если женщина будет вставать с, так сказать, восходом солнца и ложиться спать с его заходом, то есть не будет видеть темного времени суток, то организм потеряет чувство цикличности. Как следствие, нерегулярные менструации, нервные расстройства и весь спектр нервных заболеваний, свойственных климактерическому возрасту. Ну, да и климакс наступит раньше.
0: Раньше бывало, что тоже умалчивается вся информация, что и в 25 лет крестьянские девушки уже были климаксоидны. Они уже успевали нарожать кучу детей к тому моменту, но уже в 25 лет у них был полный климакс. То есть в 25 лет это считалось уже...
1: Я не согласен с теми учеными, которые выдвинули тезис о том, что врожденный климакс появился только в 20 веке. Да. Врожденный климакс был свойственен средневековью.
0: Да и обезьянам свойственен.
1: Да, безусловно, потому что у обезьян либидо проявляется только у самца. Самка, грубо наглых говоря, задирает вообще хвост первому встречному. Были случаи, когда при посещении японского зоопарка генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Ильичем Брежневым одна из обезьян приняла его за своего потенциального полового партнера, и только мастерство охраны японской, подчеркиваю, спасло нашего уважаемого и любимого от, так сказать, совокупления вот с этим агрессивно настроенным животным. Да,
0: ну, да. Кстати, японская охрана, вот даже на примере господина Засыхи,
1: работает,
0: работает мощно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Добрый день.
1: Здравствуйте.
3: Вечер.
1: Здравствуйте. Утро.
3: Да. Ну, может быть, учитывая деноминацию.
1: Да, часом. Да.
3: Часу, да. У меня вопрос к Святославу Романовичу.
1: Да.
3: Я лежала как раз в вашем центре, вы мне оказали помощь.
1: Нет, мы только сидячих больных берем.
3: Я сидела в вашем центре. Вот. И когда-то меня мучили кошмары. И, кстати, за сегодняшнюю ночь я почему-то не услышала ну, тема кошмаров не была затронута. А меня она волновала когда-то и взволновала не так давно. Дело в том, что я перед сном люблю читать сказки, вот, и как раз недавно я читала сказки Людмилы Петрушевской, и там колдун заколдовал одного нехорошего человека и превратил его в микроба дизентерии. И с тех пор вот я просто, как только засну, я начинаю бороться с микробами дизентерии и борюсь до самого утра.
1: Извините, пожалуйста, и опять же, это по поручению Святослава Романовича. Я, конечно, понимаю, что это несколько неудобно, но тем не менее, позвольте, может быть, узнать все-таки ваш возраст.
3: Мне 23 года.
1: 23 года. Вы знаете, да, и кем, где вы работаете, это тоже важно нам знать.
3: Я не закончила образование, и сейчас я дома с ребенком.
1: Угу. То есть вы замужем, да?
3: Да.
1: Понятно, спасибо. Это просто для некоторых исследований нашего Добрыни нужно. Понятен вопрос, спасибо. Спасибо, сейчас Добрыня ответит. Но прежде я хотел сказать даже, ну, не хотел напугать, но хотел предостеречь.
0: Да дело, чего ж тут?
1: Дело в том, что вот такой, ну, скажем, сон, да, когда кто-то внедряет в тебя микроб, например, описан неким Роджером, рыцарем армии Дугласа, который лег спать совершенно здоровым человеком, а среди ночи ему приснилось, что больной чумой человек бросился на него и изрыгнул ему в рот чуму. Вот. И представляете, три дня спустя Роджер умер от чумы прямо в кольчуге. Его захоронили. А хоронили тогда просто забрасывали камнями и все. Потому что, ну, прям в панцирке.
0: Самый вот радикальный способ.
1: Я не хотел бы пугать, естественно. Вот, может быть, я тут как-то не прав, но это, так сказать, я рассказал случай, как трактовали сон и как он сбылся в древние времена. Сейчас, может быть, микроб вот этот скажет что-то о другом, прибавка в потомстве.
0: Что я могу сказать по этому поводу? Молодым мамам, особенно которые ухаживают за своими потомством, свойственна кошмаризация сна. Чем это вызвано? В первую очередь недостатком валентного обмена глюкоза, кальций, двууглекислый, ортофосфорная кислота. Это с точки зрения примитивного химического процесса.
1: Активированный уголь.
0: Поскольку кальций выброшен вот в этом, зачем она ухаживает? Весь кальций из организма лишний.
1: Куда ушел?
0: Да.
1: А вы думаете, из чего кости состоят его
0: почти? Глюкозу она потребляет. мощнейший каждый день.
1: Употребляю вот эти синтетические американские витамины, сделанные из костной рыбьей муки.
0: У меня, кстати, на ногтях как какой-то клей. Но это к делу не относится.
1: Вот.
0: Активированный уголь.
1: Ортофосфорная кислота с фруктами поступает. Вот это вот совокупность факторов.
0: Простите.
1: Орущие.
0: Добрыня.
1: Да.
0: Активированный уголь.
1: Активированный уголь можно применять. При запорах.
0: Будьте здоровы. Кстати, нужно закрыть окно, потому что действительно...
1: При отравлениях. Вот. Ну, вообще, активированный уголь на сегодняшний день это... наиболее дешевая
0: нашей эпохи. Я вот что хотел сказать, Святослав Романович, что это как быть нашей молодой...
1: Нет, и все-таки активированный уголь на сегодняшний день, да, самый дешевый препарат при отравлениях, запорах, а также поносах. Вот частенько стали забрасывать к нам недобросовестные чешские пивовары просроченное пиво под названием Великопоповицкий козел, от которого народ травится. Так вот... рекомендую на бутылку пива 1,5 таблеточки активированного угля.
0: Туда прям кидать.
1: Да, все. Да.
0: Так подождите, как же быть вот с кошмаризацией снов? То есть вы считаете, что это нормальное явление и ничего похожего, ничего подобного?
1: Нет, просто если бы...
0: Нет, ну, конечно, это не нормально.
1: Если бы вот это...
0: Для этого не надо рожать.
1: Если вы не хотите кошмара,
0: вот дело в том,
1: не рожайте.
0: Дело в том, что...
1: Пользуйтесь противозачаточными средствами.
0: Дело в том, что если бы вот эта наша молодая мама была бы рыцарем, воином какого-нибудь войска,
1: бы не было кошмара.
0: И тогда бы на этот приснившийся кошмар такого рода ей бы грозил какой-то жуткой смертью. А так, по идее...
1: Это нормально.
0: Это нормально. И никак...
1: Это как вот, знаете, мастит.
0: А может быть... Может быть, ей стоит перестать смотреть рекламу, где вот микробы убивает мыло, потому что подсознательно это
1: вспоминаю.
0: Да.
1: Она же, да.
0: Нет, вот, ну я думаю, исчерпывающе. Следующий телефонный звонок 203-19-22. Добрыня Крамизной отвечает на ваши вопросы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, громче, вас слышно.
4: А, вот так слышно?
1: Да, вот так хорошо.
4: Ага. Мне вот, узнаете, сон как-то снился. Вот. Хотел бы, чтобы вы его страктовали как-нибудь. Значит, вот в фильме «Чапаев», ну вы помните, там в стане белоказаков, там сидят эти самые вот казаки всякие там, и там поют что-то там с нашим атаманом, там что-то там о первой пуле, ну и так далее, вы что-то знаете, да? Вот. А мне тут сон приснился, из которого следовало, что на самом деле текст этой песни был совсем другой. Вот, то есть специально к съемкам фильма его переделали, поскольку в оригинальном виде его неудобно было пускать, в общем-то, в эфир.
1: Угу.
4: Вот. И я помню, я во сне четко совершенно слышал всю эту песню. Вот, и там слова были совершенно другие. Вот. Я вам кусок напою, но поскольку там слова немного такие неудобные, я шепотом напою, да?
1: Mm-hmm.
4: Вот, там, значит, было примерно так. Жопа, братцы, жопа, жопа, братцы, жить. То есть имел в виду, что очень плохо им на самом деле живется. Поскольку, ну, понимаете, их, так сказать, заставляли воевать со своими братьями-крестьянами. Вот. И во сне я слышал полностью эту песню, вот совершенно четко, вот все слова, там, всякую вот ноту. Значит, там на гармошке они играли. А вот проснулся, вот практически все забыл, за исключением маленьких кусочков. Вот. Не могли бы вот как-то вот, проанализировав сон, значит, вот восстановить полный текст песни. И, значит, другой вопрос, более главный. А значит, вот вы обсуждаете все, значит, вот сон, а ведь вы упускаете очень важный момент. То есть исследование обучения во сне. То есть вот, например, Илона Давыдова, да, знаете. Вот ведь на ее кассетах записан специальный такой высокочастотный сигнал.
1: Это частейшая порнография.
4: Как?
1: Ну, вот там она сама снимается, что ваша чечелина. Вы были в последний раз вот на рынке, где кассеты-то продают? Вы посмотрите, купите кассеты.
4: Что вы, я такие кассеты не покупаю, я, так сказать, конкретно бездуховно вообще, это я как бы...
1: Ну
4: вот,
1: почему же вы про эти кассеты завели разговор, если вы их не покупаете?
4: Не, я аудиокассеты имею в виду. Да к тому же вы не забывайте, что я, например, против обучения английскому языку во сне вообще, поэтому я этим не пользуюсь. Мне
0: вы знаете, извините, вопрос ваш понятен. И первый, и второй.
4: Я же еще это самое...
0: Да, ну...
4: Не с
5: спросил. Так вот, на аудиокассетах, значит, которые нужно слушать во сне, там записан специальный высокочастотный сигнал, который, значит, и обеспечивает обучение. Вот. Но поскольку магнитофоны, на которых это все слушается, китайские, некачественные, в общем-то, этот сигнал претерпевает фазовые искажения, в результате чего обучение происходит неправильно. То есть, например, люди запоминают слова там задом наперед. Или, например, вот один человек, он слушал кассету, на которой, значит, была тема «Поход в аптеку». И вот, значит, после этого, а он, значит, так сказать, из-за того, что сигнал был искажен, запомнил эту кассету неправильно. То есть он мог эти слова произносить, но только точности в той последовательности, в какой...
0: Знаете, извините, просто, простите, просто у нас действительно очень мало времени, да, еще очень много нам звонит народу, да, и Святослав Романович очень устал. Суть вопроса понятна, спасибо, извините. Вот что касается всех этих сигналов, которые как бы, дескать, записаны и дают, ну, всем понятно, что это чистой воды надувалово и, в общем-то, обычно...
1: Это звуки от надувания лягушек.
0: Безусловно, то есть это...
1: Там,
0: то есть мы даже, я думаю, не будем на эту тему говорить.
1: Я хотел бы сказать сразу о втором. Вот, на второй я сегодня ел котлеты вот с рисом, очень вкусные.
0: То есть, вот скажите, рис шел в качестве гарнира или был примерно?
1: Нет, основной.
0: Основной, понятно.
1: Котлеты, вот,
0: да. Да. Вот. А все-таки, что касается обучения во сне, можно чему-то человека во сне обучить?
1: Да, можно, конечно. Я, например, знаю, как вот... Вот возьмем такой вот момент, как ковыряние в носу. Многие все, ну, почему-то думают, что ковыряние, то есть поковыр ноздревой, как мы, собственно говоря, это называем, это, так сказать, вредная, пагубная привычка, от которой сложно очень потом отучиться. Да нет, тут все намного проще. Дело в том, что обучаются этому, как правило, от сверстников, более опытных, более старших. Наличие вот этого поковыра ноздревого соответствует тому, что человек в своем развитии интеллектуальном, ребенок, достиг определенной стадии совершенства. То есть, не заняв эту ступеньку, человек не сможет написать диссертацию в будущем. То есть, не ковыряющий в носу ребенок, это стопроцентная гарантия того, Святослав что интеллектуальный уровень его,
0: никуда не годится. Дело в том, что мы знаем, что во сне человека можно обучить гибкости.
1: Так вот я как раз и хотел сказать о том, что во сне надо учить вот
0: гибкости. Дело в том, что мы обучали...
1: А попробуйте вот большим пальцем провернуть. Это какая же гибкость нужна?
0: Нет, мы делали эксперименты тоже над добровольцей. Одной, значит, 18 лет ей было, из Уганды.
1: Как моей.
0: Да. Вот. На гибкость. То есть каждый раз она спала в лабораторных условиях, и мы, вот как только она засыпала, начинали ей всячески аккуратно, ну, делать неестественные позы, стараясь ее не разбудить. Вот. Постепенно мы развили ее гибкость до того, что у нее коленки могли как у страуса выгибаться. То есть практически это давалось ей совершенно... То есть ей нужно было просто впасть в такое вдремотное, что ли, состояние, чтобы обладать абсолютной гибкостью. После этого ее пытались вербовать разные спецслужбы, но, к сожалению, с ней произошло...
1: Ну вот скажите, она же в носу-то первым делом вы ее обучили?
0: Да
1: именно...
0: что же вы оставьте его в покое, этот нос-то?
1: Ну,
0: что же он вам дал?
1: Ну как же я могу без носа?
0: У настоящих интеллектуалов сопли жидкие, и ковырять их нельзя,
1: а
0: их
1: вот
0: высмаркивать.
1: Кстати, вот интересную вы тему затронули. Так сказать, вот кто дал первое определение различия козявки и сопли? Станислав Романович Добрыня.
0: Кремезной. Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Ой, говорите. Здравствуйте, я полна к вам внимания. Да, тоже. У меня такой несколько, может быть, странный, но насущный для меня вопрос. Когда я занят текущими делами, то все нормально. Но стоит мне отвлечься, так сказать, ну, ослабить, что ли, как-то работу мозга, и у меня ощущение такое, что левая часть мозга у меня полностью заполняет черепную коробку, а правая часть мозга явно не полная, где-то там пустота. И я в связи с этим как-то даже физически себя начинаю плохо чувствовать в этот момент, тогда я ощущаю вот эту неполноту и полноту.
0: Извините, пожалуйста, можно задать вам несколько вопросов?
6: Да, конечно.
0: Первый вопрос. Что вы подразумеваете вот под словами ежедневные обыденные дела?
6: Обыденные дела, я не работаю, я пенсионер.
0: Ну, как пример.
6: Бытовые дела, стирка, уборка, готовка, хождение в магазин, это обычные. А необычные, это читка книг, немножко рисования, немножко музыка.
0: И вот в момент, когда вы начинаете заниматься музыкой, прочитыванием книг или музицированием на кларнете, то у вас настает вот это странное такой дискомфорт, да?
6: Нет. В тот момент, когда вот я перед сном, когда я себе говорю, отключи свой мозг, вот в тот момент я ощущаю, что левая половинка мозга у меня полностью заняла свою часть, а правая опустошенная частично.
0: А извините, пожалуйста, вот вы, например, когда занимаетесь стиркой, у вас стиральная машинка.
6: Нет, она... руками все, у меня нет,
0: нет
6: ничего.
0: Нету, хорошо. Тогда вы к открытой двери какой половиной туловища находитесь?
6: Правой.
0: Правой. Вот, видимо, это связано просто с тем, что вы немножечко простудили, поскольку из этой двери всегда, в общем-то, сквозняки. Это одна из причин, это моя версия. Давайте послушаем Святослава Романовича.
6: Да.
0: Ну что вы скажете, Добрыня?
1: Дело-то все, в общем-то, в том, что, как правильно заметила радиослушательница, при занятии каким-либо повседневным, я подчеркиваю, повседневным занятием, те, к которым она привыкла, то есть стирка, глажка...
0: Извините,
1: уборка.
0: Пожалуйста, говорить погромче, а то я вас выключу.
1: Да-да-да-да-да-да. Так вот, занятием повседневными делами, глажка, стирка, уборка, кларнет, вот, она не чувствует того, что ее мозговые чем-то переполнены. И как только наступает так называемая релаксация, то есть подготовка к отходу ко сну с предварительной почисткой зубных, я думаю, надеюсь на это, тут происходит так называемое разделение ее долей на две части, на левую и правую, и она начинает резко ощущать какие-то недостатки в левой или в правой. Надеюсь, я правильно толкую диагноз.
0: А моя версия имеет место
1: так
0: быть?
1: Нет, подождите, я еще до своей версии не дошел. Так вот я о чем и говорю. Значит, для того, чтобы этого не происходило, надо во время сна окружать себя обыденными для этого возраста и рода занятий предметами. То есть тазик, кларнет. Далее, что там, сковородочка, вилочка,
0: спица.
1: Вот, да. То есть, несколько такой ритуальный совет, как может на первый взгляд показаться.
0: Привнести в процесс подготовки ко сну,
1: общение с этими предметами, к которым выработана стойкая сентенциальная зависимость. Вот. И я уверяю вас, что на третий день вы начнете спать спокойно, и сны вам будут сниться хорошие, радостные, потому что от содержания снов зависит...
0: Моя версия имеет место быть все-таки насчет просто продула.
1: Вы знаете, да, но надо произвести соответствующие замеры. То есть, что предлагаю я для того, чтобы проверить вашу версию, либо же моя? Возьмите свой кларнет. На мундштук приделайте лоскут ткани, поставьте вертикально при открытой двери, и во время стирки обратите внимание, как себя
0: будет
1: поведет лоскут. Будет ли, так сказать, подрыв его, трепетание.
0: Если... Просто нужно замерить силу ветра. Вот
1: да,
0: понятно.
1: Это я просто объяснил,
0: понятно,
1: как
0: да.
1: Подручными.
0: Да. А вот следующий телефон. Кстати, еще, извините, может иметь место обычная ушная пробка, которая в силу внутричерепного давления активизируется ближе к вечеру. То есть, может быть, следует просто проверить вот именно уши, посмотреть на наличие.
1: Вообще, конечно, надо обратиться к специалисту.
0: Да, так вот без визуального, очень сложно сказать.
1: На вскидку два совета безболезненных.
0: Закрывайте
1: двери и обложитесь
0: всякими предметами. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте. Вопрос Святославу Романовичу. Он очень хорошо заметил, что жизнь во сне иногда бывает гораздо ярче и реальнее, чем жизнь, собственно, наяву. Вот. И на эту тему я хотел задать такой вопрос. Можно ли программировать вот эту сверхреальность и прожить то, что ты хочешь, а, скажем, какие-то непонятные попы, которые снятся, или кошмары, не дай бог, а, скажем, вот сверхощущения. Например, вот извините за интимность, да, Ну, я вот потерял интерес в этой реальной жизни к этим обыкновенным женщинам, которые меня окружают. Их так много, и потом на них надо постоянно водить...
8: Цветы там.
7: В рестораны, да, ухаживать. Ну, всевозможные вот эти периоды идут перед вот самой вот этой яркостью, такой вот небывалым ощущением. Это цветочный шоколадный период, вот. А тут сразу запрограммировал и все это испытал. Вы извините, это вот для меня очень волнующая тема, я немножко волнуюсь. Вот, пожалуйста, осветите. Вот, действительно, существуют ли методики для программирования снов?
8: Извините, пожалуйста, можно задать вам буквально два вопроса?
7: Да.
8: Первый вопрос, это ваш возраст?
7: Мне 35 лет.
8: И второй вопрос, были ли вы женаты или женаты ли вы сейчас?
7: Ну, да, я был женат и женат сейчас.

0: удовольствие, поскольку процесс ухаживания за женщиной, это тоже своего рода...
1: Нет, это не удовольствие.
0: Плох тот поэт, который воспел ухаживание к женщине как нечто более важное, чем факт совокупления сонной.
1: Ну, это безусловно, но не можем...
0: Так вот, выход из ситуации, в которой оказался радиослушатель, представляется мне трояким.
1: Так.
0: Первый выход, самый дорогой, это обратиться к нам. Мы можем смоделировать то, что он хочет. Но это будет стоить не менее, чем 10 тысяч УЕ.
1: А,
0: то есть дороговато.
1: Это как бы какой-то пупырышек счищается.
0: Нет,
1: или...
0: это я не буду раскрывать.
1: Понятно, понятно. Не надо, не вот. Надо, не надо. Успокойтесь, только не нервничайте.
0: Потому что...
1: присядьте, присядьте, присядьте. Присядьте.
0: Все, да.
1: Спокойнее.
0: Значит, второй способ, подешевше. 100-200 долларов.
1: И на Тверскую.
0: Да.
1: Ну что же, исчерпывающий
0: способ.
1: А, еще третий способ, да.
0: Химический.
1: Ну вот это интересно.
0: Мы можем за 50 долларов подобрать вам перечень препаратов и дозировку, последовательность применения и дозировку ряда препаратов. Рецепт держится в тайне. Он и стоит, собственно, эти 50 долларов. Благодаря которым вы можете путем изменения нуклеидного обмена и снижения валентности углерода с 4 до 2 испытать все те ощущения и переживания в так называемом вами, подчеркиваю, я так не считаю, виртуальном мире. То есть, попросту говоря, русским языком применить некоторые... транквилизаторы в сочетании с безвредными, на первый взгляд, химическими препаратами.
1: Понятно.
0: В результате которых у вас будут настолько яркие галлюцинации, что ваша супруга подивится, откуда у вас такая поистине жеребячая энергия.
1: Ну что же, хороший, исчерпывающий ответ. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
2: У меня пара вопросов к Святославу Романовичу. Не было ли у вас мысли создать отдельные или, так можно сказать, специализированные сонники для людей различных профессий? Например, сонник для гаишника, в котором будет трактование его снов, ведь... то тому же гаишнику, скорее всего, будут сниться вещи, связанные с его профессией, нежели чуждые ему там интернет.
1: Ну, понятно, то есть по профессиональным признакам разделить сонники, да?
2: Да,
1: попросту,
2: да.
1: Так. И вот. Второй вопрос.
2: И второй вопрос. Как на сон влияют такие факторы, как размер кровати, количество подушек вот и так далее?
1: Угу, спасибо за вопрос. Ну, что касается вот разделения сонников по профессиональным признакам, ведь я помню, была такая попытка, мы отправляли проект в Госдуму, но его отвергли.
0: Но это ваша инициатива была. Я там лапу не прикладывал. Там деньгами не пахло, простите. А второе, отвечая на это, я могу добавить что? Что вообще, по моей теории, да не будь я Добрыня, сонники это прошлый век. То есть сонник, что такое сонник? Это попытка нажиться издателю, во-первых. Второе, это что является основным определением сонника, это попытка путем субъективного наблюдения трактовать, так сказать, проблемы всего человечества. Естественно, этого не получается. Вы за 10 тысяч хотите получить, так сказать, советы на все случаи жизни. Да не будет этого. В каждый случай индивидуальный.
1: Святослав Романович, просто я хочу, пользуясь случаем, насчет сонников вообще как таковых, вот цитату процитировать Диогена Синопского, известного, который жил в бочке. Когда, говорит Диоген, я смотрю на правителей, врачей, философов, мне кажется, что человек есть самый мудрый из всех существ.
0: Правильно.
1: Когда же я вижу снотолкователей, предсказателей и тех, которые верят, я расположен думать, что нет существа глупее человека, это сказал Синопский, который, кстати, спал в бочке. Вот вам ответы на второй вопрос.
0: Правильно.
1: Ложе должно быть, скажем так, узким, жестким.
0: Ну, не совсем.
1: Не совсем. В общем, спартанская жизнь должна быть.
0: А если вы хотите...

0: Если вы, допустим, я подозреваю, что это радиослушатель, он гаишник, потому что не зря такое внимание, это инспектор ГАИ, видимо, просто себе говорил в третьем лице. Если вам лично нужно, чтобы я трактанул ваше, так сказать, сновидение за последний, предыдущий месяц, пожалуйста, 60 УЕ, обращайтесь.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Вот я бы хотел вам признаться. Мне уже второй день, то есть вторую ночь, снятся, можно сказать, как бы это выразить, негры, вот.
1: Понятно, понятно.
2: Хочу поинтересоваться у вашего гостя. Ничего мне не грозит от этого, очень страшно бывает по ночам.
1: Понятно, спасибо, спасибо, просто вас недостаточно хорошо слышно, поэтому я не могу производить такой более дотошный опрос. Но я так понял, что маслины не надо есть на ночь. То есть спелые оливки, не зеленые, а черные, не ешьте их на ночь, перейдите на зеленые, вам будут сниться крашеные блондинки. Нет, но и вообще, если, например, вам сняться именно, как вы сказали, негры, тут нужно посмотреть, в каком контексте.
0: Во-первых, негр негру рознь, да, это широко известный факт.
1: Вот. Во-вторых, в принципе, это может означать контакт какой-то с представителями, например, ну, скажем, других стран. В каком контексте, значит, либо вы можете поехать, например, стажером в Алжир или в Анголу, лечить тамошних детей от дизентерии, это в том случае, если вы медик, либо, к примеру, вас неожиданно, скажем, дадут много денег и отправят куда-нибудь отдыхать в Лос-Анджелес для изучения, скажем, жизни тамошних известных всяческих личностей.
0: Нет, но тут еще древние бы трактователи привели такой современный вариант своих древних убеждений, и они бы сказали, что у вас есть опасность заразиться болезнью СПИДом.
1: Да.
0: Ну, я, конечно, ничего не хочу сказать, я так не считаю, но все равно предохраняйтесь.
1: Используйте презервативы. Какой жуткий звук. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло. Говорите, да?
3: Да. Добрый день.
1: Здравствуйте.
3: Наконец я до вас дозвонился. Вот скажите, пожалуйста, вот вы говорили, что вот обычно нет грани, у меня тут вот чаще всего не замечается. Например, я все равно четко знаю, что я сплю и что мне снится. Более того, я могу, например, поменять сюжет сна во сне. Если мне сон очень понравился, я могу заказать его на следующий день. И он мне продолжает сниться. Ну, какой-то вот авантюрный, интересный, захватывающий сон. На следующий день он продолжает, по-моему.
1: Дело в том, что, вы знаете, представьтесь, пожалуйста.
3: Меня зовут Андрей.
1: Андрей, дело в том, что меня Саша зовут и Святослав Романович сейчас одновременно стали показывать друг на друга пальцами. Мы все, вот, видимо, втроем умеем это делать. Вот это для этого не нужно обладать чем-то особо уникальным. Это совсем небольшой тренинг, который...
0: Да.
1: Так что
0: вы, можно сказать,
1: вас поздравляем.
0: Да,
1: вы...
0: это
1: приятно слышать родственную душу. Спасибо, спасибо вам. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
4: Меня хорошо слышно?
1: Да.
0: Отлично слышно.
4: Меня зовут Людмила Алексеевна.
1: Здравствуйте.
4: Вы знаете, проблема моя связана, вот уже девушка ее поднимала, с кошмарными снами, которые снятся в течение последних примерно лет 20. Они настолько меня беспокоят, мучают, что я не сплю, вот как сегодня, целыми ночами, вот вторые, третьи сутки.
1: А, извините, Людмила Алексеевна, а релашка помогает или что-нибудь?
4: Помогала, когда, ну, в первые там лет 5, вот, а потом уже, наверное, привыкание, вот, перешла на другие препараты, там, с перерывами, без перерывами. Доходила до клиники неврозов, там тоже транквилизаторы, аутотренинги, йога и прочее.
1: А, извините, пожалуйста, опять же, за нескромный вопрос. Могу я узнать ваш возраст, если это не секрет?
4: Нет, это не секрет. 57 лет. Я, значит, закончила МВТУ Баумана, аспирантуру, 30 лет работала РВСН и Байконур, и ушла на пенсию в должность начальника отдела. Потом все-таки чувствовала в себе силы, да и пенсия маленькая. Работала начальником отдела в мэрии московской. Ну, вот это вот такое беспокойное состояние, когда вот я просыпаюсь, когда засыпаю, не могу отличить реальность от сна, очень в холодном поту
0: просыпаюсь. Понятно, понятно. Скажите, пожалуйста, не пробовали вы такое банальное достаточно лечение и средство, как контрастный душ?
4: Я плохо переношу холодную воду из-за дистонии сосудов.
0: Понятно. Хорошо, а просто, скажем, бассейн?
4: Бассейн пробовала, помогает. Ну, сейчас...
0: То есть дело в том, что вообще водная среда должна вот каким-то образом вас немножко поддержать, именно водная среда, мне так кажется. То есть, но еще у нас сидит Добрыня Кремезной, который тоже вот сейчас что-то хочет вам сказать. Я хотел спросить, простите, вот вы сказали РВСН, Байконур. Вы имели непосредственный контакт с ракетами? Или...
4: Да.
0: А вы не принимали участие в заправке их топлива? Не было контакта?
4: А вы имеете в виду, облучалась я?
0: Нет, заправка топлива.
4: Нет, я не заправщик.
0: Ну, нет, ну, контакт, да, имеется в виду контакт вот именно в момент заправки топливных баков. Вы не находились поблизости? А были все-таки?
4: Ну, а как же, конечно.
0: Дело в том, что...
4: руководитель старта.
0: Ну, дело в том, что, видимо, подвергались воздействию гептила, наверное, скорее всего. Вдыхали пары его. А наверняка вам должно быть известно, что гептил разрушает нейроны, а нервные клетки, как вам известно, не восстанавливаются. Поэтому, почему я говорил, если вы слышали, что в РВСН практикуется так называемый сон стоя. То есть заставляют служащих, военнослужащих, не гражданских лиц, которые по штату работают, а военнослужащих, тренировку, то есть заставляют спать стоя. Вот попробуйте, это, конечно, сложно, но то есть с первого раза у вас не получится, но со второго, с третьего раза весьма вероятно, что вам удастся освоить эту технологию, и поскольку вот вы правильно сказали, что вам помогает бассейн, постарайтесь, попросите своих родственников, может быть, они купят вам абонемент сейчас в бассейне, так сказать. Открылись новые, правда, дороговато стоит, но остановитесь все-таки вот на двух этих аспектах, то есть сон стоя и, в общем-то, чередование с купанием в бассейне. Вот какая-то химиотерапия, ну... Уже сейчас поздно, понимаете, необратимые явления, вызванные парами.
1: И еще я могу от себя вам посоветовать. Да, спасибо вам за звонок, Людмила Алексеевна. Еще от себя могу посоветовать, потому что наверняка много у нас из всех 15 радиослушателей кто-то да еще страдает так же, вот как Людмила Алексеевна. В принципе, помогает от этого рыбная ловля. Опять же, непосредственно... Попробуйте просто заняться рыбной ловлей, но не подледным ловом.
0: Именно. Уклея.
1: Уклея там или какую-нибудь там селедку. Да, ну что же, последний телефонный звонок и последний на сегодня вопрос к Святославу Романовичу Добрыне Кремезному. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы Павлыков. Да, говорите.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Могу с Святославом Романовичем поговорить?
0: Да, спрашивайте, да.
5: Вот мне 31 год, я военный пенсионер по выслуге лет. Вот, и, значит, у меня такая проблема. Однажды... Я пришел домой, как обычно, одел пижаму, лег спать. Утром просыпаюсь, и рядом со мной кто-то спит. Я был очень удивлен так, и до сих пор вот с трудом как-то верится в это. Ну и нашел на столе, значит, записочку, что вечером приду поздно, и прошу купить, и приложен списочек там различных продуктов, и денежки оставлены. Вот. С тех пор она больше не появлялась. Причем дверь была закрыта, когда я пришел домой. Вот. И когда все это... Она опять же была закрыта. То То есть как вы объясняете вот подобное явление, доктор?
1: Спасибо, спасибо вам за звонок. Вы знаете, я, извините, не даже доктор Святослав Романович Добрыня-Кремезной посмотрел на меня саркастически, потому что на этот вопрос могу и я вам ответить. Дело в том, что у вас так называемый синдром Пуэнпёра. Ну да, или Пуркинье, попросту говоря, который, в общем-то, бывает с каждым половозрелым человеком два раза. Вот я, да и Добрыня, советуем вам просто по этому поводу, как говорят молодежь сейчас, не зарубаться, а попросту забудьте. Деньги возьмите себе, если это реально, и смените, кстати, замок в вашей квартире. Извините, просто пришел трейлер.
6: Поставили палочку вертикально перед собой, на вытянутые руки, ноги соединили вместе. Сделали вдох, а на выдохе плавный наклон. Выдох и растянули себя. Вот руки идут вперед, выдох. Опять вдох и на выдохе плавный наклон. Растянули, вот-вот-вот потянулись. Вот, опять межреберные мышцы растягиваем, чтобы включались мышцы межреберные в дыхание. Очень важно это. И еще вдох, ровненько стоим. И плавный выдох. Хорошо.
7: И у нас сегодня в гостях доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко. Речь у нас пойдет о проблеме, которую вы, уважаемые, в ваших письмах и в телефонных звонках, в частных визитах, в общем-то, в телеграммах и факсах затрагиваете достаточно часто. Вот в момент моего отсутствия особенно эта тема вас заинтересовала. Это проблема конвергенции и дивергенции. И вот я пригласил такого замечательного гостя, который, собственно говоря, является специалистом во многих областях, связанных с биологией, но именно вот эта тема конвергенции и дивергенции, она, в общем-то, была темой его научной диссертации в свое время. Я думаю, он ответит на все ваши вопросы по телефону 203-19-22. Вы сможете с ним пообщаться. Доброй ночи вам, Герман Витольдович.
8: Здравствуйте. Но я хотел бы немного уточнить то, что мы будем говорить о конвергенции и дивергенции исключительно в животном мире, то есть в мире фауны. Поскольку конвергенция — термин широкий, он может быть применимый к филологической науке, в общем-то, и
1: даже
8: политической.
1: К технике,
8: да.
1: К технике,
8: да. Мы же остановимся, собственно, на именно том аспекте, которые и характеризуют жизнь биологических видов на нашей планете.
7: Ну, в принципе, в основном наших радиослушателей интересует биологическая сторона этой проблемы. Но прежде я хотел немножко рассказать о вас, если позволите. Профессор Герман Витольдович Козявко долгое время работал за пределами нашей страны, и он известен своими замечательными книгами. Одна из них называется «Субтропики. Точка сердца». Вы наверняка все ее читали. Снабжена замечательными иллюстрациями, которые также выполнены автором. Вы еще и хороший художник.
8: Да, эта книга, она сейчас по новому, в общем-то, по новой программе обучения 8 класса введена в обязательное, в общем-то,
7: ну, обучение, да. Ну, правильно, чтобы груднички каким-то образом хотя бы были ближе вот к маме.
8: Да, поскольку зачастую вот видим сейчас, когда молодежь издевается над животными, это просто во многом вызвано тем, что молодые вот люди, они не в состоянии отличить котенка от мышонка.
7: Да, с этим сложно поспорить. Также Герман Витольдович Козявко является автором замечательного документального фильма, который называется «Пир». Ну, сокращенно это «Птицы и рыбы», как вот расшифровывается эта аббревиатура. Вот, причем, как бы, Герман Витольдович был и звукооператором, и режиссером, и сценаристом, и все съемки проводил сам при помощи своей супруги. Кстати, ваша супруга достаточно тоже известная личность. Это Вероника задемитка. Я думаю, что многие сейчас, кто интересуется немножко политикой, при упоминании этого имени так немножко вздрогнули, потому что Вероника Задемитко, она в свое время уехала из нашей страны, она была поборницей прав человека, вот, и сейчас достаточно известная журналистка, репортер на радиостанции «Свобода». Вот, другое дело, что сейчас по обстоятельствам от вас независимым, вы вроде бы как в разводе.
8: Да, к сожалению, она уехала из Мексики, где мы с ней прожили некоторое время, вот, и переехала теперь в Прагу, а я в силу своей, так сказать, прямой обязанности поднимать интеллектуальный уровень населения в родной стране, вернулся в Россию.
7: Да, но тут еще вот парадокс. Вас, как человека, несомненно, доброго и, несомненно, научного, потому что вот человек научный не может быть, в принципе, злым, по-настоящему научный. Вы поддерживаете достаточно дружеские отношения с новым мужем Вероники Задемитко, Атоном Жупанчичем, то есть известным украинским поэтом, который также работает на этой радиостанции.
8: Дело в том, что мы с Атоном знакомы давно. Вот, и приходилось нам даже в некоторых моих совместных, то есть некоторые работы мы делали с ним совместно, поскольку известно, что поэты наиболее, так сказать, творчески активны на лоне природы. Вот, и в силу того, что финансовое положение Атона было не, в общем-то, не таким благополучным, как мое, он совмещал свои творческие командировки с моими научными экспедициями.
7: Кстати, если позволите, вот мне в момент, когда я недавно был в Праге в командировке, я встречался с Атоном Жупанчичем, с Вероникой. Мы сидели в уютном кафе, и мне Атон подарил книгу, которая как раз вот, в общем-то, является как бы вашим совместным, как это ни странно, произведением. Да. То есть она как раз написана была им под впечатлением вашей вот совместной поездки. А поездка эта состоялась, в общем-то, вы занимались возобновлением, насколько я знаю, запасов лосося. Ветер такой.
8: Нет, ну дело в том, что лосось действительно достаточно исчезающий вид, поскольку, вот обратите внимание, если раньше банку лосося достать в столице нашей родины было достаточно сложно, при цене в 1 рубль банку распределяли строго по заказам на предприятиях, свободной продажи она не встречалась. Сейчас же мы видим просто хищническое истребление лососевых, причем всех видов, как то кижуч, нерка, вот, и, соответственно, вайгач.
7: Да, и в семье вот делили
8: строго. В каждом магазине завал, да, просто консервов. Вот, идется просто неконтролируемый отлов, и поэтому мы были проявили такую инициативу, вот съездили на озера, дабы контролировать вымет икровых и нерест. Поскольку эти, может, многие радиослушатели и не знают о том, что лосось после нереста гибнет. Вот, мы устроили, мы, так сказать, облегчили участь, проконтролировали просто мы вымет икры самкой, то есть перекрывали родовые пути, таким образом не вся икра и выметывалась на побережье. Вот, и тем самым сохраняли
7: спасали
8: жизнь.
7: Спасали просто. Да, да. Да. Ну вот, хотел сказать, что как раз вот эта книга, о которой я заговорил, которую мне подарил Атон Жупанчич, она была написана в большинстве своем, эти стихи замечательные были написаны как раз в момент этой экспедиции вашей совместной вот на канадской реке Фрейзер, как раз, да, по сохранению запасов лососевых. И вот, кстати, и книга эта, она целиком называется «Битва на банках». Вот тут, например, есть такие замечательные...
8: Да. Но банк имеется в виду, это отмель.
7: Да, да, да, естественно, то, чтобы...
8: Морской термин, флотский.
7: Да, то есть вообще книга вот эта Атона Жупанчича, она пропитана просто такой...
8: Любовью.
7: Любовью к норвежским вот поселкам, к их контуражу. Вот, пожалуйста, написана такая строка: «Опасность перелова на большой Ньюфаундлендской банке существует пока только как угроза, но на другой стороне Атлантики, на знаменитых норвежских нерестилищах трески». Улафатенских островов. Она вполне реальна. Вот такой белый замечательный стих, ведь до того Атон Жупанчик не работал в этом жанре, но, видимо, вот...
8: Нет, но общение со мной подтолкнуло его, поскольку я ему просто, так сказать, по дружбе, не имея никаких личных, собственно, к нему претензий, просто ему сказал: Атон, займись, наконец, святым делом, да, восстановление нашей природы, которую так неосмотрительно губит человек.
7: А скажите, пожалуйста, вот что лично для себя вы вынесли вот из этой экспедиции, и вы сказали о нашей природе, вы, наверное, имеете в виду природу земного шара, да, то есть, потому что, в принципе, проблема вот этой реки Фрейзер, которая в Канаде, она целиком отличается, я знаю, от проблемы Волги и так далее.
8: Конечно.
7: Вот, тут в данном случае могли бы вы сказать, что они конвергентны, вот Фрейзер и Волга?
8: Да, вот в данном случае мы можем осветить тему конвергенции, касаясь географических понятий. Дело в том, что Земля — это глобальный механизм, который... в котором каждая часть не может быть отдельно, рассматриваться отдельно от другой. То есть всем известно, что лососевы выметывают икру во Фрейзере, вот, погибают там, но молоть лососевых, выжившая, не попавшая в хищные пасти, карачек, она мигрирует и в наших вот реках, таких как Северный Донец, вот, Южный Ельмень, они, собственно, там развиваются до половозрелого состояния и затем далее опять, в общем-то, смещаются к Фрейзеру. Поэтому, сохраняя лососевых на реке Фрейзер, вот, мы, в общем-то, заботимся о том, чтобы в наших северных и южных притоках сохранялось богатство рыбной фауны. Потому что бесконтрольный вылов в какой-либо цепочке, в каком-либо звене цепочки жизни того же, в той же нерке, либо же воробьиного какого-то, вот, оно ведет к нарушению всего, в общем-то, экологического равновесия.
7: Скажите, пожалуйста, Герман Витольевич, вот мне Вероника Задемитко у них дома в пражской квартире показывала замечательный аквариум, и в этом аквариуме плавала удивительная рыба. Она мне сказала, что эта рыба называется пикнотодит. Эта рыба относится к разряду хрящевых гоноидных рыб, и что это ваш ей подарок. Да, свадебный подарок вам и вот Атону Жупанчичу. Вот не могли бы вы... То есть, честно говоря, я таких рыб не видел. Я вот сейчас немножко постараюсь ее описать. Во-первых, она круглая, совершенно тарелкообразная. Вот у меня даже... Я попросил разрешения.
8: Она из семейства кузовков.
7: Да-да-да-да-да.
8: Вот. Дело в том, что это действительно крайне редкая...
7: Так она еще вся ведь в костях, а вот совершенно снаружи вся в костях, как решетка. Типа похожа на вафлю.
8: Этим и отличаются эти рыбы от остальных, поскольку существует 8 основных видов рыб. Так вот, эта рыба, она наиболее относится к тем, которые наиболее долго живут на нашей планете. То есть это даже, я бы сказал, прародительница всем известного целоканта, который был не так давно отловлен в Индийском океане, вблизи острова Мадагаскар. Так вот, эта рыба примечательна тем, что она наследует черты своих предков, которые жили, в общем-то, на земле и процветали где-то порядка 400-450 миллионов лет назад, то есть еще в Кайнозое. Вот. И, тем не менее, вот, несмотря на такой большой временной отрезок, дожила до наших дней. Вот. Но Вероника не сказала, может быть, не похвалилась вам о том, что когда у них родился первенец, вот, ну, для них, естественно.
7: Вы имеете в виду Атона Жупанчича и Вероники?
8: Да.
7: А я даже не знал этого.
8: Да.
7: Она
8: вот
7: как-то скрыла.
8: Я подарил новорожденному 2-летнего кулика Дутыша. То есть это птичка в клетке, я ее подарил. Вот, таким образом я просто пытаюсь привить ему ту же любовь к природе, которая свойственна мне.
7: Ну вот, я еще хочу сказать, что вы настолько вот щедрый человек, что вот мне на мой день рождения, который вот случился в марте, вы подарили мне латимерию. То есть это замечательная целлокантовая рыба, очень редкая.
8: Да, и это вот даже как раз то, что в Мадагаскаре изредка вылавливают.
7: Да, вот при этом ко мне даже приезжали из разных музеев разные ученые и типа просили ее на изучение, но я ее назвал Степанидой и не отдал, потому что как бы Степанида мне очень действительно дорога, она все понимает, только вот сказать не может.
8: Вы ее только из ванны все-таки пересадите, подберите ей достаточных размеров аквариум, потому что она, ну, понимаете?
7: Ну, ей нужно прозрачность, естественно.
8: Да, да, да. Понятно. А более того уж, если говорить о том, какой я щедрый, то я не могу просто радиослушателям отметить, что я сделал подарок Российской Академии Наук, вот, собственно, в лице Федора Михайловича Драча, вот, члена-корреспондента Российской Академии Наук.
7: А,
8: вот.
7: Кстати, извините, я немножко перебью. Он один раз приходил к нам в программу «Монморанси», но он как бы не участвовал, он просто одобряюще как бы кивал головой или не одобряюще. Он приходил, может быть, вы знаете, с Милой Милуновичем.
8: Да, конечно.
7: С альпинистом.
8: Да. Вот, так вот, значит, в Российской Академии Наук я презентовал парочку рисовых тропиалов. Вот, редкий вид, который обитает в Северной Америке. Вот, это, опять же, из той же командировки на реку Фрейзер. Я там занимался попутно отловом пернатых. Вот, и, собственно, теперь эта парочка успешно, как я слышал, размножается и дает потомство. В последующем, возможно, будет рассылка в зоопарке.
7: Они, вот, по-моему, кстати, относятся к разряду двояко дышащих, если я не ошибаюсь.
8: Ну, в общем, двояко дышащие — не совсем верное определение. Это более как бы птица, которая обитает в двух средах, то есть совмещает как бы полет в атмосфере с поплывом, в общем-то, в водной стихии.
7: В лагах, да.
8: Да, да, да. Да, вот. Но что все-таки касается конвергенции, так, может быть, мы поясним нашим радиослушателям, возможно, что не все знакомы
7: с этим термином,
8: да, как бы с определением этого термина. Значит, конвергенцией называется схожесть видов животных, вот, которые разделяются, так сказать, по своему происхождению, но имеют общие какие-то черты. То есть, как наиболее яркий пример конвергенции, тут можно привести пример утконоса и кряквы, вот, значит, в котором мы видим, что утконос — это млекопитающее, хотя примитивное достаточно, вот, а кряква — это же утка, которая достаточно высоко стоит среди пернатых.
7: То есть тут вот даже ведь известно, что она обладает каким-то определенным, как-то не странно, коэффициентом интеллектуальным.
8: Да, а безусловно. Это... А как второе проявление, тут можно провести, значит, рыбу-слоник и нашего уважаемого хоботного слона, который...
7: Да,
8: ну, африканского, потому что тут более как бы... У того более развиты бивни, поскольку рыба-слоник обладает как хоботком, так и бивнями.
7: Да, а индийские слоны все-таки, они немножко слабые в плане бивни.
8: Да, да.
7: Ну, вы знаете, Герман Витольевич, к нам пришло огромное количество писем. Вот одно из них от школьницы Елены Углановой. Она спрашивает, каков или какова напарница или напарник по конвергенции у такой рыбы, как щитковая перцина. Елена пишет, что у нее дома живет щитковая перцина, как бы с мужем, ну, то есть самец и самочка, периодически, значит, они мечут там и яйца откладывают и все такое прочее. Вот. И ее очень заинтересовало, потому что один ее как бы одноклассник, или как их там называют, вот, он сказал, что у нее живут точно-точно такие же, но с другим названием. Они очень похожи, но название выяснить тех так не удалось.
8: Ну, видимо, ее приятель имел в виду бердового песочника.
7: А,
8: то
7: вот,
8: есть
7: быть, да,
8: рыбу, которая обитает на отмелях Мексиканской лагуны.
7: Простите, а ведь щитковая перцина — это, по-моему, птицы.
8: Ну, вот, так, по крайней мере, раз вот в этом и есть пример конвергенции. То есть рыба, о которой вы говорите, совершенно внешне напоминает, собственно, упомянутого мной песочника. Вот. И таких примеров масса. Не надо далеко ходить. Возьмем элементарный пример. Антарктический пингвин.
9: Королевский.
8: Да. Вот. Который напоминает, в общем-то, человека, одетого в смокинг. Вот наиболее яркий пример конвергенции. Вот посмотрите.
9: Ну, это скорее визуальное. Вот если все-таки вот наших радиослушателей, как людей, все-таки искушенных вот в биологии, в физиологии, более интересует конвергенция не в смысле визуального восприятия, а в смысле устройства внутренних органов, повадок. Да. Вот, ну, естественно, то есть, ведь вот обязательным ли условием конвергенции вот в мире биологии является внешняя схожесть? Или, например, можно ли сравнить, скажем, вот ту же, ну, там, щитковую перцину, к примеру, да, или там, ну, вот, к примеру, я знаю, что саргассовый клоун, он целиком и схожестью конвергенциален, если я правильно говорю, обычному коню.
8: Да.
9: Вот, хотя они совершенно разные, потому что сразу нужно описать, что вот как бы клоун, он выглядит как куст.
8: Да, дело в том, что здесь мы имеем конвергенцию поведения.
9: Да-да-да, вот это важно. Вот,
8: поскольку, правильно вы сказали, нельзя визуализировать понятие конвергенции, то есть существуют различные аспекты. Угу. Действительно, наиболее интересным является аспект внутренней конвергенции, то есть конвергенции в строении тела, либо же функции каких-либо органов. Так вот, здесь необходимо отметить, что существует рыба петинджил. Вот она обитает в северных морях, то есть в северной части земного шара.
9: Это, кстати, единственная рыба, тут нужно сказать, которая способна пролежать в обычном морозильнике обычного бытового холодильника в течение месяца и выжить.
8: Да. Совершенно спокойно. Это единственная рыба на сегодняшний день, известная современной науке, которая выметывает молоко, то есть скармливает, ну, естественно, подобие молока, скармливает своих мальков, она набирая их в рот, и в ротовых полостях генерирует нечто напоминающее по структуре и функционально однозначное, ну, допустим, козьему молоку.
9: Ага.
8: Вот. Также пример как конвергенции физиологических мы можем привести, допустим, нашего обыкновенного дрозда. Дрозд является неплохим пивуном.
9: Кем-кем? Вот.
8: Пивуном.
9: А, понятно.
8: Вот. Внешне это достаточно непримечательная птица, но по пению она является выдающимся экземпляром, поскольку способна подражать не то что голосам различных птиц, но и, в общем-то, некоторым голосам людей, и фразы, иногда даже способны повторять фразы, то есть подобно попугаю. И в то же время мы можем наблюдать явление такое же, в общем-то, повторение каких-либо звуков в животном мире, то есть в мире млекопитающих.
9: Угу.
8: Всем известная ехидна, которая обитает в Австралии, славится в быту тем, что она откладывает яйца среди почти единственной среди млекопитающих. Но мало кто знает, что обыкновенная австралийская ехидна, напоминающая с виду ежа, вот, с более редкими, но длинными иглами, обладает также способностью к звукоподражанию. Порой австралийские фермеры на вечерней зорьке путают ее громогласные раскаты с позывными местных радиостанций. И иногда это доходит до просто абсурда. То есть группа ехидн, вот это освещалось в печати как раз вот, когда я был в командировке в Австралии, вот там как раз это было порядка 7 или 8 лет назад, там был такой случай описан. в прессе. Значит, группа «Ехидн», которая проживала вблизи громкоговорителей, установленных в пляжном городке, вот, запомнила какую-то, в общем-то, основополагающую фразу в рекламе какого-то товара, я, к сожалению, сейчас уже не помню какого. И вот, представляете, круглосуточно обменивалась, то есть брачные вот свои игры обставляла с помощью вот, это, вот этих вот звуков. То есть постоянно выкрикивала призыв к покупке какого-то, в общем-то, товара. Это, естественно, негативно сказывалось на людях, вот, и был произведен отстрел. То есть в конечном итоге пострадала природа.
9: Угу. Скажите, пожалуйста, вот замечательный исследователь, наш отечественный биолог Феликс Амани является постоянным вашим оппонентом. То есть в научном мире всегда происходят какие-то споры. Все это у вас, слава богу, с Феликсом происходит мирно достаточно. Как раз, насколько я знаю, последний ваш дебат был по поводу конвергентности. Дивный или дивергентивный илистый прыгун и дисковый нетопырь. То есть я понимаю, что для наших радиослушателей это ничего не говорит, в принципе, но илистый прыгун — это, ну, как вам писать, это нечто такое длинное, с глазами и выползает из воды. А дисковый нетопырь — это такой краб как бы без ног. Вот совершенно, значит, и то, и
8: то. Очень точное описание. То есть,
9: да, я просто видел их вот как раз у Феликса дома. Ведь вы же ученые, любите изучаемые объекты держать возле себя, да, и относитесь, да, к ним с любовью. Я даже был свидетелем, как вот господин Амани выпорол прям солдатским ремнем с пряжкой вот своего сына и дочку до кучи, потому что они кинули колбасы вот как раз илистому прыгуну. А илистый прыгун, он же, в общем-то, поглощает вот кислород из воды, там, воздуха через сосудики. Поэтому, да, как бы это все равно, что забить вот человеку ноздри колбасой. Но дети, они же глупые грудники, они очень слабо понимают проблему вот прыгуна.
8: Совершенно верно. Но что касается дискового нетопыря, тут моя позиция совершенно отличается от позиции уважаемого мной Амани. Mm-hmm. Дело в том, что дисковый нетопырь, он сродни нетопырю мангровых зарослей, то есть летучей мыши. Дело в том, что несмотря на разные среды обитания, недаром латинское название нетопыря, оно сохраняется как для нетопыря сухопутного, так и для, собственно, дискового, который живет в океане. Дело в том, что сама, так сказать, позиция нетопыря, историческое ее название, следует из способа питания. Так вот, в данном случае мы наблюдаем конвергенцию способов питания. То есть можно сказать, что нетопырь мангровых зарослей и дисковый нетопырь питаются, в общем-то, одинаково. Дело в том, что дисковый нетопырь пытается донными рачками, вот, типа дафний и близких к ним. А мангровый нетопырь, он питается рачками, которые во множестве обитают на мангровых пальмах.
9: Скажите, пожалуйста, вот поскольку все они питаются дафниями, вот оба нетопыря и киты, например, киты же тоже и питаются, да, рачками. Да. В таком случае получается, что нетопырь и кит, они конвергентны, в принципе, вот по этому признаку.
8: Поэтому да, но дело в том, что в отличие от китовых, дисковые и мангровые нетопыри, они выметывают хитин, не переваривая его. То есть практически получается так называемый эффект креветки, что мы видим около пивных баров
9: вот в столице. Когда, да, вот эти.
8: Вот. А что же касается китовых, то те переваривают хитин полностью.
9: Угу. А
8: в
9: скажите,
8: результате вот этого как раз образуется знаменитый китовый ус.
9: Вот,
8: то есть я хочу еще продолжить. Если кита не кормить хитиносодержащими животными, вот, а кормить его, допустим, ну, той же самой колбасой, то в конечном итоге вы можете получить беззубого кита.
9: Ну, это совершенно не нужно, конечно, никому. Вот скажите, Фрэнсис Омани и вы, как это ни парадоксально, сошлись в одном утверждении, вот, судя по этому научному труду, который я вот пролистал, готовясь к нашей встрече, что третий нетопырь, о котором еще не было сказано, это сетчатый дисковый нетопырь. Совершенно дивергентен. Да, но тем не менее, она совершенно дивергентна вот жаберному нетопырю. Да, вот, и так далее. Но, как ни странно, она целиком конвергентна бабочке-шоколаднице. Я вот, честно говоря, был шокирован. Я не понял связи. Все это объясняется просто усами. Ну, это так примитивно говоря. Не могли бы вы не раскрыть эту тему?
8: Нет, но тут мы имеем место с дивергенцией, касаемой мангрового и дискового донного, в каком аспекте? То есть, тут как раз вот случай визуальной дивергенции, визуализированной. То есть, отсутствует у выше означенных первых нетопырей клюв, вот, когтевые, вот, и, собственно, непосредственно усы. То есть, что же касается сетчатого нетопыря, вот, он хотя и дисковый, вот, что связано с формой крыльев, вот, но он питается совершенно другим, то есть он питается нектаром, это тропическая птица, вот, она, в общем-то, относится к роду калибри. Вот это один из подвидов калибри.
9: Но только единственное, что она большая, роднит, она ведь значительно больше.
8: С бабочкой его роднит структура взмаха крыльевых. То есть бабочка как бы порхает. И, в принципе, в состоянии стабилизировать свой полет, подобно вертолету, застыв в точке над цветком, который дает ей живительный нектар. Тем же самым обладает и сетчатый дисковый нетопырь, вот, названный так за свою любовь к медоносному нектару.
9: Ну, понятно, то есть как бы любое животное, человек в том числе, любит нектар.
8: Так. То есть на примере даже сетчатого дискового мы можем наблюдать яркую специализацию, ведь это одна из немногих птиц, которая способна порхать в одной точке, то есть подобно вертолету зависать над цветком. Да. И вот в этом именно случае мы имеем вот яркий пример высокого уровня специализации, которым обладают лишь некоторые птицы, то есть могут как бы конкурировать с ней в этом. Но это вот, в общем-то, калифорнийский конюк и мексиканская неясыть.
9: А, вот, кстати, мексиканская неясыть, она сейчас находится ведь на грани вымирания, да, насколько я знаю. Безусловно. Это же национальное блюдо считается в Мексике.
8: Да. Причем, что удивительно, вот это вот, я бы сказал, какой-то пример такого рачительного подхода. То есть, несмотря на свою редкость, это блюдо крайне дешево.
9: Ну, таковы они, мексиканцы. Они с коровами бодаться могут. Вот пришло нам письмо от нашего постоянного радиослушателя Дмитрия Савицкого. Он спрашивает, правда ли, что в музее в Ист-Лондоне хранится рыба, которая целиком конвергентна человеку, что эта рыба, дескать, называется целокантовая рыба, и к ней даже представлено, спрашивает Дмитрий Савицкий, специальная как бы гувернантка, что ли, мисс Куртенелла Темер, супруга известнейшего вот, режиссера, который взял Грэмми в прошлом году.
8: Ну, дело в том, что эту рыбу...
9: И чем она конвергентна, если действительно?
8: Безусловно. Да. Эту рыбу описал еще в 1789 году Франсуа Геккель, известный, собственно, тайский естествоиспытатель. Вот. Эта рыба примечательна тем, что, обитая на Земле порядка 100 миллионов лет, она как бы находится в отпочковавшейся от основного косяка рыбных вот, в отдельную ветвь, которая дожила практически в неизменном виде до наших дней и служит как бы своего рода аналогом, то есть аналогом приматов, вроде млекопитающих.
9: То есть... Простите, но Джордж Линтон Бейли Смит, вот он как раз, извините, что я вас перебил, в своем фильме документальном как раз о целлокантовой рыбе, вот документальные съемки это зафиксировали.
8: Ну, там кистеперка еще называют.
9: Кистеперка по-простому, там, ну, вот прям конкретно видно, что уцелела исключительно кожа и часть черепа от этой рыбы.
8: Да. Да, безусловно.
9: То есть, а как...
8: Сейчас же развито, в общем-то, искусство восстанавливать по отдельным фрагментам, будь то тушковых, будь то хордовых фрагментов, образ визуальный животного, либо же рыбы, которая, в общем-то, оставила этот отпечаток в истории.
9: Кстати, вот по мнению, опять же, вот Джорджа Смита, да, вот челюстные целлокантовые рыбы, они как раз очень адекватны человеку. Но я не думаю, что это строение челюстных, оно может как-то и каким-то образом влиять на конвергенцию.
8: Конвергенция имеется в виду в развитии. То есть приматы являются высшими млекопитающими. Также и целлокантовые, они являлись на тот момент, на момент 100 миллионов лет назад эволюции, в эволюции, в общем-то, видов и родов на земном шаре высшей, но, к сожалению, законсервировавшейся и прекратившей свое существование ветвью. То есть
9: возможно, они млекопитающие были целлокантовые?
8: Нет, они были высшими из рыбных.
9: А, вот в каком смысле.
8: То есть, понятно. То есть, если бы продолжилось их развитие за эти 100 миллионов лет, то возможно, что мы бы имели какой-либо наделенный разумом рыбное, в общем-то, животное, которое бы, возможно, и вышло бы на сушу, либо же, так сказать, продолжило бы свое развитие в Мировом океане. Но судьба распорядилась так, что вот млекопитающие, в частности приматы, то есть мы с вами, дожили до наших дней и, как говорит современная наука, процветаем.
9: Ну, то есть, в принципе, можно смело сказать, что человек и вода конвергент.
8: Ну, вообще, я бы сказал так, что все мы мезофилы, в хорошем смысле этого слова.
9: Да, кстати, я целиком тут с вами согласен. Скажите, пожалуйста, уважаемый Герман Витольдович, вот между учеными существуют постоянные споры. До сих пор непонятно, прав ли был Дарвин. Вот, и есть сейчас в ученом мире определенные силы, которые утверждают, что как бы Дарвина вообще не было, и что человек и обезьяна, они целиком дивергентны. Вот, соответственно, большая часть ученых-мужей, она как раз утверждает о конвергенции. Вот, хотя, в принципе, логически предположить, что с точки зрения физиологии, и если, так сказать, смотреть, опять же, с позиции патологоанатомии, то человеку конвергентно, конечно, все-таки свинья ближе.
8: Да.
9: С другой стороны, происходит противоречие, что вот обезьяна тоже конвергентна. Получается, что обезьяна конвергентна свинья, хотя очевидно, что эти животные дивергентны даже с точки зрения добывания пищевых.
8: Тут я с вами согласен, но хотел бы все-таки немного раскрыть. Дело в том, что по современным взглядам прогрессивной науки обезьяна представляет из себя, собственно, человекообразная обезьяна, естественно, представляет как бы параллельную ветвь развития человека. То есть, если исходить из теории происхождения человека, которая основана на том, что в какой-то период было внесено инопланетное семя вот в рот древних человекообразных, вот, то, допустим, то же самое шимпанзе можно назвать потомком инопланетянина, который всю свою жизнь в нескольких поколениях носил подгузники и вот дошел до сегодняшнего состояния. То есть это как бы полная деградация, отупение и, в общем-то, невозможность какой-либо разумной деятельности. Что же касается поросячих, вот, тут мы видим несколько обратную картину. В общем-то, свиновые, они развивались параллельно человеку. Вот, эволюция их происходила достаточно бурно. Мы имеем на сегодняшний день порядка 37 видов, относящихся к парнокопытным, вот, именно отряду свиней, вот.
9: Там и свиньи туда относятся, кабанчики.
8: Пекари, капибары и тому подобное.
9: Кстати, о капибарах тоже есть вот определенные споры.
8: Ну, капибара, она
9: как бы... Многие говорят, что это к бизоним они.
8: Ну, тут да, они как бы совмещают в себе черты, собственно, жвачных и рыльцовых, то есть которые ярким представителем которых является вот всем известный сикач.
9: Да.
8: Вот. Но если, значит, как бы накладывать, калькировать своего рода эволюцию приматов на эволюцию свиновых, то мы можем как бы навскидку сравнить шимпанзе с как раз вот пикари, орангутанга с сикачом, а человека, собственно, с розовой хрюшкой. Поскольку в этапах становления, то есть в этапах эволюционирования, они претерпели практически те же изменения, то есть внешние изменения, внутренние в строении тела, в действии головного мозга. Они неадекватные, конечно, эти изменения, но их ход развития были в целом параллельны, и, в общем-то, в этом смысле они и есть конвергентны.
9: То есть развивались как липучки.
8: Да, да. Поскольку приматы составляют отдельную ветвь млекопитающих.
9: С то этим есть, сложно не согласиться.
8: Человек, он, в принципе, хотя и близко как бы родственен обезьянам, но все же представляет более высшую и отдельную ветвь, которая развивалась самостоятельно, обезьяна самостоятельно. В этом смысле как раз и прослеживаются дивергенции между человекообразными и свиновыми.
9: Наш постоянный радиослушатель Лев Новожонов прислал письмо, в котором он спрашивает: уважаемый Александр, ну, он обращается ко мне, потому что он не знал, что я приглашу. Сейчас пивка, да? Он не знал, что я приглашу вас. Господина Новожонова интересует следующий вопрос. Длина конвергенции. То есть в данном случае насколько... насколько, вот если свинья конвергентна, к примеру, человеку, ну, как пример возьмем, да, то кто конвергентен свинье, и насколько в дальнейшем степени человек конвергентен самому дальнему вот этому звену, то есть, ну, вы понимаете, мутация конвергенции, мутация конвергенции интересует господина Новожилова, это болезненный для него вопрос.
8: Ну, собственно, если исходить из конвергенции питательных,
9: да-да-да, вот это очень важно.
8: То
9: особенно сейчас, поскольку сейчас пора ведь недостатка витаминов, да, авитаминоз, да, обострение, да, шизофрения.
8: Да, да, да. То наиболее близким представителем конвергентной свиньевым это, собственно, скорее всего, я бы навскидку вот назвал бокоглава. То есть это рыба, обитающая в озерах. Вот, и славящийся тем, что порою углубляется в грунт для извлечения личинок, которыми она, собственно, и питается, на глубину порядка 1,5-2 метров.
9: Это взрослая то есть, глубина, кстати.
8: Да, то есть, шутка. Недаром название бокоглав. То есть, ну, в принципе, справедливое было бы название сикачерыл. То есть...
9: Да, но вы знаете, что, кстати, здесь я так позволю себе каламбурчик, вот что в таком случае бывший король Заира, ваш, кстати, большой друг, Мабута Сики-Сики Кукунга Бинду, будьте здоровы, Вазабанга, вот он как раз целиком конвергентен этому самому, потому что он, как выяснилось, длительное время занимался водолазным спортом, да, то есть тоже нырял, а поскольку в Заире вообще ныряние за личинками, вот, которые откладывают на дно всякие местные уклейки, это является национальным, да, видом спорта.
8: Ручейники.
9: Ручейники.
8: Да, дело в том, что все-таки, возвращаясь к сикачерылу, почему справедливо именно такой название. Да дело-то, собственно, в том, что способ добывания пропитания у, казалось бы, на первый взгляд, ничем не напоминающих друг друга видов,
9: да,
8: особей, вот, совершенно идентичны. Все мы знаем, вот, и все мы видим по осени, идя в лес за грибами, вот эти вот следы порыва, желудевых, собственно, вблизи дубов, которые оставляют крупные секачи, взрывая, в общем-то, свежий мох
9: своим копытами. И копытами, то есть тут дело в том, что зависит
8: от... идет отброс лишнего. То есть взрыв-то идет как раз сопловыми, то есть ноздревыми.
9: Причем идет подбрюшной отброс сперва. Ну, то есть как бы вот он же... Вот многие ведь наши радиослушатели думают, что рыльцевый вскоб происходит от себя. Но это было бы глупо. Нет. Он идет под себя.
8: Это своего рода плуг. Да. В принципе, в отстающих крестьянских хозяйствах, ну, это в основном в северных областях нашей родины, существовали так называемые шаманы, которые могли заговорить кабана, сделав его менее агрессивным. И, в общем, рассыпая желуди по полю, заставляли перепахать их, и вот тем самым как бы кабаны добывали себе пропитание, и в то же время слабые крестьянские хозяйства, в общем-то, избавлялись от необходимости вспахивать.
9: Это, кстати, был такой легендарный шаман, я вот просто помню, мне о нем много рассказывали, Тает Кузик, тувинец по национальности, вот он мог это делать. Причем мы сперва думали, что это легенда, дескать, тувинская, но на самом деле...
8: Нет, но еще Карл Хопсон написал, что это действительно правда.
9: Что это действительно было. Да. А он, кстати, великий был специалист по таймыру.

0: Поэтому опытный кабан, он работает всегда синхронно. А рыльцем вот так вот болтает и ногами задними.
1: А тут еще, кстати, вот вы хорошо отметили, тут мы видим яркий пример конвергенции, в общем-то, сикачей с голубинами.
0: Да-да-да.
1: Всем известно, что голубины при ходьбе странно дергают головной. Но это делается неспроста, поскольку вот это вот, казалось бы, бесцельное напряжение шейных, в общем-то, мышц, на самом деле облегчает голубиному его, в общем-то, нелегкий путь по земле.
0: Походцам, да.
1: То же самое мы видим и на примере сикачей. То есть вот в момент порыва, в общем-то, пятаковыми происходит вот этот вот рефлекторный отброс от себя копытный именно задний, вот, поскольку это облегчает работу, в общем-то, шейного у кабана отдела, значит, и тем самым просто снижает энергозатраты сикача на вот взрыв эти, в общем-то, почвы, дабы добыть себе желудевое на пропитание.
0: Кстати, как ни странно, вот действительно, вот, ведь может быть так, что 50% на 50% наличие конвергенции и дивергенции. Вот,
1: да,
0: к примеру,
1: да.
0: Вот кабан в данном случае, он целиком, как ни странно, конвергентен голубе, да?
1: Да.
0: Но, с другой стороны, он не гадит себе на ноги, понимаете? Это уже дивергенция.
1: Да,
0: хотя
1: да.
0: Голубь своего рода, с точки зрения вида, он целиком конвергентен, например, журавлю.
1: Да,
0: вот,
1: да.
0: Португальский, да. Журавль известный, который, да. Просто, вот, чтобы его ветром не сдуло, этот май, вы знаете, вот солнце днем, а вечером в кондиционере все так и простужаешься.
1: Да, вот он... сейчас вообще погода сырая.
0: Да, а, вот кстати, он сидит на скале. Ну, вот я имею в виду испанский, да. Журавель на ночь устраивается, да?
1: Да.
0: И
1: в щель вставляет голову, чтобы не сдуло его. Ну, в межскальную щель.
0: Ну, это один из методов, но если скала гладкая...
1: То происходит, видимо, вдалбливание.
0: Нет, мощный выброс фекалий из тушки прямо на ноги.
1: А, понятно, понятно. Этот случай еще описан Крафтсом, по-моему, и Мейсоном, известными британскими учеными. Дело в том, что вот я хочу как раз пояснить, хорошо, что вы напомнили, вот эта вот особенность именно испано-португальского журавля, она основана на древней, собственно, была такая древняя птица, вот, гессенская казарка.
0: А в простонародье козерог.
1: Да. Вот она как раз отличалась тем, что она сидела на своем... То есть она практически не сходила с места. Это была своего рода как бы прародитель современного бройлера. Вот. И в буквальном смысле она, в общем-то, жила в дерьме, то есть впрямую.
0: Да, да, да.
1: Поскольку...
2: Что такое за звуки, а?
3: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
0: У нас в гостях доктор биологических наук, профессор Герман Витольевич
4: Козявку.
0: Да. Просто, вы знаете, только что вот мне внесли письмо. Письмо нам прислала... Да, вот адрес тут написан. Угу. Вот, спасибо. Елена Гулянская. Письмо от Елены Гулянской. Ее очень волнует проблема короткорылого узкоглава. То есть Елена пишет, написала даже стих. «Настоящая сага морской биологии. Короткорылый узкоглав. Любовь без всякой патологии». Ну и так далее. У нас сейчас не поэтическая минута. В простонародье короткорылого узкоглава именуют угорь.
1: Да.
0: Вот.
1: Мальтийский только угорь. Тут надо подчеркнуть, что всего на Земле существует 3 вида угрей. Из них самый малочисленный как раз является мальтийский.
0: Вот Елену Гулянскую интересует вопрос, конвергентен ли кому бы то ни было

0: себе короткорылый узкоглав? Вот, и если да, то кому?
1: Как ни странно это будет звучать, но конвергенция явно прослеживается в поведении, собственно, короткорылого с длиннохоботным индийским слоном. Поясню. При добыче пропитания мальтийский угорь пользуется методом обволакивания добычи. То есть предварительно приметив мелкую рыбешку, будь то уклея, либо же
0: сорную рыбу,
1: да, просто говоря. Сорную рыбу, да. Вот, он, в отличие от всем известной нам плоскогрудой щуки, вот, которые набрасываются на добычу из в общем-то, укрытия.
0: Да-да-да.
1: Он открыто вступает в неравный бой и, пользуясь длиной и гибкостью своего тела, он обвивает вот вышеуказанную уклею и, собственно, поедает. Здесь напрямую сходство в питании индийского длиннохоботного слона вот с этим вот именно угрём. То есть при поедании основной своей пищи, то есть при поедании банановых, вот этот вот длиннохоботный индийский слон, он обвивает банан и, выдавливая из него мякоть,
0: Расходит как раз, всос,
1: да, просто, затем да. он да, его да, да. всасывает.
0: А скажите, вот насколько вообще конвергентно по понятиям вот угорь, тот, который вот, мы имеем в виду малазийский короткорылый узкоглав, или, кстати, его научное название, тут нужно, видимо, вкратце рассказать, что его открыл молодой, ну, в то время молодой еще, это был 1856 год, ведь была легенда, что, угри, они саморождающиеся, у них не было никаких гениталий, и этим занимался человек с забавной фамилией Гитлер. Иоганнес Гитлер, это, как ни странно, датский ученый тогда был, вот такой двойник, он как бы как раз открыл вот этих лептоцефалов, так называемых.
1: Да, это общее название, его ввел небезызвестный Питер Бродкроп.
0: Да. Вот он упоминался как раз в этом труде, в этой рукописи. Вот смотрите, сколько названий угря. Я имею в виду чисто в данном случае такой типографский визуальный подход, да? Лептоцефал, раз название. Да. Второе, короткорылый узкоглав. Да. И три, наконец, угорь. А угорь еще... вот
1: разделяется.
0: Угорь — это еще и болезнь кожи на лице.
1: Да.
0: Вот как вы считаете, конвергент ли вот в таком случае лептоцефал, ну, поскольку лептоцефал вот, короткорылый и узкоглав одно и то же, тут конвергенция полная, да, полное сходство. Угорь и лептоцефал тоже одно и то же получается по логике, так? А вот угорь лицевой и лептоцефал, то есть можно ли сказать, вот, например, доктор, прийти к дерматологу, даме, например, и сказать, доктор, у меня там на лице не угри, а сказать лептоцефалы, к примеру.
1: Ну, дело в том, что это будет не совсем корректно, поскольку...
0: По отношению вот к узкорылым.
1: Да, и в то же время медицина современная, она разделяется на ветеринарию и, собственно, соматическую медицину. Поэтому я боюсь, что доктор вас просто не поймет, хотя, безусловно, название угорь, относящееся к прыщу, вскочившему, допустим, на переносицу у вас, оно совершенно адекватно наблюдаемому вами на своей, в общем-то, ноздревое явление, и было названо именно поэтому, поскольку при выдаве происходит некое подобие, в общем-то,
0: ну,
1: внешности угря. Да, недаром, собственно, в некоторых регионах, в это северные регионы, карельские, один из подвидов угря, это Баренцев угорь, вот, он именуется местным населением как смышляк.
0: А еще, кстати, ведь все же они вместе относятся к анадромному типу. То есть анадромный тип — это когда, ну, с позволения сказать, диаметр головы совершенно одинаков диаметру
1: тела. Диаметру тела. То есть что роднит его, собственно, с таким ярким представителем присмыкающихся, как змеевые?
0: Да, а вот, кстати, в данном случае встает вопрос, касаемый ящеров, тритонов и так далее, и тому подобных, хамелеонов, опять же.
1: Да.
0: Вот, но хамелеон, насколько я знаю, хотя я слаб в этих вопросах, но тем не менее я слышал от своих ученых, от профессуры, скажем так, что хамелеон целиком конвергентен водоплавающим птицам за счет вот этих перепончатых своих ног.
1: Да, да. Это правда, в какой-то степени, да.
0: А в таком случае, опять же, вот здесь получается прерывание понятия конвергенции, поскольку если хамелеон конвергентен водоплавающей птице, так,
1: да,
0: то как только получается, что ни в коем случае тритон, хотя тритон тоже получается конвергентен.
1: Ну, я могу...
0: Змея не конвергентна, змея целиком дивергентна водоплавающей птице. Но, тем не менее, ведь хамелеон, ящер, тритон, они, как ни странно, конвергентны змеи.
1: Тройственная дивергенция, да, и конвергенция. Да, да, да. То есть, строго говоря, надо пояснить нашим радиослушателям следующий факт, что на сегодняшний день установлена современной, в общем-то, наукой только два 100% конвергентных вида. Это, собственно, бык домашний, вот, и зубр уссурийский. Угу. То есть эти два вида, они можно назвать, что 100% конвергентны. То есть это и строение роговых, строение ноздревых, вот, копыта и, так сказать, прочие достоинства одного и второго вида.
0: Ушные лопасти тоже.
1: Ушные лопасти совершенно одинаковые. Вот. И более того, то есть выдающиеся аэродинамики в плане помощи нам, биологам, занимались продувкой вот, ушных у обоих названных мной видов. Вот, и получили совершенно сходные осциллограммы. Вот. А в основном же, то есть во всех 99 остальных случаях мы наблюдаем частичную конвергенцию, либо же дивергенцию. То есть, в принципе, любое существо, живущее на нашей планете, будь то, допустим, вошь плотяная, или же на одном конце можно поставить, либо же кочующего верблюда одногорбого, они в чем-то конвергентны, в чем-то, собственно, дивергентны. Также и среди человеков, среди людей, то есть, поскольку люди относятся, собственно, к биологическому виду, процветающему на Земле, вот, также можно сказать, что человек, отдельная человеческая особь, конвергентна, либо же дивергентна любому представителю животного мира. Ведь недаром же в прессе, в журналистике зачастую мы видим сравнение какого-либо выдающегося политика, допустим, с червяком, либо же, наоборот, с белым гордым орлом, который, ну, кстати, парит вот, над прерией.
0: Да, вот недаром же я так пошутил, может быть, несколько неловко, но с большой любовью я тоже отношусь, потому что как бы друг моего друга, мой друг, я да. говорю о бывшем экс-короле Заире, Мбутусе Кисеке Кунгимбенду Вазабанга. Вот, и ведь я провел такую аналогию, и население Заира, ныне Конго, оно как бы тоже целиком конвергенирует своего короля, вот с этим самым, который ныряет за личинками.
1: Да, да.
0: Кстати, вот вы, Герман Витольдович, такой человек очень интересный. Не только в науке вы общаетесь, но у вас, как я уже сказал, друзья самые разные. Вот, и мало того, что вы были супругом Вероники Задемитко, вы знакомы с Атоном Жупанчем, с массой таких людей, вот с Мобутусе Кисеке Кунгимбенду Вазабанга.
1: Ну, с Мобуту мы, собственно, провели порядка полугода в низовьях реки Конго, то есть в национальном парке. Вот мы там охотились на бекасов местных. Вот, ну, славная была охота. Вот, ну, вообще он хороший человек. Вот, но, к сожалению, в современное время он оказался в политике полным ничтожеством, но зато теперь он имеет больше времени для своего увлечения аквалангом.
0: К тому же вы знакомы с замечательной московской художницей, очень сейчас популярной, которая просто в топе, Юлией Щелкой.
1: Да.
0: Вот. Да. Я даже знаю, что она рисовала ваш портрет, который так и называется...
1: На фоне казуаров.
0: Да, козявка на фоне казуаров. Вот... И
1: дело в том, что она получила
0: такая добрая картина, премию получила.
1: Вот. Но что все-таки касается моих знакомств, то среди моих знакомых, ну, достаточно известных людей, ну, назовем хотя бы Нго Динь Зьема, это, в общем-то, известный вьетнамский политик, вот, который на предстоящих выборах, как все надеются, победит. Вот. Можно, собственно, вот провести некоторые параллели конвергенции среди, в общем-то, известных людей на международной арене и, в общем-то, животных, либо же птиц. То есть, например, вот Нго Динь Зьем, уважаемый мной, наиболее, на мой взгляд, соответствует образу, собственно, стерха, то есть сибирского журавля, который ныне занесен в Красную книгу, поскольку...
0: Редок уже стал.
1: Да, редок. Вот, и в силу своих обычаев поведения в брачный период, собственно, Нго и стерх, они близки. То есть здесь вот мы видим конвергенцию в проявлении, собственно, половой активности.
0: Скажите, пожалуйста, Герман Анатольевич, я, может быть, так получается, немножко подведу Юлию Щелку, замечательную московскую художницу, но вот во вчерашнем телефонном разговоре со мной она мне сказала: так представляешь, Саша, ведь Герману-то звонил никто иной, как Борис Николаевич. И узнавал насчет личиночного периода своего домашнего питомца, кремнеземного панциря диатомии. Вот я знаю, что такое кремнеземный панцирь диатомии. Действительно, иметь его дома могут очень немногие люди. Вот, правда это или таким образом Юлия Щелка так подшутила просто надо мной на два метра?
1: Ну, действительно, звонок был, поскольку... Действительно, животное очень редкое. Оно относится к доломитовым. Вот, обитает оно на некоторых коралловых рифах. Вот, в частности, очень пострадало во время испытаний термоядерной бомбы американцами в начале 50-х годов. Но на сегодняшний день на земном шаре осталось порядка 800, от 800 до 1000 особей. Вот. Кремнеземок, вот это такое укороченное название. Вот, она замечательна тем, ну, начнем с того, что это, собственно, род своего рода пресмыкающийся, то есть это такая отдельная ветвь, которая, в отличие от своих родственников, размножается и живет непосредственно в толще океанских глубин. Вот, для питания она действительно пользуется личинками, вот, и, то есть поднимается на поверхности в силу пагубного воздействия на нее термоядерных взрывов, она, в общем-то, стала редкой. Что касается питания, то я дал квалифицированный совет, то есть я порекомендовал кормить личинками жука-плавунца, вот, поскольку сейчас, в принципе, по весне их несложно достать, вот, и тем самым, в общем-то, звонок был исчерпан, меня поблагодарили.
0: Ну, вообще, вот это немножко странно. Вообще приятно. Я был удивлен, что вот, как бы, Борис Николаевич настолько близко вот, относится с животным миром, учитывая вообще его специфику, потому что вообще-то Борис Николаевич Казарис, он достаточно известный, это как бы ветеран парашютного спорта. И я даже не подозревал, что вот гений вообще парашютного спорта нашей страны вдруг вот тоже с животным миром так относится. Но это, видимо, объясняется...
1: Это дань моде.
0: Вы думаете?
1: Да, потому что сейчас ведь, в общем-то, стало каким-то своего рода элементом престижа иметь у себя в подсобном хозяйстве, будь то какого-либо представителя куриных, либо же, наоборот, редкий, представителя редкой флоры и фауна какой-нибудь тропической страны, то так эта участь, в общем-то, она не минула и Бориса Николаевича. Многие люди из известных, из сильных мира всего обращаются ко мне, поскольку знают, что даже если мне неизвестен, хотя я знаю более 7865 видов различных животных, вот, но я, так сказать, поскольку я силен в конвергенции, то есть в подборе сходных видов и особей, я всегда могу дать совет, да, навскидку по, допустим, уходу или по прокорму определенных особей, даже, возможно, и неизвестных мне, потому что иногда, бывает, люди звонят, называют свое имя, то есть уже заранее уважаемыми людьми, и спрашивают, каким образом прокормить моего, собственно, птенца серебристой чайки. То есть, казалось бы...
0: Абсурд вроде бы.
1: Абсурд, да. Он, всем давно известно, что он, в общем-то, в неволе не живет, дохнет на третий день.
0: Сразу,
1: но, тем не менее, приходится, так сказать, давать советы вот, по выкорму. То есть...
0: Птенца этого. Да. А скажите, вот в связи с этим... пришло нам письмо на передачу от Николая Коварского. Николай Коварский спрашивает в своем письме, какую чевычу лучше употреблять в пищу?
1: Чевычу?
0: Да, чевычу. Зрелую, молодую или взрослую? Дело в том, что как бы друзья Николая Коварского вот, очень спорят по этому вопросу. То есть, значит, с точки зрения одних как бы людей молодых, молодая чевыча, она вроде бы кости мягче, но, с другой стороны, и мяса меньше. Взрослая чевыча уже и кости жесткие, вот и мясо вроде...
1: больше.
0: И мясо больше, но она набирает в себя токсины с планктона, который, в общем-то, и поедает. Вот. А зрелая чевыча, она вроде под охраной вот государства находится.
1: Но
0: как
1: дело
0: быть?
1: Дело в том, что Николая обманули. То есть в данном случае надо рассматривать не покорм чевычевых, а поед. То есть ему с ним, видимо, сыграли злую шутку, поскольку всем известно, что чевыча – это превосходная, в общем-то, пищевая особь, и ее надо употреблять непосредственно в момент преподнесения ее вам в любом виде, будь то живая в аквариуме, либо же соленая, собственно, в ломтиках. Тут не стоит заниматься какой-либо культивацией, поскольку чевыча через полтора часа после своей кончины, будучи необработана, привлекает на свою тушку полчища, собственно, гессенских мух, которые являются страшными разносчиками сибирской язвы. И вот недавняя вспышка сибирской язвы на Украине как раз вызвана тем, что местному, в общем-то, авторитету подарили вот тушку чевычи. Вот она еще была живая в момент, собственно, когда происходило вот это вот вручение дара. Вот, но поскольку застолье продолжалось всю ночь, про чевычу забыли, и под утро все были сражены на повал, в общем-то, приступом, да, сибирской язвы, которая, как известно, не лечится.
0: А скажите, пожалуйста, вот по сорности вот, животных видов, скажем, вот эта самая муха, о которой вы говорили.
1: Гессенская.
0: Да, гессенская муха, она конвергентна ли она печально известному катрану или, ну, на худой гонец изобате?
1: Да, безусловно, поскольку катран – это, как известно, представитель акуловых, то есть он обитает в прибрежной зоне, вот, и где, пользуясь теплотой, в общем-то,
0: тушек
1: бетонного слоя, да,
0: тушек,
1: собственно, размножается в громадных количествах, и поскольку за счет своего... количество рыбы это измельчается, то есть становится мельче, чем, в общем-то, стандарт по этой породе рыб, вот, то происходит разнос всевозможного рода инфекций, в частности, вот упомянутой мной язвы. Вот. Но наиболее опасное это то, вот именно в катране, что катран служит распространителем такого паразита, как чешуйчатая вошь. То есть это вошь, которая обитает между чешуей. Рыбьих, да. И дело в том, что все виды вшей, они достаточно специализированы в своем питании. То есть,
0: перебиваю, мне кажется, именно с чешуйчатыми вшами была связана трагедия в 1977 году, около острова Ванкувера, когда они, отнерестились в течении Дэвидсона прямо, и это течение, оно целиком охватило острова Королевы Шарлотты, я помню, потом, да. Все практически побережье Ванкувера, там Сиэтл, Олимпия.
1: Оттуда пошла, собственно, термин как лысая рыба, то есть
0: это
1: рыба, чем, в общем-то, собственно, надо пояснить, опасно. Чешуйчатая вошь. Дело в том, что она не губит рыбу на корню. То есть не косит ее так, как...
0: Косой, скажем. Да,
1: да, рыбий отит. Дело в том, что происходит... Она внедряется, эта вошь, в под чешую рыбы. Угу. Вот. И в дальнейшем происходит сброс чешуйчатых. И поскольку организм рыбы не может восстановить за короткий период... Нет в нем столько хитина для того, чтобы возместить эти потери.
0: А кальция, кстати, тоже в море небольшое количество.
1: Поэтому рыба, просто оказываясь без чешуи, она попросту мерзнет. Потому что, в принципе, если вы поймаете крупную рыбу и снимете с нее чешую, отпустите ее обратно, то есть она выживет, конечно, но в течение месяца она просто превратится... в истощенное совершенно
0: существо,
1: особь, да. Которая не способна питаться, то есть такая происходит псевдогибель животного. Вот. Но что касается этой вши, она в последнее время в связи с резким потеплением она начала, в общем-то, переквалифицироваться на теплокровные особи, поскольку в местах ее такого наиболее сильного распространения уже истинно чешуйчатые рыбы, то есть окунь большеротый, либо же крестивомер, они, в общем-то, уже практически сведены на нет. А в то же время вошь в современном ее виде, она переключилась с осваивания новых пород чешуйчатых на, в общем-то, более доступных теплокровных, в частности, на человека.
0: Кстати, я хочу немножко тут сказать, что в свое время было очень модно держать в аквариуме полосатую пескарку, а практически вся популяция полосатой пескарки как раз в 1977 году, она была просто инфицирована.
1: Произошло.
0: И люди, которые, в общем-то, заводили пескарку, там, кормили ее, там, чистили аквариум, а эта вошь, она для них что чешуя, что ногти, да. Ей по барабану.
1: И тут важно отметить, что при эпиляции ножных наступает микрошелушение.
0: Естественно, тоже чешуйчатость.
1: Да, поэтому я рекомендую нашим радиослушательницам, если вы собираетесь на отдых в более-менее южные страны, там южнее 44-й, в общем-то, параллели расположенных, то будьте осторожны, то есть не занимайтесь эпиляцией, поскольку эта вошь, она может проникнуть к вам под кожу, она достаточно микроскопична по своим размерам, ее длина составляет порядка от 3,5 до 5
0: то есть в лупу не разглядишь.
1: Да, в лупу не разглядишь, да, но вред, причиняемый ей, очень большой, то есть, в общем, кончится может это дело тем, что у вас выпадет все.
0: А, кстати, с другой стороны, ведь если не эпилировать конечность на этой широте, то подстерегает другая опасность, это свои микроикринки могут отложить такие тоже неприятные паразиты, как симфизодоны, которые, в общем-то, как раз в волосяном покрове откладывают. Поэтому тут лучше...
1: Тут существует и плюс. То есть существует такая редкая рыба, икра которой на черном рынке. Рыба — это в дословном переводе с латинского звучит как турухтан задиристый. Ее икра является наиболее дорогим продуктом из естественных, которые употребляются в пищу. То есть я вам скажу так, что килограмм этой икры стоит порядка 8 тысяч долларов на черном рынке.
0: Да, да, да.
1: То есть это по цене это очень высокий.
0: Она, кстати, сильно повышает иммунитет,
1: потенцию, да. И то есть благотворно оказывает влияние на человека. Так вот, до чего дошли современные контрабандисты? То есть прекрасно знаю, что Турухтан задиристый откладывает икру на волосяных, собственно, отростках. Вот, они подолгу стоят в период нереста. Вот, в притоках, мутных, поймах, да. Вот, по пояс в воде, дожидаясь, когда значит, вот, Турухтан отнерестится. Это происходит несколько дней, это нерест идет.
0: Ну, да, да,
1: вот,
0: да, да,
1: но
0: да.
1: В дальнейшем, так сказать, по приезду на родину они не моются, естественно.
0: Чтобы
1: вот, да. И, в общем-то, дома, значит, вот в фильтрованной воде, в ванной происходит вылупление мальков и дальнейшее, ну, значит, корм, да, от корм, да.
0: Кстати, вы знаете, что вот одна из версий, почему вот Жозефа Дезире, ну, именно так ведь, до 1972 года прозвали вот как раз короля Заира, Мобутуси Кесигё Куку Нгабенду Вазабанга. Вот, вот одной из причин его снятия было то, что он заставлял своих верноподданных, он же ведь сжирал вот этой икры по килограмму в день.
1: На 100 тысяч долларов в неделю.
0: Из бюджета причем. Он заставлял своих верноподданных просто вот стоять там часами, простаивать в этой воде, в мутных водах реки Заирка.
1: Да.
0: Как бы. Вот, вы, кстати, уважаемый, напоминаю вам, что в гостях у нас доктор биологических наук профессор Герман Витольдович Козявко, и по телефону 203-19-22 вы можете звонить, задавать ему вопросы, касающиеся животного мира, касающиеся конвергенции и так далее и тому подобное. Ну, я пока хотел вот о чем у вас узнать. Конвергенция паразитов. Скажем так, вот, ну, может быть, это несколько неприятно звучит, но тем не менее, этот вопрос нам задают очень многие наши радиослушатели. Например, вот пенсионер Карим Суворов спрашивает, какая форма существования конвергентна обычным бытовым глистам, спрашивает Карим Суворов.
1: Ну, тут надо несколько глубже затронуть тему паразитов. Ведь что мы называем паразитами?
0: Грешки, ногтевые
1: паразиты
0: тоже.
1: Для, с точки зрения человека. Но,
0: а с точки зрения паразитов это Вселенная.
1: Да, да, совершенно с вами согласен. Ведь и человек, собственно, является паразитом на теле слона, который под ним и которого он погоняет,
0: да.
1: Вот, используя анкас. Но дело в том, собственно, что касается именно глистовых, то тут налицо конвергенция, собственно, с кротами. То есть глисты, как вид, они необходимы, поскольку организм,
0: стабилизирует иммунную систему.
1: Они не только живут за счет организма, да, как да. Бытует мнение вот у обывателей, они приносят также и пользу. То есть налицо, в принципе, симбиоз.
0: Угу,
1: вот
0: угу,
1: симбиоз. Угу. Поскольку мы не можем представить себе поле, которое находится вблизи подмосковной речки, без характерных кучек свежескопанные кротами. Да. Вот. Также и невозможно представить человечество без глистов.
0: Вот скажите, Герман Витольдович, Карим Суворов прислал достаточно импульсивное письмо, которое заканчивается просто-таки криком души. Вот, так почему же, черт возьми, пишет Карим Суворов, желудочный сок никак не переваривает глистов? Ведь, в принципе, это была бы, с точки зрения Карима Суворова, замечательная форма НЗ, то есть неприкосновенного запаса для бойцов спецназа и так далее. То есть разводишь в желудке глистов, а после этого какой-то делаешь инъекцию, повышающую кислотность или там щелочность в желудке, и происходит переваривание. То есть как бы все свое ношу с собой, называется.
1: Но ведь еще Джавахарлал Неру сказал, что всего надо в мэру. Вот.
0: Я, кстати, думаю, что это очень хороший ответ. Давайте послушаем телефонный звонок. Доброй ночи. Как загудело что-то. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я на какую радиостанцию?
0: Рассказывайте. Да-да-да. Вы попали на радиостанцию «Эхо Москвы».
2: сказать. А что говорить, не знаю.
0: Ну, вы соберитесь с мыслью, уважаемые. У нас сегодня серьезная тема, и тогда перезвоните. 203-19-22. В гостях у нас доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко. Вы можете звонить и задавать ему ваши вопросы. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Герман Витольдович.
1: Да.
3: Вот скажите, вот в последнее время я слышу такую вещь, что очень полезно кушать тараканов. Тараканов в Москве сейчас много очень. И с вашей точки зрения, какую пользу они приносят, как они перевариваются и как это отражается на организме?
0: Угу, спасибо, спасибо. Я, можно, немножко упрежу вас. То есть, действительно, эта статья была напечатана в журнале «Химия и жизнь». Вот, но там имелись в виду кукарачи, гигантские тараканы, в общем-то, которые, ну, внешне напоминают маленьких, но в два раза больше. Вот, что касается пользы, то, по мнению Томаса Нзула, замечательного американского ихтиолога, вот, он так и писал в своем труде, что типа тараканы приносят единственную пользу для человечества, это улучшение зрения, потому что, да, когда входят, значит, включаете свет на кухню ночью, да, к примеру, или пописать идете в туалет, включаете свет, они стремительно разбегаются и тем самым создают рефлекторное движение зрачков, то есть глазные мышцы, по мнению Томаса Нзула, накачиваются от этого.
1: Ну, я могу откомментировать дополнительно это и так, что при поеде Усачевых, так, к такому роду относятся, собственно, тараканы, вот, происходит компенсация дефицита в микрофлоре человека, внутренней микрофлоре, именно вот хитиновых, собственно, элементов, поскольку мало кто из любителей пива потребляет раков либо же креветок вместе с панцирем, хотя это просто необходимо делать. Так вот, если вы отказываете себе в употреблении панциря ракообразных, вы можете компенсировать это, собственно, поеданием таракана целиком. Только здесь не надо как бы увлекаться. Я думаю, что стоит ограничиться порядка полукилограмма в неделю, дабы, так сказать, не переборщить, потому что организм европейского жителя, он, собственно...
0: Ну да, еще хотела сказать, что тут не нужно, опять же, путать вот городских вот этих насекомых с экологически чистыми.
1: Нет, это должны быть откормлены, то, да, есть в особых условиях, экологически чистыми.
0: Потому что еще тут нужно учесть, что происходит серьезное выделение токсинов динофлагелляторами от этих наших насекомых, которые водятся в квартирах. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: У меня к уважаемому профессору такой вопрос. Говорите. Я тут недавно почитал журнал, не знаю, получили вы свежий номер «Юный паразитофил».
1: Нет.
2: Нет, да, еще? Ну, там, в общем...
0: Мы не слышали даже о таком журнале, честно говоря. Я вижу на лице профессора изумление, но... Да, говорите.
2: То есть не в курсе, да?
0: Да, совершенно.
2: Ну, там рассказывается о том, что в Северной Голландии сейчас, значит, выращивают картофель как рис в Китае. То есть они, в общем, отвоевывают у моря площадь земельную такую, ну, дно, скажем, да?
1: Да.
2: Строят дамбу и... Уровень воды там, ну, сантиметров 10, сколько там, я не знаю. И они втыкают этот картофель. А потом, значит, в момент, ну, картофель прорастает, естественно, на нее налетает колорадский жук. И затем эту дамбу голландцы разрушают и запускают рыбу. Вот, к сожалению, название этой рыбы я не помню. И эта рыба поедает колорадских жуков. Вот, ну, я хотел спросить, уважаемый профессор, что-нибудь мог бы рассказать про эту рыбу? Знакома ли она ему?
1: Спасибо. Да, спасибо. Это рыба именуется как бурохвостая ржанка. Собственно, примечательна она тем, что действительно поедает насекомых, причем о том, что она не брезгует и колорадским жуком, стало известно достаточно недавно, поскольку... В природе ведь колорадский жук в Европе, собственно, был искусно как бы населен. Вот. Поэтому место обитания как раз Балтика, северная, вот этой Ржанки и, так сказать, прилегающие к Голландии, к скандинавским странам водной акватории. Так вот, эта ржанка, она с успехом поедает колорадского жука, поскольку мы, биологи, называем ее, собственно, челюстями с плавниками. То есть это рыба, она ест все, да, все, что
0: плюс
1: движется.
0: Еще, вы знаете, Герман Анатольевич, ведь тут, я думаю, стоит рассказать о методе, которым она охотится вот за жуками. Дело в том, что второе название вот у ученых-ихтиологов, это я просто сразу вспомнил, опять же, Томас Нзул, вот он мне очень много рассказывал об этой рыбе, попросту ее называют еще брызгун, вот наверняка вам знакомо.
1: Да, конечно.
0: Она просто как бы выбрасывает струю воды, у нее такая образуется узенькая трубочка между языком и небом. То есть это единственная рыба, у которой язык губные может...

0: человека сворачиваться. То есть даже мимика есть, там недовольство, улыбка, она может улыбаться, да. Она силой выбрасывает струю воды прям и попадает в насекомое, то есть сбивает его, попросту говоря, сжимая вот свои жаберные мощнейшие крышки. Там крышки мощнейшие просто. Да, то есть такие, что вот, например, Томас Нзула показывал мне отсутствующую фалангу своего мизинца. Вот именно эта фаланга осталась вот между мощнейшими, я бы сказал, вот жаберными крышками вот этой брызгуна.
1: Но дело в том, что брызгун, он примечательен не только мощнейшими жаберными крышками. Дело в том, что это одна из единственных рыб, которые плавают хвостом вперед. То есть... Попросту говоря, хвост у нее из вертикального положения. Вот в данный момент мы наблюдаем эту эволюцию. Он превращается в горизонтально расположенный, наподобие китового.
0: Китовый, да.
1: Китовый, да, хвост. То есть смысл в том, что брызгун в случае опасности использует свой губной аппарат и жаберные именно для резкого толчка, который позволяет, подобно кальмару, скрыться от преследующего его, собственно, противника. И что интересно, именно поед жуковых, то есть происходит захват их, вернее, происходит не пастью, а именно вот жаберными. Поэтому они такие и мощные.
0: Кстати, ведь еще хотел сказать, что небезызвестная всем такая, ну, типа рыба, она, кстати, тоже млекопитающая, гигантский синий марлин. Вот, он обладает 8 сосками на брюшке, вот, и вот эта как раз рыба-брызгун, она, как ни странно, является еще и паразитом. То есть бывало, что на каждый сосок налипает вот там по 8, там, ну, представьте, 8 и 8, это сколько, почитайте сами.
1: Столько, дело в том, вот, да, что тут это два двоякий паразитизм, то есть это яркий пример симбиоза.
0: Ну, отсос молока-то происходит,
1: конечно. Но вот марлин, он тем и уникален, то есть наличие на его теле упомянутых вами 8, сосков, ну, они, да, там от 7 до 10 вообще варьируют.
0: Это зависит сосков от длины тушки.
1: Да, вот, да.
0: А от местоположения, что... вылупа.
1: Конечно, конечно.
0: Очень важно. То есть в северных областях даже вот находились с нечетным количеством, как ни странно, сисечек.
1: А все-таки я хотел бы углубиться в причину возникновения выменных на брюшке марлина.
0: Да.
1: То есть здесь мы видим ярчайший пример симбиоза, то есть специализации симбиотической. Что происходит? Для чего нужны сосочки марлина? Вовсе не для того, чтобы вскармливать мальков, в отличие от упомянутого мной в начале трупиала. Дело в том, что как раз наличие жировыделяющих выменных под брюшком обусловлено тем, что к брюшку присасываются упомянутые вами брызгуны, и ими кормятся в достатке детеныши марлина, которые в этот момент сопровождает своего родителя.
0: А, то есть это типа такая приманка.
1: Да. Это, таким образом мы видим здесь конвергенцию между марлинами и удильщиками. То есть с виду совершенно разными рыбами. Вот, но принцип пропитания их совершенно одинаковый. То есть удильщик в качестве приманки использует ноздревой, в общем-то, мясистый такой мешочек.
0: Ну, хрящ по-другому.
1: Хрящ, да.
0: Причем окрашен ярко-красный цвет.
1: Да, с виду напоминает кусочек лакомства, на который клюет мелкая рыбешка. Да. Обычно это оливковые тираны, либо же пепельно-горлые ланцеты. Вот, но...
0: Кстати, пепельно-горные ланцеты, извините, что я вас перебиваю, являются единственной поющей рыбой.
1: Да.
0: То есть в момент нереста они высовывают мордочки из воды, да, и производят такой звук, что как бы их так и называют аборигены, наш русский соловей.
1: Да, дело в том, что с чем это связано. В природе немало случаев взаимодействие некоторых совершенно не связанных между собой организмов с целью продолжения рода. В данном случае вот пепельногорлый, собственно, ланцет привлекает с помощью своего горлового вибрирования
0: мошкару.
1: Мошкару, который и служит переносчиком икры.
0: Да, потому что хитрый ланцет, он заныривает эту икру, то есть ноздревыми подцепляет, наверх подлезает, и, в общем-то, мошкара тем самым... И, кстати, это очень хороший метод, такое как бы опыление происходит своего рода. Ну, еще один телефонный звоночек, если вы не против. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я бы хотел спросить, вот, профессор, как его зовут у вас?
0: У нас профессора зовут Герман Витольдович.
2: Герман Витольдович.
0: Да-да.
2: Вот вы пельмени покупаете, кушаете иногда?
1: Нет, я их сам делаю.
2: Дело вот в чем. Вот я когда покупаю пачку пельменей, и вот я мне странно всегда написано, а твои пельмени и воду немедленно слить. Почему немедленно слить? Первый вопрос. И второй вопрос. Вообще отвар после пельменей, он полезен? Его можно пить там как суп, там, допустим, нет? Или на самом деле его надо выливать в помойное ведро?
0: Спасибо. Спасибо за вопрос. Кстати, этот вопрос неоднократно наши радиослушатели в своих письмах поднимали, но я как-то не решался задать его вам, потому что вы все-таки как-то больше там вот по рыбам, по конвергенциям, дивергенциям. Вот. Тем не менее, если у вас есть ответ...
1: Есть. Да. Дело в том, что требования о сливе отвара относятся только к покупным пельменям. Если же вы готовите пельмени дома и непосредственно после их полепа, вы забрасываете их, собственно, в кипящую, то отвар можно не сливать, а, собственно, употреблять в пищу. Что же касается покупных пельменей, то в связи с участившимися случаями миксоматоза, вот, это инфекционное заболевание, свойственное кроликам, ведь вам известно, наверное, что пельмени делаются из кроликов сейчас, современные пельмени,
0: да,
1: то есть
0: да.
1: В этом есть прогресс, как бы, кулинарии на сегодняшнем этапе. Вот. Так вот, смертность от миксоматоза составляет от 95 до 99% случаев, но при отваривании, значит, бактерии переходят из фарша в отвар. Вот, то есть как бы отфильтровывать.
0: Ну, поэтому
1: кипятить надо не менее 5 минут, вот, а желательно 15.
0: Кстати, еще хотел сказать, что по советам виднейших косметологов вот этот пельменный отвар ни в коем случае не нужно выливать. Ну, я не думаю, что это пригодится нашему радиослушателю, вот этот рецепт. Тем не менее, молодые модницы, они этот отвар остужают в холодильнике и с утра делают из него маску, то есть раскидывают по всему лицу, иногда по телу, там, вот, потому что там достаточно много клейстера. И, вот.
1: А пожилым модницам я мог бы порекомендовать не отвар, а именно вот тестовый отлип после выварки произвести и вот облепить, так сказать, лицо вот этими вот фигурками.
0: Да, вообще вот очень
1: хорошо от морщин.
0: Да, очень часто вот нас спрашивает наш радиослушатель, вот, например, Якуб Рувинов, кстати, пенсионер, спрашивает, как лучше, вот сейчас наступает жара, нужно как-то кормиться, как лучше сохранить пельмени, потому что даже если их хранишь в морозилке, все равно слипаются и так далее. Мы как-то очень давно в нашей программе затрагивали этот вопрос. Я, если вы позволите, кратко расскажу еще раз этот рецепт. Как только вы купили пельмени, лучше сразу отделить мясо от теста отдельно, понимаете? То есть мясо скатать в комок фарша, тесто скатать в комок теста. И хранить это дело все отдельно. И как только вам нужно будет употребить пельмени в пищу, быстренько доставите досочку, стаканчик, стаканчик для нарезки. Вот, раскатываете, это, значит, блин, тесто вот в блинок, стаканчиком вырезаете. В общем, изготовляете как бы снова пельмени. Это гарантирует вам их сохранность. Вот. Ну, давайте сейчас прервемся ненадолго, послушаем музыку, а затем продолжим наш разговор и общение по телефону 203-19-22 с гостем нашей программы, доктором биологических наук, профессором Германом Витольдовичем Козявко. В гостях у программы «Монморанси» доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашему гостю вопросы. Речь у нас идет о конвергенции и дивергенции. Вот скажите, пожалуйста, Герман Витольевич, наша постоянная радиослушательница Светлана Лазарева, пенсионерка, спрашивает, что, по мнению профессора Козявка, сейчас является самым ярким представителем дивергенции и конвергенции. Вот первое, что придет на голову, вот именно в современном мире, да. Ну, так тут, спрашивает она.
1: Тут можно разделить. То есть из обитателей морских глубин я бы выделил как ярчайший пример конвергенции. Значит, это глубоководный морской еж. Вот. И в то же время наш обыкновенный степной хомячок. То есть, казалось бы, на первый взгляд ничего общего в этих тварях в хорошем смысле нет. Но давайте немного углубимся. Каковы особенности поведения глубинного морского ежа? Это в нормальном состоянии сильно приплюснутая рыба. Вот. Она мигрирует в теплых течениях по всей акватории Мирового океана, пользуясь, собственно, именно быстротой течения. То есть плавнички ее остаются бездействующими. То же самое мы наблюдаем у степного хомячка. То есть живет он, повинуясь течению происходящих событий. Если происходит землетрясение, хомячок воспринимает происходящее совершенно неадекватно, то есть становится вялым, пассивным. Вот, никакой реакции не проявляет. В то же время кормом он обеспечен, поскольку растущая вокруг него травка всегда под рукой, и для ее добычи не требуется никаких усилий. То есть вот здесь вот именно характер питания, не особенности пищеварительного тракта, не какие-то, значит, не вид пищи, они не одинаковые, но именно конвергенция на более высоком уровне, то есть, то есть как бы стиль жизни хомячка и стиль жизни глубинного морского ежа, они одинаковые. Значит, если перейти к высшим, то есть к приматам, то наиболее ярким примером конвергенции вот среди, допустим, человеческого сообщества является... ну, скажем так, манекенщица и так называемый непарный спиногрыз. То есть это животное, обитающее в Южной Америке. Вот, и отличительной особенностью его, ну, относится оно, собственно, к пресмыкающимся, то есть, ну, достаточно невысокой интеллектуальном аспекте.
0: Но тут, извините, что я вас перебиваю, нужно, наверное, описать. Внешне оно напоминает папаху, обычную полковничью папаху, да, только да. Передвигается чертовски быстро и ест все, что попало.
1: Да, не брезгует также и паразитизмом. То есть зачастую вот горные ламы, обитающие в Перу, подвержены нападениям стаи спиногрызов. Вот. Но следует различать щетинку у спиногрыза и, в общем-то, непарного. Что же касается манекенщиц, то тут опять же вот конвергенция на высоком уровне. То есть стиль жизни как бы их и стиль жизни именно вот непарного в данном случае спиногрыза, он, в общем-то, идентичен.
0: Угу. Ну, давайте обратимся к звонкам наших радиослушателей. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Это вам звонит Федор, студент МГИ. Алло?
0: Да.
3: Студент МГИФФ. Угу. Это Московский государственный институт флоры и фауны имени Чарльза Дарвина.
0: Очень приятно.
3: Сегодня, ну, речь у нас идет о конвергенции, были названы, ну, достаточно, ну, неизвестные широкому народу представители флоры. Угу. Вот. Даже большая часть из которых занесена в Красную книгу. И почему-то не сказали ни слова о слонах. Как говорится, слона-то я не заметил.
1: Я два слова о них сказал.
0: Да, я один раз упомянул это животное.
3: Не, ну а вот поподробнее. Вот это же типичный представитель конвергенции. Индийский, африканский слон.
4: Вы знаете,
1: тут просто два подвида.
4: Да, это как бы... Тут конвергенция — это то же самое, что нельзя сказать, что один человек конвергентен другому. Это как бы аксиома, и тут слово «конвергенция» неприменимо. То есть, если вы имеете в виду среду обитания, да, то они как раз наоборот дивергентны, поскольку вот у африканских слонов у них как бы ярко более выражены бивни, тогда как у индийских слонов бивни меньше, в среднем на 10 сантиметров.
3: Да, вот я как раз хотел поговорить вот об их отличительных признаках дивергенции. Вот я не знаю, известно ли вам, что, вот, например, замечено совершенно недавно, причем, что уши индийского слона напоминают очертания полуострова Индонезии, и в то время же африканского слона материка Африка. Вот. И ну, есть еще другие отличительные признаки, так как длина хобота, например, у индийского, она короче буквально на 7 сантиметров. Что еще хотел заметить, что при одинаковой массе, но разных геометрических размерах, объемах, у них совершенно одинаковая глубина следа ихнего.
4: Вот. Да, продав.
3: И еще, кстати, вот об ихнем следе. След имеет идеальную окружность. Идеальную, причем расхождений в миллиметрах там ну вообще нет никаких. Вот.
4: Но только на длину когтей, потому что у африканских длина когтей несколько больше.
3: Ну, нет, ну мы сейчас говорим вот об окружности.
4: Ну, да, ну...
3: Нет, я просто к чему это говорю, вот, об окружности, что вот известно, что вот, например, во Франции, там в Париже находится эталон метра.
4: Да, ну,
3: правильно,
4: кусочек? Да,
3: там
4: да.
3: Где-то там в Амстердаме там часики стоят какие-то там, которые ходят совершенно точно.
4: Угу.
3: А вот как бы эталона круга, его и не надо иметь, потому что он есть вот, представители вот в слонах. Вот след, пожалуйста, эталон есть.
4: Угу.
3: Вот. Но на самом деле вопрос вот я как хотел задать, насколько сильно вообще на дивергенцию влияют такие субъективные факторы, как этнографические, географические, климатические, вот другие.
4: Угу. Спасибо вам за вопрос.
3: Спасибо, до свидания.
4: До свидания. Кстати, если позволите, профессор, я вот такую небольшую историческую, как бы это сказать, эротическую такую справку, это все-таки относится к географической дивергенции. Дело в том, что индийские слоны находятся в очень выгодном положении относительно своих африканских собратьев, потому что дело в том, что в Африке водится огромное количество племен, я имею в виду народностей, у каждого племени свои обычаи, свои законы, и у 30% населения этой большой страны есть такой обычай вступать в половую связь со слоном в плане вот ритуального обряда,
1: да.
4: Именно в хобот.
1: Да.
4: Вот. А какому слону понравится, если с ним вступают в хобот, в половую связь, как бы целым племенем?
1: Нет, ну, некоторым нравится. Тут надо отметить, что не все, так сказать, слоны идентичны. Помимо широко известных африканского и индийского, существует так называемый суматранский слон. Вот. Он несколько меньше своих собратьев.
4: Ну, как пони, среди слонов пони.
1: Да, более активный, да. В силу своего небольшого, собственно, роста. Он вынужден вести не такой размеренный образ жизни, как африканский, скажем, бродящий по саванне слон, а более такой шустрый, как бы выражаясь простым языком.
4: Ну, так такой вот, бегает даже.
1: Да. Так вот, что касается этого суматранского, собственно, слона, то вот как раз тут яркий пример географической конвергенции, о чем спрашивал нас радиослушатель. Значит, тут мы видим яркий пример так называемой суматранской конвергенции. Это общий такой известный термин в биологии. Он характеризует...
4: Кстати, изменения... этот термин ввел Ганс Гильом.
1: Безусловно.
4: Который является очень авторитетным.
1: Первый был, да. Кто посетил Суматру из белых людей, потому что до этого там жили преимущественно симанги, это яркие представители этнической группы негритосов. Вот. Дело в том, что суматранская фауна и флора, она является своего рода эндемической, то есть свойственной только этому месту. Все там является как бы точной копией материковых животных, но в уменьшенной форме. Не избежал этого участи и суматранский слон. Даже его движение хоботом отличается своей уменьшенностью по отношению к африканскому. Если африканский слон хоботит достаточно активно, то суматранский делает это с паузами и, собственно, перерывами.
4: А вот, кстати, предыдущий

0: Дело в том, что в рацион питания любого крупного млекопитающего, помимо древесной пищи, необходимо также и добавки из насекомых. В частности, добавка из трубконосого, собственно, комара, который обитает в Южной Родезии, то есть на территории Южной Родезии. Вот он пасется стаями, то есть стая комаров способна, в общем-то, высосать кровь с хорошего была в течение часа всю полностью. И вот именно для отбива и поеда вот этих вот трубконосых комаров, и именно этим, вернее, и вызвана частота, собственно, хоботения африканского слона. Да, то есть, да. На взгляд европейца это может показаться странным, такие беспорядочные движения хоботом, но на практике, так сказать, это вызвано необходимостью добавки такой мясной подкормки, опять же, хитиновой, чтобы росли лучше бивни, потому что все в природе взаимосвязано, если вымрут трубконосые комары из Южной Родезии, то в конце концов и цена на бивень упадет.
1: И птицы все тоже вымрут. А вот еще хотелось сказать, что наглядный пример, как это ни странно, конвергенции, да, между слонами и свиньями налицо. Это по признаку, да, хвостовых. Исключительно по признаку хвостовых.
0: Нет, ну и форма, собственно, хоботового рыльца, да.
1: То есть очень схоже.
0: То есть, как бы эволюционно хобот он произошел и от пятакового, поскольку...
1: Да. Ну, тянулись они всегда вечно.
0: Да.
1: Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы гостю нашей программы, доктору биологических наук, профессору Герману Витольдовичу Козявку. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
2: Я бы хотел, чтобы профессор помог мне определить породу моей собаки. Ее зовут Каролина, у нее такие выпуклые глаза, ей 1.5 года. Но вот сказать о ней, так сказать, что-то хорошее, я могу много говорить о ней.
1: А вы простите, что я вас перебиваю, а вот при наличии выпуклых глаз не наблюдается ли у нее подчелюстного зоба?
2: Зоб не наблюдается подчелюстной, но глаза светятся, что самое интересное, как у кошки, вот знаете, у котов не сиамских, а породы млекопитающиеся коты. Вы
1: Да? Да-да-да, конечно.
0: Я хотел
1: просто говорить, древесный кот.
2: Да-да.
0: Я хотел спросить у вас, а скажите, а вы уверены точно, что это собака?
2: Вот не уверен, в том-то и дело.
0: А может, почему вы спросили? Может быть, это про... Опишите, пожалуйста, строение когтевых.
2: Ну, у меня плохо с абстрактным мышлением, но я...
0: Нет, ну вы что, вот вы перед собой посадите ее сейчас?
2: Ну, она сейчас что? На балкон пошла. Сейчас я опишу. Значит, строение когтевых. Значит, у нее когти загнуты, как у обычной собаки, так?
0: То есть к подушкам вплотную не согнуты в виде полумесяца вот такого?
2: Нет, не в виде полумесяца, и даже там не наблюдается, собственно, ни полумесяц, ни крест, ничего не наблюдается.
0: Извините, а ночной когтевой пастух как бы производится?
2: С пастухом я не обращался к ветеринару, я, собственно, сам все это стараюсь понять и никак не могу разобраться, понимаете? У нее, собственно, диагноз-то ей, наверное, у нее диагноза так особого нет, с постукиванием, и с челюстью у нее сжимается, и, значит, но она, вот у меня есть кот еще, так? Кот, кота зовут, вернее, это кошка, по-моему, Соня. Я тоже не разбираюсь в них, Соня ее зовут, так?
0: Да, да.
2: Ну, вы в курсе?
0: Да.
2: Вот,
0: да.
2: И, значит, она их постоянно гоняет, вот странно. Может быть, это следствие какого-то умственного перенапряжения?
0: Ну, вы знаете, сейчас вот я вижу, профессор как бы записал себе вот что-то на бумагу, и я думаю, он сейчас, может быть, что-то вам ответит. Спасибо, спасибо, до свидания.
1: Ну что, Герман Витольевич, по-моему, достаточно странная вещь, то есть когтевого пастука не наблюдается.
0: Мне кажется, что здесь налицо мы видим, что вот это вот существо, которое обитает у уважаемого радиослушателя, не относится как ни к псовым, так, собственно, и не к кошачьим. Я классифицирую его как пластинчатоклювого

0: собственно, дятла?
1: Ну, вы знаете, я бы, честно говоря, конечно, ваш авторитет очень высок, но я бы все-таки посоветовал, прежде чем... Вот,
0: ну,
1: как-то
0: давайте
1: нашим...
0: проанализируем.
1: Нет, может быть, все-таки сделать, хотя это дорогостоящий, но анализ Ликфора произвести, потому что если это как бы вот все-таки к дятлам относится, да, то хотя когтевые тоже наличествуют. Знаете, наверное, я с вами соглашусь. Вот. И к тому же вот это стремление на балкон постоянное, оно...
0: Опять же, кошка гоняется.
1: Да, да, да. Да, дятел у вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
2: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
2: Доброй ночи вам. Вот у меня живет в клетке, вот, это порядка воробьевых. Вот у меня все время проблема в том плане, что ведь изначально вот у меня он был... Вроде воробей московские. Сейчас вот он прожил у нас, в общем, довольно-таки большой период времени. И он поменял немножко окрас. Вот я смотрю, как с улицы, вот обычные воробьи дворовые, такие московские, и в клетке. Они немножко разные. Вот и по пернатости, и вот по пушистости. Вот мне хотелось бы уточнить, насколько влияет вот именно, значит, внешняя атмосфера и, в общем-то, природа, изменения всех этих факторов на моего воробья, потому что я немножко его не узнаю, а по весне он вообще какой-то становится чересчур пушистый такой и когтистый.
1: Извините, скажите, а форма хвостового плавника, она не менялась? Вот,
2: как... Вы знаете, чешуйчатый такой вариант, в общем-то, я как-то за ним слежу, но, в общем-то, окрас постоянно меняется, отливает перламутром.
1: А скажите, вы как бы не брали вот на анализ у вашего питомца кристаллики гуанина? Потому что я понимаю, что это дорогостоящая достаточно операция. Будьте здоровы.
2: Не, прошу пожалуйста. Это не это воробей. Вот. Нет, мне кристаллики, они кристаллики полупрозрачные.
1: Да-да-да-да-да, они обычно вот на задних пальцевых вот этих вот отростках.
2: Ну, выделение вот такое происходит.
1: Соскреб легкий.
2: Здесь дело в том, что здесь такой нюанс, что в квартире, значит, вот после этих выделений кристалликов происходит, значит, вот миазматические варианты, что я-то, в общем-то, тоже не один, и соседи как-то относятся к этому, ну, скажем так, по-моему, они просто не любят, может быть, природу, а, в общем-то, воробьи маленькие, а кристаллики довольно-таки концентрированные. И, в общем-то, происходят варианты, скажем так, несовместимости. Ну, надеюсь, вы понимаете.
1: Да, да. Вы знаете, вот еще профессор хочет что-то добавить. Спасибо.
3: Да, хотел спросить у вас одну минуточку.
1: А, да, да.
3: Вы сами откуда родом, если не секрет?
2: Нет, в общем-то, мы с воробьем тоже московские оба, в общем-то, что воробей, что я. Как-то он в клетке, я, в общем-то, в квартире. Мы как-то вместе совмещаем.
3: Понятно. Понятно, спасибо.
1: Спасибо, спасибо. Ну, я вот еще думаю, что все-таки, конечно, как-то наш радиослушатель несколько несерьезно отнесся вот к этому достаточно серьезному анализу на проверку качества кристалликов гуанина. Я еще раз посоветую действительно обратиться с этим, потому что может в конечном итоге просто произойти у вашего питомца превращение вот его обычного зрения в монокулярное, и он может быть стать просто белым.
3: Нет, ну да. Тут еще надо добавить, что, возможно, радиослушатель является невольным свидетелем быстрой эволюции. Ведь известно, что воробьины на сегодняшний день являются самым многочисленным и самым перспективным видом, поскольку их выживаемость в мегаполисах, то есть коэффициент сожительства с человеком достаточно высоки. Просто такой же подобный случай происходил на одном из Галапагосских островов, на острове Худ. Там имелось порядка 20 тысяч пар галапагосских воробьев, вот, не считая находящихся в море, вот, а также около 500 нелетающих особей, которые размещались на островах Альбимарл и Нарбора. Так вот, в результате порыва радиоактивного облака, которое накрыло эти острова после испытаний уже советских, произошла резкая эволюционизация, собственно, воробьиных. И сейчас они увеличились в размере, полностью поменяли окраску, вот, и являются из... таких, как бы, достаточно небрезгливых, в общем-то, птиц превратились в отпетых хищников. И их популяции на сегодняшний день угрожает, в общем-то, поголовью грызунов. То есть сейчас переквалифицировались буквально за два поколения эти птицы из, в общем-то, зерноядных в вредителей грызунов.
1: Кстати, ведь такая же беда случилась с угревидной зубаткой, которая тоже мутировала, и в результате вот бывшие, ну, вы знаете, у нее были такие массивные, достаточно дробящие зубы, вот, они как бы сзади челюстей сидели, сейчас они превратились в такое подобие бивней, да. И в результате происходит подточка, как бы, вот основ всяческих причалов и портов.
3: Да, но наиболее яркий случай описан еще Дональдом Мензелом. Он описал эскимосского кроншнепа, который во множестве в прошлом веке наблюдался на Аляске, вот, а также на Чукотском побережье Берингового моря. Так вот, Мензел отметил, что буквально в течение 10 лет, то есть сменилось 10 поколений эскимосских кроншнепов, и окрас переменился с коричнево-серо-черного в зеленовато, собственно, желтый. И форма клюва из копьевидного превратилась в тупоконечный, напоминающий утиный.
1: Это же ужасно, вот то, что вы рассказываете.
3: Тем не менее.
1: Вот вообще природа, она же делает страшные вещи. Вот сейчас как бы серьезные происходят изменения вообще и в мире, и с природой. Я так думаю, таким образом как бы говорит о том, что у нее наличествует иммунитет после, против внедрения человека в ее как бы недр. Вот, к примеру, переселение гамфоза там от Гавайских островов в Охотское море. Вот, да, рыбаки, да, были в, да, шоке, когда поймали первого гамфоза. Вот, все эти...
3: Поэтому надо отдать должное таким представителям, как латимерия, упомянутая выше, и особенно индийскому бородастику, поскольку...
1: Кстати, бородастик, вот, извините, что я вас перебил, в последнее время совершенно перестал нестись. Вы знаете, что эта птица находится
3: доживает
1: последние дни. То есть яйца пустые, пустая,
3: да,
1: внутрь.
3: Да, да. Так вот, да, все-таки отдам я им должное за то, что существует на Земле порядка от 100 миллионов лет в случае бородастика и до 300 в случае латимерии, мы имеем практически неизменный вид, то есть сохранившийся до нас с древних времен. Этим могут похвастать совершенно немногие, но разве что змеишейка, потому что кулик сорока, допустим, он сформировался как самостоятельный вид, ну, на стыке 17-18 веков. То есть в нашем тысячелетии. А вот что касается бородастика и латимерии, это, так сказать, ну, можно сказать, живые ископаемые. И наша задача сохранить их в первозданном виде, потому что они доказали свою жизнестойкость именно вот этими миллионолетиями.
1: Да, но я думаю, что это будет все-таки достаточно сложно сделать в связи с появлением огромного количества новых видов различных паразитов. Вот, например, паразит дзуку, которого, кстати, вывел, ну, не вывел, а обнаружил и классифицировал Исибаси Масаси, вот, японский эколог. Вот,
3: известный очень.
1: Да, вот этот паразит дзуку, он вообще всеяден, то есть он вводится и в перьевых, и в чешуйчатых, и в подногтевых, то есть это, кстати, это ведь вот дзуку, он, синдром дзуку, так называемый, да, он только сейчас начинается, это в дальнейшем, по утверждению Исибаси Масаси, это будет, собственно, вот такой как бы глобальный циклон, который распространится на весь земной шар, и все будут под дзуку.
3: И существует риск, помимо этого, так сказать, бесконтрольного размножения насекомых, ведь что мы видим? Бородастик гибнет, соответственно, оголяется пищевая цепочка, то есть поедаемым им зубодробительный слепень, то есть он остается множество в бесчисленных количествах.
1: Давайте немножко к музыке, как-то грустно от всего этого.
4: Эхо Москвы.
1: И в гостях у программы «Монморанси» доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко. И к нам пришло письмо от пенсионера, инвалида труда Дмитрия Ивановского, который спрашивает: расскажите, пожалуйста, уважаемые, что такое бентозавр, что такое бронтозавр. Вот Дмитрий как бы знает на собственном опыте, именно благодаря бронтозавру он и стал инвалидом как бы труда. Вот что такое бентозавр, его интересует. Но я думаю, что на этот вопрос мы отвечать не станем.
3: Нет, ну я думаю, что надо затронуть, потому что наверняка это не только его одного.
1: Нет, волнует. простите, Герман Витольевич, давайте лучше поговорим о костной ганоидной. Подавился. О костной ганоидной рыбе.
3: О, безусловно. Хорошо, что вы вспомнили об этом. Это наиболее яркий представитель конвергентный. К нашему, в общем-то, среднерусскому коню, морской представитель морской, собственно, флоры.
1: Кстати, вот. Извините, что я вас перебиваю. Тут вот как бы костная ганоидная рыба, она действительно полностью конвергентна обычному нашему коню. Тогда как обычный наш конь целиком дивергентен пони, небезызвестно. Но, тем не менее, тут такой парадокс.
3: Вы имеете пони... в виду Тамару пони?
1: Нет, а Тамара пони, подождите, она же давно уже уехала отсюда.
3: Нет, ну я думал, может быть, вы по старой памяти.
1: Ну, я помню старушку, но как бы я же не до такой степени с ней могу быть фамильярным, чтобы ее как бы конвергенизировать с конем, к примеру. Нет, пони, животное пони, оно как бы, тем не менее, целиком дивергентно костной ганоидной рыбе. То есть вот... Ну, правильно, так и получается.
3: Все верно, но...
1: Так, тогда давайте поговорим о спинном мозге.
3: С удовольствием.
1: Потому что эта тема интересует...
3: Спинной мозг — это основа нашей двигательной функции.
1: Да, она, эта проблема очень интересует молодого студента, вот, который только что закончил школу, Виктора Аносова. Вот он прислал нам письмо, говорит: расскажите мне все о спинном мозге. И, в частности, о том, почему вот в одной молодежной газете было написано, что спинной мозг человека целиком конвергентен спинному мозгу акантодиевой рыбы.
3: Ну, в общем-то, здесь все просто. Молодежная газета основывалась на подсчете спинных позвонков. Ведь общеизвестно, что акантодиевая рыба содержит в себе 38 позвонков. Среднестатистический человек, будь то мужчина, либо же женщина, содержит 39. Вот. А поскольку у человека нет плавников, скидываем один, получается 38, поэтому конвергенция налицо.
1: То есть газета не обманула нашего радиослушателя?
3: Нет, это единственный, вернее, не единственный, но один из тех случаев, когда пресса написала правду. А что же касается акантодиевой рыбы как таковой, то характеризовать ее можно тем, что ее головная, собственно, форма соответствует приблизительно форме черепа яркого представителя племени банту в Африке, поскольку вот здесь мы видим пример географической, собственно, конвергенции, поскольку температура воды в тех местах, где обычно нерестится акантоидная рыба, она вот влияет на эту форму, и она приблизительно соответствует, по-моему, разница порядка в полградуса. Вот, составляет, приблизительно соответствует температуре в местах обитания вот, племени банту. То есть это приблизительно район государства Того, там Гана, может быть, кто знает по географии африканского континента.
1: А вот, кстати, еще один вопрос, который задает нам, то есть сразу два письма прислал нам студент Дмитрий Савицкий. Вот во втором письме он спрашивает, правда ли, что прилипала живородящая?
3: Да.
1: Ну это что так. Ж, ну нормально. Да, да, извините, что я вас сбил этим вопросом. Вот вернемся туда, да?
3: Да. Так вот, значит, форма головы и структура костной ткани. Кстати, надо отметить, что акантодиевая рыба, она одна из немногих, у которой присутствует так называемое наружно-костное покрытие. То есть в данном случае кость спрятана не под чешую, либо же кожицу, а выступает непосредственно наружу. Вот. Что, опять же, свойственно племени банту, поскольку таких развитых надбровных дуг нет, пожалуй, что ни у кого на земле. Так вот, что касается акантодиевой рыбы. Она, помимо выступающего наружу костного черепа, вот, который достаточно тверд, и известны случаи, когда выловившие ее рыбаки пытались, и причем не безуспешно, колоть кокосовые орехи, дабы утолить жажду, что им с успехом удавалось. Вот. Так вот, эта рыба, она, помимо того, что обладает такой достаточно крепкой головой, она имеет на теле всего-навсего один хвостовой плавник, то есть полное отсутствие передних конечностей, даже их рудиментов, которые называются у рыб плавниками, привело к просто сумасшедшей скорости, которую развивает эта рыба. Вот, то есть в пересчете с морских миль в километры в час можно охарактеризовать эту скорость, ну, приблизительно в 45-50 километров в час, что, в общем-то, до недавнего времени было недостижимо для современных кораблей, и только в последнее время вот некоторые суда перешагнули этот скоростной барьер. И бывали случаи, в частности, вот в Бермудском треугольнике, где наиболее большое распространение эта рыба нашла, когда косяк этих рыб, почуяв запах кальмаров саргассовых, которыми они, собственно, питаются, устремлялись за ними в погоню, поскольку кальмары тоже достаточно быстро плавают, но поскольку они кляклые на ощупь, они не причиняют, причиняют вреда бортам судна, вот, и разбиваясь, просто размазываются, вот, и стекают в виде таких сопелюшек по якорным лопастям судна. Так вот, увлекшись погоней, акантоидная рыба врезалась на громадной этой скорости в борта, вот, в общем-то, производя такой сильный помяв, вынуждая судно встать на преждевременный капитальный ремонт днища, окраску. Вот. А в отдельных случаях, если судно было недостаточно крепким, просто происходил протык с последующим затопом. Да.
1: Вот нам пришло письмо от студента экономического факультета от одного из вузов, Германа Цфасмана. Он спрашивает, да, получается, ваш тезка. Он спрашивает Германа, дескать, правда ли, что самые быстрые вообще из рыб, это репедистивые пресноводные рыбы. Тут я немножко поясню, как бы Цфасмана интересует в данном случае соотношение скорости и размера. То есть, действительно, я позволю
3: себе... Так называемая себе... удельная скорость.
1: Да, то есть, действительно, в плане вот удельной скорости репедистивые пресноводные рыбы являются самыми скоростными рыбами. То есть, если их увеличить, например, до размера самой быстрой рыбы, а самая быстрая рыба – это рыба молот, за ней идет рыба-меч и так далее, вот, то она их просто обгонит элементарно.
3: Да, но в свою очередь надо отметить, что самая медленная птица – это, рыба – это рыба-яйцо. А, вот, она
1: а самая медленная птица – это пингвин.
3: Да.
1: Но она ходит медленно.
3: Да, больше. Да, но плавает она быстро.
1: Но все равно медленнее, чем репедистивые пресноводные рыбы.
3: Безусловно. Но в силу своей мелкости репедистивые пресноводные, она, в общем-то, в длину порядка 2 миллиметров. То есть для нее та скорость, она просто, ну, сверхзвуковой является.
1: Ну, практически
3: если
1: это...
3: совместить ее по габаритам с бомбардировщиком Ту-160, то она перебивает его в полтора раза по максимальной скорости. Но в силу своей микроразмерности... то есть, ну, грубо говоря, так одним словом, в своем мирке она самая быстрая.
1: Ну, попросту такой гибадонт, как бы. Вот, давайте послушаем телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброе утро.
1: Доброе утро.
4: Вот знаете, у меня сейчас сидит товарищ, делает диплом.
1: Угу.
4: Вот, в конец уже обессилел, за голову держится.
1: Угу.
4: И вот хотелось задать такой вопрос. Он периодически называет своего руководителя сука и тридакный. Угу. То есть зоологические термины, верно?
1: А второе слово, пожалуйста, какое еще?
4: Тридакна.
3: Да, это известный термин, угу. Это моллюск.
4: Такой очень большой, там еще ноги застревают.
3: Да, головоноги причем.
4: Вот, и вот ноги, вот товарищи тоже уже там подгибаются.
1: Ну, мы тут ничем помочь не можем. Ну, не и будем, да, же мы делать дипломы за него, да.
4: Хотелось бы спросить.
1: Давайте.
4: Вот есть такая тема традиционных сексуальных контактов преподавателей и студентов во время сессии. Вот что вы об этом думаете и вот что можете сказать?
1: Спасибо за вопрос. Это немножко, я так понял, Герман Витольевич, наш радиослушатель, хотят отвлечь от нас от такой сугубо научной тематики, в которой мы углубились, и вернуть нас, так сказать, вот,
3: к реальной жизни.
1: К реальной жизни, да. Каково ваше отношение к сексуальным связям в момент вот, сдачи экзаменов между преподавателем и студенткой?
3: Ну, я вам хочу сказать, что это во многом зависит от пола преподавателя. Но что касается того института, где я преподаю, а это, собственно, некоторые международные известные колледжи, в частности, я преподавал в Кембридже, у нас это не практиковалось. Я слышал об отдельных случаях, которые происходят в городе Москве, в частности. Это, конечно, печально, поскольку знания не купишь. Вот.
1: Да, хотя рождаемость иногда повышена.
3: Но я хотел бы немного к тридакне вернуться.
1: Вот да, если
3: действительно
1: можно.
3: Действительно, это головоногий моллюск, но они не так интересны, поскольку это именно это вот тридакне, именно это панцирный головоногий моллюск, то есть у него все в одном органе. Это, грубо говоря, такая сосиска, которая обитает в раковине, так сказать, простыми словами, и вылезает оттуда периодически, дабы пополнить свои пищевые потребности.
1: Да, кстати, ее домохозяйки называют чесалкой еще.
3: Да, да, совершенно они правы. Но наиболее интересные из моллюсков – это клювоголовые. Значит, к ним относятся непальский осьминог, и ну, он еще так на местном жаргоне, как брахмапутрский козлик его называют, местные жители, по-моему, с непальского в переводе. Вот. Дело в том, что это пресноводные головоногие.
1: Кстати, брахмапутровский козлик считается в государстве Непал священным животным. То есть,
3: да, безусловно.
1: В центре Катманду ему установлен памятник.
3: Да. Хотя в соседней, собственно, Бирме местные торговцы с успехом практикуют контрабандный, да, вылов и поджар тут же на углях. Я, кстати, будучи там, попробовал, да, достаточно вкусно. Так вот, клювоголовые моллюски, они представляют из себя, ну, грубо говоря, ярчайший пример конвергенции, так сказать, головоногих, вот, с непосредственно птичьими, то есть налицо клюв и у одних, и у других.
1: Да,
3: причем
1: да, да,
3: форма и структура клюва одинаковая. Но в данном случае, в случае с птицами, мы имеем, так сказать, клюв как принадлежность тушки. В случае же моллюсков мы имеем как бы клюв, обросший сзади, такой имеющий нарост в виде глаз и, так сказать, всех остальных органов. То есть в процентном соотношении, если у птицы клюв, даже вот у такого ярчайшего представителя птичьих, как тукан, составляет порядка там 20% от тела.
1: Да, даже, массе, даже больше. Если,
3: да,
1: если сказать,
3: ну это максимально, то есть максимум 30%,
1: да,
3: вот,
1: да.
3: То головоногий моллюск в процентном соотношении к телу дает нам до 95% чистейшего рогового вещества, из которого делают оправы.
1: Вы знаете, пришло нам письмо от Елены Зосимовой, которая спрашивает, вот часто, говорит она, подружки называют меня акулой, ну, такое достаточно личное письмо, вот, и как бы она спрашивает, действительно, вот мне объяснили, ей имеется в виду, что как бы существует очень серьезная конвергенция акулы и женщины. Вот как бы давайте попробуем сравнить, к примеру, если вы не против, Герман Витольевич, вот...
3: Не против.
1: Вот смотрите, рот у акулы есть?
3: Есть.
1: У женщины тоже есть?
3: Есть.
1: Правильно.
3: Но я хотел бы подчеркнуть здесь, что самым главным признаком акулы является печень.
1: Печень есть у женщины.
3: Да.
1: Сердце, печень, так? Головной мозг наличествует внутренне.
3: Да, но заметьте, что в процентном отношении головной мозг акулы к телу и головной мозг женщины к телу совпадает до десятых долей процента.
1: Да, практически, практически.
3: Что дальше является основным.
1: Внутреннее отверстие брызгальца. У женщины это тоже есть, только называется по-другому. Да, их два. Спинной мозг.
3: Ну, акулы, он тоже парный.
1: Парный, парный. Обонятельная луковица. Ну, их тоже две у женщины в ноздрях находятся.
3: Нет, она одна по центру. Перегородки.
1: А, ну я
3: ноздри — это просто как сопло своего рода.
1: Угу. Выводной проток семенника. Это, наверное, единственное, что отличает женщину от акулы.
3: Ну, у вас, по-моему, чучелка перед вами самца акулы.
1: Самца явно.
3: Но вот зато... самцы акулы, они относятся больше к зуйкам. То есть.
1: Ага, да. Задние кардинальные вены общая, спинная аорта общая, семенной пузырек общая, даже ректальная железа у женщин
3: безусловно
1: тоже наличествует.
3: А заметьте червячную передачу в желудочно-кишечном тракте.
1: А, вот-вот-вот, да-да-да, вот то же самое.
3: Да, и зазор в ней регулируется так же.
1: Так же, мочеполовой сосочек, тоже, в общем-то, в отверстие клоаки, сама, значит, клоака, все, все ректальная железа, что действительно очень... То есть практически
3: вот конвергенция поговорим о ректальной железе.
1: Давайте, давайте. Чему она отдельно конвергентна как орган? Потому что многие считают,
3: это редчайшее, что... редчайшее проявление специализации.
1: Некоторые считают, что она конвергентна куриному копчику, то бишь сальной железе.
3: Совершенно с вами согласен. Что касается женщин, то у них существует похожий орган внутренний, он на языке хирургов именуется как брыжа. Вот.
1: Да, я знаю, на брыжу вот как раз оперировали вот Тамару Пони. Я помню, это серьезная была операция, дорогостоящая, в то время. Сейчас, по-моему, брыжу очень просто как бы лечат даже в обычной поликлинике.
3: Да, ну, правда, сейчас эта операция, насколько я слышал, платная. Так вот, что касается брыжи и ректальной железы, здесь мы имеем в виду, имеем полную конвергенцию. То есть названия разные, суть одна и та же. Обеспечить нормальный отток гормонов по, собственно, в полостям, размаз и размаз по внешним. То есть вот и да, это наблюдается только у самок акулы и у самок человека.
1: Ну что же, еще один телефонный звонок, если вы не против. 203-19-22. Ваши вопросы нашему гостю, профессору Герману Витольдовичу Козявко. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Будьте добры, профессор, объясните мне, а можно ли вот использовать моллюсков, которые бились о борт корабля?
3: Нет, билась актиноидная рыба.
5: А моллюски не бились?
3: Не бились.
5: А, ну, значит, вот эта рыба, она билась, и она превращалась в какую-то массу.
3: А да? Это, да, они не бились, они размазывались,
5: размазывались
3: моллюски.
5: Так вот, и получалась какая-то консистенция такая, да?
3: Сопельки.
5: Сопельки.
3: Да.
5: Так вот, меня интересует, а можно ли эти сопельки использовать в косметике вот для юных и взрослых модниц так же, как пельмени?
1: Угу, спасибо за вопрос. Но тут немножко другое. То есть пельмени, как я говорил, там наличествует клейстер и так далее. То есть масса веществ вообще, которые свойственны тесту. Вот. А вот в этих моллюсках они поедают не моллюски, эти вот самые рыбы, они поедают ведь планктон, собирают вот попросту.
3: Рискованная
1: это. Сорная рыба, да. То есть могут вскочить угри. Вот,
3: просто может ярко быть выраженным синдром плеб-база, который никому, я думаю, не нужен.
1: К тому же этот синдром сейчас, на сегодняшний момент, всего лишь у 20 с лишним человек выявлен. Как бы, то есть редкая болезнь, которая практически не лечится. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
6: Меня зовут Устин Николаевич.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. У меня вот вопрос к уважаемому профессору. Я вообще, так сказать, по специальности экономист, у меня родилась такая идея. Почему бы нам вот слонов, не акклиматизировать, скажем, ну, на территории Российской Федерации? В этом случае была бы, во-первых, снята проблема с удобрениями, и мы бы могли даже удобрения экспортировать в иные страны и получать за это валюту. Кроме того, если, например, яйцеклетку слона привить к яйцеклетке какой-нибудь хищной птицы, тогда бы слоны бы смогли летать, и тогда бы автоматически решилась проблема полива полей и, скажем так, занесения туда удобрений. Ну, правда бы, и мы все тоже в этих удобрениях, так сказать, плавали, но это ничего, можно выпустить сапоги, зонтики. Вот. Вот я хочу узнать, работают как-нибудь биологи сейчас над этой проблемой или нет?
1: Спасибо, спасибо. Пожалуйста. За вопрос. Ну, насчет вот как бы полетов слонов, этого несколько нафантазировали. Я думаю, что если бы вы так же фантазировали себя на работе, то как бы развал экономики произошел бы еще быстрее. То есть, если подойти серьезнее к этой проблеме, да, то тут как бы мы выкраиваем основную суть, которая действительно реальна, это акклиматизация пароходов в пустыне к нашим условиям. Вот профессор сейчас ответит вам.
3: Да, ну действительно, верблюды, они в пустыне сильно развиты, потому что действительно им там легче жить, поскольку наличие горба вот в наших условиях, оно приводит просто к ожирению верблюда, поскольку жидкость, она не расходуется в достаточных количествах, потому что ведь всем известно, что почему верблюд так хорошо приспособлен к пустыне, ведь его горб, он сохраняет влагу, необходимую для жизнедеятельности, в то же время у верблюда отсутствуют потовые, но... Задались мы вопросом еще, в смысле мы, я имею в виду биологов, на заре, так сказать, становления биологии как науки еще до старины Дарвина. Так вот, задались мы вопросом, как же выживает верблюд с большим запасом воды в горбе в своем и при полном отсутствии потовых желез. И путем долгих исследований мы пришли к выводу, что помогает ему в этом верблюжья блоха. Потому что она, в отличие от всех остальных паразитов, которые паразитируют на других млекопитающих и, собственно, всех видов животных, она питается не кровью, а исключительно той влагой, которая, смешанная с жиром, находится в горбе вот упомянутого вами верблюда.
1: Кстати, именно вот от вот этой верблюжьей блохи погиб естествоиспытатель и очень известный Роланд Дордрих, то есть человек, который на себе культивировал верблюжий горб. То есть он хотел попасть в книгу Гиннесса, перейдя пустыню Гоби прямо в сухую, в одного. И для этого человек специально на себя нарастил некое подобие верблюжьего горба. Вот, то есть, ну, клетки верблюда были пересажены. Сложнейшая операция. То есть человек отдался науке, весь сгорел, потому что там была именно блоха, которая отсосала просто всего Ролана вчистую.
3: Да, осталась одна кожица. Ну, так вот, еще что я хотел добавить к этому. Так вот, метод на сегодняшний день, значит, продвинулись мы по ассимиляции, собственно, верблюдовых на нашу топографическую местность. Загвоздка сейчас состоит в том, то есть отсос водяных здесь как бы нужен в еще большем количестве, дабы компенсировать внутренний обмен веществ. А ввиду отсутствия потовых, можно увеличить отсос только путем размещения большего количества блох. Но происходит, так сказать, их переквалификация ввиду чрезмерной заселенности на единицу верблюжью, на единицу верблюда. Поэтому мы стоим сейчас перед дилеммой, так сказать, либо увеличить количество блох на единицу верблюда, тем самым, так сказать, обрекая его на неминуемую гибель, либо, так сказать, с другой стороны, если мы уменьшаем количество блох, то верблюд опять-таки гибнет, потому что просто пухнет от водянки.
1: А, кстати, вот в Британской Колумбии такой метод борьбы с верблюжьей блохой выработали, достаточно смешной. Там развели обезьян обычных.
3: Да?
1: Да.
3: И что, к чему это привело? Я что-то не слышал.
1: Дело в том, что как бы блохи, они не всегда находят все подходящего верблюда.
3: Не, ну давайте все-таки не будем скрывать от радиослушателей размер верблюжьей блохи.
1: Сладовань.
3: Да, представьте себе обезьяну, на которой поистине смешное зрелище, если на ней 2-3 блохи.
1: Нет, правильно, ну, 2 блохи, правильно, а... правильно. Так нет, вот понимаете, как произошло? То есть ведь блохи, они достаточно гибкие, они приспосабливаются к условиям очень быстро, да? Вот. И когда блохи видят, ну, грубо говоря, что нет объекта, ведь в Британской Колумбии верблюдов нет, то есть туда закидывают этих блох, они, значит, тусуются, смотрят, деваться им некуда, кроме как обезьяны. обезьяны. Соответственно, им что остается делать? Естественным путем уменьшать свои размеры. Ужиматься, понимаете?
3: То есть, отсюда и произошло выражение «вот ужимки какие».
1: Да, да, да, да, именно отсюда. То есть практически обезьяны являются в данном случае как бы приманкой шерстяной для блох. Соответственно, идет уменьшение размеров. После этого этих блох счесывают и, значит, пересылают назад туда, где водятся верблюды. И они вступают в половые связи, и в результате происходит уменьшение блох этих, понимаете? Да. Вот. А это, я вам скажу, очень такой серьезный способ борьбы, который, кстати, вот перед самой смертью, уже когда там почти кожица осталась, кожица и голосовые связки, Роланда Дортрехта сказали: я одобряю этот метод. Ну что же, прервемся ненадолго. И в гостях у нас доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко по телефону 203-19-22. Вы можете задавать нашему гостю ваши вопросы. Речь у нас идет о конвергенции в мире биологии и так далее. Кстати, мы еще не говорили о конвергенции и дивергенции в мире микробиологии, но у нас еще есть немножко времени. Сейчас послушаем телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
7: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
7: Я хотела бы задать вопрос уважаемому профессору.
1: Да, профессор вас слушает.
7: Это тоже из области конвергенции.
1: Угу.
7: Вы понимаете, я учусь на биолого-юридическом факультете МГУ.
1: Угу.
7: У нас очень часто происходят дебаты по следующему вопросу. Значит, следующие два типа. Слон обыкновенный или элефант и пчела медовая, обычная садовая.
1: Uh-huh.
7: Вот. Ну, всем известны такие черты конвергенции, как, предположим, у обоих типов есть по одному рту, по два глаза и также по хоботу. Так вот, но у пчелы при этом отсутствует такая яркая черта всех слоновых, как большие лопухообразные уши.
1: Угу.
7: Так вот, у нас студенты никак не могут понять, в чем причина. Профессор объясняет это тем, что в пчеле эти уши будут мешать при полете. Но хотелось бы, конечно, услышать мнение практикующего специалиста.
1: Угу. Спасибо, спасибо вам за вопрос. Ну, Герман Витольдович, вот как бы действительно, казалось бы, конвергенция налицо. Да. С другой стороны, я так для себя представляю, что пчелье щечки заменяют уши. Или
3: не
1: я
3: совсем
1: не
3: так. Угу, да. Дело в том, что пчела относится к отряду двукрылых. Вот. И эволюционно ее два крыла, которые являются прозрачными, в общем-то, произошли от ушей. Тем самым объясняется. И вот возьмите, посчитайте среднюю площадь ушных, вот, у хоботных, и размер крыльевых у медоносов. И вы с удивлением обнаружите, что квадратный корень из обоих площадей идентичен.
1: Кстати, да, если говорить вообще о размерах, то же самое, что, например, рыба-зубастик обыкновенный и птица-тукан по рыльцевым, они целиком конвергентны. Вот. Вообще, в принципе, скажите, пожалуйста, существует ли какое-нибудь более жесткое определение конвергенции? Потому что ведь можно найти, например, ну вот передо мной индикатор загорается иногда красным. Я не знаю, что это такое. Может быть, сигнал тревоги пожарный вот, или что-то такое. Тем не менее, таким же, например, огнем зажигается на фотоснимке полироида глаза человека. Вот, пожалуйста, конвергенция. Но, с другой стороны, ведь это абсурд.
3: Не совсем так. Конвергенция, она, собственно, тем и хороша, что подходит, вернее, вмещает в себя все то схожее, что мы можем наблюдать в любом исследуемом нами объекте. Будь то краснокрылая пламидея, либо же, так сказать, глубинный червь оконка, вот, который обитает только на глубине 2500 метров в высокогорном озере, в общем-то, Титикака.
1: А скажите, почему вот аборигены зовут этого червя, просто я наслышан таким неприятным немножко словом, пердун?
3: Дело в том, что при погружении в глубинные слои придонного ила происходит так называемый почавк, который при неправильном переводе на русский язык с собственно, горно-алеутского наречия. Вот они говорят там, по-моему, на языке хату. Он именно транскриптируется как вот пердун.
1: А, ну то же самое, что по-немецки есть, петух кричит кикирики.
3: Да, то есть в русском более, как бы, было бы в русском языке более корректно было бы употребление слова чавак.
1: Ну, от слова чавкун, наверное, да. Доброе утро. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Доброе утро, Александр.
1: Здравствуйте.
8: Это ваш постоянный радиослушатель, вот, хоккеист.
1: А, здравствуйте.
8: Вот. У меня как и к вашему гостю вопросы, так и к вам.
1: Давайте мы ответим на эти вопросы.
8: Вот я хотел бы затронуть тему грибков.
1: Угу.
8: Вот известно, что йогурт там, в общем, при его приготовлении не без них обходится.
1: Ну, это скорее кефирный грибок, вы имеете в виду.
8: Да.
1: Технология изготовления йогурта несколько другая. Она, ну, давайте так, к кефиру.
8: Ну,
1: потому что кефир и йогурт разные вещи.
8: Вот я все про ту же соседку-то, у которой проблемы, значит, с анальным жалом.
1: Да-да-да.
8: Вот мало того, что у нее вот это, ну, то есть у нее сейчас появились проеды, и она использует маски йогуртные. И в таком виде она забывает ее снять, выходит утром, и мы с ней видимся. Просто это очень страшное зрелище.
1: Угу. Это ведь еще пока не состоялся сейчас ульевый вылет пчеловых, потому что как только состоится ульевый вылет, то она подвергнется опасностям серьезным в плане покуса. А если она аллегрик, то там могила.
8: Да, а вот я еще тут заметил как-то, стоя на балконе, что вот кошки живут в подъездах.
1: Угу. Но они не только в подъездах. Ну, это не важно, да.
8: И, ну, у них сейчас брачный этот период, активные они, значит, там кричат по ночам, бегают друг за дружкой. И вот я заметил, что там пару кошек взлезли на дерево, и, ну, в погоне друг за другом. И был совершен заклев воронами, то есть гнезд не наблюдалось поблизости.
1: А то есть просто вот, казалось бы, такое беспочвенное, достаточно агрессивное поведение.
8: Да, то есть вторжение.
1: Я тоже наблюдал такое.
8: Вторжение кошек вот в воздушное пространство, как-то их, наверное, задело это.
1: Да, да, да, да, да.
8: Вот. И вот к вам у меня это. Ну, это вот прокомментировать я прошу, уважаемого профессора.
1: Угу.
8: Такое поведение непонятно. А к вам у меня вопрос, Александр.
1: Да, да.
8: Вот что у вас вообще с альбомом?
1: Угу.
8: И вот вы не собираетесь как-то навести порядок в деятельности ваших вот питомцев, как не знаю назвать их? Ну, я имею в виду Б и С.
1: Ага, понятно, спасибо вам за звонок. Если позволите, Герман Витольевич, я на первый вопрос отвечу. Ну, мое мнение просто. Дело в том, что в данном случае вороновые и кошатные, они как бы действительно не поделили вот среду обитания, среду, неважно, среду обитания. Просто дело в том, что вороновые, они просто не очень нетерпимо, видимо, относятся к любым попыткам конвергенции с кошатными. И в случае, если кошатные поднимаются на одну высоту с ними, то для них это целиком такая антисреда получается. Они воюют.
3: Да, я с вами согласен, но дело в том, что при нормальном единоборстве кошатные всегда держат верх. Видимо, наш радиослушатель пользовался биноклем советского производства при рассмотре и спутал крысу, собственно, с кошаковым, что и породило в нем такой вопрос. А что касается соседки, тут я бы хотел уточнить. Вот жалко, что вы прервались. Вы говорили о банальном жоме и в то же время о том, что, борясь с ним, соседка накладывает маску. Маску, да будет вам известно, накладывают только на лицо. А что же касается анального, то там уже не маска, а несколько другая технология по преодолению этого заболевания. Оно, в общем-то, смысл его содержится в погружении тыльной части спинного окончания в такой концентрированный раствор, собственно, конского помета, поскольку конский помет, он является наиболее богатым в минеральном плане вот именно веществом, которое, ведь известно, что анальный жом, он из-за отсутствия необходимого количества и процентного соотношения минералов.
1: Или фосфора.
3: Да, и вот погружение, значит, приблизительно по пояс в конский помет дает очень хорошие результаты, насколько я знаю.
1: Что касается второго вопроса, это так немножко личное, как бы в Хорошовском районном суде вот буквально 2 недели назад слушалось дело, как бы против этих самых Б и С пресловутых. К сожалению, первый этап дела мы проиграли, поскольку за Б и С стоят очень мощные, в общем-то, финансовые благотворительные организации. Но это ничего не значит. Я думаю, что мы добьемся пересмотра дела. К тому же там еще путались постоянно под ногами какие-то кришнаиды, там какие-то журналисты. Все это мешало нормальному разбирательству дела. Я думаю, что мы пока не сдадимся и постараемся вот, в общем-то, каким-то образом вытеснить Б и С с тех мест, где они вот сейчас находятся. Вот. Ну, давайте от грустного вернемся снова к основной теме нашей беседы, к теме конвергенции в живом мире. В гостях у нас доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ему вопросы. И вот один из вопросов нам задал Виктор Аносов, студент. Он спрашивает, вообще откуда появились млекопитающие? Кто кормил первые млекопитающие, когда сиськи кормящие еще как бы не было? Так он и пишет. Сиськи, вот. Ну, он простой рабочий.
3: Ничего страшного, да. Поскольку этот термин, он, в принципе, на бытовом уровне между биологами тоже употребим.
1: Конечно, конечно.
3: Вот, ничего странного здесь нет. Вопрос действительно своевременный. То есть человеческая цивилизация достигла уже такого уровня, когда становится очевидным недостаточность теории Дарвина. То есть она, эта недостаточность проявляется в том, что уже современное человечество не удовлетворяет та оценка, та формулировка, с которой Дарвин описывал эволюцию млекопитающих, как, собственно, высший на сегодняшний момент этап развития живого на Земле. Так вот, по последним исследованиям, в частности и моим, вот, докторская диссертация моя была посвящена эволютивности организмов на Земле, ученые все больше склоняются к мнению, что эволюция произошла на этапе образования позвоночных несколько иным путем, чем описывал это Дарвин. То есть изначально после образования первобытных растений, после образования беспозвоночных, постепенно образовались хордовые, ярким представителем которых является на сегодняшний день, вот из доживших до нашего времени, это перуанский ланцет, это рыбка, которая не имеет лучевых костей, прошу прощения, вот, имеет только хорду.
1: Кстати, вот, кстати, к этому же отряду можно отнести симфизодона обычного.
3: Безусловно. Они родственные единицы.
1: Хотя один птица, другой рыба.
3: Да, да, да. Так вот, что касается этого этих ярчайших примеров, их и можно назвать всеми прародителями. Так вот, современная наука классифицирует становление таким образом. То есть изначально образовались беспозвоночные, затем хордовые. И что самое интересное, лучевые кости, то есть реберные конечности и стоповые, собственно, фаланги, образовались впоследствии не путем удлинения отростков от хорды, а путем так называемого совокупления различных организмов между собой. То есть, выражаясь фигурально, можно назвать современного человека в его, собственно, в нынешнем виде как бы ярчайшим примером симбиоза различных видов организмов, которые постепенно за миллионы лет эволюционировали и пришли к такому консенсусу в виде человека или, в принципе, любого другого млекопитающего современного, представляющего единое целое. Поясню подробнее. То есть хорда изначально обрастала паразитами. Паразиты были различных видов. Это были, значит, паразиты спинномозговые, паразиты кровососущие. Вот. Они-то наряду, так сказать, с эволюцией хордовых, они сами эволюционировали, превращаясь порой в отдельные органы, так скажем, небезызвестный нам хвост, который мы наблюдаем практически у всех видов млекопитающих современных, да и не только, порой даже у человека встречается.
1: Кстати, вот паразитический рачок тоже ярчайший представитель, ведь раньше...
3: Да, это... вот как раз именно этот рачок и послужил прообразом хвостовой лопасти современных животных. То есть он паразитировал в анальном стволе, да.
1: Ведь представьте себе, к чему это привело. Вот он сперва, да, паразитировал там в анале, затем как бы превратился в ходе достаточно длительной эволюции в паразитического рачка обычного, да, среднеземноморского и так далее. Вот,
3: он превратился попросту в хвост.
1: Но это потом. Ведь был промежуточный этап, когда он превратился в бактериального рачка.
3: Да.
1: Вот. А в момент, когда он превратился в бактериального рачка, то есть он селился там, скажем, и на муренах,
3: на миногах.
1: На миногах, вот. И на пятнистом кузовке просто весь был оплебленный, я помню, кузовок там немеренно просто на нем было этих рачков.
3: Вот. Кузовок вообще замечательная рыба. Это как бы... тут мы видим на примере кузовка как бы огромный паразит, к которому приплюсовалась хорда.
1: Да,
3: в общем-то, кузовок напрямую произошел от морской блохи, которая нерестилась на...
1: Ну, в принципе, вот морскую блоху рыбаки называют вымя. Кстати, почему-то. Ну, то у рыбаков вообще сложные ассоциации. Ну, только, понимаете, да.
3: Нет, она паразитировала на трилобите. Вот. И дело в том, что со временем она его подавила, то есть получилось так, что обратный симбиоз, и произошло так, что блоха в ходе эволюции разрослась до размеров, превосходящих размер среднего трилобита в несколько раз.
1: А вот такая же ситуация, я все-таки хотел бы вернуться к паразитическому рачку. То есть он долгое время паразитировал, как вы правильно сказали, вот на кузовке, на мурене и так далее. А ведь, соответственно, на каждую эту самую резьбу найдется и гайка другая,
3: да,
1: правильно?
3: Да.
1: И кто истреблял этих паразитов? Ведь природа должна была каким-то образом
3: стабилизировать. Они истребляли сами себя.
1: Это во-первых. Но они успели, однако, дать толчок к появлению такого вида, как полосатый губан и так далее. То есть радужный губан — это рыбки, которые питались паразитами с больших рыб.
3: Да.
1: Казалось бы, все нормально, природа все уравновесила. Да? Вот. Да, потом эти пятнистые паразитические рачки превращаются в хвост. Но до этого что происходит? До этого появляется... такая форма, как мнимый чистильщик, то есть морская собачка,
3: да,
1: аспидон.
3: Да, да, очень известный вид он. Это практически, я бы даже так сказал, это ротовой аппарат первобытной блохи в отдельно взятом виде.
1: Челюстная система с перьями.
3: Это, грубо говоря, да, челюсть. И снабженные коротким, совершенно примитивным кишечником и плавниками.
1: И вот представьте себе, когда, например, мурена, то есть она думает, что это губан, потому что, в принципе, губан, в общем-то, и морская собачка внешне очень похожа.
3: В принципе,
1: похож.
3: Не все думают. Там тоже
1: по виду. Ну, это я так образно говоря. То есть она, типа, подплывает, она вся в этих врачках, там, увешана, как опоссум, там, в пиписьках. Она подплывает, значит, вот к морской собачке аспидонтусу, думая, что сейчас это с ней этих паразитов счистит.
3: А она, тут-то было.
1: И тут-то было. Попросту говоря, аспидонтус впивается в мурену и практически поедает.
3: Но...
1: Затем рачки эти, как форма существования, исчезли, превратились в хвост, а морская собачка, это аспидонтус, существует. То есть тем самым вот эти самые рачки, мать их так-то, они... Благодаря им возникла новая форма существования. Правильно. Вот, пожалуйста, никому, казалось бы, не нужна морская собачка аспидонтус. То есть новый проект. Все равно, что комары создали бы шакалов.
3: Так вот, в том-то все и дело, что это частный случай касаемо
1: аспидонтуса.
3: Я
1: просто возмущен этим, понимаете?
3: Ничего страшного, да. Вы справедливо совершенно заметили это. И ваше возмущение мне понятно отчасти. Даже я солидарен с вами в этом вопросе. Но мне бы хотелось более раскрыть эту тему и вернуться к обозначению рыбаками термину вымя.
1: Да-да-да, это важно.
3: Так что касается, значит, паразитизма. Как бы современная наука все-таки склоняется к тому, что любая современная форма, которая существует в данное время на Земле, она образовалась из взаимного паразитического симбиоза. То есть, так сказать, грубо говоря, блоха и ее носитель то и дело менялись местами. То есть сначала рачки паразитировали на хордовые, постепенно рачок обратился в хвост. Затем хордовый становился паразитом более продвинутого на тот момент существа. И так далее, изменение шло до наших дней. То есть это и в конечном итоге, вот сейчас мы можем сказать совершенно точно, что наличие у человека двух рук, двух ног и, значит, головы и того, что снизу, обеспечивается наличием, то есть, вернее, подтверждается наличием шести паразитов основных на теле древнего существа, да, который служил прародителем человека. Так вот, самый одаренный в плане интеллекта послужил развитием головного мозга. Он присасывался к верхней части хордовой, к ротовому отверстию, поскольку был самый умный на тот момент.
1: Ну, не то, что такой, умный, просто не умный, интуиция была развита.
3: Более такой, уже развитый, не чисто рефлексами мыслил, а как бы

0: четверых прям, и не было никакого контроля.
1: Подчас на троих, вот недаром.
0: Да.
1: На территории бывшей Евразии это, тут в основном делились на троих, и это перешло, собственно, да, как бы на современное население, вот своеобразным образом.
0: Вот,
1: вот. Ну, дело в том, что некоторые особи поражались паразитами более, чем другие. И этим мы обязаны появлением у женщин такого прекрасного органа, как грудь. То есть и вообще изначально, так сказать, явление вскармливания младенцев, то есть своего отпрыска молоком, будь то это млекопитающее, либо же примитивный утконос, основано на внедрении в тело организма
0: инородной жидкости, собственно говоря, да.
1: Такая
0: инъекция паразитов.
1: Приспосабливаемость природы, она общеизвестна. То есть крысы живут даже на Северном полюсе, проедая лед и питаясь замерзшей килькой.
0: Да, да, кстати, вот, именно, опять же, Исибаси Масаси, вот он обнаружил этих крыс. Дело в том, что японцы вообще крайне пронырливые. Ему же сперва не верили. Исибаси говорит, ты, говорит, Исибаси, этот, давай, этот, пули-то лей нормальные. Вот. А он как бы вот стоял на своем. Сейчас обнаружен, да, действительно, ледяные подледные крысы существуют.
1: Там. Вот, так что касается, ну, все-таки...
0: А может быть, звоночек послушай?
1: С удовольствием.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Не получилось. Доброе утро, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло, алло.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я вот хотел бы уточнить, я хотел бы представиться, меня зовут Игорь Анатольевич, хотел бы вопрос задать Герману Витольевичу.
0: Да.
2: Значит, у меня такая ситуация. Я, значит, в аквариуме развожу угревидных ползучих перламутровых кривошипов. Вот у меня проблема в чем? Значит, они теряют перламутровость. Значит, оттенки, в общем-то, не те, которые хотел бы я добиться, значит, ну, по познавению, в общем-то, скажем так, теряют свою агрессивность. И, ну, самка, в общем-то, ведет себя, значит, совершенно неадекватно к самцу. И, значит, никакой не вижу прямой монопенициальности в этом вопросе. Хотелось бы уточнить у профессора, насколько влияет тут, может быть... Вода из крана я заливаю в аквариум или что? Каким-то образом,
0: извините, как-то надо повлиять? Извините, можно у вас узнать? Вот вы не смотрели, не обращали внимания на цвет жаберных щелей ваших питомцев?
2: А вы знаете, он там мохнатость немножко увеличилась, и, значит, и просвет, в общем-то, сузился до минимума.
0: Все, извините. Я вам советую срочно все это дело вылить, не щадя, и купить новых животных. Это все.
1: Это дешевле просто будет.
0: Да. Даже я понимаю, что это жалко, но это так. Это так.
2: Спасибо вам большое за совет.
0: До свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброе утро.
0: Доброе утро.
3: Будьте любезны, я хотел бы для начала, чтобы гость дал бы более точную аргументацию вот того, что называется конвергенция, для того, чтобы я задал более точный вопрос, чтобы не попасть в просак.
1: Конвергенцией называется любая форма внешнего, внутреннего, глубинного, да, в общем, кого вы хотите, сходства между отдельными особами разных видов.
3: Ага,
1: будь вот то рыба, кит... либо же слон.
0: Ну, вот, например, мы сравнивали рыбу с женщиной. Они целиком конвергентны.
3: Понял. Хорошо. Будьте любезны, такой вопрос. Конвергенция, частично этот вопрос можно отнести к конвергенции, я не знаю или нет, но я надеюсь, вы мне это растолкуете. Происхождение данного особя, истоки происхождения являются вопросом по теме?
1: Вопросом чего?
3: По теме.
0: Происхождение данного особя?
3: Ну, то есть, вот существует, например, порода собаки.
0: Так.
3: Хотелось бы узнать истинное происхождение этой породы. Название породы, дословное, Ньюфаундленд.
1: Просто.
3: Ну, в данном случае я не знаю, как насчет просто, потому что в некоторых данных используются разные материалы. И хотелось бы, вот с точки зрения биолога, узнать, чем объясняется недостаточная подвижность задних конечностей у данной породы.
1: Ну, дело в том, что любая искусственно выведенная порода обладает ярко или менее ярко выраженной дистрофией, так мы это называем. То есть в данном случае, что касается породы ньюфаундлендов, платой за безумное увеличение туши вот служит такая недоразвитость задней.
0: К тому же они ведь не прыгучие собаки, они не относятся к отряду прыгучих.
1: То есть вообще изначально ньюфаундлендов выведены

0: из, в общем-то, степного норвежского волка. Его скрестили с горным животным, которое охраняет, то есть тоже к породе псовых относящимся, вот, но ближе к чернобурым лисам, которые проживали, в общем-то, в норах. И вот этот вот симбиоз,
1: отбор... лазящие животные, понимаете, не прыгающие, а животные как, ну, ближе к таксам, понимаете.
0: То есть основная жизнь вот горной чернобурки норвежской, она заключается в том, чтобы залечь в нору, в общем-то, и поедать запасы зайчатины.
1: Да, да. Вот, спасибо, спасибо вам за вопрос. Вот, следующий телефонный звонок, 203-19-22, у нас в гостях доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко, который вот так уже экспресс-методом отвечает на ваши вопросы, буквально прикладные, то есть дает советы, времени у нас остается совсем немножко. Доброе утро, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло, алло. Стесняется радиослушатель. Здравствуйте, вы в прямом эфире, не стесняйтесь, говорите. Алло.
2: Скажите, пожалуйста, здравствуйте.
1: Говорите, пожалуйста, погромче, вас плохо слышно.
2: У вас скоро отпускное время закончится?
1: Вы знаете, дело в том, что мы как бы всегда на посту. Дело в том, что это я про себя говорю, поскольку тоже немножко занимаюсь наукой, а профессор Герман Витольдович, он просто фанатик своего дела, и отпуск для него это травма.
2: Он, у него лаборатория по адресу Загородное шоссе, дом 3.
1: Нет, нет.
0: У меня не в Москве лаборатория, да, вообще находится, да, а в ближайшем Подмосковье, поскольку...
2: Подмосковье тоже имеется. Угу. Ну, вообще красиво, красиво, красиво.
1: Не, ну, естественно, то есть, к тому же, я так понял, вы как раз из этого заведения-то и звоните. Вот, вам виднее, конечно, в окошко. Спасибо за звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброго утра.
1: Здравствуйте.
3: Клептомания на место Положников вас беспокоит.
1: Угу.
3: Слово завернутое, не выговорю. Есть ли сходство в бледной спирохете и в коне в пальто?
1: Да.
3: Вот,
1: да, спасибо, спасибо за вопрос. Не знаю, по-моему, как бы наш радиослушатель несколько несерьезно относится к вот теме нашей сегодняшней передачи, и вместо того, чтобы какую-то с пользой для себя задать вопрос уважаемому профессору, он как бы что-то про коня в пальто, не знаю, вот на этот вопрос у коня и спросите, у него голова больше, собственно. Вот, скажите, пожалуйста, Герман Витольдович, вот я знаю, что вы сейчас готовите к изданию новую книгу. О чем будет эта книга? И вообще, что в ней будет? Да.
0: Я, значит, готовлю действительно книгу в издательстве «Мир». Вот она уже сдана в набор. Скоро вы сможете ее приобрести на книжных развалах Москвы. Вот. Я хочу осветить в этой книге как раз вот новый взгляд на эволюцию. Поскольку я считаю, что конвергенция конвергенции, а этот вопрос он наиболее животрепещущий, потому что, во-первых, правильное понимание эволюционирования отдельных органов человека, оно даст неограниченные возможности для лечения болезней этих органов. Так, например, вот я уже слегка затронул тему, в общем-то, появления так называемых молочных желез у млекопитающих. То есть, по моей, собственно, версии, они как раз произошли эволюционно из постоянно паразитирующих, в общем-то, древних паразитов, которые находились спереди, так сказать, приматов, либо же под брюшной у парнокопытных и всех остальных. То
1: есть, попросту говоря, да, кожные бляхи.
0: Да, кожные бляхи. Это были такие постоянные, так сказать, паразиты, которые не покидали значит, своего хозяина. И все попытки избавиться от них, они ни к чему не приводили. И постепенно, эволюционируя, особи научились, так сказать, приспособились к их взаимному существованию. И постепенно они вот на сегодняшнем этапе уже эти паразиты образуют с хозяином единый организм. И в качестве своих выделений они дают полноценное, в общем-то, молоко.
1: И я буквально вот на прошлой неделе встречался с Исибаси Масаси. Он просил передать вам, в общем-то, ну, сейчас я уже не успеваю передать его слова. Давайте в следующем эфире я передам пожелания Исибаси Масаси нашим радиослушателям. А так, спаси вас Бог от кожных блях. Спасибо вам, уважаемый профессор, и до следующих.
4: Из дневников опоссума.
5: Этот кобель Монморанси — большая

0: Доброй ночи, дорогие друзья. Сегодня мы открываем новую рубрику в нашем ночном канале. Это будут беседы с интересными людьми. Интересный человек сегодня для вас, с одной стороны, хорошо знакомый, вы его много слышали, многие его хорошо знают лично, многие его видели. Это известный московский клубный бард, автор более чем десятка популярнейших магнитоальбомов, автор нескольких компакт-дисков Александр Лаэртский. А разговаривать с ним в нашей студии будет московские журналисты, как-то Виктория Фомина и московский искусствовед, в прошлом редактор эксклюзивной газеты «Игра». Ее эксклюзивность еще усилена тем, что она вышла в единственном экземпляре, до сих пор не могут о нем забыть многие читатели. Она ходит по рукам, перечитывается, ксерокопируется. Я видел рукописные копии уже. Павел Портной. И я, независимый журналист московский Юрий, буду каким-то образом, в общем, тем самым дамасским мечом на брачной постели, который не позволит чувствам перехлёстывать через...
1: Юр, чья брачная постель-то?
0: Ну, у нас же как бы первая ночь такая нового, новой формы, да.
1: Нового радио, да?
0: Да, и я буду с таким, в общем-то, арбитражем. Я не беру на себя никакие несвойственные мне сегодня журналистские функции, дикторские. Просто с интересом вместе с радиослушателями буду следить за вашей беседой. Ваши вопросы...
2: По мере сил, я так понимаю.
0: Да, и возможностей. Вот Павел Портной вступил в наш...
2: Да. Доброй ночи.
3: Здравствуйте, здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Юрий. Я рад видеть ваши молодые улыбающиеся лица здесь, напротив
2: меня. Обзываешься, короче. Ну ладно.
1: Наехал.
3: Ну и вообще парень с юмором.
2: Да.
3: Пусть вас не смущает обстановка здесь, вот эти останки пищи. Это осталось от дневной смены. Вот эти зеркала, просто тут параллельно работает балетный кружок. Люди приходят, занимаются бальными танцами. Может быть, они придут сюда через час.
0: Сразу хочу объяснить
3: радиослушателям. Они в плеерах, это не будет как-то
0: Александр
3: вмешать.
0: Александр Лаэртский, когда волнуется, у него есть некий такой рефлексия забавная. Он сразу мнит себя шоуменом или ведущим радиопередачи, сильно мучается особенно... Домашние, соседи по личной клетке. И вы не удивляетесь, если он будет вот выдавать некие тирады, мы ему прощаем, конечно, нашему любимому Александру.
3: Мало того, вот после того случая со мной происходило несколько раз, когда я не мог по физическим причинам добраться до этого места, то я вел передачу с собственного балкона и собирались.
0: Аудитория была обеспечена. У них рядом прием стеклопосуды, поэтому, в общем-то, 300% наполняемость, аншлаг обеспечен. Ну, Александр...
3: Еще в то время монтировались Юрий Ракушкин, если вы помните, и все рабочие слушали.
2: Вы, наверное, забыли, что уже сейчас, по-моему, нет пунктов приема посуды.
0: Есть еще.
3: Я видел недавно людей с бутылками, стоящих в длинную очередь, но не знаю, конечно, вот я не видел их цели.
2: Да, я тоже думаю. Я думаю, что это просто... Сейчас уже нет пунктов.
3: А может, это школа сцеживания?
2: Может быть.
3: Что вполне вероятнее, кстати. Потому что в наше время
0: давайте,
3: все заботятся о своем здоровье.
0: Пожалеем вообще эфирное время, мощность радиопередач.
3: А что, Рафик Пантелеймонович оплатился?
0: Пожалеем время наших слушателей. Пожалуйста. Да, теперь мне приятно смотреть на эти веселые молодые лица.
3: Издеваешься теперь ты, Юрий.
2: Ну что ж.
0: Прошу вопросы по существу.
2: Как-то я даже смутился, собственно, я...
3: Ничего, это так. Прохор, это она постоянно будет присутствовать. Можно ее выгнать, если она вас смущает. Это наша телефонистка, Прохор.
2: Нет, она ничего симпатичная, пускай сидит.
1: Вы ее уже издеваетесь?
2: Нет, почему? Очень милая, так сказать.
0: Господа, я умоляю, пожалуйста, не то что знакомство, вопросы по существу.
2: Нет, а что, собственно, мы познакомились, мне приятно, значит, я беседую с Александром. Что ты мешаешь ему? Значит, что, радиослушателям тоже приятно, что мы познакомились, беседуем друг с другом. Я думаю, что это очень мило. Но, собственно, я вообще хотел так серьезно как-то пообщаться, честно говоря. Я, может быть, как бы не к месту, не ко времени, но вот тем не менее. Ничего страшного, да?
3: Конечно.
2: Вот. Я, собственно, вообще подготавливался к этой передаче. То есть я узнавал про тебя много нового, интересного. Значит, вообще я, когда был главным редактором газеты «Игра», то основной концепцией вообще всей газеты, всей моей деятельности, вообще и журналистской, и какой бы то ни было, является то, что я рассматриваю все игровые аспекты жизни с самых разных точек зрения. То есть вся жизнь как бы игра, и люди играют в нее по-разному. То есть существуют канонические виды игр, там, так сказать, какие-то спортивные игры. Тебе, как автору песен про здоровенных бабищ, которые на траве в хоккей играют, в общем, наверное, это очень близко.
3: Да, этот вид спорта меня до сих пор не перестает изумлять.
2: Да,
3: это я видел вживую, правда. Я видел это раз вживую, такие бы. Ну, ладно, я не понимаю. Просто такие воспоминания.
2: Вот, и как бы, ну, вот все вещи, которые ты делаешь, они действительно носят очень сильный игровой характер. То есть это как бы вот такая вот ярко выраженная игра. То есть даже песни, которые ты пишешь, в общем, что, наверное, очень странно, это вот такая вот игра с самим собой, наверное. Вот. Но, тем не менее, я хотел вообще, собственно, поговорить с тобой о именно канонических азартных играх. Вот скажи, пожалуйста, играешь ли ты в какие-нибудь азартные игры?
3: Ты знаешь, вот это, кстати, тема очень для меня серьезная. Я сам, в общем-то, азартный достаточно, но жадный. И это сдерживает мой азарт. Почему? Во-первых, я знаю, что я невезучий в этом смысле. Я помню, первый раз я пошел на ипподром, когда мне было лет, что ли, 20.
2: Это... Ну, не так рано, в общем.
3: Да, но для меня это было вообще новое, и сразу же выиграл. Какие-то
2: деньги. Ну, это естественно.
3: Причем мне говорили, ты для новичка придешь и выиграешь. Так получилось, действительно это было. Ну, как сейчас помню, тройной экспресс, по-моему, я играл.
2: Потрясающе.
3: Сейчас я уже не помню, что это такое даже. Вот. И на этом как бы мои вот такие денежные, наверное, игры закончились почему-то. Хотя недавно вот в инвалидной коляске нашего сиамского близнеца установлена магнитола новая. Там в зависимости от частот бегут такие три поросенка. Один по средним частотам, другой по высоким, третий по низким частотам. И непонятно, кто из них первый придет. Весьма азартно я проиграл 5000. Вот. А так,
2: долларов или рублей?
3: Рублей.
2: Ага.
3: Вот. А так, по идее, азартность, она в основном у меня выражается в каких-то действиях, не связанных вот с игрой
2: канонической. Как бы,
3: да, да, да. Но у меня есть люди-загадки, которые умудряются проигрывать больше, чем они заведомо имеют. Вот конкретно мои знакомые.
0: Оставаться при этом живыми.
3: Да, а вот это очень удивительно.
2: Это как бы мало интересно. Вообще суммы, на которые играют люди...
1: Да, это мало интересно,
2: потому что...
0: Циник.
2: Те суммы, которые люди проигрывают, в общем, так сказать, не отдают, это вот как раз одно из наиболее малоинтересных.
0: Ноу-хау, которое интересовало бы любого.
2: Да?
0: Я уверен.
2: Я прошу прощения, да, наверное, это очень интересно. Раз Юра говорит, что это очень интересно, давайте, значит, Юра
0: расскажет. Я не игрок, я дилетант, просто, извините.
2: Нет, ну это как бы обычное явление, что люди проигрывают большую сумму, чем они могут отдать. Это, ну, в игровом
3: значительно,
2: мире это
3: значительно больше.
2: Это настолько типично, что я просто даже совершенно не удивляюсь этому. Это...
3: Потом еще, вот, скажем, если взять карточную игру, скажем, вот, насколько я знаю, такой немножко прототип преферанса, King, такая игра существует,
2: есть, кажется. Да,
3: вот, в него называется он дамский преферанс еще.
2: Ну,
3: да? Как обычно так с девчонками народ. Сядешь, выпьешь, перекинешься в картишки замусольные там. Ну, то есть, как обычно, мое любимое времяпровождение там. А чем эта игра замечательна? Что под нее одновременно можно как бы расслабиться и не думать об игре, в принципе. Опять же, если играть не на какие-то серьезные суммы, а там можно как-то шутя. Но есть элемент азарта, когда она захватывает эта игра так вот, как, например, ведение автомобиля. Вот прям вот, прям это как вкусно кушать или сладко спать. Вот у меня есть одна знакомая, она спит, у нее слюни текут. Значит, я знаю, сладко спит.
2: Ну, потрясающе.
3: Так же и здесь. То есть это, ну, это состояние надо уловить. А есть люди, которые находятся в этом состоянии всю жизнь, это азартные игроки. Ну, я их понимаю, но сам не такой.
2: Понятно.
1: А у вас когда слюни текут?
3: Ну вот сейчас. Вот после того случая это постоянно, это не является лакмусовой бумагой моего сна. Ну я вытрусь, если вам так неприятно.
1: Да нет, наоборот, можете себе представить, что в Кинга играет.
2: Пускай вытрется человек, что ты вообще, я не понимаю.
0: Прохор, принесите платок.
3: Нет, лучше я сам, Прохор, пусть, вы Прохора не трогайте, Юрий.
2: Да, это все вот очень... Хотя это на самом деле вот непонятно. Вот ты же действительно очень азартный человек. А в чем выплескивается твой азарт?
1: В слюнах, ты сказал.
0: Он иногда, я вот просто как человек, который несколько лет его, ну, не то что знаю, наблюдаю, он любит покуражиться.
2: Что?
0: Покуражиться любит. Причем место куража — это может быть метрополитен имени Ленина. Это может Тверской бульвар быть.
2: Но метрополитен вам все-таки не лучшее место для куража, или как?
0: Дело в том, что настоящий вот такой актер, творец, творческая личность, оно же подстраивает под себя любую среду, любое место. И Александр может куражиться где угодно, совершенно адекватно, даже у иностранного посольства, чему я был один раз свидетелем.
3: А в милиции не могу.
2: Ну, в милиции вообще трудно куражиться.
0: Это кризис жанра, видимо, какой-то.
2: Нет, это просто очень трудно. Я вот тут недавно попал в милицию. Очень,
3: кстати, интересная тема.
2: Вот, отрезвитель, да. Милиция обошлась со мной потрясающим образом. Мне безумно это понравилось. Мне предложили пройти в комнату, где я должен отдыхать, как, значит, человек, находящийся в нетрезвом состоянии. А потом тут же предложили вернуться. С тем, чтобы предъявить мне, что у меня, оказывается, было, значит, там 60 тысяч рублей. Опа. Хотя у меня было 460. Я говорю: ребят, это некрасиво, говорю, зачем так делать? Я говорю: как, вот мы же вас тут же вернули, все, что нашли, значит. Очень мило, мне очень понравилось.
3: Ну, кстати, это такая традиция очень древняя. Я-то почему-то думал, что она как-то сейчас умерла, ну, поскольку доходы общества растут.
2: Да, я тоже думал.
1: Тут традиции умирают.
3: Нет,
2: ну,
3: да.
2: Какие-то такие традиции.
3: А получилось, что она так достаточно крепка. Ну, хотя бы не побили. Хотя нет, если побили, было бы видно.
2: Значит, не побили, да.
1: Может, потому и не побили, за 400 тысяч.
2: Да, за 400 тысяч, может, и не надо бить.
0: А я вот хотел как-то продолжить вопрос, Павел. Я знаю, что вы недавно были в жаркой стране Египет. Вот как...
1: Вы там куражились.
0: Да, менталитет советского человека, почувствовав раскрепощающее воздействие такой, ну, не то что западной, а иностранной среды, вы не ощутили ли вы в себе побуждающие силы пойти, ну, не в номера, там, в рулетку, как-то поставить на кон все, взятый в аренду джип, поставить на кон в соседнем городе, там как-то вот...
2: А я не понял, а номера ты расцениваешь как, типа, круче, чем рулетка, или нет?
0: Я-то, конечно,
3: я
0: тоже, да.
3: Я так задумывался, как гусарский.
2: Ну, не в номера, но такой хотя бы в рулетку.
0: Я-то считаю, что какой там азарт номера.
3: Понимаешь, Юр, я сейчас только с ужасом, с таким немножко понимаю, что на самом деле мы там по глупости, по собственной, по большой пьянке-то ставили свою жизнь на это. Это я говорю совершенно серьезно. Потому
0: это русская рулетка, то есть...
3: Это совсем было глупо. И наши действия были совсем глупые, как у грудничков. Потому что если в самом Каире недавно расстреляли 12 туристов, а мы катались ночью по пустыне, и переговоры велись с какими-то бушменами о продаже пары сотен тонн нефти. Ну, это я так, для красоты. Просто, потому что это было действие очень необдуманное. Но я могу рассказать интересный эпизод вот про Андрея Егоршева. Это насчет, что касательно... азартных игр в Египте. Рулетки я там не видел вообще, и, в принципе, западной цивилизации там не пахнет. Там экзотика своя есть, но она скорее природная, нежели там архитектурная. Ну, хотя архитектурная тоже. Но нежели вот менталитет. Нет такого западного там какого-то ощущения, как в той же Праге. А больше я нигде не был, но после того случая, ты знаешь, меня не выпускают. Так вот, там в каждом практически кабачке стоит бильярд. И ходят крендель с кием.
2: Пул, я думаю. Ну, пул, американский бильярд.
3: Я не видел цветных шаров, вот конкретно где я видел.
2: А, ну, снукер, пул, да, там. Ну, да. Я думаю, что не русский бильярд, не такой вот, не классический бильярд.
3: Ну, вот я видел такой классические костяные шары. Прям вот где я вот
2: потрясающе
3: наблюдал. Да, то есть, как бы меня, это я еще смотрю.
2: Крайне удивительно.
3: С другой стороны, русский кабак, там пельмени предлагали. Видимо, они хотели так подвазаться совсем. И Андрей Егоршев, будучи в состоянии тоже близком к моему, но более стойким. То есть он дошел туда и решил поиграть в бильярд, знаешь, что-то с египетским гражданином. Типа, давай, начали они играть. Значит, Андрей проиграл, а вы вот так получил. Вот. И что сделал Андрей? Меня умилил такой простой ход. Он говорит, типа, я, говорит, вообще не знал, что на деньги. Говорит, у нас, говорит, у русских есть хорошая традиция. Кто проиграл в бильярд, тот лезет под бильярд и лает. Залез под бильярд, полаял, вылез оттуда, его отпустили нормально. И лучшие друзья были на следующее утро, нам налили похмелиться.
2: Ну вот видишь,
1: просто.
3: просто...
1: Хорошо лаял или просто удачный ход?
3: Я представляю, как лаял, если человек...
0: Я для Павла объясню, что Андрей Егорышев – это человек, который ведет пресс-экспресс на телевидении. И журналист «Эхо Москвы».
2: А я не понимаю, почему, значит, для Павла? Для радиослушателя объясни. Ну, там. Как бы я... Или ты считаешь, что все радиослушатели нормально грамотные люди, один я малограмотный?
0: А я хотел у
2: Александра... Я не совсем понимаю. Значит.
0: Я хотел...
3: Ну, кстати, Юра, извини, пожалуйста, он еще сейчас в данное время является и соведущим программы «Монморанси» в силу того, что я сейчас провожу длительное лечение по волошению своей тушки. После того случая я жаблез.
1: А что за тот случай?
3: Я не могу вспоминать о нем, Виктория. Это очень грустный случай.
2: Ну и, наверное, не приводя слушателей.
0: Я еще хотел у Александра задать вопрос. Во-первых, для меня несколько удивительно, что он проявляет такое несвойственное панкам смущение, когда говорит об искренних чувствах.
3: Какие панки, Юрий?
2: Что такое
3: панк? Я же говорю, облез. Нету ни иракезу.
2: А может быть, ты для меня объяснишь, что такое панки?
3: Кстати, в твоем понятии, вот интересно узнать, действительно, что такое современный панк? Кстати, Джонни Роттен со своей братвой опять же объединяется, вы в курсе?
2: Ну, как бы...
3: Опять, это понятно, вызвано творческим кризисом, никому не нужен этого паблик-имидж, там, как его называется. А вот современный, что такое современный панк?
0: Кстати, о понятиях я сегодня выслушал от великолепного журналиста, милейшей девушки, красивейшей женщины, Алена Лысенко, милицейское определение куста. Куст – это, оказывается, множество листиков и веточек, растущих из одного места.
2: А какое определение дала милейшая девушка, лучший журналист Алена Лысенко?
1: Ален, привет тебе от всего коллектива.
2: Нет, я не передавал привет. Я вообще не знаю, кто это такая. Может быть, ты объяснишь для меня еще.
0: Кто она такая, я могу объяснить. Это милейшая девушка, красивейшая женщина. Для знатоков и любителей промеры 165-100, рост
2: 164.
3: Наверное, молока дает много. Извините, отвлекся от вашего разговора. Может быть, что-то не сюда.
2: Что смотря кому?
0: Я закончу свой вопрос. Все-таки я буду настойчив в данном случае, что мне не свойственно. Александр, почему-то вы проявили такую стеснительность, совершенно вообще труднообъяснимую, когда речь зашла о чувственной сфере ваших ощущений, вашего мироощущения. Когда вы вспомнили обильное слюноотделение, милую морщинку между ваших бровок, которая сейчас опять сложилась.
3: Кстати, Юрий, извините, что я перевожу вашу тираду. История этой морщинки – это отдельное свойство. Просто вы, наверное, знаете,
0: что... Тот лом уже заржавел давно, я думаю.
3: Нет, Юрий, тот лом очень помог. Кстати, это один из тех случаев, которые вот Виктория просила рассказать. На самом деле чемпионат сейчас мы организуем по ловле мух морщинами. И я думаю, что я...
2: А могу ли я принять в нем участие?
3: Ну, Александр, в принципе, скажите, нужно позаниматься. Есть особая система упражнений. Да.
0: Четкое определение, какая складочка может считаться морщинкой, а какая функциональным органом каким-нибудь, например, там вот
3: губами. То есть вы имеете в виду поддельные? Нет, губы это ни в коем случае.
0: Где кончается вот морщинка и начинается, например... Там рот. Ну, или...
2: Какой вы все-таки дотошный, Юрий.
3: Как все журналисты.
2: Какой-то кошмар. Вы же сказали, что вы будете вести себя нормально.
0: Хорошо. Здесь. Вот, например, соизмеримо... Я хочу, Александр, как к композитору, как к автору вам вопрос задать. Вот вы очень образно, очень ярко обрисовали свои ощущения, когда вы проигрывали в «Кинга». Вы, наверное, тоже вам приходилось лаять под столом, как любому русскому человеку. Мы не будем касаться этой такой острой темы, двусмысленной несколько в данном случае. А когда вы пишете свои бессмертные произведения, вот повышается ли у вас слюноотделение? Какое у вас выражение лица? Вы же, наверное, я знаю, что у вас перед синтезатором висит великолепное трюмо 1902 года из толстого зеркального... из толстого зеркального стекла. То есть можно наблюдать себя анфас, и можно наблюдать себя три четверти сбоку.
3: Под угол.
0: Да, Александр любит после удачной музыкальной фразы,
3: кстати, вот
0: пропетой,
3: так,
0: просто так стрельнуть глазом, хотя даже не вставай, не отрывайся от клавиатуры, и мигнуть себе, мол, Санек, классный.
3: Сватый,
0: да, и это, безусловно, это возвращает вышедшую энергию и умножает. Петля обратной положительной связи получается, и эмоциональное, психологическое возбуждение. Вот многие думают, что это средство употребления наркотиков, анаши, гашиша, там как-то что черного. Гашиш?
2: Вот это, кстати, очень интересная тема. Значит, да,
3: сейчас можно я анаши, еще хочу про свою новую, так сказать, новое не то, что увлечение, а новый, так сказать, способ возвращения энергии.
0: Да, очень интересно.
3: Я сейчас весь процесс, так сказать, когда я творю свои бессмертные произведения, снимаю видеокамерой, поставленной штатив прямо перед своим лицом. А потом круглыми сутками, когда у меня кризис, смотрю на свое лицо, меня это вдохновляет. И я вот опять же стремлюсь... Так, кстати, глубокие мысли. Знаешь, поначалу мне это напоминало на морду, ну, какающей овчарки. Вот они же тоже глубокомысленно в этот момент стоят. У них хвост такой здоровый и в глазах тоска. Но постепенно это прекрасное лицо растягивается в блаженной улыбке. В глазах появляется смысл. Не просто тоска, а смысл. Это Прохор скрипит, не волнуйтесь. Так что есть на компьютерах, в компьютерной графике, такая программа, насколько я знаю, трансформации предметов. Ну, то есть можно там, скажем, из собачки сделать постепенно птичку.
2: Да-да.
3: Вот. Александр... То, что вы видите перед собой, результат долгой трансформации.
0: Александр проговорился просто. Его друг и соратник по передаче Андрей, который вел...
3: Базитолог.
0: Да, базитолог. Он, кроме того, еще очень весьма крупный компьютерный...
3: Дизайнер.
0: Дизайнер, да, и программист. Но программист уже нельзя употребить в данном случае. И он установил Александру интерактивную систему, в которой Саша одевает вот эти очки, манипуляторы на руки. И единственный нюанс, что там CD-ROM запущен единственный в этой мультимедиа-системе, там преобразование внешности Александра. И он достиг, по вечерам он сидит и улучшает, так как совершенство безграничной категории, совершенно ему нет предела, он каждый вечер, каждое утро совершенствует свою внешность.
3: Да.
0: И потом доматывается до...
3: Нет, если, кстати, что-то у меня не получается, какой-то сбой, то я, естественно, имею возможность, так сказать, грешить либо на Андрея, вот, своего программы.
0: Я как-то знаю, например, что вот...
3: Ну, отмазка такая меня.
1: Я забыла, от наркоманов к этому перешли.
2: А так... Как-то так.
0: Я открою маленькую тайну полиграфическую. Вот в предпоследнем журнале «Амадей» была фотография как бы пиратская Тома Круза. Тома Круза.
2: А кто это?
0: В роли вампира.
3: По-моему, шахматист известный.
2: Шахматист известный.
1: В азартных играх он без рисунка.
2: Это вот, который играет в Санта-Барбаре.
0: Хорошо.
2: Я знаю такую фамилию.
0: Переходим.
2: Это вот хороший, единственный хороший в Санта-Барбаре.
1: Паша, это президент Венгрии.
0: Дореволюционный.
2: Что президент Венгрии?
1: Круз.
0: Переходим к следующей страничке нашей передачи. Я забыл сказать во вступительном слове, что Павел Портной является будущим президентом будущего...
2: Не надо грязи, значит, тут президента не надо, значит, не трогай. Послушай, Зин, не трогай Ельцина. Значит, не надо вот...
0: Он активный член оргкомитета, если это можно так сказать, инициативной группы, которая сейчас находится на завершающих стадиях создания игрового клуба под названием...
2: Нотабене.
0: Нотабене, я прошу прощения.
1: Чем обе буквы русские.
2: Да-да, русские. Действительно, да, вот, кстати, по поводу, в связи с тем, что вы такой, значит, как бы своеобразный азартный человек, хочу задать вам один такой небольшой вопрос. Вот откроется, значит, как бы... первый после революционной России проферанс на бридже «Воскатовый клуб». И там будет такая вот очень милая тусовка. Пользуясь, так сказать, случаем, я, во-первых, вас туда приглашаю.
3: Спасибо.
2: Вот. А во-вторых, значит, вот хочу узнать, вот с вашей точки зрения, было бы интересно вам, так сказать, вот играть в азартные игры вот...
3: С узким кругом.
2: С узким, вот. Да, каком-то кругом своих, так сказать, ну, там...
3: Вообще, я понял вопрос. Есть, опять же, я по своему опыту не могу ничего сказать на эту тему, потому что у меня опыта такого нет. И как бы я все это не культивировал. Но есть у меня очень хорошие мои знакомые, очень хорошие друзья, у которых есть... Вот даже фильм, по-моему, был такой, по-моему, «Преферанс по пятницам», да?
2: Да-да-да.
3: Вот у этой компании есть такое понятие «преферанс по четвергам». Они собираются в одном и том же составе, в одно и то же время, в одном и том же месте на квартире у одного из них и перекидываются в картишки, в преферанс с небольшими там ставочками, собственно, чтобы немного там...
2: А у вас как бы вот нет опыта?
3: У меня, к сожалению,
2: вот это
3: нет.
2: Вот это вот поразительно.
3: Павел, тут такой есть момент, понимаете, что... Один из них, который как бы является самым таким из этой компании мне близким другом, он начал постепенно тяготиться этой регулярностью. Может быть, это какой-то менталитет типа чисто вот нашего государства, потому что, может быть, какие-нибудь англичане, они бы, наоборот, бы ломились туда из года в год. Вот. А он говорит, что типа вот как-то вот что-то уже вот... такая регулярность обламывает.
2: Угу, понятно.
3: Хотя азартный человек.
2: Саша, у меня такой вопрос. А вот как бы в те игры, как бы внутренние, как вот духовные игры, в которые вы играете, как бы вот, не имея в виду сейчас уже канонические азартные игры, вы играете честно?
3: Игра, ну, как не бы может вот... быть, игра не может быть честной, Павел, на то она игра.
2: А вот тут вот как бы вот, ну, как, вот
3: ну как,
2: в канонических играх существуют некие правила, значит, которые оговорены заранее, да? Вот когда мы играем в преферанс, вот, к примеру, я жульничаю, использую различные шулерские приемы, я автоматически попадаю в категорию жуликов.
3: Нет, давайте лучше все-таки ближе к кингу, простите.
2: Ну, хорошо, вот мы играем в кинга, я играю, допустим, крапленые колоды.
3: Не, ну это понятно, за это можно это и по репе схлопотать.
2: А... Вопрос другой, там, схлопотать по репе.
1: Можно схлопотать, а можно и выиграть.
2: Нет, ну подождите, давайте не будем сейчас обсуждать. Но существуют, значит, некие шулерские приемы, которые, значит, как бы я, условно говоря, применяю или не применяю. То есть я вот тут можно как бы найти какие-то критерии, которые четко определяют, жулик я или там, так сказать, напротив, честный человек. В жизни как бы сложнее. Вот, к примеру, когда вы пишете песни, это чистой воды такая вот глобальная игра.
3: Да,
2: вот,
3: но...
2: как бы... для самого себя. То есть, ну, тут уже критерии как бы вырабатываются самим человеком.
3: Я понял вопрос. То есть, есть такое понятие в игре, как блеф.
2: Да.
3: Это тоже своего рода...
2: Блеф — это не как бы не
3: вот, я могу
2: запрещенный
3: сказать, что,
2: прием.
3: Да, вот дальше блефа я не иду.
2: Ага.
3: То есть, это я отвечаю однозначно.
2: То есть, вы просто вот... Ну, блеф — это как бы вполне
3: да,
2: спортивный.
3: Все в правилах.
2: Он обоюдоострый, там, так да. сказать. То есть, вы можете как проиграть, так и выиграть.
3: Конечно.
2: На блефе. А когда вы играете крапленой колодой, вы не можете проиграть. Вы строго уверены.
3: Так, Павел, мне, так сказать, мой образ, который я на видеокамеру снимаю, смотрюсь в трюмо гораздо дороже денег, которые я затрачу на его лечение от побоев.
4: Ага. Дело в том,
3: мне что... нет смысла.
2: Понятно.
3: Я взрослый умный парень.
4: Как сторонний, наблюдатель, я...
2: Как что? Я простите.
4: Как сторонний наблюдатель, я...
3: Это, по-моему, в ООН такие люди есть.
2: Да,
3: я по новостям видел.
2: А не только в ООН. Вот когда выборы были, между прочим, тоже были сторонние наблюдатели. Юра, вы вот могли бы сейчас очень, так сказать, хорошо заработать на этом деле, значит, ходя по избирательным участкам.
3: Вы знаете, оператор нам показывает, что кончается кассета, поскольку все это записывается для выпуска антагонизма.
5: 73,82 МГц.
4: После, во время композиции Александр сознался нам доверительно, что его в детстве во дворе использовали в качестве городошной фигуры бабушка в окошке, и с тех пор он ненавидит кегли, городки, все метательные такие азартные виды.
1: И более того, кстати, считает, что нагрузка на мускулы, она противоречит понятию азарта. И вообще лишает кайфа жизни.
4: И экстаз,
3: женщин?
4: Например.
1: Женщин? А вот о женщинах как раз. Вот как у вас там с азартом?
3: То есть, понимаете, в чем дело? Видите ли, Виктория, это вопрос... очень сложный. Я в силу специфики своей работы здесь, в силу того, что программа наша носит исключительно гуманитарный характер, то есть мы даем здесь возможность работать таким женщинам, как Прохор, вот она перед вами, таким вот созданием, как Энджел Сатошин. Это все гуманитарно. Также мы здесь открыли кружок для молодых матерей по сцеживанию, по уходу за грудничками, поскольку они делать этого совершенно не умеют. Поэтому я...
1: Это, подождите, это в перерывах, когда балетная студия занимается, да?
3: Это совсем в другом помещении. Я вам потом проведу, покажу.
1: Покажите, пожалуйста.
3: Да, и дело в том, что я как профессионал своего дела. Я,
2: по сцеживанию молока?
3: Да, по, ну не только по сцеживанию. Вы же,
4: и не Павел, только молока. И, но...
3: Что вы имеете в виду, Юрий? Вот это очень интересно узнать.
4: Это конфиденциальная информация.
3: Ну, понял. Я не могу как бы относиться адекватно к пациенткам, назовем их так.
1: А, то есть это для вас некие кегли для сцеживания молока?
3: Нет, простите. Это я для них кегля для сцеживания их молока.
1: А, Паш, тут насчет правил игры, наверное, надо поинтересоваться.
2: Да, да, да, да. Что, я, да, согласен с тобой.
1: Ну, ты сам всегда согласен, ты поинтересуйся.
2: Я должен поинтересоваться?
1: Да.
2: Нет, я не могу. Ты поинтересуйся.
1: Интересуюсь, какие правила игры?
3: Вы имеете в виду вот то, о чем мы говорили внизу?
1: Да.
3: Ну, самое главное правило – это вовремя приоткрыть глазок.
2: Угу.
3: Это самое главное, потому что если произойдет позднее раскрывание, то можно как раз упустить вот этот момент раздачи. А упустив момент раздачи, то есть, ну, скажем так, раздаются, да, скажем, карты, битки или шары, то они, в принципе, все имеют равную геометрическую форму, и тут уже каждый получает на руки равное количество вариантов выигрыша или проигрыша. А в зависимости от приоткрывания глазка, это индивидуальная особенность. Открыл чуть раньше – получил больше. Открыл чуть позже – получил меньше.
4: Но здесь есть маленькая хитрость. Если глазок открыт преждевременно, во время сцеживания, то главное вовремя сморгнуть.
2: Я не могу
4: сморгнуть.
2: Никак понять, о чем вы говорите.
3: Сморгнуть?
4: Конечно.
2: Юрий, о чем вы говорите? Я не понимаю, какое сцеживание?
3: Дело в том, что беременным вообще запрещено смаргивать.
2: Что я не понимаю? Вы издеваетесь?
1: Запрещено.
4: Смаргивать. Кстати, сегодня Виктория брала интервью в центре родовспоможения, и она об этом знает лучше нас, поэтому мы не будем...
3: А расскажите, Виктория, что это за центр поподробнее? Просто эта тема очень близка, может быть, как-то нашим вот двум организациям скооперироваться на эту тему.
1: Я думаю, что она действительно нам настолько близка, что у меня, правда, нет слов. Вот у Юры были слова, когда он ехал от беременных женщин, их было много.
2: Только не надо повторять слова, которые говорил Юра.
3: Да, потому что это нельзя в эфире ни в коем случае.
1: Да, я берегу радиослушателей.
2: Спасибо.
1: Спасибо,
2: Юра.
1: Я не буду про беременных женщин.
3: Вообще наша забота вот об этом явлении природы как женщина, она до того, так сказать, широка, что мы открыли...
1: Что женщина беременеет.
3: Ну, это во-первых. Но ради чего это делается? Мы открыли на средних волнах радиостанцию РБЖ. Это радио беременных женщин. Четко фиксированной частоты там нет. Постоянно идет борьба с ней, но она работает. Я лично выпиливал для брюшков вот такие выемки в столах ведущих. И нам нужно постоянно обновлять кадры.
4: И микрофон с полиэтиленом во время токсикоза очень актуален.
3: Ну и смаргивание. Они все время смаргивают. Особенно по весне.
1: У вас делают упражнения в студии.
2: Я не совсем понимаю. Вы что, издеваетесь над радиослушателями? Не все из них беременные.
3: А вы уверены ли в этом, Павел? Вот вы сказали сейчас сразу.
2: Почти уверен.
4: Это временное состояние. Не беременное.
2: Во-первых, есть среди радиослушателей наверняка есть пожилые люди, которые уже не
1: могут... У которых умерла кошечка.
2: Нет, значит, не надо. Тут дело в том, что про кошечку не надо. Это на «Эхо Москвы» где-то там...
3: Можно это говорить, назад. А здесь не надо.
2: Да, здесь не надо. На «Эхо Москвы» некоторое время назад я это самое, как бы, там рассказывал об азартных играх, а в студию все время звонила женщина. Я рассказывал об азартных играх, натурально совершенно, не как бы ни о каких кошечках, вот, ни о беременных женщинах. А в это время все время звонила какая-то пожилая женщина, у которой было горе. У нее умерла кошечка. Вот, и она все время плакала, она ее не могла похоронить.
3: Павел, значит, Павел, вот я помню женщину. Вы знаете, до сих пор эту кошечку у нее в комоде хранится. Уже
2: да.
3: Соседи приходили. Это действительно правда.
2: Да, это
3: я
2: совершенно... очень грустная история.
3: А можно, Павел, задать вам вопрос? Вот я просто не знал, что вы уже были на радиостанции «Эхо Москвы».
2: Да.
3: Я тоже люблю эту станцию. Надо как-нибудь будет и мне там появиться, что
2: да,
3: давно
2: заходите,
3: как-то
2: мы... Да, да.
3: А вот считаете ли вы стрельбу азартным видом спорта? Я просто длительное время занимался стрельбой в юности из пистолета именно, вот не...
2: Ну, практически любой вид спорта, наверное, это азартная игра. Ну, я вообще все считаю азартными видами.
3: А как? А хорошо, а вот, вот возьмем, например, вот этот вид спорта, когда бабы залезают в воду и синхронно плавают. Мне кажется, вот синхронность и азарт, это же вот совершенно, ну...
2: Не... А они синхронно плавают?
3: Плавают. Да ну со ладно. Страшной силой, сам лично видел.
2: И Юра тоже знает это.
4: Это не водные полы точно, там нет мяча.
2: Не-не, водные полы, я тебе отвечаю.
4: Нет, там нет мяча.
2: Я лично разговаривал с теми, которые плавают синхронно, они тренируются перед чемпионатом мира по водному полу.
3: Вот ну, так вот плавать?
2: Да, обманывают.
3: А может быть, действительно, это такой тренинг, возведенный в ранг искусства?
2: Да.
4: Я думаю, когда пловцы переедают анаболиков, у них начинают
2: доминировать... А на что?
4: Анаболиков.
2: Опять ты про на что?
4: У них начинают доминировать вторичные женские признаки. И на этот период... Да, на этот период их используют как синхронных пловчих. Нельзя же послать вот такую фигуристую женщину за мячом.
3: Ну, Юрий, ну, с другой стороны, нельзя с таким выменем плавать синхронно. Оно же у всех разное.
4: Получается, у него плавучесть больше, чем единица, и вымя оно помогает именно высоко ноги над водой заносить.
3: А, вот точно, это, получается центр тяжести. Как у весов таких, да, знаете, на которых египтяне взвешивали золото.
2: Да, знаю.
1: Так вот, Павел, Паша, где... они, по-моему, играют в азартную игру.
4: Где же...
2: Кто?
1: Они вот вдвоем.
2: Они, нет, они не играют в азартную игру, они ведут беседу про...
3: Египетские весы и
2: зовут, про синхронное плавание. Ты не понимаешь ничего, Вик.
3: А все это очень серьезно.
2: Люди разговаривают про синхронное плавание. Что ты мешаешь? Они, да все
3: не,
2: в порядке.
3: А, кстати, скажите, а почему не существует мужского синхронного плавания?
2: Существует,
3: это
2: же так красиво.
3: Да ладно.
2: Юрий, дело в том, Юрий, что... если бы радиослушатели его сейчас видели, они бы были просто глубоко убеждены, что это синхронист-пловец. Я не хотел ничего плохого сказать.
3: Павел, я хочу вам сказать, что вы обидели Юрия немерено. После того случая, да, его ноги приняли такой вид. Немножко ластообразный. Это ничего не значит. Но это как... не расперды естественные ног. Это все исправляется.
4: А, то есть если это... бы вы видели, я как я до этого тянул носок, это... Плесецкая отдыхает.
3: Кстати, та, там на стульчике, да, я прошу вас ее не тревожить.
2: Если не сложно, объясните, кто такая Плесецкая для меня.
6: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
4: Этот стих продолжает новую страничку, новую рубрику нашего ночного видеоканала. Встреча с интересными, разговоры, беседы с интересными людьми.
1: Как раз Паша уже успел познакомиться с Плесецкой, не только узнать, кто она такая. Какое произвело на тебя впечатление, Паш?
4: Судя по его лицу, неизгладимый, поэтому об этом не будем.
3: Он будет участвовать в чемпионате по ловле мух морщинами. Ну, раз лицо неизгладимое.
1: В качестве синхронистки плавчихи?
2: В качестве. Я не понимаю, что в Индонезии? Я пришел, тут только что беседа с Плесецкой. Вы издеваетесь, да? Просто, мне тяжело.
4: Просто у Паши от напряжения вспотел лоб.
3: И вздулись вены.
4: Сразу вы проводите аналогии с липкой ленточкой для ловли мух. Абсолютно неуместные,
2: да, неуместные совершенно.
3: Ну, простите.
4: В роли...
1: То есть не надо эту аналогию проводить.
2: Интересного человека стали издеваться. И богу, ну,
4: господа, не на базаре, что вы.
1: Паш, дай мне попить.
4: В роли интересного человека условно сегодня в студии
1: да
4: Александр Маевский.
1: А кто в роли интересного человека?
4: В роли интересного человека Александр Лаевский. Продолжаем наш видеоканал.
3: Брифинг.
4: Павел, ваш вопрос новый. Как организатора игротского клуба.
3: А сколько вы планируете, кстати, в этом клубе членов? Ну, в хорошем смысле участников, назовем так, что-то.
2: Ну, как бы порядка 300.
3: А каковы будут условия вхождения в этот клуб? Во-первых, одежда, форма одежды. Ну, финансовые условия должны быть какие-то?
2: Финансовые членки? Условия есть, как бы, но они не очень такие щадящие, скажем так.
3: Ну, это и правильно.
2: Но там как бы есть условия, связанные с решением совета. То есть совет будет допускать туда людей.
3: Угу.
2: Есть как бы совет клуба. Вот. Это люди, конечно, не обязательно должны быть выдающимися игроками какими-то, а это должна быть такая вот очень приятная, милая тусовка.
4: То есть это как бы снобизм, вот, например,
2: вокруг игры,
4: прозвучало
2: да.
4: при
2: да, вот это прям конкретно снобизм.
4: Александру Лаевскому, который перед этим сознался, что он не игрок,
2: да.
4: и тем не менее вы как организатор его да. тут же туда пригласили. А да. я, например, обожаю играть в трясучку. Вот,
2: да, я знаю, я обратил внимание.
1: Юр, да ты же говорил, что ты потерял ГДРовские штаны синего цвета.
4: Штаны
1: синего
2: цвета. Я обратил внимание, что вы очень любите играть в трясучку.
3: Я штанов не находил.
4: Нет.
3: Я, значит, штанов я не находил.
2: Я, значит, еще раз...
3: Я не имею никакого отношения.
2: Да, вам нет места в этом клубе.
4: Я специально даже держу 15-копеечные монетки еще советского производства, потому что именно они очень удобно в ладошках вот... В трясучку.
2: Я обратил внимание.
3: Как раз кружка держите. Пива была. Я помню, 15 копеек 20. Стоила кружка 15. 20. Было время. А, ну 15 маленькая.
2: Маленькая.
3: Маленькая.
2: Да.
3: А большая тогда в нас и не лезла, ибо тушки были меньше, чем сейчас.
2: Да. Так вот, Юра, да, вот я не знаю, правда, где вы держите свои 15 копеек, но вам нет места в этом клубе, значит, я вынужден
4: достроить. Я вот,
3: да. А может быть, игрок, это просто есть... такой несколько такой усиленный фейс-контрол. У Юрия же нет возможности перед трюмо сидеть и снимать себя на камеру.
2: Ничего страшного, значит, мы купим ему трюмо, значит, пусть пока...
4: За счет клуба.
3: Конечно.
1: То есть ты хочешь подождать, пока Юра в птицу превратит?
2: Хочу.
1: А что... пока...
2: А пока, значит, пускай тренируется, играет в трясучку во дворе.
3: А, кстати, я помню, вот если возвращаться к азартным играм как таковым, то вот насчет двора. Все же мы вышли из дворов. И была, может быть, помните, такая замечательная игра в пробке.
2: Да.
3: Кидали
2: конечно.
3: Свинцовые битки в пробке. Вот это было что-то. Это был азарт. То есть в войну никто не играл. Был период, когда все мы играли в эти пробки. И у каждого был при себе пакет с пробками. Каждая пробка имела да. ставку. Определенные да. деньги их продавали. Покупали, меняли. Да. Причем меняли на предметы, не связанные с пробками. Так, например, был беспрецедентный случай для того времени, когда на какое-то количество пробок от какой-то Кока-Колы, то это был дефицит жуткий,
2: да.
3: был выменен магнитофон электроника.
2: Да.
3: 302-я.
2: 302-я.
3: То есть вообще как автомобиль.
4: Прецедентный, Александр. Вы культурный
3: Юрий,
4: человек, что?
3: Юрий, я не знаю парня, который изобрел то слово, которое вы только что произнесли.
4: Нормальный пацан.
2: То есть вы его
1: уверены,
2: знаете?
1: Что это не Плесецкая?
2: Не трогай Плесецкую, значит, все уже в порядке. Уже все хорошо, значит, ради бога, оставь ну, старую женщину.
4: В нашем дворе игра в пробки, по-моему, называлась «Расшибалочка», и лучшей битой считался Петровский рубль. Огромный, такой тяжелый.
3: А у нас было несколько по-другому. То есть был еще какой-то элемент творчества внесен в игру, и у каждого была своя фирменная бита, выплавляемая из свинца, затачиваемой там напильниками, даже делались... Ну, да, Юрий, что-то...
4: Но если недостаток свинцовой биты был, что если азартно стукнуть по обратной стороне пробка, то пробка просто застревала в ней, поэтому она не котировалась у мастеров игры.
2: Да, ясный перец.
3: Было такое дело.
2: Согласен. Все, Юрий, вы повысили свои шансы на попадание в клуб.
4: Добрый вечер для тех, кто только включился. Доброй ночи для тех, кто с нами уже второй час. Мы продолжаем нашу новую программу «Разговоры и беседы с интересными людьми». И продолжаем нашу занимательную беседу с Александром Лаэртским. Я хотел бы спросить и у Александра, и у Павла, видят ли они нечто общее в занятиях играми, в занятиях музыкой, творчеством? Есть ли музыка, тем более андеграундная музыка, раньше была средством ухода от действительности, то можно ли расценивать игротские клубы и игротские всяческие забавы тоже неким страусиным шагом, чтобы абстрагироваться от действительности, отгородиться, спрятаться? Или это есть такой снобистский... способ выделиться, и в этом нечто патетическое такое, поза красивая, или наоборот, некий такой пугливый шаг в сторону и как бы из, ну, вне нашей действительности. Потому что явно и музицирование, и ну, карточные игры — это несколько криминально-денежное такое.
2: Нет-нет-нет, вот абсолютно это не так.
4: На мой взгляд, дилетанты, вы меня... Да, как вы считаете, это или всплеск самовыражения, или все-таки это уход от действительности?
2: Ну вот, Юра, вы подняли очень интересный вопрос, над которым я вообще действительно, если так вот серьезно абстрагироваться от шуток, очень много думал. И это просто все зависит от того, что за люди занимаются этим вопросом. Для, конечно, для большинства старушек и домохозяек, конечно, вот игра в карты, она как бы уход такой приятный, значит, развлекательный мир. В общем, ну, не секрет, что бридж сейчас в мире является развлечением номер один. То есть это форма досуга, которая занимает большее количество людей, чем какая-либо другая форма досуга. То есть это совершенно... Вот если по миру брать, то это действительно так. Это поразительно, но это так. У нас там в Москве есть там 500 человек, которые играют в бридж, а в мире их, в общем, миллионы. Вот. А для каких-то людей, которые хотят достичь каких-то спортивных результатов, стать чемпионами, там, это, естественно, вот, попытка, значит, самоутвердиться, самовыразиться. Может быть, ну, и карты, конечно, никогда не были криминальными и денежно-криминальными. Играть на деньги можно, ну, и, так
4: согласитесь,
2: сказать,
4: что любая заставка к детективу какой-то криминальной истории будет содержать женское колено, плечо, раскиданную колоду карт и какой-то сосуд спиртный.
2: Ну, значит, это как бы все-таки здесь, в России. Тут это же очень...
4: Если я смотрю детские картинки про пиратов, то там тоже будут какие-то...
2: Думаю, что нет. Символы. Думаю, что нет. Значит, ну, не следует думать, что карты — это что-то вообще такое бандитско-криминальное. Это совсем не так. Потому что это просто вот в России так произошло. Там в 17 году были запрещены все, как бы, буржуазные развлечения, включая шахматы и карты. Но нарком, тогдашний нарком Крыленко, он очень любил играть в шахматы, и во все губернии была разослана директива о том, что вот в губернии, согласно тому, сколько, значит, вот человек живет в этой губернии, должен существовать шахматный клуб с таким-то количеством, значит, шахматистов. Понятно, что это в то время значила рекомендация, значит, из центра. Вот. И таким образом, значит, возникли просто вот шахматные клубы, и шахматы были признаны пролетарской игрой, и поэтому в России, значит, вот развивались шахматы, в то время как во всем мире, конечно, значит, это, так сказать, вообще бессмысленная игра, возбуждающих в людях злобу и ненависть.
3: Ее, кстати, простебал еще классик Коста Бендер.
4: С главным пролетарием Каспаровым во главе, все понятно.
2: Ну, нет, дело не в Каспарове, значит. Но
4: я не хочу...
2: Это вот тоталитарная
4: совершенно. Временно игра, уходить от вопроса. Мне вот, вот интересует...
2: Я говорю, что на самом деле карты, безусловно, так сказать, они занимают совершенно другое положение. И вот во Франции, например, очень интересный момент. Вам, Александр, было бы интересно. И, так сказать, там в свое время десятки тысяч домохозяек начали играть в бридж. И не потому, что бридж такая интересная игра, а потому что курсы для домохозяек по телевизору читал Омар Шериф.
4: А кто такой я?
2: Омар Шериф, да. Это вот такой актер очень известный, голливудский. Mm-hmm. Он играл, ну вот для вас, Юра, я объясню, был такой фильм «Золото Маккены». Я нисколько не надеюсь, что вы, конечно, когда-либо смотрели фильм «Доктор Живаго». Я знаю ваш интеллектуальный уровень, так сказать, непонятно. Но вот «Золото Маккены» вы могли смотреть. Вот он там играет шерифа Маккена.
4: Да, нет.
2: Что Гойко Митич?
4: Нет.
2: Я не совсем... Кто Гойко Митич? Нет, там он играет шерифа Маккену. Это должно быть вам близко, Юра.
3: А, и то есть... Вот, а вы хотите
4: вы
3: сказать...
4: Вы понимаете, как бы... Независимый наблюдатель, это независимый наблюдатель, но я...
2: могу так же больно укусить, как собака Баскервилей. Нет, я не хотел вас обидеть.
4: Меня-то интересует прикладной аспект. Вот, например... Женский взгляд. Вот, Виктория, для вас, как для женщины, кто более не вам матери ценен, а кто более состоятелен, как мужчина? Вот популярный музыкант, популярный исполнитель или крутой игрок в бридж? Например, музыку я, как дилетант и в том, и в другом, музыку я могу как-то оценивать в эмоциональном уровне, в общем-то. А наблюдение игры в бридж меня ввергает в тоску страшно. Это некий дополнительный шарм для вас? Вот.
1: Вы знаете, Юр, наблюдение игры в бридж меня тоже вгоняет в тоску страшно. Особенно это когда во время нахождения в московском бридж-клубе. Вот если там не играть, то вот наш фотограф Володя Байч там все время напивается. И, собственно говоря, это не потому, что... Это не потому, что ваш сын алкоголик. Это потому, что, находясь в московском бридж-клубе, просто невозможно заниматься чем-то другим, если ты не играешь в бридж.
2: Ну, вот. Нет, но Володя не так часто находится в бридж-клубе, а напивается он, так сказать, нормально.

0: послушала с удовольствием. Тем более мы сегодня беседуем с интересными людьми. И вот вы мне, Александр, крайне интересны.
1: Да, не
0: со
1: всякой сволочью, да, вы действительно, полностью с вами
0: согласен. Что-нибудь думаете по поводу игры в бриз?
1: Я вообще больше ничего не буду говорить.
0: Да наоборот, Паша, то есть ты просто сейчас интервьюер, а не интервьюируй.
2: Для меня, честно говоря, вот слово «бридж» ассоциируется со словом «бриджа». То есть такие шорты, больше я ничего про это не знаю, честно говорю. Если вы мне сейчас скажете, что «бридж» — это на самом деле то же самое, что игра вот на теннисном корте, они такие шары катают такими клюшками, то я целиком соглашусь. Я правда не знаю, что это в карты игра, карточная ли это игра, ли это... Вот, честно говорю, поэтому ничего не могу сказать.
3: Тебя это вообще... удивляет, насколько-то, что ты вот не знаешь?
2: Да нет, почему? Ну, я, например, космический корабль не смогу поднять.
3: Если, например, через год выяснится, что 2/3 твоих близких знакомых стали ярыми бриджистами, то ты постараешься как-то стать адекватным и научиться играть в эту сложнейшую игру?
2: А вы же только что сказали вот про замечательного персонажа, который напивается, наблюдая, правильно?
3: Умный, обаятельный человек, но вот он...
2: Понимаешь, это то же самое, что, например, наблюдать за созданием музыки. Одно дело слушать ее или сочинять, другое дело наблюдать за этим процессом. А также и в карты. Может, она там очень интересная игра, а он в ней не играет, да. Сидит пень пнем, ему тоска, сидят какие-то хмурые лица и что-то перекидывается. Ну, может быть, игра-то внутри интересная.
3: Мне было бы страшно подумать, если бы Александр прибежал ко мне там вот посреди недели. Представляешь, вчера в слабой доле сделал
2: вот, признаешь, ты
3: мажорный аккордик. Не звучит.
1: Да, да, то же самое. Но вот это вот, тем не менее, да, действительно.
0: Но
1: вот...
0: с другой стороны, Паша, как ты думаешь?
3: А бриджисты, они как-то, да, вот, да, на мой взгляд, ужасно начинают объяснять это вот
1: все.
3: Это вот.
1: Обсуждают все это, так
0: вот, Александр, здесь вот произошел интересный феномен. Говорить. То есть я не стала бы трогать тему мужской состоятельности, так вот громко поднятую Юрой, но тем не менее, вот интересный феномен произошел в Пашиной жизни, может быть, вы сможете его откомментировать. Все женщины, с которыми он, значит, знакомился за последний год, начинали играть в бридж. Когда они выпивают много спиртного, они начинают разговаривать о раскладах бриджа. Допустим. Когда...
1: Это я могу объяснить. Это я просто с такими женщинами знакомился в течение последнего года.
2: То есть это не результат вот вашей установки?
1: Нет, не думаю.
0: А вы что-нибудь думаете по этому поводу?
2: Ну, для меня вообще, я могу сказать, что, может быть, опытный игрок вот в бридж, да?
0: Да.
2: Он, может быть, не будет так особо обсуждать со своими друзьями. Это то же самое, что вот есть... Почему это так цепляет?
1: Ну, вот скажи, пожалуйста, вот женщины, с которыми ты познакомился за последний год, они обсуждают тему
0: бридж,
1: хоккея на траве?
2: Нет, честно говоря, нет.
1: Странные какие-то женщины.
2: Странные. Дело
1: тебе
2: в том,
1: наверное, просто везет.
2: У меня еще другое, например, любопытство вызывает другой факт. Это то, что, например, автомобилисты, вот они... Они между собой... автомобилист. Это что такое автомобилист? Это человек, которого, ну, по крайней мере, не меньше 30% жизни занимает автомобиль.
1: Да.
2: И он, может быть, совершенно не профессионально, но встречаясь с другим таким же персонажем там в каком-то автомагазине, начинает прям гнать ему, втирать вот что-то про автомобиль.
1: Ну, то же
2: что
1: самое
2: сам
1: происходит с компьютерщиками, если ты обратил внимание.
2: Да, но компьютерщики — это вообще люди больные, там же облучение идет, у них постоянно, они смаргивают чаще других. А что касается вот бриджа, мне кажется, я не знаю, опять же, мне кажется, что это обсуждение вот такое, если это по жизни обсуждать, это скорее сразу можно сказать, что человек новичок. То есть, ну ладно, там 15
1: нет,
2: минут
1: нет,
2: после
1: нет.
2: игры они там типа, вот я бы тебе, если бы ты так,
1: нет,
2: тогда я ничего не знаю,
1: не
2: тогда
1: так.
2: Я ничего не могу сказать.
1: Чемпионы мира обсуждают часами. Просто часами. Они, вот я, так сказать, наблюдал, ну, знаю историю о том, как вот ехали два человека, которые выиграли чемпионат мира. Два американца. И вот в самолете 4 часа они тупо вот, значит, обсуждали каждую сдачу.
2: Ну, правильно,
1: часа.
2: Только чемпионат мира, там же большие деньги.
1: Ну,
2: значит, смысл в том, что если, например, какие-нибудь бизнесмены продали пару-другую сотен тонн нефти, уже продали, они все равно будут обсуждать, ты на переговорах, там галстук не так поправил, ты зря ему сказал, что Федя тогда напился. Это было, ну, хотя все уже сделано. Это такой, как бы, попытка снять с себя впечатление от событий, поделившись этим впечатлением от собеседником, который, ну, тоже присутствовал, наверное, так.
1: Ну, вот,
2: это скорее психическое.
3: Саша, а скажи, пожалуйста, вот ты из, в отличие от наших гостей, из нашего более старшего поколения, ты, наверное, помнишь классические сцены, когда еще в те длительные обеденные перерывы рабочие зашибали козла, пожилые люди во дворах играли в домино. Вот для тебя, как для человека с обостренным творческим видением мира, заядлый игрок.

0: в козла, который с криками рыба и с диким грохотом, с клубами пыли играет домино, и изысканный бриджевый игрок. Это понятие одной категории, одного поля ягода. Или...
1: Вообще, кстати, странная штука. Вот, вот например, Павел считает, что игра в шахматы, она как бы более пролетарская, да, нежели в карты, да?
0: Заколобая, да, для
1: вот, меня. То есть, в принципе, я...
2: Это как-то... вообще тоталитарная игра. Обрати внимание, что шахматы процветают только при тоталитарных режимах.
1: Есть такое, а потому что это как солдатики, только с действием.
2: Да. Но это военные модели
3: игры.
2: Да, игра,
3: уничтожить которая... войско противника.
1: Да, да, да. А что касается домино, то мне
0: еще... А в карты, например, просто противник проигрывает все за ночь просто. И это как нейтронные бомбы, которые вроде бы...
1: Ну, там нет такой, такой тактики, нет. Воплощенной фигуркой, хоть ты двигаешь. Нет, это
2: понимаешь,
1: такой вот...
2: значит, смысл шахмат... Вот есть такая игра Го восточная. В философии этой игры заложена как бы идея того, что ты с противником не враг, а партнер. И вы... Ваша задача — создать максимум... Вот создать красивую партию. В шахматах совершенно другая картина.
3: А вот музыка какая задача ставит?
1: Извините, опять нам оператор показывает, что у него кончается аккумулятор в камере. Сейчас мы послушаем композицию, а после этого вот вернемся к нашей, к теме нашего разговора.
2: Чудесно.
4: 73,82 МГц.
0: Созерцательно нейтральное отношение Александра Лаерского к карточным игрокам мы, я думаю, достаточно адекватно уже поняли. И, к сожалению, перебили его речь о том, что у него связано с домино.
1: Да, интересный феномен, я бы сказал. Вообще, азарт там... Вот мы говорили вне эфира о том, что какие-то физические усилия, они убивают все-таки азарт иногда, ну, в каких-то определенных играх. Ну, спорное утверждение.
0: Как бы адреналин, наоборот, должен подстегивать эмоциональную сферу.
1: Вот здесь именно так происходит, именно вот эти удары у них стимулируют.
0: Конечно.
1: Вот, а что со мной был удивительный случай, это вот в бывшем кабаке «Ангара» на Новом Арбате, тут недалеко, вот, открылся такой пивной ресторанчик небольшой, и там продают достаточно хорошее самоварное пивко. И как-то мы туда зашли и здорово набрались с одним кренделем. Отмечали успешное окончание концертов певца Стинга в Москве. И получилось так, никого народу не было, было часа 4 уже утра, он там круглосуточно работает, и мы стали играть в домино вот с девушкой-барменом. Или барменша, нет, по-моему, такого слова. Причем в домино, сделанное из сахара. То есть корзинка и такие просто упаковочки под сахар. Естественно, никакой логики нет, но был дикий интерес. Был дикий интерес вот в вылавливании этих фишек и в этих штрафных очках непонятный. Между прочим, вот в отличие от карт, там, да, и от шахмат, вот домино более фатальная игра, на мой взгляд.
3: А в чем фатальность домино?
1: Что?
3: В чем фатальность домино?
1: Ну, ты сама подумай. Ты же взрослая.
3: Я взрослая, не понимаю.
0: А вместо рыбы там кричали сахар, да?
1: А вот именно мы ничего не кричали, то есть, ну, нет, кричали рыба, да, то есть для нас это было, во-первых, и приключение, и, во-вторых, вот этот азарт, он был в какой-то момент, вот у меня, по крайней мере, то есть из этой корзинки мы брали, там, в случае, если на руках нет, там, клали, то есть все это было.
0: Ну, Александр имеет в виду, что, видимо, в домино от раздачи зависит намного больше, но если, например, да, партнер такой, как я, то я ввиду своей совершенно спонтанности реакции на положение фишек, я абсолютно непредсказуем соперничающие пары, поэтому фатальность здесь такая достаточно многоплановая.
3: Юра, а ты не обратил внимания на то, что Саша сказала о фатальности именно сахарного домино, который она таяла в руках?
1: А это вообще, кстати, действительно фатальность, потому что там не может быть победителя, поскольку нет замкнутого круга вот этих вот штучек. Вот, то есть смысл в том, что конечного результата игры вообще не могло быть. А был сам процесс. Вот, кстати, в картах это же не, ну, нереально. То есть, вот, например, вы бы сели играть в карты, зная... Вот есть же такие люди, прошу прощения, которые могут начать игру там в тот же преферанс, того же кинга, потом устать, сказать, черт, им завтра доиграем, бросить это, и завтра так и не доиграть. Есть. Вот есть такие люди. Вы бы стали так делать? Вот как карточный игрок.
2: Я, так сказать, наверное, не стал, но у меня был такой случай, один-единственный за всю длинную жизнь.
1: Это вот как раз после которого вы попали в отрезвитель.
2: Нет. Это был потрясающий совершенно случай. У меня была недоигранная пуля. Я все пули всегда доигрывал. То есть, как бы, ну, там серьезная, причем пуля на достаточно крупную сумму. Недоигранная пуля, она лежала у меня в бумажнике. Это было года 3 назад. И какой-то карманник украл у меня этот бумажник. Это была потрясающая история, потому что там лежала 1000 советских рублей и пуля на несколько миллионов.
1: Проигрывающая сторона.
2: Проигрывающая сторона была не я. Ну вот это была вот очень было интересная
1: ситуация. Я бы задумался о связи этой стороны с карманом.
2: Я тоже задумался.
1: Ну, то есть смысл в том, что, казалось бы...
2: Да, это вот единственный случай, когда я не доиграл пулю.
1: Но в картах важен результат, все-таки очень важен. И если бы, например, вам бы сказали, прошу прощения, давайте, Павел, сядем, сыграем, но до конца мы не успеем сегодня доиграть. Вот ради самого процесса. Может быть, вы уж если совсем было бы скучно, уж совсем.
2: Нет, я скажу тебе, что вот, например, как бы вот я же играю в бридж, как бы без денег, там просто это спортивная игра.
1: Но все равно, кто победитель там.
3: Ну, там есть свои купоны, не денежные.
2: Там нет никаких купонов, это совершенно бессмысленно. Вот то, что происходит в московском бридж-клубе, это совершенно, значит, конечно.
0: А мне на Пашин рассказ такая аналогия видится... эпистолярного жанра, что любила меня цыганская принцесса красоты необычайной, но табор снялся еще до зари и ускакал в пыльную даль, обещала она замуж за меня выйти, богатство несметное сулила, да вот гадкий князек укатил насильно.
1: Гётер.
0: Я считаю, что все вот эти рассказы про многомиллионные пули, которые утащил злостный карманник вообще...
2: Нет, это реальный рассказ. Зачем?
0: Я любая же... проститутка пьяная плачет и говорит, меня тот замуж звал, и этот меня замуж звал.
2: Как правило, она не врет, Юра. Я тебе могу честно сказать.
1: Да, кстати.
2: Как правило, она не врет.
0: А она так сознательно...
2: Она просто, а как правило, обычно вот эти вот истории исходят от каких-то уже проституток, вышедших в тираж. И я тебе скажу честно, что, как правило, это правда. Как вот не дико тебе кажется это. Я понимаю, что, конечно, тебе, так сказать, человеку глубоко культурному, в общем, непонятно, как эти люди могли предлагать проститутке руку и сердце, но тем не менее вот...
0: Меня интересует, я вот слышал про заядлых игроков, как понятие надсексуальные, асексуальные и оторванные от жизни. Я видел в бридж-клубе людей, у которых задранная штанина обнажала волосатую щиколотку, и тем не менее они беседовали с дамами.
2: Нет, то есть ты хочешь спросить, сексуален ли я?
0: Нет, и я...
2: Несмотря на то, что я заядлый игрок.
0: Нет,
2: совершенно не сексуален.
0: И вдруг ты объявляешь такие глубокие или квазиглубокие познания в прикладной психологии проституток как части нашего социума. То есть могу ли я в этом усомниться, или это твое социологическое исследование? Или...
2: Это мое социологическое исследование, тем более, что ты знаешь, что я, значит... часто так или иначе связан там с конкурсами красоты и с этим совсем подобными мероприятиями.
1: А у меня вот ощущение, что Юрий непосредственно связан с преподавательским составом Саратовской школы диджеев, где я получал образование, потому что вы так ведь, Евато, говорите, что я просто заслужил, я уже не слушал, извиняюсь, смысла вашей тирады, а просто это как журчание ручья из уха в
3: ухо. Может быть, это как игра в сахарное домино, как тысячевка.
1: Расскажите-ка поподробнее нам, какое домино.
3: Сахарное домино, я уже забыла. Была еще 1000 в кармане и миллионы пули, проигрываемые
1: Вика,
3: кем-то.
1: Вика, все будет хорошо у вас, не волнуйся.
2: Вика, не волнуйся, что, да, все будет в порядке. А что-то, по-моему, это Юра так вот возбудил всех с рассказами про голую щиколотку.
1: Простите, я хочу вот поинтересоваться у вас, как у людей, может быть, азартных таких в плане карточной игры. Как вы считаете, бизнес азартен или нет? Вот есть люди, которые занимаются бизнесом ради денег, есть люди, которые ради удовлетворения амбиций, а есть ли люди, для которых это спорт.
2: Наверняка. Ну, то есть я просто знаю таких людей, значит, как бы, и, ну, может быть, не так много, но, в общем, не, ну, конечно, большинство людей занимаются ради денег, но, как и большинство, в общем, профессиональных карточных игроков играют ради денег. И буквально единицы играют ради...
1: А какие виды, скажем, азартных игр несовместимы друг с другом абсолютно. Вот в какую азартную игру никогда не будет играть заядлый картежник?
2: В азартную игру? Да. В любую будет, безусловно.
1: Ну, должна какая-то существовать, в которую ни за что не стоит.
2: Нет, как раз вот...
1: Именно... который он просто...
0: А в Лото Миллион, наверное, он никогда не будет. Нет,
1: может быть, в эту...
2: Вот, нет, на самом деле настоящий карточный профессионал играет во все игры. Абсолютно не имеет значения, в какие. То есть вот человек, который как бы является профессиональным игроком, то есть он будет играть и очень быстро научится, потрясающе сильно, играть в любую игру, включая там Буратино детское. Вот. Угу. Ему совершенно все равно, во что играть. И это как бы одна из форм постановок, вот, шулерских способов обыгрывания людей. То есть им абсолютно все равно, в какую игру заманить играть, условно говоря, лоха.
1: А станет ли тогда вот карточный картежник такой профессиональный, вот, проходя, скажем, вписываться вот в наперсточные расклады? В переходе где-то. Раз он такой азартный, он понимает, что это вся работа на лоха у них, вот он подцепится под это.
2: Как правило, профессиональный картежник, профессиональный игрок, он не очень азартный человек. Он фантастически сильно играет во все игры, фантастически сильно, так сказать, разбирается во всех случаях постановок, и, естественно, сам никогда не попадется в эту постановку. То есть наперстки — это чистой воды постановка, которую организовали какие-то люди. Ну, в нее не попадешься, так сказать, даже не попадется даже малоопытный человек. Ну, даже малоопытный не попадется. Понятно, а уж тем более профессионал не попадется, ну, ни под каким видом.
1: Ну, то есть, ведь существуют же известные какие-то вещи. То есть, в принципе, можно же так поставить вопрос вообще, как что любая игра — это постановка того, кто сильней, для того, кто слабей. Вот, ну, известные случаи, когда какой-то очень сам видел такую картинку, когда очень два дяденьки конкретно вошли, они конкретно слепили постановку, как это называется, для какого-то персонажа такого, который вот просто ехал, никого не трогал. На овощной базе мы как раз вращались, было такое прекрасное время, пили еще из стаканов, сделанных из моркови, портвейн. Ну, морковки там разгружали и пили. Вот, и они его там, в общем-то, разделены какие-то мелкие деньги. То есть он на это подцепился. То есть, кстати, вот такой вопрос. Может быть, это имя и нельзя называть в эфире, но вы, как великий знаток, есть ли у нас в Москве самый серьезный постановщик карточной игры? Это в хорошем смысле слово «постановщик» здесь звучит.
2: Значит, ну, понимаешь, а что... Вот тогда нужно ставить вопрос, что такое самый серьезный постановщик. Самый сильный игрок...
1: Ну да,
2: назовем это так. Надо разделять, это совсем не то же самое. Ну, есть люди, которые фантастически сильно играют во все игры. То есть, ну, это известные люди, как бы, так сказать, они известны в карточном мире везде. Ну, как бы их все знают. Но это совершенно не значит, что это люди, которые выигрывали в своей жизни наиболее крупные деньги. Как правило, тут не нужно... Значит, вот эти люди, они рассказывали мне систему ценностей. Вот как сама постановка состоит из четырех частей. Первая часть — это нужно найти человека, у которого есть деньги, который может их проиграть. Вторая часть, одна из самых сложных, это вовлечь его в игру. Потому что он может не играть вообще ни в какие игры. Надо как-то его вовлечь в игру, найти способ добиться того, чтобы он, так сказать, захотел и стал играть. Третий способ, самый простой и легкий, это его обыграть. И четвертый способ — это получить эти деньги.
1: Потому что, кстати, тут ведь можно еще как сказать, что люди не из этого мира, для них, может быть, карточный долг, он так чисто в плане кинофильмов какое-то такое дело чести.
2: Безусловно.
1: Он скажет, да ладно, проиграл я тебе, да и что.
2: Да, ну вот тут вот как бы вот самое простое — это обыграть. То есть, естественно, постановщики — это люди, как правило, сами игроки, вот сами шпилевые, условно говоря, получали в лучшем случае 10, либо 15% от выигрыша. Основную часть денег получал именно постановщик, который мог сам вообще в карты играть. Ну, так, очень условно.
1: То есть чисто вот он занимался режиссурой.
2: Режиссурой, да, это, так сказать, вот совершенно... И это, ну, постановки были разные, на самые разные суммы, особенно это вот процветало там, значит, в 80-х годах.
1: А ведь это, по идее, должно быть тогда очень тесно все-таки завязано с какими-то криминальными структурами. Например, он сказал, а я не отдам, я это серьезно не расценил. Не через милицию же обращаться, чтобы он вернул карточный долг.
2: Ну, как, так или иначе, это, конечно, было как-то завязано с криминальными структурами, именно потому, что все это было нелегально, все это носило такой, ну, полуподвальный характер. А сейчас вот происходит обратная ситуация, игра выходит из подполья, и, так сказать, все становится, как вот было до революции. Там.
1: Я припоминаю, что в моменты моих юношеских, так сказать, посещений ипподрома, вот. Ну, это какие-то такие полюции игровые.
2: Ну, понятно.
1: В то время, почему так получилось? Меня там привел один старший товарищ, сказал, дескать, вот там так-то, так-то. Он там постоянно играл. И он что-то лепетал такое про какой-то подпольный тотализатор. Хотя уже тогда, это же было время, какой-то год, не соврать, ну, 80-е годы, там, может быть, 85-й какой-то вот там. 83-й даже, не знаю. По-моему, в то время там уже официально делались ставки.
2: Нет, ну ставки делались...
1: А свой смысл в подпольном...
2: Нет, вот. Ипподром как бы было единственное место, где все время существовал тотализатор. И вот в конце прошлого века с этим тотализатором было связано вообще огромное количество всяких скандалов. То есть считали, что этот тотализатор обирает людей. А после этого все время существовали официальные ставки. И вот, начиная с конца прошлого века, это не прерывалось никогда, там, несмотря на то, что там Семен Михайлович Буденный был директором ипподрома, но все время там существовал тотализатор. И это был такой островок капиталистического мира в нашей социалистической стране вот на протяжении всех 75 лет нашей коммунистической истории.
1: А вы играли?
2: Конечно, очень много, в общем, до сих пор иногда появляюсь. Но сейчас, правда, не так часто.
1: А вот, ну, я и там тоже не был давно уже.
2: И там существует, ну нет, ну как бы я не был там, может быть, месяца три, вот, и там существовали всегда как бы подпольные букмекеры, то есть там было написано, что игра, значит, вне каст-тотализатора строго запрещена, но было, тем не менее существовали люди, которые были букмекерами, которые, так сказать, просто они забирали ту часть, это как бы немножко нетипичная ситуация для букмекерства вообще тотализаторов. Они просто забирали ту часть, которую должен был забирать ипподром, государственная структура.
1: А вот если вернуться вот, именно к скачкам, как к игре, то есть ну, покупалась как бы, вот эта вот...
2: Давай оговоримся, что не к скачкам, а к бегам. У нас все-таки в основном скачки, были всегда бега. Ну, принципиальная разница.
1: Да, к бегам. Вот выдавалась такая на руки картонка, буклетик, ну, в смысле книжечка. Да, где был там, по-моему, жокей, лошадь и результаты предыдущих заездов. И все вот с умным видом я тоже вот выверяли. Вот такая-то лошадь тогда-то с таким-то жокеем пришла, у нее, значит, больше шансов, если это же комбинация. Вот они там так умствовали, так они прям... А на самом деле вот результат зависел от этого или результат все-таки зависел от того, что съела лошадь и хорошо ли выспался жокей? То есть можно ли было предугадать там...
2: Нет, ну, безусловно. И до сих пор, хотя... Значит, вот как бы люди старые рассказывают мне, что, значит, якобы раньше заделанных заездов, которые... Ну, понятно, что такое заделанный заезд, да? Заделанный заезд — это когда люди просто договорились и
1: заработали денег.
2: Таким образом. Вот. Так сказать, от сил лошади это как бы никак не зависит. То вот раньше вроде как этого было меньше. Но даже сейчас, в общем, все-таки, ну, заделать все заезды почти невозможно. Кроме того, если вот ты помнишь, ты вот говорил про тройной одинар, да. Тройной экспресс, да. Да, то сейчас вот пытаются, администрация ипподрома пытается бороться со всякими этими делами. Она делает пятерной, шестерной экспресс. Чтобы вероятность была гораздо меньше и, соответственно...
1: Там же уже нужно шестерых.
2: Сложнее шестерых, да. То есть получается это очень сложно, и поэтому это как бы... В общем, зависит...
1: Ну, тогда и тройной была сложная ставка, ну, считалась.
2: Да-да-да, так, как только его ввели, это было очень сложно, конечно. Но, так сказать, зарядчики, как это, ну, люди, которые заряжают заезд, они очень быстро приспособились, конечно. Угу. И, значит, как бы начали уже и трех заделывать и так далее. То есть, ну, то есть, когда ты знаешь двух, тебе уже, допустим, ты точно знаешь, кто пойдет на первое, кто пойдет на второе. Уже на третье ты можешь взять всех, и все равно это окупится, так сказать.
1: Легко. Да, по крайней мере, не потеряешь ничего. Так, ну, тут у нас Юрий взгрустнул.
2: Взгрустнул, что-то не нравится ему и подробно.
1: И что-то он, Юра, и что-то там, он там вообще разглядывает в здоровую лупу. Там. Что вы там увидели в эту лупу, Юрий?
0: Я в последнее время, видимо, то ли весна, то ли всплеск интереса наших средств массовой информации к женской теме, к сексуальной теме. Мне подарили великолепную статью, как безболезненно развестись со второй половиной семьи, там, с мужем, с женой. И я...
2: Безболезненно в физическом смысле?
0: Во всех смыслах, вот. И поэтому я совершенно не собираюсь разводиться. Передал бы моей любимой жене привет, да, она спит. И,
1: а мы можем послать сейчас вот Прохора, она раз будет, если ты хочешь. Это у нас практикуется.
0: Спасибо, Александр. Дело в том, что у меня беда другая. Я совершенно никогда не был на ипподроме и никогда не играл...
2: Какие твои годы, Юрий?
0: Да. Переводной дурак для меня — это верх вообще сложности в карточной игре.
1: А я, кстати, не смогу сейчас сыграть в дурака. А вот еще одна тема. После кинга очень сложно перестроиться. Ну, я... Может, после
2: проферанса вообще не знаю. Честно тебе скажу, что дурак, в общем, гораздо более сложная игра, чем даже проферанс.
1: Я слышал такое мнение, кстати. Мне так что, вот, Юрий, это безусловно, просто... Юрий, вы просто...
0: У Александра было бы интересно спросить. Вот он может поверить, например, что бывает, что в детстве люди не любят одних продуктов, потом становятся ярыми приверженцами. Может ли он про себя проверить, что, например, когда он достигнет 26-летнего рубежа, вот возраста там, или даже когда ему будет 27, что он вдруг станет заядлым картежником или игроком в нарды каким-то вот.
2: Ты можешь... Вы, кстати, вы, Юра, играете?
0: Нет, я не умею.
1: А я тоже, кстати, не умею.
0: И вот, Александр, ты можешь поверить, что ну ты не бросишь музыку там или не бросишь диджейство, как любят тебя называть почему-то в нашей прессе этим оскорбительным, в общем, термином?
1: Это все из-за этой школы. Ну ладно.
0: Кроме шутки, я вам могу статьи принести. Вы теперь московский диджей.
1: Да. Вошел в славную плеяду героев.
0: Разных всяких.
1: Осталось купить бандан.
0: Или бандаж после родовой.
1: Или вот то, что предохраняет от этого.
0: Как, ты можешь себя увидеть игроком? Вот, например, у меня клиническая совершенно нетерпимость к разбиранию карточных ситуаций, карточных правил. То есть я с удовольствием могу там потратить час времени на разбирание авангардного произведения какого-то, даже въехать в него попытаться насильно.
1: В этом смысле я, наверное, ближе к тебе все-таки. Очень мне сложно вот все эти ситуации анализировать. Скорее всего, у меня это будет на шару. Ты знаешь, меня тут силком пытались подтащить, прям вот силком, говорят, ну иди ты, понажимай кнопки вот к этим... Однорукие бандиты или как? Какие-то там карточки, лимончики, что-то их там много. Я просто не понимаю этого. Я говорю, ну что я буду лупить, потому что я не понимаю, зачем мне это нужно? Не дай бог я выиграю, я приду в следующий раз лупить, и так же не понимаю, там все проиграю, да? Зачем? То есть я, честно говоря, очень с трудом могу себя представить вот каким-то настолько вырубающим, чтобы еще мне было это и правда интересно, и занимал какую-то часть моего и без того слабого вот после того случая мозга.
3: Саша, вот есть такая концепция, что жизнь — это игра. Вот ваша жизнь является игрой.
1: А мы вначале уже это обсуждали.
3: Ну вот, является ли она игрой, на сколько процентов и в чем?
1: Ну, как у всех, я уже говорил, что у каждого человека процентов 30 по жизни — это игра. А иначе он становится базитическим на всю голову.
3: А вот какие правила вашей игры?
1: Это секрет.
3: То есть этого не скажете. А что вы хотите выиграть?
1: Выиграть? Да. Какой вопрос. Какой вопрос чисто журналистский. Но могу сказать, Виктория, что то, что я выиграю, будет принадлежать только мне, и ни с кем я делиться не буду. А так что не надо на меня так вам всем втроем смотреть.
0: Но я единственное могу добавить, что блефует Александр просто виртуозно. До сих пор его жена убеждена, что он великолепный муж. Его друзья до сих пор убеждены, что он великолепный товарищ. На работе до сих пор думают, что он хороший ведущий. Его диски, тем не менее, несмотря ни на что, раскупаются. То есть... Как блефоман Александр просто виртуоз. Понимаете, никто ни разу не докопался до сущности, в общем-то.
3: То есть правилом его игры является блеф?
0: Инструментарий. Саша направил, как партнер деловой, он, безусловно, очень порядочный, конструктивный, светлый. Опять этот любимый морщинка заломилась.
1: Это все из-за осторожности, Юрий.
2: Вот видишь, да. Даже ты не докопался, значит, до этого.
0: А вот это та самая, как казалось бы, только в женщине должна быть загадка. Но оказывается, и в популярном авторе, и исполнителе должна быть та же самая загадка, чтобы вот...
1: А вот мне кажется, что у любого человека такая есть загадка.
0: Как писал Джек Лондон, он вложил в уста одной полубезумной персонажине своей, что... Женщина никогда не должна сдергивать с себя последний покров перед самым любимым. Она должна постоянно находиться в состоянии раздевания и все время создавать впечатление, что вот именно эта одежда, именно этот слой последний.
1: Юрий, хорошо, а вот такой вопрос вот вам могу я задать?
0: Конечно.
1: А вот вы, почему вот вы считаете, что, скажем, каждый человек, он под одеждой один и голый. Может быть, у него 5 кож, может, он сам удивляется. Может, сегодня он такой, а завтра такой. Вот Достоевский в «Бесах» же это описал, полных гримлинов, которые сами в себе-то не могут разобраться. Может быть, и в вас уживаются две личности, просто одна задавлена. Откуда вы знаете, что Арнольд Шварценеггер не раздевается догола, и на нем какая-нибудь бабища тощая не скачет и не хлещет его плеточкой?
0: Дело в том, что это как раз вы как не специалист или человек...
2: По Арнольду Шварценеггеру?
0: Да, далекий от бабищ с плеточками. А вы думаете, что это какой-то, ну, простите, я в 3 утра слаб в терминах, но это не критический какой-то случай, бабиш, это достаточно все тривиально. И количество вот этих вот, ну, ни в коем случае не реинкарнации, а набор ролей, он кажется обширным только носителей их. Мне кажется, я такой разный, я такой многогранный, нифига подобного. Все вписывается в очень узкий, очень коротенький списочек ролей, которые человек корежит.
1: Вы рассуждаете как очень прагматичный, я бы сказал, человек, но вы рассуждаете как счастливый человек. То есть вы вот своей тирадой целиком сейчас сказали следующее, что вы целиком управляете своим вторым «я». Но оно у вас все равно есть. А есть люди, которые просто не подвластны своему второму «я». Их вот называют безумными какими-то. И в конце концов, может быть, у них все начиналось с понта, с какого-то, если вы это имели в виду. Но потом этот понт превозобладал, стал их вторым «я» и стал ими командовать в какие-то моменты, которые находят как вот приступ эпилепсии или там понос, понимаете?
0: Ну,
1: потом он с утра очнулся, посмотрел, что он сделал. Типа, и он сам не помнит, как это произошло. Он смотрит и думает, это сделал кто-то моими руками. Такое состояние, оно, в общем, тоже у кого-то, видимо,
0: дело
1: бывает.
0: Дело в том, что пределы того, что сделано его руками, кем бы то ни было, они весьма узки. Мы не берем случай каких-то выдающихся людей, коих там навек полчеловека, а обычный средний индивидуум, и не средний индивидуум, он весьма узок в своих проявлениях и убог. И вся эта многогранность...
2: Что ж вы так, Юрий, как-то сразу убог? Ну почему? Давайте лучше, значит, о чем-то хорошем. Ну что вы все время, значит, как-то смешиваете с грязью этого несчастного индивидуума?
0: Если мы возьмем любого гениального, как считается в этом веке, автора, и там, будь это кинематография, музыка, то у него всегда коротенький период в начале, когда через него проходит тот самое воздействие, о котором Александр сказал, что он просыпается в какой-то момент, понимает, что его руками сделано нечто великое по-настоящему. Его это дико прикалывает, вот его среднего обывателя.
1: А вдруг пугает?
0: Как угодно, его переводят в какое-то состояние.
2: Какие-то вы слова, Юрий, употребляете. Ну вот вы имеете в виду великих, так сказать, великого не прикалывает ничего.
0: Значит. Ну, кажется, когда молодой Бенюэль с молодым Дали сделал андалузского пса,
2: это было их прикалывало.
0: Безумно прикалывало.
2: Ну, так это, так сказать, личные, так сказать, проблемы.
1: Не, ну, кстати, Дали-то он реагировал на внешний раздражитель вот тем, что от него эти внешние раздражители ждали. То есть выскочить там на белом коньке из замка.
0: Александр, вы... это, в том-то все и дело. А потом, приколовшись, они вот сидят распахнутым ртом, ручинки раздвинут, ручонки, а сверху больше ничего не стукает. И он думает, блин, дай-ка я еще такого нафигачу. И все оставшуюся
1: жизнь... А это вы имеете в виду поток, это вы имеете в виду конвейер, это совсем другое.
0: Нет,
1: это
0: как совсем другое. Любой вообще человек, который претендует на какую-то исключительность, там, почти
1: так это
0: любой.
1: Уже он уже не имеет права на эту исключительность, если претендует. Исключительность она в том, что на нее нельзя претендовать, она сама приходит.
0: Так она приходит и тут же уходит.
3: Да, тогда... То есть ты считаешь, что после какого-то периода любой человек никогда не просыпается утром, не понимает, что он другой.
0: Нет, он тоже, его тоже заклинило, в том-то весь и ужас. И он всю жизнь играет себя великого, создает никому не нужные.
2: Существовала масса великих, которым вообще не надо было ничего создать. Не, в этом-то и разница.
0: Не, масса
2: великим...
0: за всю историю там человечества. Мы не берем эти 20 человек. Дело в том...
2: Нет, почему? Ну их очень на самом деле гораздо больше, чем 20.
0: Вот Александр вытащил глаза, он, видимо, пытается предложить это как-то на себя. Александр, мы вас...
1: Нет, я просто посмотрел на часы и посмотрел, как там оператор не показывает ли нам про аккумуляторы. Потому что вот человек простой, смертный, да, как вы его называете, обыватель, стоит, снимает все, что мы тут разговариваем. Федь, ты хотя бы думаешь, или... А, да, это Федор как раз. Хотя бы ты думаешь о том, что... Ну, видишь, он показывает рукой, типа, молчи, я снимаю. Вот так, какие разные люди собрались сегодня.
2: Порядочные люди бывают, Юрий, вот бывают.
1: Ну что, сперва музыка, потом новости, потом продолжение беседы.
0: Саша, у меня вопрос, уже не касающийся азартных игр, совершенно из, казалось бы, другой области человеческих отношений. Я недавно был на финале конкурса «Мисс Москва 96», и, наблюдая это шоу, великолепно организованное и поставленное, с очень неплохим интерьером, с хорошей организацией, с гостеприимными хозяевами, безо всякой иронии. И я был очень удивлен, что все это шоу вертелось вокруг довольно-таки стайки нескладных девиц, коих ни в коем случае нельзя причислить красавицам. Ну, за исключением, может быть, двух или трех, на мой субъективный вкус. И поражал диссонанс между вложенными средствами огромными, между талантом организаторов. Вот если бы люди делали концерты, это было бы сказочное шоу. Вот. И предметом шоу не то, что они какие-то плохие, там, такие, не такие, но это ни в коем случае не мисс красавицы. Я хотел у вас спросить, у тебя спросить... Пардон, я себя возомнил радиоведущим.
1: Нет, просто это просто тут рядом стоит Прохор, и ты, видимо,
0: да,
1: подумал, что это нас двое.
0: Раздвояется сознание. Вот как ты думаешь, зачем вообще придуманы конкурсы красоты? Потому что, в общем-то, люди этим занимаются явно профессиональные, кто умеет делать и конкурсы, и шоу. Вот если сделать какой-то грандиозный там концерт и выставить балалайшника, да, я не хочу обозвать балалайка, ну, соло, то явно это будет несоизмеримо совершенно. А здесь вот форма с содержанием как бы совершенно не... Зачем нужны конкурсы красоты? Потому что мы все знаем, что финалистки там и обладательницы призовых мест большинству мужчин просто не нравится.
1: А может быть, два варианта, как мне кажется. Первый, это может быть просто такой альтруизм, что вряд ли. Потому что в наше время альтруизм, ну, просто желание по-другому подарить людям праздник, основываясь пусть на каком-то корявом материале, но вот, видимо, такой набрали. Но это предположение очень слабое и так чисто предположение оптимизма, оптимиста. А второе, на мой взгляд, более реальное, это просто отмывка бабок. То есть, скажем, там уже у таких мероприятий масса спонсоров, спонсоры все различные структуры финансовые, которые... вполне могут, скажем, пожертвовать на этот конкурс какую-то сумму, реально, скажем так, превышающую то, что этот конкурс себя вместит.
0: Ну а почему бы тогда при всем при этом у обычного мужчин, связанных с деньгами, по крайней мере, достаточно сильно развит сексуальное восприятие женщины, такой, в общем-то, брутальный вкус, почему же тогда не выбрать красивых теток с развитыми вторичными половыми признаками, с хорошей фигурой?
1: Может быть, знаешь почему? Может быть, потому что такие вот они и сами знают себе цену, и их особо не вытащишь туда.
0: Если все равно деньги большие потрачены.
1: Нет, ты не понял. Например, если красивая идет баба, да, ты же не подойдешь ни на улице, не скажешь, давай в конкурсе красоты участвуй. Даже если подойдешь,
0: почему?
1: Она скажет, я и так знаю, что я нормальная. Ну, в принципе, у нее и так все есть. Либо она, если она еще и умная, она скажет, что у меня все достаточно. Если она просто глупая и красивая, то есть овощ, да, то она все равно свою задницу возит в овощевозке, в Кадиллаке, там, по парикмахерским. То есть ей это не надо. А, как правило, вот участие в таких конкурсах, оно, в общем-то, дает возможность вот посублимироваться, может. Но это я не знаю, с точки зрения вот самих женщин.
2: Потом, честно говоря, я все-таки думаю, Юра, что у вас какой-то очень такой своеобразный вкус, не такие уж плохие были девушки на конкурсе красоты, чтобы уж совсем прям так
1: смешивать. А я вообще не вижу.
0: Мне фотограф подарил фотографию из раздевалки с этого конкурса.
2: Ну, из раздевалки, значит, ну что ж, вы еще меня... в женский туалет зашли, Юра, значит.
0: У меня ребенок просто был дико поражен дряблостью живота.
1: Не, ну, кстати, вот такой, такой момент, вот давайте вот посмотрим. Вот есть, например, известная как красотка, как ее считают, Клаудия Шиффер, да? А есть Шаде. Я, например, знаю одного человека, действительно реально существующего, который говорит, Клаудия Шиффер классно выглядит, а Шаде какая-то черномазая, некрасивая.
0: Для меня ноги некрасивые.
1: Да не знаю, но нет, для меня вообще надо. То есть нельзя просто сравнивать тут это адское вымя белобрысое с, например, с утонченностью Шаде. У меня вот такой вкус. Может быть, кто-то западает на морщины. Вот, например, вчера состоялся...
2: Это у вас больная тема, я смотрю.
1: Морщины, конечно. Вчера состоялся конкурс вручения «Серебряная калоша» по ряду номинаций. Там такой персонаж для меня очень так новый. Я, честно говоря, толком не знаю, кто он, чем занимается. По кличке Петлюр. Он вытащил какое-то старое вымя в таких розовых штанах, которое вот показывало там свои вот эти старческие дела. Может быть, для кого-то это... Ну, понятно, что это все делалось в этом контексте как стёб, да? Но...
0: Пани Броня быть... очень
1: да, вот так ее звали, да, польское имя, я запомнил.
0: Шоу-вумен, вы зря совершенно...
1: Ну, я не говорю же, я же не говорю, что она плохая. Я говорю о том, что... Может быть,
0: нет, она-то вот самоценное вид... просто культурное явление, я нисколько не иронизирую, потому что, в общем-то, она хороший шаман, и Петлюра использует это в своих шоу весьма успешно.
1: Я сейчас говорю об ее образе.
0: Причем что... здесь она не есть женщина, продукт как форма женская, чем является, в общем-то, конкурсантка конкурс красоты, а пани Броня, она вместе со своим партнером по прозвище Ленин. Это часть шоу, хорошо поставленного и талантливо организованного.
1: Я говорю про ее визуальное восприятие. Так, может быть, для кого-то она очень прекрасна. Ну, красиво именно. Вот, конечно, я к тому говорю, что, может быть, действительно вот стоит провести социологическое исследование серьезное вот на ту тему, что является критерием для отбора на конкурс красоты. Вот, это же достаточно интернациональное понятие, раз это конкурс целый, да? То есть, значит, у целого... ну, не круг даже людей, а вот целого земного шара, может, исключая Эфиопию, где там должно быть вымя до колен и уши до плечей, это серьезно, да? Вот. Должен быть одинаковый взгляд на красоту. Вот.
0: Но дело в том, что спутницы гостей конкурса и спутницы членов жюри, тех, кто сидел в партере, они выглядели куда более сексапильно.
2: Ну, я бы не стал так утверждать, Юра. Все-таки, значит...
1: Может, если их там, раздеть, там морщины.
2: Вот, во-первых, там, значит, все-таки были победительницы предыдущих конкурсов. То есть там были не просто спутницы, значит, какие-то так абстрактно взятые с улицы, значит. А во-вторых, все-таки, ну... Они приблизительно одного уровня. Если эти девочки со временем научатся себя вести, это же, ну, они же совсем молоденькие. Им же там 17, 18, 19, ну, мало кому за 20.
1: У них еще лопатки торчат.
2: Ну, они еще молодые девушки, у них еще нет просто опыта.
0: И грабельки.
2: Ну, значит, я не знаю.
0: Лопатки и грабельки, лопатки
2: соводят. Значит, я вообще очень жалко, что радиослушатели не видят вас в прямом эфире, значит, Юра, я стесняюсь сказать, значит. Понимаете, так сказать, вот это вот, там один из, ну, я не буду говорить, кто там, значит, был один господин, который как-то раз в беседе, значит, заявил, что девушки там, значит, из какого-то агентства не умеют ходить. Вот. И, значит, мне пришлось попросить его пройтись. Ну, он, правда, пытался отговориться тем, что он, значит, не является работником, не манекенщицей там, и так далее.
0: Мне
2: но,
0: очень жалко, понимаете, что вы, Юра, господ и девушек оцениваете по одинаковым критериям.
2: Ну, как бы я не
3: понимаю. Манекенщицы должны судить манекенщиц.
0: Мне вас глубоко по-человечески
2: жаль. Я не по одинаковым критериям оцениваю. Ну, просто, значит, если вы сам не Ален Делон, то, значит, и помалкивали бы с дожетом себе. Я ничего плохого-то не хочу сказать, но, в общем-то, так
3: Паша,
2: сказать...
3: а ты же им оценки ставил, половину отсеял, ты Ален Делон.
1: А какой, какая, кстати, вот какой критерий вот, отсеял? Вот, почему отсеял?
2: Вот я сидел в жюри на полуфинале этого конкурса, значит, вот я отсеял, так сказать, по объективным причинам, то есть если там же девушка не проходила по возрасту, там было очень много... молоденьких девочек.
1: А были попытки вот как бы возраст фальсифицировать?
2: Нет. Они, ну,
0: они по годовым кольцам оценивают, они делают контрольный надрез.
1: На пяточных вот областях.
2: Нет, ну есть же паспорт, у нас же страна такая.
1: Паспорт сейчас денег стоит совсем мало уже.
2: Мало уже, да?
1: У меня их 5.
2: Да. Ну вот, не знаю, Юрий, а у вас сколько паспортов? Можно поинтересоваться?
0: У меня один молоткастый серпастый.
1: А второй на правом плече наколот.
2: Да. Ну вот, я не знаю, я бы все-таки не стал так унижать, значит. А победительница была просто очень милая девушка. И, так сказать, вот в шестерку сильнейших попали, так сказать, я считаю, что действительно симпатичные девушки.
0: Я думаю, что этот шепелявый речитатив... в общем-то, сублимированный образ маньяка. Он, конечно, убедил нас в обратном тому, что было декларировано, и мы понимаем, что здесь
2: все не так просто. Не совсем понимаю, значит, почему. Ну, не да, я, значит, может быть, не очень хорошая дикция у меня, но совершенно, по-моему, ни к чему это говорить, значит, в прямом эфире. Все и так слышат это.
1: Я предлагаю, может быть, послушать мнение наших радиослушателей, если таковое имеется.
0: Я попросил бы сейчас как-то отфильтровать звонки именно на тему конкурсов красоты.
2: Нет, я попросил бы, значит, фильтровать базар вообще.
1: Телефон в нашей студии 203-19-22. Если у вас есть какие-то соображения на затронутые нами многочисленные темы, звоните, мы вас выслушаем. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Я тут чуть-чуть... Я вообще куда попал?
1: Плохо. Плохо. Дело в том, что там явно неисправное санаборудование и какой-то сзади бульканье, треск. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: А вот я бы хотел задать вопрос такой, Лаерскому. А вот, в принципе, вот, как вы относитесь это, к панк-музыке, например?
1: К панк-музыке?
5: Да.
1: Такой вопрос музыкальный.
5: Да, ну вообще вот так вот.
1: Спасибо за вопрос. Хорошо, хорошо.
0: Ты думаешь, из Гилмора победит, Сань?
1: Ну, сейчас, думаю, уже нет, потому что один из них, насколько я знаю, уже покоится. Вот. Но смысл в том, что панк-музыка, опять же, что в нее вкладывается. Sex Pistols очень люблю. Очень серьезный коллектив, очень сильный и очень, кстати, грамотно играющий. Вот эту музыку. А то, что вот иногда сейчас подразумевают под словом панк.
0: Ди Тоттен Хостен, да, новый эфир.
1: Это я даже не знаю, не слышал. Ну, когда просто вот этим словом прикрывают неумение и несостоятельность, конечно, это смешно. Я не могу это не любить, просто смех вызывает. Потому что у Sex Pistols все было грамотно просчитано, и на них работало очень много серьезных людей.
0: Ну, а тебе не кажется, что все их потуги, они как-то вот, глядя с сегодняшнего дня, кажутся немножко наивными и искусственными? То есть вот такая отвязность роллингов, например, ранних, да, она и сейчас довольно-таки органичная. А то, что делал Сид Вишес на эстраде, делает сейчас любой нормальный такой демократический, постдемократический панк.
1: Не совсем я с тобой соглашусь, потому что вот если очень внимательно прослушать...
0: Майвей, например?
1: Нет, не Майвей, а целиком вот эту пластинку «Great Rock'n'Roll Swindle», там может обнаружиться масса таких веселых нюансов по сведению пластинки и по исполнительскому уровню музыкантов, которые вряд ли сейчас уже можно как-то повторить. Можно подражать весьма искусно, но повторить не удастся. Вот я в этом уверен. Но это мое мнение, опять же. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
6: Здравствуйте, уважаемый вами Саша, все товарищи. Вы просто прекрасно сегодня сидите, слышите вас одно удовольствие. Жаль лишь, что многоуважаемая сударыня, она чего-то не очень принимает участие в разговоре о женщинах, о предмете, знакомому ей первоисточника. Вот. Как вам удобнее будет, если я сразу выскажу свое мнение, или если вы сначала что-нибудь скажете?
7: Да давайте сразу высказывайте вы.
6: Тут я думаю как, что поскольку как бы количество богатых людей у нас в стране растет как-то очень нехорошими темпами, а количество красивых женщин пропорционально не увеличивается, этим людям, чтобы антрепренеров разных не посылать во все города и веси, просто организуются вот такие конкурсы для отсева овощей сквозь специальные сито, в которых вы, как я вижу, как член жюри принимаете участие. Наверное, отсеяли.
7: Хорошая теория у вас.
2: Да, кстати, не так глупо.
7: В этом есть свое рациональное зерно.
2: Может быть, это какой-то такой философский подход к вопросу.
6: Ну, можете еще о чем-нибудь меня спросить. Кстати, я хотел бы представиться.
7: Да.
6: Я лидер партии кислородной подушки.
7: Угу. Вы знаете, уважаемый лидер, замечательно, это все очень хорошо. Вот все, что вы говорили до этого, было в тему. Понимаете?
6: Ага.
7: Вот, а вот это, уже немножко перегиб.
6: Ладно, больше не буду.
7: То есть, это понятно, хороший авангард, это было смешно на ранней паре. Это я просто говорю откровенно то, что сейчас думаю. Сейчас это уже не смешно, а доставляет всем, может быть, даже, кто нас слушает, какой-то типа вот такой вариант. Фу, блядь, опять. Понимаете, вот так это называется.
6: Это было сказано для моих друзей, которые по всем...
7: А вы друзьям позвоните по телефону и скажите, я в такое-то время буду туда звонить. Вот спасибо за...
6: Подождите, да. Ну куда же вы? Куда же вы? Могли бы продолжить.
7: Да, мы слушаем.
6: Ну вы как? Спросите меня еще мне. Я как вокс популя могу что-нибудь вам еще сказать.
7: Ну, если вот...
6: Да, кстати, я вот был на последнем твоем концерте в «Небе и копыте». Весьма неплохо.
7: Мы очень старались. Спасибо все-таки за звонок. Кстати, после этого концерта похудение произошло у всех участников коллектива. Вполне серьезное. Композиция.
2: Насколько?

0: Вот все-таки Юрий как бы несколько сомневается в том, что на вот эти конкурсы красоты просто не приходят красивые по-настоящему девки. А вот у меня такая возникла мысль. Очень часто, не знаю, как сейчас, вот раньше, по крайней мере, встречались такие объявы, или, ну и по радио давали, что набирается массовка, там, девушек там, от такого-то до такого-то возраста для участия в таком-то фильме. Вот, может быть, конкурс красоты чисто в совковом менталитете, вот здесь он воспринимается как нечто пошлое, порнографическое и такое ущербное. А если, например, дать объяву, что для съемки в фильме там какой-нибудь Людовик XIV набираются такие девки такого-то возраста, вот, они туда все подгребут.
1: Просто дадим эту объяву.
0: В чем дело? Вот те автомобили, на которых мы все сюда приехали, не вместят. Придется на багажник сажать. Нет, я хочу к тому подвести, что, может быть, если дать этому всему какой-то интеллектуальный еще уклон, то, может, и сбегутся нормальные бабцы, и тут ты их цоп. И сказать, на самом деле вы пришли на конкурс красоты. Вот, вот ты как знаток этого дела, как фишка.
1: Наверное, думаю, что да. Но вот видишь, Саш, понимаешь, тут все очень зависит все-таки от личностей, так сказать, вот ведущих. Я, как вот я уже говорил, что если... Может быть, если ты начнешь, так сказать, это делать, то тогда они сбегутся.
2: Ему тетя Надя тогда зенки вытерпите.
1: Ну, это уже другой вопрос. Почему? Это же, так сказать, профессиональный
0: аспект. И Прохор, кстати, тоже. Прохор тоже.
1: Нет, ну, это как бы... Это же профессиональная деятельность, никакого отношения к сексу, собственно, не имеющая. Почему сразу какие-то зенки?
2: Ну, она же... Я не говорю, ну, что она ему яйца оторвет.
1: Юра,
2: зенки вытерпите.
1: Я, в общем, на вас удивляюсь, честно говоря. Я вот тут слушаю вас уже несколько часов. Я просто не понимаю, что вы все так буквально понимаете, значит, в конце концов.
2: Ну, ты про профессионализм заговорил?
1: Я профессионализм заговорил, а вы что, значит? Так, тем не менее, значит, я думаю, что вот если, так сказать, личности будут такие, как вы, Саша, вот которые, так сказать, все-таки известны и пользуются уважением среди особенно молодежной части, значит.
0: Есть филейная часть, а есть молодежная.
1: Да, вот именно об этом я и хотел сказать. Вот, собственно, а про филейную часть, наверное, Юра нам лучше расскажет. Хорошо в этом разбирается.
0: Давайте послушаем, что еще мнение может быть.
1: Да, может быть, есть еще какие-то мнения.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот, а я хотел бы узнать у Саши, вообще у всех там присутствующих, вообще, а вот что для вас такое грань между порнографией и эротикой, что для вас красивая женщина? Еще... Вы можете сделать такую вещь, я вот только что к вам попал, я вам задал вопрос по банку. Вы бы не могли такую вещь сделать, сказать так вот в радио, так вот, дорогой Влад, так, с тобой там разговаривал, так, Лаэровский, вот так вот, чисто, потому что я сейчас записываю это, я хочу своим это друзьям
0: дать. Хорошо, дорогой Влад, с тобой сейчас разговаривает Лаэровский.
3: А вот, ну еще извините, все-таки вот скажите, как вы... Что для вас грань между порнографией и эротикой, что для вас идеал женщин. Не только физически, но и, так сказать,
0: понятно, понятно.
3: Ее система ценностей вообще ваша.
0: Спасибо за вопрос. Сейчас Виктория ответит. Мы слушаем вас, Виктория. Вопрос вам.
4: Где грань между порнографией и эротикой? Ну, я думаю, где-то здесь.
0: Вот я, честно говоря, того же мнения
1: придерживаюсь. Ну, тут просто можно, по-моему, ответить. Все же очень хорошо. Вот, эротика кончается там, где начинается Юрий.
4: То есть ты имеешь в виду филейную часть?
1: Да, вот Юрий усиленно пытается все превратить из эротики в порнографию. Это не особенно хорошо, Юрий.
2: Мне лестно быть тем самым водоразделом. Вы не то подумали обо мне.
0: Нет, ты-то не водораздел, ты буй. Давайте следующего радиослушателя послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Вы знаете, вот я бы хотел вернуться к теме азартных игр.
1: Очень хорошо.
5: Вот я бы просто хотел спросить у вас, вы, наверное, все там в школе учились, да?
1: Нет, нет, нет, не все, конечно, но многие.
5: Ну, хотя бы некоторые.
1: Да.
5: Ну вот, просто в школе практиковалась такая игра... Ну, в последнее время на фантики, на вкладыши от импортных жвачек и так далее. Ну вот, по крайней мере, лет 5 это назад было.
0: Вы знаете, извините, что перебиваю вас. Вы напомнили мне еще, то есть помимо фантиков, то есть это вот там кидать фантики, да, так с уголка стола какого-то. Мы знаете, во что еще играли? В отделочную плитку, вот воровали с домов плитку, отбивали, правда, вот, ну, типа вот такие квадратные прибамбасы, да? Вот там всю мозаику Ленина в школе разобрали, там Лукич был такой, разобрали и играли.
2: Приветствуем вас, выпускник 91-го года.
0: Да, извините, суть вопроса.
5: Так вот, я бы хотел спросить, вот в ваше время такого типа игры были? То есть, ну, там на конфетные фантики.
1: Безусловно.
0: Спасибо, спасибо. Да.
1: Были, конечно. Да.
2: Вот самые лучшие были фантики вощеных конфет. Это вот взлетная такая. Они были весьма плотные и не промокающие.
1: Ну, вот видите, вот, собственно...

0: Было не отбирать. А ну, все это было по-доброму, это все было.
1: А у нас был очень агрессивно. В классе Б был огромадный хулиган, который умел там мог всех победить вплоть до восьмого класса, но все время продувал в трясучку. Он так деловито убегал на второй этаж, где были завтраки, дети с деньгами на завтраки, набирал тут же на следующий кон и бежал отыгрываться, опять все проигрывал.
0: Адский человек.
2: Да-да-да, но это правильно, так сказать, понимал уже тогда, что, значит, одно дело у детей, которые на завтраке, а другое дело, значит, играть.
1: Проиграть, да.
2: Конечно, это очень правильно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
3: Алло, алло, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Дело все в том, что слушая вашу программу и присутствие как бы в сегодняшней своей жизни, натолкнулся на следующие идеи. Как вы относитесь, вот гости, да, гости, как бы к проявлению такого демонизма, когда мы в детстве были друзья, а вот столкнувшись сегодня в реальных обстоятельствах другого времени и получились враги. У вас наверняка тоже такой был, когда, в общем-то, кореш такой, да, вот, с которым там...
0: Братан, вопрос понятен. Вопрос
3: в детстве пили.
0: Сейчас вот Юрий бьет себя в грудь, сейчас он ответит. Спасибо за вопрос. Действительно, вопрос интересный.
1: Но дело в том, что не хочется ерничать на эту тему, потому что она довольно-таки больная. Но банальная подводка, нельзя войти в одну реку дважды, так и есть такая мудрость древняя и непреложная, что никогда не нужно возвращаться туда, где тебе когда-то было хорошо. И ты будешь по меньшей мере страшно разочарован. Никогда не возвращайся к былым любовницам, к старым друзьям, в места, где тебе в которых
0: было хорошо.
1: Было хорошо, да.
0: То есть... Но тянет ведь, как выпить.
2: Нет, не совсем понятно, Юра. То есть, если вы считаете, что если вы когда-то были дружны с человеком, и вам было с ним очень хорошо, то общаться с ним теперь уже не надо.
1: Если это
2: как бы приятен
1: если
2: он
1: не эта
2: был.
1: Дружба не развивалась сама собой, то она...
2: Ну, а если она по каким-то причинам, не зависящим от тебя и от этого человека, прервалась...
0: Например, переехал в Америку, да.
2: Да,
0: то потом что вернулся, и вот...
2: Или не вернулся, или, так сказать, как-то он приехал на год там или на что-то, ну, как-то... Довольно
0: и вообще, кстати, понятие враги, это же не просто там вот не общаться и неприязнь. Враг это кто? Это кто может в подъезде подождать, дать гантелей?
2: Ну,
0: только
2: да.
0: Так, по репе сверху хлоп,
2: да.
0: Все, это вот уже враг.
2: Нет, есть, тут как бы речь идет не о просто, а не друзьях, а именно о врагах.
0: Да. Это что-то, может быть, это феномен детей и матерей. Ведь известно, что срут в душу больше всего те, кто ее лучше душу знает.
2: Нет, ну я думаю, что человек имеет в виду сейчас, что обстоятельства жизни складываются так, что просто вот как бы жизнь превращается в такой вот кошмар. Но это просто вот поменялись правила игры, а по новым правилам невозможно играть. Трудно. Я думаю, что это так.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Здравствуйте. Мне показалось, что вы как-то немножко неправильно ответили вот на вопросы.
0: Вы говорите погромче, очень плохо слышно.
4: Нет, кажется, суть в чем, что когда дети объединены такими детскими интересами, они могут на этой почве строить свою такую маленькую дружбу, но в дальнейшем, когда индивидуум развивается и усложняется, они вступают в то, что называется, ну, как естественный отбор, борьба за выживание. И вот тут как бы мысль о том, что когда-то давно они были очень близки и, может быть, помогали друг другу, а теперь вынуждены соревноваться, вот тут вот у них и начинается двойной усиленный конфликт, который вот приводит к такому серьезному вопросу.
2: Ну я не думаю, что человек имел в виду совсем детские там какие-то переживания.
1: Нет, ну а...
0: Ну, еще такой момент, что в таком случае должна быть какая-то мудрость в хорошем смысле этого слова. Если уж вы такие там дружки, что там какое соревнование, то есть, ну,
2: да, как,
1: что, можно там, объект можно-то объединиться, да, и кого-то еще победить.
0: Тут победить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло.
5: Ну, во-первых, всем доброй ночи.
0: Спасибо.
5: Вот, прежде всего, ведущему, настоящему.
1: Я игрушечный.
5: Ну, типа плюшевый.
2: Как вы зрите в корень?
5: Да, ну, во-вторых, насчет филейной части, зря вы вообще вообще фирма Фили, она интересные вообще вещи надо.

0: Правда, что.
1: Вот так что.
2: Фирусили.
0: Фили и маслы есть такое.
3: А, ну, мы слушаем вас,
1: да.
3: Мы слушаем вас.
1: Ну, так просто, во-первых, хотел мнение высказать такое, что что-то вот ближе там, там так, 12, там вот, начиная оттуда, вот, как передача из живей шла. Вот, ну, в общем, это все слишком серьезно.
0: Устали фигню нести.
3: Спасибо за заявление. Ну а как, серьезная программа, вы все прекрасно знаете, кто эту программу нашу слушает, все прекрасно знаете, что программа изначально, в общем-то, финансируется очень серьезными организациями. Кстати, вот, как пример, я неоднократно приводил, это наша маленькая победа, это прекращение поставки, наконец, этих диких отродий, неведомых зверушек, это куриных окороков, так называемых, все это после сигнала нашей программы, после определенного воздействия на определенные органы. Я бы сказал. Мало того, в ближайшее время мы планируем провести такие же акции с такой гадостью, как Сникерсы, Памперсы, Марсы и прочее. Вот это вот все. Все это все.
4: Кока-колу, Пепси-колу я одобряю,
3: конечно,
4: полностью.
3: Конечно. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
5: Алло, добрый ночи.
3: Добрый ночи.
6: Молвила собачка Монморанси, увидев шапку из меха опоссума.

0: Итак, через полчаса наш теплоход, принадлежащий нашей компании, делает остановку. Ну, вы все, конечно, пойдете купаться. Так вот, знаете, милые девушки, в водах бассейна Амазонки водится так называемый сомик кандиру, или, правильно, по латыни, ванделия цирхоза. Существует несколько видов, примерно от 9 до 22 сантиметров, блин. Примечателен он тем и весьма, что является единственным позвоночным, способным паразитировать на человеке. Как он это делает? Очень интересно. Привлеченный запахом мочевины, кстати, не надо писать в наш бассейн, для этого есть туалеты, он проникает в мочеполовые отверстия различных животных, в том числе и человека, вызывая при этом мучительную боль. Присоск у него нет, зато есть шипы на жаберных крышках, которыми он удерживается в узких каналах. Удаление возможно только оперативным путем. Ну, вам, девушки, сами понимаете, ампутировать нечего. Хотя аборигены утверждают, что сок там некоторых видов, там каких-то растений, кому-то там что-то помогает. Этот сок пойдите, найдите. Так вот, короче, девушки, это одна из самых опасных рыб бассейна Амазонки. Еще там эти пираньи, шмираньи, электрические скаты, анаконды, ягуары, капибары, шмапибары, там, ну, крокодилы. Кандиру. Местные аборигены спасаются от кандиров этих, надевая своеобразные, типа гульфиков из скорлупы кокосовых орехов или пальмовых волокон. Так что не купайтесь нагишом. Или уж, по крайней мере, в воду не писайте. Кстати, на нашем теплоходе у бассейна тоже есть туалет. Все равно этот кандиру у вас потом издохнет. Задохнется, когда всю кровь высосет. Так что вам от этого все равно легче не будет. Вот, а теперь желающие могут искупаться. Спасибо за внимание. Спонсор круиза – группа «Катетер».
1: И я приветствую в студии, так сказать, гостей нашей программы. Это группа «Катетер». Это следующие джентльмены. Господа Пицца, господа Рауль Факов, господин Сак Челленджер. И, собственно, приглашенный специально ради такого случая, уже известный вам всем, особенно тем, кто читает замечательную газету, журнал «Искусство и техника». Это искусствовед Эдуард Савельевич Гамазда. Вы, кстати, уважаемые, тоже можете собраться там мыслями своими разными и, так сказать, потихонечку крутить диск, набирая номер 203-19-22, ежели у вас появятся вопросы по существу в группе «Катетер». Но я предлагаю послушать все-таки выступление замечательного Эдуарда Гамазды. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Что бы вы хотели нам сказать? Потому что я вижу, у вас огромный список вот в руках и чертежи вот эти там.
2: Да-да-да.
1: Вот хотелось бы узнать, что.
2: Но дело в том, что действительно приятно услышать живую, настоящую музыку.
1: И, кстати, сегодня был очень неплохой борщец, вот заметьте, оставленный нам вот счет дневной смены. Обычно...
2: Вы знаете, вы не обращайте внимания, что я тарелки за собой, по-моему, просто у меня привычка такая.
1: Ну?
2: Вот. А что касается услышанного, то действительно я... услышал эту запись первый раз, но как авторитетный специалист могу сказать, что это достойно. Единственное, что мне не понравилось, как искусствоведу, это небольшие шумы, которые наблюдались. Ну, может быть, это зависит от качества.
1: Это просто происходит разгрузка за окном. Это вот совершенно не на фонограмме было.
2: В целом впечатление очень хорошее. Я в следующей своей работе о современной молодежной музыке упомяну о вас. Потому что действительно
1: И главное, конечно, чертежи.
2: Да, да. Ну, мне передайте, пожалуйста, чертежи ваших установок как-нибудь. Калечку я сниму с них.
3: Да, все непременно, с удовольствием. И более того, отчет о нашей научной работе тоже будет вам представлен.
1: Кстати, я позволю от себя сказать, извините, что я перебил вас, но многие наши радиослушатели сейчас в некотором недоумении. Задают они вопрос себе, ну и, соответственно, нам, как так, вроде музыканты, какая научная работа. Но я думаю, что нужно открыть секрет. Действительно, группа «Катетер» — это, в общем-то, сказать, конгломерат людей, имеющих высокие достаточно научные степени, звания и должности. И, в общем, насколько понял я, вот из того пресс-релиза, Лиза, которую вы вот написали в прошлый раз на стенке, пришлось его зашпаклевывать все радиостанции, как бы целью вашего творчества все-таки является популяризация в такой доходчивой, скажем так, форме идей чистоты, идей какой-то такой гуманизации гармонических отношений человеческой, понимаете ли, особи с природой.
3: Да,
1: это я прям процитировал со стенки, да, чтобы.
3: Совершенно верно. И более того, мы даже пытаемся осветить в своей работе некоторые ранее, ну, так сказать, скрытые от вас подробности. Ну, программа «Монморанси» специализируется главным образом на орнитологии, как всем известно.
1: А, да, конечно.
3: Вот. А вот ихтиология, в общем-то, оставалась до сих пор белым пятном, скажем прямо. Вот. Небольшое, так сказать, приоткрытие этого белого пятна вот перед песней предыдущей. Это вы просмотрели и послушали пиратскую видеозапись одной из лекций. Запись, причем, была сделана настолько безграмотно, что...
1: А потому что даже... на кинопленку, не на видео.
3: Нет,
1: даже,
3: нет, да? На видео он просто забыл на снять видео? Крышку с объектива, поэтому никто ничего не видел. Ну так, то голос записался.
1: Там. А это, кстати, вот недостаток всех дилетантов, они как бы...
3: Ну правильно, все-таки пират тоже должен быть грамотный. Вот, кстати, между прочим, можно подумать и о ликбезе для пиратов. Видео, аудио и прочих там.
2: Не, ну вообще вот мне как искусствоведу приятно очень то, что вот, та старая традиция, которая в народе именовалась как «физики шутят», она, в общем-то, и живет в наше время, несмотря на вот, тяжелое, наверное, положение ученого.
3: Да что говорить, не сахар положение ученых. Вот знаете, был такой знаменитый француз, который изобрел акваланг, Жак Ив Кусто.
2: Так что, вот нет, его вот... звали, простите, его звали Луи Акваланг, это его именем, собственно, и названо.
1: В принципе, да, просто нет, как бы на Жак Ив Кусто это вообще
2: там
1: же
2: был
1: как
2: большой
1: бы...
2: судебный процесс, поэтому...
1: Это как Сашок Дюма, это вымышленный.
3: Да нет, ну это псевдоним его научный. Ну, да. Понятно, да. Ну это, конечно, все знают. Так вот у него же даже его судно сгорело, которое называлось «Калипсо».
1: Да. Судно?
3: Да.
1: Ну, вообще, да, я слышал тоже, что он уже
2: приболел
1: к старости
2: недавно,
1: был.
2: Да,
1: совершенно
3: и он не имел возможности плавать, он заказал себе новое судно, «Климаксо», вот, но перед тем, как, значит, его ему
2: ну,
3: построили...
2: Ну, ржавое же было очень. Вот,
3: тут дело в том, что есть... Я сейчас просто про здоровье Жака Кусто скажу. Да. Но там интересный вопрос, потому что его с тех пор никто не видел больше. Одни предполагают, что он начал очень сильно бояться воды, но по другой теории, наоборот, он настолько к ней привык, а так как у него судна не было, он все время лежал у себя дома в ванной, не вылезал из нее. Так только периодически воду там менял в ней. Вот. И... Когда нужно было обкатать вот это вот его новое судно, вот, он его... просто не мог выйти из дома, потому что он не мог вылезти из ванной.
2: Но... А я слышал, что его прямо в ванной доставили на борт.
3: Нет.
2: Об этом еще это... даже одна телевизионная программа.
3: Это уже произошло потом, после обкатки судна. А вот обкатка этого судна, это вот как раз и было то, о чем мы слушали перед этим. Вот это вот круиз по реке Амазонки.
1: Вот вы знаете, раз... я вот совершенно недавно тут, так сказать, посетил, у нас разнарядка приходит, мы обязаны теперь всей программой посещать. Ну, разные совершенно там лекции, там вот кто, сейчас же зима приближается, а начинается вяз, значит, рукавиц для продажи потом как бы на улицах. То есть идет безвозмездная, значит, раздача рукавиц бабушкам, те продают их, вроде и бабушки при деле, и бабки имеют, ну, как бы и люди покупают, ну, понимаете. И я посетил интереснейшую такую криминальную лекцию, где сказали, что вот один прикинулся мертвым, он специально лежал месяца 4 в ванной, не вылезая, пока у него тушка не стала вся такими волдырями, а когда вошли милицейские разные, он прям закрыл глаза, перестал, дескать, дышать, и все подумали, что он уже разложился, выкинули на помойку его, вот, и он таким образом вот как бы освободился от пут социума. Вот так вот, ну...
3: Ну, жив-то он остался.
1: Или... это умалчивается там. Но, судя по...
2: Нет, ну я насколько слышал, что это было, собственно, было просто ему редакционное задание дано. Это же корреспондент был одной из известных газет ленинградских, то есть, прошу прощения, санкт-петербургских. Ему было дано редакционное задание относительно того, как быстро привлечет запах разложившегося тела соседей, дабы они вызвали надлежащие спецслужбы.
1: То есть проверка бдительности.
2: Да, просто. Конечно. Ну,
1: представляете?
3: Да, ну вообще лучше перебдить, чем не добдить, это понятное дело.
2: Но лучше не перепить.
3: Смотря чего.
1: Но...
3: Смотря чего.
1: Вы знаете, я вот что хотел все-таки узнать. Как бы да, ну, возвращаясь к теме всемирной вообще и поголовной катетеризации, поскольку это процесс, он как бы и был, он и есть, он и будет... Но все-таки что же, так сказать, сподвигло вас взять именно это название? Ну, ведь известно, что как бы вот такой там человек, как Григорян, да, у него там своя ассоциация, он крематорий назвал. Кто-то там еще как-то, да, ну, то есть все названия, они как бы происходят от какого-то сильного впечатления, полученного от жизни, собственно. То есть, видимо, кого-то из участников коллектива должны были прям утыкать катетерами, как опоссумы, пиписьками, чтобы так он проникся вот этой идеей и чтобы вот так задело. Или... Вы считаете этот действительно уникальнейший, я считаю, медицинский инструмент просто как бы настолько великим, что решили его, так сказать, увековечить в названии музыкальной группы?
3: Нет, отнюдь. На самом деле все просто. Дело в том, что катетер — это такая трубочка, через которую оттекает все отрицательное из организма. Вот поэтому мы взяли на себя такую смелость назвать наш замечательный коллектив таким именем. То есть вот канализация всего нехорошего, что накопилось в организме.
4: Дренаж.
3: Дренаж, совершенно верно, уважаемый. Вот так все это и происходит. Собственно, я надеюсь, я ответил на ваш вопрос, да?
2: Безусловно.
1: Ну что же, я хотел все-таки немножко порасспросить вас о последних, скажем так, медицинских находках, но в основном меня интересует, поскольку вот мы заговорили с уважаемым Исааком Челленджером о ихтиологии, действительно, вот такая наука, как лечение рыб, с птицами как бы все понятно, то есть там и катетеры, ведь вот вы сейчас наверняка проходили внизу, у нас здесь на первом этаже открылось отделение нашей клиники, вы видели там, значит, катерированных животных и птиц там разных, у которых отток происходит, ну, там в основном старые особи. А как быть с рыбами? Ведь очень у огромного количества населения скопилось огромное количество их, любимцев, чешуйчатых, понимаешь? Вот. А чешуйчатые любимцы дохнут не бей лежачего. Это тоже не секрет. Вот лечение. Мне очень интересно, открыт ли метод лечения? Я знаю, что вот... Один из вас, я не буду называть его имя, вдруг он откажется от этого, даже, как сказать, рыбий терапевт, то есть человек ему приносит рыбу в презервативе, там вот как вот в рекламе, а он, значит, ее слушает даже, и специальный вот этот вот для отслуха рыбных кишков, там такой прибор. Вот, насколько это правда, если правда, то не могли бы поподробнее рассказать об этой стороне вашей деятельности?
3: Насчет подробностей я не знаю, поскольку вода, как широко известно, она заразу разносит. Чем водянистее организм, тем больше он заразней. Тем более меня удивило, когда я в коридоре увидел вас тут девушку такую в чешуйчатой куртке. Мне сказали, что ее зовут Прохор. Я так удивился. Это было безумно интересно.
1: Вы знаете, а значит, она опять бегает по коридору нагишом. Дело в том, что не такое бывает. Поразительная болезнь. Она уникальна в своем роде, но тем не менее мы ее очень любим. Надеюсь, вас она не трогала. Может, это заразно. Если трогала, то сейчас мы вас ототрем пимаксоли.
3: Дело в том, что я, по-моему, заметил у нее не то жабры, не то жаберные щели. Я сразу начал ее сравнивать с акулой, потому что мордочка, пардон, не мордочка, конечно, личика, вот немножко напоминала физиономию такой-то тигровой акулы.
5: и 3 ряд зубов было, по-моему. А может, я обсчитался.
1: Но это вставные, но... вот эти, знаете, чтобы поправ был челюстных систем, а ей одели такие вот прижимы.
2: Ну, да, нет, сейчас просто модно вставлять себе второй ряд зубов.
1: А вот объясните, зачем это делается?
2: Да ответ, собственно, прост. Все свое золото принято носить в современном мире при себе, поскольку, да, так сказать, да, демонстрация мощи. Да, конечно. Поэтому так называемые люди, которые обладают большими деньгами, так называемые новые, они вставляют себе второй ряд зубов, причем не за основным, а перед. Ага. То есть практически, и даже манера говорить с оттопыренной губой, вот она сейчас в моде, опять в моде, даже вот лидер одной из партии, даже не помню, к сожалению, какой, но вот из современных молодежных партий, вот, он как раз вот так говорит, это все связано с тем, что второй ряд зубов он поставил себе, таким образом он надеялся получить голоса.
1: А, проценты, собственно, ведь известно, что от накоплений каких-то, вот, от вкладов в банк идут, в общем-то, проценты.
2: Все правильно, все правильно. Сейчас даже есть такое, как бы, хобби у людей, они предлагают свои ротовые полости для того, чтобы...
1: Хранить.
2: Да, вставляли им, то есть, и даже за это готовы платить. Но плата меньше, чем за постановку своих собственных зубов. И вот...
1: И травмируется меньше.
2: Как-то. Конечно, конечно. То есть сейчас престижно в определенных кругах просто сказать, да вот видишь, вон того бомжа там за углом валяется, да. Вот я ему там второй ряд зубов вставил. То есть это, кстати, престижно просто. Как вот в свое время было престижно покупать автомобили с большим количеством нулей в маркировке, так теперь... престижно вставлять второй и подчас даже третий ряд зубов.
1: Кстати, это на корню подорвало вот таких, вернее, жизнь таких замечательных людей, но я уж сейчас их не буду называть, известных зуботехников, которые специализировались на том, что вырезали на зубах портреты родственников, желающим там их животных любимых. Вот одного, например, действительно, вот из зубов нижняя челюсть, да, была сделана кремлевская стена, вот на нижних резцах вот этих передних звездочкой, когда он в задумчивости, знаешь, улыбался и жался на мочку уха, простите, у него загоралась звездочка там. Да,
2: теперь модно же просто платиновый мавзолейчик вставлять себе по среднему зубу нижней челюсти на этом уровне, просто платиновая копия мавзолея,
1: чтобы хранить
2: телом, как с телом, бы, причем с телом.
1: Да, ну тело, видимо, как какого-то...
2: Тело из алюминия.
5: А это орден зубодробильщиков, да?
2: Нет, это определяет принадлежность к одной из партий молодежных.
3: А еще и татуировки на зубах, вы про это забыли.
1: Причем люминесцентные.
3: Да.
1: В темноте, когда вот он идет.
2: Ну это же у рыбок в аквариуме.
3: Ну, взято оттуда, безусловно, но сейчас это, в общем-то, модно и среди людей.
1: А вы знаете, кстати, что вот как бы последние моды, я тут недавно вычитал, это держать в аквариумах не рыб, а людей специальных. Ну, вот типа там у него трубка, там он в ластах плавает, типа там бабы, мужик там, вот, а типа им там кидают тоже всякую там похлебку, типа...
2: Простите, а улиток заводят в этих аквариумах? Для того, чтобы стенки чистить?
1: Детей вместо детей, детям хорошо.
2: С пластиковыми раковыми, насколько я помню.
1: Ну, это вам видней. Ну что же, я предлагаю вернуться все-таки к музыке, немножко послушать композицию. Напоминаю вам, что в гостях у нас группа молодых, талантливых, ну не как молодых.
2: Безусловно, талантливых.
1: Да, это песня. Но все-таки хотелось бы мне, как действительно дилетанту все-таки в области ихтиологии, хотя и те, ведь, в общем-то, что касается вот пернатых наших двуногих, там, когтястых друзей, что касается хвостатых, жаберных друзей, и те из яйцев, собственно, появляются, как не секрет. Вот меня действительно взволновала такая проблема, как вот наличие вообще в фауне нашей планеты вместе с флорой который, кстати, Сомика Кандиру. Ведь дело в том, что сейчас идет практически неконтролируемый властями ввоз любых животных, в общем-то, через границу, и таможня как бы дает добро. И действительно, ведь есть серьезные опасения, что вот это животное появится в продаже на птичьем рынке. Какая-нибудь, значит, мама там вот в бегудях и с родинкой на правой щеке, с вязанием, значит, купит внучке Сомика Кандиру, и, значит, произойдет внедрение рыбы в тушку ребенка. Вот насколько все-таки и какие, насколько защищено наше население от этого, и какие, собственно, меры, вот вы как группа ученых, я знаю, что вы вот в Думу проект уже выдвигали насчет, так сказать, изоляции от поставки в страну вот таких вот сомиков, и не только сомиков.
3: Ну, это контролировать вообще очень сложно, потому что сомик Кандир, он занимает очень мало места. Его провести можно где угодно, а стоит он очень дорого. Поэтому, конечно, контрабанда сомиков Кандиру – это, в общем-то, то, с чем мы столкнемся неизбежно в ближайшее время.
1: А, простите, а вот, так сказать, вы сказали, что да, он занимает мало места, сразу на ум приходит, что, видимо, есть добровольцы, которые, так сказать, внутри своей тушки или делают провоз сомиков. И сколько вообще... Вот вы, уважаемый Исаак, как вы считаете, проводились ли такие исследования, сколько вообще сомиков Кандиру может внедриться в организм взрослого человека через там вот пенис или, простите, там через анал?
3: Да, внедриться-то могут, но просто потом этот человек уже ничего не расскажет про себя. Вот, ага, в себе, конечно, их не возят, ну, безусловно. Да. Вот, но многие аквариумисты хотели бы для престижа его иметь. Вот. Но им он тоже надоедает, куда они его выпускают.
1: А чем он питается? Вот только вот людями?
3: Ну, кровью. Ага. Кровью, свеженькой, живой. Вот. И, значит, он так это, почему он реагирует там на запах мочи? Потому что вот, значит, он знает, что там и кровушка где-то рядом. Вот. И возникла как раз такая идея. Для того, чтобы защитить людей от этого, ну, я не побоюсь этого слова сказать, бича ближайшего, так сказать, времени, возникла следующая идея. Значит, на мочеиспускательный канал в него будет внедряться такой специальной конструкции катетер. А,
1: ну тут нужно сказать, на, так сказать, на мочеиспускательный канал потенциальной жертвы Кандиру.
3: Ну, безусловно, человек, да. Пока что остальные не интересуют.
1: Кстати, вот. Да.
3: Простите. И, значит, этот катетер будет оснащен, ну, так называемым, по-научному мы его назвали микровентиль. Вот. Ну, это типа крана водопроводного, но только гораздо меньших размеров. То есть, чтобы можно было открывать и закрывать.
1: Ну, как вот на, такой, на большой бутылке виски вот сейчас ставят
3: в коммерческом. Вот, да, совершенно верно, типа этого. И, значит, еще снаружи там ставится такая специальная сетка. Про сетку я особо расскажу. Это вот так называемый фильтр. Вот дело в том, что даже если вы не находясь в воде, а вот на каком-то расстоянии начнете испускать из себя струю мочи, сомик Кандиру, он обладает такой возможностью, ну, вот типа рыба форель, она же может плавать
1: как
3: вверх
1: лосось
3: по водопаду. Лосось, то же самое, да.
1: И, кстати,
3: то
1: есть, птицы тоже некоторые могут.
3: Ну, птицы...
1: Да, попугаи австралийские.
3: Не люди и не понятием, я бы так сказал. Вот, а, значит, насчет того, как поднимается сомик вот по этой вертикально падающей струе, значит, все зависит
2: от скорости.
3: И, кстати,
2: по-моему, южноамериканский медведь-гризли, он как раз вот в момент этого, знаете, вот... момент нереста сомика, он отлавливает его в пищу.
1: Ну вот ведь действительно кто-то должен питаться и сомиком, ведь и круговорот.
2: Я даже слышал, что в Москве появился новый сорт вот, воблы, так называемой, сушеной рыбы. Вот как раз такой маленькая и тоненькая, она стоит безумных денег.
3: Знаете, это очень интересная информация. У меня
2: да что, вот, пожалуйста, внизу вот, продают да? Вот.
1: Связками, правда, да. Такая тощая рыба.
3: Да,
1: да ну ты... простите, вы дальше продолжайте.
3: А, ну да, вот. Да,
1: насчет струи это очень,
3: да,
1: очень
3: все зависит от скорости струи. То есть скорость сомика больше, которую он развить не может. А скорость у нас складывается из чего, сами знаете. Это MGH плюс 2 нулевое.
1: И сечение еще тут.
3: Ну да, там насечение, да. И для того, чтобы нам ускорить вот эту конечную скорость, чтобы она превысила возможность плыть вверх Соми к кондиру, нам ее нужно увеличить. Вот, значит, у нас этот фильтр, такая сеточка ставится в конец вот этого вот краника, значит, который имеет ряд отверстий, нормализованных согласно ряду чисел Фибоначчи. Ну, сами понимаете,
2: это элементарно. Да, безусловно, я, собственно, даже с ним знаком лично.
3: А, ну, все, так что, да, в общем, это проходит сейчас даже в начальной школе. Вот, так что, какие этот предоставляет возможности, вы понимаете. Вот.
2: То есть конечно, у нас... мы с ним, знаете, сколько пили в своем.
3: Ну, да, то есть конечная скорость струи становится таковой, что никакому Сомику Кондиру просто не под силу по ней подняться.
1: Простите, я вот хотел сказать, что я знаю, что вы как бы очень серьезно сейчас такой проект всем директорам крупнейших курортов бывшего Союза, что вот всем купающимся и отдыхающим насильно будут устанавливать этот вот, так сказать, микровентиль, но ведь ненадежный ли старый, так сказать, дедовский способ, это просто прищепка.
3: Прищепка?
1: Да, конечно.
3: Ну, как, он надежен, конечно, в определенных условиях, каких-то там обстоятельствах. Вот. Ну, можно некоторые там, я не знаю, ну, можно и узлом завязать в конце-то концов.
1: Да, и так, кстати, вот. Поступали но... некоторые, да.
3: Но это не радикально и не научно, я бы сказал. Потому что вот мы, когда поехали в эту экспедицию на Амазонку, вот как раз возникла, это уже очень долго разрабатывалась конструкция катетера с микровентилем, с платиновой сеткой. Это серьезная работа.
1: Дорогостоящее устройство.
3: Очень дорогостоящее, да. Вот, и планировалось, значит, что ряд вот этих вот туземцев-аборигенов, которые там ходят, мы бы оснастили вот этими вот делами. Ну, сами понимаете.
1: Так это практически не это для местного населения, потому что они-то как бы прищепки не будут все время носить.
3: Ну, конечно, да, вот. А тут все просто, ясно. Подошел, кран открыл, дело свое сделал, завинтил обратно. Вот. Ну, поскольку дорогостоящий...
2: Простите, пожалуйста, я перебью вас. А в кране не будет, как обычно в наших городских квартирах, прокладка вот вибрировать, знаете, так что на первом этаже даже...
1: Слушайте. Да, гул может стоять, гул, поскольку...
2: Представляете, когда миллионы людей обладают... В резонанс просто может войти...
5: Или там протечка.
3: Нет, да, это вопрос, кстати, обсуждался.
2: Просто но... вы прорабатывали это?
3: Да, безусловно. Дело в том, что просто в вентиле такого размера эта прокладка, в общем-то, это представляло бы...
2: Керамзитовая будет, наверное, стоять.
6: Нет, я как ответственный за практическое воплощение вот этой идеи в жизнь, должен вам сказать, что тут будут использоваться самые новейшие космические технологии.
2: Кевлар 49, да?
6: Да, мы дали заказ нашим космонавтам, они будут испытывать вот на новом Буране, который будет запущен в самое ближайшее время. Совершенно новый материал, абсолютно уникальный. Новые керамические прокладки будут стоять. Еще должен заметить, что эта проблема очень серьезная. Мы сейчас готовим запрос в Думу по поводу повальной катетеризации всего населения.
2: Особенно, наверное, как раз депутатов, потому что они в первую очередь сталкиваются...
6: Ну, естественно, конечно.
5: Депутаты, они ловят обезьян.
2: Нет, просто дело в том, что все в одном и том же общественном месте справляют свою естественную нужду, и рыба, она, насколько я знаю, может просто перепрыгивать.
1: А скажите, вот не проще ли я, так сказать, опять же, коллеги, вот как бы, может быть, просто стоит вообще изжить со света эту рыбу, вот, ну, как бы, учитывая то, что все-таки, может быть, вот то, что висит внизу, такие иглообразные, они, это вряд ли, все-таки Сомик Кондиру, скорее всего, что такую нечисть особо никто и не ест, то есть она является, по сути дела, каким-то паразитическим прыщом на теле нашей флоры с фауной.
3: Ничего лишнего нет.
1: Ну-ка.
3: Лишнего ничего нет.
1: Ну, хотя бы каким-то образом можно отследить или как-то регулировать поголовье сомиков кондиру. И еще хотелось бы узнать насчет действительно нереста и способов размножения сомика, потому что вот как бы бытует мнение, что сомик кондиру может... и, так сказать, распространяться и расти только в организме человека, попросту говоря. Правда это или нет?
3: Ну, в общем-то, да. Во всяком случае, та опасность, которую он представляет для нас, вот, конкретно для людей, связана именно с жизнью его в человеческом организме. Вот. Но... Ну, наверное, бывали случаи заражений каких-то других животных. Опять же, мы не знаем их судьбу, они уже нам ничего никогда не расскажут. Вот. А так,
7: привезенные сюда сомики, они могут натворить очень больших бед. Вот, кстати, когда говорили про Думу, вот, это же может быть даже и какая-то сознательная провокация, диверсия, я бы даже сказал. Это
1: все вполне реально. В принципе, вы хотите сказать, что вот сомик Кандиру, он вполне может приспособиться к жизни в обычных вот сточных водах, в канализации, как вот пресловутые рыбки-гуппи, которые живут в самых таких непритязательных условиях. Их еще мы, ихтиологи, зовем любя рыбка-спартанец. Так вот, как бы получается, сомик Кандиру гораздо круче, да, там у него роги.
7: Конечно. Все. Нет, а потом мутации. Дело в том, что сейчас вот из Москвы реки вылавливают такую рыбу, которую даже никто не знает, как называется. Да, там, да, с какими-то рогами, глазами. Бог его знает что. Вот. А Кандиру он очень тоже прекрасно мутирует вот в нынешних условиях. В условиях такой вот загрязнения окружающей среды, радиационной активности. В общем, совершенно непредсказуемая мутация.
1: А, простите, Исаак, я хотел узнать. А, собственно, вот ну, все наши радиослушатели в едином порыве спросили, как выглядит визуально, так сказать, мутирующая особь. То есть, либо это становится нечто совершенно большое, в таком случае она может проникая, значит, в организм человеческой особи, практически это будет такой же эффект, как насаживание на кол. Вот. Либо она мутирует кактусообразно, то есть как морской еж становится. Вот, то есть, или разные формы. Я вот хотел бы попросить вас описать визуально хотя бы одну мутирующую особь.
7: Ну, не мутирующая особь, она представляет из себя, ну вот, представьте себе нечто вроде карандаша, вот, только это рыба. Там с жабрами, с хвостом, со всеми делами.
1: Глаза, когда... наличие.
7: Глаза, да, усы даже там есть.
1: А
7: там
1: усы и... как бы они вперед или назад? Или они как-то какие-то вот...
8: Жаберные
1: как...
8: щели, которые и... назад, как рыболовные крючки.
1: Ага, как ус самов.
8: Стушки депутат.
7: То есть он в одну сторону только проплывает по этому каналу. А обратно он уже не может, потому что
1: ну,
7: у
1: как
7: него
1: шишка еловая, вот, типа.
7: Да, да, вот, совершенно.
1: Эффект шишки, так, да, мы его называем гинекологи,
7: да. Да, а если... мутирующая особь, там, то тут это вообще непредсказуемо, что у нее в результате мутации может появиться.
6: Дело в том, что мутация очень зависит от внутреннего строения вот этих каналов, куда проникнет этот сомик. Потому что если канал, скажем, имеет какие-то повреждения звездообразные, то и сомик будет мутировать вот таким же звездообразным образом. И в этом случае, я боюсь, летальный конец неизбежен.
1: А скажите, вот, Рауль, мне хотелось бы узнать, я так понял, что вы более вот как раз специалист по каким более физиологическим как бы проблемам, действительно они существуют. Вот костное строение этого сомика, ну, наличествует ли там позвоночник, ребра всякие, и как бы получается, что птица, привычка старая, да, все-таки, что рыбка, она как бы должна быть прямая, как линейка. То есть, каков способ передвижения? Или она, наоборот, имеет возможность, как змея, прям гнуться. Это тоже многих сейчас заинтересует. Может ли она, короче, ну, можно ли ее, как вот этот, видите, у меня перстень красивый, вот так же сомик ходить, а?
6: Ну, вы знаете, он теоретически он может, но на самом деле строение его психологии таково, что он стремится только вперед. И даже изогнуть его чуть-чуть бывает очень тяжело. Он идет вдоль по каналу и только вдоль него. Поэтому вот практически никто не наблюдал, как сомик Кандиды извивался, ну, скажем, больше, чем на 5-10 градусов.
1: А скажите, а не было ли таких случаев, чтобы вот сомик Кандиру был, так сказать, внутри усобный у них там расклады? Ну, то есть проникновение одной более мелкой особи в другую крупную, паразитирование за счет нее, или как бы внедрение в других представителей ихтиологии, более крупных там, ну, в сама, в какой-нибудь там этого, в акулу там, вот, нет?
8: Нет, ну, разумеется, таких случаев просто не описать. На самом деле, вот, существует масса фотографий, фотосъемок, видеосъемок.
1: Рентгеновских снимков, я вот знаю.
8: И рентгеновских снимков, да, где они прокусывают зубьями жаберные щели, там, всяких акулов, там, всяких окунев и так далее. Они проникают в их организм и пьют кровь, потому что человек, он не часто попадается, ну, вот, да, в этих самых пути, да, бассейнах рек Амазонки. Но уж когда попадается, то привет.
1: А, кстати, получается, что человек, он практически подвергается риску двойному. Там же и пираньи там разные. То есть он может быть и покусанным, и утыканным, и вообще все дела. То есть, кстати, вот опять же, а не проще ли каким-то образом, может быть, произвести закупорку всех отверстий человеческого тела в момент погружения вот особи в водяную стихию? Или, ну, в крайнем случае, обойтись без вентиля? Почему я против вентиля? Вообще любая техника, она бывает подводит меня этим. Ну, вдруг откроется реверсный режим, начнется наоборот втяг в организм, и все сомики там набьются, небе лежачь. То есть, как бы, не проще ли как-то более естественным путем? Ну, может, там какую-нибудь там спецодежку там какую-то, я не знаю.
8: Не, на самом деле все это делается гораздо проще. Если, например, музыкант попадает в водную среду, в тамошней обстановке, то он просто может использовать басовую струну.
1: Так-то.
8: Четвертую. Вот, он ей перетягивает свои вот эти вводные каналы потуже, как можно потуже. Вот когда он увидит, что, так сказать, начинается синева,
1: то да? пора вылезать, значит, уже холодно.
8: То пора вылезать, но никакой кондиру точно не влезет. Тут он может быть спокоен, он может талапаться, плавать там, ну, разве что пираньи, шмираньи.
1: Простите, а, собственно, остается еще одно отверстие неприкрытое.
8: Ну, тут уж извините. Главное, чтобы, так сказать, оттуда не исходило никаких...
1: привлекающих вот...
8: Да-да, привлекающих вот этих...
1: Инъекции, я по-такому называю.
8: Это не инъекции, или, может быть, инсталляции.
7: Это аттрактант по-научному.
2: Чтобы давление было просто на уровне.
1: А скажите, вот, собственно... Что-то я даже уже немножко и растерялся, и подзабыл свой вопрос. Но мне какая-то сейчас пришла действительно гениальная идея. Ну, пока она сейчас ко мне вернется, обязательно просто я представил себе вот судьбу как бы людей, которые попали вот в это. Вот существует ли и каковы отношения полов вот в среде сомиков кандиру? Ну, есть ли у них там? Или это как бы однополые создания все-таки?
7: Да как у всех рыб, там есть самцы, самки. Как,
1: то есть отклад икорных масс происходит?
7: Ну, в смысле, там, ну, икра, там, кнаки свои какие-то, они, конечно, откладывают. Вот, но он перед этим должен, что, он должен крови как следует напиться, чтобы у него был материал для создания здорового потомства.
1: А скажите,
7: в принципе, комар ведь так же работает. Он вот после того, как крови выпил, там она у него перерабатывается, вот после оплодотворения он и становится как раз лютым. А. Там же только одни женщины у них кусают эти комарихи, потому что мужики-то они, в общем, у них вроде как и незачем им кровь-то пить, а вот бабы, они хлещут вовсю. Вот после того, как она оплодотворена, она тут же наваливается, там напивается крови, и уже жирная там такая летит, откладывает свою эту самую икру. Ну, в принципе, так же работает и кондир, но только там мужики, они тоже, в общем, не щелкают клювом. Они так эту дырку найдут, сразу залезают и, в общем,
1: а вот, собственно, если вот, скажем, все-таки, ну, бывает так, ну, например, засуха в тундре, да, там, и, ну, нету дырки, вот, ну, всякое бывает. То есть получается, что все-таки поголовье кондиру может вот так вымереть? Ну, скажем, может произойти консервация какая-то?
7: Да нет, а он хоть в крокодила войдет, ему, в общем-то, все равно, была бы дырка, а что...
6: А потом вот даже вне питательной среды у него очень долгий период релаксации, где-то порядка 50 лет.
1: То есть практически таракан, я бы сказал, амазонский.
7: Или клоп даже, точнее. Ведь клоп тоже, он может годами, десятилетиями вот, типа впадать в анабиоз, где-то жить, там ждать своего хозяина. А когда тот придет, в дом вернется, клоп учует, значит...
1: Да, а вы знаете, что действительно вот, как бы настолько сейчас происходит загрязнение экологическое вот все окружающие человека среды, что вот такие случаи как-то проникновения в организм человеческой особи каких-то посторонних живых существ, это стало уже нормой. Вот как бы мало кто верит, но это действительно факт. Вот недавно совершенно была такая заметка. Мы выезжали на место действия и лично убедились в этом, как одному там, мужчине, простите, который решил уснуть на сеновале, в задний проход влез светлячок, и там у него существует достаточно безбедно. Случались проникновения, значит, птиц вот, в ротовые полости. Особенно дети, когда они вот типа

0: Ну вот сейчас у нас возник, ну не то что спор, а, конечно, это спорить с таким непревзойденным авторитетом в области искусства и как бы и туризма, кстати, как Эдуард Савельевич Гамазда, весьма проблематично, но тем не менее... Что?
1: Этнического туризма.
0: Да, тем не менее, как бы Эдуарда Савельевича совершенно в пух и прах разбил на наше представление о таком головном уборе, как тюбетейка, известный узбекский головной убор, по утверждению Эдуарда Савельевича, является ничем иным, как
1: защитой вновь испеченного, то есть вновь обрезанного мусульманина от внешней стихии, в частности, наверное, от сомика. Ведь этнос Узбекистана, он достаточно древний. И вы, как люди, которые побывали на Амазонке, наверняка заметили внешнее даже сходство, уж не говоря о культурной близости племен южно-амазонских джунглей и жителей Ферганской долины.
2: Да, безусловно, конечно.
1: Даже вот песня, которая сейчас звучит, я знаю, что вы это оттуда привезли, она близка по музыке.
2: Ну, по крайней мере, не знаю.
1: Даже, по-моему,
2: человек,
1: инструменты те.
2: Да, он просто не сможет даже отличить.
1: А вы вот скажите, вы удивились, когда вы в непроходимой сельве обнаружили такой близкий сердцу каждого узбека музыкальный инструмент, как ситара?
2: В какой-то степени да. Но поскольку мы вообще так не очень сильно разбираемся в этих экзотических инструментах, у нас так все более... какие-то там традиционные, там балалайки, там
1: ну,
2: барабаны.
1: Ну, это, в принципе, ведь балалайка, это в Узбекистане это просто ситара, то есть у нас балалайка. То есть те же самые три струны, только форма другая.
2: Форма другая. А это очень принципиально, кстати, между прочим.
1: Нет, ну они изначально эту форму, насколько вот я знаю, просто я по этому поводу дипломный проект писал в институте, эта форма ситара, она именно для защиты от яков, которые набегали на равнины, спускаясь с гор по весне, в поисках
0: свежего самки,
1: да. И вот просто ей очень удобно было отбиваться. И уже потом люди просто по акустике, издаваемой в момент удара ситары о рог, поняли, что если снабдить ее струнами, да еще не из кишок ягненка, прошу прощения, а из настоящего металла, то звук получается просто превосходный.
3: Мы не до конца выяснили этот вопрос, потому что из сельвы нам пришлось спасаться бегством. Дело в том, что...
1: Что, вас приняли за яков?
3: Нет, отнюдь. Дело в том, что там существуют такие твари, как потовые пчелы. То есть, вот
0: так, это очень интересно.
3: Да.
0: Дело
3: да.
0: в том, что я, простите, просто я сейчас... Это для меня очень новая, серьезная область. Я решил, купил книжку, так сказать. «Ваш домашний улей» называется. И теперь вот можно прямо пчел растить дома на балконе, я вплотную сейчас заинтересован этими животными, эта тема очень-очень мне близка.
1: Бачки из-под унитаза также.
0: Нет, бачки из-под унитаза я уже все распродал.
3: Ну вот, когда мы ходили по парку Мато-Гроссо, там нам пришлось очень несладко. Дело в том, что климат там достаточно жаркий, и вот эти потовые пчелы, вот как только пропотевание начинается, конечности, там, перьев, лопастей, я не знаю, что там бывает еще у человека, да много чего бывает у человека.
1: Вагина.
3: Да. Уж когда вагина начинает пропотевать, это вообще полный вперед. То есть вот наших девушек, которые...
1: Миграция пчел просто массовая.
3: Ну вот так получилось, что мы на гастроли ездили вот в этот период. Когда мы брали с собой группу бэк-вокала, там было 8 девушек.
1: Простите, пожалуйста, вот, их интерес вот именно...
3: Девушка или потовых пчел?
1: Нет, пчел.
0: Пчел, да,
1: он
0: пчел.
1: Он вызван,
0: конечно,
1: чем, как бы, источником пропитания или необходимостью размножиться?
0: Так нет, а мы же еще не услышали, что, собственно, о действиях пчел потовых.
3: О, есть... лучше об этом не слышно вообще.
0: А, понятно, то есть это, об этом
3: том,
0: не будем, да.
3: На самом деле, эти пчелы реагируют на запах. Что уж там дальше, этим пчелам абсолютно пофигу. Ну, я, может, грубо несколько выразился, но дело в том, что нам так в этой сельве пришлось несладко, что вот, да.
0: Ну, собственно, ведь, как бы, насколько я так знаю, вот пчелы, потовые именно пчелы, они как бы различают очень серьезно запах.

0: Так сказать, источник, так сказать, вот выделения пота, имею в виду эмоциональный источник, значит, либо это какое-то волнение, вызванное тем, что вот там не достанется какого-то продукта питания, это, значит, пот совершенно одну имеет, так сказать, химический состав. Другой пот, это, например, волнение вот у нее, если она идет там через переход, и вдруг там скрип тормозов тоже, у нее другое, пропотевание начинается. Третье, например, пропотевание просто от того, что вот там идет взятие каких-нибудь домов одной группировкой, защита другой. То есть все это, значит, совершенно разный химический состав пота. Вот. И я знаю, что вот именно потовые пчелы, они как бы реагируют на какой-то только один тип вот, пота.
1: Ну, на эндогенное пропотевание, главным образом. Да.
0: То есть, скорее всего, я тоже почему-то так подумал.
2: А простите, а вот как вы объясните в свете вами только что сказано, вот такой продукт пчелины, как потока?
1: Потока? Так это ж не пчелиный продукт. Это как раз подделка под натуральный продукт пчел.
2: Это, как говорит он, на Малой Арнаутской, да,
1: Павел? Да, да, совершенно верно.
2: Ну, просто бытует, вот не знал, понимаете?
1: Но бытует такое мнение, что потока — это продукт пчел. Потом еще есть такая вещь, одно время была популярная, прополис, прополис.
0: Вот, знаю такую.
1: Разные названия давались, но суть была в том, что его просто...
0: Ее очень собаки любят.
1: Ничего подобного, просто потому что его настаивали на спирту по технологии. В общем-то, весь лечебный эффект сводился к лечебному действию спирта. То есть, в принципе, если ты засоживал стакан чистого спирта, ну, это все равно, что ты пьешь там каждый час по чайной ложке этого прополиса. Просто это гораздо приятнее там, чем этот самый. Uh-huh. Он к тому же имел запах достаточно неприятный. А это просто разгребали там птичий помет вокруг ульев, там опилки, стружки, все это вместе перемешивали. И, в общем, на этом деле хорошие делали деньги в свое время.
0: В принципе, вот все-таки потовые пчелы, как бы чем они отличаются от обычных пчел? Это же нужно как бы...
3: Дело в том, что некоторые виды потовых пчел находятся в тесном симбиозе с сомиками кандиру. Каким образом? Дело в том, что сомики откладывают икру на листьях прибрежных растений, вот которые там окунаются.
0: Ну да, ивы вот плакучие.
3: Ну, там ив нет, там какие-то другие деревца.
0: Ну, а вот африканские ивы так просто...
3: Ну, срок. Африканских там тоже близко вообще не лежало. Там какие-то южно- или латино- там американские, не знаю. Когда мы играли индейцам, наши замечательные песни, индейцы вообще так тащились, мы тоже радовались, что им нравится наша музыка. Мы вообще ни на что не обращали внимания. То есть сомики кандиру нас вообще могли смело покусать, мы бы этого не заметили. Но дело не в этом. Дело в том, что нам потом объяснили, что вот потовые пчелы, да, очень тесно симбионируют с икоркой сомиков кандиру, которую они откладывают на листочках прибрежных растений. Помните, старина Айзек, как мы наблюдали за этим процессом?
1: Да, безусловно, но когда мы наблюдали, мы еще не знали, что вот эти вот как раз листочки с отложенной икрой, они являются деликатесом у отдельных племен. Вот. То есть там, например, если они играют какую-нибудь там свадьбу, именины, там, я не знаю, похороны, роды, там, прочие мероприятия, вот, это вот считается у них самым большим деликатесом. Но тут, возможно, еще какие варианты. Дело в том, что если эта икра уже достаточно созрела, то вот эти вот эмбрионы, они имеют возможность уже проявиться внутри человека. Но тогда просто они возникают у него, ну, не в его там естественных наружных отверстиях, а начинают существовать внутри там его сосудов. Ну, а потом, да, с помощью прыщей или там каких-нибудь других вещей, предметов, они оттуда покидают организм человека и перебираются в другой.
3: Вот видишь ли, когда прыщи вскрываются, то они начинают распространять запах, который именно привлекает, ну, не только потовых пчел, но и всяких прочих гадов. Но потовые пчелы привлекаются туда в первую очередь, ибо человек, который оказывается в сельве в первый раз, он начинает шибко шевелиться.
1: Чесаться.
3: Пот выступает, пропотевание.
0: Шелушение, да? Как бы отслой кожных покровов часто.
3: Не просто. Я помню, что несколько эфиров назад активно обсуждалась тема про потевание, и я просто не мог дозвониться, чтобы сказать, как же вы правы.
2: А вы, по-моему, как раз в тот момент находились вот в Сельве, в самом центре, потому что писали об этом в одной известной газете московской.
1: Да и по радио, и по телевидению. Кстати, между
0: прочим,
1: там двое из наших, они, в общем-то, так сказать, им до того надоели все эти пчелы, сомики и прочие. Они там помчались вверх по Амазонке, там на небольшом шкалике, ялике там, ну, в общем,
2: шаланда.
1: Ну да, шаланды, вот. И, в общем, доплыли, думали, что, в общем-то, Амазонка начинается-то откуда? С ледников? Нет. Нашли, что из каких-то там подземных вод, которые вечной мерзлоте образуются. Вот. Вот. Но там, конечно, уже никто не живет, там холодно. В общем, эти сомики появляются ниже, вот они поэтому туда и поплыли.
3: Так а помнишь, в каком виде мы их нашли?
1: Это лучше.
2: А, кстати, вот о подземелье. Я слышал, вот, по последним публикациям в журнале «Мир животных», там описывалось, вот как раз в Амазонке, по-моему, открытое вот, животное, это так называемый анальный крот. Анально. Что-нибудь в двух словах слышали вы, может быть, от местных знахарей?
0: Ну да вот даже, только... вы знаете, я просто почему вот, так сказать, Эдуард Савельевич эту тему затронул. Даже у нас тут вот висит маленький такой снимок. Вот, просто радиослушателям нужно пояснить. Это действительно крот, как бы, да? Вот, но у него как бы мордочка, как у кролика. А размером он с мышку. У него туши кроличьи прям такие. И вот уши длиной прям во все тельце. А хвоста нет. Вообще нет хвоста.
1: Ну, собственно говоря, крот, он как крот и есть. Но тут была тоже, опять же, научная ошибка одна. Это еще со времен Карла Линнея, наверное, тянется.
0: Да, кстати, я хочу сказать, что трактаты этого ученого вот в последнее время никакой, так сказать, радости и доверия не внушают никому из ученого мира.
1: Ну, радости-то они и раньше не внушают.
2: Особенно последние труды вот по анатомии.
1: Вот, так а я что хотел сказать. Вот ошибочно анальный крот у нас часто принимается за фуфлика червеносного. Вот я хочу сказать, что это совершенно недопустимая вещь. Это два принципиально, разных животных. Они даже из разных там родов.
2: А скажите, вот гребно-лапный аппарат у него...
1: Гребно-лапный аппарат у анального крота приспособлен как раз вот для перемещения внутри анального отверстия. То есть смысл какой?
2: То есть это не опечатка?
1: Нет, нет, нисколько.
4: Он цепляется за стенки.
1: Да, совершенно верно. А поскольку стенка кишечника, она имеет ворсистую структуру, так нет. Ну, слизь, но еще
0: это,
1: и ворс.
0: Это такой. Зависит, знаете, от возраста очень сильно. У некоторых вот и вообще сухо.
1: Вот бывает... у него есть специальные пальцы для того, чтобы вот хвататься за вот эти вот ворсинки и таким образом перемещаться, значит, навстречу каловым массам. То есть это практически,
2: по-моему, вот изобретение так называемой липучки на кроссовках, это мы обязаны, собственно, этому кроту, наверное. То есть строению лапного.
1: В принципе, да. То есть если вы видели эту липучку кроссовочную обычную, значит, у нее на одной стороне там такой ворс. Какой-то ворс, а с другой стороны вроде крючочек.
0: Микрокрючочки наличествуют.
1: Такие, да.
2: По-моему, это натуральный продукт. То есть это просто подушечка.
1: Так первоначально анальный крот добывался именно с целью получения вот этой вот фактуры, которая бы цеплялась за ворсистую поверхность. Микрокрючки. Вот.
0: А, простите, а вот второй вот этот, за которого вы сказали, что это вовсе не анальный даже крот.
1: А, фуфлик червеносный?
0: Да, вот червеносный.
1: А,
0: да.
1: Ну его описывали выхухоль. Такие ученые, профессоры Попов и Белобров. В общем, мы с ними находимся в определенной степени в близких, что ли, областях исследований. Но, к сожалению, не имеем пока такого прямого контакта. Хотя я думаю, что мы имеем много научной информации, которая могла бы их заинтересовать. Ну, и то же самое у них там кое-что позаимствовать. Потому что очень часто бывает так, что вот несколько совершенно независимых научных учреждений начинают изобретать что-то одно и то же. Вот. На это тратится, в общем-то...
0: Огромное количество бюджетных средств.
1: Да, средства. Потом очень много уходит на это интеллектуальной энергии. Ну, сами понимаете, в общем-то.
0: А скажите, ведь как бы получается, вот, что до сих пор вот, в научной среде нету практически... никакой такой взаимовыручки. Я вот знаю, что, например, у вас тут пробирки просили, вы же тоже им не дали, вот просто пробирки.
1: Ну, это связано с тем, что вся наука всегда была засекречена. Это же военно-промышленный комплекс. Дело в том, что вот, например, пробирки. Ну, как мы можем дать свои пробирки, если у нас до этого там находился какой-нибудь штамм там или культура секретная? Вот, она же оставляет такие вот пространственные отпечатки. А как же
2: вы могли штамм
1: пробирку? А? Да молча.
2: Можем?
1: Конечно.
4: Что излагает собака?
1: Вот. И просто если, например, человек, ну, ему не просто там нужна пробирка, там что-то налить, там, я не знаю, развести. А вот если он возьмет ее, там сунет под какой-нибудь электронный микроскоп или масс-спектрограф, вот, и возьмет и начнет исследовать, он же обнаружит, что мы там за материал-то использовали. Да, так что вы, это очень. Даже вот всякие эти, почему сжигают фильтровальную бумагу, там, которая используется, вата. Вот. Даже вот кусок мыла взял, да, в руках подержал, да, вроде когда да, руки уже, можешь, уже, да, ты на нем оставил отпечатки пальцев. Вот. А и вместе с отпечатками пальцев остается же и то, после чего ты эти руки моешь, понимаешь? Одно дело хорошо, ты там селедку разделал, там, допустим, за косточка, там, ну, да, как, это, да, это не страшно, это да. Не криминал. Вот. А если ты препарировал, например, того же самого анального крота?
0: Да, уже практически секретные исследования, которые нельзя как бы...
1: Ну, конечно.
4: Старина Айзек, я бы хотел вам напомнить, что очень важно было бы упомянуть о паразитах, которые водятся в шкурке анального крота. Дело в том, что вся шкурка ими пронизана. Неужели вы не помните? Как мы их отлавливали.
0: Кстати, действительно, и тут еще хотелось добавить, что вот по моим скромным сведениям об этом животном, опять же, ну, из энциклопедии, причем какая поразительная, вот в энциклопедии его можно найти на две буквы сразу, на К и на А. Ну, то есть там анальный крот, там крот анальный. Вот, и там сказано прям черным по белому, что это одно из немногих животных, которые дохнут без паразитов, поэтому лучший способ как бы избавиться от анального крота, это, ну, уж простите, это клизмирование обычное, желательно как бы каким-то серьезным моющим раствором,
2: дустом.
1: Можно, да. Можно, да. Вот. И самое интересное то, что вот эти вот как раз паразиты анального крота, это вы сейчас очень удивитесь, это действительно была засекреченная информация. Это не что иное, как лобковая вошь. Вот.
2: Кошачья.
1: Почему? Обыкновенная человеческая. Вот. Дело в том,
4: что... Ну, у кошек тоже есть лапки.
1: Ну, да, в общем, у разных животных они бывают, и вошь, в общем-то, бывает. Но именно вот то, что мы называем вот таким вот этим теплым привычным словом, это вот как раз те паразиты, которые обитают у анального крота. Да. Так что человек, если он, значит, что-то такое себя заподозрил, неладное, то ему лучше сходить, конечно, сделать эту флюорографию кишечника, чтобы там убедиться, что у него отсутствует анальный крот.
2: Причем, вы знаете, по последним данным, поступившим вот в мою, собственно, клинику из Америки, там, по-моему, эти кроты обладают так называемой техникой стелс, то есть их на рентгене практически очень сложно. Собственно, обшивка вот истребителя американских известных, она, по-моему, как раз целиком из этого.
1: Ну, это да, но тут есть еще такая вещь, всем известен, например, туннельный микроскоп, да? Но
2: да,
1: это
2: да, ничего, конечно, да, конечно.
1: Это не что иное, как микроскоп, который вводится в какой-то, ну, такой, ну, в туннель, условно говоря. Вот, ну, вот поэтому, если мы не можем обнаружить это на рентгене, то непосредственно в заднепроходное отверстие вводится туннельный микроскоп.
2: Да,
1: вот
2: и свет в конце
1: туннеля,
2: он, собственно.
1: Да, да, совершенно верно. И к тому же он все-таки в определенном диапазоне частот, это шкурка анального крота, она имеет,
2: ну, да, невозможно же сделать целиком невидимое.
1: Ну, конечно, да. То есть, в общем, где-то длина волны порядка 450 нанометров, она, в общем-то, позволяет зафиксировать наличие анального крота.
3: А скажите, пожалуйста, Айзек, какова может быть профилактика в данном случае? Может быть, стоит регулярно посещать проктолога?
1: Ну, тут, конечно, очень важной вещью, я бы сказал, это является вот регулярная, хорошо налаженная дефекация. Потому что если у человека, например, ну, нет таких проблем, как говорится, блажен, кто рано поутру имеет стул без принуждения, Вот. Значит, поскольку у него вот эта вот циркуляция происходит достаточно быстро, ну, анальный крот, он, в общем, ну, как любой
0: просто
1: животное.
0: Просто не заинтересован,
1: ну,
0: даже.
1: Да, он все-таки любит покой, понимаете.
0: Ну, вот, все-таки животное мягкое.
1: Да.
4: Простите, а можно его поймать во время клизмирования? Вот когда особо активный отход каловых масс происходит, не может его вымыть?
0: Ну
4: или
0: да, как
4: его вымыть вместе с этими массами? Как его уловить за шерстку, за шкурку, там, я не знаю.
0: Ну, вот, видимо, за ушные.
1: Ну, если поймаете. Нет, нет, тут для этого, в общем-то, было в свое время сделано специальное устройство именно вот для поимки анального крота. Ну, это вот когда первые это проводились опыты, да, вот типа этого, да. Только она, так сказать, у нее был отрицательный момент силы. То есть, да, вот после непосредственно клизмирования...
2: Навсосом.
1: Да. Вот. Ну, то есть перед этим...
0: кстати, да, вот антиклизмирование. Вот
1: да,
0: это,
1: конечно, конечно.
0: Поршневой выдув.
1: Ну да, вакуумное методик. Такое устройство. Вот. Его потом даже вот эти вот так называемые мини-аборты, которые
0: делать,
1: это же, в общем-то, как
0: то
1: раз
2: по размеру,
1: модификация.
0: Практически,
1: да,
0: универсальное.
1: Вот это универсальное, вот, да, приспособление.
0: Да, а вот скажите, я хотел немножко все-таки отойти от темы анального крота, но мы к ней еще, конечно, вернемся. Вот мне бы хотелось узнать поподробнее мне вот о рыбе решетки, встреченной вами тоже вот в Амазонке. Как бы, что это, собственно, за животное и как бы зачем оно? То есть непонятно. Я знаю, что достигает каких-то громадных размеров. То есть вот там на несколько миль одна рыба.
2: Ну, мили, наверное, все-таки британские, а не американские.
0: Ну, простите, я просто по привычке.
1: Нет, а есть еще морские мили. Почему?
2: Те называются, да, правильно, да.
0: Кабельтовы. Да. Кабельтовы, есть еще кобель. Ну, кобальт, в смысле, ну, извините.
5: Это... И кобель есть, тоже ведь. Но это совсем другое место, мы к этому вернемся.
1: Ну, это известно, но, знаете, вот эти летучие голландцы, да, вот эти корабли, которые покинула команда, вот, Бермудский треугольник, вот это вот как раз обусловлено жизнедеятельностью как раз именно вот этой вот рыбы. Дело в том, что она издает звуковые частоты, которые, в общем, человеческое ухо не воспринимает, вот, но, тем не менее, на психику они давят.
2: По печени они бьют.
1: Да, в общем, короче говоря, такая рыба подплывает под низ корабля и разевает свою пасть, и начинает издавать эти звуки. А команда вся сходит с ума, прыгает за борт и, значит, непосредственно...
2: Достается ей в пищу.
1: Да, совершенно верно.
0: А, простите, вот пасть как бы, как у нее выглядит?
1: Ну, огромная пасть.
0: То есть как бы на конце, да, одного из прутьев?
1: Нет, там не так получается-то, в общем-то. Так, просто размер этой пасти вместе еще там с боковыми усовыми отростками, ну, потому что она рассчитана, в общем-то, на суда любого размера.
0: Ну да, да.
1: А представь себе, плывет какой-нибудь танкер, не всякий Мару, допустим.
0: Вот, например, да, просто взять американский Нимец.
1: Вот, да. Или авианосец какой-нибудь, там, Энтерпрайз.
0: Нимец.
1: Ну, неважно, короче. Вот, и вот такая вот пасть, она должна покрыть все днище и еще выступать наружу, чтобы людям было куда,
0: да,
1: сваливаться.
0: Захват места, да, должен
2: быть. Да. А вот пилотов с авианосцев в момент приземления она может...
1: Ну как, в момент приземления ей, в общем-то, самолет-то ей не нужен. Вот, а...
2: То есть она выбирает, избирательная у нее, да?
1: Ну как?
0: Ну как вот, например, рака, вы знаете, едите рака, панцирь же выплевываете,
1: ну,
0: Эдуард.
1: Да.
0: Вот
1: это
0: как бы.
2: Что, у нас учили в институте совершенно другом.
5: То есть пережевывать в кашицу?
2: Не, ну зачем пережевывать? Мы целиком.
5: А,
0: прям... кстати, я хотел сказать, что сейчас вот пошла последняя мода на экологически чистые накладные когти для дам. Вот они делаются из раковых панцирей.
1: Да, вот это интересно, конечно. Но общество защиты животных что говорит по этому поводу? Это же, в общем-то, мне кажется, негуманное обращение.
0: Ну как бы, а так вы считаете гуманно, что огромное количество, значит, вот мясца поедается, а панциря выкидываются? А так все-таки панциря идут милым дамам.
1: Ну, нет, ну, еда — это вроде как, ну, процесс интимный, в какой-то степени необходимый человеку, а накладывать там на себя разные там прибамбасы — это...
0: Не, ну, они же не мордочки раковые накладывают.
1: Ну, еще бы не хватало, конечно, да, ну, что.
2: Нет, глазки
1: еще. Подумаешь,
2: нужно.
1: Возьми там, покрась лаком, если уж очень приперло там, чтобы красные ногти были.
0: Вот у некоторых, например, и красить нечего. Вот, например, Прохор наш, вот она только... Ну да ладно, не будем
1: не
0: сейчас
1: надо про Прохора, да. Я не могу, меня от нее просто что-то так...
5: Да ладно тебе!
0: Ну давайте послушаем немножко музыки.
1: Давайте музыку, правда.

0: И, собственно, действительно, настолько загадочное вообще в последнее время явление природы и, так сказать, новые какие-то проявления ее злых шуток. Вот, например, недавно всю прессу практически, ну, специализированную, я имею в виду прессу, обошла информация о появлении так называемого вагинального ежа, вот, который вроде бы водится в жидких средах, ну, я имею в виду, конечно, там океан, там всякие море, но и в аквариуме тоже возят активно, и, в общем-то, опасность, серьезная шуть. Дело в том, что, как там сказано, вагинальный еж распространяется, это животное гермафродиты, распространяется оно отстрелом микроежей как бы в разные стороны. Поэтому, если, например, вы моете аквариум, то не исключено, что, значит, какой-нибудь один микровагинальный еж где-то прилип в углу аквариума, он, значит, заселяется в ванну, затем происходит, скажем так, внедрение, опять же, в организм. Вроде бы вреда он особого не приносит, по утверждению ученых, но вполне возможно, что это очередное коварство военных. Что вы скажете на это? Я вот, прежде всего, конечно, обращаюсь к Исаку, поскольку он ведущий специалист в области паразитологии, вот особенно, так сказать, да.
1: Ну и не только, а в связи с использованием определенных паразитов в военных целях. Вот. Ну, правда, конкретно про вагинального ежа я бы попросил рассказать уважаемого Лимонти Пиццу, который непосредственно как раз долго занимался изучением этого животного. Вот. А то, что очень многие вот такие, ну, на наш взгляд, жуткие представители фауны, это результат бесчеловечных экспериментов военных, это да, это действительно. И сейчас бывает даже очень трудно определить, какое животное оно, так сказать, естественно возникло в среде, какое было доставлено на метеорите, а какое, в общем, там из пробирок вышло. И потом они ведь тоже между собой как-то скрещиваются, мутируют.
0: То есть вот сейчас, например, постоянное слияние, это, да.
1: Да, и вон спидный клоп, ну вот все знают таких, эти клопы насекомые, да?
0: Сейчас появился
1: новый спидный, да, который переносит. Он, в принципе, ему достаточно один раз укусить больного спидом, и потом, значит, все его покусывают.
0: Разнос происходит.
1: Да,
0: конечно. Кстати, ведь есть же теория, что именно, вот, поскольку спид — это весьма историческая болезнь, она из глубины веков идет, то именно вот через тамошних спидных клопов, которые сохранились в законсервированном виде где-то в каких-то архивах, в старинных библиотеках, потом произошло, значит, оживление, они же тоже чуют эндогенное пропотевание,
1: да,
0: когда...
1: Конечно.
0: Но я вот, кстати, вот насчет, мне все-таки прошу прощения, вот спидного клопа, мне, так я знаю, что вот как раз господин Рауль, вот, он получил какую-то даже серьезную международную премию за препарат этого насекомого, или я уж не знаю, как его назвать. Не могли бы вы вкратце рассказать нам о спидном клопе?
2: Ну, вообще, задача препарирования была очень тяжелой, потому что это спидный клоп — это яркий пример мутации обычного клопа в военных лабораториях с использованием специальных технологий, поэтому шкура этого спидного клопа очень прочная. Она по прочности превышает даже титан. То есть там не помогали ни алмазные резаки, ни лазеры, то есть пришлось очень тяжело.
0: То есть вот довёшь, практически невозможно произвести особи.
2: Он выдерживает температуру там до 10 тысяч градусов. Он может жить на солнце, и с ним ничего не будет. Поэтому с ним бороться очень тяжело.
0: А всё-таки есть какой-то метод?
2: Есть, конечно. Мы придумали метод, ну как, против каждого паразита можно придумать свой другой паразит. То есть мы придумали специальную такую, ну, можно назвать ее ВОЖ.
0: Так.
2: Это тоже продукт мутации обычной вши, тоже в военных лабораториях, но только уже в наших. И мы добились потрясающих результатов. Ну, теперь у нас другая проблема. Как избавиться от этой вши?
0: А, простите, а каким образом вот эта вша, значит, конфликтует с этим клопом? Происходит отсос этой вошью содержимого, значит, панцирька, спидового клопа?
2: Ну, спидовый клоп, он же тоже должен питаться, выделять какие-то продукты распада.
0: Потение,
2: поэтому,
0: кстати,
2: да, тоже. Да, у него же тоже есть отверстие. И вот мы использовали этот момент. И эту вошь находит это отверстие, проникает внутрь и выедает ее изнутри. Всего.
0: Ага. А вот с вошью теперь, я так понял, проблемы.
2: Ну, проблемы, в принципе, решаемые, потому, но уже на таком психологическом уровне.
0: Мы... То есть просто нужно смириться, что существует?
2: Нет, нет, нет, нет. Мы просто с помощью генной мутации делаем так, что у вши не возникает потребности вылезти обратно из клопа. То есть клоп становится ей как бы родным.
0: Как улитка.
2: Да, да, да.
0: Происходит.
2: Вот. И даже после того, как там полностью кончается еда для вши, когда она полностью выедает клопа, она все-таки оттуда не выходит и умирает от голода естественным путем.
0: То есть практически происходит как бы у нее привыкание к этой вот к этому помещению тесному, и выход куда-то там вот в широкий мир — это для нее травма. Она предпочитает голодную смерть.
2: Да.

0: Ну, собственно, мы немножечко отвлеклись от основной темы, которая очень серьезно заботит всех наших вот постоянных радиослушателей. И, кстати, радиослушательниц тоже. Дело в том, что огромное количество писем. Мне вот просто интересно даже знать, откуда вообще люди и, в общем-то, женщины, в частности, узнают о существовании вот таких явлений, как вот вагинальный ёж. Но, тем не менее, я вот сейчас ищу эти письма. Ну, вот, например... Нет, это не то, это личное письмо. А, ну, собственно, это и не важно. Да, так вот, собственно, что касается вагинального ежа. Спрашивают, пишут, рисуют дети. Вот мы объявили конкурс, кто лучше нарисует вагинального ежа. Машенька Костылькова нарисовала лучше всех из Кунцева. Ей отправили одного засушенного. Да, ну это я что-то...
1: Дело в том, что мне даже удивительно, как Машутка могла относиться с такой любовью к оригинальному еженьку. Дело в том, что, наверное, ее физическое развитие не совсем позволяет пользоваться всеми удобствами, которые представляет такой ежик. Дело в том, что ежи, на самом деле, дофигища. Есть просто ежи, есть ушастые ежи, есть вагинальные ежи. Ну, естественно, вагинальные ежи, на них мы остановим наше внимание. Ну,
0: морские еще существуют,
1: да,
0: морские
1: ежи. Да, да, но...
0: А еще противотанковые есть.
1: Да, противотанковые, да, но я надеюсь, нам никогда не придется прибегать к их помощи, кроме как.
0: Ну, в случае, если неправильно паркуют автомобили...
1: Ну да. Что же касается вагинальных ежей, то это специальный вид, выращенный нами в наших лабораториях. У них, собственно, чем они отличаются от ежей? Только одним. У них мягкие иголочки.
0: Чтобы не кололись.
1: Да, естественно. Чтобы... Не просто не кололись, Александр.
0: Нет, тут я должен сказать, что вообще изначально цель-то была гуманная, ведь масса, скажем, вот летний период сейчас кончился, но тем не менее, когда вот лето, масса людей любила в своем там огороде, да, прикормить какого-нибудь ежика. И очень часто происходило натык босой пяткой, значит, хозяйской на колючке реально уезжают, там дети всякие кололись, там даже бывало вот уносили грудничков, ежи грудничок там. А вот, собственно, вы попытались вывести ежа, как бы, который, сохраняя все достоинства обычного ежика, тем не менее обладает безобидными иголками. Никто не знал, что у него, опять же, в ходе вот этих мутаций проявится такое свойство. Он же по названию вагинальный, насколько я знаю, получил вот практически недавно, после нескольких трагических серьезных случаев.
1: Отнюдь, Александр. Дело в том, что называется он вагинальным совершенно естественно. Дело в том, что колючечки у него совершенно мягкие и приспособлены именно для того, чтобы вот, как бы вам сказать...
2: Массировать.
1: Да, совершенно верно вы, Факов, сказали. Ой, каков вы молодец. Ваша фамилия совершенно себя оправдывает. Вот именно массировать, именно массировать. Дело в том, что эти ежики совершенно миниатюрного размера. Вот они такие масенькие-примасенькие. Вот, их покупают... Но дело в том, что эти ежики стоят достаточно дорого. Вся популяция ежей, она на самом деле весьма малая. Ими обладает только группа катетер. Вот.
2: Ну и немногие одинокие, очень богатые дамы.
1: Очень богатые.
2: Мы при создании этого ежа ставили еще одну цель, чтобы процесс кормления этого ежа мог доставлять и удовольствие.
0: Так, так, так.
2: Вот, и поэтому он питается, в общем-то, внутренними выделениями женщины. Отсюда его и название.
0: То есть это практически какое-то новое, я бы сказал, в секс-индустрии что-то?
2: Ну да, да.
0: Ага. А не планируете ли вы поставку? Вот как бы вот у нас, например, в нашем секс-шопе вот сейчас вот поросячьи хвостики очень пользуются большим спросом. А вот как бы эти ежики, они должны.
1: Дело в том, что поросячьи хвостики — это все фигня по сравнению с нашим замечательным ежиком.
2: Но дело в том, что процесс вот создания этих ежиков, он очень дорогостоящий. Я боюсь, что для массового покупателя он никогда не будет доступен.
0: Ну, в принципе, это тоже, видимо, на вкус и цвет, как говорится.
2: Ну, конечно.
0: Ну что же, я предлагаю послушать немножко музыки.
3: Эхо Москвы.
0: И в гостях у программы «Монмаранси» группа молодых ученых и музыкантов «Катетер». Это все называется. Я, кстати, знаю, что вы являетесь также, вот все здесь присутствующие, учредителями и организаторами, так сказать, соответствующего общества с ограниченной ответственностью, которое называется «Катетер», и институт, который тоже называется, как бы, вот именно связан с этим прибором. Я бы хотел узнать, как сейчас происходит, в общем-то, вот деятельность вашего института, насколько сейчас велик приток клиентов, пациентов, и в основном с какими жалобами обращаются в ваш, скажем, именно медикозный отдел, потому что почему-то у вас называется он не медицинский, а медикозный, тоже бы хотелось узнать.
4: Ну, это такие, я бы сказал, тонкости лексического плана, которые к делу отношения-то не имеют, потому что, ну, в отличие от медикаментов, там медикозный прием, медикаментозный, ну, не будем на этом останавливаться.
0: Ну, в общем, да.
4: Вот. Дело в том, что нами же был разработан радикальный метод лечения базитизма.
0: Ага, ага.
4: Вот. Дело в том, что, значит, как известно, чем, значит, самые опасные проявления базитизма, они связаны с тем, что внутри, в полостях каких-то человеческих, накапливаются энзимы и создают какое-то дополнительное давление на органы, вызывая там болевые ощущения, или в самых тяжелых случаях, то есть когда происходит накопление энзима в голове, значит, то...
0: Какие-то даже фрустрационные действия происходят.
4: Так, нет, да. Это просто начинает действовать как опухоль в мозгу. Она придавливает мозг, придавливает сосуды, вот эту вот полость с энзимами.
0: Не, ну это же практически вы проводите, как бы, вернее, как это, не даете болезни, вернее, прогрессировать физические формы, поскольку ваш это базитизм, он сам по себе неизлечим.
4: Нет, он неизлечим, но вот такие вот острые моменты проявления вполне возможны. То есть в какие-то головные отверстия вводится катетер особой конструкции, это ноу-хау, этого больше нигде где нет, только у нас, в нашем институте. Вот. Ну, обычно это делается через ушные отверстия, вот, как наиболее удобные такие для введения. Вот. Туда, значит, вводятся, ну, в крайних случаях трепанация черепа делается. Это, но это обычно, да, это бывает нет. Потому что дело в том, что тогда вместе с энзимами можно и мозги располискать. Это, в общем-то, достаточно опасно. Вот. Ну, а приемы стереотаксиса позволяют нам достаточно точно вводить вот эти вот катетеры именно как раз в полость, заполненную энзимом. И на определенное время мы можем, в общем-то, человека от проявления базитизма избавить. Да. Но если оставить этот катетер там, значит, постоянно торчащим, значит, соответственно, то, значит, у нас начинается постоянное истечение энзима. Вот. Но то, что какие тут бывают неприятные вещи, вы прекрасно знаете. Энзим — это такая штука, чем больше он вырабатывается организмом, тем, так сказать, мощности его наращиваются. И просто человек будет ходить, брызгать вокруг себя энзимом, заражать им других людей. В общем, это никому не нужно, конечно. Вот. Но в каких-то там тяжелых клинических случаях, когда вот там, ну, нам нужно этого человека там на какое-то время, ну, привести, скажем так, в норму, избавить от проявлений базитизма, мы это можем делать и достаточно успешно.
0: То есть, как бы, в основном все-таки эта вот деятельность направлена на таких вот, как бы, больных, скажем, по признакам уже ярко выраженного агрессивного базитизма. Ну, что меня здесь интересует? Как бы их приводят, наверное, родственники, поскольку, как бы, ведь вряд ли,
4: да,
0: они...
4: Сам-то, да, человек не осознает такой потребности. Как правило, это вот один из первых признаков базитизма — это снижение критики к своему состоянию. Вот, то есть обычно человек, значит, ему кажется, что вот все ништяк, он делает все правильно. Ну, вот, а люди, которые там со стороны на него смотрят, так, ну, как-то нельзя же так прям сразу, ну, ты гонишь, чувак, вот так вот сразу кому-нибудь, ну, да, сказать. Ну, вроде
0: бы,
4: ну,
0: я, кстати, знаю, что вот как бы по некоторым просочившимся сведениям, о методах лечения в вашей клинике, что вот, когда у человека пропадает самокритичное как бы восприятие себя, то есть самооценка, то как бы у вас есть ведущий специалист, вот Рауль один из них, который ставит и начинает объяснять по полкам, что, дескать, вот там, дескать, ты дебил, потовут. Ну, прям вот объясняет, то есть тем самым, так сказать, вкачивая в человека как бы состояние сомнения.
4: Не, ну, Рауль вообще уникальный человек в этом отношении, потому что он может такого рода диагнозы и, скажем так, поддерживающую терапию проводить даже по телефону. Вот, ну, так как, значит, это являлось бы рекламой, мы, конечно, номер этого телефона приводить в эфире, ну, не имеем права просто.
0: Но вы вот. Все равно на всякий случай возьмите ручки и бумажки, потому что вдруг в конце мы дадим им.
4: Да, да, совершенно верно. Ну и потом, кстати, между прочим, благодаря замечательным свойствам, опять же, Рауля, я так думаю, что особо экстрасенсорно чувствительные люди, они уже этот номер телефона приняли и смогли его записать. Вот.
0: А поскольку сейчас вот огромное количество, я знаю, что всяких вот таких там представителей секта, не сект, кружков, то есть раньше были кружки рукоделия, а сейчас вот кружки, которые представители, так сказать, высшего космического разума, то вот они как бы...
4: Это стало очень модно.
2: Дело в том, что вы заметили, что количество вот таких организаций заметно уменьшилось за последний год. Это, кстати, вот яркое проявление результата нашей деятельности.
0: Я бы сказал, что наоборот, увеличилось.
2: Нет, это вам кажется, потому что вы узнали о существовании этой группы как раз благодаря нам, потому что мы, как только о них узнаем, сразу ставим в известность органы внутренних дел и тут же ставим их к себе на учет в картотеку и ведем за ними постоянное наблюдение и постоянно на них воздействуем.
0: А скажите, Рауль, меня вот сейчас почему-то я вспомнил, заинтересовало вот здоровье. В каком сейчас состоянии находится вот та пациентка вот в третьей палате, вот под часами такая толстая, полная женщина в бегудях. То есть она говорила, что она проводник на землю высшего разума. Вот как сейчас проходит лечение? Потому что, насколько я понял, там, в общем-то, базитизм не просто с большой буквы, а, в общем-то, все буквы большие, а первая маленькая.
2: Ну, это очень тяжелый случай. Эта женщина, к сожалению, сейчас впала в кому. Но кома у нее очень... такая интересная.
0: То есть
2: мозг не полностью отключился, и он сейчас может воспринимать информацию.
0: То есть осциллограмма идет это?
2: Конечно, мы активно этим пользуемся, и я с ней регулярно провожу каждый вечер сеансы. И я думаю, что где-нибудь через пару месяцев мы ее приведем в норму.
0: Ну, скажите, вот я знаю, то есть сеансы, да, я знаю, что вы прекрасный массажист, ну а как же с брезгливостью?
2: Ну, что поделать, приходится жертвовать ради науки.
0: Ага. Ну, то есть все-таки вы как бы вера в то, что вот придет исцеление, есть какая-то?
2: Нет, ну у нас практически 100% результат. То есть только один человек, может, из тысячи не будет поддаваться нашему воздействию, но это, как правило, бывшие партработники, члены КПСС. И вот на моей памяти было только 2 случая, когда не удалось полностью излечить. Ну, не полностью излечить, а, так сказать, убрать вот эти яркие проявления бадитизма. Это как раз были оба бывшие члены Политбюро.
0: Угу. А скажите, вот, а как обстоит дело с животными? Приносят ли в институт больных животных? Ведь это же серьезная сейчас проблема. То есть, вот, например, происходит в связи с тем, что происходит активное слияние полов, то есть уже не поймешь, где там он, то есть какое-то сплошное кругом оно, вот, и как бы происходит даже визуальное слияние животного с его же хозяевами. То есть, ну, короче, даже морда становится одна. И не поймешь, дверь тебе кто открыл, овчарка, или это жена хозяина квартиры, или сам там хозяин, или попугай их там прям вот...
4: Это да, это бывает, и даже очень часто. Но вы знаете, что самое интересное? Как правило, если нам приносят вот такое вот животное, там, будь то попугай, там, левретка, баллонка, там, это совершенно неважно, вот там ее хозяйка там приводит, или там даже иногда бывает хозяин, вот, и говорит, что вот, ну, у меня проблема с моим питомцем. Вот, а мы-то видим, мы-то люди-то научные. Вот, это, как правило, 100%, что бозитизмом страдает именно хозяин. То есть таким образом мы выявляем своих, ну, натуральных пациентов. А у животных бозитизма его, в общем-то, как такового быть не может.
0: Ну, а вы не опасаетесь, что вот за те вот повсюду сейчас вот объявления, которые на столбах, там, типа, вылечим любых животных, вот, как бы, что, как бы, к вам придут и там скажут, дескать, ну что же вы... То есть вы же не сможете объяснить соответствующим органам, что это всего лишь, так сказать, способ выявления настоящей опухоли.
4: Ну а что делать? Ну это вот как флюорография, которую полагается раз в год проводить. Но там мало ли чего, что случится.
0: Да, это ответ вот. Достойный большого ученого. Но мы ненадолго прервемся.
4: Да.

0: И вы можете, так сказать, группироваться и задавать ваши вопросы нашим гостям по телефону 203-19-22. Напоминаю вам, что гости сегодня в студии — это группа «Катетер» в полном своем составе. И если вы позволите, первый телефонный звонок я с радостью вывожу вам в эфир. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
1: Доброе утро, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: Сразу хочу поблагодарить за замечательное музыкальное произведение, прозвучавшее в эфире. Песни действительно душевные и классные. Хотелось бы узнать, где можно вообще производить их отслух и записаны ли они на каких-нибудь музыкальных аудионосителях, типа компактных дисков и тому подобных вещей.
0: Хорошо, спасибо. Спасибо за вопрос. Да, вопрос действительно носит чисто прикладной характер, но своевременный вопрос.
2: Да, насущный, актуальный. В общем-то, отслух, я бы даже сказал, на сегодняшний день.
0: Отпись тоже.
2: Отпись, да. Нет, ну вот отслух из официальных носителей пока существует только выпущенная фирмой Elias кассета «Музыка нижних чакр». Вот, это первый альбом группы «Катетер». А сейчас вот как раз заканчивается работа над сведением второго альбома. Вот вещи, которые вы слушали сегодня, это вот как раз будет на втором альбоме, который носит название «Нежности для промежности», как вы, наверное, уже поняли. Вот. Ну и непосредственно там в будущем планируется работа над альбомом под названием «Бобик сдох».
0: Вот. Это хорошая,
2: да,
0: должна быть работа.
2: Вот. Потом есть еще такое условно рабочее название, может быть, там это будет четвертый или пятый альбом, там это неважно, «Жадность фраера сгу». Ну и, так сказать, в общем-то, идей очень много творческих таких. Прошу
0: здоровы.
2: Прощения. Да, вот,
0: ну, это после того случая.
2: Аж распирает от идей. Да.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Эдуард, Рауль, Александр и
2: Исаак.
3: Исаак. Да.
2: Или Монти еще.
3: Это Дмитрий Вальдемарович Подсвечник, если вы помните.
0: Да, да, конечно.
3: Вот, значит, вот мне вот, я от делегации звоню, потому что, чтобы не забивать телефонную линию, все звонили вначале ко мне, как бы задавали свои вопросы, чтобы я вам потом их передал.
0: А, ну, то есть, как бы, да, так сказать, вы выполняете такую роль, да, пейджера.
3: Вот, значит, вот мы собрались так, подумали, значит, чтобы добиваться тогда всех этих сомиков там, кондиру там, ежей всяких, вот просто взять там, отловить пойти от делегации нашей, двух-трех так особей и набить просто им морду. Чтобы они пошли и рассказали своим там друзьям, что морду отбьют, и чтобы они больше так не хулиганили.
0: То есть путем, так сказать, вы сторонник индивидуального террора.
3: Ну это, понимаете, это как бы запуг такой пойдет.
0: А, запуг?
3: Да.
0: Но вы же можете посадить на измену всю потом особь. Они же там, знаешь, вот такой мордобой там одному, а они остальные же потом перестанут плодиться, и флоре настанет серьезный напряг.
3: Нет, ну плодиться они не перестанут, я думаю. Ну вот они скажут, просто они не будут там не влезать там никакие там органы человеческие.
0: Ага.
3: Вот, и по поводу краников вот еще тоже вот вопрос.
2: Да. Микровентили, я прошу прощения, вот это очень существенно.
3: Ну, микровентили, от меня, вот друзья вот только что звонили, но они новые русские, это Ральф, Итибанович Пальн и Годи. Вот они, значит, задаются таким вопросом вот. А вот, например, можно, вот, например, вот знаете, вот как бы вот у одного класса будет там одни краники, а вот у тех, кто побогаче, там вот.
0: Позолоченный, например.
3: Позолоченный, или то есть это надо обязательно одного материала делать.
0: То есть вы хотите просто узнать, реально ли изготавливать эти крантики по индивидуальному заказу,
3: да, да,
0: с индивидуальным дизайном там.
3: Да, конечно.
0: А, вообще действительно вопрос весьма.
2: Ну, это, видимо, планируется.
0: Сейчас, простите, может быть, еще если, да, у вас еще есть какой-то вопрос.
3: Да, вот мне вот.
0: Мы по порядку потом вам ответим на все. Ага. Я так
3: понимаю. Вы записываете там, может?
0: Да, у нас тут вот Прохор пишет тут.
3: Понятно. Вот, значит, еще вот. Я вот беседовал тут с вашим прошлым собеседником, базитологом Андреем Орловым.
0: Да, да.
3: И он мне, значит, установил вот через радиоволну вот эти вот синтетические запахи.
0: Ага.
3: И, короче, вот я сейчас ощущаю, вот сижу, Вот борщ ваш запах, понимаете?
0: Это уже, простите, как бы не борщ, а вторичный такой запах, вызванный, понимаете.
3: Нет,
0: просто Рауль рыгнул, назовем это так. Да.
3: Я просто рецепт хотел узнать.
0: Борщица-то?
3: Да.
0: А, хорошо.
3: Еще вот да, такой. Да. Значит, вот я наблюдаю сейчас по телевизору у вас.
0: Угу, да.
3: Наш вот научно-исследовательский институт, вот, который специализируется на всяких там физических таких исследований природных.
0: Да.
3: Значит, это... В общем, мы, короче, вот проводили опыт на этой неделе по запихиванию шишки. Только вот не передней, не острием, а вот тупым концом в рот.
0: Uh-huh.
3: И вот она вот почему вот думали, почему вот она не выходит обратно. Вначале было предположение, что это сила трения.
0: Uh-huh.
3: А на самом деле это вот когда вот вы вдавливаете туда шишку, это чешуйки, они как бы вот выдавливают смолу. И когда это взаимодействие все слюной, происходит химическая реакция.
0: То есть приклей такой.
3: Да, вот клей, чудодейственный вот клей, который вот... И поэтому нельзя вытащить никак.
0: Uh-huh.
3: И вот я сейчас смотрю на вас, Александр, по 8-му телеканалу.
0: А я сейчас спиной к камере сижу, поэтому как бы...
3: Нет, ну вот я про ты говорю, у вас какие-то проблемы там с носом после того случая, по-моему, да?
0: Да, вот как бы
3: и
0: есть.
3: Вот, если да. Вот есть какие-то у вас там, то вы могли бы в наш институт обратиться, и мы вам все приклеим. Да.
0: Ну, вообще-то сейчас, на самом деле, как бы, вы знаете, что сейчас последняя мода, это вместо вот ноздревого отростка, как бы, делается трансплантация клювов. Ну, мало того, что вот зубы из клювов делаются, там, это как бы уже...
3: Да,
0: то есть, поскольку гораздо удобнее дышится так же, а еще одна функция появляется. Ну, например, там, проще произвести выклев, там, какого-нибудь кокоса, да, вот для любителей экзотических фруктов.
3: Или киви высосать тоже.
0: Да, киви отсосать, да.
3: Ну, Александр, да. Вы понимаете, это же клюв, его тоже вот приклеить, чтобы посильнее надо, чтобы он был.
0: Это серьезная работа, он должен корни пустить, нужно лежать около года лицом вверх.
3: Понятно.
0: Вот. Ну, спасибо вам за звонок, сейчас, я думаю, вот Исаак вам ответит на ваши вопросы. Вот что касается, вот мне передали...
2: Микровентили, да.
0: Микровентили, индивидуальный подход к созданию этого произведения, да.
2: Безусловно, будет, да. Я так думаю даже, что у нас будет выпущен каталог, вот вроде как бывают каталоги, как там, ну, не знаю. Да, в общем, да, сантехники, там, всяких приспособлений для ванн. Но я бы не советовал особенно обольщаться всем по поводу, скажем так, ценовой дифференциации этих изделий, потому что самая дорогая вещь там, это вот как раз платиновая решетка с отверстиями, нормализованными в соответствии с рядом чисел Фибоначчи. То есть это сам по себе продукт настолько дорогой, что вешайте там хоть золотые трубы, там, я не знаю, алмазные катетеры, все равно вот по сравнению с ценой этой решетки, в общем, ну, это не принципиально. Все равно, что из нержавейки, что из золота будут стоить приблизительно одинаково и жутко дорого. И вот когда, кстати, наша экспедиция отправлялась вот к берегам реки Амазонки, там мы проплывали случайно мимо Южной Африки, вот, мы там связались с фирмой, с компанией De Beers, и как раз вот эти вот все платиновые решетки, которые у нас были, вот фильтры на этих кранах, мы им впарили за анафемские деньги. Вот, и, короче, те вентили, которыми мы оснащали аборигенов, ну, не каждому же доверишь платиновую решетку, правильно? Вот, они ее там побегут менять на огненную воду или что-нибудь в этом роде. То есть у них были это простой вот микровентиль без всяких там каких-то фильтров или что. Вот они просто открывали это дело и закрывали там вот в момент мочеиспускания. Вот, но, тем не менее, эксперимент прошел хорошо, нам просто вот дополнительные средства позволили взять на грудь, на борт, точнее, корабля дополнительное горючее, вот, дополнительный персонал, то есть у нас помимо аминозиновых сестер, буфетчиц, горничных, в общем-то, у нас так была хорошо оснащена экспедиция и персоналом в том числе, так что, в общем, мы научные исследования проводили на самом высоком уровне.
0: Uh-huh. Второй вопрос, касающийся, ну, как бы, в общем-то, привитию некоторых отдельных особей, вот, в частности, сомиков кандиру, так сказать, условного рефлекса, насчет, так сказать, дальнейшего его потомственного. Ну, вы понимаете, о чем я хочу.
2: А, ну, то есть, да. Забота о потомстве есть ли у сомиков кандиру?
0: Это тоже, да? Да.
2: Или как? Нет, ну, дело... Дело в том, что, как и все рыбы, он, в общем-то, на... ему на потомство свое наплевать. Вот там есть только какие-то некоторые виды, я знаю, там и во рту икру вынашивают, вот акулы вообще там живородящие. Не, а этот мечет просто там, куда попало. Вот, на... Но вот на листике, вот, о которых мы уже говорили, вот то, что является деликатесом там как раз, ну, вот, на Амазонке.
0: А вот вы видели такую вот рекламу, там две птицы сидят, там с яйцами потом вылупляются и типа там позвонят не родителям, они вылупились и забыли своих родителей. Ведь изначально вот рыб должны были снимать. Но потом как бы эстетические чувства вот режиссера покоробило и решили все-таки снять птиц.
2: Ну, тут даже не только в этом дело. Просто подводные съемки, они значительно трудные. Дороже. Вот. Там же нужно совершенно, так сказать...
0: Фильтры другие.
2: Другие фильтры. Более того, передняя стенка должна быть плоской, потому что дело в том, что вот оптически линза начинает работать вот на границе перехода сред, а поскольку вода имеет оптическую плотность не такую, как воздух, то есть оптика там начинает работать совершенно по-другому. Вот. Для этого, значит, ну, во-первых, то, что камера должна быть боксированная, тоже само собой.
0: С определенной частотой пульсации.
2: Это, ну, это обычно кварцевая стабилизация применяется же. Вот,
0: но она в воде часто отказывает.
2: Конечно, да, особенно в соленой морской воде это проникает, так сказать, пары и
0: там
2: жидкость.
0: Отъедалого механизма вообще. Да.
2: Не только может произойти какое-нибудь замыкание в электронике, и, в общем, это выдаст совершенно ненужный результат. Ну и потом прикинули, так думали, что за птица. Ну вот вроде кукушка, как она, так вот, не очень, да, свое потомство. Вот. И, в общем, сняли про птиц.
0: Кукушек именно двух.
2: Да, да. Что?
0: Ну и что вот касается вопроса о рецепте борща, я вкратце расскажу элементарно. Это берете, значит, на кастрюльку такую литровую десяток яиц, щавель, жарите лук и шкварок. Вот.

0: Березкин Станислав Витальевич вас беспокоит.
1: Здравствуйте.
0: Чуваки, все, конечно, классно. Я прекрасно все понимаю.
2: Ой, но... какой у вас прям молодежный такой закон.
0: Молодежный, да, очень молодежный.
3: Кстати говоря, это название Баранов.
0: Баранов — это что, чуваки, что ли?
3: Да.
0: Понял. Ну, в общем, вот я не пойму, вы что, на негров работаете, что ли? На негров, там, чечмеков всяких и так далее.
2: То есть, вам...
0: То есть белых людей вы уже не замечаете вроде бы. Я понимаю, все это базоэтическое и так далее. Вот как бы все-таки хотел бы поцивилизованнее все это дело.
2: Так.
0: Даже на Западе такого, в общем, простите, дерьма не допускают.
2: То есть уже или еще?
0: Уже, наверное.
2: А было такое?
0: Ну, наверное, было, но, в общем,
2: нет, ну как,
0: чего-то,
2: вот вы...
0: чего-то более хочется серьезного, понимаете? Даже так, вот так. Под пьяную голову, вот порой все это дело раздражает. Хотелось бы поднять ваш уровень чуть-чуть. Да, ха-ха, это я понимаю, все это классно, заезжай ко мне, конечно, это будет очень здорово. Вот. Но на самом деле, вот это вот все уже, в общем, даже среди музыкантов уже как-то не котируется нифига.
2: А вот что так. бы вы могли предложить, какую бы, вот, например, а что это, а что вас интересует, беспокоит? Нет, ну стиль.
4: Да,
2: как
4: в общем-то,
2: бы...
4: нас интересует мнение специалистов всегда.
2: Потому
4: и,
2: что, нет, сказать... я еще хочу сказать, что над стилем как бы у нас работает Генриетта Варфоломеевна Шерсть, она просто не потерпит конкуренции. А вот...
0: Это офигенно, я понял все.
2: А вот как бы вот нас интересует проблема, которая заботит вас. Вполне возможно, что мы сможем вам помочь как-то, вот, подсказать выход из сложности.
0: Вот черт его знает, помочь, наверное, не сможете уже. Но вот хотелось бы что-то, ну, более направленное на людей, так сказать, серьезных таких, вот как бы, не то, что там металлических, не то, что райдеров там, да.
2: Кого второй вы назвали?
0: Райдеров.
2: Это что?
0: Ну, байкеров, кому больше нравится. Но людей таких, как бы, уже более умудренных опытом. Вот, чуваки, вот ей-богу, вот, все, что вы говорите, это, ну, как бы, детское все.
2: Ну, вы знаете, у нас, собственно, ведь была вот серьезная достаточно программа о автоподъемниках. А почему хихи? То есть, как бы, поскольку политика Генриетты Варфоломеевны Шерсть, она рассчитана на то, чтобы захватить все, понимаете, пласты населения.
0: Ну, понятно. Ну, вот. Пласты-то, они все уже, так сказать, как бы ориентируются на жизнь из сегодняшних, там, скажем, Соединенных Штатов Америки, там, сегодняшней, там, ополоумевшей Европы.
2: Ну, а скажите, вот последняя ваша поездка по этим местам, она как бы действительно вот натолкнула вас на мысль, что там действительно так все ополоумевше?
0: Не, вот серьезно. Я
2: нет,
0: скажу,
2: ну серьезно.
0: Я не ездил, да.
2: А
0: я,
2: как же
0: я
2: вы знаете?
0: Я не ездил, нет. Ну. С первых слов, не через друзей, не через что-то еще,
2: то
0: а
2: есть,
0: с первых слов, так и друзей, но...
2: Мне батя ездил. Рассказал, как барин ел называется.
0: Но это нет. Это не то все.
2: А вот вы знаете, например, что вот именно после нашей программы произошло, так сказать, некоторое изъятие из торговли вот так называемых куриных окорочков, поскольку это, в общем-то, выращивается все на спецорганизме.
0: Ну, понятно.
2: Не, ну как понятно? Вот, не, ну... А вы знаете, что это на самом деле продукт вот, именно того Запада? Вот вы его вкушали. Я, кстати, вас заметил вот в демонстрации. Вы стояли третьим во втором ряду слева. Вы там кричали, что, дескать, верните нам окорочка.
0: Это, черт возьми, если ну, как я там это... стоял, я бы, наверное, уже давно повесился.
4: Не, нет, вот это вот не
0: нет,
4: надо.
0: Нет, все замечательно, все прекрасно, все нет. хорошо. Но
2: ну вот видите,
0: бы,
2: вот
0: нет,
2: спасибо,
0: хотелось
2: да.
0: Бы, хотелось бы, нет, ну, хотелось бы единственное, что, чтобы повзрослели как-то. Вот на вот. Уровне 40 лет где-то, вот так.
2: Мне уже 54, ну.
0: Ну 54, это не знаю, не верю.
4: Нет, ну видите
0: не
4: ли, в чем дело? Нет, у нас да. передачи популярные. Вот
2: научно-популярные.
4: Да, научно, но популярные все-таки. Если мы будем вести, так сказать, строго научный разговор, вы сами понимаете, нас просто никто
0: нет,
4: не
0: ну
4: будет
0: это,
4: слушать.
0: Конечно, это,
4: тем
0: я
4: более
0: понял.
4: Среди ночи. Вот, и мы поэтому вынуждены, конечно, где-то из
0: не,
4: терминологии.
0: Ну, в общем,
2: вы
0: я
2: знаете,
0: отвлечаюсь.
2: А вообще, вообще, я еще так немножко скажу, что, в принципе, как бы у нас тут договор серьезный со Останкино, подписан со всеми телепрограммами. И как бы вот у нас просили именно людей, которые любят серьезные передачи, отсылать вот в телепрограмму «Времечко».
0: Это понятно. Вот, нет, что... «Времечко» это все там, пусть само по себе. Нет, все замечательно, все прекрасно. Я отключаюсь, не хочу вас больше мучить, но...
2: Нет, это я вас отключаю.
0: Хочу сказать, что все лучше да. пусть будет побелее.
2: Побелее.
0: Вот. А то так все больше на негров похоже.
2: Вот как, а почему у вас такая нелюбовь к этим замечательным? Ну, вот возьмите,
0: ну,
2: например...
0: Кстати, ну да. вот сейчас вот, только что
2: нет,
0: вы говорили...
2: Нет, вот послушайте, как-то... послушайте. Вот, например, существует человек, который поет «Увезите меня в Гималаи, потому что я московский пустой бамбук».
0: Ну,
2: а существует,
0: хочется,
2: а существует, существует, например, Маркус Миллер, который является представителем чернокожего населения, и вот, на мой взгляд, он гораздо более выдающаяся личность во всех отношениях.

0: денег. Вот, например, я бы для него повещал. А вот для бамбуков там и гималаев нет. Нет, сударь, вы серьезно попутались. Я понимаю, что сейчас уже ночь глубокая, но все-таки вам нужно опустить ноги в тазик и посидеть полчаса, так сказать, уставясь желательно во включенный телевизор, но вот с такой, когда там нет никакой программы, то выскакивает цветная заставка или там какая-то другая картинка. И, по-моему, это хорошая терапия, да? Это, кстати, вот вы же, Исаак, рекомендовали в вашем...
1: Ну, в принципе, да, но тут нужно выключать звук у телевизора, вот, и использовать его, ну, в качестве осветительного прибора.
0: Да, ночник как-то.
1: Да, да, совершенно верно.
2: Соблюдать дистанцию.
1: Да, лучше всего настроиться на какой-нибудь такой канал, где, в общем-то, и изображение будет поменьше, вот, чтобы он так просто сдавал вот это вот свечение с пульсацией частотой 50 Гц.
0: Оно, кстати, вот, успокаивает достаточно.
1: Вот, ну как оно успокаивает? Оно не то, чтобы там это совсем успокаивает, но вот вроде человек попадает вот в какой-то этот определенный ритм, у него что-то такое возникает, там,
0: ну, ну, это, собственно, уже не важно. Да. Дело в том, что мы как бы вот основную просьбу Генриетты Варфоломеевны по разнарядке, нам именно вот в это время нужно было заступиться за чернокожее население, и так удачно был вмонтирован звонок. Я считаю, что мы цель выполнили. Давайте послушаем следующий телефонный звонок.
1: Парные,
0: доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: И доброй ночи, геройские гости, Александр.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Я вот ваш постоянный слушатель и постоянно к вам пытаюсь прозвониться.
0: А вы лучше приходите. Борща приносите.
3: Ну, я сейчас подтянусь вам. Борща, пельмешей там.
0: Ага, пельмешок. А вы знаете, кстати, что именно вот наша программа была инициатором, так сказать, создания вот этого трафарета на самые популярные сейчас майки, которые вот все носят сейчас все больше и больше. Ну, правда, под одеждой, потому что холодно. Ну, вот сейчас к любому подойдите, с него бушлат сдираете и видите эту майку, майка в пельменях. Причем в пельмени они как бы выполнены в форме голограммы, то есть прям на вилку хочется нацепить.
3: Да, конечно. Да. Просто сейчас вот многие носят майки всякие там баскетбольные, там, знаете, там, Кингс, там все.
0: Да, кепки еще.
3: Кепки, да. А вот как бы с пельмешами, они их там как-то скрывают.
0: Брезгуют, считают, что, дескать, это не по-европейски.
3: Это как бы андерграунд такой.
0: Да, как бы вот.
3: Проявление.
0: Да, да, да.
3: Просто вы, может, меня помните, я звонил, вот у меня, я хоккеист вообще, у меня еще ребенок.
0: Да,
3: трудности были с его выращиванием, он же
0: ну, я вас помню, вот так вот приходили как бы сюда, вот в щитках, в маске, с клюшкой, да.
3: У меня еще вот девушка была знакомая, у нее третья ягодица.
0: Да-да-да-да, конечно, вы показывали ее вот здесь, наверное. Да. Да.
3: Просто такая проблема, что как бы у меня вообще семья, вот мама, сын мой, и вот они не могут слушать программу в такое позднее вообще время, что, в общем, они уже спят. И я вот тут пишу все дело.
0: А в принципе вы можете их прописать куда-нибудь в страну, где другой часовой пояс. Там вот, например, сейчас в Москве там ночь, да, а там, например, день.
3: А вот в это время у них ловится Монмаранси?
0: Да, а почему бы нет?
3: Просто вот хотелось бы узнать отношение ваших гостей и вас лично к программе такой базедовый «Знак качества».
0: О, понятно.
3: Шестому каналу.
0: А, спасибо.
3: Если, например, выходит первый, значит, там какой-нибудь Укупнин там и говорит, что я там испарюсь или еще там съем паспорт, вы не придете на концерты, если.
0: Вы знаете, да-да-да, давайте не будем пересказывать ее содержимое этой программы. Давайте лучше... Спасибо вам за звонок.
3: Да-да-да. А у вас вот намечается ли в ближайшее время какое-то творение?
0: Нет, пока нет. Подождите, я пользуюсь случаем, конкурс объявлю вечером.
3: Ага.
0: Да, спасибо вам за звонок. Наш радиослушатель просто как бы так, ну, неожиданно подвел вот нас к конкурсу. Дело в том, что Генриетта Варфоломеевна Шерсть, куратор нашей программы, она активно протестует против каких-то реклам, даже произнесения в нашем эфире названий других программ. Поэтому мы долго думали, как бы вот получше сделать этот конкурс. И, наконец, в общем-то, вот радиослушатель помог. Замечательно. Уважаемые, кто из вас вот пришлет письма сюда? Ну, вы знаете адрес радиостанции «Эхо Москвы». В письме нужно всего лишь указать, в каком сюжете, в какой день и вообще, в общем-то, в каком виде чаще всего появляются ведущие программы Монмаранси в программе «Знак качества», под каким видом. Вот можете даже записать на видео этот сюжет и, например, написать вот это детство. Ну, сиамский близнец не в счет. Дело в том, что его всегда вырезают и не пускают в эфир. А вот я там, да, то есть как бы не все же знают меня в лицо, но там я бываю периодически в этой программе, в программе «Знак качества». Вот, вот Эдуард бывает там, да. Катя Половинкина, вот все спрашивают, куда же она пропала. Дело в том, что она сейчас просто завсегдата этой программы. Так что пишите, пишите, и мы вам, так сказать, награду обязательно приклеим. Хорошую, хорошую, щедрую награду. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Спасибо за то, что вы пригласили сегодня группу «Катетер». Давно ее не было у вас. Вот у меня такой вопрос. Я сейчас в интернете копаюсь целыми ночами. И всегда задаю себе вопрос, а почему же Александр Ларецкий, почему Монмаранси, Опоссум, и вообще почему «Эхо Москвы» не присутствует в интернете? Я надеюсь, вы это планируете. А может быть, у вас уже есть страничка, а я ее не знаю, хотя «Альтависта» мне ее не выдала. «Катетер» же, то «Катетер» тоже хотелось бы там видеть, или это АОЗТ, простите.
0: Понятно, спасибо, вопрос действительно интересный. Что касается вот программы и меня лично, про группу «Катетер» я не знаю. Поступали предложения о размещении страницы в сети интернет, но, во-первых, Европа оголтела и возмутилась, что, дескать, как бы в такой международной серьезной сети будет информация с их точки зрения не самая гуманная по отношению к окружающей среде. Вот. И, в принципе, эффективность этой страницы пока что не настолько высока, чтобы вот выделить какое-то время на ее создание, на мой взгляд. Это нужно серьезно сидеть, думать, подбирать материал, что-то там копошиться, а, в общем-то, пока результат будет не особо велик. Немножечко подождем, сейчас поглядим. Когда цены подскочат, тогда мы разместим, потому что, как сказать, все же мимо кассы мы делаем, ну вот вообще все. Вот, и так сказать, да, что, что? А кто?
1: Ох ты, ну да. А насчет «Катетера» почему нет сети интернет? Но дело в том, что у нас еще очень много закрытой информации, которая просто не, еще вот неизвестно, что можно вообще так давать широкому кругу пользователей, а что нельзя. Вот. Ну, ну вот каталоги, конечно, какие-то у нас там, наверное, будут. Вот. А пока просто вот следите за рекламой, спрашивайте в киосках звукозаписи. Вот. Ну, в общем-то, так сказать, все, что можно будет знать широкому кругу слушателей, я думаю, эту информацию до них доведем.
0: Вообще, я давно хотел, как бы, я думаю, тоже такой подходящий достаточно момент, чтобы открыть, наконец, истинное, так сказать, лицо так называемого интернета российского. На самом деле, хочу вам сказать, что то, что вы назвали сейчас интернетом, и то, в чем вы копаетесь, это целиком, так сказать, произведение серьезных спецслужб. На самом деле, это ничего общего не имеет с интернетом, так сказать, европейским, американским, и с интернетом обычным. Обычный, так сказать, обычный, ну, других государств. Все, что вот у вас, это целиком кастрированная, отфильтрованная информация. Порой даже вот, вот нам предлагали даже не просто создать страницу, а, так сказать, участвовать в создании информационных листов, так сказать, с информацией, которая выгодно совершенно может, так сказать, зомбировать те или иные слои людей, увлекающихся этим новомодным течением. Так что, да, и плюс это, как бы, все, как вы сами понимаете, происходит в сговоре с фирмами, торгующими компьютерной техникой, потому что, ну, например, там стриптиз в прямом вот как бы эфире интернета, он привлечет, естественно, покупателей того же компьютера. А поскольку этот стриптиз, естественно, в Америке оголтелый, как сказал наш вот радиослушатель по фамилии Березин, вот не, совершенно не практикуется, то, как-то, соответственно, такая, ну, типа, как бы заманить, понимаете, вот там показывают, покажут задницу голую, естественно, он пойдет и купит у товарища, увидел своего, пойдет, купит компьютер. Вот Эдуард хочет...
4: Да, все дело в том, что стриптиз для интернета это в Смоленской филармонии, собственно, записывается. Да, на цифровые это... носители. Да. Просто филармония перестроилась.
0: Ну а что? Что, да. Государственный
1: деньги
0: заказ?
1: Деньги есть деньги.
0: Государственный заказ. Ну что же, я предлагаю ненадолго отвлечься на музыку, а после этого мы продолжим общение с нашими радиослушателями.
1: Да, вот музыка это вот нам по культурному обмену и по научному. Значит, есть тоже такая группа, называется «Научный блюз». В общем, они занимаются тоже довольно серьезными вещами. Ребята, вот мы еще, правда, я вот, по крайней мере, не слышал, что это такое. Я думаю, что вот, наверное, надо послушать, да?

под елочкой поют. Махонькие масики темочки дают, зайчик. Ну ты, моя Мася, как бы зайчик. Ну как бы типа попробуй.

Ну, два.

два, а три, а четыре, раз, а два, а три, а четыре, фрикционно, два, а три, а четыре, наклонитесь за мылом.

0: так сказать, коллектив, насколько я понял, имеющий непосредственное отношение, это как бы друзья по искусству, товарищи, я бы сказал, по оружию, я бы сказал, по подвязке.
1: И коллеги по науке.
0: И коллеги по науке. Степени, да. А ну что же, я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» группа «Каздетер», и вы можете задавать ваши вопросы участникам, так сказать, коллектива по телефону 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло, алло. Алло, алло. Там что-то очень плохо слышно, кто-то что-то бубнил, но, видимо, неудачная была попытка вот сварить такой же щец. Потому что насчет дрожжей, Эдуард, это вы зря пошутили, вот что бывает. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, рассказывайте.
2: У меня рассказывать будете вы, у меня как раз вопрос по поводу микроленты.
0: Так, так. Вот. Как-то заинтересовало это очень всегда.
2: Да, тема достаточно интересная и новая.
0: Угу.
2: Дело в том, что микровентили разработаны, они прикрывают только одно отверстие. А из второго отверстия, даже помимо воли пользователя, возможно неконтролируемый выброс от радиостанции, возникающего с фоником. Для разработки этого дела, видимо, уже неприменима теория ламинарного течения струи, по которой происходит подъем фомика, а необходимо использование, видимо, методов физики твердого тела. Достаточно сложно, сам сказал, фурьер и подобные вещи.
0: Угу, понятно, ну, спасибо.
2: Видимо, необходим какой-то фазовый переход из одного конденсатного состояния в другое, какое-то разжижение всего этого дела, дистанцирование фекальных масс.
1: Да. Я уже понял.
0: Да, да, спасибо. Сейчас вот ты как бы главный специалист, вот Исаак вам что-то ответит. Действительно, я тоже несколько насторожился, вот, поскольку так визуально достаточно однобокий подход-то к проблеме. То есть один вентиль поставил, и хочешь ты халява.
1: Нет, ну тут понимаете ли, в чем дело. Тут тоже вот, когда мы рассказываем вот об этой научной разработке, мы...
0: Естественно... Сейчас, подождите, нужно позвонить, эти за окном замучили орать. Все, да.
1: Вот, мы несколько упрощаем, но для того, чтобы было более понятно слушателям. Вот, а я вот слышу, что вот вопрос задал человек, который тоже, в общем, имеет отношение к науке.
0: Да.
1: Вот, поэтому, конечно, ну что я могу сказать? Безусловно, безусловно, физика твердого тела, да, но она тут не во всем применима, потому как каловые фракции, они могут иметь самую разнообразную плотность от... То есть буквально от жидкого состояния и до достаточно твердого, ну, так сказать.
0: Причем тут нужно сказать, что динамика вот этого перехода из одного состояния в другое тоже не поддается никакой статистике, поскольку все зависит от, ну, сами понимаете, от состояния самого организма вот на момент дефекации.
1: Конечно, совершенно правильно. И вот когда в самом начале беседы я сказал, вот мы тогда, по-моему, говорили про анального крота, что нужно, так сказать, вот регулярная дефекация в одно и то же время. Вот. Это как раз вот создает предпосылки для того, что у вас не будет такой самопроизвольной дефекации в неподходящее для этого время. Вот. Поэтому на момент, так сказать, когда вы провели свою дефекацию и собираетесь там чем-то другим заняться, вот, нами разработана специальная такая, ну, вот, типа затычки, я пока еще, просто не помню там...
0: Ну, клапан это называется по-научному.
1: Да, я просто не помню номенклатурный клапан, да. Номер там вот этой разработки, это пока еще у нас все тоже находится в такой стадии апробации. Ну, вот, вы просто анальное отверстие затыкаете вот этой затычкой.
0: А, кстати, вы знаете, вот я наслышан, что в одной из московских лабораторий в свое время проводились исследования по изучению, так сказать, плотности именно вот фекальных вот этих вот всех отходов. И как бы ведь нужно все усреднить. Человек так устроен, что всему ищет объяснение и как-то все пытается свести к одному, простите за пошлость, знаменателю. Так вот, как бы вот эта плотность средняя фекальных, значит, так и называлась плотность каната. Ну, то есть брался целиком канат, смешивалось все это. И вот это вот как бы вот, так сказать, плотность вот этой массы, полученная в результате смешивания самых разных, так сказать, фрагментов каната, она являлась как бы средней плотностью всего каната. Да, продолжайте.
1: Да, да, это были проведены такие исследования. Мы с ними, конечно же, ознакомились тоже в процессе нашей работы. Не только. Кстати, очень много переводной литературы по этому вопросу существует. Потому что дело в том, что в разных странах почему-то эта средняя плотность получается разной. Вот, то есть известно, что вот, в некоторых конструкциях унитазов используется тоже вот своеобразный такой фильтр, ситечко. Это для того, чтобы там в канализацию не попадали никакие... Ну, там просто более тонкие трубы для удешевления просто всей этой системы.
0: Там зерна всякие.
1: Да, существуют вот такие вот фильтры. В наших условиях они, к сожалению, неприменимы. Поэтому вот в свое время, когда разные там новые русские, которые тогда еще так не назывались, привезли себе всякую вот эту там модную сантехнику, там немыслимых цветов, там безумной красоты унитазы, все. Ну вот они привезли, ну и что, и стали ими, как говорится, пользоваться чем-то так, типа как вот, ну...
0: Ну как просто как, ну, как сосуд какой-то,
1: да, пиал. Даже не как сосуд, в общем, ну, это понятно, как предмет искусства. Даже,
0: вы знаете, скульптуры... кстати, ведь были же серьезные достаточно еще разработки. Вот вы сказали, что у каждого как бы народа, да, у каждого там, ну уж не говоря о том, что у каждой человеческой индивидуальности плотность каната, она разная. Так вот, проводились как бы даже международные соревнования по плотности, так сказать, общенационального каната. Вот. И, по-моему, первое место вот заняли набийцы, по-моему.
1: Первое, в смысле, по плотности. От какой стороны? От твердой или от жидкой
0: от фракции? От твердой, естественно. От потому, что, да, потому что жидкая фракция, это как бы там было много подделок, там пытались, значит, вводить даже там дикие какие-то дизентерийные палочки. Вот, и решили все-таки по плотной мерить. Потому что исследовать проще. И жертв больше, если захочешь подделать.
1: Ну да, возможно, но вот конкретно с этой информацией я просто, ну, боюсь, что я не вспомню точно, поэтому не хочу ошибиться.
0: Ну ладно, давайте послушаем следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы внимательно, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире. Вот один, видимо, из представителей как раз жидкой фракции хотел заступиться, но как бы, увы, увы, вот в последний момент подумал, что какой смысл, если все равно уже чемпионат прошел, призы, так сказать, разыграны. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Это опять Дмитрий Вальдемарович Посвечник.
0: Здравствуйте.
3: Ну, мы же здоровались. Вот просто приходят опять звонки ко мне. Вот. И вот наш начальник Ральф Экибанович Пальн очень тоже говорит, правда, чего, зачем вот истреблять бедных соников там, в общем, и ежей. Может, просто вот взять вот для них вот, вот для женщин всякие там мыльные там вещества придумать, это наш институт может в этом помочь, существенно. И вот еще вот тут звонил, забыл просто передать, Духапур Анусович Дубсон, и вот он спрашивал, где вот, ну вот, как сказать, через неделю назад...
0: Ну, надысь.
3: Звонил, в общем, этот, друг Гамазды, там, с Гамаздой они, с Эдуардом Савельевичем беседовали.
0: Да,
3: и вот спрашивал, как он поживает. Вот. И еще, еще тоже спрашивают насчет Эдуарда Савельевича Гамазды. Тут, по-моему, сейчас еще кто-то... А, в общем, вот такое вот тут тоже было, то, что... Если вот, например, сомики кондиру там ежи вот толпой повалят, например, вот когда вот там двух там, ну, могут заступать.
0: Ну, могут они ломануться, да, спору нет, да.
3: То можно их там динамитом глушить, вот так вот, вот есть.
0: Ага, то есть такое тотальное уничтожение. Спасибо, но вы знаете, коллеги, я просто думаю, что вот как бы существует огромное количество всяких, значит, организаций, защищающих права животных, там, зверей, рыб, там разных.
1: Да, и потом, в общем-то, задача уничтожения сомика кондиру изначально не ставилась. В общем, как вы знаете, сейчас наоборот. Вот тенденция.
0: А извините, а сколько все-таки вот под видом, так сказать, борьбы с сомиком кондиру было провезено в Москву тротиловых шашек всяких?
1: Ну, было, было. Вот так, что вот, греха таить. Ну, в любом случае, это, как правило, бывают такие, ну, что ли, спонтанные всплески общественного мнения, вот такой реакции. Потому что, конечно же, настоящие природоохранные органы, вот, ну, вообще серьезные ученые, исследующие природу, вот, не побоюсь даже этого слова, натуралисты, вот, они, конечно, ну, не могут, ну, не может этот человек, вот, ставить эту цель уничтожения вот сомика кандиру как вида.
0: Другое дело,
1: да, абсолютно. Другое дело, конечно, нужно по возможности обезопасить людей, ну или хотя бы наиболее ценных представителей человеческого общества, вот так сказать, чтобы их особи доживали благополучно до своей старости, умирали здоровыми, без вмешательства там сомиков кандиру, там прочих паразитов. Но, тем не менее, вот как представитель животного мира, вот фауны, населяющие нашу планету, он, безусловно, должен быть сохраненный. Ни в коем случае нет. Ничего лишнего в природе нет.
0: Просто какое-то хотя бы поголовье должно
1: быть. Да, да, конечно. Вот, то есть вот, вот боремся же с тараканами, все в своих домах знают, что такое. Вот. Но дело в том, что вот, как их вот. Представьте себе, что это уничтожены тараканы.
0: Ну, тут уже доказано, что тараканы, они прежде всего влияют как бы на развитие вот у детей быстроты реакции, поскольку вот когда ребенок входит, например, он пописал, идет воды попить, включает в кухне свет, и первое, что он видит, это разбегающиеся тараканы, и зрачки у него за ними следят очень быстро. Если не будет тараканов, то он будет смотреть, как вот как дубка, одну точку, понимаешь, будет смотреть, как пень пнем. Вот, и все вот такие ходят, вот, которые, у которых глаза в одну точку смотрят, вообще вот, типа, наглухо ни на что не реагируют. Вот у них, значит, тараканов не было в их детстве. А значит, в детстве их нельзя назвать, я, в общем-то, счастливым, согласитесь.
1: Да, безусловно, конечно. И потом тараканы, ведь помимо того, что там есть вот, ну, обычные, так сказать, насекомые, вот, среди них находятся же и механические устройства, которые в точности повторяются форму тараканов, но на самом деле это вот механические зонды такие, которые по отбросам цивилизации человеческой, вот по отходам, они исследуют досконально. Вот, и все, что, значит, человек пускает в отходы, вот по суммирование обработки этой информации, в общем-то, судят о развитии человеческой цивилизации. Это все передается, ну, вот так называемые эти НЛО, там, которые там все вот это все. Собственно, вот эти вот такие вот маленькие микрозонды вот, в виде тараканов, ими как раз помещаются в жилище. Так что, если, например, вы шлепнули какого-то таракана, нет никакой гарантии, что это был таракан.
0: Но проверить можно. То есть, как бы, простите, что я вас перебил, но тем не менее, как бы, значит, раньше вот в момент пришлепа именно такой особи, из нее не вытекало никаких соков. Но потом изготовители, в общем-то, вот этих зондов, они доперли, что, дескать, подозрение вызывает, что таракан хлопнул, а он не сочный, и они стали туда добавлять жидкости. Но поскольку мозга у них не так много, они в насекомых не сильно соображают, авторы этих зондов, они добавляют туда очень большое количество вот этой жижки, поэтому если вы хлопнули таракана, из него полилось столько там, сколько из нормального насекомого не может вытечь просто, то вот это практически зонд, и вам, в общем-то, следует как бы быть поосторожней. Вот, в...
1: Так они еще дальше пошли. Более того, вот эти зонды, они же, в принципе, не чувствительны к тем инсектицидам, которые используются против тараканов. Ну, естественно, как. Да. Они же их не... на машину, они никак не действуют. Так вот, они даже заложили специальную программу, что вот когда вот вы побрызгали там каким-нибудь дихлофосом, карбофосом, там все, тараканы все падают на спину, начинают дрыгать лапами, что вроде как потом они помирают. Так вот, эти зонды, они точно повторяют все действия вот живых тараканов, вот, и, значит, там падают на спину, начинают дрыгать лапами, усами, потом затихают как бы. И пока вы пошли за веником, чтобы смести этих всех тараканов и выбросить там куда-нибудь, ну вот, он быстренько вскочил и убежал. Зонд. И всегда, сколько бы вы тараканов не морили, у вас всегда останутся они дома, потому что это вот как раз есть вот эти вот механические...
0: Ну, они, кстати, ведь могут вступать в реальные как бы половые связи, тем не менее, с...
1: Могут, да,
0: потому вызывают, что у них введены какие-то...
1: Вызывают мутации, совершенно мутации, верно. Да. Вызывают мутации у обычных наших домашних тараканов. Так что...
0: Но тут еще, я думаю, что просто необходимо добавить, что целиком сняты с подозрений о, так сказать, вот том зонт это или нет, это так называемые тараканы-альбиносы. Вот если у вас, например, тараканы-альбиносы живут, то практически 100% гарантия, что это не зонды, поскольку, да, в общем-то, прозрачность, да, это говорит о отсутствии каких-то микроэлементов. И поэтому, кстати, есть такой вариант. Дело в том, что борьба между, так сказать, альбиносами, тараканами и обычными тараканами, она весьма свирепая вообще происходит. И один вид как бы борется с другим не на жизнь, а на смерть. Поэтому, если вы на птичьем рынке или где-то там купите десятка-два альбиносов, то вполне возможно, они в скором времени вытеснят обычных тараканов. И в этом случае зонды вот эти, они не уйдут, они останутся. Поэтому если среди обилия альбиносов вы вдруг увидите обычного таракана, то тоже можно легко, без особого труда догадаться, что это зонд, и сразу его гасить или нести вот в адрес, который вы все возьмите ручки и бумажки, мы вам назовем потом, это недалеко там на Лубянке находится.
1: Да, потому что вот из этих зондов как раз извлекаются такие устройства, которые просто, ну, при земной технологии еще сейчас вот не имеем возможности производить. Просто это очень продукты очень высокой технологии. Ну и, конечно, есть специалисты по размонтированию этих зондов.
0: Тестированию
1: деталей. Да, совершенно верно. Это уникальная вещь, потому что здесь, во-первых, сочетается, ну, помимо громадных технических знаний, еще вот возможность манипулировать, ну, буквально там, я не знаю, сотыми, тысячными долями миллиметра. Вот, то есть их разбирают под микроскопом, естественно, значит, классифицируют эти составные элементы, и уже потом это впаивается в микросхемы, там делаются, ну, я уже не буду, я, может, и так лишнее сказал.
0: Ну, там, как бы пока ничего особенного, я думаю.
1: Нет, но все равно это такая информация, которая, наверное, не обязательна.
0: Ну, я думаю, что, в общем-то, как и все секретное, рано или поздно становится достоянием мемуаров каких-нибудь там, всего такого прочего. То есть общественность рано или поздно узнает все. Поэтому, я думаю, где-то недельки, может быть, через две, через три, как-то вот эта информация о этих зондах, она появится в широкой печати. И вполне возможно, что мы сможем как бы уже сделать следующий шаг и более подробно рассказать вам о этом поистине. Я бы сказал, я не побоюсь этого слова, страшных явлений, потому что это вмешательство не только в частную жизнь, это вообще просто вмешательство, назовем это так. Тут уже стоит и задуматься о происхождении сомиков Кандиру и о том светлячке, о котором я рассказал в самом начале нашей встречи. Но что же, уважаемые, время нашей встречи с вами подошло к концу. Я благодарю вас за то, что вы пришли сегодня. В общем, я очень многое узнал нового для себя, интересного. Вот, к сожалению, как вы поняли, не уровень, так сказать, подготовки наших радиослушателей еще не столь высок, чтобы воспринимать информацию, полученную от вас. У некоторой части минимальный, но основная часть как бы уже ждет и жаждет, так сказать, свежих каких-то информационных потоков. И я надеюсь получить эти потоки от вас при дальнейших наших с вами встречах.
1: Спасибо за внимание.

0: Комментарий опоссума.
1: Если чё, то в основном да,
2: что фыркунул. Пью.
0: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе опоссум.

0: И в гостях у нас Алексей Заев. Алексей, прежде всего, поздравляем тебя, вот, собственно, с твоим юбилеем, с 40-летием. Это серьезно.
1: 60.
0: Слушай, извини, ради бога. То есть, действительно, 40-летие мы отмечали, по-моему, в прошлый раз.
1: Позапрошлым,
0: или да. Да, извини, ради бога, действительно, с 60-летием. Но, тем не менее, вид твой бодр. Что не скажешь про привезшего тебя Бегемотова? Ну, что поделаешь, ведь не каждый же раз, собственно, натыкаешься животом на руку. А сегодня, я знаю, с вами именно это случилось, и вот руль до сих пор пытаются отодрать. Он серьезно достаточно вмялся, поэтому Игорь, судя по всему, наверное, сегодня не будет активное участие в нашей передаче принимать. А Алексей Заев сегодня пришел со своей подругой, понимаешь ли? Гитарка. Гитарка у него, значит, песни будет петь, собственно, и проведем мы где-то, наверное, часика, может, полтора, как бы на концерте Алексея Заева. Вот начнем. Давай, заходи, что называется, в дома. Это я только сейчас придумал.
1: Удачно.

собак, а в темноте на хвосте всегда сидит кровожадный маньяк. Из тайных шах сочится страх, взмывает к небу и встает стеной. Кто искушал судьбу, теперь лежит в гробу. Оставайся со мной, оставайся со мной.

больше нет. Хочешь, иди, но не жди, что кто-нибудь поможет в этот час смурной. Так что давай, решай и оставайся со мной.

Кстати, собственно, вот решили мы таки продолжать это дело. Наше начинание когда-то насчет концертов в прямых эфирах в программе «Монморанси». И в ближайшее, может быть, время нас посетит еще ряд замечательных людей. Обещался приехать старина Джордж, я имею в виду Харрисон, он тут с пивком подтянется, со своим сальцом. Кстати, всем известно, что Харрисон на самом деле хохол. Родился он в Западной Украине под Львом. Я не веду под Львом, не Льва, имею в виду Гуревича, которого все мы хорошо знаем, который сейчас валяется тут, извините, лежит тут в коридоре, отдыхает, немножко он выпивший. А да, город такой Лев называют. Нет, это, собственно, не важно. Да, в гостях у нас Алексей Заев, которому стукнуло сегодня 60, понимаете, лет. Старичок бодр, старичок поет. Берите с него пример.

0: Наверное, следует сказать нашим геройским орлам еще такую все-таки информацию, что после... Даже что говорить после? После само собой. А мы...
1: В данный момент.
0: Да, то есть, послушав некоторое количество композиций Алексея Заева, мы, наверное, примем от вас парочку, там, четверочку звонков, где вы сможете спросить нашего героя о том, о сём, о пятом. То есть, такие будут у нас вкрапления ваших вопросов, поскольку я в концерте участия не принимаю.
1: Почему?
0: А я за пультом сегодня, понимаешь?
1: Мы поменяемся.
0: А, слушай, а да, еще...
1: Я посижу.
0: Скажи такую вещь. Песни, которые сейчас поются, они где-то записаны?
1: Ну, вот эти нет.
0: Вот это хорошо. Значит, скоро будет пиратский нами выпущенный компакт. Денег наживем. Богатые станем. Песня?
1: Песня.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Алексей Заев, и такой у нас эксклюзивный концерт в прямом эфире. Следующая композиция называется ты не знаешь сам, да?
1: Mm-mm.
0: Ну ладно.
1: Сейчас посмотрим. Сложная система листочков у меня тут.

и не своевременная песня. По времени года, собственно. Ну, тогда что-нибудь некоторые помрачней.

0: У нас остается буквально 5 минут до выхода в эфир службы новостей. Я предлагаю таки отслушать телефонные звонки, ваши вопросы к Алексею Заеву, если таковые имеются. Если таковые не имеются, то тогда лучше и не звоните, поскольку голова болит.
1: Может быть, ответы.
0: Напоминаем номер нашего телефона.
2: 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
3: Алло, здравствуйте.
0: Добрый день.
3: Это говорит Татьяна Николаевна.
0: Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
3: Очень рад, что Алексей сегодня в гостях.
0: Да, он тоже очень рад, даже слегка и так и...
1: Улыбается.
0: Да.
3: Я группу «Умер», я вообще очень люблю. Даже на концерте была. Помните, в «Копыте»?
1: Там плохой концерт был. Плохо было.
3: Ладно, я хотела вопрос задать.
0: Да-да-да.
3: Алексей, скажите, пожалуйста, у вас в группе есть скрипач? Он где-то учился, в консерватории?
1: Нет, в музыкальной школе просто, и все.
3: Он или так, самоучка, как вы?
1: Ну, самоучка, как я, да.
3: А сразу, если можно, еще один вопрос?
1: Конечно.
3: Почему вы, Алексей, с бородой?
1: А, хорошего. А почему без бороды должен быть?
3: А, да.
1: Собственно,

0: И следующий звонок.
1: Денежки платить надо.
0: Конечно, авторское право. Второй телефонный звонок, поскольку мы все делаем под вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас... Добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Приветствуем.
2: Вот, у меня несколько тоже вопросов к Алексею. Значит, первый такой, группа «Умер», она как таковая сейчас существует?
1: Нет.
2: Нет. А нет. Почему? Ведь такая прям вот так вот прям очень, даже очень хорошая группа-то была.
1: Ну, то, что существует, в принципе, то же самое.
2: А, ну только это называется «Алексей Заездный».
1: Ну, это не то, что называют, я так называю.
2: Ну, понятно.
1: Частично.
2: Вот, и еще у меня такой вопрос. Я вот тут, значит, купил кассетку, вот последнюю, уже время. Вот, и там, значит, была дописана песня, ну вот, она без названия была, как таковая там, а, по-моему, опять надо начинать пить.
1: Хорошая песня.
2: Очень хорошая песня. Вот, и еще, значит, тоже на каком, какой-то альбомчик я себе купил. Вот, там была дописана песня «Осенний дождь».
1: Ага.
2: Это вот из каких альбомов?
1: А это не из альбомов, это отдельно просто.
2: Отдельно, да. А можно это вообще как-то где-нибудь приобрести? То есть я так поездил по студиям звукозаписи, там вообще этой группы как такового не существует.
1: Ну, в принципе, да. Там не существует, она так существует.
2: Даже в Колокле, мною так уважаемую, не существует она как таковая. Ну, вернее, там существует три альбома только. Вот, а больше ничего нет. Так что где-нибудь это можно достать как таковое.
1: Вот то, что дописано?
2: Да, вот то, что...
1: Ну, они вот так дописываются после альбомов, и, собственно, все.
2: Вот, так, у меня штуки 4 таких песен.
1: То есть отдельно они нигде не выходили никак?
2: И такой вопрос, где вот ближайший концерт замечается как таковой?
1: 30-го, да, апреля в Mad Max'е.
2: Где?
1: Mad Max'е, это на Беляево.
2: Ой-ой-ой, это же очень дорого даже.
1: Почему дорого? Далеко просто.
2: Ну, далеко, это расстояние не помешает. Вот. Ну ладно, спасибо большое, что...
1: Да, ну не за что.
0: Спасибо, счастливо, счастливо. Ну вот, остается у нас буквально считанные секунды до того, как выйдет в эфир служба информации. Занять мне эти секунды совершенно нечем, поскольку вчера, когда я вот ехал, произошел закус щековых областей языковых, и очень болезненное теперь вращение, трение, оно очень идет не на пользу, поскольку все пенится и розовеет. И, собственно, есть такая маза, мысль, что дать все-таки слово Александру Плющеву, который так рвется к микрофону, что уже даже наступил на пятерню Екатерине Половинкиной. Катя, встань, да. Вот все, да. Иди. Пока, ступай.

0: Ну вот так я включил, это разминается Алексей Заев, он вышел пока за дверь и там распевается. Дело в том, что все артисты, они, в общем-то, любят иногда размять горлышко. Вот он уже опять в студии и снова готов как бы спеть для вас композиции, свои песни. Напоминаем, что сейчас в Москве настало 2:03, то самое время, когда может подгореть курица. Так что, бабка, спасай животное. А сейчас Алексей Заев со своими композициями в прямом эфире в программе «Монморанси». Здравствуй, Алексей. О, да, мы же здоровались. Это я что-то я забыл уже, да. Начинаем.
1: Красное небо, серое солнце, тусклый свет нас здесь не ждут. Мрачные мысли расселись, как бонзы, и не по часам, а по секундам растут. Их уже много, но они все ползут и ползут. Человека жуки жужжат раздраженно, они голодны, как всегда. Некто весь в язвах, как прокаженный, гоняет их туда-сюда. И если кого-то прихлопнет, говорит себе «да». Слепой старик поет Илиаду и делает вид, что зряч. Нищий на горе разводит дебаты и утверждает, что он богач, и что ему не по нраву весь этот срач. Имбецилы с рожами предков сканируют небеса. Говорят, что они нередко слышат какие-то голоса и после этого долго копошатся в носах. Я это видел, и ты это видел, теперь подумай и скажи. Ведь если мы не способны на гибель, значит, мы не способны на жизнь. Да кто мы такие? Да никто, кажись.
2: Нравоучительная какая-то. Вот. Что-то...
0: А будешь ли ты исполнять композиции старые?
2: Будешь.
0: Старые, ну, в смысле старые, да.
2: То есть вот 30.

0: 20-х годов.
1: Да, вот те замечательные... Прошлого века. Да, где еще вот, я помню, были совместные у тебя замечательные пьески с Утесом. Вы так замечательно с ним плясали тогда, я помню.
0: Лет 70 уже.
1: Да, у лебедей так оттягивались.
0: Вот. Ну, лучше-то, да, такую... Ну это не старая.
1: Нормально в мониторах.
0: Хорошо.
1: Баса, правда, не слышно.
0: Да барабанов, по-моему, что-то я.
1: Ну, в зале нормально.
0: Это хорошо.

говорил тот, кто все сотворил. Серым душам серый пепел, разве это незакономерно в наших краях, где олигофрен почитается более чем верховный жрец, жрущий мясо своей паствы, пьющий кровь своих ближних. Уж

дает, что сознавать нелегко. Свиному рылу свиное место, разве это незакономерно для наших мест, где нельзя разыскать никого, кто бы мог отличить муравьев от апостолов. Все, такая песня, такая. Ну, из более-менее старых тогда уж.

0: А может, хижину дядюшки Тома?
1: Да.
0: Хорошая, добрая композиция, очень, я бы сказал, любимая разными людьми. Ага.
1: Там дело-то все в том, что может быть. Но если как бы...
0: А может получиться вот... Да. Ну, а тогда может вот ее как там...
1: Вот ее может быть.
0: Ну, давай.
1: Так вот ведь...
0: Я а там, ты так, типа...
1: В словах я там путаюсь. Да. Потом.
0: Ну ладно.
1: Да. А то как бы... Ой. Сейчас.
0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Алексей Заев. И мы слушаем концерт его в прямом эфире. Сегодня у него, собственно, юбилей.
1: Очередной,
0: да, юбилей, ради которого мы тут и собрались. И вот сейчас, наверное, мы еще послушаем парочку композиций, после чего, опять же, отслушаем ваши телефонные звонки. Вы можете позвонить к нам сюда и спросить у Алексея то, что вам интересно, то, что вас интересует. Кстати,
1: сигаретку.
0: Да, сигаретку стрельнуть, вот там телефончик, там пейджер. Хотя, подожди, Георгий Пейджер сейчас, насколько я знаю, в Нью-Йорке.
1: Вот.
0: Черт, опять я...
1: Получится.
0: Песня?
1: Песня получится.

0: Круговое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.
1: Эхо Москвы.
2: Опоссум. Стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных Фил Коллинз. Партию бас-гитары Питер Тош. Партию гитары Ли Скротч Перри.

0: Алексей Заев и его концерт в прямом эфире в программе «Монмаранси» и на радио, если не ошибаюсь, «Эхо Москвы», поскольку каждый раз меня привозят на совершенно разные радиостанции.
1: Надо посмотреть там на этой, где, а вот, на приемничке, на волны.
0: А, по волнам только, да, только так я могу ориентироваться и только по вашим звонкам, когда вы звоните, а ну и по заставкам, которые даются в эфир. А так я везде, в общем-то, одинаков, везде я самый обычный, добрый такой, вот как сейчас. Алексей Заев. Играет, в смысле, он, я тут...

без изменений, без красивой сказки, без приключений, без встряски. Запуск ракеты отложен на неопределенное время. Похоже, что это похоже на что-то, что никаким боком не греет. Мой танкер пошел ко дну, предварительно нефтью загадив воды. Мой метеоцентр предался сну и не делает больше погоды.

летают вместо звезд моих черные дыры. Бестолковые, хищные, подлые, вместо новых идей сортиры. Вместо полных мехов полые затянулось что-то исключение. Уж не стало ли оно

0: Спасибо,
1: Да, ну
0: спасибо.
1: как он заберет бегемота, и тогда уж все. Кстати, привет там бегемоту от Максима.
0: Обязательно. Но он, правда, сейчас еще руль вынимает из живота. Дело в том, что это серьезные очень травмы. Я думаю, он теперь долго не сможет это, ну, делать это. Ну, это. Ну,
1: А, ну
0: понимаешь.
1: понятно.
0: Да. И когда сможет, он сразу.
1: Понятно.
0: Вот. Ну что же, спасибо тебе
1: Всего вам, да.
0: за звонок. Счастливо. И у нас первый звонок сорвался. Я думаю, что сейчас мы эту потерю восполним. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Приветствую.
2: Я хочу высказать восхищение ведущим. Вы знаете, так остроумно все, что вы говорите. Такой язык у вас, такой интеллект.
0: Вы знаете, все очень правильно. Единственное, я должен вам сказать, что у меня он стал очень бел. Вот после того случая высыпала очень обильная эта пелена на него. Ну, правда, докторы говорят, что это ненадолго.
2: Понятно.
0: Вот, ну, я надеюсь. Вот.
2: Скажите, вы где-то учились после восьмилетки?
0: Вы знаете, я и восьмилетку учился в интернате для умственно отсталых детей, где мы, кстати, все и познакомились. Вот, и преподаватели у нас были. И они были, знаете, они были отчислены с этих с военных факультетов, с периферийных институтов к нам.
2: А вот никогда бы не подумаешь, слушать так умно, так.
0: Так вы думаете, мы сами выдумываем, мы сами говорить-то не можем. У нас есть наши вот референты, например, Георгий Евсеевич Шишечка, который занимается тем, что пишет нам готовые тексты. Вот так что людей, которые вот, которых как бы мы приглашаем, на самом деле мы приходим сюда, ну как нас привозят, кого привозят, кого приносят, они уже тут сидят и как бы вот с гитарами, то есть сами понимаете, сами-то мы куда ж.
2: То, что пишет, он прям в голову вам вставляет, оно само так идет.
0: Нет, ну читать-то нас научили, конечно. Вот, хотя, честно говоря, приходится тут после каждого ведущего выносить здоровые такие транспаранты и выносить, потому что, сами понимаете, зрение у нас, ну, никуда, особенно после того случая. Я вот, например, вообще очень только ощущаю по запахам все, вот вас тоже тут чую. Вот, ну что же, спасибо, у нас уже совсем немножко времени. Если у вас есть, конечно, вопрос к Алексею Заеву, будьте так любезны.
2: Ну, Алексею Заеву я бы спросил, когда он говорить научился.
3: Вот только сегодня.
2: Да?
3: Конечно.
2: Надо было помолчать немножко, а потом сочинять.
3: А, так чтобы сочинять, говорить-то не обязательно.
2: Одним пальцем бренчать по струнам, это не значит, что надо уже.
3: Ну почему же? По-моему, так вот именно. Нет?
0: Спасибо, спасибо, хорошее мнение. Ну, если бы вы видели Алексея Заева, вы попали в самую точку. Именно, да, вот после того случая у него остался только один палец. Вы знаете, играет он, по-моему, достаточно виртуозно. Вот. Кстати, вот у нас есть, например, пара референтов, они очень ловко ставят катушки, не обладая вообще никакими для этого вот физическими пальцами. Да. Вот. Дело в том, что сноровка, возможно, ловкость, блядь, тренировка. Ну и остается у нас 2 минуты, еще один телефонный звонок мы примем, после чего новости в нашем эфире прозвучат.
4: 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас... Здравствуйте.
5: Вы знаете, я, так сказать, фэн программы «Вонмарант», я ее очень люблю. Вот, меня зовут Саша.
0: Спасибо.
5: Ну, вы знаете, конечно, я, так сказать, очень кратко скажу. Вот, я просто считаю, что, ну, такая музыка, она душит в нас, ну, по крайней мере, в некоторых людях душит чувства... Как бы вам сказать, чувство стремления к этой жизни. Понимаете, нельзя, ни в коем случае нельзя петь такие песни сейчас, потому что сейчас жизнь довольно сложная. Понимаете, это равносильно тому, вот я слушал вот этот дебилизм. Понимаете, я просто по-другому это назвать могу, это тупизм и дебилизм. И мне, знаете, показалось это самое, ваш совет просто, что нужно сделать? Нужно взять пистолет и застрелиться. Понимаете, вот такими песнями мы просто передушим друг друга. Понимаете, надо петь о добре, а не такое, что зеленая подушка, зеленое одеяло. Вы знаете, я так тоже вам спою.
3: Это хорошая песня.
5: Тут не надо ни голоса, ничего.
3: Спасибо. Про подушку спасибо. Это спасибо.
5: Зеленая
3: это надо,
5: подушка,
3: да.
5: Вы знаете, на чем у вас есть?
0: Спасибо, маразм, спасибо.
3: А подушка, конечно.
0: А было разве про подушку?
3: Было. Будет.
0: Понял. Извини, я внимательно. Это прям какой-то демон, я бы сказал, звонил. Он прям звонит, он прям, ну, светлый такой. Он луноликий. Очень. Вот я же уже объяснил, что после того случая мы все... Вот, ну, вот будет следующий случай, будут другие. Это, я уже забыл даже, о чем начал.
3: Просто
0: а вы от меня требуете, чтобы я тут сидел еще. Я сейчас пока новости пойду, возьму, пойду там беленькой.
3: И застрелюсь.
0: Вернусь тогда. И буду дальше. 32 минуты второго в Москве. Вы слушаете программу «Монморанси». Больно я кто-то кутунья. А в гостях у нас Алексей Заев. И концерт в прямом эфире. Соответственно, после очередного блока песен мы послушаем очередную порцию ваших замечательных звонков, которые лично мне доставляют радость. Дело в том, что мне вставили в последнее время вот туда за ухо такую штуку, которая как бы немножко облегчила мне. Вот теперь я хотя бы не стукаюсь головкой об углы стола при падениях. Ну и Алексей Заев с песнями.
3: Да. Вот чтобы не стрелялись люди, все-таки жалко людей иногда.
0: Да и патроны дефицит.

0: Вот.
1: Какие же у тебя короткие композиции? Вот.
0: А надо длинную? Сейчас.
1: Слушай, а вот давай что-нибудь из совсем старых. Например, я думаю, что нашим радиослушателям, вот всем, которые сейчас слушают твои песни, которые звонили, очень понравится композиция «Сон некрофила».
0: Это что
1: такое? Ой, прошу прощения, это...
0: Это другое что-то.
1: Про некрофила композиция, помнишь?
0: Но она
1: Или
0: же...
1: ты не помнишь?
0: Нет,
1: так?
0: Ну я помню, но она как бы так и играть-то, но...
1: Ну, по-моему, так с пальцем.
0: С одним так.
1: Да, нормально. Еще. А, да, вообще там нужно еще бас-партию вести. Черт, этот второй ушел куда-то. Еще в 9 к ларькам не вернулся, черт. Ну ладно, то без нее, то уж на твое усмотрение.
0: Да. Ну, длинное так длинное. Прям противоположное тому, что было. Песня про подушки. Поздняя осень стучит.

0: Напоминаю вам, что вы слышите песни Алексея Заева, исполненные, скажем так, вживую автором. В последнее время это большая редкость. Я имею в виду исполнение песен автором. Как правило, песня делится на троих. Один этот, значит, который стихи пишет, другой, который пишет музыку, а третий — демон, который ее поет. Но это так водится в мире, где люди там пьют шампанское, там в таких пиджаках объемных, разноцветных, ходят под елками, скажут, как... Да, ну вот там у них это все водится. Автор текста, автор песен. Тут, соответственно, практически, насколько я знаю, все песни написаны самим Алексеем Заевым. Я правильно говорю, или, может быть, я что-то...
1: Нет, ну пока есть... все, но можно вспомнить. И не то, что...
0: То есть какие-то песни чужие?
1: На чужие стихи есть.
0: А может быть, что-нибудь отслушаем?
1: Ну ладно, сейчас. Про подушки.
0: Про подушки.
1: Опять, да.

0: Это вот Георг Гейм на самом деле. А перевод Топорова.
1: Замечательные песни. Я считаю, лирическая. Лирическая, да. В стиле вот этих, которые писали, когда чуяли. Ну, вот я имею в виду события, после которых они уже перестали писать. Ну что же, я предлагаю сейчас отслушать такие парочку телефонных звонков. К тому же они продолжают поступать. Ваши вопросы к Алексею Заеву. Номер телефона я вам сейчас напомню.
2: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте, дядя Саш.
1: Приветствую.
3: Вот давно я тебе не звонил, вот как-то не хотелось, а сегодня вот захотелось, потому что ну, программа такая хорошая. И вообще, ну, почаще бы ты приглашал людей так, чтобы они концерт в прямом эфире играли.
1: Ну вот просто, как бы, видишь, только сейчас мы поставили аппаратик, я в состоянии воспринимать что-то, а до того мне хоть там вообще, я же ничего не слышал, что говорил, понимаешь?
3: Ну, вот вообще чувствовалось.
1: Кстати, у меня вода в тазике подстыла, принесите новый. Сейчас, да, извини, слушаю.
3: Я что хотел сказать, чтобы к Алексею вообще не придирались. Человек 60 лет там писал песни, не разговаривал, лысину бородой прикрывал. Теперь пришел, спел, на него шишки сыпятся. Нехорошо.
1: Да, люди злые.
3: Вот, а я что хотел спросить. Вот у Алексея там... В песнях часто проскакивают какие-то имена из античной культуры, там Диоген, потом Гомер вроде там был.
0: Да?
3: Это с чем связано?
0: Да ни с чем, просто они же символы какие-то.
3: А вообще что? А
0: вообще Моисей Авраам это как бы ну тоже античный, только более старый такой.
1: А у нас в школе один учился, Авраам звали.
3: Ну, ты, дядя Саша, вообще тоже античный персонаж. Вот,
0: вечный. Ну, это символ уже.
3: Я еще чего хотел спросить, что вообще влияет на вас, как, скажем так, на автора песен и текстов особенно?
0: А в каком смысле?
3: Ну, какие-то там, не знаю, культурные, культурного плана, не знаю, люди, какие-то произведения.
0: Ну, произведения разные бывают, много что влияет. Немецкие экспрессионисты влияют очень. Наверное. Наш Федор Сологуб. К примеру. Ну, много кто.
3: А какие-то вот конкретные символы вы переносите из, допустим, из литературы в песни?
0: Ну, бывает, да. А, смотря какие конкретные символы?
3: Нет, ну, там, вообще, скажем так.
0: Ну, вообще, да, естественно.
3: Ну, понятно, но хочется пожелать вам творческих успехов всяческих.
0: Спасибо.
1: Спасибо. И следующий телефонный звонок от нашего радиослушателя Алексею Заеву. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Алло.
1: Да.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Доброй ночи, Алексей и Александр.
0: Добрый день, вечер.
4: Вот я просто хочу поблагодарить вас за песни. Никогда раньше не слышал. Сегодня в первый раз. Очень-очень понравилось.
0: Спасибо.
4: Просто высший кайф. Давно уже ничего так не радовало.
1: Самое главное, чтобы потом, когда вы будете слушать эти песни в электричестве, у вас не сложилось другое какое-то впечатление.
0: Превратное.
1: Превратное, поскольку на самом деле это сейчас Заев один в акустике поет, а вообще-то у него там...
0: Вообще его много.
1: С барабанами, со всякими, со всеми, это со всей кухней музычка пишется. Мы как-нибудь, кстати, ее послушаем. Уже, кстати, неоднократно слушали.
4: Я единственное, что слышал, это вместе с Бегемотовым. Кассетки вот
1: 91-го года. А, ну да, Алексей Заев еще выступает вот. Подспудно, как это, да. Сессионный музыкант.
4: Поэтому у меня вот на контрасте с теми вещами. Ну, вообще, вот просто обалденно. Понравилось все очень. Стихи, музыка, и гитаркой владеет человек.
0: Ну, тяжело просто пальцем ведь одним.
4: Это пошел тут этот дядя, который насчет образования куда подальше.
1: Да нет, он на самом же деле же по-доброму. Это же, в принципе, это...
0: Переживает
1: просто. Правильно в точку попали. Это действительно родной дядя Игоря Бегемотова. Вот. И на самом деле он сидит тут недалеко и опробует новый сотовый телефон. И название куда ни попадя. Вот. Ну, спасибо вам за звонок.
4: Спасибо.
1: И следующая, наверное, композиция... от Алексея Заева. Почему-то говорят, мода там от такого-то, а композиции от него. Да. Кутюр, кстати, клевый был парень. Он, помню, приезжал, жвачку раздавал всем, когда я в первом классе учился. Я у него больше всех вырвал. Я прям вместе с часами. Ну что же, песня.

началу начал света. Прыг, скок, и уже на краю. Всего лишь шаг, и разобьется грань между здесь и где-то, и осколки воткнутся в душу твою. Все в топь, земли не взять, неустойки —

0: года.
1: Я помню, у нас один поспорил там со всеми, говорит, пончиков съем 3 килограмма, нас про около метро университета съел, ну, сидя. И когда вставал, беда с ним и случилась. А было это где-то часов в 6 вечера. А народу там полно, а ему отойти-то срам. Ну, вообще он очень большой был человек такой.
0: Надо было сесть опять.
1: Вот он там сидел где-то до 2 ночи, пока там перестали люди уже ходить. После этого там в кусты куда-то забежал там как-то. И, кстати, после этого он не пришел ни на одну встречу старых друзей. Вот, то есть, ну, проблемы у него, видимо, какие-то возникли.
0: Новые друзья же какие-то, че?
1: Ну вот, да, ну что ж, песня.
0: Тоже из довольно старых таких.

0: 73,82 МГц.
1: Эхо Москвы.
2: Опоссум. Стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных Фил Коллинз. Партию бас-гитары Питер Тош. Партию гитары Ли Скротч Перри.

Без пяти минут два в Москве. Сейчас Алексей Заев допоет свои последние, я имею в виду в этом концерте, песни. После двух часов Игорь Бегемотов ознакомит вас с, как это сказать, с продукцией фирмы «Попа Бегемот Рекордс». Молодая совершенно фирма, а уже, так сказать, зарекомендовался энным количеством наименований, выплеснутых на наш обширный музыкальный рынок. Так меня научил говорить мой преподаватель по словесности изящной, когда я учился в Патриархии. И песня Алексея Заева.

0: лаборатория такая. Ну, прощательная песня.
1: Да, последняя. Нет, как, что-то я все последнее, последнее. Последнее, кстати, с ней связано очень много, поскольку после нее, как правило, бегут еще. Да.
0: Неуклюже.
1: Ну, имеется в виду, как это сказать, в общем, заключительная композиция сегодняшнего концерта Алексея Заева прозвучит сейчас. Я бы хотел тебя поблагодарить за этот концерт, и, может быть, еще как-то мы и встретимся. Всем радиослушателям, которые нам звонили, замечательные, тоже большое спасибо. Вы можете где-то месяца через два уже встречи искать на прилавках магазинов компакт-диск с этой записью, записью ваших замечательных голосов между песнями, поскольку мы никаких купюр, что называется, не делаем. Вот и последняя композиция.
0: Старая она, поэтому там некоторое слово будет присутствовать.

0: Монморанси. Концерт для Коубелл с клаксоном. Исполняет опоссум.
1: В руках, чем опоссум в небесах.

0: каждую ночь в субботу на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте. Ну, во-первых, в строках своего послания хочу сказать Геннадию Кузьмичу, конечно же, спасибо за его мнение обо мне, о моей скромной тушке. Также вот Сагильды интересуется, сколько, в общем, денег стоит помыть автомобиль на моей фирменной мойке. Я хочу сразу сказать, что я, наконец, добился того, чего желаю и всем удачливым бизнесменам. На моей фирменной мойке моют теперь автомобили только члены мойки, ну, то есть ее работники. И мы живем вот за счет именно этого. Так что, вот да, еще хочу сказать, что членский взнос в члены нашей мойки стоит в зависимости от вашего, от мощности двигателя вашего автомобиля. Скажем, за каждую лошадиную силу это около $1000 Соединенных Штатов Америки, вражеской страны. Также напоминаю вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси. И поскольку настал период, именуемый летом, как-то половина всех разъехалась, другая половина где ни попадя шляется. Я тоже думаю, ну что думаю надрывать тушку, да, поэтому сегодня у нас будет такой экскурс просто в музыку. У нас гость Назим Надиров, уже хорошо вам известный, речь будет идти исключительно о музыке, никаких телег, никакой предвыборной агитации, хотя вы знаете, что вот сейчас мы собираемся, в общем-то, в Саранске выступить почтенно с демонстрацией по поводу открытия плавательного бассейна для престарелых. Вот. Ну и, соответственно, периодически будем общаться с вами, может быть, по телефону, может быть, посредством пейджера, может, так и сяк, по-разному. И если, конечно, останется у нас время, если мы утомимся, то, может быть, сегодня послушаем также и хотя бы кусочки повтора нашей беседы с исполнителем и философом Алексом Мирзояном. Она состоялась 12 апреля 1998 года. И, в принципе, я хотел бы вот в течение текущего длинного лета повторить хотя бы несколько программ наиболее

0: с результатами статистических исследований, проведенных вновь организованной кафедрой Института Точки по социологическим исследованиям. Дело в том, что самым младшим нашим радиослушателям в плане возраста является Ваня Зельцман, который проживает на метро Пролетарской. Ему всего 9 лет. Вот. А остальным четырем участникам, самым младшим, не достигшим 16-летия, которые живут в разных районах Москвы, соответственно, одному 11, другому 11, третьему тоже 11 и четвертый. Возраст не установлен, тут так сказано. Ну, в общем, маленькая она, может быть, карлица, попросту говоря. Вот, тем не менее, хотя бы для них нужно сделать вот то заявление, ради которого ты, собственно, и пришел сюда. Потому что мероприятие, которое завтра ты затеял, весьма интересно. А чтобы дети тоже пришли, порадовались за артистов.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Затеяли мы встречу с тельменским человеком. Как вы, наверное, многие уже догадались, вы тельменскую речь, наверное, с детства слышите, уже привыкли к ней, она родная, ласкает ваш слух. Это выступал Леонид Сысоев, вот вы слышали его запись, он из Камчатки. И тельменов называют, это очень, естественно, редкая национальность, народность, их называют русскими индейцами или российскими индейцами, индейцами России и так далее. Ну, эзотерики бы точно сказали, что это шаман, и будут, я обычно таких чураюсь, таких слов, как шаманы и так далее, шаманские практики, но что точно, что это ученик, он шаман, а другого это стопроцентно, и что он в своих техниках использует, конечно же, шаманские практики, и он будет в скорости посвящен шамана. Завтра в 15 часов в центре «Белые облака», которые находятся по адресу улица Покровка, дом 4, завтра это воскресенье, в 15 часов там будет встреча. Вот, вход совершенно свободный, любой желающий может прийти и задать вопросы Этельмену Леониду Сысоеву и посмотреть на фрагменты шаманских практик и вообще пообщаться с ним. Это метро «Китай-город», выход на улицу Моросейка. Моросейка, как известно, переходит в Покровку. И там дом 4, «Белые облака», в 15 часов завтра. Мы вас ждем и там пообщаемся.
0: Ну, если все-таки ты не против, я параллельно буду отвечать на разные вопросы, приходящие на вот по пейджеру. Пейджер 913-29-29, абонент Монмаранси. Тут очень много вопросов прикладных. Я думаю, ты тоже мне сможешь помочь с ответами на них. Вот такой вопрос. 8 числа, а тут, правда, не уточняется, с какого месяца. Сейчас я постараюсь все-таки найти. Да, вот в позапрошлую пятницу, возвращаясь домой, встретил наш радиослушатель невероятно большое количество пьяных людей. С чем, он спрашивается, это было связано? Был ли какой-то праздник? Вопрос такой интересный. Дело в том, что в позапрошлую пятницу как раз я был здесь. Нет, подожди, где я был-то?
1: Тебя не было.
0: Меня не было здесь, поэтому я не в курсе этих дел. Но, в принципе, видимо, была какая-то презентация, может быть, где-нибудь. И поскольку вот сейчас презентации принято делать в учреждениях больших, вмещающих количество народа достаточно приличное, то вот они просто все высыпали именно там, где вы проходили. А все пьяные, с выпученными бельмами, и вам показалось, что царит такой угар во всем городе. Но если бы вы заехали куда-нибудь в спальный район, например, район Таганки, то это все было бы не так уже. Там ходили бы трезвые совершенно люди, и леди бы с ними ходили.
1: Вот вчера пограничники гуляли, это я помню.
0: Да, кстати,
1: я натыкался на них везде.
0: Поздравляем всех пограничников.
1: Да, пограничников.
0: Служба их очень сложная, особенно...
1: И опасная, и трудная.
0: Да, в данный момент. Вот всех
1: как
0: у вас...
1: Как не видно.
0: Да. Вот такой вопрос от Куприяна. Саша, я недавно узнал, что большую часть гонорара, прочитающегося вам за издание книги «Кошки и кактусы», наоборот, кстати, уважаемый Куприян, «Кактусы и кошки» книга называется, вы потратили на водку, наркотики и непотребных женщин. Нельзя же так. Лучше бы мне дали денег. Ну, Куприян, дело в том, что я, как уже сказал, это ведь, когда деньги тратишь на женщин, это своего рода, я думаю, Назим со мной согласится, благотворительность. Вы понимаете, то есть я даю работу этим людям. Вот вы говорите, непотребные женщины, да, там, проститутки. На самом деле, те же рабочие, вот, рабочие люди. И я оплачиваю их труд. Вот, не всегда, кстати, им пользуюсь. У меня бывает так, что я беру, сажаю их десяток другой в свой микроавтобус, вот, ну, чтобы сутенер видел, что они сели, то расплачиваюсь с ними, часик катаю по городу и выпускаю, понимаете, даже не притронувшись с ними, а ведя философию.

0: детские душеспасательные беседы. Вот. Что касается, еще очень многие интересуются вообще, как на что живут ведущие программы авторских на нашей радиостанции. Я думаю, пришло время открыть этот секрет. Мы получаем деньги в зависимости от количества ваших телефонных звонков. Я поясню как. Если звонок, скажем, происходит такой, типа там поставь какую-нибудь песню, да, то это не засчитывается. Если звонок несет в себе какие-то эмоции, причем неважно, это может быть ругательный звонок, вы помните, что у нас очень таких в программе много, это может быть хвалебный звонок. Главное, чтобы потом спецкомиссия, которая собирается в конце каждого месяца, она прослушивает эти звонки, определяет вот интенсивность этого эмоционального потока, исходящего от звонящего, простите за стихи невольные, да, вот, и оплачивает. Каждый такой звонок стоит 10 долларов США, вот, поэтому сами понимаете, что мне, например, очень выгодно, когда вы как-то искренне проявляете свои эмоции. Я думаю, я исчерпывающе ответил, да?
1: И гости обычно считают, поэтому в этом загадка того, что Саша так приглашает охотно меня. Я очень хорошо считаю по-восточному, как овец. Вот я считал в детстве, как они табунами скачут там всякими отарами. Вот я и считаю звонки, потом все это в письменном виде, отчет даю, там галочки такие ставлю и сдаю руководству.
0: Ну что, может быть, тогда отслушаем сейчас еще пьесу какую-то. Ты можешь вот параллельно рассказывать о данных исполнителях?
1: Об этельменах?
0: Да можешь о любых, собственно.
1: Ну, послушаем. Сегодня всякое разное. Ну, вот «Этельмен» — это был Леонид Цесоев. Наверное, мы его еще послушаем. Сейчас был фестиваль, проходил народов севера. Может быть, крайнего севера, точно не знаю. Были в разных залах выступлений. Сегодня в парке Горького отдыха тоже был там фестиваль. Меня там не было, жаль. Ну, вот завтра в 15 будет с ним встреча. Это Леонид Цесоев. И, возможно, будет его диск выпущен со временем. А все остальное можно будет узнать завтра. А то, что сейчас на фоне нашего разговора звучит, это такой есть проект Оливер Шанти and Friends и его друзья. Ну, такой немножко эзотерический, да, проект. Это сам делает в основном, по-моему, Хер Вайтман или Вейкман же его зовут. Он живет в Шлирзе, это на юге Баварии. И вот он выпускает разные там вот музыку такую с мотивами индейцев. Там, вот этот больше он арабский, можно его назвать. 7x7 называется этот альбом. Ну и ничего, вот сейчас как раз арабская тема, можно даже и послушать, по-моему.

0: музыка будет у нас постоянно идти, как фоновая, периодически мы будем выводить ее, чтобы вы послушали целиком. Если ты позволишь, я отвечу еще на один вопрос. Такой ко мне вопрос обращен. Александр, отличается ли по звуку альбома «Детство чистой глазенки» 92-го года от нынешнего переиздания? Если это переиздание не пиратское, а выпущено от фирмы «Элиос», то отличается кардинальным образом. Хочу официально заявить, что официальное вот издание 92-го года, выпущенное фирмой РДМ, практически является браком по звуку. И вот нынешнее новое издание, это наконец-то издание, где сделал нормальный мастеринг, а альбом звучит так, как он, по идее, должен звучать. По крайней мере, моя тушка принимала непосредственное участие в процессе этого мастеринга. Так что, кстати, еще хочу сказать, что у меня у самого еще вот этого переизданного нет альбома. Такова особенность работы.
1: Тебе же бандероль пришла, Саша. Наверное, вот
0: да,
1: тебе прислали.
0: Да, я обязательно схожу на почту. Мне пачка пришла бумаг, где я должен, значит, сходить на почту и получить всякие бандероли от вас. Слушай, кстати, спасибо, что напомнил. Еще хочу сказать, что пришла вот кассета. Сейчас я просто, чтобы на ней наклеен Бивис и Батхит. И написано следующая радующая меня строчка. Значит, что помеченная определенным значком, по-моему, он называется «Крестик». Крестик записано с превышением уровня записи. Все остальное записано с искажением АЧХ. Обязательно кассету мы отслушаем. Также спасибо за пластинку ансамбля Prodigy и за виниловую пластинку, содержание которой пока что нам неизвестно. А вот сам проигрыватель у нас сперли диджеи из клуба, которые хотели открыть здесь, но так и не получилось, потому что приходили похабные девки в обтягивающих штуках и требовали группу «Дрестящие» постоянно. А они любили...
1: А вот мы наткнулись на коридоре, они нас сбили с ног, да?
0: Да, да, они ломились с тремя просто и уносили с собой виниловый проигрыватель. Поэтому обязательно...
1: Я увидел, там написано «Александру Лаэртскому». Я схватил, да. это же Саша.
0: Оставьте, говорит он.
1: Я тоже Саша подоспел ему это на выручку.
0: Так, что-то еще, знаешь, конечно... Не понял. Сообщение от реаниматора мне совершенно непонятно. Но я думаю, что мы как-то опять заболтались. Это... Может быть, послушаем голос шамана?
1: Давайте. И Тельменского.

0: Ну, действительно, вот такого рода звукоизвлечения, они кажутся сперва простыми достаточно. Я вот знал очень много молодых людей, в частности, женского пола, которые говорили, ну, мы, дескать, тоже так можем. Они, в общем-то, выходили на балкон и пытались звукоизвлекать. Но ты знаешь, в чем... В общем, уникальность данного голоса, который мы слышали, что все эти звукоизвлечения происходят в реальном времени, и нагрузка на гортань, понимаешь, разная, что на твою шаровую. Вот. Тогда как обычный человек, нетренированный, типа тебя, меня или вот его... Кстати, что с ним? Какой-то он бледный сегодня. Ну, да, пусть он сидит. Да. Да, вот, в общем-то...
1: Да он не сидит уже, лежит уже.
0: Слушай, да что ж, у него голова здоровая, мне отсюда кажется, что... Вот, в общем, такие звукоизвлечения не может нормальный человек издавать. Если хотите, можете потренироваться около там...
1: Да. Вот одна русская певица из Сибири, кстати, поп-певица, была же его ученицей, ты не знаешь? Потом она спела песню и тоже так дышит всячески. И потом клип сняла, и в этом клипе она вздыхает всячески. И вот это пример, это та школа ительменского шамана. Их всего несколько сотен, как я уже сказал, да. И это русские эскимосы или русские индейцы, вот так называются, родственники. Вот они как-то до раскола, видимо, как-то жили на Аляске, вот как-то каким-то образом перебрались, может быть, я не знаю, сюда. И теперь живут на Камчатке.
0: Как ты считаешь, что вообще вот такое действие, как шаманизм в центре Москвы в 3 часа дня, это вот...
1: На белых облаках причем.
0: Да, ну да. Будет ли это как-то нести за собой энергетическое потрясение для жителей близлежащих домов? А поскольку это в центре происходит, там жители, ты сам знаешь, какие, да, не слабые жители.
1: Потому что сегодня вот ребята, друзья с одной телекомпании, встречались с ними и говорят, что видели его в парке культуры. И он, когда телевизионщики топали ногами, они говорят, когда вы топаете ногами, вы знаете, что вы злых духов из ПТ, земли, типа там, разгоняете. Вот, на удивленный взор телевизионщика, он говорит, вы не почувствовали сейчас это? Вот, так что, почувствовали, конечно. Так что, когда мы вот топчем по земле или громко, значит, мы этих духов всяких из-под земли, мы их так разгоняем. Это будет чувствоваться завтра на Покровке. К обеду.
0: Ну вот, кстати, тут вопросы на эту тему приходят. А как вы относитесь к магии? Верите ли вы в нее? Если вы верите в нее, то как она влияет на вашу передачу? Андрей из Марина интересуется. Но я могу только одно сказать, что касаемо вот магии. То есть, действительно, наша программа, она, в общем-то, имеет собственного астролога, вы об этом знаете, который составляет астрологический прогноз на каждую программу. И вообще, то есть, чем-то вот все, что тут происходит у нас в ночном эфире программы «Монмаранси», напоминает уже предпораженческое состояние бункера Адольфа Гитлера. То есть, происходит определенного рода оргии, ритуалы и жертвоприношения.
1: Молох, сюда я не на втором.
0: Молох у нас тут постоянно бродит. Причем это почетное имя. То есть человек вот должен произвести определенные процедуры где-то в районе 2 часов. Он претерпевает изменения, побои, унижения всякие. Вот после чего ему присваивается звание полуночный молох, сокращенно ПМ. Вот. А когда он выходит, то, соответственно, мы называем пистолет Макарова или просто Макарыч.
1: Тут ко мне привязали, Саша, из одного салона «Высшая магия». Да. И они, как-то вроде безобидно, вроде бы. А потом, конечно, дружба стала очень даже навязчивая. И они очень странно, вроде бы и смешно, но потом какой-то момент стало не очень смешно. Они утверждали, что они накачиваются энергией у меня, берут. То есть я помогаю им пробивать какие-то сферы в космосе, сам того не знаю. Вот. Но самое интересное, в тот момент, когда даже ты хочешь прекратить общение, это невозможно сделать. То есть я сделал это, то есть...
0: То есть нельзя встать и уйти просто.
1: Да, то есть, нет, ты даже можешь в своем доме находиться, но люди к тебе едут, например. И ты им даже 20 раз в день будешь объяснять даже чужим голосом.
0: А зачем ты открываешь им дверь-то?
1: Не открываешь. И 20 раз в день тебе звонят и говорят, им нужно там вот эта энергия, чтобы открыть какую-то чакру. Ты говоришь, ты не можешь этого дать, потому что совсем не до этого. Но даже ты не будешь открывать дверь, они ломятся тебе в квартиру вообще. И вот это да, это я пережил на полном серьезе.
0: А ты не пробовал просто их открыть?
1: А потом лестницы, да, только вот пришлось.
0: Просто отлупить,
1: да,
0: и все.
1: Да, хоть уже этот был слабая половина.
0: А, это все-таки была тетенька.
1: Да, да, но все-таки пришлось буквальном смысле, только там спустив с лестницы.
0: А может быть, нужно было с ней как-то по-другому? Вот ты не подумал, что, может быть, она не за энергией приходила, а хотела как-нибудь, может, ну, что-нибудь другого. Вот,
1: но энергии, но не той, кундалини,
0: да? Да. Потому что как-то, я так понял, она о чакрах что-то говорила.
1: Да, постоянно об этом говорят.
0: Значит, с другим, а ты ее отлупил, да?
1: Да, типа того.
0: Ну, она так ничего внешне.
1: Ну, если бы была внешне бы нравилась, наверное, я сам бы завлекал вообще.
0: Понятно. Это, тогда я просто хотел сказать, присылай ко мне, я это ей бы там все объяснил.
1: На правком вызовем мы.
0: Вот, кстати, такой вопрос. Назим, неужели ты наивно уверен, что Лаэртский слушает твою музыку в автомобиле? Интересуется наш постоянный радиослушатель Штурмовик. Штурмовик, после вашего последнего действия, когда вы выбили мне форточку и сперли магнитолу мою, я уже не слушаю там никакую музыку. И, кстати, этот вопрос несет в себе издевательский характер. Это то же самое, что человеку, у которого разбилась кошка, позвонить и спросить, или, вернее, сказать, поздравляю тебя с тем, что твоя кошка окатилась. Вы жестокий человек.
1: Да, но тем не менее, Штурмовик, я свидетель. Он же проезжает мимо меня, когда я в окно обычно сижу. Тут со у меня восточная оргия. Да, я в окно вижу, как Саша проезжает. Это правда, мимо меня. К центру. И я свидетель того, что почему он слушает музыку. Потому что были посланы арабские музыканты. Они играли на арабских лютнях, ехали на арбе рядом с машиной Саши и играли в разбитую форточку, играли ему восточную музыку. И только скажу, хотел он это или нет, но он ее, видимо, не мог избежать
0: прослушивания. Да. Вот еще такой вопрос. Не кажется ли нам, что Бивис и Баткет самые интеллектуальные персонажи на MTV? Почему ведущие MTV прикрываются попсовыми или псовыми кличками, не афишируя
1: своих
0: имен? На
1: русском MTV или...
0: Но, очевидно, нет ли в этом проявления шизофрении, интересуется Протагор. Что касается Бивиса и Батхита, я с вами целиком согласен. Человек, который их делал, вот, который их создал, это очень умный человек и очень серьезный. Это видно из тех телег, которые периодически простоят, если глубоко в это вдумываться, в этих фильмах. А все остальное, конечно же, лишено интереса. Исключением являются, на мой взгляд, некоторые музыкальные ролики, но их там где-то 5%. А так, безусловно, вы правы.
1: Благодаря, Саша, я благодаря тебе, я посмотрел на Бивиса и Батхит, как-то ты мне тогда сказал, включи, я посмотрел. Но, во всяком случае, нет, тот, кто делает, само собой, человек непростой и толковый, но, во всяком случае, даже эти персонажи, они интеллектуальнее. Там, по крайней мере, эти девицы с высокими голосами, которые, я не говорю, есть один с высокими, противными, очень противными голосами, считают те же звуки, которые в детстве раздражали меня, когда мама чистила эту кастрюлю, вот дно, знаете. И вот есть... Это просто ужасающе, я считаю, что нужно, да, лучше уж Бивис точно.
0: Саша, сегодня Гулько сказал, что слушать песни Лаэртского можно только открыв форточку. Что бы это значило, спрашивает Афанасий. Ну, я могу объяснить. Дело в том, что все светлое, что есть вообще на улице, оно слетается на эти божественные звуки в ваши дома.
1: Так что, думаю, чтобы соседи слышали, чтобы очередь под окнами. Чтобы вот сейчас мы говорим, а мы уже видим, какая под окнами толпа.
0: Нет, это просто как всегда, мы в 4 часа утра будем показывать свои обнаженные тушки в окне.
1: А это уже из-за этого очередь скопилась,
0: да.
1: Уже сейчас?
0: И придут прекрасные раздетые девы, дабы мазать нас оливковым маслом, чтобы наши тушки блестели в свете прожекторов, которые сейчас монтируют внизу.
1: Из салона высшей магии эти девки, да, вот эти?

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: 6 минут второго в дивном городе. Соответственно, в гостях у нас Назим Надиров. И приходит множество вопросов на пейджер 913-29-29, абонент Монморанси. Вот вопрос интересный. Поощряет ли ваш гость то народное творчество, которое мы постоянно слышим, проходя по пешеходным переходам, играемые на различных инструментах и подпеваемые голосами? Можно ли им давать деньги? Не пагубно ли будет стать с ними в один ряд? Интересуется Сергей Ломоносов.
2: Если я встану в один ряд, мы на одном уровне тогда окажемся с ними. Как раз я с детства отличался тем, что не умею петь и рисовать. Так что как раз там будет. А вообще, конечно же, если вам нравится, пожалуйста, пойте. Я никогда против не имею.
1: И деньги тоже, если есть,
2: давайте. Если есть деньги, можете давать мне, я тоже не против. Вот привет хочу передать. Тут сообщение Павлу в Курьянова в Печатниках. Вот он слушает. Так что ему привет. А тут насчет...
1: Насчет обложки. Понравилась ли обложка виниловой пластинки?
2: Очень мне понравилось. Мне особенно вот здесь как раз в тему, я же знал. Мне Саша сказал, что есть такой подарок. Я поэтому приехал. Здесь песня «Увезу тебя в тундру» Фраткина Плецковского. Вот поэтому мы специально к этельменам в тундру и уехали сегодня. А когда звучит музыка, мы не в прямом эфире, мы с Сашей разучиваем песню «Чаривна Байкивчанка» Сердюка и Воньё.
1: Я вот выучил только Сердюка, а вот остальное пока у меня не получается произнести. В силу того, что я прикусил вчера на оргии просто губу.
2: Да, прайс-лист.
1: Так как я кусал свиную ногу мощную, у меня получился прикус.
2: Очень нравится, мы просто наслаждаемся, на выставку отправим.
1: Что, кстати, касается уличных музыкантов, вот у меня, я постоянно думаю, я вообще постоянно думаю, сейчас я положу ее. Например, нужно представить себе такую ситуацию, что в один прекрасный момент они попросту исчезнут, да, вот, и как будет вам тогда печально ходить по улицам, то есть все-таки как-никак определенное настроение они, конечно, создают, и исходя из этого, я думаю, нужно немножко денег им
2: посылать. Некоторые становятся такими родными, один есть, вот в метро играет на аккордеоне, у него когда играет на аккордеоне в подземных переходах, в районе Чеховской, я-то думал, что он себя на Чеховской и Тверской играет. Вот, и с открытым ртом он играет, такой молодой парень. Вот, и мне очень нравится, как он, открыв рот, всегда так самозабвенно играет одну и ту же мелодию. И потом как-то я увидел его на Таганске, даже обиделся, изменник просто какой-то. Я-то думал, он только на Чеховской и Тверской, но, кажется, на всех, видимо, по графику едет по разным станциям. И потом как-то я его в вагоне метро увидел. Я почувствовал такое родное лицо, как родственник. Я ему бросился на грудь, а потом вспомнил. Это просто тот человек, который на аккордеоне подземно переходит, там
1: а
2: играет.
1: А ты сперва типа...
2: Вот,
1: кстати, смотри, сообщение. Спасибо за звуки шамана. Истинно лечат, сообщает Кристина. Безусловно, это ж тебе не это самое.
2: Это тысячелетиями и веками доказано. Вот, например, как рассказы Манаса. Вот киргизский эпос, которому более 10 веков. Он же самый большой. Он не записывался. 10 веков передавался устно из поколения в поколение. И он там чуть ли не в 2-2,5 раза больше, чем Махабхарата, древнеиндийские эпосы, там Илиада, Одиссея, все вместе взятые. Но он 10 веков не записывался и устно передавался. И им лечили. Вот, и древние киргизы, когда они были родственники еще там жили, где сейчас Тува, вот, они потом через Китай перешли на территорию современной Киргизии, они лечили, просто рассказывая определенные отрывки из эпоса Манас, и тем самым они лечили народ и роженицам. Рассказывали.
1: То, что, кстати, написано, то, по идее, это мертвое уже, а когда это передается, как ты говоришь, из уст в уста, это уже, считай, генетическое внедрение, поэтому такое вот лечебное действие производится. Вот еще тут сообщение. Кстати, интересно, смотри, товарищ Лаэртский, почему вам не пригласить в вашу передачу Пелевина? Это писатель, да, такой, пусть отчитается перед народом за свое, с позволения сказать, творчество, Иван Мотыгин. Вот хочу сказать, нельзя же до такой степени быть завистливым, уважаемый Иван. Вот, что бы ни говорили про Пелевина, например, мне его книгу вот о Чапаеве было читать очень интересно. Мне совершенно безразлично, что про него говорят. Попсовый, не попсовый. Мне было просто интересно. А вот ваша последняя книга, которая называется «Звезда на макушке», между прочим, вообще даже не распродается. Вот так вот. Что еще у нас тут? А вот, уважаемый Александр, какой чин у вас в оргии и какую цель вы преследуете, занимаясь шаманством? Андрей, чин у меня, конечно же, в оргии, если вас величина его заботит, твердость, то, конечно же, все это зависит от общего состояния организма, понимаете? Ведь бывает так, что там приболел, что-то съел, то он вялый и маленький. Если, конечно же, все нормально, то не слабый чин, то есть нравится всем участникам оргии, могу вам сообщить. Что тут еще? Можно на все вопросы отвечать. Правда ли, что бубен шамана делают из лица его врага? Отсюда и пошло выражение «дать в бубен».
2: Ну, наверное, делают.
1: Но он же из кожи какой-то ведь все-таки сделан-то.
2: Ну да.
1: То есть не
2: выражение.
1: Поскольку это культовый предмет.
2: Ну, животное тоже может быть врагом же.
1: Да. Вот я и хотел узнать. То есть не могут же на бубен натянуть кожу какого-то случайного существа. Может быть, там есть...
2: Геолога
1: или чего-то. Или там жены первой.
2: Вот, агитатора какого-нибудь.
1: Да. То есть, видимо, как-то тоже это есть определенный рецепт изготовления бубнов.
2: Ну вот завтра, наверное, расскажут. Вот приходите завтра и спросите. Ну,
1: то есть там будет еще и...
2: Я-то бубны не изготавливаю.
1: То есть там будет еще и лекция, да, все-таки?
2: Ну, ответы на вопросы, естественно. То есть вы можете поинтересоваться про бубны, про пятачки, про все остальное.
1: Про ноги.
2: Про ноги, руцы.
1: Валентин вот интересуется, как вы прокомментируете киргизскую пословицу «дерево без птиц, мертвое дерево». По-моему, там только о пчелах шла речь, у киргизских наших братьев. По-моему, «дерево без пчел, мертвое дерево», они говорили. Но я могу ошибаться.
2: «Дерево без птиц». А в оригинале Кирилл, да?
1: Валентин.
2: Валентин, а как в оригинале звучит? Позвоните, скажите по-киргизски.
1: То есть именно по-киргизски, да. Ну что, я думаю, что пришло, наверное, время послушать еще музыки, да? Вот,
2: может, ханты-мансийский рэп? Есть диджей Кавун в Германии, что переводится диджей Дыня вообще-то. Ага. Репа, диджей Репа.
1: Диджей Репа, да. Диджей Табло.
2: Да, из Бремена, такого мультинационального города. Ну, хотя он сам немец по национальности, но играл в турецкой группе, специально ездил в Стамбул. А потом как-то после очередного тура по Сибири я привез записи ханты-мансийского ансамбля какого-то на виниловой пластинке. И он это слушал чуть ли не полгода, не переставая с утра до ночи. Потом сделал вот такой, написал ханты-мансийский рэп. Такой ремикс сделал.
1: Ну, поскольку у нас будет уже вот диджей Дыня звучать, я просто хочу еще сказать радиослушательнице Миле, уважаемые, дело в том, что, к большому моему сожалению, забыл я вот ту пластинку, о которой вы упоминаете. Ну, просто вот забыл. Топчите меня. Теперь он другой диджей сейчас будет, да, у нас?
2: Да, кого он будет.

0: Ты, кстати, не знаешь, вот люди, которые постоянно нюхают кокаин, у них не может быть осложнения на уши вообще?
1: Во время слушания нашей программы?
0: Нет, просто вот, ну, просто по жизни. Ну, какого-нибудь там закладывания ушей там или чего-нибудь такого.
1: Ну, если они уже ушами начинают нюхать, может быть, будет.
0: То есть, а так...
1: Ну, если уже, наверное, если нос заложат вообще, уже они не чувствуют носом, да, тогда начинают ушами нюхать.
0: Ты просто к вопросу о том, тут спрашивают, выиграл ли ты когда-нибудь деньги.
1: А, это как вопрос. Кстати.
0: Ну да, я так подвел, видишь, ловко, как подобает диджеям это.
1: Ага, очень даже кстати, да.
0: Причем, знаешь, как тут даже уточнено, выиграл ли Надиров что-нибудь по облигациям вообще? И держал, знаете, ли ты в руках облигации?
1: В третьем классе я держал, я точно помню. И я ее на подоконнике. У меня был подоконник, я шестой ребенок в семье, и не было у каждого своей комнаты, но у меня был свой подоконник в одной из комнат, где я складывал свои книжки. У меня были такие открытки, там, где Таня не встала на колени, получила пулю в лицо. И мне всегда было жалко Тане. Вот я не помню, какая из этих Тань.
0: Это откуда, такая... подожди, это откуда такое?
1: С какого-то смешное... советского, видимо, романа. Там были фашисты нарисованы, немецко-фашистские захватчики с пистолетом.
0: То есть прямо в табло пули, да?
1: Да, вот в эту, из чего делают бубен, вот этот самый. Вот, да.
0: Слушай, это надо Таня... очень метко, кстати, стрелять, чтобы прям вот...
1: Но Таня не встала, там было, но Таня не встала на колени и получила пулю в лицо. Я до сих пор помню, мне очень жалко было Таню. Там же у меня лотерея лежала в третьем классе. Мне то ли подарили, то ли чего. И вот я очень ждал там октября или ноября, когда должна была казахстанская какая-то была эта лотерея. Вот. Я никогда ничего не выиграл, или, ну, я не знаю, может быть, максимум 50 копеек. Из детства, сколько я себя помню, я ненавижу лотереи. И когда в аэропортах всяких на Кавказе или где-то в Средней Азии начинают меня завлекать в какие-то лотереи местные там или что-нибудь, выигрыши какие-нибудь, обещая какие-то выигрыши, они думают, что они этим завлекают меня. У меня худшего наказания для меня нет, чем выиграть что-то. Я не хочу, никогда не выигрывал и не хочу, и не буду выигрывать. И терпеть не могу этого, и ненавижу выигрыши. Я не хочу ничего выигрывать. Я хочу заслуженно получить то, что мне причитается. Поэтому я... Мне говорят, вот там, дерни здесь, или возьми лотерею, получишь там 10 миллионов или в Германии даже. Да не нужно мне, говорю. Я все равно откажусь, и я... Ну, я не люблю, терпеть не могу лотереи, всякие глупости. Это... Я считаю, это для дураков. Может быть, это не слишком серьезно получается, но это такая для Иванушки-дурака, который на печке сидит, и вдруг он пойдет, возьмет лотерею ДСАФ и выиграет вообще, и станет... И все, наконец, все станет. Все логически. Это жизнь, цепь закономерности и логики. И то, что ты не нужно делать лотерею, нужно делать свою жизнь. Ну, так это громко звучит, но делай то, что тебе нужно делать в твоей жизни, и ты получишь большую лотерею, хорошую лотерею. И вообще боюсь я большого скопления денег. Были несколько жизней, когда мне большие суммы поступали, в руки мне шли. Я делал все от меня зависит, чтобы как можно быстрее от этого избавиться, от этой суммы.
0: Я бы тебе помог, ты в случае чего звони, я прям избавлю в 2 минуты.
1: Занимаю, раздаю. Я очень плохо себя чувствую, когда у меня есть деньги, много. Вот, поэтому мне нужно себя, чтобы вот они вот ждать, когда они появляются, тут же их израсходовать на какой-нибудь диск или на альбом, на издание.
0: Или на недвижимость, там, например, на дачу в Испании там, или на что-нибудь такое. Да. Но я также, ты знаешь, предпочитаю распоряжаться с деньгами или открыть какой-нибудь банк. Там,
1: ну, а что они там лежат, фонд. Да?
0: Ну, а когда мешками? Мешками.
1: Вот смотри, мы уже несколько часов не избавлялись, вон скопились уже.
0: Скопились. Понимаешь, еще ведь устареют, они слеживаются.
1: Слушатели присылают переводы, потом зеленые, синие.
0: Да, тут еще хочу сказать, кстати, вот насчет посла. Уважаемый Протагор, я что-то не врубился про вашу вот дихотомию, что это такое, про отношение к нулю. Я же тупой, понимаете, особенно летом. Так что вы меня такими уж совсем не там тяжелыми этими философскими делами не грузите. Хотя, ну, Назим, я тебя тоже не буду загружать.
1: Дихотомия.
0: Хотя на тебя дихотомия-то. Ну, это все по поводу Пелевина.
1: Где это?
0: А, вот Лиля Вьюгина пишет, что может мы ее поздравим Ману Негрой. У нее сегодня день рождения. С чем же тебя глупое поздравлять тогда? Вот ты же стареешь, а тебя поздравлять. Вот люди очень тупо относятся к своим дням рождения. Празднуют их, типа, у меня день рождения.
1: Да, это
0: праздник родителей ваших, да, а не вас. Да. Что значит вообще праздновать день рождения?
1: На первом курсе в университете ко мне подошел Слава. Да, однако. Как был, в профорг, да? И он сказал,
0: был.
1: Да. И вот он узнал, что у меня день рождения. И вот возмущен, он сказал, что типа зажал. Я был очень удивлен. Я говорю, Слава, а что же мне нужно было делать? И он говорит, как? Зажал, надо было праздновать. Я говорю, что праздновать вообще? И когда я, значит, меня, когда выдрессировали уже на 3-4 год в Москве, выдрессировали, что нужен день рождения, значит, нужно деньги все отдавать, покупать водку и звать всех гостей, чтобы все нажирались вообще и потом ходили.
0: А вот, бродили, да, бродили и бледные были с утра.
1: Да. Я приехал, начал дома расспрашивать всех, у кого, когда день рождения, чем вызвал немилость родителей. Все сказали, что, что за дури тебе учат в Москве вообще. Вот, какой еще день рождения? Родились и живем вообще.
0: Я думаю, все равно уж, ладно. Мы ради такой скорби все-таки женщина стареет, годы, так сказать, откладывают отпечаток мощнейший на все вообще, что происходит вокруг нее и внутри ее самой. Поэтому для тебя, Лиля, песня будет сейчас звучать. Кстати, чем мне нравится коллектив, который сейчас прозвучит?
1: Родственники Тельменов.
0: Вот ты знаешь, прет их. Вот прет по-настоящему. И я дико люблю этот ансамбль. Для вот нашей этой прискорбной именинницы звучит эта пьеса. Напоминаю еще вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси. Ты что, не знаешь о группе Джина Реактер?
1: Чего это?
0: Ну, я тоже ничего не знаю. Вообще, кстати, вы зря вот задаете нам какие-то вопросы, они связанные
1: специально,
0: с...
1: Специально, дорогие слушатели, задаете тем, кто вот меньше всего вообще как-то, по-моему.
0: Да, мы совершенно...
1: А если знаем? А что, если знаем?
0: Ну, если знаем, да. Ну, знаем. Никому легче от этого не будет. Далее, вот еще что-то приходит. Во-первых, вот Люська прислала сообщение. Шурик, пишет она, я одна вот уже 7 недель сижу голодная, прошу обещанного эротического шоу персонально для меня, если можешь. Так в 3 часа, как я говорю.
1: Завтра, да, Саша.
0: Почему
1: уже...
0: завтра? Сегодня в окне мы с тобой выступаем.
1: А, это...
0: Ты как забыл, да.
1: Это в 3 часа, а потом в 15 еще. У нас 2 выступления сегодня.
0: Висюков вот интересуется, слушает ли подобную музыку Сергей Троицкий Паук, в смысле. Ну, я могу сказать, что Сергей Троицкий Паук слушает только свою музыку, своего изготовления, мне так кажется. Хотя я могу ошибаться. Вот вопрос по теме, по нашей. Как регулируется сексуальная жизнь шамана и как часто в современных условиях он, в общем-то, участвует в выборах? Все-таки лицо-то ответственное, авторитет. Не просто тогда он погулять вышел.
1: Достаточно часто. Почти всегда он участвует в выборах, естественно, потому что от него и зависит, в общем-то, за кого будет голосовать народ, вот как он, что ему приснится, там, крейсер «Аврора» или еще что еще, так и он народ вот поведет за собой. Так что в выборах-то обязательно участвует. А про регуляцию сексуальной жизни, ну, знаете, как-то еще рано, по-моему, на эту тему говорить, потому что у нас-то трудовая, тут трудовой секс идет еще.
0: Да.
1: И как-то, если мы начнем говорить, мы возбудимся, а тут же сколько, хоть под окнами народу, сколько собралось тут. Поэтому, я думаю, еще опасно это, вдаваться в подробности.
0: Да, спрашивают, что я делал в Петербурге, бывают ли концерты. Концерты бывают, Василий спрашивает, в частности, 18-го. Да, 18 июня в клубе «Бункер» будет концерт, 19-го планируется в МДМе какая-то тусовка, а в Петербурге я был с этой же самой целью, был концерт. Ты знаешь, интересное вот сообщение пришло, я помню, у нас была большая программа, посвященная вообще алкоголю, и тема была следующая: алкоголь — это все-таки продукт питания или это ближе к наркотическим средствам? Поделились наши респонденты. Я слово новое выучил. Респонденты.
1: Ой, меня научили.
0: Где-то 50 на 50, как говорится. Вот такая телега.
1: Респонденты тоже. Типа резиденты, да? Или?
0: Не знаю. Саша, алкоголь является пищевым средством в том отношении, что 1 грамм при полном сгорании дает 7,18 калорий. Юра и Коля.
1: Я думал, ты мягко к арабской теме подводишь. Вот будет серия.
0: Я подвожу, я же так вот, понимаешь, я же вот так вот...
1: Я навострил ушки, как Аль-Эль услышал, это арабский же, это сам алкоголь, это же все пришло с востока, от арабской цивилизации, это все, видимо, через Аль-Гамбру, через Кастилью, через Мавров алкоголь попал в Европу. Я думал, вот Саша плавно подходит к арабской теме.
0: Слушай, что? А почему вот арабы, кстати, вот не пьют при своих, но поодиночке бухают? Вот это я прям могу, вот то, что я сказал, это реально я видел. Я просто могу сказать, что с одним очень известным телеведущим мы заблудились, в общем-то, в песках Египта на автомобиле. У нас кончился бензин, попала какая-то железка, типа снаряда или УЗИ заржавевшего вот между там, в общем, защитой картера и правой байдой, куда устанавливается наконечник рулевой тяги, в общем-то. Извините, я болею. Вот. И нас вытягивали арабы такие.
1: Они респондентами были?
0: Не знаю. Ну, в общем, нормальные были с этими, с челмами, все такие, в общем, достаточно мрачного вида. И когда они поехали за помощью этого, значит, моего товарища с собой везли, а я остался с одним из них сидеть в машине, я ему, дескать, говорю, дескать, хочешь выпить? А у меня прям бутылка джина такая, и уже тоник кончился, я просто из горлышка, ну, как обычно, этот джин. Он так по сторонам посмотрел, цопа меняю, как давай прямо из горлышка пить.
1: Я тоже видел раб, который пьет. Вот,
0: а как его товарищи приехали, все, он так как будто и не пил. Вот.
1: Ну, это коллеги, почему? Это арабы в отношении водки, а также у русских в отношении чего-то другого, а как коллективизм или боязнь коллектива, осуждение. Так никто не видит, а так могут осудить. Вот он, не все же, как мой дядя. Вот мой дядя еще в советские времена съездил в Египет. И стал хаджи, значит. Но к нему стали приходить, соответственно, там мулы местные. И вообще поздравить его с этим делом. Тогда был этот железный занавес, как известно. И никто не мог попасть в 70-каком-то году. А он уже съездил, побывал в Мекке. И вот, значит, все приходят, садятся, там полный дом гостей. А он достает бутылку и говорит, слушайте, такое большое событие, столько гостей в моем доме. Давайте за это выпьем, надо обмыть это дело. Вот, и все его осуждали, а я нет совершенно. Он такое хорошее дело хотел обмыть, никто почему-то не захотел. Вот. А он, вот он такой, вот он любит выпить и всю жизнь любил. Я считаю, самый толковый из всех и самый искренний, очень добрый, порядочный человек. Потому что вот этот лицемерец, там, знаешь, ханжество, ой-ой, здесь нельзя. А, вот так же, я помню, в детстве мы ездили на какие-то эти тоже пятиклассники. И никто из местных там туземцев, никто не ел свиной этот жир. Или как это называется? Свинину.
0: Свинину.
1: Потому что нечего было есть, у нас было печенье несколько дней, вот мы ели там, пили чай, ели печенье, нечего было есть. Вот. Но я не ем, потому что мне не нравится, не потому что там мне запрещают, мне просто не нравится эта жирная пища, мне противная. А вот так же все это самые дети, по отдельности все ели свинину. У Лешки Федорова, я помню до сих пор, мальчика, у которого была свинина, единственный был русский. А вместе же... нет, вместе они говорят, фу, какая гадость, убери, мы не едим свинину. А в отдельности какая-то... потом каждый говорит, слушай, можно кусочек? И ели очень.
0: Это же, в принципе, религиозные дела-то. Вот если так...
1: Ну, в детском-то воображении это...
0: Нет, ну, вообще и алкоголь, и вот и свинину, в частности, это все-таки...
1: Это религиозный в смысле институтов религии, понимаешь, что запрещено, что нужно ходить по таким-то дням туда-то, нужно делать то, нужно... Вот один из самых искренних на Кавказе у меня есть человек, действительно очень чистый, вот... И у него там 13 детей, и он читает, сам научился и читает Коран, и вообще действительно, ну, всю жизнь ему там за 60, все знают, что он за всю жизнь, наверное, я не знаю, птички не обил, чистейшей души человек, труженик, и читает Коран, и пишет письмена там. Вот. Когда я несколько раз приезжал к нему, мы с ним сидели, пили водку, значит. Он достал бутылку, кстати, садись. И 13, там, 7-ро, 8-ро взрослых детей, у которых там уже там дети свои, все смотрели. И когда второй раз это произошло, один из сыновей ему говорит там, папа, что это такое, ты нам запрещаешь вообще, а этот, показывая на меня, сидит с тобой вообще, водку пьет, это что вообще-то? Он говорит, кто вы такие, чтобы вообще решать? Угу. Я вам запрещаю, а с человеком мне приятно выпить. Вот. И вот он со мной, причем я говорю, то есть он соблюдал все, он в 5 утра вставал, читал Коран, но вот он считал, что вот раз в год, когда он меня видел, два раза, вот, он считал нужным как-то и возможным. Вот мы просто по несколько стопок выпивали очень, да, и часами беседовали. А его сыновья стояли по стойке смирно все выпили.
0: Они, наверное, тебя ненавидели. И ну ревновали, вот, знаешь.
1: Ревновали, по крайней мере, да, как минимум ревновали.
0: Ну, я предлагаю послушать очень порядочного, заслуженного человека, ныне, к сожалению, покойного. Вот ты принес его пластинку, расскажи так вкратце о ней. Я тоже, кстати, сегодня как чувствовал, вот взял тоже его пластиночку.
1: Это Нусрат Фатых Али Хан. Это из, он исполняет хаваля, это один из стиль мистического, суфийского, такого мусульманского пения, суфиев. Я думаю, многие слышали о суфиях, об орденах суфийских. Я скажу только, что большинство великих поэтов Востока, начиная с Руми, Хафез и так далее, были суфиями сами, да. Вот, и, ну, он первый, видимо, сделал этот стиль известным во всем мире. Начиная с 80-х годов, он был приглашен на фестивале Питера Гэбриэла, с тех пор он много выступал, участвовал в записи саундтреков «По искушению Христа» и так далее. И вот и «Всемирная слава», гастроли по всему миру, диски. И так что он прославил этот стиль, затем были еще братья Сабри и другие. Но благодаря Нусрату, я думаю, весь мир узнал, что такое суфийское пение, что такое хавали. Вот с августа, вот уже полтора года, по-моему, как, или два с половиной даже получается, что его, вот как суфи говорят, душа покинула свою плотную оболочку. Вот, но музыка его остается, и он был один из самых эволюционных, кстати, суфиев исполнителей. Ну, его династия исполнителей, 600 лет насчитывает его династия Алиханов, уже 600 лет исполняет. Кстати, ему был сон вместе, вот он не шел по стопам своих предков, ну, занимался совсем другими делами, и он не собирался быть певцом, но ему как-то приснился сон, вот, что он будет петь в какой-то святыне, причем святыня принадлежала другой религии в Индии. И вот после этого только он поверил в свое предназначение, стал исполнять хавали. И самое интересное, вот ему оказали честь, и он действительно в одном из в этом храме, когда с течением времени исполнил свои вот, суфийские песнопения, хотя это был храм не его религии. То есть сбылось то, что он видел во сне. Вот. Ну, и я говорил, что некоторые осуждали его, ортодоксальные мусульмане, потому что когда во время ремиксов же с точки зрения благозвучия идет ремикс, и поэтому в Англии, в студиях Питера Гэбриэла иногда, то есть смысл, это же священный смысл имели, то, что он пел, терялся смысл, потому что получались просто какие-то слоги, но представляете, вдруг из ортодоксального пения в церкви записать и убрать какие-то слоги, и просто там отче,
0: дескать, на слух европейцы, дескать, неприемлемо.
1: Виси, да, просто не оставить там, виси убрать, вставить другое, просто по слогам сделать, вот. Но он ушел и на это, он считал, что я, в принципе, его поддерживаю, потому что он благодаря ему и благодаря революционности весь мир узнал, что это такое. А уже дело каждого, следовать за ним или нет. После того, как он, так сказать, надо просто узнать, что есть такой факт.
0: Ну, знаешь, с другой стороны, вот коллеги по творчеству, да, то есть мне, насколько я знаю, не особо так положительно относились.
1: К Нусрату?
0: Да, также вот...
1: Его коллеги?
0: Да, да, потому что вот как раз они все-таки были более такими консервативными в этом смысле. Вот, и такая же ситуация вот с этим, с пареньком. Черный паренек, я забыл, как его зовут.
1: Юсендур?
0: Да, да, да, то есть который тоже...
1: Но, с другой стороны, как можно выбиться и как можно стать, ну, не гением, если выйти из серой массы или подняться над толпой, если следовать канонам этого круга своего коллектива, Саша, тогда ты ведь не вырвешься, тогда ты и будешь, ты останешься, так сказать, правильно, в своем кругу, если ты будешь следовать, понимаешь, вот коллектив, там, Атара, Стада, человеческий коллектив, там, Суфи, или там, будь то возвышенный какие-то орден какой-то, или советский коллектив, там, все мы ячейки общества, советский, там, новая общность, советский народ. Если ты будешь соблюдать все каноны и принятые обряды в этом обществе, вот этом коллективе, ты же не сможешь выйти, тогда бы он не был бы Нусратом Фатахалиханом. Понимаешь, это палка о двух концах. Ты не можешь стать там Пушкиным или Нусрат Фатахалиханом, если будешь соблюдать нормы, этикет принят, или Рэмбо, этот французский поэт. Ты, соблюдая все, ты остаешься таким сереньким, как все. И только выйдя из толпы, ты можешь достичь чего-то. Ну, соответственно, тебя хвалят. Ну, сначала убивают, потом хвалят. И так далее.
0: Ну, слушаем героя.

0: пришло тут сообщение на наш пейджер от Долгача. Вот он спрашивает, Александр, ну не спрашивает, а константирует, выдает, я даже не боюсь это слово, сентенцию. Александр, ваше актерское мастерство в фильме «Горячие шлюшки» и «Буй» несравнимо ни с какими другими ролями в порнофильмах. Вы превзошли самого себя. Я просто очень польщен тем, что вы видели эти произведения, и хочу сказать, что готовят сейчас к выходу фильм, который называется «Саранча». Это самый крутой порно-боевик с моим участием, и надеюсь, вы все его, конечно, посмотрите. Он выйдет вот в июне, и, в общем, будет стерео. А вот Мишутка интересуется, под какую арабскую музыку танцует танцовщица «Танец живота».
1: Ну, я сначала про порнушки вот эти... Я хочу
2: слушать. Ты тоже видел, да?
1: Нет, я еще не видел. Как я могу видеть? Ты мне только что подарил. И я был так удивлен, приятно. Мне подарил Саша видеокассету. И я ерзаю, сижу, и каждые 5 минут, как только Саша включает музыку и отключает микрофон, я начинаю ерзать и отпрашиваться. Я говорю, Саша, пусти меня к видеомагнитофону. Я хочу быстрее посмотреть эту порнушку.
0: Вот этот фильм «Буй», да, он чем необычен. То есть «Горячие шлюшки», там девчонки классные. А «Буй», то есть там задействованы еще предметы, вот обычные, вот, ну, кухонные утвари, то есть плиты. Газовые всякие, сковородки, все это тоже задействуется.
1: Эротически обыгрывается.
0: Да, очень так интересно посмотреть. Да.
1: Буйная эротическая фантазия находит им применение.
0: Фэн даже там есть.
1: А респонденты там участвуют?
0: Двое.
1: А респираторы?
0: Нет.
1: Вот, надо респиратор тоже задействовать во второй серии, может быть. А если что касается арабской музыки, арабские танцовщицы танцуют под... под арабскую музыку. Есть специальная музыка. Это пишется, есть даже искусство. Там есть вот ансамбль «Саламат», он на Пиране, например, в Берлине издается, из тех, что в Европе издаются. И там, естественно, специальные ритмы. Вот, естественно, самым писком должно быть специальный оркестр, и живой музыка исполняется. Вот у нас играют музыку, под которой, естественно, танцовщицы танцуют. До 30-х годов, кстати, танцовщицы никогда не танцевали на сцене, в европейском понимании. Ну, естественно, там для падишахов, шейхов и так далее, там султанов, или там в семейном, в частном каком-то кругу, там на коврах. И только в 30-е годы одна женщина ливанско-сирийского происхождения, приехав в Каир, она основала казино «Опера», называлась. И в 30-е годы только этого века начали арабские танцовщицы, восточные, вообще танцевать на сцене. Вот. То есть и люди стали ходить в клубы. Вот мы сегодня как раз обсуждали эту проблему в клубе «Дом». И вот для любителей арабского танца, я сразу забегаю вперед, скажу, что вот и 30... А, понедельник, это уже совсем близко. Это считай, что в понедельник, вот 31 числа, в последний день весны...
0: Считай, завтра уже.
1: Завтра уже в 7 часов вечера. Вот, молодые люди, вы можете прийти, посмотреть на лучших танцовщиц живота.
0: Старые тоже могут прийти.
1: Да, и молодые,
0: и дети,
1: старые,
0: всякие
1: дети,
0: тоже. Пенсионеры. Птиц проводить.
1: Да, и всем этим категориям скидки 50% на входе. А, кстати, я вам пароль могу выдать.
0: Беременным обычно бесплатно только... вообще.
1: Да, я обычно пароль говорю, который узкому кругу посвященных. Но я думаю, твои респонденты, Александр, для меня тоже свои люди. Поэтому скажу для тех, кто придет, а нужно прийти в 7 часов в понедельник. Это клуб «Дом». Это новый метро Новокузнецка, там метров 100-200. Большой Овчинниковский переулок, дом 24, корпус 4, или строение 4. Новый клуб, он открылся на днях совсем. Там был фестиваль альтернативной музыки. И вот в понедельник, в этот 31 в 7 часов вечера, и в следующий понедельник, 7 в 7, там будет «Танцы живота», арабская лютня, Камаль Балан из Сирии, певцы из Судана, из Египта, перкуссия из Ливана, и танцовщица живота Диана из Марокко будет там. Лена Казарян, это лучше в Москве, ну, у нее фамилия по мужу, а так это лучше в Москве исполнитель танцев живота. Будет хореограф и танцор из Египта, самая халдисоки вообще, так, программа. И вот они тогда вам покажут, как это нужно на самом деле делать, как это делается. Это, конечно, филигранное искусство. И специальные ритмы, издаются диски, они вообще используются большим спросом. Вот там одна из лучших танцовщиц Джалиля, например, издала уже вот недавно 5-й альбом. Вот. И там специальные треки, они повторяются в разной скорости, эти ритмы чередуются, и от этого зависит вот эта трясучка, то, что они бедрами трясут, это все зависит, естественно, от ритма.

0: ритмы, это и так понятно. Но специально даются диски, которые пользуются большим спросом. Танцовщицы вот обычно часто и ко мне обращаются, в общем, там, стадами, да, и все просят найти эти, зная, что я вот занимаюсь восточной музыкой, да, и у меня есть каталог, действительно, они просто скупают и ставят танцы. И вот и отличие моих концертов арабской музыки, что танцовщицы танцуют только под живую музыку.
1: А как долог век вообще танцовщица? Да,
0: долог.
1: То есть и в 70 лет она еще...
0: Самия, как ее звали, Гамель или Гамия Самель, вот сейчас я боюсь уже соврать, одна из лучших танцовщиц, была звезда, в общем-то, арабской сцены. У нее, говорят, был роман Фаридом Эль-Атрашем, это знаменитый просто их суперзвезда. Для нас он известен только вот арабской танго. То, что Батыр Закиров пел, это его песня была там, Азахара Танфи Хаэль. Вот она очень даже практически очень долго не уступает. Ну, потому что есть прелесть во всем, как сам понимаешь, и в нимфетках, и в зрелом возрасте. Это опыт, это искусство. Вот у нас Майя танцует до сих пор. Я думаю, так что арабские танцы — это не исключение. Я думаю, в каждом просто уверенность, годами приходит уверенность, такая получается танцовщица вам, такая уверенная в себе, все уже знающая, все умеющая.
1: А пароль-то сказал?
0: А, вот, Саша, бдительность проявили. А вот респондент. Арба. Если вот на входе там будет стоить билет 60 рублей, и вот будет и музыкант из разных арабских стран, танцы живота, если вы скажете пароль Арба, вам скидка 50%.

0: вот в свою очередь тоже мне довелось в городе Катманду закупить пластинку Нусратов Адан Али Хана. Она называется очень сложно. Африн, Африн. Судя по всему. Потому что это, видимо, название фирмы, да, Сангам?
1: Где альбомов? Ну, такого у меня нет, Саша.
0: Ну, их тут, судя по всему, вообще много целой серии, потому что ты видишь, написано третий выпуск. Да. Послушаем, вот, что это такое.
2: Отлезь, гнида!

0: 10 минут уже третьего в нашем дивном городе. Продолжается наш такой музыкальный эфир, как я уже сказал, с наступлением лета. И вот это и такой лени, приятный, как говорится, сонный полдень русского леса, сокращенно СПРЛ. Да, вот мы как-то налаживаем спокойное такое течение нашей программы. Как я уже сказал, будем стараться в течение лета повторить как можно больше наиболее интересных, на ваш взгляд, программ, которые были за все время существования программы «Монморанси». И больше будем отдавать предпочтение гостям, связанным с музыкой и музыке вообще. Сегодня у нас в гостях Назим Надиров. Можете задавать нам вопросы по пейджеру 913-29-29. Сообщение для абонента «Монморанси», ну и, соответственно, видимо, по телефону 203-19-22. Это те, кто не спит, те, кто еще здесь и не на даче. С дачи, кстати, нам уже дозваниваться не будут. Вот Наташа Басина интересуется, можно ли на Востоке молодой женщине пройти по улице в короткой юбке, и будет ли сегодня моя музыка. Я думаю, что одну поставим песню, но с очень странной пластинки. Насчет вот короткой юбки, ходят ли на Востоке женщины молодые в короткой? Я думаю, зависит от ног.
1: Если, да, они... если есть ноги, если вы, желательно, если вы не туземка, лучше не быть туземкой в такой ситуации. А вообще, конечно же, ходят, а вот ну, и чем ближе к западу, тем больше. Вот я в Турции видел, сами знаете, что курит вообще постоянно.
0: Курит?
1: Да, постоянно видел многие. А ты в Турции не видел, как... Турчанки курят, постоянно везде сидят, чай пьют, курят.
0: Не довелось там быть.
1: А, я вот где там на озере Иван там ездил, да, там везде там часто видел, да, и даже в Иране говорят, вот если там в Парандже, например, да, а вот интуристовские отели это не распространяется, оказывается, правило, именно иностранцев. Можно часто видеть картину, что когда из ножки вдруг Мерседеса, из дверцы, да, из двери Мерседеса ножка высовывается красивая, и там вся в черном женщина подходит до двери отеля, сбрасывает и тут же садится вообще к барной стойке, нога на ногу, в мини-юбке, красивейшая женщина. Ну, просто когда выходит из отеля, опять, наверное, накидывает на себя и все.
0: А если это, я волнуюсь очень, если там эти, ну вот это...
1: Тявоид.
0: Ну, вот такие вот, которым это, ну, работники работают, которые.
1: Вот которые стоят под окнами здесь, что ли, тут?
0: Ну, да.
1: Ага. Есть.
0: Местные, да?
1: Ну да.
0: А каково к ним интересно вот, отношение сограждан?
1: Ну, это, конечно, вот как наши шоп-туры, так и вот я знаю, из Ирана в Ашхабад ездят. Очень любят такие уикендовские туры, потому что рабочая сила дешевая. И это открыто вроде бы не преследуется. Ну так, вяло преследуется, но не так же открыто, как в Иране, например. И вот приезжая в Ашхабад, то там они снимают квартиры, и вот служители... Такие ярые поборники, то, что они в Иране, а тут в Ашхабаде они предаются на субботу. Ударно просто работают. Вот, ага. Представляешь, что там творится вообще там?
0: Угар.
1: Да, угар сплошной, алкоголь, девушки вообще. А потом опять натягивают на себя это самое, делают постную мордочку. И опять возвращаются все там 12 километров до границы же всего от Ашхабада.
0: А вот в Иране, ты сказал, проблемы с этим, да, все-таки?
1: Ну да, это нужно как-то видеть. Это, конечно, это запрещено.
0: Ну, есть там какие-то скрытые заведения? Как
1: скрытые,
0: же там,
1: да.
0: Как разрушают чакры мужики иранские-то?
1: Ну да, разными способами. Ну вообще, конечно, это хорошо скрывается, потому что так даже открыто часто бывает, вот когда с музыкантами ездили, что даже музыку не поощрялось. То есть в каких-то пунктах, где останавливались, они говорят, ой-ой, музыку нельзя слушать, потому что вот нельзя. Вот. А так, конечно, это во всем мире, и просто это разная степень завуалированности. Конечно, что у нас не было в советские времена, как сейчас-то понятно, а так все же было, хоть там разными именами это называлось. Вот все равно все, у всех все, все мужчины и там женщины, и все у всех происходит в разной степени, просто законспирированности, по-моему.
0: Ну, я думаю, может быть, начнем прием телефонных звоночков в легкую. 203-19-22, этаки, устроим этот разговор.
1: Угу.
0: Очень болею. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, ваш уважаемый гость. Димон из Марина. Давно я к вам не звонил. Просто так получилось. Я хотел вот такую вещь. Вот тоже у вас такая программа настолько хорошая, если ты не был в одном месте, там в работу предлагают, знаете, типа вот этого Гербалайф, вот это вот все. Ну, знаете, все, пойду всякую. Дело в том, что они там говорят, стрессы всякие снимают. Я им сказал, достаточно послушать программу Монморанси, и стресса всяких шлаков на всю неделю не будет. Вот. А еще, и вот, и у меня такой будет теперь вопрос. Может быть, он немножко не по теме. Вот, Александр, вот вы любите пить пиво, да?
0: Да.
2: Вот там, а вы особенно говорите, очаг.
0: Нет.
2: Нет?
0: У меня сейчас новая любовь, это останкинское пиво с зеленой этикеткой. Оно единственное живое пиво, то есть...
2: Не... Жигулевское, что ли?
0: Да, обычное жигулевское, оно не пастеризованное.
2: А вот вопрос, там. А куда вы бутылки после этого деваете?
0: Спасибо, вопрос интересный. Дело в том, что у меня под окнами огромное количество лоховских автомобилей с плохо отстроенной сигнализацией, которая орет, как только мышь пробежит. Ну, есть такое у нас выражение, мышь пробежала, да. Хвостиком махнула, яйцо, в общем-то... в расперды встала. Вот. И, соответственно, я произвожу обстрел данными, в общем-то, предметами вот, хранения пива, вот этих автомобилей, и внутрь пузырей сую записки. Да почини ты, наконец, собака, сигнализацию. Вот так. Это метательные хорошие снаряды. Следующий звоночек послушаем. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Александр.
0: Да.
3: Это Ёж из Марьино.
0: О, Ёж.
3: У меня к вам два вопроса.
0: Он сказал Ёж.
3: Вопрос к вам и к гостю.
0: Да, мы слушаем. Полны внимания просто.
3: Вот к вам у меня вопрос.
0: Угу.
3: Как вы относитесь к крачкам, угу, которые по весне бегают в коротких юбках,
0: угу,
3: а на зиму они одевают длинные юбки и запаковываются в усмерть вообще?
0: Угу.
3: И вопрос к гостю. Вот
0: да,
3: когда
0: да.
3: Гость...
1: Да, я слушаю. Гость слушает.
3: Ой, что-то я толком даже не соображу. Извините, пожалуйста.
0: Ну, перезвоните, в крайнем случае. Мы все.
1: Хорошо, спасибо. Тебе задали, а мне нет вообще.
0: Ну,
1: Ёж, задай вопрос.
0: Уже, да. Насчет, в общем, окорочков. То есть дело в том, что им тоже холодно, во-первых. Главное, чтобы вот эти окорочки, то есть не болтались в новомодных сапогах, что твой карандаш в стакане. Потому что очень многие, знаешь, смотрят, подруга идет, а у подруги пятки толстые, что вот у его коня, понимаешь? На нее, естественно, эти ботфорды там налазят в обтяг. А она думает, вот типа там у нее такая, знаешь, байда есть, у меня нет. У нее пятки цыплячие, да, сами ноги, как я уже сказал, как карандаш. То есть она вот все эти сапоги напяливает. Это, значит, погоня за вечной модой, но даже не то, что за модой, а погоня за, вот, за подругой, как бы. А реально все это выглядит, конечно, весьма некрасиво. Поэтому я обращаюсь, что те, у кого толстые пятки, должны носить ботфорты. Те, у кого пятки цыплячие, не должны гнаться за теми, у кого толстые. И наоборот. Я, по-моему, правильно ответил, да? Как бы, то есть все разложил по полкам.
1: Я пытаюсь понять, да.
0: Так, сейчас мы еще и к пейджеру будем это самое... обращаться. Александр, зря вы так поступаете, ведь темная бутылка из-под пива стоит сейчас ровно 1 рубль, а теперь считайте сами. Я понял, но я хочу вот что сказать, что поскольку половина данной стеклотары все-таки бьется не об автомобиле, а влетает сквозь лобовые стекла, то она остается целой. И это как вот уже дело у владельца негодной сигнализации, сдавать ее идти или нет. Вот интересный, кстати, вопрос к тебе, прям-таки от Мурата. Вопрос к господину Надирову. Не кажется ли вам, что суфийская музыка, в частности кавали, обработанная в ремиксе, искажает значение в ее истинном восприятии?
1: Кажется, Мурат, но поскольку мы значение в истинном восприятии все равно не знаем, ни вы, ни я, то, я думаю, в адаптированном виде она более доступна миллионам или там многим сотням тысяч. Потому что кроме тех, кто знает урду или... На хинди очень редко, в основном, по-моему, на урду эти тексты. Поэтому ведь все равно миллионы слушателей за пределами там Пакистана или Северной Индии не понимают это. Поэтому, пожалуйста, искажать можно сколько угодно, зато мы можем хотя бы воспринимать музыкальную часть и тот месседж, посыл, который заложен вне текста.
0: Вот еще тоже вопрос тебе, уважаемый Назим, где можно вычитать полный список статей шариата, дабы мне не быть забитым палками на территории Туркменистана? Вопрос от Шнягина, он, видимо, собирается в командировку туда. В принципе, действительно, ведь есть такое выражение у нас у латышей: со своим уставом в чужой избе не заходи. Да. Вот. И по идее вот такого дела просветительству, дескать, как можно себя вести в определенном регионе, как нельзя, что противозаконно, что не принято. Тоже мы сейчас планируем сделать курсы такие вот в связи с наступлением лета.
1: Уважаемый Шнягин, что касается Ашхабада, то тут не будете смело езжать. Это очень солнечный, теплый и гостеприимный город. Тут вы можете себя вести так же, как в Москве. Я думаю, тут проблем не будет. Там огромное количество отелей и европейских. А я считаю, что не обязательно знать. Я вот читал недавно там Суны, Пророка и так далее. И очень много я был страшно удивлен о том, тому, что я об этом, меня никто не учил этому. Или там я не читал об этом никогда. Но я, когда прочитав это, я понял, что это так логично, и с детства вроде бы как будто впитал с молоком матери. Например, так и, там же очень много, Саша, в Сунах Пророка сказано о том, на что, в принципе, даже не обращают, может быть, внимания. Например, нельзя есть одновременно два финика. Понимаешь? Ну, это и так понятно, ежу, это же некрасиво.
0: Некрасиво.
1: Понимаешь, две косточки одновременно, да. Ну, что такое, съел один, значит, потом. А как у нас в рот?
0: Хомичит называется.
1: Как эти чипсы или что там сразу, значит, это
0: пригоршнями.
1: Такое, пригоршнями
0: да.
1: Нельзя, нужно по одному предмету.
0: Да,
1: вот,
0: да.
1: Значит, вот такие всякие вещи, и их очень много. И когда читаешь, поражаешься тому, что это вроде действительно это просто... Понятно, что этого нельзя делать, там, что нужно там, не говоря о том, что там, что чистить, когда и сколько раз. Вот, это вроде бы и так понятно. Поэтому, если вы будете деликатным человеком, вне зависимости, вы тельменский шаман, или вы там из Москвы, из Марьино, вы, если приедете и уважать будете хозяев, которые, так сказать, в гости к которым вы приехали, не они к вам, хотя мы и так уважаем, что тут же начинаем в аэропорту проверять у них документы, вот, и ловите штраф сразу же брать за то, что спасибо, что приехали, платите штраф милиции. Вот. А там, я думаю, тогда вы не попадете в просаки, будет все нормально, если будете уважать хозяев.
0: Читай, Юрченко вот интересуется, что из себя представляет албанская этническая музыка. Не смог бы ты что-нибудь напеть или изобразить, или хотя бы рассказать?
1: Ну, я сейчас изображу. Я изображаю. Вот Саша видит. Может, ты расскажешь респондентам, как это выглядит.
0: Ну, у нас, кстати, была огромная программа об Албании в свое время.
1: Была программа об Албании?
0: Да,
1: ну, из того, что широко распространено, это музыка Бреговича. Это такая цыган. Time of Gypsies было время цыган. Потом вот недавно фильмы Эмира Кустурицы повторялись. Вот то, что там говорится, это музыка как раз пограничных районов Албании и тех югославских регионов, которые граничат с Албанией. Вот. Потом очень много цыганской музыки. Я не знаю, очень трудно привести, например, что касается цыганской музыки. Например, где граница между цыганской музыкой и русским городским романсом, где граница между цыганской музыкой и венгерской музыкой, там Барток и так далее, там это все эти идет. Где граница между цыганской и румынской музыкой.
0: А там уже и Молдавия.
1: Вообще там Молдавия, Бессарабия и так далее.
0: Да.
1: Также, что касается вот Македонии, например, там Приштины, Косово, мне трудно, например, будет, я думаю, любому человеку, там провести границу между цыганской и не цыганской музыкой. Там, вот эти пограничные районы Албании. Поэтому то, что вот во время цыган умира Кустурицы и в других фильмах «Подполье», да, там часто вот звучит цыганская музыка. И очень много, кстати, вот недавно вышел хороший двойной альбом во Франкфурте «Gypsy Queens». Значит, 6 лучших певиц цыганской музыки со всего мира там собраны. И в том числе вот Эсма Реджепова есть такая певица, вот. Тоже она, вот, видимо, цыганка. Она недалеко от Приштины выросла. Вот, и они адаптировали с мужем, Теодосиевским, 47 детей. Представляешь, 47 детей усыновить и удочерить. Вот, и это она одна из звезда такой вот музыки. И вот Брегович. А, собственно, албанская чистая музыка... Я вот с ней чистая албанская, я не знаком.
0: Наверняка она там есть, наверняка она связана с гамашами, со скрипкой, мне так кажется.
1: Да, наверное.
0: Вот еще вопрос к тебе, кстати. Пиво «Красный Восток» является хорошим или вы его презираете? И какое пиво вообще вы любите? Вопрос к Назиму. Вот оба вопроса от Михаила. Я, кстати, о пиве таком не слышал.
1: Михаил, что за пиво такое?
0: Восток? Восток пиво, да. Ну, красное пиво существует, реально существует, конечно. Название этого мы не слышали.
1: С июля прошлого года я не пью пиво, я его долго не пил. Потом, с немцами, пришлось, вы знаете, вот каждая, все-таки была климатическая теория, по-моему, какого-то как его звали, Мальтон или Малтон?
0: Мильтон еще
1: Мильтон
0: был.
1: Какой-то был в 18 веке.
0: Да, географ,
1: да. И вот тогда была такая младший, старший, кузен его был.
4: В то время люди плодились как блохи.
1: Да, и все в основном с такими фамилиями были, да. И вот была географическая. Все-таки, правда, определенному климату подходит определенный напиток или определенный течению или времени, общественному течению. Например, вот сейчас в Москве я немцам пишу в своих имейлах, что вот что нового в Москве? Я говорю, там в культуре они имеют в виду. Я говорю, ну в культуре не знаю, зато все ходят с бутылками пива теперь в руках. Ты заметил, что это все как эпидемия в Москве распространилось? Раньше не было. Все бутылками, девушки вот в этих мини-юбках, на этих...
4: С пивком, да. Да, на этих почему-то все с Балтикой ходят, что очень весьма признак не очень хороший.
1: Ну, может, из-за рекламы, я не знаю.
4: Может быть,
1: да. Вот, и с бутылками, да. А я долго не пил. И вот, ну, когда в Германии, действительно, переучился, потому что не подходил, когда приезжали русские друзья... В общем, начинали презирать меня из-за того, что я не хотел пить с ними водку. До чего докатиться человек может в Германии, да. То есть мне как-то казалось, вот сидеть в саду, в Гартене вечером, пить пиво светлое, там,
4: перец
1: какой-нибудь, да. Да. Очень славно, да, пилось оно в Германии.
4: Ну и пиво это инопланетный напиток.
1: Да, а вот теперь даже и Восток, и Запад, сейчас я не пью никакого пива.
4: Кстати, насчет пива хочу, но это такая невольная, может быть, реклама будет, но неважно. Вот в Санкт-Петербурге открылся кабак, очень хороший пивной, называется Тиньков. Там практически 5 сортов, только 5 сортов светлого самоварного пива. Прям там у них установлены танки, они прям там варят их.
1: Варят, да.
4: Да, вот это вообще редкость. Причем цены какие-то в сравнении с аналогом московским, который меня в последнее время разочаровал, где-то ну, в общем, достаточно смешные. Даже в Норильске, который далек от нас вообще-то, так на...
1: Ну, близок к Тельменам.
4: Да, да. Есть кабак, который называется «Медведь», в котором тоже варят пиво.
1: А у нас нет до сих пор.
4: А у нас вот один, и тот, в общем-то, такие цены, то есть дебильные. То есть, ну, как кружка пива стоит 90 рублей, это уже издевательство над напитком. Пиво – это народный напиток, он должен быть все-таки...
1: Ну, знаменитые эти пивные праздники в Германии, особенно вот этот English Garden, в этом в октябре, по-моему, бывает, в Мюнхене, вот это же огромный, по-моему, самый крупный парк в Европе. Классное место, действительно. И там вообще тысячи, по-моему, десятки тысяч людей все пьют пиво, сидят там под деревьями, обнаженные, не обнаженные. Кто-то конспекты пишет, кто-то там какие-то эти нудисты. И вообще все, и все дружно пьют пиво, вообще замечательно.
4: Немножко к музыке надо вернуться. Вот интересный вопрос от Сизова пришел. Скажите, есть ли на Востоке группировки, слушающие ту или иную музыку певца или группу, между которыми возникают стычки? О как.
1: Не думаю, Сизов. Не, глупости. Это какие-то зачем? Нет, я не слышал никогда о таком. А где они есть такие?
4: Ну, вот в Бронксе у нас очень много.
1: Таких, да?
4: Да. Ну, давай послушаем телефонный звоночек. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас слушаем.
5: Александр?
4: Да.
5: Это опять я вас беспокою?
4: Угу.
5: Это Ёж из Маргина.
4: Да, да.
5: Просто вот я хотел вам задать такой вопрос. Как вы относитесь к тому, что если я ваш голос запишу на автоответчик,
4: угу.
5: Вот вашу фразу... Ваше внимание к вам обеспечили в прямом эфире. Угу. И сколько я буду за это должен?
4: Ну, понятно.
5: А вопрос к гостю я забыл, извините, пожалуйста.
1: Уже второй раз забыли вы?
5: Да.
4: Ну, воспоминайте, звоните. Но, в принципе, тут дело в том, что любое использование голоса авторского как в качестве сэмпла, конечно, стоит определенных денег. Что касается использования моего голоса, то, как правило, это бартер. Я беру автомобилями, взятками в плане, например, льготной растаможки того или иного, это самое, ну, фуры, которые я активно переправляю куда ни попадя, откуда попало, и начиненный чем ни попадя, взявшимся откуда
1: бочки,
4: попало.
1: Бочки пеньковского этого пива.
4: То есть все подряд. То есть в основном берется услугами. Если бы вы были красивые Ну, вы понимаете, вы могли оказать сексуальную услугу, но не одна. Вам пришлось провести пяток подруг.
1: То есть в Америке ты бы прошел по статье это сексуальное домогательство корреспонденту.
4: Оговорился, да, прошел, сексуально домогся.
1: Ёж из Барина, подайте в суд на Лаэртку в Америке, вы получите, наверное, это самое.
4: Еще тут, значит, масса всяческих, масса, сейчас на пейджер, к пейджеру обратимся, значит, дорогой, я просто зачитаю сообщение, ладно, а ты его уже прокомментируешь, но сперва я прокомментирую, может быть, тоже. Александр, вы, видимо, куда-то уходили, хочу сказать, что сообщение второй раз приходит, поэтому я вынужден повторить свою просьбу, не могли бы вы прямо в студии сейчас исполнить древнюю тюркскую народную песню «Yesterday», разумеется, в первоначальной истинной версии, подпись Есенин.
1: Это дорогой. Я получал, Саша, ты когда уходил, помнишь, ты пошел вниз?
4: Я просто хочу сказать, что мы просто уписались от смеха над этим сообщением, над смешным псевдонимом и над этой шуткой. Просто искрометный юмор, спасибо вам.
1: А он после этого и побежал. Он получил и побежал туда, в конец коридора.
4: Так, Саша, хочу позвонить и поговорить об Андрее Битове, Кустурице и прочих. Ради бога, звоните и говорите, мы ничего не...
1: Номер, может, забыл, товарищ.
4: 203-19-22. Александр, что такое Марьино, спрашивает Лена. Лен, в принципе, это фамилия человека, который, в общем-то, ну, является, скажем так, нештатным начальником одного из спальных районов Москвы. А вообще все районы Москвы спальные, где живут люди, да? Вот ехидный вопрос от Куприяна. Это не с Востока ли приходят к нам веселые журнальчики вольного содержания? То, что раньше делали на печи и прятали под одеяло. Детей, что ли, он имеет в виду, на печи делали под одеяло?
1: Нет, это Запад, если вы знаете, самые это очаги их находятся в Скандинавии и в Германии. Это вот как раз те двойная мораль, вот говорят, что на Западе там, вот в Германии, например, это же миллионы, вообще все это распространено, но при этом все скрывают же, если вы знаете, понимаете? Никто ведь открыто не... Вот все продвинутые люди, да? То есть люди не то, что мы. Они же выросли, родились и выросли. С первых месяцев они росли, вот, Саш, в обществе, где можно было сходить в публичный дом. И на каждой заправке ты видишь плейбои, плейгерлы для голубых, для зеленых, для синих и вообще все, что хочешь, только ты можешь. И при этом, в принципе, среднестатистическому немцу ты не можешь сказать, что вот, типа, пойдем-ка вот сегодня там в пуф, там, публичный дом или куда-то, или куда-то. Это все вот нет, никогда не были, ничего такого не знаем, хотя соседняя улица может с фонарями быть, и вообще там каждый вечер, естественно, кстати, сотни посетителей, естественно, многими десятками тысяч раскупаются журналы, при этом никто ничего не знает. Вот. И у меня есть приятель, который зарабатывает хорошие деньги, сейчас дом купил в центре одного самого дорогого города в Германии. И он был журналистом в Москве, даже работал. Сейчас продвигает один из журналов эротических по интернету. И он выдавил его с 25 на первое место. Но при этом никто из друзей не знает. И вот они не говорят. Причем он не запрещенный журнал. Его даже здесь мы можем купить. Ну вот это вот, вы знаете. Ну что подумает, что сиськи-письки вообще в интернете. Кто же, а я же журналист. Ну вот это в этом вся суть всего. Что так вроде бы можно. Поэтому это, говорит, идет с Запада. Вся эта, а никакие Востоки мы, нам журналы такие не нужны на Востоке. Сама жизнь гораздо увлекательнее, интереснее, что в реальной жизни происходит. И потом, к любовь к изображению, это чисто западная такая сублимация.
4: Да.
1: Если вы знаете, на Востоке были вообще запрещены изображения такие людей, или там богов, или ангелов. Поэтому только там в основном изображали орнамент, там растительный или другой орнамент и так далее. Поэтому там вообще не принято было изображать кого-либо, уже не говоря там... Ну, индийскую сейчас традицию я оставляю, эти скульптуры. А вот речь, видимо, шла о мусульманском Востоке вообще-то, если ко мне будет обращено. То у нас этой традиции нет, вообще никак нет.
4: Ну, вообще возбуждение на изображение — это извращение.
1: Ну, что? Западное.
4: Музычку послушаем. Напоминаю вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси и телефон прямого эфира 203-19-22. Вы слушаете программу Монморанси, радиостанция «Эхо Москвы», сокращенно. Поднимаем дуду, видимо, да, послушаем, о чем хотят нас спросить. Напоминаю вам, что у нас в гостях сегодня Назим Надиров. Вы можете задавать ему вопросы сейчас. Вот... Угу. Это вот, видишь, сегодня уже люди пошли в этот бар, о котором ты говорил.
1: Уже сходили?
4: И сегодня пароль не действует. То есть, да.
1: Нет, только в понедельник. Вот понедельник 31-е, 19 начало шоу. Такого арабского впервые будет. Я говорю, сольно-арабская лютня. Этот король восточных инструментов называется. Ему как минимум 3000 лет. И он классное звучание его. На нем будет играть музыкант из Сирии Камаль Балан. Вот, возможно, Саша говорит, что он как-нибудь, мы и с ним тут, да, посидим в студии. Как-то.
4: Да, обязательно. В прямом эфире будет такой.
1: Будет же джазовая такая часть импровизации, где будет басист Марат Шункаров. В общем, музыканты из Средней Азии. И вот арабская лютня. И потом арабеск. Этот поп, такая музыка. Разные певцы будут петь вообще арабские песни. Танцы живота. Девицы будут двигать животами. И потом даже будет, кстати, эксперимент. Будет там дискотека с восточной музыкой. В основном будет ремикс. И все с одной из радиостанций московских будет передаваться в клуб. А в клубе будет хит-парад составляться по этим вот восточным таким ремиксам. Это завтра будет этот пароль секретный наш. А вот, арба. Это 31-й только в понедельник.
4: Мы поднимаем дуду. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам.
1: Безгранично.
4: Да. Алло.
6: Александр.
4: Да.
6: Это опять Ёж из Марьино.
4: Угу.
6: Я вот хотел вам задать вопрос. Сегодня в программе много было... Просто базар про пиво.
4: Mm-hmm.
6: И вот так получилось, что про сигареты не было вообще абсолютно ни слова уже давно. Mm-hmm. Как вы относитесь к сигаретам? Каким сигаретам вы относитесь? Какие вы предпочитаете?
4: Понятен, вопрос никакие. Дело в том, что я веду спортивный образ жизни. Вы видите, что вот уже осталось, кстати, 1:20.
1: Мы уже кроссовки одеваем, мы же по утрам бегаем, Саша, мы же рядом живем.
4: Мы еще покажемся в окне и покажем стальные тросы наших мышц вам. Никакие сигареты мы не курим, да. Это сродни с... Ну, я даже не буду называть с чем.
1: Фрейд написал об этом все. Почему люди курят?
4: Вот интересное сообщение, кстати, пришло. Назим, не могли бы вы запустить в эфир голос одной из обитательниц музыкального гарема пакистанского продюсера Биду?
1: Мог бы запустить, но не сегодня.
4: Хороший ответ. Да, еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Доброй ночи.
4: Здравствуйте.
7: Это месье из Зеленоградки вас беспокоит.
4: А только что я же твое сообщение прочитал.
7: А, вот так вот получилось.
4: Ага.
7: Вот у меня такой вопрос. Сейчас там патриарх поднимает опять вот такой вот... категорической ситуации о переносе там склепов, захоронения около Кремлевской стены. И вот так уж, как ни христианским, ни каким другим цивилизованным обычаем это не будет, если так этот перенос состоится. Это явно такое капище языческое получится. Что бы вы на зиму предложили в качестве музыкального сопровождения всего обряда?
1: Ну, я специалист, уважаемые слушатели, я-то не специалист не по языческой музыке, а специалист, или не специалист, а человек, издающий восточную, это в основном мусульманская музыка, но я также и другие всякие восточные, но никак не языческую. Я пока не контактировал с языческими. Вы сами сказали, что это языческий обряд. Так что и обращайтесь к специалистам по языческим обрядам, какому-нибудь Топорову, академику, или там еще что-нибудь, который институты там славяноведения всякие. И там есть всякие люди, которые занимаются языческими обрядами. Я языческими, паганскими обрядами не занимаюсь.
4: Хм. Интересно, как? А я вообще не в курсе, о чем вы. Я что-то задумался о своем.
1: А мы у нас зеленоградские свои.
4: А, зеленоградские терки.
1: Да, да, да.
4: Александр, как старый эколог, скажите, пожалуйста, этично ли лизать жабу, интересуется Филя. Видишь ли, Филя, дело в том, что, конечно же, с точки зрения этикета, это не совсем красиво. Хотя, если вы проиграли это в карты или, ну, попросту говоря, на природе решили порезвить своих друзей, то есть, то могу сказать одно, что ничего вредного в этом нет. Жаба экологически чистое животное, и все эти слухи о том, что от них там возникают бородавки и прочие болезни. Это полная ложь. Так что можете жаб лизать сколько...
1: Особенно летом, если жарко.
4: Да.
1: Жаба же охлаждает, там охлаждает. Молоко там или куда-то выпускает. Так что, если будет очень жарко, можно полизаться.
4: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
8: Риз
4: Ризли.
8: А?
4: Риз? Да, безусловно. Кстати,
1: это вы заказывали? Это почему?
4: Личное просто. Насчет фуры сейчас пришла.
1: Так да. Она же давно уже
4: китайский
1: стоит.
4: Непророщенный рис. Ну, вот это проблема.
1: Забирайте это, быстрее, товарищи.
4: Проблема получателя. Наше дело довести и получить деньги, сосчитать. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
7: Ну, Михей Зеленоградский.
4: А ты же только что звонил.
7: Ну, ничего страшного.
4: Вот да знаете. Ладно, по-моему, это самое, это, по-моему, не ты уже. Так не может так быстро, чтобы ты дозвонился.
1: Это двойник.
4: С автодозвоном,
7: я,
4: что ли?
7: Я самый. Вот такой вопрос. Назим, а как вы вообще определяете, что такое по пунктам разложено, так сказать, что такое мусульманская музыкальная традиция? Какие, в общем-то, основные музыкальные инструменты, ритмика и так далее? То есть вот по пунктам можете разложить определение, чтобы любой радиослушатель, вообще любой слушатель мог сразу сказать, это музыка из исламского государства?
1: Я могу на встречах со мной, у меня бывают разные встречи, вы там можете прийти, расскажу. Я не думаю, что сейчас всем слушателям «Эхо Москвы» очень интересно по пунктам разложить там отличия, пункт 1, пункт 2. Но это вообще не стоит делать, мне кажется, потому что все границы вообще в любом жанре, в любом направлении, все границы условны. Если мы говорим там об арабской лютне, что она там, от которой там в итоге там вышла там европейская лютня, потом гитара, например, там, да, то это понятно, что это чисто арабская, значит, мусульманская традиция. Ну, вот. Но могут быть и спорные какие-то там пункты. Поэтому я не думаю, что нужно... Моя задача как раз объединять, если я говорю о арабской лютне, что есть вот еще европейская, еще гитары. В принципе, там традиции пересекаются. И та же маврская, например, культура. И вот как говорят там танго, арабская танго. Один из последних дисков это назвал арабская танго, когда говорят, что как это, оксюморон какой-то, танго, да, арабское, не бывает арабского танго. Но что я хочу сказать, что как раз танго и бывает только арабским, потому что эта традиция как раз была арабская перенесена, это вся музыкальные лады были перенесены арабами, маврами как раз в Испанию, а из Испании вывезены в Латинскую Америку, в том числе в Буэнос-Айрес, где и зародилась там, понимаете, поэтому как раз, может быть, танго и бывает арабским. Надо искать общие моменты, дорогой мой зеленоградский друг, то, что те моменты, которые объединяют культуры, в том числе музыкальные, разных народов, а не то, что вот пункт 1, 2, 3, то, что разъединяет там мусульманскую или восточную от других.
4: Давайте... Вообще, это дело журналистов и вот, да. И милиционеров, да, пункты составляют.
1: Или музыковедов каких-нибудь, да. Ну, там, они да, тот, ни очень... другой, ни третий, да. Я продюсер, издающий восточную музыку.
4: Вот еще интересное сообщение пришло на наш пейджер. Не подскажете ли вы, уважаемый, в каких дворцах прячет Саддам Хусейн химическое оружие? Подпись Билл Клинтон.
1: Уважаемый, я как раз вот сейчас рисую схемы и показываю их Саше, потому что вслух о них говорить нельзя, это запрещено, могут подслушать. Поэтому я вот нарисовал, и сейчас вот как раз Саше показываю эти схемы, которые вот. И единственное, что мы можем где-то через минут 10, мы в окно показать.
4: А вы можете вот, заготовить фото.
1: Если хочет, да. Я вслух боюсь произносить, только Сашу показываю.
4: Да, я вижу.
1: Если будете вы проезжать...
4: Координаты, все тут написано.
1: Да, по Арбату через 10 минут вы можете там четким фотоаппаратом, да, щелкнуть. Так что ждем вас.

0: Еще сообщение. Уважаемый Назим, в твоем присутствии Лаэрский очень хорошо к тебе относится, а в твое отсутствие он отзывается об азиатах, мягко говоря, очень нелестно и с иронией. Как ты к этому относишься, Олег?
1: Ну, во-первых, я не азиат, начнем, а я индоевропеец. Вообще-то ариец. Если вы знаете, что к корейским народам как раз относятся иранские, индийские народы, в том числе курды. А во-вторых, мы все так об азиатах отзываемся. Милые, милые бронятся, только тешатся. Мы только выключаем микрофоны и начинаем тут вообще ругаться, вообще ругать всех и все.
0: Да.
1: Вот, а потом такие принимаем постные мины, и потом вслух говорим такие слова. Всякие нежные, ласковые, нежные.
0: Саша, позвольте полюбопытствовать, какую книгу вы держали в руках последний раз? Буквари, порно-журналы не считаются. Чековую книгу я держал. Я, в общем-то, щедро раздавал чеки, кому не попадя нас, на какие попало суммы. Лена интересуется, что мы с тобой делаем, значит, в момент новостей и музыкальных пауз. Лена,
1: самый интересный вопрос, да?
0: Интересный, да. Мы, в общем-то, являясь, собственно, нормальной половой ориентацией, с существами, тискаем наемных девок за сиськи здесь и, в общем-то, занимаемся с ними развратом в этот момент. Если вы не верите, можете, в общем-то, подняться. У нас люля подвешена, мойщиков, мукомоющих окна, и посмотреть, действительно это так. Просто дамы очень воспитанные, и в момент, когда мы выходим в эфир, они замолкают. А так им очень хочется хихикать и вести себя так, ах, ну, как обычно ведут себя все дамы в присутствии таких двух самцов, какими мы с Назимом,
1: собственно. А мы респираторы одеваем на них, чтобы они не хихикали.
0: Да, я такие... так... Сейчас я просто по пейджеру... Назим, расскажите, пожалуйста, существуют ли эти песни в аналоговых переводах на русский? Имеют ли они успех на Востоке? Ну, кроме Асисы, некая Асиса, певица, видимо.
1: А кто разве? Асиса относится к восточным? Это к Востоку не имеет никакого отношения. А разве место, где она, где родилась? А в чем смысл вообще?
0: Ну вот поют ли подобные песни, которые мы сегодня слушали на русском языке, и вот русскоязычные версии данных пьес могут ли быть популярны на этнической родине данных
1: пьес? Нет. Поэтому вот как раз вот эта певица, которую вы назвали, и потом еще был такой один из там туркмени исполнитель, они были рассчитаны на русскоязычную публику или на такие мягкие подбрюшины России, типа Казахстана. Я писал в одной из своих статей вот в Швеции, что песня Джамили «На скользком льду Медео». Я говорю, что вот как Россия находится между Западом и Востоком, так же Казахстан между Россией и другими странами, там, Средней Азии, например. Поэтому там могут пользоваться пьесы, вот, о которых вы сейчас сказали, или там другие группы, которые работают на русскоязычную публику. А в своих стране, свое происхождение, на родине, их не воспринимают. Они не рассчитаны на коренное население, это творчество. Это такой экспортный вариант. Поэтому в русских текстах нет, там ничего не существует. Есть и русскоязычные певцы до последнего времени ездили. Я думаю, сейчас попса популярна, как всегда. Наверное, не та самая, она неистребима. Ну, русскоязычная попса, те же меладзе, наверное, кто-то о них ездит и там выступает. Но вот а творчество разное. Или на своем языке и это самое, или русскоязычные тексты.
0: Вот еще Юра интересуется у тебя, Назим, почему Лена Курникова мокрая?
1: Юра, Лена Курникова мокрая, потому что она намокла.
0: Видимо, она занимается тяжелым физическим трудом каким-то, либо промокла под проливным дождиком, вполне возможно.
1: Иногда бывает и то, и другое одновременно, поэтому она мокрая.
0: Вот. Ну, я просто перекинулся с девчонками тут это.
1: Как раз, да, они приревновали к Лене Курниковой.
0: Да. Ну что, я предлагаю послушать телефонный звонок. Еще 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам. Алло, чего?
2: Доброй ночи, это Михей Зеленоградский беспокоит.
0: А, по-моему, вы Ёж из Мэри. Ну, вот это самое, вы же только что звонили, Ёж.
2: Нет, я не еж.
1: А почему голос?
2: Колючек на мне мало.
1: А что же так голосом ежа вы говорите?
2: Ну, голосом ежа говорю, наверное, потому что на кактус только что смотрел.
0: Наш единственный радиослушатель.
1: А диалект у вас произношение маринское?
0: Да, ну рассказывайте, ладно.
2: Нет, зеленоградское.
0: Рассказывайте.
2: Так вот, значит, вопрос, во-первых, Александру. Что-то давно не видно нашего любимого всеми сиамского близнеца. Куда он подевался-то? с эфира. А на зиму следующий вопрос. Существует вот православный, католический духовный песнопение? Существует музыка санскрита, там мантры, духовная музыка буддистская, индуистская? Что себе представляет именно духовная музыка ислама?
1: Так мы только об этом и говорили, только, дорогой зеленоградский друг.
0: Мы когда мы говорили сегодня об этом.
1: О нусрате, да. О кавале, говорили о стилях суфийских песнопений. Это же суфи, это, если вы знаете, прекрасно, я думаю, знаете, это относится к шиизму и вообще к исламу. Одно из подразделений, так сказать, направлений ислама. Поэтому все то, что было сказано выше, это как раз относится и к тому, о чем вы спрашиваете.
0: Вот еще вопрос такой ко мне на пейджер пришел. 913-29-29, абонент Маранси. Я постоянно напоминаю. Ну, скоро, кстати, будет отбивочка готовая, чтобы я не попугайничал здесь. Саша, какие страны ты посетил за прошедшие 2 недели? Ну, в принципе, то только 2, если их можно так считать. Это Албания, Югославия, куда я ездил. В общем-то, не скажу зачем. Мне просто нужно было там побывать.
1: Раздать чеки, ты как раз там раздавал,
0: да,
1: вот эти,
0: да,
1: накупные суммы.
0: Александр, почему ваша аудиокассета альбома в «Имя» так жутко гремит при перемотке, спрашивает Харрис. Харрис, все проблемы, я думаю, в вашем магнитофоне. Вот, ну, в принципе, есть метод очень хороший, просто нужно капнуть немножко машинного масла вот внутрь кассеты.
1: Да, и тогда...
0: Все наладится. Надеюсь. А здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Оля Судьев. Я не могу уйти из дома. Вот. Вот. И не вот вопрос. Можно? А?
1: Ну.
3: Вот. Вот.
1: Вот. Ну, поэтому вы и не можете. И правильно делать, что не выходите из дома, между прочим.
0: Милиция! Новые русские все купили, идиот. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте.
4: Приятно вас точно слышать.
1: Угу.
4: Вот, значит, вопрос такой. Если у восточных исполнителей песни на стихи Салмана Рушди?
1: Как вас зовут?
4: А?
1: Как вас зовут?
4: Михаил.
1: Угу. Я не думаю...
0: Спасибо.
1: Да, интересный вопрос, Михаил. Мне об этом неизвестно. Я думаю, что если они и есть, эти песни, существуют они в природе, то не существуют, они не исполняются, я думаю, публично. Я думаю, жить еще всем хочется, поэтому, если, сами понимаете, человек исполнит эту песню, я думаю, ему лучше не появляться потом в восточных странах. Так что, если я думаю, как эта бардовская песня, эти ГСПшники, как у вас называются, эти под гитару, которые поют, может быть, в каких-нибудь там иранских, афганских лесах, может, сидят какие-нибудь иранские ГСПшники и под гитару напевают песню Салмана Ружди. Это просто теоретическое такое мое. Вот. А Ружди — это то, что, вот я, Саша, объясняю, то, что сатанинские стихи, вирши, стихи. Mm. И он был проклят и приговорен там к смерти. А вот, я думаю, да. Я думаю, это как самодеятельное творчество, но в публичное не исполнение. Мне неизвестно публичное исполнение таких песен.
0: Ну, послушаем пьесу. Этакий восточный продиджи.
1: Да, это берберы. Это оригинальные берберы. Это, насколько я понимаю, одна из восточно-африканских народностей. А диск называют с диска Южная Саус Марокан Мотор Бербер. Южно-марокканские такие моторные все берберы.
0: Я предлагаю, тем не менее, снова обратиться к телефонным звонкам. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
5: Александр, я вчера подключился к интернету. Угу. В числе прочих посетил, разумеется, и ваш сайт. Вот, можно сказать, второй раз. Первый раз где-то в марте.
0: Спасибо.
5: Ну, вот меня удивило то, что очень мало новой информации, там, если не считать нескольких интервью.
0: Угу.
5: Вот как часто производится обновление? Это первый вопрос.
0: А почему мало? Там, в общем-то, полностью вроде эти все пластинки представлены.
5: Нет, ну это и было в марте. Угу. Второй вопрос, когда там появятся стихи, угу, поскольку вот после посещения вашей литературной вечеринки я все в предвкушении того, что они там все-таки появятся.
0: Они появятся вот в формате MP3, видимо, и в Real Audio. Вот запись этой вечеринки.
5: И да. Третий вопрос. Вот я помню, вы давали интервью такой газетке, ну, довольно слабоумной, я молодой, где-то году в 94-м.
0: Угу.
5: Вот нельзя ли, если есть возможность, его тоже разыскать и на этот сайт повесить? А в целом сайт весьма достойный, я его буду всем рекомендовать. Рекламировать.
0: Это спасибо. Заслуга не моя, спасибо. Это заслуга людей, которые делали. Я в этом ничего не понимаю.
1: Я тоже там был, Саша, я тебе только рассказывал. Когда мы отключали микрофон, я рассказал Саше, что я как раз посещал некоторое время назад сайт и там рассматривал тоже рисунки Саши всяческие, там делился своими впечатлениями по этому поводу. Я даже написал, что, может быть, третий раз в жизни нарисовать мне что-нибудь. Я решил после посещения того же сайта. Я три раза в жизни рисовал. Так что пора, по-моему, еще раз посмотрю на твой сайт и на что-нибудь еще тоже.
0: У меня вот проблема в том, что я в связи с отсутствием просто хроническим времени, вот, ну, действительно не слова, так оно и есть, вот не нахожу просто ни секунды,
1: чтобы... Не даешь изящному творчеству вообще.
0: Да, и даже не загружаюсь, сам туда и не заходил, давно не смотрел, я прошу прощения, постараюсь исправить это положение. Насчет интервью тоже наверняка оно есть, просто люди, которые занимаются поддержанием данного сайта в порядке, не хотят, видимо, выплескивать все сразу, а постепенно добавляют, совершенно не торопясь. Я считаю, что это правильно, потому что сейчас, например, естественно, у меня никто интервью не берет после того случая. Вот все меня боятся и избегают со мной разговаривать. Но я предлагаю тебе...
1: Не избегаю я.
0: Ну, безусловно, потому что, в общем-то, мы сидим за бронированным стеклом друг от друга.
1: Поэтому не избегаем друг друга.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны и так далее.
6: Алло.
0: Да. А вас очень плохо слышно, уважаемый.
6: Я волновал такое подозрение, очень важное влияние на мусульманство.
0: Понятно, вопрос понятен. Важное ли влияние на тебя оказал мусульманский мир? Я перевел просто.
1: А нет, не с многоженством там что-то было связано? Нет?
0: Ну, и многоженство тоже.
1: Что-то так плохо было слышно?
0: Вообще ничего не было слышно.
1: Мне показалось, что с многоженством что-то там на Востоке было связано. Нет, это оказало. А если к многоженству, или я уже, у меня слышится галлюцинации какие-то слуховые, то к нему я позитивно отношусь. У меня у родственников моих дядь много, по несколько жен, по три там в основном. Вот. Ну и что, если уживаются все, я считаю, что лучше открыто, если, как принято в Москве, одна жена, одна любовница, которая снимает там коммуналку или комнату, одна комната где-то разрывается, врет жене, врет любовнице, и везде, значит... По крайней мере, это открыто. Все знают друг друга, никто никому не врет. Все понимают, что вот один муж, три жены там. И все это старшая, есть жена там, младшая, любимица, старшая, хозяйничает вообще. И все. Даже вот у артистов Средней Азии, вот в Ашхабаде, с кем я работал, с Атабаем, вот туркменским солистом группы Ашхабад, у него тоже была вот одна сона, жила вот в Гэми, поселке, в 15 километрах от Ашхабада, а другая была Зибар, или как-то звали, рядом с цирком, жила в городе. И все знали, то есть они отдельно жили, и официально, естественно, нас не разрешалось, это в советское время, там 90 какой-то год. Но все знали, вот у него жена и там дети, сколько-то было. Но есть с другой стороны еще вторая жена, и туда же гости приходили тоже к второй жене. Это все официально, все об этом знали, это не скрывалось тоже. Так что нормально отношусь. Я считаю, что это... вообще, по-моему, любовь не может быть на всю жизнь. Это глупо. Вот единственное, Шекспир пытался там изобразить любовь, но убил тут же героя, потому что он, видимо, не знал, какое развитие может получить любовь. Мне неизвестны случаи, по крайней мере, чтобы там все поглощающие любви, и даже вот на протяжении многих десятилетий, например, Лали Маджнун, который считается символом вот на Востоке, такой всеобъемлющей любви. Но вот он не узнал же свою Лайли. Кстати, Маджнун, если многие знают, кто-то, это же реальное лицо, естественно, поэт, который же умер в 700 году где-то от Рождества Христова. Здесь он любил Лайли, воспевал всю жизнь, слагал гимны и вообще всякие стихотворения. Вот, но на склоне лет он встретил Лайли в пустыне, и он не узнал ее, потому что если вот поэт увлекается, так сказать, своим фантазиям, он любит свои фантазии, он любил себя любящего Лайли, а реальную Лайли, старушку, он не узнал. Так и это, поэтому что значит любовь? Видимо, старшая жена – это вот подруга жизни, которая воспитывает детей, а младшие жены – это вот дают дань, вот, так сказать, то есть человек женится, который очередной раз дает дань своей страсти, видимо. Бывают страсти, я считаю, но любовь бывает очень редко.
0: Вот Олег тут интересуется посредством пейджера нашего. насчет творчества Карлоса Кастанеды. И, в общем, он называет Кастанеду философом. Ну, с этим сложно не согласиться. И как, спрашивать-то, относится к тому, что в последних своих книгах Дона Хуана, своего учителя, он называет шаманом. Имеет ли это отношение к шаманизму Дальнего Востока?
1: Ну, наверное, имеет, если учесть, что шаманизм Дальнего Востока имеет отношение, вот, по крайней мере, про этельменов, которые мы говорили, что они выходцы из Аляски. Наверное, раньше не было этого Берингова или еще какого-то там пролива, который разделял что-то с чем-то. Наверное, если это была эта единая территория, то это было единое, видимо, какое-то пространство, вот суши, на которых распростиралась вот эта культура шаманов и у индейцев, и вот у наших там этельменов и прочих там народов. Вот, то в этом смысле, наверное, какой-нибудь, что если учитывать все мы когда-то вышли из чего-то одного, видимо, в том смысле, наверное, имеет. А на самом деле, что к чему вообще имеет отношение к Кастанеде, я думаю, это спросить у него, наверное, надо.
0: Да, он же билетрист.
1: Да, он вам еще не то расскажет.
0: А как вы заметили сегодня в нашей программе, как я и говорил, не только музыка с восточными интонациями, но и самая разнообразная музыка. Но вот такое сообщение на пейджер пришло от Светланы. Она спрашивает, почему, дескать, нас так мало знакомят с вашей культурой. Возможно, нашу страну пора спасать. Волнуется она. Только что, говорит, была передача про садомазохизм. Допускает ли вы мысль, что на Востоке когда-нибудь будут показывать подобные вещи? Как нам спасаться от подобных зрелищ?
1: Чтобы знать, от каких подобных...
0: Нам надо было включить, телевизор.
1: Света, что же вы раньше не сказали? Мы же бы включили и все это бы посмотрели.
0: И, опробовали бы на наших сегодняшних собеседницах.
1: Может, количество их поубавилось бы тогда.
0: Резко.
1: Резко. Вот мы теперь знаем хотя бы, если у вас есть видеозапись, вы нам... То есть Саше пришлите, а Саша уже мне даст посмотреть такое, да. Как вот его видеокассеты лежат. Я уже вот 2 часа сижу одной ногой в машине, говорю, Саша, я еду, потому что мне нужно видеокассеты твои посмотреть, эти порнушки, а он мне не пускает. Говорит, вот сейчас еще Света пришлет видеозапись этого фильма.
0: Да, это тогда лучше будет полный у тебя набор.
1: Да. Я не знаю, о чем идет речь, я думаю об этом следующее. Я не воспринимаю это. Я считаю, что в моральном плане уже мы все садомазохисты, потому что у нас в школе у нас обязательно стоял Достоевский FM, который... Вот. И уже все мы были воспитаны садомазохистами, потому что это страдать, это совершенно, я считаю, ерунда. Человек не должен... Суть, то есть человек может страдать, но я вообще от некоторых пор не понимаю слова. У меня было тяжелое... Даже я про свое, то, что я в прошлом году много мне пришлось пережить, я не могу, у меня язык не поворачивается сказать, что у меня там было горе, или мне пришлось много пережить. Тяжелый этап. Это был этап моей жизни. Был ли он тяжелым или легким, понимаешь, это жизнь, то, что приходится пережить, но культивирование страдания, как это в русской литературе, по крайней мере, у Достоевского, я считаю, это неправильно, по крайней мере, его нельзя включать в обязательную программу, или не должно включать, или так насаждать детям несчастным, которые вообще на примере. Поэтому, наверное, так много у нас вот

0: как бы талантливо. Или вот Greenway есть такой вот режиссер, там какие-то у него. Как бы это талантливо не облекалось в какую-то форму режиссерскую, чтобы не весь мир пусть будет толдычить и орать вообще, я один останусь белой вороной, я этого не понимаю. И никакой мне Greenway не нужен. Понимаете, он просто зарыл свой талант. У него есть какой-то, видимо, такой талант к сочетанию красок или операторской работе, видимо, не по.
1: Но ну, я считаю, что это. Другой, там,
0: да,
1: Саша
0: другой,
1: Верни,
0: да.
1: Вот он в основном.
0: Ну, он, видимо, у него хотел талант найти этого оператора, наверное, или тот нашел другого, уже не знаю кто. Но я считаю, что это чушь, короче, ерунда, и никому не нужно это все.
1: Ты посмотри, как девки-то тебя вылупились наши. Девки,
0: говорю, а,
1: по нашим. Ты... какие-то девки, надо их выгнать.
0: Я пытаюсь этот скромно по-восточному отвернуться, а ты мне все направляешь.
1: Ну, давай еще пьеску послушаем, да?
0: Давай, давай, это узбекскую?
1: Да.
0: Атика Таджанов из Ташкента, да?

0: Иван интересуется, что известно тебе о творчестве итальянского певца Франко Баттиато.
1: Иван, я бы вот у вас с удовольствием спросил. Я слушаю, наверное, Баттиато все-таки с тех времен, раньше, чем среднестатистический, наверное, россиянин, потому что он мне, по крайней мере, лет 15 точно уже есть на его пластинке. Она мне очень нравилась, и даже по тем фразам, которые я поднимал из итальянского, они такие международные были, такие он слова вставлял, которые любому даже понятно, человеку, не знающему иностранные языки. И мне он нравился, но не только по этим фразам. И я был приятно удивлен, что недавно где-то в отеле в Европе был показывать какой-то фестиваль мировой, и там он был гостем. И вот его выступление тоже очень понравилось. К сожалению, я больше ничего особенно не могу рассказать. Вот, но хорошо, что вы напомнили. Я попрошу свою итальянскую подругу, она на днях улетает в Милан, чтобы она, может быть, что-нибудь привезла нам нового и о нем, и его. И мы послушаем как-нибудь из моих походов к Саше во время этих визитов. Может быть, послушаем его. А я, единственное, что мне очень нравится. Мне часто спрашивают, что вам нравится, не нравится. И глупые вопросы всякие. Вот. Что касается же Баттиато, мне он...
0: Нет, не так, извини, не так не сформулировано. Как вы относитесь к...
1: Как вы относитесь?
0: И дальше следует, что дебилизм такой полный.
1: Вот. К Баттиато я отношусь очень позитивно. И считаю, что да. Это класс. Баттиато — это класс.
0: Ну, попробуем еще телефонный звоночек принять. 203-19-22. У нас остается совсем немного времени.
1: Да, мне к шаманам пора.
0: Уже да, проведать как что, потому что все-таки концерт в три дня начинается.
1: Дня
0: и большой разрыв со временем. Их нужно разбудить, сподрить как-то. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Понимаете, у меня тут такая проблема. Вы вообще хотите лишние деньги заработать?
0: Нет, спасибо. Извините, это я сразу пресек. Дело в том, что вполне возможно, это налоговая полиция, и я не хочу афишировать.
1: Лишние, зачем? Лишние. Не лишние не помешают,
0: я сразу прервал разговор.
1: Да. Лишнее — это слово само уже лишнее, значит, не нужно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Саша.
0: Да.
3: Такой вопрос.
0: А можно погромче вас попросить?
3: Саша, такой вопрос.
0: Да.
3: Будет ли повтор вот с Юрием Наумовым что-то? Я, конечно, извиняюсь, что не по теме.
0: Понятно. Вполне возможно будет. Вполне возможно будет. Просто поскольку этот эфир был совсем недавно, то раньше, чем через полгода, вряд ли это будет ожидаться. По вполне понятным причинам. Программа выходит всего раз в неделю, и мы не можем, например, одну и ту же песню крутить. Это будет уже называться ротацией. И слова-то я знаю, попсовые. ФМовские словечки.
1: Респирант.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
4: У меня к вам такой вопрос.
0: Да.
4: Как мне сделать так, чтобы вот исчезли вот такие всяческие передачи с телевидения, как «Плейбей»? Вот она только раздражает людей. Люди готовы убить этих придурков, которые запускают такое дерьмо. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, это был наезд на телевизионную программу, я так понял, «Плейбой». Ну, тут ничего не нужно делать, просто не нужно, видимо, смотреть, если не нравится. Ответ тупой достаточно. С другой стороны, ну, это не самое похабное, что есть, в общем-то, в телевидении. Гораздо более похабное — это всякие «Я сама», где, в общем-то, выступают не совсем полноценные феминистки и антифеминистки и так далее. Вот это действительно программы, которые несут серьезно разлагающее воздействие и приведут в конечном итоге нашу страну к фашистскому режиму. Это говорю совершенно не шутя, искренне. Также программы «Рулетка чудес», вот это, где усатый

0: парень ведет. И все иже с ними подобные развлекательные шоу. Вот где главная злость. Плейбой – это, в общем-то, попросту говоря, такая американская тупая конфета, которая кому-то нравится, кому-то нет.
1: Там нет идеологии, по крайней мере, никакой.
0: Совершенно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Александр, это опять Ёж из Марьино. Я тут вспомнил вопрос гостю.
1: Ну, наконец-то, Ёж, я все сижу, ерзаю.
2: Просто я тут сдал машину гостя в металлолом. Угу. Как он к этому относится? И еще, как он относится к тяжелому року, к тяжелому металлу?
0: Ёж, а ты слушаешь нашу программу или ты так вот как-то в ванной сидишь?
2: Не, я просто пиво пью.
0: Пиво, пиво. Вот, ну вот послушай.
2: Зайти, поделиться.
0: Нет, спасибо, спасибо. А мы послушай, мы вот только что вот обсуждали вот этот вопрос твой, как ты относишься? Вот
1: а что это изменит, Ёж? Вот
0: что это изменит? И вообще, почему ты его задаешь?
1: Что ты хочешь понять тем, что я тебе отвечу? Да. Позитивно отношусь, негативно. Что изменится в твоей жизни? Ты меньше станешь пиво пить или больше?
2: Не, ну пиво я, конечно, не
0: или знал. Просто, или меньше. Просто, или это просто желание общаться у тебя?
2: Я просто люблю сдавать машины в металлолом. Дозвониться в вашу программу, это стимулирует.
0: Понятно. Ну, ты хотя бы формулируй вопросы по-взрослому в следующий раз. Спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Это Вася Солнцевский.
0: Привет. Ух ты.
3: Вот как вот ваш гость, как забыл название?
1: Название? А, я заморского гостя.
0: Да, Назиму его зовут.
3: А, Назиму.
0: Нашего гостя.
3: Хорошее имя.
1: Ну, а то подбирали ведь. Не так просто с бухты-барахты назвали.
3: Да. Так вот, как он относится к представителям криминальных структур, это один вопрос. А второй к Александру Лоярскому. Вот, как поживает ваш флейтист Антон Королев?
0: Спасибо.
1: Это три вопроса, получается.
0: Целых три. Значит, насчет третьего вопроса, ну, судя по всему, тушка ворсеет. Я, по крайней мере, о его смерти ничего не слышал, значит, поживает. Потому что если бы погиб, то мне бы
1: как
0: сообщили.
1: Так нежно ты так обозвал это самое.
0: Да.
1: О своем флейтисте. Флейтист же он тебе?
0: Да, дует.
1: Дует.
0: А что касается вот...
1: Сам не отношусь.
0: К преступным элементам как-то относишься?
1: Какого, ну, какого характера из них? Они бывают разного характера. То,
0: что я как-то вот...
1: власти или то, что в теневой экономике.
0: Не, я могу сказать одно. Вот однажды мне такой вопрос тоже задавали. Я ответил так, что если, в общем-то, преступный элемент – это девка с большими батонами, которой 20 лет, не больше, и, в общем-то, подходит мне по всем параметрам, то положительно.
1: Нет, отношусь. Как...
0: Общаюсь, а второй какой был вопрос?
1: Общаюсь. Я знаю, что они позитивно относятся к моему творчеству. И очень любят мою музыку. И вообще нет одной ни машины, где бы не слышна была музыка.
0: И твой голос.
1: Да, им, мне очень приятно, бываю поражен, когда слышу, что вот такая сцена поклоняется.
0: А, и как ты ко мне относишься, вопрос? Ну, учитывая, что мы, в общем-то, вместе делим женщин,
1: да,
0: и
1: когда
0: еду,
1: выключаем прямой микрофон,
0: эфиры, то есть
1: сколько мы уже с тобой вместе съели, вообще всего, только что такое не было у нас.
0: Да. И даже побои получали и давали вместе случайным гостям, которые заходят сюда с улицы.
1: Да, много мы пережили с Сашей, так что боевой товарищ уже, просто.
0: Ну и уже подошло практически к концу наше время общения с Назимом Надировым. А сегодня у нас, как я уже говорил, такой музыкальный эфир. Но, тем не менее, вот приходит и вопрос такого политического плана. Скажите, есть ли на Востоке организация, борющаяся за чистоту нации?
1: Ну, мне неизвестно, по крайней мере, может быть, и есть где-то, но мне известна организация, которая борется за чистоту вероисповедания, за чистоту ислама, и там какие-то там патриотические цели преследуют. Ну, я вообще с политикой, сами понимаете, как соприкасаюсь, и мне такие неизвестны.
0: Ну и, в принципе, в заключение, я думаю, что есть смысл еще раз определиться.
1: Место встречи.
0: Да, место встречи завтрашней.
1: Да, поскольку я уже собрался отъезжать на учебные занятия, шаманские практики и все прочее, то я напоминаю, что сегодня в 15 часов дня, в 3 часа дня, на Покровке, дом 4, улица Покровка, дом 4, там центр «Белые облака», там будет вход свободный, напоминаю. Вы можете встретиться с тельменским шаманом. Леонид Цесоев будет из Камчатки. Он улетает сегодня вечером, поэтому сегодня последний день. Его не будет больше в Москве пока. Можете встретиться, задать им вопросы, посмотреть какие-то ритуалы или фрагменты ритуалов, связанных с шаманскими практиками, техниками, и пообщаться. А для тех, кто не любит шаманов, а больше нравятся танцы живота, то завтра можете в 7 на Большом Овчинниковском переулке, метро Новокузнецка, дом 24. Там клуб «Дом», такой новый совершенно клуб, довольно приятный, по-моему. Там будет танцы живота, арабская музыка и все прочее. Тут тоже можем там встретиться. Напоминаю, пароль «Арба» на завтрашнее мероприятие.
0: Еще уж последний такой вопрос. Очень интересно узнать ваше мнение о музыке тибетских монахов секты Бонпо. Алексей, твое
1: Алексей, мое мнение, что по этому поводу?
0: Да.
1: Вот как о музыке может быть мнение? Ну, есть, да. Что... Мнение. Что я думаю? Слушаю, я вот я мог бы понять вопрос. Часто вы ли слушаете пение там тибетских монахов? Мне было интересно. Есть такой диск очень интересный. Был в Штутгарте концерт в 96 году в сентябре, где были реквиемы Моцарта исполнены в одном концерте, григорианские песнопения, реквиемы, и песни из ритуалов, вот ритуала трансформации называлось это выступление тибетских монахов. Это все в одном, то есть, в принципе, одножанровые такие были произведения взяты из... понятно, из разных эпох и различных вероисповеданий, но исполнены там в одном концерте. Это было в церкви в Штутгарте в какой-то вот. И вот выпущен диск «Ритуалы трансформации», там «Моцарт встречает Тибет» называется там. Вот это вот пересечение, вот это очень интересно. Диск, я как-то вот уснул под тибетцев, кстати. Вот когда проснулся, я честно скажу, я проснулся с ощущением, что я на небесах. Я долго не мог понять, на каких я небесах и вообще, какие боги передо мной. И только по происшествии нескольких минут до меня дошло, что до сих пор нахожусь еще в своей постели, в своей квартире. Я просто слушал, вот проснулся, вот я уснул под тибетцев и вот проснулся под их песнопение, как не мог понять, что я еще в этой, мое тело еще здесь, на земле. И на такой радостной ноте, видимо, мне свое тело бренное буду уносить уже, хотя я не могу выйти, только в окно только прыгать. А что делать с девицами будем делать,
0: Саша? Ты их с собой забери, видишь, они уже.
1: А куда, зачем они мне нужны?
0: Ну, на точку посадишь, да проводишь.
1: А дома ведь у меня перед домом ждут же столько.
0: Ну, по пути высадишь, но придумай что-нибудь.
1: Ну, ладно, я тебя оставлю, Саша, я уже не...

0: Векселя и клювы, присыпки для грудничков и высокая мода. Орнитология, позитивизм, яровые, секс и немного музыки. Каждое воскресенье в 23:00 в программе Александра Лаэрского «Монморанси».
1: Ну и я рад приветствовать в студии наших гостей. Знаете, мне, уважаемый старичок, извините, ошибся. Да. Дело в том, что я несколько отвык уже от, скажем так, присутствия в данном месте, поэтому, уважаемые радиослушатели, да простят мне некоторую косноязычность. В общем-то, я и так, в общем-то, весь там косноязыкий от рождения, да плюс еще вот эти два месяца вынужденной изоляции от общества не могли не наложить свой мощный отпечаток на гипофиз и другой червячок мозга головной. Да, у нас гости, собственно, в студии. Один из этих гостей вам знаком, может быть, вы помните, он был у нас года 2-3 назад. За это время покрылся еще дополнительной морщиной, он все равно толком не слышит, поэтому я могу себе так как-то достаточно смело говорить в его адрес. Но я напомню, кто это. Это Альберт Борисович Пагер, академик, секретарь, бывший уже теперь, что неудивительно, потому что все меняется, время, знаете ли, течет. Но это я такие общие слова, чтобы как-то успокоить себя, вы поймите, потому что я дико нервничаю, потею и воняю. Да, секретарь бывший координационного совета при президенте Российской Федерации по вопросам общественно-этических проблем современности Альберт Борисович Пагер, как я уже сказал. И самый юный член коллегии педагогов, вот обратите внимание, да, нашему гостю всего 15 лет, выпускник Гнесинского училища по классу игры на скрипке, вообще четырехструнных всяких инструментах, перпендикулярных, параллельных, ну, близких к скрипке, как-то виолончель, гусли и прочие такие смычковые вещи, Семен Шванштейн. Здравствуйте, дорогие гости.
2: Здравствуйте, добрый день. Вечер.
3: Да,
1: и вот что я, во-первых, хотел заявить всем нашим радиослушателям. Я не случайно, так сказать, позвал именно таких людей к нам в студию в момент, когда, казалось бы, все спекулируют радиостанции, средства массовой информации на печальных и общеизвестных темах. Естественно, нет ничего проще, как в мирное время говорить о музыке, а в военное время говорить о войне. Мы не ищем легких путей, так и, в общем-то, в стрёмное достаточно время будем говорить о музыке и не только. Обратите внимание, одному нашему собеседнику, а именно Альберту Борисовичу Пагеру, уже за 70, а другому, Семену Шванштейну, 15 лет. При этом Альберт Борисович не гнушается брать уроки игры на скрипке у столь юного учителя. Альберт Борисович, ведь известно, да, что люди... Ну, так устроено, что они подневольно уважают старость и подневольно относятся это свысока к молодости. То есть, к примеру, вот эта дурацкая привычка уступать место в метро, хотя деньги заплатил, понимаешь, я пришел, я заплатил пятак свой или сколько он стоит. Почему она должна садиться, я спрашиваю всех, а? Нет, вы не смотрите на... А они, видите ли, уступают, потому что принято. А может, она партизан расстреливала? Да, извините, я волнуюсь очень. У вас же наоборот. Я видел, каким образом Семен Шванштейн ставит вам ручку старческую. Ну и вообще, в общем-то, и даже стучит по локтю, говорит, дескать, локоть держи, пресс держи. Вы это терпите, вы академик. Может быть, вы энергетический вампир?
2: Я бы хотел для начала рассказать историю, которая меня подвигла на некий культурный подвиг. Совершенно случайно мне попала в руки вот эта скрипочка. И один мой приятель, эксперт, сказал, что это совместное производство двух великих мастеров Страдивари и Гварнери. Они вдвоем сделали эту скрипку. Но еще интереснее история произошедшее несколько ранее. В Свердловске был ограблен один коллекционер инструментов. И когда его грабили, он смог заметить не лицо грабителя, а только тот, что он насвистывал. Он насвистывал незнакомую мелодию для коллекционера. И следователю он сказал не так. Похоже на рассказ Франчески из увертюры Чайковского. Вполне понятна неосведомленность коллекционера, уже человека пожилого, в современной молодежной музыке. Но следователь знал, что рассказ Франчески... Одна его попевка похожа на попевку из песни Пахмутовой «Нежность». И он знал, что в каталоге его картотеки есть один домушник – Васька по прозвищу «Нежность». Он все время насвистывает эту песню. Так было раскрыто это преступление. Впоследствии коллекционер распродавал свою коллекцию, и эта скрипка Гварнери из Страдивари попала ко мне.
1: Скажите, пожалуйста, я помню, уважаемый Альберт Борисович, что в нашу с вами прошлую встречу мы вели речь о великом композиторе Густаве Малере, его брате Кириллке Малере, в меньшей степени, который изобрел первым пушку длинную с узким дулом, в общем-то, которая загибалась и стреляла из-за угла, при этом не взрывалась и не откатывалась. Но я прекрасно знаю историю Густавки самого, он, в общем-то, дико ненавидел скрипку. Вы же являетесь поклонником Малера, и даже вот на вашем иконостасе значок, что для академика, конечно, несколько странновато и неформально смотрится.
2: Его даже путают с Кимирсеном.
1: Да, он действительно...
2: потому что он не в профиль сфотографировал.
1: Ну и букли эти, конечно, они уже заляпаны пальцами многочисленных любопытных. Вы, кстати, не давайте трогать людям значки ваши, потому что и у нас, я вижу, как вы пришли, вот и художники все как налетели, и давай трогать. Но это ладно. Вот чем же все-таки объясняется вдруг такой непонятный перелом в вашем мировоззрении? Почему именно скрипка там, а не, к примеру, кларнет или вот такая гнутая труба, похожая на пражскую колбаску, именуемая валторна?
2: Но я хотел бы сказать о своем уважении к Малеру.
1: Спасибо.
2: Только у этого автора всегда нота ля соответствует планете Сатурн. Как вы знаете, каждой ноте соответствует своя планета, а у Малера всегда Сатурн. Я бы хотел, наверное, все-таки спросить у моего педагога, как наша с ним первая встреча повернула его творческую детскую карьеру. Ведь благодаря мне он выходит, так сказать, в свет теперь.
1: Но тут нужно сказать, что он выходит в свет не музыкального мира все-таки, а в свет людей, занимающихся проблемами нравственности. То есть этот мир достаточно далек от мира шоу-бизнеса. К сожалению, классическая музыка все больше и больше включается в шоу-бизнес. Мы уже видим великих поющих на Красной площади вместе с дрестящими и безделками. Это, конечно, не может не привести к трагическому концу. Но я уверен, что вы, Альберт Борисович, будучи человеком дико мудрым, это к Солженицыну нам быту, вы сознательно уводите юное дарование, то есть и гения нашего, вот из этого мира. То есть, поскольку музыка и нравственность, это понятие должно быть единое, что у твоего Малера носки с колготки одно и то же. Вот. А что вы думаете, Семен, про это? И как на вас смотрят? Ну, вообще понятно, коллег у вас нет, потому что у гениев коллег не бывает. Я думаю, что если есть, то есть, скажем так, скрипка Евгения Кисина, это его рояль.
3: Большое спасибо за вопрос, предоставленный мне. Я, прошу прощения, немножко волнуюсь, но прежде всего я позволил бы себе не согласиться немножечко со своим учеником. Я даю ему, безусловно, дань уважения. Он действительно очень взрослый, умный человек, но что касается ноты ля и планеты Сатурн, то он, на мой взгляд, безусловно, не прав, потому что нота ля не похожа на планету Сатурн. А на планету Сатурн как раз похожа, мне кажется, действительно нота соль, потому что нота соль находится между линейками, так же, как и кольцо Сатурна пересекает его посередине. Мне кажется, вот это больше похоже на ноту соль, вот Сатурн.
1: Я, вы знаете, хотя с трудом представляю, о чем вы говорите, но я с вами в корне не согласен, потому что я все-таки придерживаюсь в данном случае вот мнения Альберта Борисовича все-таки. Ну, давайте сойдемся так. Пусть она будет похожа на ля-бемоль.
3: Да, ну, в конце концов, конечно, наш разговор здесь не сходится к астрономии. Наш разговор, конечно, полностью, мне кажется, о музыке. И мне кажется, что в дальнейшем о музыке нам и стоит говорить.
1: Скажите, пожалуйста, Семен, вот все-таки, может быть, вы как-то объясните, почему именно скрипка привлекла Альберта Борисовича? Потому что я помню, что вы пытались брать Альберт Борисович уроки игры и на гармонии двурядки, и как-то достаточно недурно на ней уже умели играть русские народные танцы, сокращенные РНТ. Вот один, правда, танец, мазурка он назывался. Ну, правда, он не русский, но вы как-то так... Ну, это, в общем-то, тоже не особо важно.
2: У нас была московская городская версия.
1: Да, да, но все-таки, вот, Семен, вы не думаете, что академика просто кидает, что он вот сейчас год возьмет у вас уроки, вы будете отдавать ему часть своей души, тепло своих ладошек, ставить ручку и так далее, а он потом, в общем-то, это, и только ищи свищи академика.
3: Конечно, вы знаете, когда он пришел ко мне с просьбой научить его игре на скрипке, действительно, меня поразило его желание, и меня поразили его пальцы. Именно пальцы, как раз, которые могли ставиться на гриф скрипки, на гриф музыкального инструмента, так как они абсолютно не могли ставиться на клавиши баяна, скажем, и так далее. Я это сразу заметил. И действительно, вот спросил меня, вот, как мне быть, я не могу играть на баяне, но я хочу играть на чем-то другом, на струнном инструменте. Я ему сказал сразу, вы знаете, вот... Скрипка — это ваш инструмент.
1: Скажите, кстати, Семен, вот вы сейчас сказали о том, что вы при первом вашем знакомстве обратили внимание, так скажем, на пальцы нашего гостя Альберта Борисовича. Я сразу вспомнил Федора Куницына, известного скрипача-самоучку. Вы наверняка знаете человека, который родом из крестьянской семьи. Я просто поясню так нашим радиослушателям, кто не знает. Во время войны с Наполеоном он, в общем-то, попал в бой и отвоевал своей мощной косой и бертардой скрипку. Он, естественно, не знал, что это такое для мужика это было, в общем-то. Но, тем не менее, привез ее в дом и стал учиться, то есть практически самородок. И попросту такое, надеюсь, делал, что этот парень-то как его. Ну, в общем, все отдыхают, конечно, кроме вас, Семен, и вас, Альберт Борисович. Он после этого стал заниматься таким музыкальным миссионерством, сокращенным ММ. То есть он ходил и именно по пальцам среди крестьян, и не только среди баронов, также графьев, профессуры, определял потенциальных успешных своих учеников. И вы знаете, больше всего он набирал в рядах дееров именно, потому что у тех попросту уже и нет отпечатков пальцев, все обсисечки стесались, и руки их дико гибкие и удобные. И даже создал свой оркестр, который назывался оркестр графа Шереметьева.
3: Безусловно, именно дееры, конечно же, могли, им было проще всего, скажем, освоить музыкальные инструменты, инструменты, которые имеют грифы и струны, поскольку сжимание руками, вот, ну, как бы сказать, ну, вот те части тел животных, они, безусловно, очень, как бы, ну, как это сказать, тренируют
2: это
3: мышцы.
2: Это сжимание и тремолирование.
3: И безусловно, Альберт Борисович, действительно, вот он... Я сразу увидел, что он этим занимался, и я понял, что он может по-настоящему сжимать гриф и нажимать на струны, и именно вот мышцы пальцев у него, безусловно, разработаны, я это заметил сразу.
2: Ну, я хочу, кстати, поделиться неким секретом, который мне передал мой педагог. Кроме охвата грифа, изо всех сил. Вы должны демонстрировать захват нижней частью левой стороны челюсти, собственно, скрипки, прижимание ей к груди. То есть, чем сильнее вы зажимаете подбородком скрипку, тем более могучий резонанс она производит.
1: А вот...
2: Не говоря уже о технике смычка, мы позже перейдем.
1: А вы знаете, я прошу прощения, что влезаю так не особо, будучи все-таки осведомленным в столь технических вот нюансах, но тем не менее, у меня под окном, около загородного дома моего, около виллы, есть музыкальная школа для богатых трех детей. Вот, все, значит, богатые три дитя, они, в общем-то, учатся на скрипках тоже. И, в общем, приходя оттуда, дико плачут, шатаются, падают и стукаются лобиками об стол. Почему, спросил я, три дитя, вы так, в общем-то, себя ведете похабно. На что они, рыдая, сказали, а нас учитель, я не буду называть его имени, потому что это женщина, заставляет просто часами стоять, вот не играя, руки по швам, а скрипку держать, прижимая зубом к плечу, чтобы выработать вот эту хватку. Я со своей стороны счел это каким-то издевательством, но ничего не стал говорить. Вот мне бы хотелось услышать ваше мнение. Вот особенно Семена. Насколько этот действенный? Или это просто издевательство над тремя дитя?
3: Знаете, это, если говорить честно, абсолютно это полное издевательство, поскольку никогда, даже невозможно держать скрипку подбородком, полностью прижав, и при этом, если твои руки будут привязаны к телу, нужно как бы сделать наоборот, чтобы, скажем, именно руки, обхватив гриф скрипки и смычок, привязать к этим вещам, а как раз, чтобы тело было полностью свободным, и подбородок нужно как раз полностью освободить. И только тогда, работая пальцами, прижимая постоянно эти вещи, можно научиться каким-то образом играть.
1: Я так подозреваю, что вот эта самая учительница, она просто не любит новых русских и их три дитя. И поэтому, видимо, так издевается. Ну, понятно. А скажите, вот, Семен, вы считаете ли, что для такого полного овладения игрой на, виртуозной именно игрой на вот вашем инструменте, все-таки должна быть у человека какая-то определенная комплекция. То есть вы, как самый молодой педагог, набираете ли себе там людей, там, ну, скажем, чрезмерно полных или совсем худых, или есть какие-то требования по физической подготовке такой реальной для игры?
3: Ну, безусловно, безусловно, особых требований по комплекции человека не существует. И даже по физической подготовке. Самое главное требование – это то, чтобы любой человек, хотящий или, так сказать, желающий играть на музыкальном инструменте, в частности, самое главное, на скрипке, был либо до этого, либо занимался, либо жил в деревне и был дояркой или дояром. Это самое важное, мне кажется.
1: Вот уже, кстати, тут очень огромное количество приходит вопросов. Во-первых, господа Флукин и Волков интересуются, будет ли сегодня Альберт Борисович играть на валторне. Безусловно, и мы услышим произведение. И при этом мы, кстати, с вами будем слушать вообще нонсенс, то есть мастер-класс для вас специально. Кстати, все скрипачи, скрипачки и те, кто, в общем-то, сочувствующий, может сейчас извлечь ваши инструменты, потому что в прямом эфире для вас будет вот мастер-класс, который будет давать одновременно гениальный учитель и одновременно гениальный, скажем так, ученик. Ну, а вы разные, конечно, в разных областях гениально, но, тем не менее, гений не имеет национальности, так же, как не имеет национальности художник. Художник — это уже национальность, водитель и, в общем-то, дровосек.
2: А более того, вы можете продемонстрировать нам свою игру даже, наверное, по телефону, если он у вас функционирует.
1: Безусловно, мы...
2: И мы вас
1: будем
2: поправим.
1: Да, будем принимать звонки. И еще я хотел сказать, что вот такой вопрос к Семену. Семен, дело в том, что когда я обучался 3 года игре на мандолине для того, чтобы подрабатывать потом в еврейском ресторане и зарабатывать денег, это была такая необходимость, там хорошо платили, меня заставляли петь всякое сольфеджио, там, насколько это важно для вот вашей специфики, и если важно, то откройте нам секрет, как Альберт Борисович справляется с сольфеджио, потому что я хотел бы послушать какую-нибудь арию Бориса Годунова в его исполнении.
3: Ну, вы знаете, что касается, скажем, Альберта Борисовича, да и многих людей как бы в мире, то вы знаете, ведь талант – это как бородавка. Она на кого-то сядет, а на кого-то не сядет. Понимаете? И мне кажется, что здесь, если человек талантлив, он талантлив во всем. Он может играть и на скрипке, и на мандолине, и на бетоне, и на всяких инструментах разных. Это неважно. Мне кажется,
2: что... Дирижировать.
3: И, безусловно, вы правы, Альберт Борисович. Спасибо вам большое за то, что вы добавили. Безусловно. Ну, мне кажется, в основном, конечно, поскольку если есть талант, то учиться не надо. Но бывает так, что можно научиться, конечно, технике игры, но, как сказать, если не существует той бородавки, то, увы.
2: Да, на самом деле техника, она наверстывается только физзарядкой. То есть вы, обладая бородавкой таланта, ну, делаете с утра несколько физических упражнений, и все технические навыки прививаются вам автоматически. Вот. Особенно если вам педагог уже поставил ручку. Вот. Что касается...
1: А вот извините, Альберт Борисович, да-да, просто благо я услышал знакомое слово, сразу вспомнил о поэтах, этих баснописцах и живописцах всяческих. То есть, к примеру, поэт может записать как-то пришедшее ему в голову на там коре или палкой как-то, или просто запомнить, да?
2: На манжетах.
1: Да, совершенно верно. Значит, живописец углем на асфальте может нарисовать классики или ну что угодно, да? Гораздо сложнее гению скрипки и вообще какого-нибудь музыкального инструмента, особенно дорогостоящего музыкального инструмента, без отсутствия оного вот свой талант выразить и проявить. Исходя из этого, я так не в обиду, вы не думайте, просто мне пришла в голову мысль, не является ли все-таки гений скрипача и любого музыканта, играющего на дорогом и все-таки сложном музыкальном инструменте, вторичным относительно гения человека, который создал этот инструмент. Ну, вот сейчас огромное количество всяческих кислотных данс-плясовых музыкантов дискотечных, которые, в общем-то, эксплуатируют безжалостно муги, фуги и всякие реберты, да, они делают замечательные вещи, но, безусловно, человек, создававший все это программное обеспечение, на порядок выше. Не прослеживается ли эта тенденция, на ваш взгляд, вот в вашей области?
3: Ну, мне кажется, что ни в коем случае, поскольку, как я уже сказал, талант – это вещь неповторимая, и если человек умеет и может что-либо делать, если так сказать, он действительно он скрипач, он гений, то бывает так, конечно, что он гений только в скрипке, и он не умеет мыться в ванной, не умеет, скажем, плавать и так далее. Но, например, действительно бывают и иные ситуации, когда он, конечно же, гений, но он и живет жизнью, он встречается, как сказать, с особыми противоположного пола, скажем, и ходит встречаться в различные заведения, скажем. Вот. Бывает, вы знаете, бывает по-разному. Конечно, бывает по-разному. Но, конечно, ну, как сказать, в основном, если человек себя полностью посвятил музыке, то кроме музыки он, как правило, ничего не умеет. Он только умеет музыку.
1: Мальчик, а как слаженно и ладно говорит. Да, Альберт Борисович, ваша, я так понял, выучка.
2: Я не совсем согласен с моим преподавателем. Дело в том, что гений, создавший, например, скрипку, создал ее так, что никакие конструктивные новшества последующих эпох не прививаются. А возьмем музыку, например, Вивальди. Прибавьте к Вивальди барабаны, как это делает средней руки скрипачка Мэй. И Вивальди становится забавен. А привести к скрипке дополнительный резонатор, вы не сможете взять ее даже в руки.
1: То есть скрипка целиком, самодостаточный, так скажем, механизм, не подверженный никакому усовершенствованию.
2: Никаких новаторств.
1: А как же тогда известная скрипка Жака Люка Понти с ладами?
2: Видимо, видели только видеоизображение этого инструмента. На самом деле лады нарисованы. И так умело, что кажется выпуклыми.
3: Лично мне, конечно, кажется, что это скрипка для бездаря.
2: Молодость, прямодушие,
1: радикализм. Да, ну это мы прошли же через это сами, Альберт Борисович. Кстати, а почему вы теперь бывший? Вы все-таки на пенсии? Или у вас как-то с Борисом Николаевичем произошли какие-то конфликты?
2: Просто координировать такого колосса силами моего возраста уже тяжко. И проблемы, нравственные проблемы современности решаются другими людьми и другими способами. Я лишь своими беседами пытаюсь воздвигнуть некое здание культурное.
1: Ну, понятно, что потому что дачка у вас, я уже видел, очень неплохая, на Волге, кстати. Вот, а скажите, без всяких таких уже вот как бы обид и не захотите, можете не отвечать. Я заметил, что вот это здание ваше, оно было воздвигнуто практически за 2 года вашей работы вот в президентской администрации. Это как-то вот случайность или действительно так хорошо?
2: Просто я не очень торопился.
1: Понятно. И какие мы будем слушать сегодня произведения в вашем исполнении? Я все-таки хотел бы попросить вас, Альберт Борисович, и спеть. Я открою нашим радиослушателям маленький секрет. Дело в том, что Альберт Борисович, будучи человеком очень веселым, несмотря на свой возраст, еще в бытность свой секретарем Координационного совета при президенте РФ по вопросам, в общем-то, этических проблем современности, организовал такой театр-студию из приближенных, в общем-то, к самому, да? И в этом театре-студии вы ставили Бориса Годунова, я знаю, и кого вы только не ставили. Вот. И я бы хотел, может быть, вас попросить, так сказать, тряхнуть бородой всей и исполнить какую-то арию.
2: Я хотел бы сначала продемонстрировать более ранние свои записи. Потому что Борис Годунов воспринимается как бы в динамике. Динамики моих творческих образов.
1: А, кстати, извините, я вот насчет возвращения именно к динамике ваших творческих образов. Я знаю, что вы выезжали в воинские части, в октябрятские лагеря и прочие такие там всякие, то есть давали выездные сессии и концерты. Вот ваша достаточно вольная трактовка Бориса Годунова, то есть вы же и какие-то и слова свои вставляли, кое-где делали даже изменения мелодии. Как относились люди к такой вольности?
2: Дело в том, что выступая, я предваряю свое пение рассказом музыковедческим, где я ведаю публике о том, что Мусоргский практически не написал Бориса Годунова. То есть он набросал отрывочные фразы, кое-где какие-то инструментальные ремарки.
1: Я еще помню Эриха Марии Ремарк, да, тоже замечательный.
2: А впоследствии Римский-Корсаков и Шостакович создали свои версии, так сказать, собрав в некий ремикс, выражаясь языком шоу-бизнеса, наброски Мусоргского. И поэтому я попросил своего друга Якуба Магомедовича Цимбольского сделать для меня свою редакцию, так как мой диапазон гораздо шире, чем диапазон певческий многих наших солистов, то мне хотелось блеснуть будучи одетым в рясу Бориса Годунова некими яркими высокими нотами. И поэтому немножко изменилась мелодия.
1: Ну, может быть, вы сейчас как-то попробуете. Вот,
2: Я немножко должен распеться в коридоре, прежде чем демонстрировать. И прошу вас поставить одну мою запись. Ее сделал мой большой друг по фамилии. Ну, я не буду ее говорить, потому что он скромный человек.
1: Вот. А какой трек?
2: Трек номер 8.
1: Сейчас.
2: Сейчас. Я думаю, что стоит начать третий такт пятой цифры.
1: Сейчас я отмотаю.
2: Да, вот именно вот это, вот так, да. Включили?
1: Да, идет.

седло колышется, растет. Ведь ежели в тебе пятно единое, единое случайно завелось, тогда беда. Нальется сердце ядом и душит что-то, и голова кружится, и мальчики, да...

0: Вы знаете, я, честно говоря, удивлен. Это же даже какое-то такое современное искусство. Послушайте, ну я вижу, что эта пластинка выпущена в Японии. Как вам удалось? Я знаю, что японские граммофонные пластинки, как собственный компакт-диск, стоят, во-первых, дорого. И тут оформление. Я вижу, тут и шнитки произведения вы играете.
1: Ну, во-первых, я бы назвал японские баррикаделы. Потому что почему-то там при воспроизведении Бориса Годунова выпало, с позволения сказать, целая строчка фагота. Мало того, ни одна страна мира не выпускает столько пиратских записей. И я имел удовольствие наехать на них юридически.
0: Ну, понятно, да.
1: За что получил компенсацию в дисках, которые с удовольствием, кстати, Саша, если вы не откажетесь, я готов вам вручить с подписью.
0: Конечно,
1: меня и моего коллеги.
0: Спасибо. Я с радостью буду включать в наши программы эти произведения, потому что, кстати, здесь же я вижу, что Моцарт. Вот что тут я не разберу, написано по-японски что-то. Исполняет Семен Шванштейн. То есть это уже ваша, да, Семен, сольник?
2: Да, безусловно, это мои сольные.
0: Может быть, мы ее сейчас послушаем, если вы не против. Сейчас мы послушаем, как играет учитель.
2: Да.
0: Сейчас я поставлю.
1: Разрешите, я только буду заглядывать в ноты, мне интересны штрихи. Семен, я вам не помешаю.
2: Вы должны заглядывать ноты, поскольку на последнем уроке вы еще очень, не очень хорошо знали партию. И что касается третьего такта, то вам следует поставить второй и третий палец на ля и соль.
1: Я исправлюсь, да.
2: Безусловно, я надеюсь.
0: Третий трек, да?

0: на волнах радиостанции Ива Самаха. Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции Ива Самаха. Монморанси. Монморанси. Монморанси.
1: Вы знаете, Семен, я, честно говоря, был немножко удивлен. То есть там вот на данной фонограмме слышно, как листаются ноты. По идее, я понимаю, что живое исполнение какой-то классической композиции подразумевает вот технические моменты, как-то поскрип пюпитровый и ботиночный, а также стульный под, в общем-то, задничным покрывом дамы. Вот. Но в данном случае как-то прям вот женщина, видимо, как у великого, кто на органе, тоже листает все, что не попадя. Ведь можно было как-то его вырезать. Или не было времени, как на монтаж. Я извиняюсь, что я так неосведомлен.
2: Знаете, я просто поражен. Я, безусловно, обращусь в эту компанию, потому что у меня все было сыграно идеально. Гениально. Абсолютно гениально. И эти непонятные стыки, моменты. У меня просто, вы знаете, у меня просто нет слов. У меня нет слов. Вы знаете, я пока не могу говорить.
3: А у меня
2: это
3: есть
2: ужасно.
3: Слово.
2: Вы знаете,
3: я бы назвал это не пиратством, а аудиодиверсантством. Представляете,
1: подождите, на одной же пластинке, Альберт Борисович, что-то ваше произведение, ваша фотокарточка тут же вот.
3: Ну, моему коллеге повезло несколько меньше.
1: А вы знаете, может быть, это просто какой-то рабочий момент съемки, настройка, еще что-то. Я просто помню один известный классический исполнитель на арфе. Кстати, единственный мужчина, играющий на арфе, догадайтесь, кто? Правильно, он самый Густав. Густав Ивенчик. Известный вам, да? Не знаете Густав Ивенчик? Ну, известный арфист наш.
3: А, это вот эти, да?
1: Вот эти. Он настраивался. Они все писали, японцы, прямо в студии. И когда вышла пластинка, то есть сама его партия, она была блин, и все. Блин, и не больше. А они же записали его сольно, выпустили сольный диск со всей настройкой. Вот, мало того, выпустили еще, естественно, пиратский диск для того, чтобы потом всякие поп-рок-танцевальные диско-коллективы сэмплировали, понимаешь, звуки арфы.
3: Вот она, хваленая любовь японцев к музыке. Мой большой приятель, директор Большого театра, бывший танцор замечательный, сказал недавно сгоряча, конечно, по каналу «Культура», что ни в одной стране так не любят японцев, не так не любят музыку, как японцы. И вот вам пример их любви.
1: Поразительно, поразительно.
3: Никакого понятия в музыке. Они думают, что дёрг-дёрг – это музыка.
1: Ну, а дело в том, что высокие технологии, они приводят к тому, что люди не могут уследить даже за собственной энергетикой, с позволения сказать. Вот то ли у нас, да, это все вполне понятно. Вы знаете, вот технические
3: вопросы...
1: И,
3: как известно, они лозо в топке сожгли.
2: Абсолютно. Что касается моего звукоинженера, который сотворил это, не побоюсь этого литературного слова, говно... Я просто готов сказать в эфире, что действительно вот он пьяный свинья.
3: Шаке, мой друг.
1: Да. Скажите, пожалуйста, Семен, вот от Элвиса тут пришло сообщение, он интересуется, кстати, вопрос интересный. Можно ли использовать скрипки сдвоенные струны, аналогично 12-струнной гитаре? Ну, как метод усовершенствования, может, данного инструмента.
2: Вы знаете, как бы очень модно, наверное, во всевозможных современных, я прошу прощения за этого слова, тусовках что-то менять, как-то приделывать еще какие-то струны, скажем, классическим гитарам, потому что всему миру известно, что у гитары 6 струн, именно 6, а не 12, хотя кто-то придумал приделать еще 6 струн. Вы знаете, что касается лично меня, конечно, это мое сугубо полностью фактически личное мнение. Я не разделяю такого рода вариаций, непонятных вообще миру, зачем, что это такое. Скрипка имеет 4 струны, так как гитара имеет 6. И никаких пределок я не разделяю.
3: Это как собаки, пятая нога.
2: Совершенно верно, Альберт Борисович. Спасибо. Знаете, вам большое.
1: Я тоже разделяю ваше мнение. Это все равно,
3: кстати,
1: что...
3: скрипичный Чернобыль. Представляете, собака с 5 ногами?
1: Или представляете, рояль с клавишами, которые размером в 4 раза больше обычных? Ну или, например, автомобиль, у которого одно колесо приделано сверху.
2: Это ужасно.
1: Это ужасно.
3: Это брейкданс-мобиль.
1: Ну, я предлагаю сейчас ненадолго отвлечься, послушать пьесу. И после уже того, как придет дяденька, тут сейчас шашлычка сделаем. Ну, все, как мангальчик я поставил. А продолжим нашу беседу.
0: 913-29-29, абонент Монморанси.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: И мы после такого для меня совершенно непонятного вклинивания какого-то постороннего, в общем-то, радио в наш по-настоящему умный и серьезный разговор продолжаем беседу с бывшим секретарем Координационного совета при президенте Российской Федерации по вопросам общественно-этических проблем современности Альбертом Борисовичем Пагером и самым юным членом коллегии педагогов, выпускником Гнесинского училища Семеном Шванштейном, который является педагогом Альберта Борисовича. Вся наша программа сегодня строится, в общем-то, на том, что и в преклонной старости человек, а именно господин Пагер, не гнушается учиться, причем учиться у создания гораздо моложе его, но он отдает должное, что, например, Шванштейн делает что-то лучше его, и это как бы укор всем нам. Если, например, какой-то узколобый человек водит лучше вас автомобиль, это не значит, что его за это нельзя уважать. Вы должны его уважать, должны поклоняться ему. Если кто-то стреляет лучше вас, то вы должны преклоняться ему. Если кто-то зарабатывает деньги лучше вас, то, соответственно, это тоже такое же достоинство. Вы должны учиться у этого человека, даже если в личной жизни он полный, ну, неудачник, назовем это так. И за то время, пока тут вклинилось какое-то непонятное радио, огромное количество пришло вопросов на наши тут всякие штуки. Я сейчас вот что хочу. Опять же, от Элвиса. Он, видимо, профессионал, интересуется у Семена. Скажите, существуют ли какие-то виды

0: один из волос этого волоса и поставить на него палец, может быть, действительно получится нота. Если поставить второй палец, тогда получится вторая нота и так далее. Может быть...
1: И потренироваться, конечно.
0: Лично я, конечно, не пробовал.
2: А вот что вы скажете? Я просто читал недавно книжку, которая называется «Смычки всего мира». Вот там описан смычок, который принадлежал Афанасию Калмыку, известному очень российскому скрипачу, который покинул пределы и пенат. В общем-то, сейчас он уже нынче покойный, но считался достаточно виртуозным. Ну, вы знаете, о чем я вообще говорю, да? У него в владении был смычок, сделанный из волос с хвоста коня Александра Македонского, который стоит, что твой новый джип Мерседес. Я обращаюсь к Альберту Борисовичу. Ну, это даже утрировано, как два, может быть, таких джипа, или даже три. Но, в общем-то, он бесценен, просто говоря. Вот. Но тут сам факт того, что к нему прикоснулась, в общем-то, историческая метелка с задницы хвоста господина Македонского.
1: Он ведь лично расчесывал, известно,
2: безусловно,
1: на привалах и бивуаках.
2: И где ни попадя.
0: Конечно, разные волосы различных коней имеют различные, разные
1: структуры,
0: звучания, различные тембры. И ни одного коня, ни одного волоса не повторишь никогда в жизни. Поэтому...
2: Безусловно.
0: Безусловно, это был уникальный волос, так же, как мой, и так же, как волос всех
1: недавно
0: разных людей.
1: Недавно сила библейского Самсунга была в волосах.
2: А вот Лидия Борзыка, известная исполнительница на скрипке русских народных танцев, она делала смычки из собственных волос, из собственной косы. Вот.
0: Я считаю, абсолютно это...
1: Кстати, видели ее портрет?
0: Абсолютно это правильное решение, поскольку действительно тембр каждого человека, он по-своему уникален. И, безусловно, волосы каждого человека, они отображают, кстати, его личный тембр.
1: У Семёна есть...
0: И она, безусловно, права, она отрезала свои волосы и натягивала их на деревяшку и наканифоливала их. И, безусловно, она обладала своим собственным тембром.
1: А у Семёна есть вся дискография этой скрипачки.
2: Она,
1: так...
2: кстати, вот натягивала и вообще куда ни попади. И, кстати, после этого у нее был такой погоняло Лысьва. И в ее родном городе стали делать электроплиты с одноименным названием. То есть люди как-то удивляются, почему Лысьва — какое-то издевательство. На самом
0: безусловно,
2: деле, в народе ее так звали, но любовно, не так, что Лысьва.
1: Это все равно, что Ледокол Ленин, тоже ведь кличка.
0: Безусловно,
2: да, бухгалтер.
0: Искусство, конечно же, требует жертв.
1: Безусловно.
2: А вот еще, сейчас мы немножечко по вопросам тут ладненько пройдемся, а потом, может быть, примем звонки всякие. Тут, видимо, к вам, дорогой Семен, обращение. Спасибо большое за передачу. Я еще раз хочу сказать, что у нас программа. Все-таки не передача. Передача в тюрьме. Молодой человек, будьте, пожалуйста, скромнее. Не стремитесь стать вровень с людьми, с которыми вы общаетесь. С уважением, Алексей. Вот как Семен к вам.
0: Очень такой, конечно, странный вопрос. Я настолько всегда был скромен в жизни, что никогда в жизни... Ни в жизни не пытался встать вровень со старшими людьми, старшими надо мной людьми. И если вам так показалось, то я, безусловно, прошу великодушно прощения.
2: Да и что даже, вы, Семен, право, да, я забудьте, я так, не безо всяких обид.
1: А мне кажется, да, может быть, это имелось в виду именно инсинуации ведущего. Потому что современная радиожурналистика, она грешит все-таки иногда нескромности. Вот приглашает человек премьер-министра в студию и начинает его колбасить, извините.
2: Глупыми вопросами.
1: Глупыми вопросами.
2: Вот, а премьер-министр говорит, а вы об этом знаете? Ну, имеется просто
1: так. А он
2: так...
1: говорит, а я журналист, я...
2: Не обязан говорить, я типа журналист. Я почемучка, говорит он.
1: Да, особенно смешно, кстати. В городе выключили электричество.
2: Да, это было.
1: И журналисты вынуждены греться у костра.
2: Да. И тогда еще Анфиска глаза лишилась у нас. Они ходили, то есть, когда он, вы бы видели это. Это вообще, то есть, ладно, выключили свет, да? Ну, ходи спокойно. Чего как Бивис с Батхедом начали все метаться тут, столпотворение орут. Мы все погибнем. И, естественно, какой-то Даун ей большим пальцем залепил. Мы потом все пальцы осмотрели. Он, видать, уже обтереть, что ли, успел. Так и не нашли. Представляете?
1: Да.
2: Вот так вот. Да, еще тут огромное количество вопросов. Сейчас я хочу, чтобы уже мы... Вот вопрос очень печальный от одинцовских виртуозов. Уважаемые господа, это ко мне, видимо.

0: не подскажете ли вы, как нам, простым смертным провинциальным музыкантам, можно добраться до московских подмостков, при этом не спаивая столичных деятелей культуры и дорогой водкой, не кидая им взятки?
1: Очевидно, это практически невозможно.
2: Это только таким способом.
0: Это даже через на своей собственной шкуре почувствовал такой виртуоз наук и менделеевской таблицы, как Ломоносов, который тоже приехал в Москву. И только в кино вам показывают, он приехал, пробивался. Он пол Петербурга и Москвы споил, в общем-то, водкой, наркотиками, да, чтобы каким-то образом вот выбиться туда и свои знания донести. Ведь люди, когда им добро, я же на своей шкуре это чувствую, ты несешь человеку добро, понимаешь, свет и знания. А он, пока ты ему еще стакан не нальешь, отказывается принимать вот в дар этот теплый подносик.
2: И вообще все, что сейчас связано с культурой, а особенно с классической музыкой, подвергнуто очень сильно корыстности и цинизму.
0: Безусловно. Ну, кстати, это одно и то же, корысть и цинизм, в принципе.
2: Да.
0: Потому что человек, который корыстен, но не циничен, он глуп. И жаден, это сразу называется.
2: И он в проигрыше.
0: Да, он неудачник. Вот еще такой вопрос. Он, правда, ко мне. То есть люди знают некоторые мои специфические, скажем так, интересы. Александр, можно ли, по вашему мнению, зарабатывать большие деньги, одновременно занимаясь непотребными делами, интересуется бухгалтер? Исключительно, уважаемый бухгалтер. Дело в том, что все, что является непотребным с точки зрения общественного мнения, является, соответственно, и неординарным, на мой взгляд. А все, что неординарно, то приносит огромные бабки. Поэтому я желаю вам успеха на этом поприще. И искренне, в общем-то, хочу, чтобы вы дико разбогатели. А вот такой вопрос, опять же, касающийся технологии смычкового производства. Интересуется Савелий. Какой лучше брать волос для смычка? От кобылы или жеребца? И, в общем-то, можно от ишака, осла и других вот этих копытных, как-то свинья или, в общем, обезьяна. И, в общем, вообще от самцов или самок лучше брать волосы? Ведь, да.
1: Безусловно, очень хороший вопрос.
0: Да!
1: Можно брать... Савелий, можно брать любой волос, абсолютно любой, но, конечно, как я уже говорил, и я повторяю неоднократно, самый лучший тембр – это твой тембр, свой
0: спасибо,
1: тембр.
0: Спасибо,
1: поэтому,
0: Семен.
1: Поэтому, безусловно, лучше брать свой волос.
2: Но, кстати,
1: если он короткий, нужно его удлинить как-то так,
2: практика
1: как угодно.
2: Степных народов подсказывает, что... В принципе, верблюжье, ну, все, что скачет по степи, все, что скормлено твоими руками, тут мы возвращаемся, кстати, к дойерам.
0: И вздойно тоже, и вскормлено,
2: да,
0: и вздойно.
2: Тоже и тимбрит. Поэтому здесь как раз простор для экспериментов.
0: Как помните это замечательное стихотворение «И сын Стилпей, калмык», это, ну, калмык.
2: «Батыр и воин».
0: Да, вот. Вот тут еще такой вопрос. Вот как вообще воспитывают животных, из которых в дальнейшем изготовляют смычки? То есть есть ли какие-то специфики, в общем-то, их воспитания именно... Ну, может быть, знаете, дерево для скрипок дорогих долго отстаивается, отлеживается, так называемое воя. Это сокращение оркестровой я. Может, животных тоже туда скидывать как-то?
1: Безусловно, по-особенному.
0: Да!
1: Всех животных, которых предполагают воспитывать для воспроизведения смычковых смычков.
2: Тексты.
1: Их при рождении сразу, им при рождении сразу показывают те инструменты.
0: То есть вот животные.
1: Для которых смычки будут изготовляться. То есть как только они появляются на свет, их первый взор, он падает на инструмент. И когда животное видит этот инструмент, безусловно, оно развивается по-особому, оно видит этот инструмент, и всю жизнь оно живет и думает для того, чтобы воспроизвести тот волос.
2: Кстати, современная наука продвинула эту технологию методом голограммы. То есть животные видят уже объемное, практически натуральное изображение инструмента. И поэтому растет уже ближе к музыке.
0: А еще сейчас опять возвращается мода играть на пиле и на всяких трещотках. Вот тоже. Я не знаю, правда, почему это. Но, в принципе, я просто к тому, что народность, дескать, народник, и это самое ближе, но к людям.
2: Сам пиле не очень склонен радоваться этому явлению.
0: Ну, потому что и кофе дерьмо. Вот, еще такой вопрос тоже, опять же, от Элвиса. Как Семен, именно к Семену, относится к тому, что многие именитые музыканты используют смычок для игры на электрогитарах? В принципе, это действительно кощунство, все равно, что боксерской перчаткой делать клизму.
1: Безусловно, это определенный стиль, к которому прибегают многие музыканты, но, увы, ничего хорошего, конечно же, про этот стиль лично я сказать не могу, поскольку это ничто, кроме того, как бить смычком по струнам как бы гитары или чего угодно, там, бас-гитары, как угодно, и при этом просто очень сильно рвется волосы, это действительно невозможно смотреть, просто разрывается сердце, когда...
2: И, кстати, Greenpeace очень строго к этому относится. Они частенько на концертах Семена, я видел, вывешивали плакаты: «Применяйте синтетический волос для смычка».
0: Да, а вот интересно.
2: Не мучите коньков.
0: Мы же к чему так придем вот с Greenpeace и прочими защитниками, что к тому же, к чему сейчас пришли, кстати, с точки зрения игры на скрипках, да, ведь изначально все известные скрипачи, как-то Паганини и все его товарищи, они использовали вместо струн, в то время не было синтетических материалов, жила от убиенных тех же животных, то есть практически это была музыкальная мясопромышленность. Из их костей делали вот эти подставочки под струны, из жил делали сами струны, из хвостов эту байду, а из рогов пили водку. Сейчас уже струны стали синтетические. Да? Если и смычки будут синтетические, получается, скрипка помрет, что ли? Идиотизм какой-то это.
2: Скрипка не помрет. Но вы мне напомнили интересное явление западной культурной жизни. А так как животные, предназначенные для мясной музыкальной промышленности, выращиваются в тесном соседстве с музыкальными, собственно, инструментами, это породило на Западе, в Европе, традицию летом устраивать фестивали чуть ли не в коровниках. То есть почтенные музыканты приезжают на село и считают незазорным играть среди, так сказать, сельской местности. Этим они обеспечивают и себя, и следующие поколения музыкантов хорошим инструментарием, ведь животные слышат их игру.
0: Да, я целиком согласен с вами. Вот еще тут такой вопрос от Лены пришел. Кстати, мы переходим к некоторой такой специфической особенности скрипки. Вот угадайте, уважаемые гости, с чем вообще ассоциируется скрипка у огромного количества людей? Вот с социальным явлением с каким?
2: С флакончиком из-под кофе.
1: Или же, скажем... Ну, как сказать... Как
2: есть
1: бы...
2: духи такие, похожие даже на скрипку, не знаю, я видел.
0: Ответ вот, неправильный. Вот наказание — смерть. Шучу. Вопрос к Альберту Борисовичу и Семену. Есть ли у евреев особый секрет игры на скрипке, интересуется Лена? Конечно же, с евреями, конечно же, с Одессой ассоциируется скрипка.
2: Кстати,
0: следующий вот вопрос, я просто уже до кучи.
2: А,
0: да?
2: Ну вы ведь и сами знаете, я могу ведь вам и не рассказывать.
0: Нет, ну радиослушателям надо же рассказать. Вот, дорогой Александр, мой двоюродный дядя, ну, в смысле нашего радиослушателя, Павел Константинович Трейнис, видимо, эстонец, в 20-е и 30-е годы, будучи скрипачом, дирижировал в ресторане «Метрополь». Помнит ли его кто-нибудь, интересуется Михаил. Соответственно, кабацкое искусство в высшем понимании этого слова, так называемый русский шансон.
2: Да, это хороший юмористический сериал, я его всегда смотрю.
0: Но тем не менее, вот я предлагаю, может быть, Семен, поскольку Семен, судя по фамилии, не эстонец, все-таки Семен Шванштейн, может быть, как-то расскажете нам вот об особых секретах ваших.
2: Еврейской школы звукоизвлечения.
1: Будучи в Одессе, я, так сказать, учился играть на скрипке, но как? Я даже сам... воспроизвести не могу, поскольку я не могу это вспомнить, поскольку действительно, говорить честно, положил руку на сердце столько, сколько было влито в меня алкоголя, тогда я ничего не помню.
2: Нет,
1: извините.
2: Ну просто я хочу уточнить. Педагог обязан учить, а не рассказывать о том, как он учился.
0: Согласен. Но все-таки согласитесь, что есть вот у евреев особая, скажем так, тяга именно к скрипке. Вот евреев, играющих на флейте или, к примеру, в большом барабане, в пожарном оркестре.
2: Кот значительно... наплакал. И именно евреи, кстати, организовали мощнейшее движение аутентичной музыки. То есть именно евреи возвращают нас в скрипичной, в частности, специальности ко временам Баха и Вивальди, когда на скрипке играли правильно, не то что сейчас.
0: Согласен. Ну, в общем, про известного вот скрипача Константина, извиняюсь, Павла Константиновича Трениса, кто-нибудь помнит такого музыканта? Ну, вообще, дело в том, я поясню, дело в том, что Альберт Борисович в то время, когда Павел Константинович в кабаке «Метрополь» играл, в общем-то, в 20-е и 30-е годы на скрипке, воевал, саблей рубил деникинцев, согласитесь, это же было, его же рубака.
2: Поэтому, кстати, мой педагог очень доволен кистью моей правой руки.
0: Вот так.
2: Я также ловко орудую спикато, как помнится, верхней рубкой лозы.
0: Да, как говорится, не до кабаков была тревожная молодость. Помните, как это фильм про Евгения Корчагина? Это «Когда я ходить успею». Тогда-то пройдите. Извините, у меня вокальные данные отсутствуют. Но я понял, я представляю, как я...
2: Я помню, это хорошая песня. Мы ее напевали у костра.
0: Вот. Далее, что тут еще? Вот очень печальный вопрос. Семен, скажите, встречались ли вам люди, которые говорили, скрипач нам не нужен?
1: Безусловно, и не один раз. И этот вопрос... как бы очень больно слышать это, конечно, и... После этого, бывает, приходишь домой, ни с кем не разговариваешь, сидишь день-два и думаешь, зачем ты живешь на этом свете?
2: Извини, но... Семен, можно я расскажу? Особенно он огорчился, когда в московском районном военкомате ему так и сказали, скрипач в армии не нужен.
1: Да, я просто действительно тогда, это было самое страшное для меня, я паник и...
0: А, кстати, ведь несправедливо. Вы помните, вот это была политика одно время, что всех гений, в том числе Евгения Кисина, да, Эрика Курмангалиева, под одну гребенку загребали в армию, то есть практически, скажем так, элиту российского искусства. Вот и вы вроде тоже, Семен, хоть и молоды еще, но попали под эту раздачу. Но вам-то удалось увернуться. Вот.
1: К сожалению. Хотя, конечно, я очень хотел. Я...
2: Ну, просто минус 10 диоптрий, конечно, никаким компьютерным наведением не компенсируешь.
0: Согласен.
2: А Семен очень любит стрелять.
1: Вообще, конечно, моя любимая песня – это «Скрипач на крыше».
0: Ну, по идее, вы бы могли служить на подводной лодке акустиком, в принципе.
1: Но там несколько другие законы, скажем, и...
0: Ну, в общем, моряки, акустики, они достаточно...
1: Да, они должны другие слышать ноты, если такая вообще существует. То есть это вообще для меня...
0: Вот Алексей тут прислал сообщение, я просто прошу прощения, то есть оно меня дико заинтересовало. Саша, мне надо передать тебе крупную сумму денег, где мы можем встретиться. Леш, пришли, пожалуйста, хотя бы сумму, и если она действительно крупная, я сам приеду куда тебе удобно в течение 20 минут, в том числе даже за кольцевую дорогу. Да, ну сейчас еще тут вопросики, ладненько так вот. Я извиняюсь, что я говорю ладненько, просто у меня была подружка Люся Ладненько, такая эстонка. Танцевала в кабаке, вы знаете, диско-данс-пляски, мощные, молодежные, мега там, тра-та-та, там, пыр-пыр. Да, вот в каких консерваториях, филармониях, спрашивает Петр Александрович, могу я вас видеть? Ну, я знаю, что вот, например, Альберт Борисович постоянно заседает в кабаке около Большого зала консерватории слева. Кабак там поддают, кстати, замечательную солянку. Спасибо вам, что вы...
2: Вот. Да, и, кстати, там можно слышать и моих учеников. Я ведь тоже балуюсь иногда уроками и даю ребятишкам подзаработать. То есть они сидят во время ужина в ресторане, занимаются, играют свой репертуар, и им подают, так сказать, что не жалко. Доларишка другой, да и заработает за вечер.
0: А все в дом, добавка. В дом. Все, мамы довольны. Ну, я вот что предлагаю. Прежде чем мы послушаем все-таки телефонный звонок, поскольку нам звонят уже, я еще хочу напомнить нашим радиослушателям, что вы можете достать ваши музыкальные инструменты, скрипки, в общем-то, и другие, в общем-то, предметы, извлекающие звуки, и в прямом эфире получить, скажем так, определенные уроки.
2: Проконсультировать.
0: Да, скажем так. Вот. Ну, а сейчас я предлагаю послушать все-таки еще одно произведение с вот этого компакт-диска. На скрипке играет...
2: Играет, так сказать, мой Семен учитель. Да. Да.
0: А вы исполняете арию гостя. Вот я прям-таки поражен вашим... Вот,
2: да, не стоит об этом, просто это еще одна редакция. Редакция общеизвестного произведения. Все знают, что Римский-Корсаков, в общем-то, никогда не оканчивал своих опер. И последующим композиторам приходилось их как бы дописывать. Mm-hmm. И каждый мог это делать по-своему. И вот, опять же, мой друг Якуб Магомедович Стымбольский организовал мне вот арию гостя. Я ее сейчас исполню для вас. В меру своих способностей.
0: Четвертый трек, да?
2: Да, да, да.

0: Лы.
1: Грозные рогатся с рёвом волны и с диким посвистом скрипя бегут назад. А мы, варяги смелые, негоже нам пугаться волны кипучей и борта корабля. Он донесет нас в наше побережье, и там нас встретят невестов целый толп. Все белокуры, пышные и вскормленные, а молоком младенческим на севере земли. Ля-ля, ля-ля, поет волна луною, озарена вечерню порой, а мы плывем и не боимся шторма, ведь шторм ведь нас прельщает, как игрой. Игрой скормлены мы на севере планеты, и там норвежских кровей не склынет никогда. И наш меч вздымается, а речкой любовью озарена вся родина, она у нас одна, одна, одна, одна, одна. Ho, ho, ho, ho, ho, ho.

не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть советских граждан за границей. Все будем там и все туда стремимся, когда назад не будет нам известно, ведь дома ждут, готовят нам оладьев теплых горою, сладких и дымящих. Мы ждем тех встреч, и ждут нас эти встречи, когда вернемся, а вернемся завтра.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Ну, прежде чем мы начнем отслушивать телефонные звонки, я хочу послушать пластинку, с вашего позволения, одну песню. Тут девочка прислала компакт с подписью дарственных. Вы не против? Сейчас я послушаю. И я напоминаю, что в гостях у нас академик Альберт Борисович Пагер и его учитель, 15-летний, самый юный член коллегии педагогов, выпускник Гнесинского училища Семен Шванштейн. Мы периодически слушаем треки с пластинки, на которой представлено совместное творчество ученика и учителя. Также у нас впереди еще и живое исполнение тоже будет. Ну, сейчас я предлагаю вам задавать вопросы нашим гостям. Они могут также проконсультировать вас. Ну и вообще, если у вас есть тема какая-то, вы можете ее поднять. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Вот у меня к вам такой вопрос. Всем вам известно, что существует такой инструмент музыкальный, как синтезатор.
1: Да!
2: Вот, и он может воспроизводить, в частности, синтезированный искусственный звук скрипки. И вот мне известна даже такая легенда, что один старый скрипач, отдыхая в сельской Тошниловке, как раз услышал именно вот этот звук, после чего он сильно расстроился, жестоко отпинал этот инструмент, который воспроизводил этот звук, вышел на улицу возле входа, олицетворял это заведение, после чего он удавился. Вот мне интересно ваше мнение о искусственном звуке скрипки.
1: Спасибо. Это прям какая-то очень страшная история, которая всех наших юных радиослушателей, а таких немало, ведь дети сейчас все сошли с ума и ночами так же активно живут и действуют, как и днями. Практически не спят, полоумные все. Страшная история. Но, тем не менее, если речь идет именно...
3: Даже,
1: да.
3: Даже перехватило дух. Знаете, действительно, такая история очень... Но я, действительно, если в корне, практически в корне согласен с тем персонажем грустным, который удавился. Конечно, все-таки моя жизнь мне довольно дорога. Я, конечно, не буду удавляться, но... Не то, что противно. Я, конечно, понимаю современные технологии, но ничего лучшего, чем живой звук скрипки, живые струны, я никогда не слышал и не услышу, я уверен. И
1: Семен,
3: поэтому...
1: но ты же играешь в этот самый в Doom на компьютере, ты же лазишь часами в интернете, как все подростки. И неужели ты... попытаешься каким-то образом отрешить, отрезать себя от этой синтетической культуры, которая сейчас так модна вот в среде твоих, скажем так, сверстников. Ты же...
3: Это неправда, это неправда. Скрипка — это другое. И вообще, что касается современной культуры, в частности, Дума, я вообще не знаю, что такое Дум. Вы так непонятно оклеветали меня. Я вообще...
1: Ну, извините.
3: Вообще... У меня нет дома компьютера, у меня нет вообще... Ну, вообще у меня нет экрана.
1: Ну, вы еще скажите, дома. Что вы живете в САКе.
3: Конечно, у меня экран есть, но я вообще... Я телевизор вообще не смотрю. Понимаете, практически. И что такое, скажем, Doom или там Duke Nukem 3D, или там, что касается вот Alien 3. Я вообще не знаю, что это такое. Я понятия не имею. Извините, конечно.
1: Ну, извините, я, конечно, может быть, был несколько рисковат. Ну, по идее, я думаю, что Альберта Борисовича бесполезно спрашивать об этом, потому что он, как говорится, ни ухом, ни рылом в синтезаторах.
4: Почему?
1: Извините, тогда мы
4: я,
1: слушаем.
4: Кстати, действую ответным ударом. Я подружился с одним известным звукорежиссером, и мы обрабатываем звук скрипки и приближаем его к звуку синтезатора. И я, кстати, Саша, могу вам предложить, ну, может быть, чуть попозже послушать один ролик, который мы с ним свояли.
1: Очень бы хотелось,
4: вот.
1: Безусловно.
4: Это получается живой синтезатор. Представляете, что это такое?
1: Но пока с трудом, но я могу только фантазировать на эту тему, на эти темы. И, конечно, конкретный такой аудио- и видеоряд, я вижу и кассету у вас с собой, она прояснит ситуацию, да?
4: Да, просто дома сейчас хранить исходники и оригиналы опасно. Да.
1: Ну, давайте еще один телефонный звонок.
0: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте. Если вы не будете говорить, то я, в общем-то, найду вас и за хулиганство посажу в тюрьму. Извините за глупую шутку, просто дело в том, что в три ночи мне надо принимать пилюли, а я не могу делать это при гостях, ибо я привык делиться.
4: На пилюли-то и у нас найдется.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Ну, вот вопрос к вам. Серьезно достаточно.
1: Ну, вижу, понятно. Программа-то серьезная.
5: О, безусловно. А вопрос следующий заключается. Вот может ли быть, что вот неудачный скрипач от отчаяния сбросит скрипку с 18 этажа и убьет кого-нибудь?
1: Ага, понятно, понятно.
3: Очень, очень, конечно, сложный вопрос.
4: В очень моей, остроумные люди
3: в моей небольшой практике был случай, когда я преподавал очень, очень безумно давно, неделю назад. Мой ученик бросил скрипку, значит, с 19 этажа. Вот. И это кончилось плачевно на его карьере. То есть скрипка разбилась, и он ничего не мог сделать. Но вчера... Мой ученик сбросил скрипку с 17 этажа, и, в общем, она разбилась, но как бы все было в порядке. То есть, в итоге, действительно, как это не странно.
1: То есть, все обошлось, по идее.
3: Высота этажей действительно как бы зависит.
1: А вот насчет чугунной скрипки, я помню, был прецедент, когда ее выкидали вверх, и, в общем-то, проверяли как бы на прочность, когда она била вот по предметам, находящимся над ней, то есть как-то по внутренним сторонам, навесам над кафе и овощными магазинами. Это тоже ведь очень
3: безусловно,
1: эксперимент был.
3: Как угодно можно делать, но в данном случае нужно выбирать либо прочность, либо звук. Понимаете, чугун звучит немного хуже.
1: Но при этом он и падает, в общем-то, достаточно так тяжело. Но увесь цель-то, вот ради чего это все происходит? Сброс любой. То есть ради, в основном, увесистости. Я бы даже сказал, ради не самого звука, а ради вот этой детонации, которая возникает в момент падения.
3: В таком случае нужно сразу выпускать параллельно на заводе скрипок.
1: Или шары можно.
3: И выбирать... Делать, да. Кому нужны чугунные, кому деревянные.
1: Я, кстати, вы знаете, наладил выпуск забытых, к сожалению, нашим населением китайских каучуковых шариков, которые, если скинуть вот с нашего здания, долетают практически назад. Так что, если кому нужно, очень недорого, всего 100 УЕ стоит. Вот, причем, по желанию, мы делаем на этом шарике профиль любого персонажа. Захотите там любого ведущего нашей радиостанции или любого вашего родственника, можно ваш, то есть вы можете вот кидаться лицом близкого вам человека, куда ни попадя.
4: А еще можно намазать чернилками, и он отпечатается на асфальте.
1: Да, да, это такая печать.
4: Но я хочу сказать, что на экспериментах карьеры не сделаешь.
1: Нет! Ну, а кто спорит? Я просто сказал, нет, вы как-то так на меня посмотрели, как будто я издеваюсь, что ли, я согласен. На экспериментах можно сделать карьеру, если это эксперименты над животными. Да. Вот тут такой вопрос к вам, Альберт Борисович, от Афанаса. Занимались ли вы сексом под скрипку? То есть, видимо, имеется в виду одновременно, и вы играете на скрипку, а она, знаешь, вот как-то тут у вас там что-то там, она как-то там внизу или что-то, может быть, это.
4: То есть я, а скрипка сверху?
1: Ну, не знаю уж, как вы там с физкультурой дружите.
4: Какой именно способ интересует нашего абонента?
1: Ну да, Абанас, вы уточните, и тогда уже Альберт Борисович ответит. Ну что, может быть, сейчас мы еще послушаем какое-то произведение в вашем исполнении?
4: Я думаю, что
1: вы, да, объявите,
4: мы
1: что...
4: можем сыграть Ну,
1: а как вы сейчас вживую будете играть? Давайте вживую все-таки послушаем.
4: А можно, да?
1: Ну, а чего? Вот я...
4: Я просто стеснялся предложить.
1: Да нет, нет.
4: Но вроде бы мой педагог не против.
3: Абсолютно. Очень полезно для ученика играть вживую.
1: Сейчас я тогда попрошу. Алексей, не играй, пожалуйста, пока. Просто наш главный редактор, опять же, занимается игрой на пианино. Тем самым, кстати, очень хороший, я понял, проклад, прокладка. Вот да, звук уже.
4: Я сейчас исполню одну из новых пьес моего репертуара. А наших слушателей я попрошу отгадать, что это за популярная пьеса.
1: Вот это было интересно. Я тоже попробую.

0: как видите, она заканчивается пенисимо.
1: Я, кажется, догадался. Леш, начинай. Это, по-моему, донбайский вальс Шостаковича. Прав я?
0: Саша, я понимаю вашу прыть. И понимаю, конечно, что вы не так много слушали скрипичного репертуара в звукозаписи. Но мне интересно мнение наших радиослушателей.
1: Вот на... Я понял. Просто я, можно, вот отвечу на вопрос Михаила быстренько? Михаил интересует, чтобы я... Просят, чтобы я рассказал о нашем с вами совместном, так сказать, как мы трио выступили, о нашем хулиганском поступке в оркестровой яме в зале консерватории в 96-м году. Я просто хочу сказать, Михаил, это было вызвано исключительно необходимостью. Дело в том, что был объявлен массовый сбор анализов отовсюду, в общем-то, откуда ни попадя, и было сказано, что нужно было определенное время пить определенное количество воды, жидкости и терпеть, потому что нам должны были делать УЗИ, это я не имею в виду, это израильский автомат, а ультразвуковое исследование. И мы пришли, выяснилось, что это была фикция. Вы понимаете, нервы на пределе, общественный транспорт. В 96-м году Альберт Борисович еще только начинал свою работу вот в координационном совете. Да. Так что это... Хотя, конечно, неприятный был эксцесс. Ну что, вы хотите послушать мнение радиослушателей, да?
2: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
3: Извините, я волнуюсь вообще-то.
1: А если вы хотите, вы можете попозже переслонить.
3: Я перестал волноваться. Я очень рад вас снова слышать.
1: Уж как я рад. Вы представляете, извините, что я так вас перебиваю. Просто дело в том, что коллеги, да, с нашей радиостанции к моему вот приходу, приезду сюда, сделали совершенно потрясающий сюрприз. То есть во время моего эфира передо мной плазменный стоит экран, и несколько камер показывают мне себя же с разных позиций. Представляете? То есть все это... То есть вот сейчас я вижу, например, шнурок на своем ботинке. Там, представляете, как красиво? То есть они же знают, что я люблю смотреть на себя. Да, извините, что я вас перебил. Просто эмоции, понимаете, эмоции.
3: Да, да.
1: Прет очень. Рассказывайте.
3: Я мог бы попытаться ответить на вопрос.
1: Да.
3: Возможно, это... был исполнен один из напевов народных датских скрипачей, изданный в сборнике в 1903 году, возможно.
0: Но будьте точнее, как могут быть напевы датских скрипачей? Это все равно, что косьба рязанских бульдозеристов. Но, в принципе, вы на верном пути. Я думаю, что мы дадим ему приз. То есть, приходите на наш концерт.
3: А когда приходите?
0: Когда будет концерт?
1: Это вот маленький секрет. Спасибо. Видите, Лиша, до чего алчные люди. То есть, мало того, что он на концерт
0: зовет, еще скажет бесплатно.
1: Да, или с друзьями. Ну что, еще один звоночек.
0: Семен, или примешь пока... звонок?
1: Давайте пока не будем, потому что сейчас уже у нас будет это. Семен, долго
0: я хочу,
1: здесь.
0: Саша, да. Поставьте на пластинке пьесу, где я играю пиццикато.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: И для тех, кто только что включил, в общем-то, свои приемники в модных автомобилях. Да, что вы говорите?
2: Манометры.
3: Как не стыдно.
2: А почему, кстати, вы видели когда-нибудь вблизи орган?
1: Ну, я, в общем-то, в свое время часто захаживал в анатомические театры и видел огромное количество и печеней, и почек, и также даже легкие.
2: Так что вы хотели сказать?
1: Я хотел напомнить, что в гостях у нас Альберт Борисович Пагер, академик, бывший секретарь Координационного совета при президенте Российской Федерации по вопросам общественно-этических проблем современности, и Семен Шванштейн, самый юный член коллегии педагогов, 15-летний учитель Альберта Борисовича и выпускник Гнесинского училища. Вот сегодня огромное количество приходит всяческих сообщений. Так. Ага. Саша, девочки, которые передают информацию на пейджер, имеют очень приятный сексуальный голос. Передай им, пожалуйста, мои поздравления. С радостью. К тому же у них очень тяжелая работа. Владислав, сегодняшняя программа продлится до 5:30, судя по всему, и отныне она будет идти ровно с полуночи до 5:30, может быть, до 5, может быть, до 3. Все будет зависеть от состояния меня, хочу ли я, захочу ли. Естественно, я иногда буду опаздывать на часик-другой, потому что по пути надо будет там, ну, сам знаешь, барсетку куда-то реализовать и так далее. То есть все будет идти своим чередом, дорогой Владислав. В столь позднее время я предлагаю, может быть, послушать еще что-нибудь в исполнении Альберта Борисовича Пагера. Опять, видимо, арию какую-то, да? Но я вот о чем хотел попросить, если вы не против. Давайте все-таки попросим вот Алексея Венедиктова подыграть нам на рояле, потому что позовем сюда. Или, по крайней мере, Семен, можно вас попросить просто приоткрыть дверь, чтобы... Ага, вот так лучше. Леш, сыграешь? Да? Ну, сейчас, да. То есть ноты ему там положите тоже.
2: Я просто хотел сказать правильный ответ нашего конкурса. Была довольно популярная соната Шостаковича номер 3. Вот и все.
1: Ну, я же и сказал, Шостакович. Донбайский вальс.
2: Да.
1: Ну что, тогда ноты...
2: Я сейчас исполню некий триптих в двух смыслах. Во-первых, нас тут будет играть трое. Алексей, Семен и я.
1: А вы, то есть, как что твой стинг одновременно будете и петь? То есть, это, кстати, я первый раз вижу поющего скрипача. Это какой-то прям...
2: Я видел на своем веку много скрипучих певцов. Так вот, триптих заключается в том, что я использовал здесь три стихотворения моего друга, поэта молодого. Но, к сожалению, уже он уехал в Англию. И там начал немножко пить. Ивана Федоровича Оленчика. Его тексты я сейчас вам напою. Музыка Стымбольского.
1: А смычок вам нужен, или вы будете
2: так? Я буду...
1: Пицикатничать он будет.
2: Как говорят у нас на Руси, зацыплята.
1: Ну что?
2: Начинаем, Алексей.
1: А кто, Алексей начинает, да?
2: Да, я вот ноты, вот в таком темпе. Раз, два. Вот. Начинаем.

шуршит дорога машинами. Оп. Шуршит дорога жигулями. И Волгами тоже шуршит.

белая рваная вата. Она не манила куда-то. А спокойно себе лежала. Не похожа на острие кинжала.

Третий куплет грустный. Журналист, снимай сюжеты. Они рождаются из жизни. В них правда жизни. Ты зафиксировал ее. Жди премии.

0: тут обычно я исполняю несколько фуэте.
1: Значит, замечательно. Я прям сам чуть в пляс не пустился.
0: Оп. Ого. Мы можем вместе спеть припев. Ого.
1: А у Лёши, я вижу, он показывает знаками, кончились эти ноты.
0: Молодец, Лёшенька. Очень прилично считаете с листа.
1: А давайте перевернем и просто по новой споем еще раз.
0: Я немножко должен прокашляться.
1: А вы кашляете, а мы
0: играем. А вы поиграете, да?
1: Ну, что ж. Замечательная пьеса. А как, Семён, вы не против?
2: С удовольствием, я себя не слышу.
1: Ну что, вы себя совершенно не слышите. Ну, это, в общем-то, наша цель. Алексей, готовы ли вы, да? Ох, хорошо, ох, соловей.

0: Браво, Лёша. Кстати, я...
1: Лёша, ты... Закрой, пожалуйста, дверь, Семён.
0: Ну ладно. В принципе, у меня есть свой пианист.
1: Вот, ну что, я сейчас обращусь снова-таки к посланиям, которые тут сейчас... Ага.
2: Вы можете присылать ваше сообщение на пейджер. 913-29-29, абонент Монморанси.
1: Вот, соответственно, такое пришло отношение ваши, уважаемые гости, к творчеству музыканта Сальери. Ну, это вопрос вечный. Моцарта, Сальери, ребята и девчонки, а также их родители, отцы и дети и т.д. и т.п.
3: Все-таки, кто же он был? Сальери?
0: Или Моцарт?
3: Или музыкант?
0: Нет, про Моцарта, кстати, не было вопроса.
3: Да. Ну вот сложно сказать, потому что как бы Сальери, в общем, конечно, наливал Моцарту и вино, как бы, и, может быть, во многом от этого зависело
0: его состояние.
3: Долго-долго.
1: Соответственно, очень много наших радиослушателей отреагировало на выше прозвучавшую пьесу. И вот тут есть такие предположения. Вот, в частности, Савелий предположил, что это была музыка композитора Денисова, последнее произведение. В принципе, вы где-то правы. Это, в общем-то, все от одной семьи исходит, безусловно.
0: Ну, в принципе, он прав почти. Это музыка Губайдулиной.
1: Да.
3: Элвис же... Слова народные.
1: Слова Стамбульского.
0: Оленчика.
1: Оленчика, прошу прощения. Элвис предположил, что это музыка к кинофильму «Веселая карусель». Вполне возможно. Дело в том, что без ведома музыкантов достаточно часто используют... Да, особенно, кстати, небрежные в этом смысле отношения к классической музыке. Если, кстати, парадокс, потому что она как-то считается музыкой общественной. Взял пластинку, оркестр на тебя в суд не подаст целиком, да? Там дирижер как-то не в состоянии уследить за всем использованием произведений, а организация, занимающаяся охраной авторских прав, попросту некомпетентна в этих отрывках произведений, к сожалению.
3: Безусловно. Особенно это касается, скажем, использования тем в кинофильмах или в прочих там клипах и так далее, поскольку, вы знаете, действительно, можно сказать просто, что с живых спросу дороже. Потому что проще действительно брать композиторов, которые уже не живут в этом мире. Они уже, так сказать, присутствуют в другом, и они уже не в ответе, они, так сказать, не могут подать иск. И поэтому можно бесплатно своровать, взять их мелодию и не спрашивать с этого.
0: Но не всегда. Тем временем на Западе развивается наука гениоскопия или гениоскопия, где с точностью до двоюродной, троюродной высчитывается генеалогическое дерево потомков. И недавно в Сан-Марино...
1: О, я знаю.
0: Там вспыхнул скандал.
1: Хороший кабак, но я хочу сказать, там часто эти схватки происходят между разными преступными группировками. То есть они приезжают то вроде мирно сперва, потом то есть за девок у них начинается, то, ну, очень часто драки.
0: В тот раз было из-за использования в рекламе музыки Корелли. И оказывается, есть очень серьезное агентство, которое рассчитывают потомков вот этих пиратуемых авторов. И они рассчитали, что потомок прямой Корелли

0: В данном случае, например, Фредерика Шопена исполняет огромное количество музыкантов, начиная от Государственного академического хора имени Пахмутова и заканчивая, в общем-то, вот, оркестром государственным под управлением телевидения и радиовещания.
1: И вашим покорным слугой.
0: И вами, да. А с другой стороны, никто не платит из музыкантов, так сказать, деньги. Вот,
1: но это,
0: безусловно. Вот это как тут мы наведем порядок.
1: А у Шопена не было этих.
2: Фредерик Шопен.
3: Не было.
2: Не было.
3: Уже был бы сейчас миллионером. Он и сейчас как бы есть миллионер, только как бы с Леню он...
1: Но он миллионер оттуда, оттуда.
3: Даже миллиардер, поскольку сколько использовали его так называемых мелодий, идей, аккордов, нот и...
1: И маршей.
3: И пауз. Вот.
0: Кстати, пауза. Ведь тут очень много молодых. Не, вот, вы, вот сразу видно, что мы ведем разговор с гением. Просто не с каким-то юным скрипачом из Дворца пионеров Октябрьского района, а с настоящим гением. То есть Семен только что упомянул паузу. Дело в том, что авторство паузы в музыкальном произведении — это не менее значимая вещь, нежели авторство всего музыкального произведения. К примеру, где сам Фредерик Шопен выдержал бы паузу, равную, например, 2.3 секунды, да, современный оркестр может эти десятые увеличить или уменьшить на какой-то элемент. Это уже нарушение.
1: Тем самым исказить.
0: Да, безусловно.
1: А
0: безусловно.
1: Еще более
0: да.
1: того, да. к паузам относятся, например, насмешливо, называя их как бы молчание ягнят.
0: Да, безусловно. Но это опять очень, кинематограф. Очень. Бесстыжий голливудский кинематограф.
1: А интересное явление наблюдаю я в голливудском кинематографе уже лет 10. А все мы привыкли, что добро неизменно побеждает в американском кинематографе.
0: Зло.
1: Но как же тогда всемирно любимые сериалы «Пятница 13», «Крюгер», «Федя»?
0: «Кошмары на улице Вязова».
1: Вязова, да. Я долго анализировал ситуацию и понял, что то непобедимое зло, которое мы видим на экране, на самом деле это добро, сотворенное руками наиболее здравомыслящих, человечных голливудских кинематографистов. И это добро уничтожает на экране зло в виде дебильной молодежи, жирных старушек, похотливых, юродивых, жующих гамбургеры.
3: Конечно, конечно, безусловно. В чем-то я согласен со своим учеником-профессором, но, мне кажется, большую часть успеха
0: академиком
3: этих фильмов...
0: Семенович, академиком.
3: Да, да, я прошу прощения, академиком.
1: Не
3: да.
1: бывшим, как вы изволили сказать.
3: Просто проблема в том, что как голливудцы соединяли кадры с аккордами. Вот, мне кажется, вот это самое важное, поскольку здесь смена аккорда и кадра здесь имеет самое, мне кажется,
1: это
3: большое значение.
1: Это такой своеобразный шифр, на самом деле, чтобы вы не были дезориентированы. Правый и левый. Кто сегодня играет в синей форме? Спартак или Торпедо?
3: Большая разница.
1: Чтобы знать, за кого болеть.
0: А, кстати, я вот хочу немножечко вернуться к авторским правам. Дело в том, что, ну, вы знаете, есть сейчас в театральных вузах новый факультет зрительский, где готовят, в общем-то, зрителей театров, которые в определенные места должны реагировать на определенные места в пьесе, в общем-то, особенно. То есть, ну, действительно, факт, к сожалению, поистрепалась театральная тусовка порядком уже. Уже театр это стал такой элемент престижа. Люди ходят туда, дескать, чтобы сказать: на прошлой неделе я была в театре, а чапу я оставила соседке. Ну, к примеру, да, вот. И поэтому вот мы сочли нужным основать такие факультеты. Но гораздо дальше нас пошли американские любители классических концертов. Они требуют деньги за использование на записях своих аплодисментов. Они ей говорят: вот тут хлопала моя ладошь. Каждый хлопок там с такое-то количество долларов. Представляете?
1: Кстати, очень знакомая ситуация. И, как всегда, российские артисты, в данном случае зрители,
0: Да.
1: Запечатленные на пленке. Ближе к

0: искусстве, они не думают о долгом долларе. Например, на всех записях, сделанных в Большом зале консерватории московской, вы можете слышать один и тот же крик «Браво!».
1: Да.
0: Я знаю этого человека. Он довольно-таки молод. Я не буду называть его фамилию.
1: Да, давайте назовем. Ну, почему нет? К тому же все равно так и так узнают, потому что именно он стоял у истоков основания зрительского факультета в театральных вузах.
0: Да, да. Человек просто желал своим голосом не увековечиться даже на пленке, а окружить артистов восхищенными криками своего голоса. Так сказать... нас направить, слушателей, пластинки, что это хорошо.
1: Но это браво. Это вы, Альберт Борисович, поскольку являетесь великим гуманистом, понимаете, почти, вы же практически как Солженицын, вот, то вы так говорите. На самом деле, я больше чем уверен, что человек, о котором вы сказали, у него все-таки на первом месте стоит вот желание как-то зафиксировать себя для потомков. Потому что мы, например, можем видеть более такие яркие, но менее слабые по эффекту проявления данного явления, например, в различных телешоу, где одно и то же лицо присутствует везде. Оно сидит в зрительном зале постоянно, чтобы вот его образ запал современникам и в дальнейшем потомкам.
0: Я знаю, о ком вы говорите.
1: Ну, не будем называть его.
0: Передачу «Это вы можете».
1: Да, конечно. Еще вот этой передачей «Все всегда сама». Вот. Кстати, вот вы знаете, мы забыли про наш пейджер, а тут очень такие серьезные
0: приходят. Он еще у вас не распух?
1: Нет, он такой... Он из пластмассы. Можно ли смычком завладеть сердцем любимой девушки? Только, Альберт Борисович, не переводите в пошлость, пожалуйста. Потому что я знаю, ваши шутки насчет смычков, все это...
0: Ну, кто-то ведь спрашивал меня по этому поводу, и мы его просили уточнить. Разве это не он прислал?
1: Нет.
0: Тогда лучше пусть ответит Семен.
1: Да.
2: Я, к сожалению, не настолько взрослый, чтобы отвечать на такие вопросы, но я чувствую, что сила смычка и сила волоса, она достаточно близка, чтобы проникнуть именно в центр как раз кровавого сердца и чтобы взорвать его. И мне кажется, что есть сила и существует сила для того, чтобы познать и завоевать любовь любимого человека и... Извините.
0: Не скромничайте.
1: Ну, Семенов, я вас очень
0: этот
1: понимаю.
0: Этот мальчик способен взорвать сердца всего зала.
1: Безусловно. Но я помню, то есть действительно один из фильмов, к сожалению, он не был выпущен в широкий прокат. Это фильм «Современник», фильма «Чапаев» и же с ними. Он долгое время пылился на полках в Госфильмофонде и был показан впервые на закрытом показе для меня, в общем-то. Вот, там главный герой, в общем-то, действительно водил смычком по грудям своей индийской возлюбленной, тем самым приводя ее вот в какой-то такой экстаз. Кстати, видимо, авторы фильма немножко были не в курсе, и они... А это был как бы русский эмигрант, то есть он свалил со своим барином, барин-то потом его расстреляли. А он, типа, ну, от барина смычок остался, и вот он, типа, почему-то решил, что в Камасутре это все было, в чем ошибся. Но, тем не менее, очень правдоподобно.
0: Хорошо, что он не использовал нефритовый поршень, начитавшись. С ножки надо глядеть.
2: Очень сложная для меня тема разговора, я не могу понять.
1: А вот скажите, пожалуйста, вот Семен, существует такое понятие коллективное творчество, да? Если, например, вот взять другого такого же гения, как вы, ну, в своей области, да, тоже ведь вот кому из ваших коллег вот по инструменту именно вы отдаете предпочтение и с кем бы вы распили? Ну, извините, конечно, я...
2: Я так обрадовался, что вы задали вот такой уже вопрос, начали эту тему, но закрыли ее. Ничего страшного, как бы. Но здесь, конечно, сложно что-либо ответить, поскольку разделил бы я со всеми, но а распил бы я с немногими, как бы.
1: Ну вот, если вот один из немногих пришел бы к вам, вот как вы считаете, просто такой эксперимент, да? То есть вы, например, играете на скрипке вот левой рукой, а другой гений вот делает смычком эти движения. То есть как бы двойная энергия в одном инструменте. Ну как, знаете, объединяются в джазе музыканты разных направлений, чтобы создать общее единое какое-то произведение, неожиданное для публики. Так же и здесь. Ну, к примеру, представьте себе, да, вот вы, например, воете смычком, а Башмет вот пальцами бегает по грифу.
2: Это было бы фантастика, конечно, если бы такое случилось. Ну, как бы немногим из нас удается такое
0: проникнуть
2: придумать
0: на
2: и
0: дачу к Башмету.
2: Сфантастировать такое. Вот. А что касается совместного творчества, то здесь, вы знаете, все упирается как бы в некие встречи и в некие суммы денег, которые используются для покупки всяких товаров.
0: Ну, на самом деле, Саша,
1: да.
0: Вы, видимо, ловкий журналист. Потому что очень немногие люди знают об этом проекте.
1: Ну, да, дело в том, что я одно время подвязался на Ниве продажи подслушивающих устройств.
0: Он даже, наверное, будет называться Шванштет или Башмейн. Ну, это там решит уже, так сказать, продюсер.
1: Я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей, если вы не против.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Вы позвонили в частное бюро музыки Дмитрия Сергеевича Александрова.
1: Простите, это был ложный звонок. Дело в том, что я не ругался. Я просто хотел заказать такси и все время попадал к вам. Попросите прощения у вашего босса. Я вовсе не хотел его обидеть.
4: Вы можете спеть песню бесплатно.
1: Спасибо. Ну что, Альберт Борисович, придется вам отрабатывать мою ошибку.
2: Я даже готов помочь своему ученику.
0: А что, если нам спеть трио?
1: А что споем? А давайте вот поднимем трубочку, узнаем, что...
0: Да, да.
1: Трубочку, как я ласкательно. Вы помните, у меня была такая подружка из Эстонии, Марина Трубочка. И я вот... Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны. Не хочет, чтобы пели от меня.
0: Ля, ля, ля, ля.
1: Сейчас, Леша не играет.
0: Ля, ля,
1: это траурный марш.
0: Ля, ля. Почему? Это свадебный марш. Ля, ля.

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ломается голосок, что наступила мутация. Наш вам юноша взрослеет.
1: Монморанси. На волнах радиостанции Монморанси.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
3: Вот тут один скрипач спит, и хотите ли вы послушать, как он спит?
4: А? Мечтаем.
3: Вот, послушайте.
0: Изнервничался.
3: Ну, вкусно.
0: Парнишка изнервничался, да. Наверное, перезанимался.
2: А вы знаете, как вас зовут, извините?
3: Меня Александр.
2: Александр, спасибо вам. Я вас обворовал. Значит, в каком плане, я поясню. У меня сейчас мелькнула мощная идея. Ну, Александр мы уже забыли, естественно. То есть будем считать, что это идея моя. Мы вот где-то часов с 4, да, и до 5 утра устроим такую рубрику, как бы «Кто как спит». То есть вы можете позвонить и поднести трубку спящему вашему родственнику, соседу, там, ну, неважно, тому, кто рядом, и транслировать на всю Москву, а также окрестности, как-то Нью-Йорк и везде, где мы раскинули свои мощные сети, храп дорогих вам людей и СОП также дорогих вам людей. Как идея у меня.
0: А любой ли звук можно, может участвовать в прослушивании?
2: Нет, ну если человек спит и издает какие-то звуки. Понимаете, когда люди спят, они, в общем-то, не подконтрольны своему сознанию, поэтому...
0: Не стоит.
2: Что не стоит? Ну, может, и не стоит. Что вы про меня путаете? Может, еще телефон извините? Я не помню. У меня была такая девочка из Сталина. Маргарита Звоночек ее звали. Я просто вот так все ласкательно. Ага. Вот, очень Сергей сейчас прислал сообщение на такой пейджер для других. То есть у нас-то свой...
0: Это пейджер для единомышленников, я знаю.
2: Нет, у нас вот для единомышленников, а это для всех. Саша, прекрасно, что существует у молодых людей, дозвонившихся до вас, задорный юмор. Сергей, главное, что это люди, может, и не молодые физически, они молоды мозгом. Они, у них все впереди, можно сказать. Но они, так как организмы, достаточно зрелые, потому что совсем... Совсем молодые люди в столь, в общем-то, непонятный час, как правило, уже спят. И, ну, что твой барсук, короче, он раз и вырубился, и бесполезно с ним говорить. Это, кстати, признак слабости мозга, если человек вырубается на сон, ничто окружающего не интересует. Ну, правильный, да, Альберт Борисович? Я знаю, что вы можете не спать неделями, что твой верблюд.
0: Бессонница – это удел академика.
2: Совершенно верно, совершенно верно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Ну, говорите же уже, да?
0: Это спид-синтезатор.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте.
5: Это Харрис говорит.
2: Здравствуйте, уважаемый Харрис.
5: Вы знаете, я очень рад вас снова слышать.
2: Ну.
5: И благодарю вас за ваш замечательный эфир. И у меня есть много к вам вопросов очень.
2: Ну, рассказывайте.
5: Значит так, вот скажите, у вас много очень новых доставок появилось?
2: Ну, не очень много, но появились, да. Да.
5: Вот. А скажите, те вот старые остались любимые нами всеми?
2: Остались, но дело в том, что поскольку изменилось время выхода программы, то есть я считаю это к лучшему, любые перемены, они, так сказать, открывают новые вехи и поля для наших мощных бульдозеров искусства, сокращенно БИ, то и не хотелось бы перетягивать на новый бульдозер старый двигатель в плане
5: заставки. Но вообще будут звучать эти заставки еще, да?
2: Может быть, годика через 4, когда мы переедем с понедельника на вторник.
5: Ага, очень замечательно. Вот это вот мне как раз это и хотел от вас услышать. Ну вот еще у меня вопрос, можно?
2: Конечно.
5: Вот к гостю вашему, к Семену.
2: Угу.
5: Уважаемый Семен, вы знаете, я вот услышал, что вам 15 лет всего, и хотелось бы узнать, вот считают ли вас ваши вот соседи, друзья, может быть, не знаю, может, ваши сожители, вот ваш вундеркиндом, поскольку вы все-таки умеете много больше, чем ваши сверстники.
2: Ну, спасибо, Харрис. Это все вопросы?
5: Да. Угу. До свидания.
6: Великодушный спасибо, Харрис, за вопрос. Я отвечаю, безусловно, считают, поскольку я умею намного больше, нежели, скажем, великолепно передвигать пальцами по грифу скрипки и двигать правой рукой по смычком по струнам. Но я все-таки действительно, я зачастую живу один и действительно умею, вот скажем, очень важно кидать, значит, мусор в мусорный мешок и вытаскивать его на лестничную клетку, выбрасывать его. Действительно, вот, в принципе, это для меня было самое сложное, как бы, такое задание, которому меня научил отец. И при отъезде он говорил, вот, сынок, научись, пожалуйста, этому, и тогда у тебя все будет хорошо. Я научился выбрасывать мусор, и мне кажется, что я настоящий вундеркинд, потому что я не только умею играть на скрипке, но умею выбрасывать мусор на лестничную клетку. Вот.
2: А знаете, Семен, у меня была знакомая девушка из Карелии. Ее звали Катя Заводь. Она была левшой. Но она и сейчас есть. Правда, она усилием, диким усилием воли переучилась. И теперь, в общем-то, правша. Вот. Она, в общем-то, одинаково хорошо теперь может и левой, и правой рукой играть на скрипке. Вы когда-нибудь видели скрипача, вот, левшу?
6: Честно, нет, но это действительно какой-то феномен, потому так что вот, если взять гриф правую руку и играть левой, то, как бы, мне кажется, что, сложно сказать, интонация, очевидно, будет несколько другая, в общем. Но это только догадки, это нужно услышать и нужно
2: прочувствовать. Ну, я думаю, что мы уже не услышим, потому что Катя Заводь отправилась на байдарке по карельским ручьям и, в общем-то, исчезла бесследно. Ни байдарки, ни Катя Заводь мы так и не нашли. В общем-то, где-то она, видать, затерялась в бескрайних карельских просторах. Мне, конечно, очень жаль, но вот такая была она. Может, и ездит, плавает там сейчас на байдарке. Ну, я предлагаю опять же... Какой замечательный там звук. Я предлагаю опять обратиться к телефонным звонкам. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: Александр, рад вас услышать.
2: Спасибо.
7: Я вас не слышал.
2: Ну, видите...
7: А у меня телевизор сломал.
2: Ага, да.
7: Вот. Мне вот к вашей молодежи...
2: Извините, говорите, пожалуйста, немножко погромче. Вы пропадаете.
7: Погромче, хорошо.
2: Да.
7: Это не так получше?
2: Да.
7: О, а то. Вот. Семен, вот я смотрю на нашу молодежь, на наше юношество. А вы как-то вот не замечаете как бы вещей, которые великих, музыкальных вещей, которые происходят у нас. И обсуждаете их. Вот, например, я не знаю, вы почему-то, я сейчас думаю, когда же вы заговорите об этом музыкальном событии, которое грядет?
2: А какое событие вы имеете в виду?
6: Я даже близко не могу представить.
2: А, я понял, о чем речь. Грушинский фестиваль.
7: Нет, я сейчас буквально очень-очень быстро.
2: Ага, да, извините.
7: Вы знаете наших трех теноров? Ну, не наших, а вот...
6: имею слух об этом.
7: Концерт вот на Васильевском спуске, который грядется,
2: ага,
7: группой «На-на».
2: Угу,
7: это не обсуждается никак. Как будто этого нет вообще.
2: Понятно, спасибо. Спасибо.
7: Ну, то есть... Пару слов буквально.
2: Да, ага, спасибо.
6: То есть имеется в виду, что три тенора как бы Левкин, как там дальше?
2: Барбулюс.
6: И Повороти. Да?
2: Нет. Ну, третья фамилия мне не знакома.
8: А я знаю, это будет дочка Спивакова.
6: Если вопрос касается трех теноров, имеющих отношение к группе «На-на», то, так сказать, нет слов. Это не тероны, не теноры, они не умеют петь. А если, может быть, вопрос касался других великих музыкантов нашего времени,
8: то они не поют на васильевских
6: спусках. Доминго, согласен, и Карерасы, то как бы, чтобы петь на этой вершине, им надо еще много и долго учиться, и, ну, желательно, в общем, заплатить как бы немножечко денег.
2: И водки налить дорогой, безусловно.
6: И хорошего пива.
2: Да. Кстати,
8: а,
2: вот...
8: Извините, Александр, а у меня есть встречный вопрос. Почему же нам не звонят женщины?
2: Дело в том, что наша программа, она очень специфическое место женщины на кухне. Она должна готовить вкусный плов для умных, сильных мужчин. Воинов. Мы воины. Вот. Тут, кстати, вопрос к Семену только что. Нет, ну, женщины, как правило, звонят в какие программы? Опрос массового мнения, дескать, там, как мы назовем пуделя? Кто у нас человек месяца? Или там человек дня? Да? Или какого цвета горшок? То есть их завлекают такие яркие, блестящие вещи. Естественно, так и должно быть, поскольку наша программа сугубо научная, суперэлитная, то они чувствуют, большинство их чувствует, что, в общем-то, участвовать в таких... Ну, им просто нельзя.
8: Или
2: они... Мы сделаем специальную программу на РБЖ, на радио беременных женщин, упрощенный вариант Монморанси, то есть чтобы как-то устроим опрос, там, как назвать Чапу.
8: Феминизированная Монморанси.
2: Да, совершенно верно. Алер Борисович, вот живость мозга, да, для 74-летнего, да, просто... А Семен, тут вопрос такой был на вот пейджер для всех, чтобы вы рассказали о ваших родителях что-то, то есть откуда они, музыкальные у вас, или чем они занимаются?
6: Они были как бы всю жизнь ассистентами, как бы ассистентами по переворачиванию нот, как бы вот, в консерватории. И действительно, буквально я родился на сцене. Родился именно в тот момент, в момент концерта,
2: буквально?
6: Когда... Абсолютно. Когда переворачивали ноты. И первый мой взгляд как человека, гражданина, действительно пал на нотные знаки. Я их увидел, я понял, что я должен стать музыкантом. И главное, что я понял, что я должен стать гением. То есть это очень важно, потому что мне сказали, значит, вот... такой сложный момент. Прямо мама и папа мне сказали, что если ты не станешь гением, то, в общем, будут у тебя проблемы. Как бы. Я понял, что у меня нет выбора. И я как бы стал им, стал гением и стал, значит, музыкантом, подающим надежды. Как бы. Вот это как бы такая судьба. Ну, это был подарок судьбы. Конечно, не всем выдается такой подарок, но как бы я пожелал бы всем некой удачи такой же и все-таки желание вместе быть похожим вот на меня, да.
8: А у меня есть опасение, что после того, как наш, судя по звонкам, популярный Семен рассказал о случае своего рождения, многие захотят за деньги проделать тот же эксперимент. То есть сесть кому-нибудь на сцену, вертеть ноты в момент схваток. Но не думаю, что наше искусство от этого выиграет. Хотя деньги какие-то, может, и появятся.
2: А, ну, вообще, насколько я знаю, одно время у НРов и у НРЖенов было в моде, то есть вот рожать детей в том месте, в котором в дальнейшем детям планировалось блестящее будущее. И у нас, например, одна разродилась двойней прямо в банке при клиентах. То есть, вы знаете, оба сели.
8: Оба сидят. Представляете, где родился тогда Штирлиц?

0: И мы продолжаем нашу беседу с Альбертом Борисовичем Пагером, академиком и его учителем по теме скрипки, 15-летним, самым юным на сегодняшний день членом, Семеном Шванштейном, извините, членом коллегии педагогов, выпускником Гнесинского училища. И уже в столь такой ранний час... Вот, кстати, много вопросов приходит, связанных с такими с бытовыми делами. Так, к примеру, Лаврентий интересуется, используете ли вы смычок у себя дома в бытовых целях, как-то, к примеру, переворачивание пельменей?
1: Я использую смычок для убивания мух и комаров.
2: На лету.
0: Навык. То есть, что самурай твой?
3: На самом деле не использую цельных смычков. Но так как у меня рука нелегкая, они часто трескаются. И я ими подпираю, ну, уже треснутыми смычками, кактусы в цветочных горшках, коих у меня много.
0: А я своим смычком ковыряю в зубах и носу. Ну, то есть...
3: Ну, тоже, в принципе, ведь под ногтем много микробов.
0: Очень много и неприятно, да. А еще такой вопрос. Скажите, приглашают ли вас какие-нибудь модные группы играть у них на скрипке?
3: К кому обращен этот вопрос?
0: Ну, и неважно, там и не будем отвечать. И вот еще только что пришел вопрос от Андрея Пирогова. Он интересуется, играете ли вы на скрипке, сидя в туалете. Вот он может показаться кому-то срамным вопрос, но в нем заложена глубина философии, буддизм даже.
1: Если бы я не играл на скрипке, сидя в туалете, я бы не был скрипачом.
3: В этом, кстати, есть еще некий некая подоплека. Потому что, как известно, у большинства наших сограждан санузел совмещенный. А по акустическим свойствам заниматься целесообразнее всего в ванной, где звук распространяется с невиданной силой. А где можно удобно сидеть в ванной?
0: Но в раковине прям можно сесть.
3: Это у вас, Саша, у вас великолепные апартаменты.
0: Но я еще в джакузи люблю сидеть. То есть...
3: А вот у кого совмещенный?
0: В смысле совмещенный?
3: Санузел.
0: Значит, это как-то совмещенный, как-то так. Ну, что вы имеете в виду?
3: Будете у меня в гостях, я вам покажу.
0: Я с трудом просто представляю.
3: Ну ладно.
0: Вы имеете в виду, то есть совмещенный с баней?
1: Да.
3: Баня.
0: Ну, можно переходить из бани туда или...
3: Давайте перейдем лучше к живой музыке.
0: Да, кстати, вот насчет живой музыки. Только что пришло на общественный пейджер такое сообщение. Саша, если вы еще не ушли, возможно, вы найдете запись «Вальс цветов». Мы, конечно, еще здесь. Записи данной нету. Это кто у нас написал-то ее? Стравинский, вы сказали?
3: Ну, смотря какой вальс.
1: Какой, и какой Стравинский?
3: Каких цветов? Стравинский – это понятие растяжимое.
0: Понятно. Ой-ой-ой. Да. Но дело в том, что Семен и Альберт сейчас сыграют вам вот этот самый вальс цветов вживую, попросту говоря. Сейчас я прикрою дверь, чтобы не слышно было, как Алексей играет. Ну что, вальс цветов вы исполняете, да?
3: Начали.

0: А вы заметили, что в конце композитор изображает ритуал после фальшивого отвода дамы на место? Как бы кавалер ее?
1: Да, чтобы по пути она не зацепилась с кем-то еще.
0: За шпагу или шпору?
1: Или за саблю. Ну, вы знаете, Сергей просил поправить. Он просил вальс цветов Моцарта. А мы сыграли Стравинского. Может быть, мы сейчас исправимся быстренько и сыграем Моцарта.
2: Это очень просто.
1: Альберт Борисович, ноту вашу вот я...
0: Сейчас
1: я просто разглядывал. У Альберта Борисовича, что у Пушкина. У него все ноты исписаны его же зарисовками, пейзажей.

0: Замечательно. Ну, я здесь узнаю, то есть я, конечно, не профессионал вот, в плане классической музыки, но, Лёш, играй, пожалуйста. Но веяния, в общем-то, Моцарта, они налицо. И вы знаете, Альберт Борисович, я, опять же, позволю выразить свое восхищение, ну, конечно, вам, Семён. Ну, вот, Семён, вы заметили, да, как просто светлеют глаза Альберта Борисовича в момент, когда он играет. Это в лице этого старого, в общем-то, человека с прорезанной морщиной лицом, я вижу детскую радость.
1: Безусловно, мне безумно приятно, когда я готовлю всех своих учеников к игре между там залом, где сидят 50 человек, а здесь я вижу, как мой ученик играет перед секстильонной аудиторией, и я счастлив.
0: Да, да. Вот Сергей, кстати, он тоже прочувствовал это, прислал на пейджер для всех сообщение следующее. Альберт Борисович, ромашки очень грустные. Но действительно, ну, с другой стороны, вот я о чем еще хотел узнать. Альберт Борисович, поскольку вы в искусстве человек молодой, вы молодой исполнитель, несмотря на ваш преклонный возраст, морщину мощную, кстати, а вот будете ли вы участвовать вот в этом году в чемпионате по ловле мух морщинами? Я, например, собираюсь, я вроде так тренируюсь ежедневно.
2: Я, в принципе, переквалифицировался на имиджевый конкурс «Морщин на 99». Вот, поэтому, наверное, если мы с вами сойдемся на какой-нибудь коровник, половить мух, вы меня заткнете за пояс.
0: Ну, я думаю, что я и ловли мух тоже вас заловлю. Ну, я могу вас своей морщиной дергнуть за ухо.
2: О-о-о!
0: Я, кстати, заражаюсь от вас этим классическим темпераментом, вы знаете. Да, так вот, не приходило ли к вам в голову начать писать собственные классические произведения, как что арию, оперу или этот...
1: Балет.
0: Балет. Да, это совершенно верно.
2: Приходилось, но Сёма как раз обещал мне найти педагога.
0: То есть для композиторского искусства.
2: Да. Форма, полифония, инструментовка. Это неразрывные составляющие искусства композиции.
0: А вот скажите, сейчас же, опять же, хотя и Семён, и вы как-то не жалуете современные достижения, да, в области искусства. Например, можно взять, поставить компьютер, записать на нем любые вариации на скрипке, а затем он все это разложит вам на ноты. И вот чистые эмоции плюс, так сказать, зафиксированное на века исполнение оригинала.
1: Именно и в этом заключается вся бездарность всех людей, вот. Всех многих людей,
2: которые... Абсолютно всех, которые...
1: Сейчас имеют компьютеры, потому что вообще не обязательно знать вообще какую-либо ноту. Можно сесть за компьютер и написать произведение. Увы, это правда, увы, это, так сказать, абсолютная правда. И ничего не сделаешь, как бы, понимаете? То есть, действительно, можно думать, что... Лучше бы не было этих компьютеров, тогда, может быть, было бы меньше, скажем, меньше дилетантов и было бы больше профессионалов.
2: Вот сравните, например, что все купившие компьютеры взялись бы не писать опусы музыкальные, а, к примеру, конструировать реактивные двигатели. Какой бы двигатель полетел бы из них? Да никакой. Только двигатель профессионала.
0: Остальные полетели в буквальном смысле.
2: Да. А профессионалы, как известно, настоящие, работают с ватманом.
0: Вы знаете, но конструкторское бюро Ватмана – это известный очень альтернативный ученый в области аэродинамики. А, к сожалению, сейчас его конструкторское бюро целиком разрушено уже. И, насколько я знаю, все исследования не финансируются, потому что все эти гранжи, дранжи и прочие трильяжи. Да, ну вот я о чем хотел еще, вернее, не я, вот Сергей спрашивал, Семён, была ли у вас когда-нибудь мысль уехать из России? Вот. Я знаю, что все великие скрипачи рано или поздно приходят к этой мысли, а потом ностальгируют и возвращаются. Например, Ростопович.
1: Я уезжал из России и не раз. Я работал за рубежом, за, так сказать, за дальним рубежом. Я работал в Германии, в Мексике, в Японии. И я понял, что сколько угодно можно работать за рубежом, но нужно все-таки работать там, где ты родился, и приносить счастье своей исторической родине.
2: Семен хочет сказать, что он собирается работать в консерватории. Там, где он родился.
1: Альберт Альбертович, конечно, в чем-то прав, но он в немногом опередил мои мысли. Но просто могу сказать одним словом, что работать можно где угодно, но жить нужно на родине.
0: Безусловно, особенно в трудные моменты, когда для Родины настают трудные моменты, мы должны быть здесь, потому что это весьма дурной пример. Приезжать сюда, когда тут хорошо, и начинать ее разваливать спекулятивными политическими и музыкальными действиями. Дескать, барин приехал. Вот, кстати, подтверждение, Семен, вы правы. Ежу, понятно, я же разве буду звать в программу тех, кто не прав? Логично? Я же умный взрослый парень. Вот еще сообщение. Семен, вы не волнуйтесь и не расстраивайтесь. Не все люди, имеющие компьютер, пытаются делать на нем музыку. Действительно, многие делают на нем деньги, а некоторые держат, кстати, просто ради престижа, как дорогую собаку. Потому что не иметь дома компьютера у НР считается, ну, как-то некрасиво даже, понимаете.
1: Просто я призвал бы всех людей, которые имеют компьютер, пытаться выжать максимум из него, поскольку, так сказать, образованные музыканты, как бы, не имея компьютера, пишут шедевры, а люди, имеющие компьютер, не пишут ничего. Поэтому, пожалуйста, старайтесь и пишите максимально, старайтесь. И, так сказать, дай вам Бог...
0: Денег.
1: Нет, не денег, а как бы... Как это называется у нас?
0: Золото.
1: Нет. Вдохновение, во.
0: Альберт Борисович, большое спасибо вам за виртуально... Ой, за... виртуозный исполнение вальса «Цветов Моцарта». Сергей благодарит. И сразу же еще просьба от Иннокентия Павловича. Он просит исполнить лунную сонату Бетховена. Говорит, что будет крайне признателен. Как вы, готовы ли к данному?
2: Не хотелось бы. Дело в том, что международные западные круги академических исполнителей договорились, ну, конечно, на факультативных началах, 49 лет не исполнять в концертах и не записывать лунную сонату.
0: Так же, как запрещено во многих музыкальных магазинах играть «Smoke on the Water».
2: Да. Кстати, эту как раз инициативу подхватили у нас и эти вот подтянутые волосатики.
0: Да, вот, уважаемый Федор, называют ли вас в вашей школе ваши сверстники смычком или еще каким-нибудь обидным для вас прозвищем, интересуется Герасим?
1: Называют смычок, смычковский.
0: Смычуган еще.
1: Смычком.
2: Смычкштейн.
1: Смычченидзе. Смыччиковский.
0: Смычарой.
1: Смычмовс.
0: Да, ну, в принципе...
1: И Смычков, конечно, самое главное. Смычков, да.
0: Ну, это, кстати, ласкательно почти. Что ж тут?
2: На них, кстати, сочиняют смешные стишки. Вот пришел к нам друг Смычков... Получи ты крентельков.
1: Как вам не стыдно?
2: Ну ж ладно, не обижайся, но все-таки народное слово, фольклор.
0: Ну что, послушаем телефонные звонки, если вы не против.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемые. Огромное спасибо Альберту Борисовичу Пайгеру за его музыку.
0: Да забудьте.
4: Ну, я как старый человек, особо тронут. Бальзам на душу, особенно и мальчики кровавые в глазах. Альберт Борисович, уважаемый, Вот ответьте мне на вопрос. Мешает ли пожилому музыканту борода при игре на скрипке? И какую лучше носить? Окладистую, клинообразную и прочее? Благодарю вас.
0: Действительно интересно.
2: Не вешайте трубку.
0: Алло.
2: Могу я задать вам встречный вопрос?
4: Да.
2: Что имел в виду персонаж оперы, да? Когда пел про кровавых мальчиков?
4: Альберт Борисович,
2: Что, это искусство. Он, этот персонаж выходит на сцену и поет. Вы же зрители должны понимать его о чем. Почему он поет про мальчиков кровавых?
4: Очевидно, Альберт Борисович.
0: Вы говорите, как думаете, а что в самом деле, да? Как думаете, так говорите. Это же интересно ваше.
4: Вон, знаете ли, мальчики кровавые глаза.
2: Застеснялся наш слушатель.
0: Ну, понятно. Ну, сейчас Альберт Борисович скажет истину. Мы тут действительно думали, почему не женщины кровавые, или, например, не пожилые мужчины кровавые. Ну, вот, или там, старушки кровавые.
2: А в самом деле, почему?
0: Если кто знает ответ на этот вопрос, мы с радостью услышим его от вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло, это что? Милиция? Да, вот тут очень много приходит. Какое счастье, что вы с нами. Большое спасибо за исполнение классики. Большое человеческое спасибо за ваше внимание к нашим просьбам. Гурген Зурабович пишет. Гурген Зурабович, да забудьте, что вы в самом деле. Не нужно все принимать. Так мы всегда рады делать так, чтобы вам было приятно и весело, и грустно. Что скажете, то и будет. Может быть, мы еще послушаем какую-то пьесу в вашем исполнении. Не хотите? А можно я попрошу что-нибудь?
2: Хорошо, Саша. А не хотите ли вы рискнуть?
0: Нет.
2: Мы же обещали нашим слушателям мастер-класс. И вы будете нашим сегодняшним экспериментом.
0: Ну, давайте, что я должен делать?
2: Значит, возьмите инструмент. Вот этот, мой.
0: Давайте, взял.
2: Ручку поставьте сюда. Пальчики. Семен, поправьте его.
1: Так. Я сейчас играю вам такт.
2: А вы повторите сильнее, только жмите гриф сильнее. Запомнили?
0: То есть я должен повторить?
2: Конечно.
0: Я сейчас попробую. Так, как вы играете?
1: Сейчас, я могу.
2: Я могу вам...
0: Нет, сейчас уже я попробую. Семен,
2: начинайте, Саша.
0: Ой, сейчас, да. Я последнюю часть забыл.
2: Еще разик
1: ничего,
2: можно.
1: Еще раз я могу показать.
0: Попробуйте вы, да, я потом... Но я так быстро вряд ли сумею. Сейчас, у меня, по-моему, она вообще не строит немножко. Не, нормально. Попробую сейчас еще. У меня пальцы, видите, сейчас заплетаются. А давайте что-нибудь попроще.
2: А вот эту тему из Малера можно? Мою любимую. Которая... вы знаете про антришоки.
0: Ну-ка, сейчас.
1: Вот.
0: Браво, видите, браво. Я талантливый ученик. Что, Павел, что-нибудь сыграете? Про бороду. Был же вопрос про бороду. Действительно, ведь скрипачу с бородой неудобно очень, мне кажется.
2: Дело в том, что тут был вопрос не в том, что носить ли бороду или не носить скрипачу, а какую. Вот. Абонент предлагал укладистую клинышком. Вот. Я бы предложил, смещенным клинышком. Так как скрипку вы держите слева, то клинышек должен быть справа. Понимаете?
0: Да.
2: Вот. Тогда она будет удобно укладываться на деку и не мешать.
0: А женщина как?
2: Как?
0: Ну, у женщины в какую сторону клинышек должен быть?
2: Я думаю, что левую можно чуть-чуть примять.
0: Я тоже почему-то так подумал. Ну что, может быть, послушаем все-таки какое-то произведение. А что вы будете исполнять? А вы будете петь еще сегодня, Альберт Борисович?
2: Немножко я должен сосредоточиться, а сейчас я хочу сыграть утреннюю элегию.
0: Утренняя элегия?
2: Элегия.
0: Элегия утренняя.
2: Автор тот же.

0: Замечательно. Вообще, хочу вам вот что сказать, уважаемые радиослушатели, а также гости столицы, что вот прослушивание вживую таких волшебных инструментов в руках таких волшебных исполнителей — это ничто в сравнении с тем, что вот слушаете вы через ваши приемники, учитывая то, что большинство стереомагнитофонов у вас, в общем-то, китайские, плохо работают. Я говорю это не чтобы обидеть, я просто говорю истину, да, плюс стоит на передатчике специальное устройство, которое компрессирует звук, то вы слышите, может быть, 1/5 часть того волшебства и дивной волны теплой неги и нежности, которую сейчас вот воочию тут увидел я. Браво, кстати, вот Альберт Борисович Бис, приходит сообщение. Ну, сейчас, я думаю, мы чуть-чуть прервемся и послушаем
1: 16-ю песню.
0: А что это?
1: Это один из моих ранних опусов, и я его писал способом, как говорится, на ребрах. Вы помните такой способ звукозаписи, когда на рентгеновских снимках тогда еще не продавали магнитофоны жителям города. Магнитофоны были только в КГБ и фирме «Мелодия». А граждане записывали свои альбомы на ребрах, на рентгеновских фотографиях. То есть, сказать, рентгеноальбомы. И вот одна моя такая, так сказать, минусовка.
0: А кости чьи здесь?
1: Кости мои. Так как я уже тогда работал в профессуре, меня часто, ну, так сказать, обследовали. Потому что любой профессор должен был иметь медицинскую книжку, прежде чем приходить на симпозиум. Поэтому я обильно был снабжен, так сказать, звуконосителями в виде собственных снимков рентгеновских. И вот одна моя песня сейчас прозвучит.
0: А вы же можете потом эти снимки продавать с аукциона, как кости известного человека.
1: Правильно вы сказали, потом.
0: Извините, когда я как-то опережаю события.
1: Возрастут в цене.

0: пропоет.
1: Мамаранси, бля! Мамаранси! Мамаранси! Мамаранси!
2: Отлезь, гнида!

0: И я представляю в нашей студии гостей, о которых я говорил в самом начале нашей программы, то есть в ее анонсе. У нас в гостях старший консультант отдела сертификации Московской государственной академии пищевых производств, кандидат химико-технологических наук Алла Михайловна Дружинина.
1: Добрый день.
0: И председатель общества по примирению общества и среды профессор Юрий Романович Филин.
2: По примирению человека и среды. Добрый вечер, Александр.
0: Ну, поскольку общество состоит из отдельных половозрелых особей, можно считать, что общество и среды.
2: К сожалению, и неполовозрелые особи составляют то же самое общество, но не будем о печальном. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Да, ну и, как вы уже догадались, уважаемые, речь у нас сегодня пойдет о продуктах питания, и не только о продуктах питания, о

0: их качестве и о динамике, не побоюсь этого слова, изменения качества продуктов питания. Я знаю, что Алла Михайловна и руководимый ею отдел вплотную занимается исследованием вот этой самой динамики изменения качества потребляемых нами продуктов.
1: Дело в том, я хочу заметить, почему мы вдруг подняли эту тему, что выяснилось, что питание, в общем-то, занятие, которым человек занимается уже неисчислимое количество лет, люди воевали, работали, собирали сельскохозяйственные продукты, охотились, и все равно, чем бы они ни занимались, какую бы религию они ни исповедовали, все равно они всегда питались, питаются и, похоже, будут питаться. Но только недавно совсем выяснилось, что питание имеет чрезвычайную важность в жизни человека. Это не только поддержание его жизнедеятельности, не только снабжение организма необходимыми микроэлементами, витаминами, клетчаткой для выведения шлаков, но еще оказалось, что питание влияет непосредственно на высшую нервную деятельность, на сознание человека, на его альтер-эго, на его «я». Многие, терпя какие-то провалы в бизнесе, какие-то кризисы в личной жизни, впадая в депрессию, и не догадываются, что причиной тому не какие-то космические возмущения, не судьба злодейка, а просто неправильное питание. И то, что мы есть, то, что мы едим, по-моему, было сказано. Выяснилось, что эта фраза предвосхитила свое значение, и только сейчас мы начинаем, как и многое в жизни, понимать ее во всей полноте. Хотя, может быть, через несколько лет выяснится, что и политические катаклизмы причиной тому были какие-то абсолютно просто неверно подобранные рационы граждан. Недавно, например, Алла осознала, что рассказала мне, что вот даже среди ее знакомых недавно произошел удивительный случай, когда один человек очень высокой душевной и профессиональной организации, гуманитарий, который обладал мощнейшим сознанием, ярким подсознанием, познакомился с молодой девушкой, студенткой. И неожиданно у нее был, ну, была такая невинная у нее привязанность к закусочным типа «Макдональдс». Он стал их посещать вместе с ней, потому что, ну, конечно же, потакать таким милым слабостям женщин, в этом нет ничего плохого. Но ужас-то заключается в том, что вдруг этот человек очень сильно изменился, у него стали какие-то вот психомоторные реакции, поведенческие, абсолютно другими. Он очень к ней эмоционально привязался, и все кончилось тем, что он не может, во-первых, с ней расстаться, он вынужден преследовать ее постоянно, он даже на время сессии не может ее отпустить, вынужден находиться постоянно рядом. И то есть человек, который, казалось бы, гранит, глыба, понимаете, казалось, на таких людях держится вся жизнь. Человек превратился в студента, да, вот такого,
0: Юрий Романович,
1: залысинами,
0: после
1: сединой.
0: Не проводили ли вы эксперимент или какую-то статистику, после какого количества раз посещения вот этих америкаловых забегаловок, в общем-то, это с ним случилось?
1: Вы знаете, вот отец нашего города, Юрий Михайлович Лужков, какую проводит сейчас политику, что сейчас русское бистро повсеместно, где только можно, заменяет эти рассадники американизации нашего образа жизни. И похоже, что именно вот этот цикл, через который спохватился наш мэр, где-то 3-4 года существования вот этих «Макдональдсов», как раз это и есть тот самый критический срок, когда люди начинают уже потихонечку плыть, люди меняются, и выясняется, что эти изменения необратимые. Вот Богдан Титомир, он же постоянно посещал «Макдональдс» на Пушкинской площади.
0: Вы имеете певца в виду?
1: Певца, да.
0: Просто
1: Богдан
0: для пояснения,
1: Титомир,
0: потому что не все знают имена,
1: все
0: фамилии.
1: Все видели потом, к каким песням он пришел, в каком виде он появлялся на сцене, и чем все это закончилось, понимаете?
0: Конечно.
1: И вот мне хотел... Извините, Александр.
0: Да, ну,
1: меня эта тема очень волнует. Я хотел бы спросить у Аллы, вот глазами профессионала, технолога, пищевика, вот какую наибольшую, не то что даже несуразность, какое вопиющее...
0: безобразие.
1: Можно и так сказать. Да. Происходит сейчас в том, что, чем люди питаются, что они себе суют в рот. Что вас больше всего поражает как специалиста?
2: Дело в том, что сейчас российский рынок открыт для очень большого количества импортных товаров. И это, с одной стороны, радует, потому что мы наконец узнали, что такое пудинги, йогурты, там всевозможные шоколадки. Вот. Наши прилавки заполнились, но, к сожалению, товар, в общем-то, поступает к нам очень некачественный, я бы сказала, третьесортный. Это то, что там не едят. И это очень печально, потому что ведь пища, она действительно влияет на человека так сильно, что она действительно может его изменять его мировоззрение. Но страшно и то, что очень низкое качество пищи, оно способствует упадку нашего жизненного уровня, потому что люди, употребляя некачественную пищу, они становятся менее работоспособными, у них понижается иммунитет, они становятся подвержены большому количеству различных заболеваний. И наша задача сейчас как бы не допустить на рынок товары токсичные, товары вредные. К сожалению, такой огромный наплыв импортной продукции, что мы не в силах с ним справиться. Пока не хватает средств, не хватает денег на то, чтобы все товары подвергнуть соответствующей
1: утилизации, да?
2: Ну, хотя бы проверке для начала, потому что ну, подчас это страшно.
0: Алла Михайловна, я хотел бы немножечко затронуть тему даже не импортных продуктов. Это все понятно, что, естественно, никто качественные предметы сюда поставлять не будет. Это касается, кстати, и автомобильной промышленности, и музыкальной техники, в том числе, поскольку имеется у них очень хороший учет особенностей рынка нашего. И понятно, что человеку, которому всю жизнь транслировали через кухонный брехунец Баха или там Алену Апину, ему совершенно не нужно слушать какую-то хорошую качественную систему. Главное, чтобы это было красиво. Тоже и с продуктами. Но я бы хотел затронуть...
2: С продуктами несколько страшнее, извините меня, пожалуйста, потому что от некачественного звука, может быть, еще никто не умирал, а вот некачественные продукты, они могут повлиять очень серьезно.
0: Ну а что касается вообще изменения, вот если мы не будем сейчас делать национальное ударение на продуктах, а вообще даже наши отечественные продукты, ведь в течение времени долгого происходят какие-то изменения. Вот нам всем знакомы чувства. Это бывает, в общем-то, может быть, у любого человека один раз в 5 лет, как минимум, микроотравление. Это даже нельзя назвать отравлением. Это как, например, в столичном салате попадается что-то, что организм не принимает. От этого пучит, и всякие неприятные происходят вещи с тушкой. То есть тушка, она чувствует, что в нее попало что-то чужеродное. Это, говорит, тяжесть, да, во всем организме и так далее. Мне кажется, что если бы человек, который вот лет 20 назад остановился бы на поедании продуктов, или его кормили только теми продуктами, которые выпускались до этих 20 лет, да, то он бы, поев сейчас вот эти наши продукты, испытал это чувство микроотравления в 10 раз больше. Независимо от того, импортный продукт или нет. То есть вот как, на ваш взгляд, динамика изменения вообще качества продуктов? Давайте, ну, на каком-то примере, к примеру, я не знаю, ну, самое что-то банальное. Ну, мясное какое-то, мясная промышленность. Нет, не пойдет. Хорошо. Фрукты.
2: Дело в том, что вы сейчас говорите о том, что давайте не будем национализировать этот вопрос, но, может быть, я покажусь несколько немодной, и сегодняшний день как бы патриотом быть, это не совсем так актуально. Но, тем не менее, я должна сказать сразу, что наша пищевая промышленность российская, а как бы даже больше советская, она отвечала очень серьезным гигиеническим требованиям, технологическим. У нас, как всегда, не хватало денег на установку дорогих линий, мы отставали в техническом плане, но у нас был очень серьезный контроль за качеством пищевых продуктов. Ну, хотя бы такой пример, что из тысячи известных пищевых добавок, которые употребляются при производстве пищевых продуктов, В России были разрешены только 200, и все остальные пищевые добавки проходили очень серьезный контроль, и многие из них были просто запрещены в силу того, что они опасны для человека.
0: Это вы имеете в виду вот эти штучки с надписями Е100
2: Да. Эти штучки были на международном уровне классифицированы, им присвоены коды Е и какой-то номер определенный. И вот сейчас тема пищевых добавок, она очень серьезно изучается, потому что на наш рынок хлынул поток товаров импортных, в которых разрешено ряд пищевых добавок, запрещенных на территории бывшего Советского Союза или неразрешенных. Вот. Но поэтому я не знаю, как следить за динамикой развития пищевых продуктов в целом. Мы так мало знали о том, что производится на Западе, поэтому для меня все продукты делятся на наши и не наши. Вот за нашими следить можно. Радует то, что сегодня появляются новые технологии. То, что сегодня, если вы заметили, то появился ряд очень хороших, качественных молочных продуктов российских.
0: А вот, простите, извините, что я хотела свернуться к Е. Вот, ведь еще лет 20 назад мало кто вообще знал о существовании Е. Вот, то есть, вот введение этой Е, оно чем было обусловлено, собственно? То есть, сразу же у людей возникло, у широких масс людей возникло ощущение некоторой абсинтетичности пищи, то есть, что пища вся стала синтетической. Может быть, это делается масонами вообще?
2: Нет. Это классификация международная введена была, если я не ошибаюсь, где-то, по-моему, в 70-м году. И ее ввели специально, чтобы специалисты могли ориентироваться, из чего и что сделано. Сейчас вышли в России несколько очень интересных справочников по пищевым добавкам, в которых любой обыватель может купить его и посмотреть, что значит тот или иной код, и посмотреть, что же он, так скажем, ест. Вот. Но единственное, что для самых интересующихся слушателей, я могу сказать, что если вы увидите на стаканчике, там, баночке или пачечке буковку Е и циферки 121 и 123, это коды красителей, амаранта и цитрусового красного, которые чрезвычайно опасны для здоровья. На территории России они запрещены категорически, их употребление. В Европе они не запрещены, но и не разрешены, поэтому не могут использоваться. А в Америке они просто разрешены, поэтому смотрите внимательно, если вы хотите.
0: А вот вы знаете, Алла Михайловна, я хотел еще немножечко вернуться к таким прикладным, да, что ли, средствам. Вот в частности, к теме убоя скота. Вот поскольку мы затронули такую страну, как Америка, то наверняка вам известна ферма нашего замечательного выходца, иммигранта отсюда, Гаврилия Челушкина, который организовал ферму в Техасе. Ферма называется «Улыбчивая свинка», значит, по теории господина Челушкина, ну и по общепринятой, даже, скажем так, теории, это уже известно, что прежде чем животное забить, его нужно как-то развеселить и порадовать, дабы оно не испытывало чувства страха. И вот в «Улыбчивой свинке» затариваются все и президенты там для Белого дома у них. Вот. И Челухин поднялся уже, уже ездит на почтенном автомобиле. Вот. Насколько у нас следят за тем, чтобы забивать скотину вот в каких-то более человеческих условиях?
2: Понимаете, когда мы говорим о содержании животных на фермах, здесь вообще сложно говорить о гуманности какой-то, потому что животное, живущее на ферме, какая бы она комфортабельной ни была, это все равно животное невольное, оно все равно чувствует на каком-то генетическом уровне, оно чувствует свой конец, и следить за тем, чтобы убить его гуманно, и чтобы оно не пострадало именно в этот момент. Я не знаю, насколько это мудро, но мне кажется, это, в общем, элемент какого-то пафоса. На самом же деле убийство, оно даже самое гуманное, оно, в общем-то, по своей сути страшно, поэтому все равно животное все это чувствует. Я думаю, что у нас, конечно, за этим вообще не следят. И на наших скотобойнях страшно бывает, потому что зрелище это не для слабонервных.
0: Даже говорят, что вот. Порой, вот, чтобы просто каким-то образом повысить коэффициент добычи куриного мяса, мясо запускают людей в сапогах, вот в курятник, которые просто курей топчут. Поскольку некогда заниматься индивидуальным убоем, происходит затоп курей. Но дело в том, что я слышал, не знаю, насколько эта информация правильна или нет, что Государственный департамент США по их пищевой промышленности как раз занимался разработкой нового Е, который будет вот обозначать настроение животного перед его забоем.
1: Во-первых, это далеко не, не какая-то не новость. Все, кто читал «Дети капитана Гранта», знают, что многие всякие там газели антилопы из-за повышенного содержания адреналина во время сильного испуга становятся несъедобными.
0: Да.
1: И поэтому нужно забивать многих животных в состоянии покоя и умиротворения. Это раз. Но и как у любой медали есть обратная сторона, как у любой палки есть два конца, то и здесь тщательно скрывается, что улыбчивые свинки взамен адреналина у них большой выброс в кровь тестостерона, и поэтому вот сенаторы и прочие допущенные к этой кормушке люди обладают повышенной похотливостью. Свидетельством того большое количество лавстори у Билла Клинтона, который ел это мясо, безусловно. И имел очень большое количество связей на стороне, хотя объективно ему это было противопоказано, и сейчас это вредит его карьере. Но человек, который объелся такого мяса, он просто, в общем-то, как весенняя щепка в половодье ведет себя.
0: При этом вот нельзя забывать о том, что как только он перестает потреблять это мясо, у него резко наступает в общем, то, что называется мужским климаксом. То есть пока он снова не начнет набирать эти гормоны. То есть практически это же гормональное насыщение тушки. Но президенту Клинтону, кстати, подбирали свинок, вот улыбающихся, которые более-менее совпадали по генетике, воспринимались тушкой президента. Да? Тогда как если, например, вот мы здесь у нас в России
1: это
0: покупаем...
1: Это популизм республиканцев, Александр. Что вы принимаете за... Звонкое слово плаката.
0: Юрий Романович, подождите. Вот когда мы здесь покупаем кусок мяса, да, например, сырого, вот вы сейчас с собой, я вижу, принесли здоровый кусок, да? Видимо, с утра будете кушать.
1: Это мороженое растает, Александр, это не мясо, что...
0: Ну, понятно. За окно его можно положить, да, вот туда. Вот. Так вот, в этом куске мяса так или иначе содержится определенный генетический набор, да, который, в общем-то, соответствует данному животному, и который в вашем организме является чужим. То есть организм, переваривая этот кусок мяса, вынужден мобилизовать какие-то внутренние силы на борьбу с чуждой генетикой. Логично? Вот Билл Клинтон долгое время был от этой борьбы освобожден посредством анализа, который Чулухин делал свиньям улыбающимся, и выдачи президенту готового продукта.
2: Очень трогательная история.
0: Ну,
2: вообще, проблема, есть мясо или не есть, это... проблема нравственная, которую решает каждый человек сам для себя. Это проблема и медицинская в том числе, потому что кому-то может быть противопоказан поедание того или другого вида мяса. Вот. Но вообще с белковой пищей грядет мировой какой-то крупный катаклизм, потому что по статистическим данным видно, что не хватает белковой пищи на Земле. И все время пищевики говорят между собой о том, что на Земле будет голод. К сожалению, за счет мясной пищи этот голод подавить на Земле будет невозможно. И есть такая легенда иносказательная о том, что все человечество можно представить с его питанием в такой картинкой, что в одной комнате сидит человек, на тарелке которой лежит большой бифштекс. Вот, он с удовольствием его уплетает, а вокруг него сидят 50 человек голодных и совершенно пустыми тарелками. И говорят о том, что вот того зерна, которое ушло на корм тому скоту, из которого получился потом этот шикарный бифштекс, хватило бы, чтобы накормить всех этих 50 человек голодных кашей. И очень многие говорят о том, что не пора ли переходить с поедание мяса на поедание больше растительной пищи, территории мировые использовать под пастбище, используемые под пастбище использовать для посева зерновых, и нам будет как бы от этого сытнее.
0: Бобовые тоже должны
2: заниматься. Бобовые обязательно, бобовые, но они, да, бобовые, зерновые, то есть у них достаточно хорошие, полноценные белки, которые...
0: Кстати, китайцы вот еще отдают большое, извините, что я вас перебил, соевым тоже. То есть соевые и бобовые, они в китайской культуре занимают отдельное место. Ну, вот китайцы же мудрый народ.
2: Ну, естественно, мудрый. Естественно.
0: А вот скажите, вот наша постоянная радиослушательница Маргарита Тихоновна Лютая прислала письмо, в котором она интересуется. А, просто мы анонсировали вчера ваш приход вот к нам сюда в студию. И Лютая спрашивает, насколько вообще может заменить мясную пищу поедание грибов? Ведь до сих пор ученые спорят, что есть гриб. Одни считают, что гриб – это животное, другие считают, что гриб – это растение. Единственное, доказано, мы тут в нашей лаборатории при программе делали срез, смотрели все, в общем, выжимку, опять же, анализировали. Вот на испытуемых добровольцах все это сыворотку испробовали. Доказано, что в них действительно много белка содержится в грибах. Вот. Но непонятно, живой он или нет, есть ли у него нервная система или нет. Если это не секрет, я знаю, что ваш отдел проводил какие-то эксперименты, связанные с этими, скажем так, прыщами земли. Это их так любовно называют ученые, грибы, прыщи земли, дескать.
2: Ну, сами грибы, которые мы привыкли собирать в лесу, они представляют из себя не что иное, как просто плодовое тело. Это... часть микроорганизма. Вот, достаточно сложно уже по своей организации, но, конечно, сравнимо с живым, с животным, это, конечно, совсем простое. Вот, ну, если отвечать на вопрос вашей постоянной радиослушательницы, то, конечно, грибами заменить мясо невозможно. Это совершенно пустое занятие.
1: Дело в том, что грибы же нельзя с косточки обладывать, с ребрышка. Вот это процесс отрывания мяса, он же, его невозможно ничем заменить.
2: Однозначно, совершенно.
0: А вы знаете, какой был аргумент вот у противников теории, что гриб – это животное? Дескать, говорят, у гриба отсутствует волосяной покров, а у любого животного, даже комар или там, к примеру, креветка, все равно есть, даже у таракана есть какой-то волосяной покров, который просто называется там эхтином, да, или...
2: Хитином.
0: Да, ну вот что-то одно из двух. Вот у гриба же при рассмотрении лысый он просто, гриб-то.
2: Вы знаете, мы, по-моему, с вами уже достаточно далеко ушли от проблем питания. Мы уже перешли к проблемам микробиологии. Я думаю, это целая огромная отдельная тема, очень интересная.
0: Да, но если вернуться...
2: Вот, но если вернуться к вопросу о белковой пище, чем ее можно заменить, то существует такая теория о том, что да, человек, он не может синтезировать там в себе все незаменимые 8 аминокислот, которые мы получаем с пищи, мы получаем из мясной пищи, из белковой. Вот. Но ведь и животные получают все эти аминокислоты из растений. То есть они-то питаются растительной пищей, те же самые коровы, овцы.
1: Так у них 3 желудка, вот. Рубец там. И...
2: Вот. И поэтому...
1: Серьезно, абсолютно.
0: Я ни в коем случае не сомневаюсь у ваших. Это не глаза, это я примерил свои новогодние очки, в которых я буду на карнавале на Новом Арбате выступать.
1: А, вот Михаил, поэтому... ведь уже у коров абсолютно другой цикл пищеварения.
2: Да, но если посмотреть на организм человека и сравнить его с плотоядным или с травоядным животным,
1: ну,
2: то мы гораздо...
1: Обрадует сравнение с коровой.
2: Да, ну, наш организм, он больше напоминает организм травоядного животного на самом-то деле, потому что у плотоядных животных кишечник гораздо короче, чем у травоядных, и у людей он... больше он такой же длинный, как у плотоядных, как у травоядных животных. Вот. Это обуславливается способностью переваривать растительную пищу, которая проходит достаточно долго, процесс обработки внутри организма. Вот. А мясо, оно плохо, вот проходя через такой длинный кишечник, оно как бы начинает уже разлагаться, его нужно быстрее выводить.
0: Токсикоз начинается вот, все-таки.
2: Да, и начинается внутренняя интоксикация, развиваются гнилостные процессы. Поэтому...
0: Вот, кстати, у птиц в связи с этим, вот, у них же вообще прямой кишечник, вот прямо от клюва, вот, минуя желудок, к попе.
1: Чувствуете, Алла Михайловна проговорилась, лукавые технологии, лукавый русский язык. Она назвала это процессом переработки пищи. А если мы вспомним, что является продуктом переработки, то нужна ли нам такая переработка-то?
2: Ну, продуктом переработки является не только то, что, о чем вы сейчас подумали, но и в то же время это энергия, это и...
0: Да, целиком. Кстати,
2: это
0: вы знаете...
2: Это которые пошли на построение ваших клеток.
0: Юрий Романович, в свое время я хочу вам открыть, может быть, маленький секрет. Вот здесь, на Красной площади, туалет, как если идти к мавзолею Ильича, справа на горку, да, там, благодаря вот той самой энергии выделений, горели все фонари внутри Кремля. То есть стояла специальная машинка, и когда люди заходили, они не подозревали, что выделяемая им энергия шла на пользу правительству тогдашнего еще Советского
1: Света
0: Союза.
1: Свет патриотизма в ваших глазах, он просто греет мне душу.
0: Да это очки, Александр. Сейчас я сниму очки эти все.
1: А
0: вот, видите, мои обычные.
1: У Эдисона методы. Калитка, каждый открывающий калитку, накачивал 20 литров воды ему в бочку.
0: Вот видите.
1: Садовую, поэтому я думаю, все это одного поля ягоды.
0: А вот я почему-то сейчас задал себе такой вопрос, может быть, кто-нибудь из наших уважаемых гостей или вы ради слушатели ответят нам. Вот все мы знаем сувенирные рога от коровы, которые внутри полые обычно, да? А вот у живой коровы рога чем-нибудь заполнены или нет?
2: Я думаю, что у вас такая страсть к биологии, которую просто должен удовлетворить какой-нибудь специалист серьезный, поэтому...
0: Нет, а вы не уходите от ответа, вы скажите ваше мнение. Вот как вы думаете, вот корове рога зачем? Чтобы бодаться. Ну, по логике. Что у нее внутри рогов у живой коровы? Вот что, на ваш взгляд?
2: Ну, я думаю, что мы в следующий раз проведем с вами эксперимент, приведем корову, просверлим дырочку, там, я не знаю.
0: Ну, а что скажете вы, Юрий Романович?
1: Нет, дело в том, что известно, что, в общем-то, вот последние там десятки и сотни тысяч лет рога используются не при территориальном дележе, а только при борьбе за самку. И поэтому, в общем-то, в полых рогах находятся половые гормоны. И каждый раз, сталкиваясь с рогами, вот когда два самца, происходит быстрый впрыск в кровь именно близко к медиаторам головного мозга этих гормонов,
0: которые рода боеголовки
1: не позволяет покинуть поле боя, потому что индивидуум каждый раз вспоминает химически, ради чего он бьется. Потому что если сильно ударится головой, можно забыть не только о самке, а вообще, как тебя зовут. Коля там, не Коля.
0: А ведь вот смотрите, парадоксальная ситуация получается. Действительно, как сказала Алла Михайловна Дружинина, что, в общем-то, коровы и вот другие млекопитающие, травожующие зверьки, они действительно мясо не едят. Мы пробовали кормить корову мясом, она просто морду воротит никак. При этом сама она отличается достаточно завидным здоровьем. Ну, согласитесь, да? Дает молоко, что само по себе, в общем-то, достаточно белковый все-таки продукт, так? Вот. У нее достаточно здоровые ляжки, там пузо всякое, одно вымя, в общем-то, весит достаточно много, и все это без мяса. Вот в чем здесь парадокс? Каким образом получается, что вот человека не кормит мясом? Вот приходил господин Шумов, всем вам известный, во время хоккейного матча он получил травму. Вот, был вегетарианцем. И не заживала у него эта беда никак. И в результате его доктор сказал, ты, говорит, Вася, скушай кусок мяса просто, что ты себя мучаешь? Он, значит, съел мясо, практически у него все затянулось. Корове это не нужно. Вот почему? Почему? В чем разница? Я думаю, тут дело не в кишечнике.
1: Нет, дело в том, что вот известный сексолог российский, советский, он в конце лекции довольно-таки популистский ход применял, но с которым трудно спорить, что когда хотят изобразить символ нечто такое мужественности и неутомимости мужской, то вспоминают про жеребца. Они про льва,
0: тигрёнка. А кони мясо едят,
1: тигрёнка.
0: Кстати. Кони мясо едят.
1: Ну, кони мясо едят, но вы видели, вот кони жуют сколько. Они же откусят мясо от кони с плеча и ходят.
0: Да, да, жвачка, пока вот это мочалка сколько... не выйдет.
1: Поэтому да. Это уже не в тот момент, когда он его глотает, это же клетчатка, что яблоко, что мясо. Все выжевывается.
0: А поскольку у него, получается, все полезные вещества выходят с пеной, то это, в общем-то, да, да, логично. Ну, давайте прервемся немножечко на прослушивание музыки, а затем вернемся к нашей беседе. А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня старший консультант отдела сертификации Московской государственной академии пищевых производств, кандидат химико-технологических наук Алла Михайловна Дружинина и председатель общества по примирению человека и среды профессор Юрий Романович Филин. Вот, уважаемые гости, к нам на пейджер, его номер 956-32-32, абонент 109-279, пришло следующее сообщение. Как отличить на вкус, а также визуально жареную свинину от жареной человечины. Подпись Бердяев. Ну, я думаю, что, видимо, все-таки к вам, Алла Михайловна, этот вопрос прежде всего как к консультанту, понятное дело.
2: Я не знаю, повезло ли мне в жизни или нет.
0: Безусловно.
2: Но ну, я никогда не видела жареную человечину.
0: И, а откуда вы знаете? Вот откуда вы знаете? Вы так говорите уверенно. Вы ездили когда-нибудь в поездах дальнего следования или кушали на выставке, бывшей выставке достижений народного хозяйства, шашлыки, к примеру?
2: Вы знаете, я всегда была к пище достаточно осторожна. Я не ем незнакомых мне продуктов. И я практически не ем мясо. Угу. Вот. Но единственный мой совет, не знаю, насколько он сработает, я предлагаю отличать одно мясо от другого по взгляду того человека, который вас пытается им угостить. И если в его глазах блестит такая маниакальная искорка, то есть возможность, что вы отведаете, наверное, жареную человеченку, нежели чем свинину. Вот. А если человек достаточно спокоен, то, может быть, вам повезет, и у вас на столе окажется свинина. Хотя, конечно, в наше время трудно что-либо утверждать.
0: Ну а что вы думаете, Юрий Романович, по
1: этому? Ну, во-первых, поводу? Знатоки утверждают, что человечина похожа на крольчатину, а никак не на свинину.
0: Угу.
1: А во-вторых, непротяженность человеческих покровов позволяет, в общем-то, при достаточной наблюдательности найти или пупочек, или ноготь. Поэтому надо просто тщательно осмотреть этот кусок визуально.
0: Совершенно логично, поскольку...
1: Потому что даже подмышка человеческая, она довольно-таки привычна взгляду. Если вы найдете нечто такое, то...
0: Вот, а по идее, чтобы целиком себя обезопасить от подобного рода вот попаданий, да, вот лучше, конечно, покупать на рынке или где-то большие куски мяса. Ну, то есть явно превышающий размер даже самой большой человеческой ляжки. Тогда вы будете уверены в том, что это, в общем-то, не ваш сосед, да? Вот, но я хотел немножко опять вернуться к теме «Е». Вот скажите, Алла Михайловна, вот не обидно ли вам, как старшему консультанту вот при Московской государственной академии пищевых производств, что вот эта классификация, да, вот «Е», она была, в общем-то, выдумана и изобретена не у нас, а там? Или это может быть связано с тем, что в России отсутствуют вообще пищевые добавки исторически, хотя желатин, я помню, сам добавлял, ну, всем.
2: Ну, для начала давайте внесем ясность вообще, да, что такое пищевые добавки. К ним относятся все вещества синтетической или естественной природы, которые не влияют на калорийность пищи, однако могут улучшать ее органолептические свойства, могут изменять ее срок годности, там, улучшать ее консистенцию. Вот. Кстати, к пищевым добавкам относятся традиционные наши приправы и специи, такие как и соль.
1: Стрихнин.
2: Вот, такие как соль, такие как различные пряные коренья, семена. Там и будут. Ну, это очень широкий спектр. Вот. Но в нашей стране при нем очень мало использовали всегда синтетических веществ. В основном использовали естественные пищевые добавки. Вот, поэтому мы не могли бы разработать классификацию сами. Тем более, что классификация международная, ее знают во всем мире, она создавалась совместными усилиями ученых многих стран. Поэтому это такой, в общем, научный плод.
0: А, ну скажите, вот в те времена, когда, скажем, до революции, да, ведь не было же необходимости в такой систематизации вот этих просто. Почему? Почему вот вместо того, чтобы прийти к естественному доверию в плане пищевых продуктов, то есть вот фермер отвечает за свою работу, да, вот водитель никогда не сядет за руль москвича и так далее. Это дело чести каждого, да, логично, вот. Почему мы пришли?
2: К сожалению, нам не позволяют объемы. Очень большие объемы производств, очень много людей надо накормить. И, к сожалению, фермер, отвечающий за свою продукцию, если он продает ее на рынке, это логично. А если это все в мировом масштабе, то как он, перед кем он будет отвечать? Перед человечеством в целом? Ну, это, в общем, как будто бы...
0: Нет, он сложно. Же является поставщиком определенного какого-то человека или там какой-то фирмы, как правило. То есть, вот, ну, известно, что практически все вот эти американские жрачки, которые тут расположены, вот эти с буквы М, вот, они им поставляют определенные подмосковные хозяйства, эту продукцию и так далее. То есть, это же система, которая, вот она очевидна, ну, на виду. Кнопку нажал, жилы зажглись. Другую нажал, жилы погасли.
2: Ну, вот, кстати, вы так вот к американской пище настроены, да? Как бы...
0: Ну, безусловно, отрицательно.
2: Отрицательно, вот. Но у нее есть свои преимущества. И несмотря на все отрицательные качества ее, надо отметить то, что это достаточно высокий уровень технологий. Это очень чистое производство. Вот. Но если не считать, что это вообще поправить свой комбикорм, эдакий... то в Макдональдсе можно покушать и не опасаться за то, что это кто-то трогал грязными руками, что там бегали мышки, вот, или что-нибудь еще в этом духе. Вот, по крайней мере, за чистоту, за гигиеничность этих продуктов там отвечают. И очень серьезно. То есть с этим там обстоит все очень хорошо. Вот в моей памяти был... Один канадский бизнесмен, который приехал в Россию заключать крупный контракт, его пригласили в ресторан, очень дорогой, престижный. Вот, он ничего не ел, а потом, смотря на своих коллег голодными глазами, сказал: «Свозите меня в Макдональдс, я хочу кушать». Его спросили: «А как же? Вот, мы вас тут угощали черной икрой, русской водкой, то есть все было в порядке, ну как же вот вы так...» Он говорит: «Нет, я не могу, я боюсь, я не знаю, где это у вас все делали, как, но я точно знаю, что Макдональдс меня никогда не отравят». Ну, в общем, каждому выбирать свое. Каждый человек очень хорошо чувствует то, чего не хватает его организму. Может, кому-то как раз гамбургеров-то для душевного покоя не хватает. Поэтому, ну вот, это его выбор.
0: Скажите, Алла Михайловна, как вы относитесь к теории, которую в последнее время активно муссируют во всех средствах массовой, не побоюсь этого слова, информации? Вот ведь издавна упоминалось такое блюдо, что, дескать, господа гусары, шампанское с ананасом, дескать, и на саблях потом драться, да, вот. То есть, как бы, ананас, он вошел уже в культ еды России, ну, издавна. Хотя непонятно, видимо, как-то их завозили для определенных людей, да. Другая ситуация с бананами. Вот, бананы, они до сих пор являются настолько чужеродным продуктом, и существует теория, что практически, вот, ну, если, скажем, нашим обычным яблоком накормить какого-то аборигена там из Новой Зеландии, то его вспучат, он сразу в муках умрет. Иногда ему будет улучшать, но в течение часа он умрет. Он будет говорить: «Мне легче, мне уже сейчас легче», потом опять и умрет. Вот, практически вот для него яблоко это то же самое, что для нас банан. Как вы относитесь к этой теории?
2: На самом деле вы затронули очень интересную тему. Тема экзотических плодов, экзотических овощей. Это, наверное, моя самая любимая тема. Но здесь вот то, о чем говорите вы, оно имеет под собой очень, кстати, научную основу. Ведь дело все в том, что каждый человек, проживающий на той или иной территории, он генетически предрасположен употреблять определенный вид пищи. И если ваши предки там, тысячи лет ели гречку, пили молоко, ели капусту, то попадение в ваш организм совершенно чужеродного продукта, например, такого как ну, тот же самый банан, он вызывает эдакий стресс у организма, потому что организм не привык к этому, он не знает, как с этим бороться или как это вообще все воспринимать. И очень часто мне приходилось слышать истории от своих друзей, которые еще в советские времена работали по контракту в Африке. И когда они набрасывались на бананы, ели их с такой жадностью и радостью, они зарабатывали жуткую аллергию себе, жуткую... у многих развивалась язва желудка, и не от того, что это были плохие бананы, они просто были чужеродны организму вот наших российских жителей. Вот поэтому ко всем этим экзотическим новшествам желательно, конечно, относиться очень осторожно. И, ну, во всем важна умеренность.
0: А вот вы знаете... Алла Михайловна, я хотел немножко перейти к медикаментозным проблемам, да, к медикаментозной теме. Вот один достаточно известный телеведущий, я не буду называть его имя, он ведет программу «Пресс-экспресс» по телевидению. Он один раз при мне после, вернее, в состоянии жуткого похмелья просто кушал лук обычный, ну вот прям лук. Я говорю, дескать, ты вот зачем ешь лук, ты же ничего там особо не ел, в основном ты вот как бы пил, да, какое-то время. Вот он сказал, а я пытаюсь, говорит, ввести этим свою тушку в недоумение. То есть тушка, получив лук, она-то ожидает, сейчас вольют там бульона, да, или там похмелиться. Вдруг она получает лук на психологическом уровне. Это стресс, который заставляет все резервы организма работать на эту ситуацию. Дескать, дай-ка я разберусь, что тут почем, дай-ка я справлюсь с этим. Вот как вы считаете? Или наоборот, вот у него тоже другая теория, его же, что если, например, получил пищевое отравление какое-то серьезное, ну, не связанное с алкоголем, например, там что-то, да, несвежее, то нужно обязательно наесться до пуза через силу, чтобы опять же ввести тушку в заблуждение.
2: Вообще народных методов существует масса. Какие-то методы, они основываются на научных даже каких-то знаниях, но это, конечно, все очень весело, то, о чем вы рассказали. Но что касается лука, то это на самом деле очень хороший продукт. Вот. И он действительно может помочь излечиться от многих болезней, потому что в нем содержится очень много витамина С, в нем содержатся фитонциды, которые борются с разными вирусами. Вот. Поэтому такое хорошее профилактическое средство. Но если лук кому-то помогает от похмелья, так это же вообще замечательно. Вот. Но что я хотела сказать, то что витамины, содержащиеся в луке, они помогают человеку баланс между окислительными и восстановительными процессами, происходящими в организме, поддерживать на должном уровне. И, в общем-то, жизнь человека с точки зрения питания – это есть такой эдакий баланс между окислением и восстановлением. И если какие-то процессы сдвигаются в ту или иную сторону, то человек заболевает. И вот витамины, а в частности витамин С, который является очень мощным окислителем, он помогает сдвинуть процесс в совершенно иную сторону и человеку восстановиться. Очень даже хорошее средство. То есть если вы чувствуете, что вы заболеваете, принять такую тройную дозу витамина С, и вы почувствуете себя очень даже комфортно. Поэтому...
1: Вот у меня от лука начинает жутко болеть желудок. Я должен заставить свой организм его съесть, чтобы получить мощный окислитель и потом лечить желудок? Или...
2: Нет, как конечно. Это? Каждый подбирает продукты для себя. Если вы не принимаете лук, это совершенно нормально. Да, ну, ешьте яблоки, я не знаю, там, пейте шиповник, это тоже очень здорово, там, черную смородину.
0: А скажите, пожалуйста, Алла Михайловна, я знаю, что вы одно время заключили контракт с главным фармацевтом нашей страны, я не буду называть его имя, оно всем и так известно, по поводу исследований на тему выделения и затем дальнейшей концентрации в виде каких-то таблеточных, медикаментозных форм естественных витаминов из лука, ну и так далее. Вот чем закончилось это? Ведь, в принципе, вот сам лук, естественно, он очень полезен.
1: Почему, да? Слово «выделение» с вытяжки как-то странно наверное, путаете. По-моему, Александр Негоже.
0: Просто я, извините, зацепился щекой вот за эту ручку от этого аппарата, который совершенно тут ни к чему. И зачем вы вообще сюда принесли? Что это вот? Мороженое растаянное, какой-то ящик тут. Вот так, да, вот так нормально. А ну так что?
2: Ну, дело все в том, что пока, конечно, создать полностью естественные витамины в какой-то таблетированной форме очень сложно, практически невозможно, потому что витамины — это вещества.
1: А вы меня давеча угощали таблеткой и говорите, вот, скушайте витамин. Это что значит? Что вы мне дали тогда?
2: Ну, это синтетический витамин, на самом деле.
1: А зачем вы мне его тогда дали?
0: А вы как птицу взяли и съели?
1: Конечно.
2: Да, вы выглядели не совсем здоровым. Я подумала, что он поможет вам.
1: Здоровым, конечно, да?
2: Да, но у вас появился эдакий румянец на щеках, глаза заблестели.
0: Это думаю, просто что... у нас на входе всех гостей мужского пола натирают шерстяными варежками, чтобы они выглядели румяными и радовали работниц «Эхо Москвы», которых вы видели в коридоре в большом количестве. Да, но я хотел вернуться к почкам. Дело в том, что существует такое мнение, что все таблетки, даже самые чистые, они сажают почки и печень в первую очередь, да? Или все-таки есть такие медикаментозные средства, витамины, которые не отрицательно действуют на тушку в данном смысле?
2: На самом деле, если вы говорите о витаминах, то, конечно, витамины усваиваются лучше всего именно из натуральных продуктов. То есть те...
1: Если растолочивать витаминную таблетку и с картошечкой перемешать, она лучше усвоится?
0: Да, кстати... Вот...
1: Или перетереть с яблоком,
0: например. Потому что так-то она мне почему-то кажется, что если ее так и выпил, да, она то вдруг случайно приклеится или вывалится сразу целиком, что тоже опасно.
1: Да. Капсулируется, вот, может быть, надо яблочко поделить.
0: Ведь помните, детишкам всегда дают порошки. Вот да. Нет, аспирин в порошке им
1: может
0: дают.
1: Быть, лучше выбрать какой-то самый усвояемый фрукт. Там каждый хохла, наверное, груша, ну, украинцам, извините.
0: Да.
1: Груша, да?
0: Почему груша?
1: Молдаванам нужно что-нибудь, виноград.
0: Огурцы.
1: Растолочить.
0: Огурцы им нужны.
1: Да. Как вы там видите?
2: Ну, это очень серьезный вопрос, на самом деле. Это, кстати, я думаю, что это будет одно из новшеств, такое ноу-хау, и авторское право мы закрепим за «Эхом Москвы». Вот, но...
0: Я просто предлагаю сейчас буквально на парочку минут прерваться, мне тут очень нужно, а затем мы продолжим.
3: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы сегодня старший консультант отдела сертификации Московской государственной академии пищевых производств, кандидат химико-технологических наук Алла Михайловна Дружинина и председатель комиссии по примирению человека и среды профессор Юрий Романович Филин.
1: Алла Михайловна, очень актуальный вопрос для сегодняшнего чрезвычайно сексуализированного общества. Это влияние пищевых добавок и ингредиентов и просто разных продуктов на сексуальную сферу жизнедеятельности человека, на его потенцию, на его либидо, на его возможности и желания. А известно в классиках и даже в бульварной литературе часто используется прием, что когда требуется толкнуть партнера, мужчина, мужу на какое-то прелюбодеяние, ему подмешивают на протяжении там нескольких недель в пищу острые приправы, его заставляют там питаться жирной пищей, и у мужчины срывает голову, он пускается во все тяжкие. Насколько все это обосновано, вот если сыпать

Здравствуйте, геройские отважные орлы. Стукнуло таки 24 мая. Я вас поздравляю с грядущим, прошедшим 8-м. Кстати, всех замечательно. Мы с вами устроили танцы вот в этой, в наших канализационных коммуникациях. Мне их никак не забыть. Спасибо также за фотографии, вами присланные по этому поводу. Единственная жалость сегодня, а может и не жалость, может это и к лучшему, что, к сожалению, мы не успеем выполнить, вот, ну не то, что ваши заявки, а ваши музыкальные просьбы, хотя максимально постараемся это сделать. Я говорю «мы» не потому, что на мне сидит такая замечательная железная коронка на голове, я имею в виду, а не на зубе маленькая коронка, вот, и я теперь царек, дескать. Нет, потому что нас тут очень много, мы все ходим с деловым видом, снуем туда-сюда, значит, с папками и получаем большие деньги за это. Вот, я постараюсь в ходе нашей программы каким-то образом, ну, максимальное количество ваших музыкальных пожеланий, которые мне, естественно, подходят, которые мне нравятся, поставить в этом эфире. Вот. А первый час у нас сегодня будет гостевым. У нас в гостях группа «Дикие гуси». Мы, в общем-то, обязаны появлением этих музыкантов в нашей студии Сергею Гуреву, который однажды уже приводил женщину по имени Вика Морозова, если вы помните. И, соответственно, первый час мы посвятим беседе с музыкантами группы «Дикие гуси», Сашей и Славой, а также, собственно, прослушаем, так сказать,

0: И мы начинаем нашу рубрику «Набат железных ягодиц», как вы догадались по композиции, только что прозвучавшей. И в гостях у программы «Монморанси», ну, вернее, как в гостях, это я, конечно, немножко неверно сказал, потому что, как бы, они тоже тут вот занимают важное достаточное место. Это сиамские близнецы Angels и Torsion и бизитолог Андрей Орлов. Мы будем слушать сегодня самую разную музыку, преимущественно, конечно, тяжелого направления, всякие молодежные, так скажем, рок-ансамбли, и общаться с вами в прямом эфире по телефону 203-19-22, а также посредством пейджера, номер которого 956-32-32, для абонента 109-279. Вы можете оставить ваше сообщение, вот тебе медаль. Она называется «Огней, так много золотых» и посвящается Садовому кольцу нашего города. Она выдается всем, кто проехался по этому Садовому кольцу больше 1000 раз. Рассказывай.
1: Да что рассказывать? Вот беда у меня.
0: Нет, ну вот я знаю про женщин у тебя. Что-то недавно произошло открытие, касаемое женщин.
1: Ну, женщины... Ну, это все затаскано уже. Уже все эти газеты на это, про это написали. И поэтому я думаю, что это будет неинтересно. Но для тех, кто не читает газеты и не смотрит телевизор, а слушает исключительно радио «Эхо Москвы»,

0: исключительно в субботу ночью. Я сообщаю, что передача «Совершенно секретно» раскрыла мировой секрет просто всех роддомов. Оказывается, все есть еще одно отличие от женщин и мужчин. Угу. То, что мужчины рождаются не как лоси, рождаются как мужчины. Дело в том, что все женщины рождаются с коленками, вывернутыми назад. Вот. И это все очень долго держалось в строжайшем секрете.
1: А почему? Это непонятно немножко.
0: А чтобы... Ну, как бы... Женщины тогда бы вообще в ранг животных записали бы. Ну, потому что как у лосей назад вывернуты, это животные же.
1: А, и некоторые виды птиц. Как тут цапель, да, и значит,
0: курица, кур. Утка.
1: Да, и лебедь.
0: Кстати. Вот, я сегодня, кстати, ел утку. Вот, и утку вот недавно подстрелили. Даже бегемот в нее стрелял, но не попал. В нее попали другие люди. Вот, и мы сегодня ее ели. Гадость совершенная.
1: Совершенно, причем...
0: Если меня слышат эти охотники, которые стреляли, ну, гадость просто. Потом принесли из супермаркета цыпленка какого-то, в общем, гораздо вкуснее. Хоть не стрельный, на охоте.
1: Само собой, само собой. Дело в том, что утки, они же действительно улетают на канализации по зиме. Поэтому не исключено, что в ближайшее время у тебя заведутся новые домашние животные, именуемые глисты.
0: Нет, дело в том, что эти утки были застрелены не в канализации.
1: А естественно. Потому что
0: далеко,
1: сейчас...
0: далеко от Москвы,
1: ну,
0: вообще.
1: Ну, как ты думаешь, вот зима, да? Вот настанет далеко от Москвы, настала зима. Куда деваться вот бедным уткам, когда все водоемы замерзли? Естественно, лететь на поля аэрации в Люблино.
0: Или в Братеево. Не, в Люблино нет. Это Братеево и Марьино. Это там поля вот эти.
1: А доказано, что жители вот Братеевского округа, извиняюсь, конечно, не будет им обидно.
0: Они чаще покупают дезодоранты.
1: А это непосредственно влияет на продукты дефекации конечные. Вот, поэтому вот те утки, которые осаждают в Братеево, они гораздо больше несут в себе, естественно, опасности. Так что да, нужно... Ну, просто носят. То есть, если
0: утки ты, несуны, так сказать.
1: Утка несун, да. Вот. Ну, вот еще я хотел затронуть тему одежды сегодня. Вот, то есть я хотел сказать, что...
0: И связать ее как-нибудь с перьями, наверное, да?
1: Нет,
0: зачем? Которые носят индейцы на голове.
1: А это тоже ведь наряд. А вот мы можем, кстати, спросить...
0: Имидж даже, стиль сейчас. Нет, все вот стилисты
1: давай имиджоры. Спросим у Андрея Орлова вот этот вопрос. Почему вот у индейцев перья? Это же как бы как предмет туалета вряд ли, украшение. Это как бы глупо для джунглей украшение, поскольку это же привлекает хищников. Много индейцев было съедено хищниками сразу.
0: А потом, опять же, почему американцы так любят курей? Наверное, индейцы когда-то их любили, и перья от курей вдевали себе в голову и...
1: Наследственность какая-то явно существует. Кстати, тут вот непонятно. Получается, значит, они покорили Америку, да, вроде бы. Вот. А с другой стороны, сейчас они целиком перенимают эти индийские вот обычаи.
0: На самом деле природа побеждает человека, и все входит в свою норму.
1: Ну, даже вот эти имена, там такие Джо Кеннеди, там, вот это же индейский, там, вот если перевести там как бы Кеннеди по-другому, это получится там без перьев, к примеру, или два пера, или три пера, то есть это идет уже от
0: быстрая
1: количества.
0: Нога там.
1: Да, да, да, да, и так далее.
0: Тот же Буш вот.
1: Да, вот Буш это как быстрая нога, то есть как...
2: Быстрая куриная нога.
1: Естественно. Ну, или фазани. Дело в том, что...
2: Он реформатор вообще по поводу уточной пернатой тематики, которую вы затронули, он очень прославился там. И в дальнейшем, я думаю, будут почитать его именно за такие реформы. То есть в птичьем царстве. Я думаю, что у него выделены, в общем-то, в Дарвинском музее специальные... раздел, посвященный Бушу, его влиянию на Россию на... и на всеобщий гормональный статус россиян.
1: Кстати, тут еще хотел сказать, что...
2: тотального внедрения
1: вот этих
2: кокораков,
1: да. Ну и мало того, он очень сильно, Буш, повлиял на негроидную расу и вот на ее культуру. То есть даже приводились некоторые сводки, которым, если верить, то не было бы Буша, то не было бы вот рэпа даже.
2: Рэпа бы не было вообще, если, да, бы,
1: не было бы,
2: если бы они не использовали вот эти вот средства наружной гигиены, которые их придавали им такую лиловость, как бы. И таким образом просто не петь невозможно, иначе просто... Ну, просто можно опуститься до безобразия, что они до этого и делали.
1: То есть коренное сейчас... население.
2: Да, сейчас...
1: Откуда же там негры появились?
2: Вообще,
1: их завезли. Нет, ну вот их же завезли туда в плане рабочей силы, а сейчас они уже важные.
0: Нет, на самом деле никого никуда не завозили. Просто в Америке построили в свое время большую гуталиновую фабрику, и люди, которые работали на ней, они очень пачкались, и это въелось в их кожу, и у них даже стали рождаться дети, и они так расплодились очень интенсивно. Ну, рабочий класс, он всегда плодился очень интенсивно.
1: А вот в чем, почему... Ну вот как ты
0: думаешь? В чем плодился?
1: Да? Нет, я имею в виду, почему вот как бы такая особенность именно...
0: Плодиться?
1: Да, именно вот у рабочего класса, казалось бы. То есть он с утра на фабрику, вечером это там у телевизора или
2: я
1: там...
2: Я могу ответить, да, на это более развернуто. На самом деле это как много пороков в жизни. Существует также порок генетический, злопамятность и месть. То есть это на самом деле генетическая память, которая в свою очередь отражает... доисторическое бытие, когда негров всем заправляли, и русские, в общем-то, ходили полностью опущенные, как в воду, и в кушаках, работали на негров.
1: Что, да, очень важно отметить, в кушаках. Ну, подпоясанные в кушаках, а женщины в кокошниках. Вот этот же кокошник, он как раз служил своего рода... Ну, как...
2: У них пиджаки из дров были.
1: Пиджаки из дров, да, да. Ну, кстати, мало кто знает, а вот на наличие пиджаков из дров, оно в тех самых сводках тоже упоминается, найденных нами.
2: Представляете, какая грубость и неотесанность была в этом во всем. Он ходил в пиджаке в этом... Служил.
0: Не, ну ничего страшного нет в том, что были рыцари, которые ходили в железных костюмах. Там,
2: ну, это, кстати, и тоже шляпах. Рефлексия, в свою очередь. Они как-то должны были по привычке что-то носить на себе, подобие какое-то. Но поскольку наступил период обработки, металлообработки, и слюсари как бы начали брать свое, то, создавая занятость всеобщую, слесарную, они, конечно, обеспечивали те, которые... Потом тогда уже вступили в силу вот охрана природы, они очень...
0: Гринписы.
2: Да, рьяно, они тогда еще в андерграунде, еще в Египте, в древнем, они запрещали, в общем-то, отесывать деревяшки и...
1: Ну, вообще, они, кстати, запрещали глобальное отёсывание всего.
2: Гнать пиво из табуретки тоже запрещено было. Однако из песка гнали. И нагнавшие, иной раз, строили такие дикие абсолютно сооружения, ориентированные исключительно
0: по... Шапки-треуголки, вот, например, у них по пустыне разбросаны.
2: Вот все строители были снабжены определенной пищей, которая содержала некий фермент, который... создавал в голове такую пирамидальную структуру. То есть у всех занятых в строительстве при вскрытии черепной коробки были обнаружены такие геометрические образованные окостенения мозга, которые, в общем-то, не давало возможность строить нечто другое. То есть строили исключительно по... по мановению собственного мозга.
1: То есть как бы ГП, это называется генетический проект.
2: Да, генетический проект.
1: А вот интересно, вот, если мы опять же перейдем, вот меня заинтересовала тема вот рыцарства и одежды.
2: Да.
1: То есть, ну, вот практически параллельно с началом металлообработки, вот там на Западе тогдашнем, у всех рыцарей, ну вот если опять же верить сводкам и посмотреть так в музее, хотя доказано, что все вот эти кольчуги, которые в музее, вот, были выкованы в век тотального обмана средствами массовой информации населения. Потому что изначально рыцарские все доспехи, они были гораздо более грубее. Ну, то есть, попросту говоря, это, в общем, были какие-то бракованные ядра от пушек. Вот он ими обвешивался и так шел. Потому что вот то, что у нас показано, эти позолоченные там такие кольчуги, в то время технологии так высоки не были. Но, опять же, а доспехи русских рыцарей представляли из себя такие... плетеные, в лучшем случае, из колец каких-то. Ну, или, опять же, то есть у рядовых воинов это вот пиджаки из бревен были там. Вот. Почему так...
2: Поступали, да, в общем-то, кольчуги поступали с Востока. С Востока люди, которые там употребляли или курили, они исключительно занимались плетением кольчуг. Все же остальные пользовались латами и дровяными обмундированиями по-прежнему. То есть латы еще это как бы считалось трудообеспечение слесарного цеха. Тогда он, в общем-то, являлся предводителем. В дальнейшем, когда в камни стали облачаться, в общем-то, стали всем заправлять каменщики небезызвестные и до сих пор продолжают как бы существовать в облаге.
1: Ну, кстати, да, вот каменные доспехи, у них был единственный недостаток, они просто трескались и кололись от падения.
2: В основном в каменных доспехах организовывали засады.
1: Да, да.
2: Они в засаде сидели, одни глаза только были видны.
1: Потому что были попытки их двигать вперед, но от трения друг об друга происходило искрение, вот это даже, порой возгорание почвы.
2: Да, и все, в общем-то, дополнительные войска, окруженные в деревянных костюмах, дровяных, они воспламенялись. Такие боевые действия, они всегда приводили к массовому жертвоприношению, вот таким образом, несуразным.
1: Кстати, именно поэтому тоже, вот именно по этой причине, когда бои велись в каменистой местности, вот это уже после перевода...
2: Да, где не было воды, им приходилось в желудках переносить свою воду. И специальные отряды существовали по переносу воды.
1: Но они сзади шли.
2: Они тренировались
1: как бы в обозе.
2: С детства.
1: Да, это обоз.
2: В обозе, да.
1: Да, они шли в обозе. А вот просто коней. Ведь все думают, что коней подковывают только твердыми подковами. Так вот, ничего подобного.
2: Сначала, в общем-то, это пошло опять же, повторяясь. Опять же, рефлексия. То есть подковывать стали только по инерции. То есть они, подковав себя, как бы... Вдвоем, втроем подковали себя и пошли дальше лошадей своих. Раньше же у лошадей были совершенно...
1: Мягкие ножки такие.
2: Инверсивная была конституция. То есть у лошадей не было ни копыт, у них пятки были.
1: Мягенькие, да.
2: Мягенькие. И они не везде могли пройти. То есть, в общем-то, считались, они как женщины у них были. В общем-то, хозяйством занимались, там что-то вязали лошади. Пальцами что-то там набирали себе на струнах, что-то на лютне исполняли.
1: Вот, кстати, лютня, да, это инструмент такой лошадей.
2: Да. И потом, как бы все остальное население, оно было подковано, очень хорошо подковано, и ходило себе там со звуком.
1: Ну, с таким, с подсоком характерным.
2: Да, потом
1: подсоком.
2: В дальнейшем им стали вот то, что они от непосильного труда мозоли стали появляться, и чтобы как бы, ну, закрепить это дело, решили, что там, не ходить же в лаптях, опять же, из дров. Начали подковывать, чем попало. Сначала просто щепками подковывали, потом подковывали бумагой, потом листьями, потом...
1: Камнями
2: вообще,
1: тоже был период, как камнями, но тоже почва возгоралась. Вот, и для каменистых потом вот почв, они как раз, опять же, в целях, дабы не было воспламенений каких-то этих искорных высеков, так называемых, вот, а они стали подковывать поверх тех подков мягкими такими подковами, в общем-то, то есть то, что они наживали, вот, отжимка, вот, они эту отжимку формировали в такую специальную форму и приколачивали уже вот к этим их копытцам, то есть это как бы для коней,
2: это
1: которые...
2: Не то, что пока... выжимки.
1: Нет.
2: Кстати, вот возвращаясь к составу этих войск, помимо переносчиков воды и заразы всякой, были, которые выбивали своим выхлопом. То есть первые нападали и как бы заваливали врага, вторые, значит, подбегали и, склоняясь над ними, осуществляли, в общем, такой драконоподобный выхлоп на него. И потерпевший, в общем-то, уже был лишен всякой возможности сопротивляться.
1: Ну, практически это аналог такого контрольного как бы выстрела, попросту говоря. А вот в основном для них-то и шел вот этот водяной обоз желудочный, потому что вот выхлопики, они вот потребляли огромное количество, как ни странно, вот именно жидкости. Вот. И что в целях экономии жидкости, это делалось прям посредством непосредственно передачи изо рта в рот, в принципе. Кстати, оттуда и появились поцелуи, потому что до того люди не целовались вообще. То есть ведь сам поцелуй вот этот, как он зародился? То есть это просто так в голову не может прийти человеку взять и начать целоваться. Это должен быть как-то с производственной точки зрения процесс оправданный.
2: Нет, вы поцелуй своя история. Это на самом деле сильный у слабого так отбирали те куски еды, которые те успевали как бы схватить. И, как правило,
0: успевали.
2: Да, целуемый, как правило, он оставался без пальцев, ему приходилось из огня прямо ртом хватать. И если сейчас встретите таких людей с укороченными как бы конечностями на пальцах, то это очевидный признак того, что это вот были потерпевшие вот от этих.
0: Потомки.
2: Да.
0: То есть они... И потом потерпевшие в основном были женщины.
2: Женщины, все-таки, они колец не носили.
0: Да, и дело в том, почему женщины, то что они были немного слабее, вот, и все-таки целуются сейчас больше мужчины с женщинами, чем наоборот.
2: Да, но мы еще здесь не рассматриваем наличие среднего рода. Тогда очень они распространенные и воинственные были. Они
1: средний
2: когда...
1: род, ты да. имеешь в виду? Да, да.
2: Оно, когда поступало куда-нибудь, оно, в общем-то, пыталось сразу произвести модернизацию всего устоя социального под себя. То есть трансвестизм там был развит. То
1: Хотя есть, тоже это держится в секрете. Делали... Ведь, вот посмотри, практически до сих пор историки, они практически не упоминают о наличии мощнейшего трансвестизма, причем биологического такого, ну, они же не понимали, что, то есть у них не было названия, просто было оно, вот, а это были самые мощные воины,
2: да.
1: Во-первых, и роженицы одновременно, причем... Бывало так, что...
2: Во время боя у них схватки начинались.
1: Да, отходили воды обильно, вот, и это считалось почетно. То есть,
0: они же и были водоносцы.
2: Не поймешь иной раз, это боевой клич был, или же
1: как
2: это...
1: Как боль рода.
0: Но, да. Рода. Но иногда так люди выигрывали сражения.
1: Конечно.
0: Уже вроде бы отступление, а тут боевой клич, как будто бы все подумали, и побежали вперед, а те испугались и отступили. И у тех тоже, может быть, какая-то роженица тоже крикнула. И так, война вечная.
2: Бесконечная. И потом, ты знаешь, сами методы зверские были по приведению к унисексу. То есть одним, значит, заколачивали все отверстия, другим, соответственно, все ампутировали. И все это происходило в абсолютно под дикие ритуальные пляски вот этого среднего пола. И сейчас пострадавшие от тех, вот даже прочитав наскальные надписи, они пытаются возродить вот это явление. То есть они несколько соскучились по нему.
1: Это генетическая, опять же, память ГП.
2: ГП?
1: Неосознанно. Они, кстати, боятся этого. У них часто возникает дежавю, как показали наши исследования. Вот именно такого рода, что, дескать, вот со мной это когда-то было. А было с ним страшное. И он, это часто происходит, можно определить вот такого человека, подверженного ГП, по его ночному поведению. Если он там ночью неожиданно вскакивает в постели, садится такой весь бледный, да, угу. Или ему часто снятся какие-то кошмары, как он говорит, дескать, мне кошмар приснился. Вот, на самом деле это не кошмар, а это зов как бы предков. Ну, оттуда. Вот они ему, дескать, пора, чтобы отходили в воды. И, естественно, он не понимает, что с ним происходит, этот крик ужаса и растерянности.
2: Да, возможно, его еще пучат.
1: Нас, кстати, вот часто спрашивают, как мы вообще зарабатываем деньги, ну и вообще на что живем. Вот, я позволю себе открыть небольшую такую тайну коммерческую. Дело в том, что вот огромное же количество сейчас продается всяческих моделей игрушечных, самолетики, автомобильчики, да. Вот, причем даже там есть, например, Mercedes, какой-нибудь сервис, да, и в этом сервисе продаются маленькие Mercedes-ики такие, вот. А мы наладили выпуск маленьких ракушечек. Точная копия ракушек, вот, но вот под эти автомобильчики. То есть, и, кстати, хорошо берут. То есть там и микрозамочек есть, и все. То есть, прям точная копия. Вот, это одна из статей нашего дохода.
0: Но это для заботливых коллекционеров, конечно, которые не хотят просто в серванте оставлять свой автомобиль коллекционный, а загоняют его в ракушечки или покупают целые автомобильные стоянки многоярусные.
1: Играют в директора гаража.
0: Да.
1: Мы выпускаем игрушечных сторожей, которыми вот он командует, расставляет их там повсюду. То есть так и называется игра «Гараж». Вот. Причем как бы можно конструировать эту стоянку самому, то есть делать деревца там всякие, высушку.
0: Пристраивать магазины.
1: И так, да, да. И, в общем-то,
0: строить рядом рестораны.
1: То есть это целая индустрия. Вот. Ну что же, я хотел немножечко затронуть, наверное, тему все-таки одежды.
0: Да, о перьях, что ли, опять?
1: Ну, можно, собственно, о перьях тоже поговорить. Хотя это не лучший вариант одеваться, но все-таки перья — это как-то вызывающе чересчур.
0: Я... Да, вот эти дамы со шляпами в перьях тоже, да. Очень, тоже, наверное, от индейцев у них пошло. Нет, павлинье перо так вот воткнуть в голову.
1: Немножко я заметил такую особенность недавно, тут перемещаясь. А вот люди очень сильно в разных регионах, да, отличаются по одежде. Ну, то есть, к примеру, если сейчас вот там нас поместить в какой-то город недалекий, ну, это может быть, я не знаю, ну, скажем, что-нибудь из типа Подольск или Видное, вот, то сразу все равно будет понятно, что это не Москва при взгляде на людей. Вот, тогда как, например, если человек приедет из какого-нибудь города от Москвы территориально гораздо больше удаленного, нежели вот эти, которые я назвал, но являющиеся какими-то такими более-менее областными так, центрами. Ну, это может там, скажем, какой-то Смоленск, да, там, не говоря о Петербурге, да, там от Рязани, ну, что-то здоровое. То уже будет очень сложно отличить вот этот момент, как бы, потому что отличие в манере одеваться, в манере себя вести, в общем-то, гораздо меньше у них. То есть из этого я хочу сделать следующий вывод, что нету такого понятия «удаленный город» или «близкий», вот, а есть понятие «большой он» или «маленький». Что вы скажете мне?
0: Ну, я не знаю, какую вы литературу читали, чтобы вот это все понять. Затронуты все святыни просто-напросто в корень. Но, в принципе, да, скопление большое людей, оно и провоцирует их на то, чтобы одеваться как можно ярче и привлекательнее. Поэтому в деревнях все ходят в телогрейках, им там все равно. А в больших городах люди стараются разнообразить, чтобы не совсем... Ну, как говорится, не въехать в пятно серое города.
1: Ну, так вот, вот мы же как бы уже говорили, что, например, вот Чукчи, да, где холодно, они... То есть
0: одежда, у них одежда, кстати, очень цветная.
1: Но она должна быть очень практичной в то же время. Вот, да, вы сказали насчет там, что в деревнях одеваются как бы люди в телогрейке, да? Вот, ну, им же так и удобно. То есть,
0: и
1: получается,
0: фуфайки.
1: Да. Так получается, что как бы влияет на одежду, на моду, уже тут получается и на моду, очень серьезно массовое сознание. Ну, то есть мне бы хотелось попросить вас от следить момент, когда вот это началось. То есть, когда кто-то первый решил одеться и выделиться. Ну, вот в деревне то вот там он ходит и ходит. Вася также вот он уходит.
0: Ну, обычно это гармонисты. Ну, как бы они и так на виду. Вот. Они себе в шляпу розу воткнут там, или цветок из папье-маше, скажем так. Вот. И как-то гармонисты иногда ездили учиться в консерватории в большие города. И приехав из большого города, они привозили украденный какой-нибудь пиджак из общежития, новомодный, или туфли лакированные, или, опять же, галстук в подсолнухе. И так мода приходила и в деревне иногда, но она притуплялась из-за того, что краденных пиджаков все-таки не хватало на всю деревню.
1: Угу, то есть вы хотите сказать, что все-таки гармониста завезли?
0: Ну, естественно.
1: А как ты думаешь?
0: А потому что вся интеллигенция, вышедшая из деревни, она оставалась все-таки в столицах.
1: Угу.
0: Вот.
1: Ну, а что думает Андрей Орлов?
2: По поводу...
1: Ну, вот в данном случае пришел вопрос на коробочку. Что такое оргазм мозга? Вот спрашивает нас тут радиослушательница. Тут неразборчиво. Кстати, напомню, номер пейджера 956-32-32. Тетеньки или дяденьки, которые возьмут трубку, скажете ваше сообщение для абонента 109-279. И, соответственно, мы его изучим и будем использовать. Да. Ну вот, черт, ты же у нас по медицински большей части.
2: Да,
1: ну
2: существует две доли мозга. У одной, значит, по... которые проявляют себя, интенсивность проявления в зависимости от половой принадлежности. То есть у одних доли мозга, связанные с, как бы сказать, к, с с восприимчивостью, другой, да, другая доля мозга связана с позитивным выражением себя. Ну и, собственно, оргазм наступает, когда две эти доли, противоречащие законам природы, начинают вступать в отношения между собой, в половые. То есть одна доля берет другую долю и начинает ее как бы использовать. Вот, в половом смысле. Другая тоже, в общем-то, реагирует на это. И вот в этом случае происходит оргазм мозга с выделением огромного количества гормонов, доселе неизведанных. И как результат, в общем-то, могут появляться такие пятна на теле, которые все обычно воспринимают как обычную аллергию. Но
1: или
2: на самом
1: опрелости,
2: деле,
1: опрелости тоже.
2: Да, опрелости, или же начинают присыпать их всем подряд. Но на самом деле этого избежать почти нельзя, поскольку, видите ли, зависит все от внутреннего, от внутренних причин, то есть вступление...
1: От внутричерепных даже.
2: Да,
1: видимо.
2: Внутричерепное давление происходит от одной доли на другую. Другая доля, она как бы радуется тому, что первая доля на нее как-то реагирует. Это, по поводу оргазма я ответил, но здесь вы можете спросить вообще о климаксе.
1: Подожди,
2: можно,
1: извини,
2: мы поговорим,
1: извини, да,
2: потом.
1: Попозже. Еще насчет оргазма тут появились ряд вопросов. А мы после новостей продолжим.
0: В эфире программа «Армянские гвозди». У микрофона близнец Сиамский. 10-е место в «Армянских гвоздях» занял эстрадный певец Еревана под названием Арам Асатрян и его хит под названием «Армянин». Вот. О чем эта песня? Ну, я не буду это говорить, как обычно в телевизионных передачах говорят. Песня очень грустная, хотя музыка вроде бы веселая, но композитор и поэт решил грусть стихов скрасить веселостью музыки. На самом деле песня трагедия. Она обрисовывает тяжелую жизнь армянина-семьянина. Вот. В данной песне поется о том, как веселый армянин возвращается домой. У него вокруг цветы, хотя на улице осень. У него вокруг светит солнце, хотя идет дождь. Вот, он весь жизнерадостный, почти на цыпочках прибегает домой, а дома жена истеричка. Ну, вы слышали вот этот вокал, вот, который спрашивает, где ты был? На что он отвечает? По воду ходил, она опять ему, где ты был? В лесу бродил. И вот, то есть это в каждом припеве повторяется. И в куплетах вот этот армянин, он объясняет своей жене вообще красоты мира. Он вообще вроде так по натуре романтик. И, в общем, грустная песня, а жена у него истеричка.
1: Угу. Ну вот как раз на наш пейджер, номер которого 956-32-32, для абонента 109-279, пришел вопрос следующий ко мне. Вопрос, почему молчит вторая голова сиамского близнеца? Может, ее вообще не существует? Если так, то пусть кто-нибудь скажет. Даша и Света, дескать, студентки медвуза. Вот как раз перевод этой
2: для
1: песни.
2: Для которых
1: делала...
2: опять надо будет петь, или им уже не надо петь?
1: Нет, им не надо петь. Вот перевод как раз и делала вторая голова сиамского близнеца.
2: Да, он больше по-армянски понимает, поэтому...
1: Ну, тут сейчас говорит уже первая голова. Да, то есть дело первый в том, что тут... В силу устройства, то есть легкие у них одни, на двоих головы не могут говорить в унисон, вот что странно. Поэтому как
2: связки
1: бы...
2: Связки одни.
1: Связки одни, да. Вот. А вот вернулся Андрей Орлов. Мы закончили как раз на тему оргазм мозга. Но, естественно, раз есть оргазм, то должен существовать климакс. Судя по... Как-то там хорошо это?
2: Разгрузил.
1: Хорошо. Да, ну так что, вот, что касается климакса мозга?
2: Ну, в соответствии с оргазмом, опять же, вступает... Ну, здесь существуют еще малые доли, которые как бы не учтены до сих пор физиологами. То есть
1: кстати, не у всех существуют они еще. Вот в чем
2: нет,
1: это зависит от...
2: Существуют на определенной стадии развития мозга.
1: Да,
2: то
1: да.
2: есть при каком-то периоде развития, в какой-то период развития, существуют некоторые отпочкованные аппендиксы этого мозга, которые существуют некоторое время как бы автономно и независимо. Они создают вот такие вот... стремление там как бы участвовать вот в подобных передачах и так далее. А последняя стадия, она В частности, вот еще характеризуется желанием участвовать в каких-нибудь событиях, например, вот в таких пролонгированных, типа телевизионных сериалов. Вот. А как результат, в общем-то, эти аппендиксы или даже независимые кучки мозговой ткани, они образуют такие группы, которые водят хороводы вокруг двух основных куч, которые периодически вступали ранее в отношения в половые, а потом как бы завязали с этим и находятся сепаратно. То есть одна доля, она, в общем-то, находится сепаратно от другой. И не всегда, значит, происходит нормальная регуляция периферии, то есть тела.
1: Сателлизма.
2: Да, и, в общем-то, вот субарахноидальная оболочка, она постепенно начинает как бы разлучать эти две доли мозговые, и в этом случае вступают эти аппендиксы, которые как бы независимо водили хороводы и существовали, в общем-то, независимо от двух остальных долей мозга. Вот. И таким образом, глядя на эти аппендиксы, они начинают, в общем, мрачнеть, участвовать во всяческих шоу и в дальнейшем, в общем-то, впадают в состояние, всем нам известное по физиологии, как климакс. Вот. А, в общем-то, на уровне физиологическом, это вот опять же я говорю, происходит деление, ядерное деление, ядреное деление, то есть образуются ядреные отпочкования, которые в дальнейшем создают такую пробоину в голове, в которую, в общем-то, частенько, как по выражению говорят, в одно ухо влетает, в другое вылетает. Это не совершенно неправильно, потому как вылетает в это отверстие, называется пробоина, или же, в общем-то, называется субарахноидальное дупло, которое что почти страш, что
1: страшная
2: вещь, в определенном конечно. Возрасте у многих оно существует. И залечивать его ездят на дачу, или же при просмотре телесериалов они как бы карандашиком там ковыряют что-то такое, в общем-то, поправляют. И если это вовремя не сделать, то можно, в общем-то, так и остаться. И причем запустить в запущенном состоянии уже, конечно, ничего не поделаешь. Приходится, в общем-то, госпитализировать. И таких госпитализированных на сегодняшний день у нас много. Достаточно много, чтобы изучать, делать выводы, чем мы, собственно, и занимаемся. Вот.
1: Пришло сообщение. Испытывают ли оргазм собаки? Подпись Григорий Явлинский.
2: Собаки?
1: Да.
2: До сих пор, в общем-то, испытывали. Хотя все это пытаются тщательно скрыть. Но собаковеды, которые рекламируют корм по радио и телевизору, они настаивают все-таки на возрождении традиции собачьих оргазмов. И даже сами иной раз впадают, рассуждая о собаках, они впадают в оргазм и в этом состоянии готовы творить чудеса творческой смекалки. Они создают всякие шоу, подобные там Cat Show Boys или Dog Show Girls Boys. В общем, одним словом, проводя аналогию между кошками и собаками и девочками и мальчиками, хочется сказать, что вот это вот отношение к животным, как существам разумным и братьям меньшим, оно, в общем-то, происходит тоже вот из-за того, что не ухаживают за этим, за дуплом субарахноидальным. И многое, в общем-то, теряют при беге, при ходьбе, при занятии с тренажерами. В тренажерных залах иной раз приходится убирать много. И определенные камеры хранения физрастворами существует, куда складываются эти кусочки мозговых этих вот потерь. И в дальнейшем, в общем-то, происходит, ну, в общем-то, это вполне логично, происходит путаница, пересадки, такие, в общем-то, как бы фрагментальные пересадки вот этих вот мозговых тканей происходит. Заимствование происходит, заимствование мыслей, плагиат отсюда же, плагиат от...
1: Неправильная расстановка каких-то понятий,
2: да,
1: уже
2: обмен веществ нарушается. Потому как приучили, например, колбасными фаллическими продуктами, они, в общем-то, уже... А другой, он, например, всю жизнь на грибах прожил, он не в состоянии уже колбасными фаллическими продуктами питаться и требует, в общем-то, грибной рацион. А грибной не дается, дается, хотя грибы не исключено. Вот многие формы грибов, они хоть псевдофаллические, но с более разнузданной формы, чем у колбасных, не существует таких фаллических, фаллообразных. Правда, сейчас пытаются имитировать с помощью 2-литровых бутылок и 3-литровых иной раз. Иногда заходятся, делают 10-литровые. Вот. Предпочтение, конечно, отдается традиционной форме, то есть такой, в общем-то, подходящей форме, которая больше продается и больше покупается. И можно сказать, что здесь, конечно, большое достижение вот в связи с пересадками вот этих мыслей. Пересадка мысли происходит, потеря мысли, пересадка мысли.
1: А вот не мог бы ты...
2: ума, вообще вот да. Эта вот народная традиция, сленгование, то есть да. Говорят, потерял ум, там, влюбился или еще что-нибудь, все это...
1: Без ума еще говорят,
2: да.
1: Без ума.
2: А никто же не вспоминает... В этом случае, что человек только что с разбегу там ударился куда-нибудь, с велосипеда упал.
1: Хотелось бы попросить тебя прокомментировать ставшее в последнее время очень таким распространенным явление, как ихтиофобия. То есть это сексуальное возбуждение, совершенно неограниченное, на представителей морских глубин. Вот, ну, на кальмаров, на креветок, на рыбу обычную. Вот как бы не кажется ли тебе, что это такая, может быть, своего рода насильственная альтернатива как раз фаллообразности колбасных?
2: Три вида существует. Три вида, значит, алкоголизм, потом пристрастие к угрям.
1: Вот, да, вот. Это и... не самый яркий пример ихтиофобии.
2: Да, и четвертый вид — это спасение на водах. То есть, как одно значит, как бы суицид в воде. На самом деле человек, вступая в отношения с миром подводным и надводным миром, он, конечно, хочет как бы там полностью испытать все ощущения, а люди, которые, в общем-то, не имеют отношения, не имеют понятия, они его спасают и, ну, просто, я думаю, вмешиваются в личную жизнь.
1: Тут, кстати, от твоих вот как бы исследуемых сообщений, важное сообщение к Лаэртскому, Орлову и сиамским близнецам: срочно вернуться на койки, администрация. Ты, наверное, оставил в палате телефоном, что ли, исследуемым?
2: Ну, на самом деле, мы и там продолжаем работать. То есть,
1: ну, просто постоянно нас... промывается все кишечник. Я знаю, то есть, что это круглосуточно вы делаете, но то есть, все-таки, видишь, урвали они возможности момент отойти, отлучиться, позвонить.
2: Можно сказать, что изнурительно все это происходит.
3: Может, им в окно забросили, свисток, да. Забросили просто-напросто, и все.
1: Ну, да. Может быть, мы обратимся к прямому эфиру. О чем хотят спросить у нас в прямом эфире? 203-19-22. Ну, я понимаю.
2: Прямой.
1: Да, мы в записи все делаем. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Рассказывайте, уважаемый.
4: Вот, значит, это... этих... Алло.
1: Да-да-да.
4: Этих, вы видите, индусских этих, Кришна, как они?
1: Криша, да.
4: Не Кришна, а как вот эти вот?
1: Хари.
4: Хари, да.
1: Угу.
4: Вот, у них, значит, астральная сексуальность, есть такое понятие, есть ведь, да?
1: Нет.
4: Астральная сексуальность, скажу. Ну, я же кандидатскую сейчас закончил.
2: Ну, вы ее закончили, поэтому выражаетесь неверно. Астрономическая сексуальность есть, вот астрономическая. То есть, когда человек смотрит на небо и испытывает вожделение по отношению к нему, наверное, это вы имели в виду.
4: Ну, йоги, это же они придумали бесконтактный секс-то вот.
2: Но бесконтактного секса не бывает. Они, может, контактят, наверное, умом или как-то какими-то другими средствами. Но бесконтактный секс — это все равно безлегочное дыхание там какое-то, которое существует вроде бы, но оно бессмысленно, там, ну и так далее.
4: А женщины — это животные или люди?
5: Ну вот, судя по утверждениям сиамского близнеца, все-таки животные, поскольку вот последствия переделок коленных суставов долгое время скрывались. То есть ведь человек, это же что еще? Должны быть какие-то признаки физиологические, ну то есть наличие там какой-то головы определенной формы, да, там конечности с определенными пальцами, там отсутствие волошения. То есть если, например, вот обезьяна будет обладать интеллектом человека, про нее все равно будут говорить умная обезьяна, правильно?
4: Да, вот это так. Значит, ну, я еще вторую диссертацию. Вот когда сейчас вот раньше же не было, ну, чтобы один человек жил, ну, в однокомнатной квартире, да? А сейчас вот собак много развилось, короче говоря. И женщины, вот ну, те, которые вот одни живут, да, и собак бывает, вот, они сильно отличаются от остальных женщин. Ну вот собаки, они же всю гриль вылизывают, да, вот, например. Ну, им же не надо там подмываться ходить, короче говоря.
5: Ну да, да, да.
2: Человек несерьезный.
3: Ну ладно, конечно. Серьезная передача, смех какой-то.
5: Да, вы...
3: Подумаю.
1: Ну что, Андрей, прокомментируй, или, может быть, у сиамского близнеца...
2: Наличие тоже вопросов о женщинах, как всегда, видишь ли, ей уделяют всегда роль ту или иную, там, унизительную или какую-то эквивалентную. Ну, в принципе, это показатель того, что человек живет и испытывает какую-то нагрузку от этого, от этих существ. Так скажем, вот когда он начинает существовать равнодушно, тогда можно сказать, что у него вопросов
1: снимается
2: нет.
1: Сразу да. Вопрос. Вот пришел на наш пейджер вопрос следующий. По наблюдениям Берна, товар любого рода лучше уходит при наличии пиджака или пиджачной пары. Чем можно объяснить данный феномен? Вот, но я знаю, что вот, как бы двубортный-то пиджак это вот у нашего сиамского близнеца, у первого появился. Вот, может быть, каким-то образом вот вы прокомментируете этот вопрос к Энджелсу и Торшину, это послание.
3: Не, ну...
1: Почему не?
3: По-моему, это была идея не моя.
1: Угу, хорошо, тогда Андрей Орлов как бы...
3: Пожалуйста. Лучше художник нарисует, чем я.
1: Угу.
2: По поводу пара?
1: Пара.
2: Ну, пиджачные они издают. Брючные пары еще лучше. А пара носочная самая интенсивная считается. И покупка и продажа происходит при наличии носочной пары более, как бы, ну, более существенно. То есть, когда с носочной парой человек подходит, и вообще с паром, когда он подходит, когда он не пользуется подавляющими средствами, подавляющими пар, подходит, побегавший или там понапрягаясь где-нибудь, пораспрягаясь, он в конце концов добьется своего. Он может даже как бы очень выгодно что-то приобрести. Поэтому Берн здесь совершенно прав. Пара, прав, она создает вообще интенсивную покупку. То есть приходишь, и можно купить очень много. Можно скупить почти все. Даже не скупить здесь уже считается как бы приобрести.
3: Получить и тут же пользу. Продать. Тому же.
2: И тут же отдать и всучить кому угодно что. Также для менеджеров брючные пары, например, для менеджеров женского пола, колготочные пары, пар, ну и так далее. То есть парами все распределяется.
1: Склянки.
3: Вообще больше вот
1: склянки,
3: пара.
1: Склянки.
2: Побольше,
1: как
2: побольше
1: бы.
2: Пара.
3: И вам успех везде.
1: Кстати, ведь раньше...
6: По телевизору все по-другому говорят. Это чисто рекламный трюк, наверное, все.
2: Трюк, а они, в общем-то, не заинтересованы в удачных приобретениях и в удачных продажах, и распродажах тоже
1: совершенно. Вот меня интересует, почему тогда, вот вы говорите, что парность, она как бы обеспечивает успех в любом. Ну, я с этим согласен. Вот. Но, с другой стороны, ведь раньше солидным считалось пенсне. Вот, затем пенсне изменили на склянки. Вот, то есть на парность. Но, тем не менее, вот этот странный перелом от одинара к себе местности такой, к парности. Вот,
3: например, а весь мир к этому идет.
1: Нет, а это понятно.
3: Сейчас
1: речь-то идет не о статистике, а о самом факте. То есть, например, если сейчас человек будет в брючной паре, в носочной паре, в перчаточных, да?
2: Вот, ты знаешь, это создает некоторое чувство защищенности и комфорта, когда существует двойник, или же когда, ну, вообще-то, существует какая-то пара. То есть при наличии пара ты всегда, в общем-то, можешь сослаться на шизофрению или же на что-нибудь аналогичное, связанное с дуализмом. То есть наличие двух рук. Одна рука не ведает, что творит другая. Или же вот, там, да, одна нога идет туда, а другая не ведает. Как бы. То есть, видишь, здесь уловка существует такая.
3: Одной общем, ногой здесь, другой
2: да,
3: там.
2: Да, одной еще, здесь, да. другой
6: вернул
2: там.
6: Вернул коня налево, сам направо пускай.
2: Совершенно правильно. Или как они спрашивают, в общем, про собак, и там женщина-одиночек с собаками. Одна рука не, не знает, что творит другая. В общем-то, и звонят поэтому.
6: Повернул коня налево.
2: Вопросы, направо, которые пускай. Уже давно, по-моему, освещены. Да дело-то не в конях, а в ламах даже. Они, в общем, все пошло от лам, когда эти деятели там, в общем-то...
1: Мы, кстати, сегодня наблюдали большую ламу, которую вел маленький человек прямо по Садовому кольцу.
2: Он ей лещей надавал, у нее горб вырос.
1: И горб вырос от этого. Или седлом натер.
2: И он называется верблюд.
1: Да. Кстати, вот пришел вопрос следующий. В связи с участившимися взрывами паровых котлов в утюгах фирмы Люнекс, Тефаль и других, прошу рассказать о мерах безопасности.
2: Это менеджер, который, в общем-то, набрал этих брючных паров себе, паров.
6: Не знает, как впарить эти мулины.
2: Выпустил насочный пар и почему-то говорит про фирмы утюжные. А надо сказать, что вообще это все заблуждение и уход от реальности. То есть человек гладить начинает, когда вступает в отношения со своими брюками и добивается излишков пара, то есть недостаточно двигается.
6: А правые носки лучше не гладить.
2: Правые носки, да. То есть спаренные вещи, они, в общем-то, уже негодны, можно сказать. Вещь должна быть одета, высушена, выглажена.
6: И лучше их отставить в сторону, на самом деле, чем использовать далее.
2: Да. То есть существуют специальные батареи, куда ставятся, в общем, вниз и не мешают никому. И с утра, уже зарядившись этими носками, можно ходить и...
6: Даже пословица есть, с пылу с жару.
2: Да, с пару.
6: С пару. С пылу с пару, вот.
1: А как вы относитесь к идее, вот, скажем, исподнее не стирать, а выбрасывать? Ну, то есть одноразовое исподнее.
6: Это же сатанизм.
2: На самом деле это же вообще считалось, что так и должно быть до определенного момент, когда это не причиняло вред окружающим, когда же это стало убивать просто людей. То есть, ежели носочную пару выбросить, можно зашибить либо тем, либо другим, либо паром, либо самим предметом. Поэтому просто уже стало, как бы сказать, культурологически сложилось, что не выбрасывали и по причинам безопасности, так скажем. Вот. Поэтому выброс вещей. Если протестовать против чего-то там, можно, конечно, снести все пары, сложить вот здесь, вот около домика, и там, я думаю...
1: Разберут рано или поздно.
2: Нет, разберут. Один раз разберут, второй раз. А на третий уже не будет добровольцев, и вообще даже не заставишь, палками не заставишь разбирать.
1: Залежи останутся.
2: Потому что вот жертвы неизбежны при разборке таких
1: так
2: завалов.
1: Так послушай, вот тут встает же сейчас уже острая проблема, то есть острый вопрос утилизации всякого рода памперсов, там вот всяких этих протычек, там прокладок и так далее. Вот какие-нибудь есть свежие мысли или идеи на тему утилизации этих? Это же совершенно новая вещь. То есть люди же изобрели, а потом их безответственность этих изобретателей привела к тому, что утилизировать никак. Вот она все
6: сколько... Не надо утилизировать. Так. Надо производить просто химчистку и все. Чистить все это.
2: Нет, существует.
6: Тоже... Хлорировать, отбеливать и чистить.
2: Да нет, уже
6: масса
2: существует...
6: отбеливателей хороших.
1: Ну, Андрей, что так?
2: Отбеливание как? Не дает, употреблять все это в пищу или же по второму разу.
1: Это, во-первых, во-вторых, открахмаливать тоже необходимо. Сберкасы все крахмалят. Представь себе, открахмаленный памперс.
6: Ну и что?
1: Ну, жесткий, как все равно, что твой горшочек ночной.
2: В Люберцах, однако, существует альбинат по переработке вторсырья. То есть переработки из него, создание хлебобулочных изделий упекается в достаточном количестве. И сейчас жаловаться просто на это, что...
6: Да, хлеба стало много, вот это да.
2: Много и какого-то особенного, даже можно сказать. Ешь и думаешь о ком-то.
1: Вот тут пришло сообщение, сразу говорит о том, что люди не знают просто, в каких условиях мы все живем. Типа Саше Лаэрскому сообщение следующее. «Срочно возвращайся домой, выключи воду. Меня заливает твоя соседка снизу». На самом деле у меня нет снизу никакой соседки, поскольку я живу в полуподвальном помещении. Вот, а соседка действительно реально существует, ее постоянно заливает. У нее анурез болезнь.
2: На улице Маша Тупой, я знаю, да, твое, да. В общем, жилище.
1: Не самое
2: невозможное.
1: Лучшее. Так что в течение сегодняшнего дня хотелось бы, чтобы кто-нибудь подвез ключи от какой-нибудь прекрасной квартиры с дарственной, пожалуйста. Да.
3: Раз Вольву не дарят, то пусть квартиру подарят тебе.
2: Ну, что вопрос же у вас залогичный.
1: А насчет утилизации-то все-таки надо же продолжить, видимо. А безответственности ученых. Каким образом мы будем с вами карать безответственность ученых? То есть, ну, ведь было предложение...
3: Учить их надо.
2: Нет, безответственность, кстати, имеет свои плюсы. Взять, например, хотя бы вот безответственно подошли врачи там, к какому-то явлению, там, например, им денег мало стали платить, они взяли, забастовали все, а смертность в этот период резко упала. То есть вообще упала и все. Представляешь, они походили в Лос-Анджелес в 47-м году, и после этого больше не бастовали никогда. Так что здесь, в общем-то, да, здесь есть такой момент, что, в общем-то, и невыгодно. Вообще-то вопрос поднимать, вот можно, конечно, обязать. То есть он там сделал, например, какую-нибудь железяку придумал, все обрадовались, а пусть он тут же ходом придумает, как ее убрать потом.
1: Вот, правильно. Да.
2: То есть, если он придумал, тогда ее пускать дальше в дело, или же не пускать ее вообще. Так, потом вторая доля мозга должна же работать. А то работает одна агрессивная мужская, а женская начинает потом истерически об этом, обо всем думать, и создается такой просто невроз тотальный. То есть среди ученого брата как бы существует просто хроническое заболевание такое, в общем-то, связанное с производством. А женская часть мозга, она в этот момент просто регрессирует, и они уже не понимают, что делают, то есть они производят, и это все равно, что потреблять и не выводить из себя ничего.
1: Да, да. Послушаем телефонный звоночек 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире, рассказывайте.
7: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
7: У меня один вопрос и совет хочу вас попросить. Сначала вопрос. Вот по поводу концерта Антона Королева. Сколько нужно брать с собой денег, чтобы меня на него пустили?
5: Ну, с собой нужно взять просто скульптуру любую, где-нибудь размером, ну, среднего размера, настольного вида. То есть
7: 3 на 4?
5: Ну, типа,
7: 9 на 12?
5: Ну, такую, типа, размером, может быть, с видеокассету, пропуском будет вот именно наличие скульптуры, потому что сейчас в Доме скульптора недостаток с обстановкой некоторой, дабы создать концерту какую-то атмосферу придать, то входом, билетом будет служить. И там скульптуру назад вынести потом.
2: Нюанс, там макулатуру сказали принести, там все ответственные и сознательно подошли к этому, поэтому с каждого где-то порядка 50-60 килограмм макулатуры вы принесете и будете пропущены туда. Хорошо. Без разговоров.
7: А складывать где-то во дворе?
2: Там внутрь. Есть оргкомитет, который как раз там раскладывает это все по кучам и тут же сжигает ее.
1: Да.
2: Вот. Так что вы по огромному пионерскому костру заметите, где происходит горячая точка, где это. То есть подойдете, вам там все расскажут, отберут у вас эту макулатуру, вы переоденетесь во все чистое и зайдете туда, там можно будет...
1: Нет, они же будут спрашивать, куда идти-то, вот, а нужно сразу сказать,
2: на свист.
1: То есть
2: потом по веревочке там спускаешься вниз, там внизу они лежа играть будут, в общем-то...
1: Да, так что идите. Да.
2: Получите массу удовольствия.
1: Ну, я думаю, что вот мы все даже рассказали, и даже совет, наверное, уже вам не нужен.
7: Нет,
1: да?
7: Совет вот по поводу бизнеса. Вот вы занимаетесь, вот вы рассказывали по поводу этих машинок, моделей. Вот вчера по телевидению показывали сюжет о том, что, значит, в Англии выпущен набор из 5 кукол. И каждая кукла, значит, выполнена в виде одной из мерзких вульгарных девок из группы Spice Girls. Вот каждая чучелка стоит 30 фунтов. Вот идея у меня возникла в том, что этих девок нужно выпустить натуральную величину и резиновых.
2: На самом деле там не девки, там мужики, а они...
7: Ну, не важно.
5: Хорошая идея. Спасибо.
2: Да. У нас, кстати, есть сейчас, в общем-то, заряжена Space Girls, по-моему, да?
3: Нас.
2: Мы их сейчас послушаем.
5: Да.

0: Мы продолжаем нашу передачу, программу. И рубрика «Набат железных ягодиц» в эфире. Вы можете звонить нам по телефону 203-19-22, это прямой эфир, или сбрасывать ваши сообщения в течение даже всей недели на пейджер номер 956-32-32 для абонента 109-279. И я предлагаю нашим уважаемым, а в студии сегодня сиамский близнец и Андрей Орлов, послушать ваш телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы...
1: Вопрос Андрею Орлову. Значит, в одной из программ он сравнивал человеческий организм с государством.

0: пациентка или как-то массажистка личная, я не знаю, то что.
1: Капрова, да?
0: Да, Капрова.
1: Ну, я сейчас пока обращусь к своему компьютеру, угу. А пусть ответит на первый вопрос.
0: Хорошо, Андрей, тогда вот первый вопрос, который был задан тебе.
2: А какие там явления рассматривались?
0: Ну, насколько я понял, я немножко отвлекся, спрашивали, собираешься ли ты баллотироваться на ближайшие выборы в Государственную Думу, что-то связанное с этим было. Ну, вот я расслышал только про Думу. Ну, ответь что-нибудь это.
1: Или спой что-нибудь. Я вот пел в прошлый раз.
2: Ла-ла-ла. Нет, я петь не буду. Давайте лучше на вопрос отвечать.
0: Давай.
2: Ибо не просто так вообще отвечать.
0: Здравствуйте.
1: Пусть посерьезнее вопросы.
0: Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире говорите. Алло, уважаемый.
3: Алло.
0: Да-да-да.
3: Да. Добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый. Рассказывайте.
3: Вот у меня к вам вопрос, Александр. Вот
0: так.
3: Даже их будет несколько.
0: Угу.
3: Вот я недавно, кажется, вас видел в телевизоре. Правда ли это?
0: Угу.
3: По какой-то молодежной программе, очень модной.
0: Угу.
3: Потом вот я отдыхал летом в деревне. Там вот среди поселян очень было модно и козырно появляться вечером в рубашках черных в белый горошек.
0: Угу.
3: Это вот к вопросу об одежде.
0: Угу.
3: Вот. И еще скоро ведь будет уже холодно, и зима настанет.
0: Угу.
3: Значит, будет массовый выход, значит, всяких Клавдий на улице вот, и в дубленках. Так как они закупили их ведь предварительно. И вот доходит до того, что они не снимают их даже в помещении, ходят париться, там подметают все это у них там. Болтаются, они потеют, и, в общем, очень неприятно все это видеть,
0: да.
3: И печально.
2: Пара дубленок.
3: И вот у меня к сиамскому вопрос, Angels. Вот, вы не знаете вообще, вот Саватаж, Саватэйч, вернее, новый, вышел?
1: Да, вышел.
3: То есть уже есть он?
1: А, там есть, да.
3: Ну ладно.
0: Спасибо.
3: Всего хорошего.
0: До свидания. Ну, что касается как бы телевизора, да, видимо, что-то такое было, хотя сам я не отслеживал уже.
1: Да,
0: давно.
1: Интересно знать, да. Что это ты за модная передача была. Вместо какой-нибудь партийной мажорной зоне был, да?
0: Нет, скорее всего, какие-нибудь парламентские там новости. Или что-то.
1: Или с бирж какие-нибудь.
0: Или, да, или биржевые новости, или финансовые.
1: Биржевик такой, а? Новоявленный.
2: Парламентские дебаты вообще.
0: Да, вот видимо, да.
1: Утилированными памперсами приторговывают втихую. Их всех заставляет придумать, что же с ними делать, так как скупил все.
0: Да, что касается вот
2: прокладки.
0: Прокладок, да, и вот этих рубашек черных в белый горошек.
1: Да,
0: то...
1: интересно.
2: Давайте вот... о ней будем говорить.
1: Подожди,
2: как
1: а кто для себя открыл? Как ее? Ксения, да, открыл? А вот, допустим, не Ксения, а взять Даша для себя что открыла, да? Вот все бы имена перечислили, кто для себя что открыл.
2: Они могут таким образом вообще остаться не у дел.
1: Кто они-то?
2: Ну, если так, например, перечислять, как, знаешь, в свое время создавались списки там каких-нибудь неблагонадежных граждан, в общем... Позыв такой, мотив-то, в общем-то, американизированный, выступить там в телевизоре, чтобы увидели тебя там и услышали. А если по большому счету вот так вот всех обозначить, хотя бы даже просто по именам, то, наверное, это будет вообще трагически. Национальная трагедия в плане, наверное, этого размножения и всего остального.
0: Конечно, да. Безусловно.
1: А я вот считаю, что неправильно, что применяют имена в рекламах. Вот у меня, например, имя Ксения теперь ассоциируется только с прокладками Always. Имя Ася ассоциируется только с отбеливателем Ас.
2: Потому что ты жертва. Ты жертва, поскольку ты, да, относишься... Ты когда смотришь, то у тебя, наверное, вид дебильный. То есть ты, наверное...
0: Слюна капает.
2: Да, слюна капает. Лежит сбоку гамбургер, который только что был отрекламирован и куплен тобой еще.
0: Или, скорее всего, ты, наверное, алчно пожираешь здоровый батон колбасы, макая его в банку с кетчупом.
1: Я вот сейчас созову всех, кетчуп, вам морду набью.
2: Кетчуп половый.
0: Давайте я хочу...

0: вернуться к рубашке. То есть, на мой взгляд, интересная тема, потому что...
1: Горох?
0: Да, рубашка, черный в белый горошек. Это мой взгляд, опять же. То есть, все дело
2: рубаха
0: в летучих мышах.
2: Рубаха, на самом деле, не почти.
1: А, по-моему, похороны в деревне обильные были.
0: Нет, дело все, по-моему, в летучих мышах.
1: Да, есть, дело вот... все в волшебных пузырьках, которые отображены на рубашках.
2: Ты прям сленгуешь этими рекламными выражениями. Я хочу сказать, что рубаха — это и есть продолжение пары, опять же, очередной.
0: Пары. Кстати, вот мы...
2: И чтобы... Понимаешь, для того, чтобы лучше пары отходили...
1: Хорошо, а паровоз от чего произошел?
2: Ну, это буквально. Это же совсем, да. Понимаешь, нельзя же до такой степени все натурализировать. Вот.
1: Не, ну если бы я был умный, я бы, конечно, поддерживал разговор. А
2: пара рубах, вот спрашивается, в горох. Это, в принципе, просто тебе символизирует, как бы, что это как решето, это рубаха,
1: да,
2: что есть через за что...
1: Отпарились.
2: Да, через за что пару этому проступить, понимаешь?
1: Из, из рукав превосходно выходит тоже.
0: А мне все-таки кажется, что это вот из летучих мышей. Ну, дело в том, что одеть совсем черную рубашку, там же на селе-то у селян темно, сейчас электроэнергия не оплачена, они ходят и натыкаются на все, поэтому в черном нельзя, они должны друг друга видеть. А если в белом, то слетаются мыши летучие на белые своими мерзкими лапами хватают за соски.
1: А они могут слетаться и на горошек. Представь, сколько на тебя этих
0: мух. По крайней мере, вероятность меньше, понимаешь? То есть вроде бы как бы горошек идет, и мыши, они не думают, что это идет большой объект.
1: У них рябь в глазах.
0: Рябь такая, да, и вообще повсюду рябь уже. Вот это, скорее всего, все-таки связано с летучими мышами. Это, как правило, дорожного движения написано кровью водителей. Так вот черная рубашка белая.
2: Какие-то гадости говоришь.
0: Извини,
2: что-то о прокладках такой сказал.
1: Интересно, твоя кровь присутствует в этих правилах?
2: Зяпь и хлябь в твою... В твоем контексте. Это же вообще не вписывается в...
0: Зяпь и хлеб никак. Ну, а я разве сказал про зяпь и хлеб?
1: Подожди, ну, а зяблик тоже от этого слова произошло?
2: Хляблик, зяблик. Это существует целая куча народных вообще примет, которые связывают их с именами птиц. И...
1: А сама... почему мы никогда не обсуждаем народные приметы?
0: Ну, давайте, например, карастель запел, скоро лето. Вот,
2: потому что это... они, в принципе, каждая примета имеет сложную интерпретацию. И каждой примете там работа не волк, в лес не убежит, и там сделал дело, гуляй смело. То есть,
1: а я
2: тут, понимаешь, это в принципе, что все, ну, например, ты будешь высказываться, хочется поработать или не хочется поработать. Другое дело, острое словцо такое, там, бац, вот, из народной
1: вот
2: приметы.
1: Я.
2: Оно
1: давай
2: всегда
1: я
2: к месту.
1: Можно я?
2: Да, давай.
1: В рот давать, зубов не бояться.
2: Мощно
1: вот
2: сказано.
0: Мощно, мощно сказано. Андрей, к тебе вопрос пришел. Уважаемый Андрей, поскольку ты тут вроде один у нас Андрей, а я решил резонно, что
2: остальные
0: к тебе.
2: Остальные все, да, пошли, да, разгружай.
0: Пожалуйста, расскажите, как клинически проявляется скандал или ссора между двумя описанными вами полушариями головного мозга? Подпись Пинскер снова.
2: Да, вот, например, недавно, когда, в общем-то, перед тем, как мы сюда пришли, в общем-то, был такой случай, который часто случается.
0: С Прохором он был на этот раз, скажем прямо.
2: Да, возможно, Прохор. Лежит этот Прохор около... в рекреации, поскольку его надо было изолировать, а места все, в общем-то, уже распределены. У нас вновь поступившие из Госдумы, в общем-то, они требуют особого ухода, горшочек там побольше и всего остального.
1: Уточка.
2: То есть да, им даже не то, что утку, им гуся кладут специально.
1: В яблоках опять.
2: Специальное устройство, которое, в общем-то, объединено. Калоприемник, потом мочеприемник, и все это в огромного цельного гуся объединено.
0: Все это заплетается в косу, в жуткую совершенно.
2: Да.
0: Видели бы вы, что получается.
2: Автоматизированная клизма, опять же, и все остальное. Все, в общем, что не связано с... все, что связано с утилизацией, но никак с восприятием. Так, значит, этот лежит, как ты говоришь, Прохор, я-то
0: да
2: его не знал.
0: Это она.
2: Да, после разгрузки.
0: Да,
2: терапия была, разгружали. Вот. Потом что-то произошло, ночью беготня какая-то.
0: Топот жуткий.
2: Да. Поутру лежит, смотрит на часы, я подхожу, спрашиваю, что с тобой, дорогой? Он говорит, Прохор. Говорит, время, не видишь ли, остановилось. Показывает мне на часы. Я действительно посмотрел, время остановилось в это время.
1: Ну, если не было секундной стрелки, это очень, это всегда видно.
2: Да.
1: Вот особенно на электронных часах, если сейчас закрыть правый глаз и не будет видно секунд, то время тоже остановится.
2: А накануне он, знаешь, что выкинул? Я подхожу, значит, к нему, он рассматривает распорядок дня. В 5 утра подъем, в 5:30 измерение температуры. Он говорит, зачем ее измерять, когда ее каждый день по радио передают? Ну и так далее. Вот это вам иллюстрация того, как происходит конфликт двух половин этих долей мозга.
0: То есть практически вот эта симптоматика такого рода, она и описывает наиболее полно, отвечает и описывает.
2: Совершенно правильно. Это говорит о исключительной адекватности восприятия. То есть, если невозможно, человеку голову морочить никак. То есть, ему пишут измерять температуру, он, соответственно, это понимает буквально. И прям вот, если бы ему написали измерять температуру тела, он бы, может быть, и пошел измерять.
0: А вот скажи, вот наверняка же у вас возникал так какой-то конфликт, связанный с клизмированием Прохора.
2: Ну, ты обращаешься ко мне, как будто я принадлежу к медперсоналу. Это было когда-то. Теперь я тоже являюсь
1: подобным. Ординарец.
2: Да.
0: А вот это субархидинальное это дупло-то, как у Прохора, на твой взгляд, оно хоть зарастает сейчас или все-таки?
2: Ты знаешь, оно доступно вообще до всего. Тут подходят, в общем-то, прохожие совершенно, которые от безделья не знают, что делать, лезут в это дупло, предлагают жвачку туда впихивают, остатки еды приносят, сахарок ему туда положат. Старушка одна, в общем-то, положила туда ему сахару, натолкала. У него, в общем-то, гипергликемия наступила.
0: То есть дойдет до того, что
2: как
0: просто...
2: Как говорится, сахар в голову ударил вместе с гусем с этим, с цельным.
0: Дойдет до того, что там в этой дыре у него заведутся просто голуби там.
1: Муравьи на сахар падки.
2: Да, масло всяких остальных паразитов, кроме
0: голубей. Я пойду проверю Прохора сейчас просто. Напоминаю вам, что вы слушаете рубрику «Набат железных ягодиц», и сиамский близнец Андрей Орлов принимает ваши телефонные звонки по телефону 203-19-22, а также можете оставлять ваши сообщения на пейджере, номер который я вам продиктую, 956-32-32. И человеку, который возьмет трубку, вы говорите то, что хотите для нас сообщить, и называете номер нашего абонента 109-279. 109-279. Этот прибор работает практически круглосуточно в течение недели, поэтому вы можете и в течение недели скидывать мысли, приходящие вам на этот пейджер. Мы обязательно как-то отреагируем, если мысли будут интересные. Ну, вот ты вот там, я вижу, что-то опять разглядываешь. Мне бы хотелось знать, как у тебя вот оно работает, что это его назначение и цель. Потому что явно оно, по-моему, еще вдобавок живое или нет, не живое. Ну, вообще, зачем ты это принес? Расскажи немножко об истории. Что это вообще? И воняет оно?
1: Это сиамский хомячок. Вот, вся его сиамственность в том, что у него сзади вот заряженные это, да? Ноги. Какие? Заряженные.
0: Так, подожди, вот это, по-моему, просто, извиняюсь, это самец, это вообще не ноги. Вот эти круглые вещи, ты хочешь сказать, что это ноги.
1: Да, это ноги. Нет, круглые, это отдельно.
0: А, вот ноги, вижу. Да. Ну-ка, переверни сейчас. Переверни так, вот так.
1: Пары ног с каждой стороны, вот.
0: То есть это уже получается как бы гусеница.
1: Ну, да, хомячковая гусеница.
0: Ну, а положи, поползет вот?
1: Ползает достаточно проворно.
0: Оба, И где ты что взял-то?
1: Это мой продукт.
0: То есть ты теперь как бы размножаешься вот в такой...
1: Нет, я не то что размножал, просто у меня было два хомячка, и я решил... Ну, их сложно же прокормить двух, я решил одного сделать. А у того были очень красивые ноги, но туповат он был немножко, я их решил...
0: Какой был он?
1: Туповат.
0: Туповат,
1: Он мордочкой в миску с едой не попадал, хотя все время стремился к ней, но не попадал. Он то ли слепой, он то ли с обаянием, что-то. Он тыкался вокруг тарелочки, а попасть в нее не мог. И, в принципе, он с голоду сам мог скоро умереть. Но мне пришлось его, в некотором смысле, как говорят хирурги, профессионально пришлось его зарезать.
0: То есть положить под нож.
1: Да, и припочковал я его ноги к этой тушке, и вроде прижились они.
0: А вот тыкаться начало? Нормально?
1: Нет, тот уже оттыкался, как говорится. А этот тыкал, то есть он как тыкал, я его прямо зову тыкалка.
0: А, так это вот, а ты как бы создал тыкалку, а не проходила тебе в голову мысль, то есть, во-первых, бросить эту твою привычку странную называть блюдечком пробочку от пивной бутылочки, и поставить настоящее блюдечко тому, который мимо тыкал, может быть, просто дело в разуме.
1: Не смог бы промахнуться, да, нет, это же неинтересно, не получился бы этот эксперимент.
0: Ага. Понятно. Давайте послушаем звонки телефонные. 203-19-26-22. Звоните, пожалуйста. Мы всегда рады вас выслушать. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Вы в прямом...
3: Уважаемый Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Приходится вас переспрашивать. Значит, да. Вопрос к Андрею Орлову заключался в чем? Он микроуровни не рассматривал вопрос воздействия на организм человека. Он рассматривал только, например, человек с человеком, там война, взаимоотношения. А как воздействие, например, микробов, заболевания влияет на организм, и как вот эта вот ассоциация, то есть аналогия в государстве?
0: То есть вас, вас интересует именно...
3: Вот меня что интересует. И наоборот, как выборы в Государственную Думу, на которые вы, в общем-то, внимание обратили, какая аналогия этого процесса в организме человека?
2: Спасибо. Микробы – это как внешние агенты, так надо понимать, или же внешняя агрессия, так скажем.
0: Нет, мы, кстати, извини, что я перебиваю, я так смутно
2: там
0: уже помню
2: эту тему. Там виды разбирали, в общем-то,
0: существует. Мы, по-моему, пришли к выводу, что микробы, да, это, скорее всего, средство массовой информации. Нет, я так вспоминаю что-то такое, что это средство массовой информации, вернее... агитационный материал.
2: Это все через сенсорные органы, через тактильные, через органы чувств. А микробы здесь имеется в виду, это что-то как угроза для здоровья и для целостности. В данном случае какие-то внешние агрессивные факторы. Собственно, если при каком-то даже слабой фантазии, можно себе представить, что это могут быть за внешние агенты. А что касается выборов в Думу, то если ее вообще рассматривать как что-то существенное, то есть вот как существенное, влияющее на организм, например, на российское государство, которое является отдельным организмом, и вот там происходит выборы в Думу. Если это не рассматривать как течение какого-то моды или времени, на самом деле то, что сейчас нам в Думу выбирают, это же, например, лет через 10, может, и там или вообще помнить не будут, или забудут с позором все, что происходит там и что творится. Или же вообще как явление. Это, в общем-то, может быть недолговечным. Если рассматривать это как так риторически, что это существенная вещь и влияет как-то на организацию внутри страны, то, соответственно, перераспределение гормонов, которые являются там или исполнительной властью, или же там, например, основной властью, которая будет перераспределять ресурсы, соответственно, внутренние. То есть, если не брать какие-то отделы, которые не подчиняются, в общем-то, Думе, то есть работа организма, она же, в общем-то, может происходить большей частью на уровне какой-то природной логики, то есть независимо от руководства. То есть есть, например, какие-то потребности, которые ложные. То есть потребность, ложный грипп вырос там или еще что-нибудь. Так, ложная потребность, как обжорство, алкоголизм, наркомания. Там то же самое. В общем-то, может формироваться по поводу каких-то, в результате каких-то мотивов. Мотивов научения там или внешних там каких-то влияний. Формируются ложные потребности, которые, так или иначе, влияют на организм. В принципе... Ну, непосредственно сама Госдума, там, вот если все-таки принять во внимание, что она имеет какое-то отношение к руководству организма, то, наверное, это какой-то гормональный орган, там, например, шишковидная железа или же еще что-нибудь.
0: Скорее, щитовидная.
2: Нет, щитовидная железа, это несколько другая. Это, наверное, фонды, которые управляют вот уже распределением социальной помощи и уже пострадавшим от всяческих от работы людям, там пенсионные фонды и так далее.
0: Нет, но видимо, они же создают суету постоянно.
2: В таком случае у нас базедова болезнь, да, вот, в запущенной форме.
0: Вот
2: уже.
0: Мне так кажется, потому что суета происходит вечно. Они же суетятся очень сильно все, ну, имею в виду базедовые.
2: Да,
0: а главная симптоматика, что вот если увидишь, он выпученный бежит, то
2: он уже не бежит, он, понимаешь, он...
0: Ну, устремлен. Тут не обижать, но это, как говоришь, устремлен, это не значит, что он бежит.
2: Да, сенсорная готовность повышенная, то есть вот при Сталине тоже все выпученные были слегка. Вот, поскольку неадекватная обстановка была наружу, внешняя и внутренняя, то есть невозможно было жить так. Вот все равно, что тебя там погрузили в какое-нибудь состояние анабиоза временно. То есть там взяли, напялили эти очки, лишили зрения и слуха там. То есть к внешним факторам в это время было какое-то отношение неадекватное в организме. То есть нельзя сказать, что этот организм вышел на поле и расслабился там от солнышка. То есть он представлял себе, морочил голову, что ему там, ну, худо живется, или там наоборот, внутри себя хорошо чувствует, но существовал он как бы в постоянном ощущении внешней агрессии. Это все равно, что, например, зашел ты в набитую комнату какими-то агрессивными агентами, и разом выключили свет, и ты переходишь в состояние готовности боевой, то есть предполагая агрессию, но ее может и не произойти, вот что.
0: А что вот на эту тему, я вижу, рвется к микрофону Энджел Суторшин. Что вы хотите? Говорите, пожалуйста.
2: Давай на другую тему лучше.
1: Задайте вопрос мне, пожалуйста.
2: Вот видишь, он занят. Так рвался, что у него уши заложилось.
0: Да, послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста.
3: Доброй ночи, дорогие пижаки.
2: Москвичи, да.
3: И москвичи. Александр, Андрей и немский близнец. Это геройский орел Владислав, уже ощипанный, без рук и без ног, который мне посоветовал отрезать в прошлый раз. Вот, а я хотел, значит, спросить, вот.
1: Бездарные стихи какие-то вы писали.
3: Да нет.
1: Или что-то другое.
3: Вот у людей, вот, как известно, с изначальной двойственностью, ну, это сеанс близнецов относится, и вопрос, наверное, к нему. Так вот, у людей с изначальной двойственностью, такое заболевание, как оргамоз, то есть оргазм мозга, оно должно быть как-то ярко выражено. И в связи с этим я хочу, вот хотелось бы узнать у сеанского близнеца, как вообще происходит процесс лечения с заболеванием, то есть вот и как вообще ему страховой полис выдается на одного человека или на двух. И если можно, поэтапность вот выздоровления, потому что как бы мне это тоже очень важно. Вот.
2: Ему выдают страховые полюции, ну, на этот полис, случай.
3: То есть, а нормальному человеку ему уже как выдают один страховой полис, правильно?
1: Вначале вы как бы по логике вещей должны были поинтересоваться у сиамского близнеца, вообще свойственен ли ему оргазм.
3: Мне кажется, что, естественно, свойственно, потому что когда человека, то есть одно я, это, то есть целая система, а когда, так сказать, уже два человека, то это сливается во что-то нечто объемистое, так сказать, многоемкое.
1: Угу.
3: Это просто, нет, это просто точно, что оргазм есть, вот.
1: Но, то есть тебя назвали ёмким.
2: Если бы речь шла о людях, то тогда были вообще вопросы, ну, как бы по адресу. А поскольку речь идет о близнецах, то пусть он, конечно, сам отвечает.
0: Да, спасибо вам за звонок.
1: Ну, вообще, в сиамском вопросе обычные люди-дилетанты, я бы сказал. Какая разница, дают ли мне страховой полис? Зачем обсасывать меня до мелочей?
2: Да, они
1: Есть ли у меня оргазм? Придите ко мне и посмотрите этот оргазм, если он вам так интересен.
2: Вообще близнецы, они деклассированы полностью, и никаких у них социальных льгот и гарантий не было. Они уже приспособились жить как попало. Вот сегодня откуда ты выполз-то? Вот где ты был? Где время проводил? Как?
0: Расскажи правду.
2: И скоро зима наступает, как вы думаете, оба два?
0: И вот с хомячком
1: с вашим... Зимой мы, конечно, начинаем думать хуже, потому что приморос начинается у мозгов. Вот. Вот, или как там эти полушария сходятся.
2: А да, вы не думали никогда, что в мышатнике...
1: Никогда не
2: думал. В мышатнике хорошо, там можно прожить, провести зиму.
1: Где-где-где?
2: Ну, среди мышей, там обложиться и живностью. Они там бегают, суетятся.
0: Вот именно, видимо, этим объясняется его наличие у нее этого блесямского хомяка. Вот, видишь, вот я тоже думал, что это шевелит, что-то там такое.
2: А я никак не мог запах вспомнить. Они зашли в оба-два, и когда что-то почувствовал, что-то такое, знаешь, вроде бы родное с одной стороны.
0: Да,
2: а с другой стороны да, забытые.
0: Забытые.
2: Забытые старые.
1: Крысы, вы обе мышиные.
2: Да, мы...
1: Просто вы со своими непонятными речами уже забыли про все, про запах, то, что с детства помнит каждый. Все забыли.
2: Да, корни постепенно.
1: Меня в мыши в какие-то записали. Давайте я пойду жить к мышам. Откуда-то я выпал. Был у Господа Бога в гостях. Он меня и высадил.
2: Знаешь, что такое мышечная радость? Это когда зима проведена в благополучных условиях среди мышей.
0: Совершенно. Вот. Совершенно.
2: Да, и когда весной
1: просыпаешься. Я чувствую, вы как только включат осеннее время... Вы сразу же к мышам.
2: Да, а зимнее время, оно, кстати, еще более коварное. То есть
1: а если вот такое
2: на 12
1: блатное,
2: часов...
1: наверное, все-таки выражение, это мышить.
2: Это значит...
1: Скрывать что-то, по-моему, так.
0: Мышить?
1: Да.
0: Нет, ну, скорее всего, это связано с заболеванием копчиков.
2: Из сленга физкультурниц.
0: Физкультурники. Физкультурницы есть. Ну, да. В общем, люди, занимающиеся...
2: Когда физкультурницы собираются вместе, они подобными вещами делятся между собой.
0: Как бы оперируют такими понятиями, как мышит, там, что тебя сегодня сильно мышило?
2: Да.
0: Одна у другой спрашивает, другая говорит, ну так, я как бы нормально прошло.
2: Помышило чуть-чуть и отпустил.
0: Вот, врага. Да. Так что вот это из этой серии.
1: Вот, да, а что-то меня запутали окончательно.
0: Не, ну я думаю, ты исчерпывающе ответил на вопрос нашего радиослушателя,
1: да?
0: По-моему,
1: а вот
0: да.
1: Если ему посоветовать отрезать язык, он, наверное, и не позвонит больше.
2: Кровожадный какой, однако. Один из двух.
0: Вы в прямом эфире, второй, мы вас внимательно слушаем.
2: Второй там более покладистый.
0: Рассказывайте.
4: Алло.
5: Алло.
0: Да-да-да, говорите.
1: Вас не слышно.
5: Доброй ночи, Александр. Доброй ночи, Андрей. Доброй ночи, Энджел Сатошин.
0: Алло, алло. Да, все говорите.
5: Я, к вам, Александр, один вопрос.
0: Да.
5: Вот вы являетесь большим таким специалистом в космонавтике. Вот, особенно, знаете, жизнь нашего первого космонавта Гагарина. И вот у меня в связи с этим такой есть вопрос относительно психиатрии. Вот не является ли его образ и вот его такой знаменитый крик «Поехали!» вот именно таким как бы пусковым образом в начинающейся шизофрении там у людей. Как бы едет крыша.
2: А вы полагаете, что это он кричал «Поехали!»?
1: Это певец пел, он сказал «Поехали!»
5: Нет, в хронике.
0: Нет, а вы еще так вот говорите с такой странной для меня уверенностью.
2: Вот, по-моему, вообще была ситуация, я вам сейчас расскажу, как там было.
1: Нет,
2: там,
1: по-моему, специалист в космонавтике Тлоярский. У него надо как-то...
2: Тлоярский, он уже как бы посткосмонавтике относится. То есть к Титову, и он больше отношения имеет, чем к Гагарину. А я расскажу ситуацию.
1: Он современный космонавт.
2: Как все дело было.
0: Спасибо
2: на самом деле.
0: Да,
2: чтобы
0: это
2: доставить
0: я, да,
2: этот пусковой, ну, вообще всю эту конструкцию в поле, сначала долго не выращивали там ни репу, ни турнепс, ни, вообще ничего не выращивали. Горох даже последний. Короче, там уже все бедствовали, ленищенствовали, не знали, как из положения выходить. Но тут, значит, поступила шифрограмма, с Аказией пришла, что, дескать, скоро у вас дела будут все в порядке. Оказалось, что собрали всех... у кого были там лошадка или две, Короче, они все это подвозили, когда все это подвезли, когда запустили один или два раза. И вот этот крик, понимаешь, сквозь это, сквозь всю эту бутафорию, там, звездно-полетную, он проскочил. То есть их гоняли туда-сюда, они возили, подвозили там сначала этот пусковой аппарат, потом какие-то там рельсы. В общем, возили часто и много туда. И в конце они так уделались, что они сидели на своих подводах и ждали, когда их отпустят, расплатятся с ними. Им дали по ковриге хлеба, и они с радостью сказали, когда убирались оттуда, говорят, поехали, и оттуда все свалили. В общем, дальше уже
4: фраза осталась.
0: Нет, совершенно, совершенно правильно ты рассказал.
4: Видно, Гагарину с собой тоже дали хлеба, Гагарин... и он сказал, поехали.
0: Так нет,
4: он,
0: а здесь вот, служил, тут-то вот, момент как раз следующий, что вот меня очень удивило такой вот настойчивость нашего оппонента, в смысле, да, что Гагарин, ну кто вам вообще сказал, сказал, что вот он был, что оно как бы было, вот сам Гагарин. Ну, то есть хроника, да, какого-то дядьку там в гипсовом таком как бы скафандре, который вот явно содран с наскальных живописей всяких этих египтян, потому что считается, что вот именно такого рода одежда должна как бы ассоциироваться с покорением там космоса, вообще с космическим. Вот. На самом деле это мог быть любой актер, который...
2: А Гагарин был евреем или нет?
0: Конечно.
2: Да?
0: Потому что
4: оттуда... А все говорят, передовые личности евреи.
0: Убрали букву «Д» просто. Вот добавьте «Гагарин». Фамилия. Это, во-первых.
2: Или во-вторых... в начале «Д Гагарин».
0: Это да, француз получается.
4: А получается, я тоже еврей, сиамский.
0: Конечно.
2: Сиамский.
0: На самом деле совершенно не существовало, конечно, ни Гагарин, не было никакого вообще покорения космоса. И как бы, во-первых, нечего там делать.
4: Не, ну вот пусть все представят, что шар болтается в воздухе земной. Это смешно. Ну не может такого быть.
0: То есть тогда для него нужно шить трусы.
4: Он не болтал.
0: Конечно. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
6: Всем доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Вас Федор беспокоит. Я, значит, хочу рассказать такую историю, которую я стал свидетелем. Значит, в районе станции железнодорожного Осиностровска есть кинотеатр «Арктика». Вот. И на этом кинотеатре висит объявление, что... Не помню точно, какое число, где-то в 20-х числах октября выступает группа «Продидж». Вот, также потом, через несколько дней, буквально дней через пять, в институте к моему товарищу подходил какой-то незнакомый мужчина, такого довольно стрёмного вида вообще. Вот, и предлагал, не то, что не предлагал, говорил о том, что по типу, ну, спрашивал, как ты относишься к группе «Продидж». Вот. И сказал, что в нашем институте, строительном тоже, вот, на Осиностровске находится. Ну, через несколько дней будет выступать группа «Продидж». Типа, и у меня вот такой вопрос. Вот, существует ли у нас вот, в России, ну, в Москве в частности, организация, которая вот отслеживает такого рода аферистов, я не знаю, как их еще назвать. Вот, и какие меры вообще там...
2: Ну, по-моему, ваша организация этим и занимается.
0: Да,
4: спасибо. Просто была небольшая реклама, по-моему, я так понял.
0: Да, да, молодец. Хороший.
4: Пролез.
0: Телефон наш прямого эфира 203-19-22. И также можете связываться с нами посредством пейджера, номер которого 956-32-32. Сообщение для абонента 109-279. И в эфире рубрика «Набат железных ягодиц». Мы слушаем молодежную популярную эстрадную музыку, рок-н-ролльную всякую. Также общаемся с вами, ну и между собой, в студии «Сиамский близнец» Анжел Сутошин и базитолог Андрей Орлов. И сейчас пришло время все-таки объявить конкурс, который мы начали на прошлой неделе, но пока что не активно вы участвуете в этом начинании, хотя, может быть, со временем раскачаетесь, уважаемые. Расскажите, пожалуйста, условия конкурса. Аллея.
4: Да. Значит, был объявлен конкурс. К моему величайшему удивлению, в нашей стране компакт-диски уже никому не нужны. Я думал, уже в понедельник грузовик большой привезет мне к мышам, как наш базитолог сказал. Вот. И привезут мне кучу моих портретов там и так далее. Но пока этого не случилось. Я понимаю, почему это. Потому что все хотят занять первое место и рисуют с душой.
0: Просто маслом пишут даже.
4: На холстах.
0: Да.
4: Да. И говорят даже, что один поляк будет метро писать в этом стиле. И я напоминаю, для тех, кто не слушал прошлую передачу, объявляется халява в один компакт-диск. Значит, тот, кто удачливее всех нарисует сиамского близнеца и обольстит его обольстительную натуру, вот, тот получит приз в один компакт-диск любой фирмы, может, даже китайские. Вот, и постарается его, соответственно, достать. И вручит его не собственноручно.
2: А я вот уже нарисовал. Это на туалете две буквы О переплетенные. Или вот на свадебных машинах.
0: Вензель.
2: Да, при символизирующих двойственность такой.
4: Не, ну логотипы будет, это отдельный конкурс. Зачем но опережать события?
2: Это очень
4: события?
2: Лаконично. Это типа пикассовского голубка, вот которого там Лаэрский любит рисовать.
0: Да,
2: на своих компакт-дисках рисует повсюду.
4: А он платит Пикассо денег? Да?
2: Он-то? А у них драка тут произошла на днях. Ты знаешь, он Пикассо так разошел, что не знали вообще, что с ним делать. Водой отпаивали. Да.
0: Весь дрожал прям.
4: Нервный срыв, ничего себе денег.
2: А там учинили, ты знаешь что? Ему руки связали, а этому ноги. И положили в разные углы комнаты, диаметрально расположенные.
4: И они сползались, да?
2: Они начали сползаться, а оказывается, все было тщетно, потому как комната еще была перегорожена пуленепробиваемым стеклом.
4: Невидимо, да, которые они бились.
2: Аки птицы бились об это стекло, пока их не растащили. Вот.
4: Нет, а мне говорили, что пока до первой крови дрались-то.
2: Ну, она и произошла.
4: Произошла, да?
0: Стекло-то сразу видно стало.
2: Да.
0: Все было в брызгах.
4: Кто победил вообще?
2: Ну, Пабло, конечно.
4: Пабло, да?
2: Пабло. Он...
4: Жаль, я не был там.
2: Он уже неоднократно в таких мероприятиях участвовал, и поэтому у него просто набита голова.
4: Голова набита. Отбита у него, голова
2: набита. Набита. А ты знаешь, с Паблой приколы какие? Он, когда бедный был, он все время ходил там и как бы на халявку любил пивка попить. А когда жирным стал...
0: Мне показалось, что сказал «ходил». Он ходил.
2: Он ходил, именно.
0: Он ходил, так все ходят.
2: Так он ходил-то именно, буквально ходил туда-сюда. А как жирным стал, ему сразу это... Он своих алкашей всех этих в упор не видит теперь, кто ему пивка наливал. Вот что с людьми деньги делал.
0: И даже мало того, он сам себе еще и ухо отрезал. Я слышал о нем. Так.
4: Живодер прям. Как
2: да, бы. Это был еще Леонардо да Винчи и этот Гоген тоже. Они почти все уши поотрезали.
0: Странная привычка, это такая мания ухоотрезательства.
2: А это вот, опять же, связано с теми сентенциями, которые я выдвигал, в свою очередь. То есть вот визуализация и аудиальная. Вот что является как бы более значимым для человека, индивидуума, как биологической субстанции, да, мыслящей. Вот. Я настаивал, значит, на творческой визуализации. Вы же, в свою очередь, там, с буквой настаивали на аудиальном, как бы, приоритете. И мы, в общем-то, как всякий дебильный спор, он зашел в тупик, потому как никто не хотел лишаться. Я не хотел слуха лишаться, там, пинком просто в ухо. А вы, соответственно, фонари под глаз не хотели. Ну, на этом мы разошлись. Хотя вопрос открытым остается. И, пожалуйста, можете присылать свои, там, там какие-то мысли, вот, какие бы то они ни были там по своей глубине и широте, вот, на тему того, что является все-таки первичным, зрение или же слух, и каково, значит, живется там с ярко выраженным, например, одним органом чувств и, наоборот же, придавленным с другим. Или же, если у вас какие-нибудь ситуации в жизни происходили там с мусорными
0: контейнерами. Именно с контейнерами.
2: В народе называются просто мусорные урны там, или баки. Урны. Да, баки, бачки, бочонки, все что угодно. Все, что связано с утилизацией отходов, это наш вклад, в общем-то, в процесс утилизации будет. Вот. Так что, если у вас кто-нибудь там что-нибудь происходило, где центральным предметом находился вот этот предмет утилизации, то тоже можете поучаствовать в чем-нибудь. Вот.
0: Присылайте все ваши вот такого рода случаи.
2: Слухи, сплетни.
0: Слухи, сплетни, да.
2: Невероятные.
0: На пейджер номер 956-32-32 для абонента 109-279. Но я бы хотел все-таки затронуть тему вот ультрасовременных болезней, которые начали появляться вот в последнее время. В последнее время, это я имею в виду вот, в течение этой недели. Ведь сейчас что не неделя?
2: Сейчас
0: это...
2: прогрессирует, да, вот, яма желудка.
0: Вот именно, знаешь, это я имел в виду. Да.
2: Образуется прорва такая, которая не нуждается просто в приличном, в общем-то, пополнении. И параллельно с этим происходит пропаганда какая-то. Вот, например, что такое, вот, например, желудочный дуализм? Вот, например, наши близнецы, как никто, знают, что такое делить еду на двоих. Или же это всегда хочется, или наоборот, этого не хочется, и происходят драки и потасовщины. Вот расскажи что-нибудь интересное из жизни, происходит.
0: Как у вас происходит потребление, усваивание пищи при желудочном
4: дуализме? Ну, все, конечно, через битву.
2: Через битву,
0: да. Да. А вот желудочная яма вообще не тревожит?
4: Ужасно тревожит.
0: То есть подверглись вы все-таки.
4: Да.
0: А прививки не делали, я так понял. Хотя было.
4: Боятся врачи подвергать меня этим насилием.
0: Обострение, как бы рецидива, то есть, потому что уже вроде скоротечная болезнь, только неделю назад она появилась, и уже у нее даже есть свои рецидивы. То есть практически сколько у нее инкубационный период? По-моему, часа два.
2: Да. Сразу же после того, как увидел объект съедобный, наступает яма.
0: Яма.
2: Вот. Яма наступившая, она требует пополнения, иначе что такое яма? Это опасное, в общем-то, опасное явление. Идешь, яма образуется. Так и в организме.
4: Но у меня, по-моему, это гораздо сильнее выражается. Дело в том, что мне не надо видеть еду.
2: Угу.
4: Яму...
2: Ты ее каждый день видишь.
4: Ну, как бы...
2: Второго. Там среди мышей, наверное, всякие мысли в голову приходят.
4: Что ж такое-то? То есть мышиный король сейчас около микрофона сидит.
0: МК сокращенно.
4: Да.
0: Что, да.
4: А я когда был маленький, у меня в детстве была кофта или свитерочек с мышкой.
0: Какая мило. Слезоточивая история. Так что касается желудочной ямы, вот как ни странно, это такая все-таки болезнь возрастная. То есть, ну вот, скажем, она...
2: С возрастом она проходит.
0: Да.
4: Но еще это болезнь бизнесменов. У них она даже визуально воспринимается.
2: Да, но на бизнес больше все-таки пары влияют.
4: Ну, пары-то да.
2: Как мы определили.
4: А яма-то какова?
0: Поставим... Яма здоровая. Но тут дело в том, что ведь эта болезнь-то, она как бы вот еще на прошлой неделе была желудочная рытвина, сейчас уже яма.
2: Колдъебины и ямы еще были.
0: Колдъебины и ямы. Да.
4: А ведь на завтра знаешь... вам пропасть подавай.
0: Вот я и хотел сказать. То есть мы
4: или
0: же должны...
4: каньон какой-нибудь.
0: Желудочный каньон.
2: Каньон миокарда.
0: Но это уже практически считается летальный исход. То есть мы же должны каким-то образом продумать и проследить возможные пути развития болезни вот этой желудочной ямы. Как, ну, хотя бы предохранить ее как-то. К тому же чем-то это похоже на вот это, на субхоидальное дупло. Ну, то есть там дупло, тут, значит, яма. Это же,
4: везде пустоты образуют.
0: Пустоты. Вот как, каким образом с ними бороться? Как их заполнять? Чем?
2: Ну, есть еще масса каких-то методов, которые, как бы сказать, болезнью лечат болезнь.
0: А, клином клин вышибают.
2: Да. То есть, например... Да.
0: Щекотно, как этот хомячок твой ползает. А что дата? Ну.
2: Ну.
0: То есть ты предлагаешь как бы дупло это нарастить, что ли? Ведь горы тоже плохо, например, если во рту дома растут.
2: Да это вообще это недостаточность, конечно. Недостаточность того, что мы, ученые, называем недостаточность домов во рту.
0: Ну, вот это, кстати, болезнь. Раньше их было больше гораздо. Вот, и даже в темноте, как бы, если вот он спит с открытым ртом, оттуда такой, ну, источник света происходил. Сейчас...
2: Избы и каменки еще строят.
0: Избы, каменки, ограды, все это было. А сейчас, как бы, люди уже вот ему скажи, типа, что, дескать, раньше у людей во рту дома росли. Вот, никто, во-первых, не поверит или скажет, ты, дескать, иди под часы уже там, или на утку сядь. Вот, а это реальная вещь. То есть, как бы,
2: да,
0: сейчас...
2: Да, вот откуда, скажи, возьми, взялось такое летучее выражение, домов поел, что ли?
0: Да, или... да.
2: Домов наелся, это же, в общем, тоже все связано с этим явлением, которое уже забыто почти.
0: А практически это же говорит о ослабленности иммунитета. То есть это обычный иммунодефицит. И исчезновение ротовых домов, оно вот напрямую давало сигнал тревожный о том, что с людьми начинают происходить какие-то изменения. И вот в результате мы начали-то от исчезновения вот хижин, домов во рту и пришли к появлению субхордального дупла и вот этой ямы желудка.
2: Да.
0: Вот,
2: ну, а так... также еще есть хроническая недостаточность.
0: Вот нельзя ли поподробнее? И симптоматику. Очень важно симптоматику, потому что многие, наверное, и не догадываются.
2: Ну, хроническая недостаточность — это суть женской заболевания, как и инвалидность и перелом лица. В общем, да, все да. Это относится к женским болезням, и они возникают в результате того, что существует очень сильная потребность в чем бы то ни было. То есть вот существует потребность там в том или ином. Это называется, у нас, у ученых, называется это нужда. В хроническую форму она переходит, когда долго эта нужда не удовлетворяется. То есть потребность не удовлетворяется, формируется какой-то чрезмерная нужда. Субфибральная и фибральная. То есть вообще кошмарная нужда превращается уже просто в нужность. И нужность переходит в хроническую форму нужности. Нужность формирует, в свою очередь, необходимость, и таким образом потребность как бы зацикливается, и не обязательно участие даже потерпевшего в этом. То есть он может потом в дальнейшем нужду свою перекладывать на что-нибудь, на другие плечи. И таким образом как бы стимулировать это, собственно, и является пандемическим способом распространения этой заразы. То есть вот охваченные целые бывают селения вот этой болезнью, нуждой, и просто иной раз выход невозможно найти.
0: Ну, ты знаешь, тут есть еще и вторая сторона, социальная сторона, очень значимая в этом деле, ведь существует еще заболевание, известное вот у нас, у медиков, как ПИ, болезнь ПИ, это называется патологический избыток. То есть вот если одна область, она как бы целиком заселена больными вот хронической нуждой, вот, а другая, значит, область заселена патологическим избытком людьми с этим синдромом, то получается, что у нас достаточно тревожная симптоматика в плане политических ведь событий, они же могут как-то встретиться. Это же не то, что, вот, как ты говорил, посадить меланхолика и истерика в одну камеру, это их излечит, дескать, компенсация произойдет. Мы делаем это, вот у нас даже кабинеты у сотрудников так распределены, вот все, то есть по двое они сидят, один по тестам, значит, он истерик, другой меланхолик. Вот по этой системе мы подбираем даже не по полу и не по возрасту. Вот, а здесь, если там вот посадить тех, кто спит, и тех, кто вот, те другие, это же вряд ли произойдет какая-то стабилизация в их отношениях.
2: Это очевидно. Но я хотел бы перейти, что нужда в хронической форме может перейти...
0: ХН. Будем в дальнейшем.
2: Да. Или, например, я извиняюсь, нужда как бы локализованная и вылеченная, она переходит в педальный синдром. То есть формируется некоторая потребность, уже гиперпотребность, то есть нужда как бы компенсировалась, создается потребность в ускоренном перемещении. То есть невроз, связанный с тазобедренными и анальными недомоганиями, то есть формируется педальный синдром.
0: Ну, кстати, коленные тоже суставы задействованы очень прочно. То есть практически вихляние происходит, такое неосознанное и ничем не сдерживаемое. То есть вот истеричность вот эта. Угу. То есть, ну, явно, если видно, что он вихляет.
2: Угу.
0: Вот. Ну, и так мы и пишем. То есть, вихляние там трех стадий. Первое — это подрагивание. Вот, вихляние делится. Второе — это, значит, такое, как бы уже... Ну, я к самому страшному перейду. Это коленца называется. Выделывает коленца. Вот если он выделывает коленца, вот, ну, в данном случае вот все вот это ХН, вот, как бы хронически нуждающиеся, вот от них и произошли вот эти ГПК, ну, пляски.
2: В 17 веке ученый финский, да, Вихли еще придумал это вихляние. То есть... Это нам все известно. Переходя вот к педальному синдрому, он, да, особое распространение получил уже сейчас, когда вот этот вот синдром имеет возможность просто полностью воплотить себя и уже как бы развивается независимо от влияния медиков там и так далее. То есть делаются прививки прямо в детстве. Делается два укола в голову. То есть один... И небольшой иглой, а другой, в общем, такой существенный, кардиоиглой, да, такой хирургический. Делается два укола, чтобы... Ну, хватает лет на 13, но, с другой стороны, очень сильная потребность. И вот педальный синдром, он, конечно, переходит постепенно уже в какую-то неугомонную страсть к перемещению. То есть иной раз вот куры страдают этим перед тем, как, да, снестись, да, да, да, они, да, начинают нарезать, и причем исключительно по часовой стрелке.
0: Так, и причем как-то начинается, это все вроде бы сперва незаметно, просто переминания идут такие, как бы они переминаются, а потом резко как-то стартуют. И начинается вот эта круговерть куриная, сокращенно... Чего? А, ну да.
2: КК называется.
0: КК, круговерть, да, куриная, да.
2: А по современной буржуазии легко наблюдается как бы вот этот педальный синдром. Они тоже, в общем-то, перемещаются. Если взять, например, Москва, это очень хорошая база, лаборатория для наблюдений. У нас вертолетчики... Они как бы имеют возможность сверху пронаблюдать движения педальных, которые осуществляются как бы по часовой, как бы. Как бы по часовой слегка радиально так распространяются и разлетаются слегка.
0: Тут ведь это действительно реальность.
2: И даже они, когда вечером уже находятся в отключке, у них все равно педальность это как бы проявляется, они ножками сучат.
0: Но все это уже на уровень переходит, на уровень не такого, то есть вихляния ослабленного, подрагивания даже. Потому что все-таки, ну, иногда и бывает сбрыкнут.
2: Да, аденома простата еще развивается на этой почве. И вот этот, конечно, вихрь, он, конечно, большой вклад осуществил большой там путем вот этого вихря.
0: Ты заметь, какая происходит дискриминация временная вот ученых мужей. То есть Вирпи Вихли, вот он умер, по-моему, тоже в 17-м как раз веке где-то, да?
2: В 17-м родился, в 17-м умер. Редко такое бывает.
0: Редко, вот. Но тут еще как бы хотел сказать, что вертолетчики сами, вся документация засекречена. Это большое такое массовое перемещение по часовой стрелке внизу, оно воле по неволе, естественно, привлекает внимание, и люди должны задать вопрос, что это. Вот. И дабы не отвечать на него, были изъяты все эти съемки, которые производились с этих, в общем-то, вертолетов. Тем не менее, таким образом, сама вот эта крендельная теория Вирпи-Вихля, она, ну, была как бы уничтожена, что ли, так можно сказать. То есть не то, что уничтожена, а делались попытки засыпать ее сверху.
2: Вот. Да, в отличие от теории Калача и Бубли.
0: Да, да.
2: Бубли вообще, он в этом смысле был ортодоксом.
0: Марксист.
2: Можно
0: просто
2: сказать, да.
0: Да. И вот все практически сейчас в современном мире, все люди, они живут по теории Бубли. Вот, угу. Хотя ведь в чем парадокс-то? В чем парадокс? Что это не излечило, то есть вот Бубли, он хитро поступил. Если Вирп Вихли, он предлагал насторожиться, дескать, когда начинается подрагивание и взбрыкивание, он, дескать, насторожитесь, люди, то Бубли, он говорит, что, дескать, это все естественные движения, то есть подрагивание, взбрыкивание, дескать, век такой. То есть все это приводит под общий знаменатель, к общему, я бы сказал, знаменателю, дескать, эпоха. Бубля.
2: Да.
0: Хотя сам он очень мощно подрагивал, взбрыкивал.
2: Я даже... Сучение ногами.
0: Он мощнейшее было. И опорожнялся постоянно под себя. Вы слушаете передачу «Монморанси» и рубрика «Передача «Плохое слово». Как-то не с тем ассоциируется программа «Монморанси» и рубрика «Набат железных ягодиц». В студии находится сиамский близнец Энджелс и Торшин, бозитолог Андрей Орлов, ну и я. Тоже тут присутствую. И вот пришел на наш пейджер. Номер пейджера я вам еще раз напомню. 956-32-32 для абонента 109-279. Еще раз. 956-32-32 для абонента 109-279. Вы можете скидывать сюда ваши сообщения, мысли и так далее. Причем делать это даже в течение недели. Это пейджер нашей программы. Назовем вещи своими именами. И вот пришло сообщение, выходил ли на субботник Лаэрский и какие деревья высаживал. Подпись Иржи Корн. Дело в том, что да, естественно, субботник мы выходили, но мы в буквальном смысле высаживали. Мы в городской черте деревья выкапывали и сажали их за городом. И выкопали огромное количество этих деревьев. Но мы не разбирались, какие мы высаживали. Вот все, которые большие.
4: Название мы не стали обозначать.
0: Какие. Да, совершенно мы не знаем. Вот. Ну, а вы сейчас можете задать вопросы сиамскому близнецу Энджелсу и Торшину, потому что Андрей Орлов отлучился.
4: Ушел в интернет.
0: Посмотреть, как там мухи. А здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Алло.
0: Да-да-да.
7: А вот астроном, сиамский близнец, астроном, да? Алло.
0: Да, это ваш вопрос, да?
7: Нет, я имею в виду, вот он... Это, как он, как это американцы, это свою Кассандру запустили, Панасоник свой, и он, короче говоря, будет, значит, до Венеры лететь, потом назад, и около Земли на 800 километров всего пролетать, когда дальше-то там, на Юпитер. А там 30 килограмм этого плутония, вот вдруг он вообще за 2 года же, пока он будет, вернется мимо Земли, 2 года пройдет, из строя все выйдет, да?
0: Да-да-да.
7: И шарахнет. Что будет-то?
0: Понятно, сейчас мы узнаем, что будет, у тебя спрашивают.
4: На самом деле, это из серии неудачных экспериментов, наверное, что-то будет. Вот. Но это мы будем смотреть.
0: То есть все равно, что одеть дельфину на голову ведро.
4: Да, и пустить его
0: в море.
4: В подводные лабиринты скал. Вот. То есть этот корабль с плутонием в 30 килограмм будет биться о планеты и около какой-нибудь разобьется. На самом деле, я думаю, что американцы придумали, что они что-то запустили. Вот, и пустили в космические наши компьютерные мониторы вирус, как будто действительно там какой-то спутник летит.
0: Ну, вообще-то все это делается с целью вот увеличения поголовья репчатого лука просто на планете. Это если уж так. И вот вернулся в студию Андрей Орлов, и я знаю, что ты общался посредством сети интернет с виднейшим общественным деятелем.
4: Был замечен.
0: Да, Украины. Ильей Черепицей. Я знаю, что сейчас Черепица занимается непосредственно изучением места погоды в жизни человека и места изучения погодных явлений. То есть тут не берутся, не имеются в виду Черепицей там ураганы, какие-то форс-мажорные вот эти обстоятельства, а именно вот погоды, то есть как бы какое место она занимает в жизни украинца и обычного человека. Что вот
2: вообще погода сообщили? в жизни любого человека занимает очень важную и ключевую момент. То есть с погоды, как правило, начинается общение. Ну, интересные факты, которые вот, не знаю, череп-пицца, он, может быть, не упоминал, потому что иногда общение между людьми, причем братьев по разуму, может закончиться плачевно. Вот начавшись погода и закончившись дракой на почве как раз беседы, связанные о погоде, с погодой и так далее. То есть вот когда начинают развивать тему погоды и противоречие утверждений некоторых. Например, один человек там говорил, что 19 градусов, другой 19,5, и на этой почве у них просто они до инвалидности друг друга довели себя. То есть произошло просто побоище. Потом, когда выясняли, в общем-то сказали, что на них тоже повлияла погода, и они, в общем-то, спятили на этой почве, и в клинике находятся, где, в общем-то, содержатся люди, смущенные метеосводками, они все находятся в специальном отделении. Метеопатия такая вот, да. В общем, существует форма.
8: Или метеофобия тоже, как бы это две разные, в общем-то, симптоматики, я бы сказал.
2: Но с мет...

0: Всем хочется быть полезным, поэтому зажигали факелы такие около клейстерных трубок, которые горели почти день и ночь. Но вот что после твоего Саддама Хусейна в Персидском заливе полымя светили, так и здесь, в общем, было почем зря. Горели, значит, и даже иной раз сестры забывались и заходили, дескать, почему у вас свет горит там... А потом хихи и уходили, в общем.
1: Иногда приносили цветы.
0: Ну, под утро такая спираль образовывалась после выхлопов этих, что перегар, вот который образовывался в результате вот этих вот, там были вставлены трубки, из которых, собственно, вот эти факелы
1: били.
0: Били. То было, в общем-то, так, что угорали многие. Поэтому их запретили в свое время. Так что выделение хронологии, хронофобии, как-то одно время просто убавляться начали.
1: Еще я сейчас вспомнил такой большой скандальный судебный процесс над бывшим главврачом как раз вот этого учреждения, Татьяной Мальчик, да, которая вот она все эти факелы взяла и, в общем-то, пыталась сбыть их каким-то образом частным лицам. То есть, а факелы-то, они были изготовлены, в общем-то, из титана, и все были наперечет, номерные. То есть у каждой трубки свой факел. Они парные тоже были, потому что... Вот, и их, когда вот отняли у клейстерных, вроде бы, то нужно было складировать в подвале. Там у каждой своя ячейка была там с замочком, а она налево их пустила. В результате сейчас до сих пор собирают эти вот факелы, так что если вы вдруг приобрели факелы или как-то вот у ваших друзей где-то видели, может, да, то обязательно приносите их сюда, потому что это государственной важности задача.
0: Во, как сказал. Я тут говорил больше о применении их в политических целях, вот этих факелов. Ты знаешь, многие сейчас страдают от неустойчивой политической обстановки. Вот втемяшится в башку, что что-то не так происходит, и политика как-то может на это повлиять. И человек просто спящный, ходит, он даже не нуждается как-то в особом уходе, он может на первых порах себя обеспечивать там чем-то, то есть и потребности у него не очень высокие, но со временем, если это не за этим не следить, то это может перерасти в эпидемию, то есть много очень заинтересованных лиц в изменении того, к чему они не имеют отношения, например, изменению погоды, изменению там политики, изменению, вот о чем, собственно, начинают говорить пассажиры такси в первую очередь, там, вот, например, он садится и начинает о чем говорить. Об абстрактных вещах, там, о погоде, о политике и так далее.
1: То или есть, об автомобиле, что еще хуже.
0: Автомобиль тоже достаточно такая. Ну, все, кто подвержены педальному синдрому, они почти все, ну,
1: давай, заинтересованы. Чтобы отдадим дань ученому, все-таки тем, кто подвержен синдрому Вирпи-Вихля. Вот так. Ну,
0: педальным.
1: Педальный синдром Вирпи-Вихля.
0: Педальные, они находят быстро общий язык. Вот когда мы сводили педальных с хронофобами или же метеоманами, те, кто хотят слышать всегда что-нибудь о погоде, то возникали просто ситуации, когда тяжело было развести и тех, и других по разные стороны баррикад. Они начинали, в общем-то, объединяться, и у них требования как бы комплексные возникают, чтобы было с погодой все в порядке, чтобы в политике было все в порядке, понимаешь? Это уже требования, что просто одел там ведро на голову.
1: А не пробовали его разбавлять и внедрять туда, скажем, метеофоба вот какого-нибудь, ну, для одного, чтобы проверить? Мне вот интересно, как метеофобия и метеомания между собой сочетаются.
0: А ты знаешь, несмотря на всю абсурдность, мы даже против этих там, в общем, неизлечимых заболеваний нашли средства. Все это делается очень просто и по-павловски. То есть как на уровне муравья все это делается или червя. То есть человек, говорящий о погоде, он выделяет специальный энзим, который, в общем-то, тяжело побороть какими-то известными биохимическими способами. Поэтому, когда он выделяет энзимы, это просто возможность регистрировать, что человек говорит о метеосводке какой-нибудь. В это время ему просто давали электрический сигнал или, ну, просто по морде, когда не было электрического сигнала, свет отключали. И в результате, значит, Энзим-то все равно выделял.

0: Конечно.
1: Вот, но он уже с деформированной структурой ДНК, как бы.
0: Уже, да, и запах, кстати, тоже менял.
1: Мы его... И кривая ДНК получалась, наглухо кривая. Аминокислоты там как попало расположены. То есть такое не встречалось вообще в природе.
0: Странные формы.
1: Вот когда люди говорят о транспортировке там фекалий на Юпитер, они не имеют в виду вообще, наверное, что вот эти энзимы вместе с ними отправят. Видоискаженные. Мы, значит, их синтезировали, собрали в отдельную пробирку и, в общем-то, пробными дозами стали раздавать всем остальным. Ты что ж ты думаешь? У них отвращение к погоде возникло. К любой.
0: О, к любой. Как уксус на кошку подействовал. Это...
1: Да хуже. Вот что-то в Angel и Torsion сидят вообще, не видят ничего света белого с мышами там. То есть они от погоды бегут, так скажем.
0: То да, же самое да, бегство, мы сделали. Бегство от погоды. Это тоже в последнее время очень распространенные.
1: Да.
0: Вот именно то, что у нас спрашивал-то в эфире, вот он звонил радиослушатель насчет дубленок и прочего. То есть это бегство и потение в дубленках. Это как раз есть такая как бы погода-фобия, что ли, даже условий погодных.
1: Но это явление капризов моды, так скажем.
0: Ну, это в свою очередь. Просто они воспользовались этим. Ты знаешь, давай сейчас на минуточку прервемся, мне надо тут.

0: сон. И я приветствую в нашей студии огромное количество лиц мужского, судя по всему, пола, поскольку оволошенность на их телах говорит за данную сентенцию.
1: Ну, помимо оволошенности еще кое-что.
0: Но данного я не вижу, поскольку я нахожусь в специальном кабинете и вижу только ваши, скажем так, да, ваши чиполлины. Это, ну, то есть есть новое выражение, сейчас получишь по чиполлине. Ну, неважно. В общем, Алексей Заев, гость нашей сегодняшней студии. Здравствуй, Леша. Здравствуй, Леша.
1: Ну, мне да. Грубо говорить, конечно, но как будто мы с тобой только что увиделись.
0: Вот. Не, ну надо же сделать вид, дескать.
1: А, вот, да, да, вот так. Как здравствуй, вот... Саша.
0: Привет,
1: здравствуй,
0: да.
1: Бим, здравствуй, Бом.
0: Чего? А, ну да. Да, соответственно, на гитаре будет сегодня исполнять партии гитарный Илья Шаповалов. Здравствуй, Илья.
2: Здравствуй, Саша.
0: Ну и сидит достаточно, в общем-то, мрачная личность, демоническая, не побоюсь этого слова. Это Андрей Горохов. Здравствуй, Андрей. Давно мы не виделись с тобой. Что у тебя случилось? Почему, так сказать, вот на твоем челе печаль вышита кружевами?
3: Хотелось бы сказать пару слов.
1: А лучше не надо.
0: Почему? Пусть. У нас же это демократия.
3: На такой вопрос я не могу отвечать локально, нужно отвечать развернуто.
0: Правильно.
3: Вот, поэтому я воздержусь, потому что сегодня все-таки эфир не мой. Я хотел бы сегодня быть таким фоном. Вот если мне дадут слово для ремарки, я обязательно его возьму. А сейчас сольно я отступаю.
0: Ну вот тут волнуются наши уважаемые на тему того, услышим ли мы сегодня твой райский голос и гитарное звучание.
3: Но они новички, им положено волноваться. А мы-то с тобой договоримся, я думаю, правильно?
0: Да!
3: Конечно.
0: Ну что, Алексей, тогда, видимо, слово, как это принято говорить, тебе и гитаре.
1: Чужой.
0: Да. А почему ты сам-то сегодня не будешь?
1: Да,
0: я вижу состояние твоей, да, конечности.
1: Души.
0: Я же говорил, будь осторожен в момент уединения.
1: Ты говорил о том, что о мужчинах разговариваешь.
0: Поближе подвинь, пожалуйста, микрофон на эту вот конструкцию. А вот как тебе не... Ты прям ближе к столу двигайся.
3: А пусть они начнут играть, а я попробую это сделать так, чтобы все было слышно.
1: Вот здесь можешь протащить.
0: Да, ты не пугайся, ты садись ближе. Все вот так.
1: Садист ближний.
0: Ну попробуй, издай звук как-то. Мощнейший звук. Хорошо.
1: Отлично.
0: Ну что, мы слушаем пьесы. Ты так подальше, Алексей, от микрофона. Ты подальше.
1: Я когда начну кричать, я буду все дальше, дальше. Потом я сбегаю покой.
0: Упал у вас товарищ. Ну что же, ну... Да.
1: Фотограф.
0: Зато. Ну, почему-то сейчас в моде стали пожилые фотографы. Я заметил, что и пожилые люди, они ослабели, видимо. Хотя такое понятие, как авитаминоз, оно свойственно, насколько я знаю, вот весне, но а по осени он должен был наесться яблок, в которых много железа. Но, однако, слаб и немощен. Это чей дедушка? Уберите его.
3: Это бабушка.
0: Боже ты мой. Ну что, Алексей?
1: Насчет боже, ты прав.
0: Начинай.
1: Поехали.

небо чихнуло. ОРЗ, будет гроза, но не здесь и не скоро. Когда крокодильствует Бог и лезет в дела.

0: Я так подозреваю, что это песня об автомобиле, да? Да. Вот ты знаешь, тут
1: жучок такой.
0: Петр Кошкин прислал тут нам письмо, вот такое, да, говорит, Александр, это у меня, как и у вас, есть борода. Расскажите, пожалуйста, как ухаживать за населяющими ее насекомыми. Но я, честно говоря, постепенно готов сдаться и сбрить ее. Вот ты, как древний носитель бороды, я вижу, это уже сделал. А у Андрея, у Горохова, она такая маленькая, в общем, я пытался дернуть, что тебя не выходит.
1: Поэтому маленькие насекомые.
0: Опыт твой борьбы или все-таки ты рекомендуешь господину Кошкину сдаться и тоже, в общем-то, сбрить всю растительность на луковице?
1: Я не знаю, на самом деле, вот как
0: писал... А ты говори, как ты думаешь.
1: А да? Да. Как писал Довлатов, у меня жопы-то нету, я поэтому вот не совсем.
0: Ну, я вижу, что, однако, действием ты подтверждаешь. То есть то, что у тебя сбрив произошел, Кошкин, брейте. Растительность, да, и тут это...
1: Нет, одно уже то, что он Кошкин, то есть ему надо брить-то всего... Получается.
0: Да. Маринка Бестыжая тут заходила, пока вы пели, и шепнула, значит, на ухо, чтобы вот ты исполнил песню «Тополиный пух». Ну, знаешь этот «Тополиный пух, весна и осень». Нет, не знаешь? Ну, ладно, тогда песня «Тополиный пух» не состоится. Давай следующую.
1: Да, лирическая начинается.
0: Безусловно. Будьте здоровы.
1: Спасибо.

0: моей, моя милая Энни.
1: А вот, тем не менее, заходят периодически люди, задают тут всякие вопросы. Вот, к примеру, вопрос такой. Слушал, говорит, Бегемотова по некой милицейской волне, и вопрос, он что, с дуба упал? Поскольку вы, в общем-то, все, так я понял, тусуетесь видно, вам виднее. Потому что последний раз я видел его падающего с коня на Новом Арбате. Он решил тут... Ну, это, конечно, было смешно, но ушибы, полученные данным лицом...
2: Данным бегемотом.
1: Да, ну что там с дубом у нас? И зачем? Вы же бегемоты, желуди не едят. Я подозреваю, что, может быть, с трудом, если вот вы, уважаемый, кто сейчас шепнул мне, вы поподробнее расскажите, в чем там вообще дело? Вот что вас такое встревожило и удивило? И мы тогда как-то сможем, наверное, проанализировать. Да. Андрей, у тебя нет никаких комментариев вообще по... Вот...
3: По поводу чего? По поводу песен или по поводу...
1: Ну, по поводу песен, по поводу дубов. Ну, вообще, по поводу деревьев. Тут вот очень много спрашивают насчет деревьев. Типа, как сохранить зелень зимой? Имеется в виду зелень деревьев.
3: Давай тогда будем говорить сразу о корнях.
1: Вот это очень важно, да.
2: И
1: да.
2: Давайте лучше о зелени. Когда ее много, это хорошо.
3: Значит, у Заева ярко выраженные корни.
2: Зелени.
3: У творчества Алексея Заева явно выраженные корни андеграунда.
1: Да.
3: Ты не будешь.
1: Не,
3: да?
1: Буду, безусловно.
2: Новенькое, кстати, говорит.
1: Да, ты совершенно прав.
3: Несмотря на то, что он сейчас спел совершенно попсовую балладу, типа Энджи Роллинг Стоунс, тем не менее... все равно какая-то инвекция существует, которая напоминает о том, что все-таки он не прост.
2: Я даже...
3: Или излишне прост.
1: Совершенно верно. Я всегда уважал в тебе вот такой дар аналитика.
3: Да что говорить, отличный дар.
1: А, кстати, вот тут люди волнуются, очень многие говорят, дескать, почему мы не участвуем вот в марафоне «Москва-петушки». Но я могу сразу...
2: Слово «петушки» уже...
1: Я могу сразу сказать, что Андрей Горохов моментально отметил данное событие. Это день рождения Венедикта Ерофеева. Придя сюда, он сразу разбил об стол бутылку водки, тем самым дав салют... Две разбил? А, я вот вторую не видел, потому что он стоял ко мне левым профилем. Вот. И тем самым дал салют в честь великого русского писателя. Алексей, а что ты так все время смеешься? У тебя что как-то...
2: Да
1: вот...
2: У меня грустная песня следующая, поэтому...
1: А до того у Алексея были песни веселые и жизнерадостные. Кстати, вот... Люди, вот, например, подходят постоянно, например, просят «Нечего жрать» исполнить песню тоже.
2: А там, «Нечему срать»?
1: Для железных неких коней просят вот что-нибудь повеселее одновременно как-то. Вот, может быть, про «Нечего жрать» веселая песня должна быть, судя по названию.
2: Я думаю, что не стоит.
1: Не стоит. Ну, да. Все, тогда играй то, что считаешь нужным, да.
2: Ну, вот так вот сразу две подряд без перерыва, да?
1: Да.
2: Будем, не
3: стоп.
2: Будем?

Аминь, прошептала земля в печали, когда его гроб в нее опускали. Аминь, прошептала короткое слово, а может, какое другое слово, но не кричала, вот что бесспорно, да и он ведь тоже молчал.

А это французский поэт Гильвик, перевод Морис Ваксмахера. И сразу следом тоже совсем грустные песни. Я спросил, мне не разрешили петь здесь.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у нашей программы сегодня Алексей Заев, чей голос вы сейчас слышите, Илья Шаповалов и Андрей Горохов, который сегодня выступает в качестве аналитика. Кстати, анализы не обязательно присылать нам, потому что сейчас у нас лаборатория временно закрыта, но все ваши анализы хранятся, и мы обязательно, в общем-то, пришлем вам уведомление. Вот интересный цыпленыш зашел и интересную тему предложил. Раскрыть просят механизм действия рекламы на сознание рядового потребителя. Реклама, если расположена на бортах общественного транспорта, и вот данный транспорт попал в ДТП. Есть ли у вас какие-нибудь мысли? Дело в том, что...
1: Есть.
0: Давай, рассказывай, Леша.
1: Сразу в 15-ю больницу. Я даже могу порекомендовать кого с такими вот сообщениями.
0: Нет, а ты, кстати, как тут, по-моему, очень несерьезно относишься к затронутой цыпленышем теме. Вот,
1: наоборот, очень цыпленый.
0: Представим себе, вот, например, люди, вот вас я нашел сидящими на автобусной остановке. Мимо проезжает огромное количество автомобилей, там, каких-то транспортных средств, на бортах у которых расположено, там, дескать, там, покупай или там реклама радио и так далее. Это уже примелькалось. И многие сейчас вот рекламные компании, конторы специально провоцируют, скажем так, ДТП с целью привлечения внимания. Вот общественного сознания.
1: Саш, я не успеваю следить за твоим.
0: Ну, тогда давай спросим мнение Андрея Горохова.
1: Вот,
0: я
1: да,
0: вижу, как...
1: аналитик уже, да. Психоаналитик еще.
0: Андрей, у тебя есть какой-то комментарий к данному?
2: Давайте так, давайте я вам так. Даю комментарий, вы мне даете успеть хотя бы один раз.
0: Безусловно. А можно прямо сейчас это?
2: Потому что меня немножко ломает. Я настолько не привык сидеть в роли... В роли зрителя, да, но в роли психоаналитика.
0: Ну, ты прокомментируй, может, все-таки интересно узнать твое мнение. Мы, кстати, об этом спросим у нашего следующего гостя, потому что тема затронутая вот с пленящим очень серьезная. Это действительно не шутка, Андрей, на самом деле, да.
1: Серьезно, да. Больше всего волнует вот это вот. Часы, не, ну вот часы это... которые 23, 52, 25 показывают.
0: А у меня 24. Ты выиграл, с меня рубль. Ну что, Андрей, будешь комментировать?
1: Или пойдешь бить бутылки.
2: Я не буду комментировать, я просто скажу с самого начала то, что не ты нас нашел на остановке.
0: В принципе, да, ты меня нашел идущим мимо.
2: Не то, что идущим мимо, я вижу, парень катится по дороге.
0: Я упал, тоже с лошади. Естественно, я пытался смягчить удар, что каскадер ловко перекатится через спину и встать на клумбу.
2: У тебя было немножко глуповатое лицо. Я уже ребятам не стал говорить о том, что Шура совершенно в нелепом положении, и сказал, а вот он идет, его только что подвез Мерседес. На самом деле он выкатился вообще, ну просто из подворотни.
0: Весь пыльный был, ну такой грязный, побил все предметы, которые при мне были.
2: Вот, и все, в конце концов, довольно сносно смотрелось.
1: Предмет что-то перепутал, да. побил-то другой человек.
0: В качестве амортизатора послужил такого, ну, морального для меня, да, я тебе благодарен. Да. Ну что, может быть, послушаем какую-нибудь композицию в исполнении Андрея Горохова?
2: Можно, Илья, я немножко...
0: Да, если можно, ты вот данный микрофон, это вот подсоедини туда, пожалуйста, спасибо. Ну вот, когда Андрей...
1: Можно я буду хохотать иногда?
0: Мы тебя выключим из эфира сейчас.
1: Жалко же.

0: Это была песня Андрея Горохова. Я так понял, новая, потому что до того я, например, ее не слышал.
1: Я тоже.
0: Вот постоянно люди волнуются на тему. Вот Илья заходил, сейчас спрашивал, как повлияет переход на зимнее время.
1: Не он заходил.
0: Нет, другой там такой дедушка совсем. Как повлияет сегодня вот переход на всякое зимнее время, на длительность нашей программы. Также меня просят, пользуясь служебным положением, перевести часы на 2 часа назад. Вот мы это, конечно, сделаем, но потом с утра придется вернуть это. И как влиять она никак не будет, потому что я все равно уйду раньше на 2 часа. Вот вопрос к Заеву и Волкову. Ну, Волков сегодня не смог прийти. В каких вес, спрашивает, в общем-то, вы раньше играли? Какую музыку вы слушаете? Читали вы книгу мою, книгу Александра Лаэрского «Хомяки в неволе», спрашивает Ангелина Вовк. Я, к сожалению, не мог вам подарить данную книгу, поскольку сейчас кризис в стране. И
2: тем была... более у меня день рождения был 21 число.
0: Тогда я тебе преподнесу рукопись, ладно?
2: Будь так, там, бобр.
0: Там, кстати, мои иллюстрации, там нарисованы замечательные хомяки в графике. Ну, вот. Понятно. Но это я что-то хвастаюсь и хвалюсь, в общем-то. Ну, тем не менее,
2: ну,
0: да.
2: В общем, мог бы что-нибудь подарить. Ну, так ты воскресенье у меня был День Ангела, значит, в среду день рождения.
0: Да.
2: Да.
0: Когда у человека...
2: Да ты не плачь.
0: Когда у человека день рождения, я чувствую, как к нему подкрадывается...
2: Старость.
0: Во-первых, немощность, нищета, беззубие и, в общем-то, выпадание прямой кишки. Поэтому я никогда не поздравляю людей с днями рождения. Вот. И сам свои дни рождения не праздную.
2: Мог чему, бы сделать хотя бы.
0: К чему приятное пусть тебе сделает твоя женщина.
2: Ага.
0: Ну ладно, давай.
2: Какая из всех...
0: Композицию, может быть, твою послушаем.
2: Композиция. Ну, что-то все какие-то мрачные.
0: Ничего.
2: Какая разница?
0: Вот я тоже люблю нюхать полиграфию. Вот Андрей Горохов нюхает сейчас полиграфию. Знаешь, нет, я правда. То есть, во-первых, я раньше любил вот в детстве запах свежих газет. Читать я до сих пор не умею, к стыду. Вот, но пишу. Вот да, писать я, умею, заметил, читать не умею. Знаешь, как бывает, люди, например, по-английски, вот они понимают, что им говорят, а сами говорить не могут. Или там, я говорю, читать по-английски могу, а разговаривать не умею. Вот у меня писать я умею, читать не умею, и только нюхаю. А поэтому вы не обращайте внимания, что у меня такой распухший нос. Это ничего.
3: Да. Слушай, а ты не мог бы добавить высоких на вот этот микрофон? Или ты не знаешь, как?
2: Не, или на любой.
0: А, сейчас я сделаю. Я просто лучше уберу низких.
3: А то я пел, подумал, что гитара звучит гораздо ярче.
0: Безусловно, потому что гитара сделана руками мастера. Я не то, что в твоего папу как бы кинул камень в огород. Я как-то неловко.
3: Я лучше полиграфии понюхал.
0: Ну что, Алексей...
1: Yeah.

0: Вот так вот.
1: То есть это такая внезапная концовка в традициях причем... панк-рока.
0: А, да нет, это вообще как-то в традициях Марка Болана. Чего я тут блеял, сидел-то?
1: А вот тут заходил человек, не представился, передает, говорит, привет Васе и Сереже из Лефортово и из Митина. То есть они как-то дислоцируются, в общем, раскиданы по всем городам. И такая телега, ваше радио мне очень нравится. Уважаемый, я никогда не куплю радиостанцию, которая не будет не нравиться вам. Я покупаю только хорошие вещи. Я петь сегодня не буду, потому что у меня-то времени эфирного хоть отбавляй, а вот наши гости, они, в общем-то, не так им богаты. Вот ну что тут еще? Вот эротическое просят исполнить в стиле «Дети хоронят коня». Ну, это я так про себя что-то сказал.
2: Да я не понял.
1: Да нет, это не обращай внимания. Александр, с вами сегодня...
0: А с твоей стороны это эротическое вообще про коня?
1: Все, что я, то эротика. Александр, с вами сегодня отличные пацаны. И даже один врач из 15-й. Не играйте на пятиструнке шестерней, мы уже спим. Это из соседней просто комнаты прислали, я знаю.
0: Из палаты, я знаю.
1: Да, вот, кстати, тут спрашивают насчет того, со странное сообщение было, что, дескать, копытные собираются в МДМ, и как мы к этому относимся. Я со своей стороны очень хорошо отношусь. Дело в том, что у одного средства массовой информации день рождения как раз. Вот в плане средств массовой информации я присоединяюсь и поздравляю. Я считаю, что данное средство массовой информации очень, очень хорошее. Я постоянно его слушаю, мне нравится музыка, которую они транслируют. Так что привет копытным данным. Что еще? Что еще? Вот хороший очень заходил тут человек, шепнул, очень хорошо, говорит, спел Андрей Горохов. Очень хочется что-нибудь в его исполнении. Он пел интонационно. И дальше шепнул, привет, говорит, любимому Лаэрскому. Я думаю, что это женщина, скорее всего, послала. Они пожимают друг другу
0: руки.
1: Может быть, ты что-то еще, какую-нибудь композицию? Как ты... Твоя тушка готова?
0: Он уже тут сразу стал двигать микрофон.
2: Нет, я, честно говоря, мне хотелось бы очень послушать Лешу, потому что я никогда до сих пор вживую его не слышал.
1: Ну, я как-то...
0: Обычно в мертвую как-то.
1: Ну, давайте-то Алексея Заева послушаем. Не будем терять времени. Друзья, не будем терять времени. Его у нас очень мало. Нет, я это не к тому, что я вас выгоняю. Мы, конечно, еще будем тут пребывать. Я... Просто я к тому, что чем больше песен, это же история.
2: Так я к тому, что я не отказывался. Я просто... Я хотел сначала про Лешу рассказать.
1: А то есть ты хотел так покапризничать?
2: Да, пококетничать, а потом уже сдастся.
3: Пококлетничать.
2: А тут на тебя обломали.
0: Ты думал, что мало того, что разбил две бутылки водки, еще теперь...
1: Это ж салют был, Алексей.
2: Девичий, ты че? Безалкогольной водкой.
0: Ну я должен пошутить как-нибудь микрофон. Ты не сильно там себе микрофонов понаставил?
1: Нет.

0: Скажи, аутсайд. Не ожидал, да, что так закончится?
1: Хорошая песня, мне она правда понравилась. Андрей, действительно хорошая ведь песня.
2: А ты знаешь, я перевел аутсайд, это как бы на обочине, да, Леш? Да?
0: Ну, можно и так.
2: А как надо?
0: Да вообще... Ну, нельзя.
1: Понимаете,
0: просто,
1: тут двояк вот сейчас в данный момент вот смысл, например, на обочине, да, вот слово, он подразумевает расперды, потому что на обочине
2: слово
1: находится...
2: Это, я не понимаю, почему-то слово ты переделываешь мужской род, слово «он».
1: Он.
2: Почему
1: потому что
2: ты
1: там находится, там, да, потому что род. На обочине находится и он, в том числе, там, скажем, мощный супермаркет. Вот, и в данном случае находиться на обочине весьма нехило. Там можно купить окорочков, водки.
0: Разбив две можно еще.
1: Да, но тем не
2: менее. Я же уже принес свои извинения. Сколько можно? Тем более я платил следующий.
1: Сколько можно этих намеков?
0: Во-первых, скажем так, не ты их принес.
2: Я их нес.
1: Дима тут заходил. Дима спрашивает. Алексей говорит, собираешься ты что-нибудь записывать после общих частностей? Ну, так и экскурс, знаешь, то есть вопрос сам по себе.
0: Слушай, я несколько в России, а кто, что?
1: Что, не знаешь, значит, не собирается.
0: Собирается немедленно, и... а что?
1: Да
0: а
1: ничего страшного.
0: Так мы их можем просто спеть.
2: Разволновался.
0: Я просто в неожиданности.
1: Вот тут это говорит, слип-маты человек забыл некий, его выкинули из МДМ. Что такое слип-маты, кто мне скажет?
0: А что такое МДМ, интересно?
1: Вот, Саша, когда, говорит, я сообщал о копытных, я имел в виду тех, что в лосинах и свитерах. А если тебе нравится их уровень, то тогда... Сейчас тут... ой. То тогда поставь Иосифа Кобзона. Спасибо, Руконогов. Вот пришел сейчас, такую телегу мне прогнал. Уровень нравится. Я что, по уровням? Я же не гиря, там, это, которая там как-то у Галича гиря говномера, покуда это самое. Да, ну что, у нас, кстати, вот радостное сообщение. У нас пошли, наконец, часы. Если вы заметили. Вот.
0: Да, кстати, вот. Уже без 3:12.
1: Есть ли какая-нибудь у вас пьеса, которая длится 4 минуты? Я думаю, что мы еще задержимся, потому что не так много было спета. Еще послушаем Андрея, вполне вероятно.
0: Если захочешь, если не будет больше.
2: Еще надо очень попросить.
1: Или послушаем...
2: Музон.
1: Давайте послушаем лучше тогда.
0: Давай, да.
2: Аудиозапись?
0: Аудиозапись.
1: А у тебя есть аудио?
0: 11 номер, можешь поставить?
1: А у меня есть видео, не могу.
0: Ага.
1: Да поставлю. Вот так, поставлю. Что, мне жалко, вот, что ли?
0: А то я так обижусь.
3: Если плачет грудничок и краснеет гус,

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: И я напоминаю нашим глубоко уважаемым и широчайшим в плане души, что в гостях у программы «Монморальность» сегодня Алексей Заев, Илья Шаповалов и Андрей Горохов. Андрей Горохов – лидер группы «АДО», Алексей Заев –
2: просто лидер.
1: Просто лидер. Он да. Сегодня в желтой майке. Это такая у меня тупая шутка. Да.
3: Потому что слово «жёлт» сразу она как-то...
1: И сейчас готовится к своему выступлению. Мне, кстати, предлагали работать спортивным комментатором.
2: Да выступает, кстати.
1: Андрей Горохов, ты вот...
2: Может, я пока Битлз пойду?
1: Послушай.

0: тем временем, пока пел Андрей, тут заходил человек по фамилии Блумберг и спросил: Саша, говорится, правда ли, что твоя тушка застрахована каким-то крупным швейцарским банком на очень большой прайс? Подтвердили, опровергли. Да, реально, моя тушка была застрахована на 50 тысяч американских долларов, но срок страховки вышел в связи с кризисом.
1: Мы только что их потратили, по-моему.
0: Да, мне пришлось заняться членовредительством, как раз вот один из его этапов и созерцали вы, когда вот мы встречались на улице, дабы получить страховку эту. Вот Алексей шепнул мне: Настя, у вас очень приятный меццо-сопрано. Я, говорит...
1: Да,
0: ну вот я вот...
1: Это женский голос такой.
0: Да, ну я же говорю: Настя, сказал, я, говорит, полюбила вас навечно, так что она будет ждать тебя у выхода.
1: У выхода где?
0: Ну, где у любого выхода. Что ж ты такой?
1: То есть, откуда бы я ни вышел?
0: Тебя будет ждать Настя. Ну, я думаю, что сейчас мы послушаем твою меццо-сопрано.
1: Нет, слушай, может быть, я уже тогда просто свалю?
0: То есть, кого ты свалишь-то?
1: Пойте петь.
0: К выходу, к выходу. К выходу пойдешь, да? Ну, ты бы из окна сперва выглянул, потому что надо как-то подстраховать свою тушку. Ведь не всякая Настя, она, в общем-то... Ты зачем убил насекомых? Нет, вот приходит человек, да, как в гости ко мне в квартиру. Я тут в радио играю, забавляюсь, понимаешь, это убивает просто насекомых, не спрашивает. То есть, может быть, я тут, я вывожу их, может, специально. То есть, может быть, я член Гринписа. Может быть, я сейчас обижусь и уйду.
1: А знаешь, как... Как эти сказали-то?
0: Эти?
1: Однажды вечером это самое... Они сказали: член, извините за выражение. Ну, короче, сейчас
0: какой
1: мы...
0: Какой каламбур. Ну что?
2: Леш, ты лучше пой.
0: Да.
2: Мы за тебя все скажем.
1: Лучше не разговаривай, я знаю. Для Насти песня.
3: Которая ждет у выхода.
1: А, да, кстати, которая ждет у выхода. И, собственно, неожиданно. Ты не подставляй туда себе, там у тебя тут звуков нет.
2: Песня на самом деле очень печальная и посвящается умершему бас-гитаристу, на самом деле.

0: Сергею Гришину посвящен.
1: Александр, мы просто ваши фэны. Ну, это имеется в виду и ваши тоже. Шлем привет от...
0: Видимо, это Алексей имел.
2: Ой, морда. Он сам сеть придумает сообщение.
1: Нет, можешь вот прочитать. Я прям дам тебе или
2: стаю. Бэджер, между прочим, обычно пикает.
1: А у меня он игрушечный. Ну, тут дальше. Громоздкий поцелуй от Ани. Представляешь, от Ани громоздкий поцелуй. Мне нравится эта формулировка. Вот интересный тут... Тема. Вот дядя Федор спрашивает. Саша говорит, у меня начали расти зубы мудрости, а все по-прежнему называют меня слабоумным. Что делать? Но я, со своей стороны, посоветовал бы дяде Федору чаще вот эти бивни мудрости обнажать на людях, чтобы как-то видели, что человек уже взрослый и серьезный, на мой взгляд.
2: Ну, во-первых, иногда люди носят очки.
1: Ну да,
2: абсолютно ничего не значит, что там с этих...
0: Я перестал все.
1: Что там как-то что-то а есть внутри, да?
2: Лёшка так комплексует, он все, что бы мы сегодня ни говорили, он принимает нас на свой счет.
1: Защищается, ну, даже когда на него не нападают. Смотри, человек пьет из бутылки, в которую ты, Андрей, сделал это. Попал, да? У нас тут шутка такая.
0: Опа! Ой.
1: Ну что, следующую пьесу, может быть, послушаем.
0: Давайте, какой, прощай. А как она...

слезу. Их собаки хвостами махнут, а с утра предвещали грозу. Есть у нас...

0: могу в таких тональностях петь.
1: Ну что, Алексей?
0: Весь я.
1: Ну, мы чувствуем, но мы уже это самое включили обдув. То есть ты не волнуйся, у нас специальные беруши для носа, поэтому запах нас не сильно беспокоит.
0: Я думаю,
1: потей на здоровье.
0: Не-не, да. Я думаю, что обдув, но надо выключить. А просто дело в том, что...
1: Выключить, да? То есть ты боишься подхватить, значит, воспаление легких. Значит, мы заботимся о своем здоровье, называется, да? Вот так, да?
0: Не так. Угу. Дело в том, что когда происходит обдув, то пахнет ты еще больше.
1: А, вот об этом я не подумал.
0: Вот я о чем и говорю.
1: Кассета кончается. Ну, какая-нибудь, если есть коротенькая пьеска прям. А потом я переверну.
2: Дело не в слушателях, а в кассете.
1: Или давайте сделаем так. Давайте сейчас прям прервемся,
0: давай
1: послушаем
0: пьеску. Да, вот. Заодно.
1: А заодно сейчас обдув.
0: Уберем. И сейчас ты будешь как бы опять врать насчет того, что тебе на игрушечный плеер там приходят какие-то сообщения.
1: Ну, приятно же, знаешь. С песней слушаем в исполнении Алексея Заева. Уже студийно.

0: замок. Я напоминаю вам, что в гостях у нас Алексей Заев, Илья Шаповалов и Андрей Горохов. Андрей Горохов является лидером группы «До». Алексей Заев сам по себе вроде как лидер, певец. Да. Лидер, да.
1: А Шаповалов, он вроде как лидер всех.
0: Да. Ну, сейчас, такое? Я так понял, поэтическая минутка настала у нас. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
2: Пятиминутка.
1: Пятиминутка.
3: Послушай, как-то... как из нас вперед сейчас, да? Фонетически мы очень сильны. Алексей, хорошо, пожалуйста. Саш, давай посерьезнее.
1: Значит, стих очень серьезный. Называется «Милитаристическое».
3: Подожди, «Милитаристическое»?
1: «Ское», да. Дело в том, что, знаете ли...
0: Можно я четверостишие
1: предупреждаю? Да, да, да.
0: В маскировочном халате и с большим кустом на каске кто-то жопой шевелит у меня на огороде.
1: Теперь мне больше.
0: Теперь ты начинаешь.
1: Да. Хорошо. На самом деле это очень сложный стих, так как я и так мрачный.
0: Спасибо, Алексей.
3: Попытаемся все-таки понять.
1: Я закончил.
0: Все? Что-то о песне?
1: В мирное время я бы вам всем показал, а нынче война. И не время для пустяков. Вот для отправки на фронт покидают вокзал тысячи тысяч таких же, как я, мудаков. Мы разгромили свой старенький военкомат. Патриотических чувств не сумех избежать. Нам объявил благодарность комбат, йо комбат. И самолично принялся нас всех снаряжать. Я ухожу бить проклятых, незнамо кого. Жди меня, милые, только не очень-то жди. Это война, это тьма для ума твоего. Так что не жди, если грусть навевают дожди. Сфотографируйся в милом своем неглиже и запиши мне порнушку на пару кассет. С однополчанами спирт углотну в блиндаже. Будем смотреть эти фильмы, встречая рассвет. В нашей печурке так тесно, что бьется огонь. И у бойцов под глазами слеза, как смола. Темная ночь, только пули свистят. Да гармонь. Скоро атака. А значит, и куча мала. Отпуск у нас 40 дней. Я приеду домой радовать собственной доблестью вражеский тыл. Выпью сивухи и вдруг залюбуюсь тобой. А в мирное время я бы тебя убил.
3: Ну, слушай, Саш, по-моему, неплохо, верно?
0: Неплохо.
3: Благожелательное впечатление осталось.
0: Очень недурно.
1: Да, главное, это психиатрическая больница все сочинялась.
0: Тут вот заходили братья меньше и сказали, что им не нужно сообщать о переводе вашего и нашего времени. То есть они сами все соображают. Вот Шурик интересуется нас, как я отношусь...
1: Твой игрушечный плеер вот этот.
0: Плеер. Все, что на П, то, в общем-то, у него игрушечный.
1: Ну, другое просто неудобно.
0: Будьте здоровы, это я сам себе. Спасибо. Как спрашивают вы, относитесь к жизни на окраине, на отшибе, и с приятелем мне свежий воздух спрашивают. Я специально завожу канистры такие с воздухом из города Норильска себе, чтобы как-то иногда вот ностальгию по... Что, Андрей, ты потерял чего-то?
4: Мобильник свой.
0: Да, его уж давно сперли. Ты знаешь, и все. Уже позвонили.
1: Саш, есть другое слово совершенно.
0: Да.
1: Ну, мы с тобой потом это обсудим.
0: Ну что, вернемся, наверное, к прослушиванию ваших композиций музыкальных или про свежий воздух порассуждаем. Ну, знаете, Алексей потеет сильно, поэтому ваш вот этот вот вопрос, он как издевка сейчас звучит, Шурик.
3: Да не, ничего, мы как-то еще терпим.
0: Будьте здоровы.
3: Терпим еще. Ну, вообще, он хорош, конечно, в плане попотеть. Это вообще труба.
0: Будет кличка у него теперь «Цыпленок табака».
3: Почему?
0: Не знаю, так что-то в голову уступило. Вы не обращайте на меня. Нет, все, не будет.
1: Огромный привет Трубе. Я думаю, что он сейчас слушает. И вся квартира у меня...
0: В кучах мала.
1: Ты ошибаешься.
0: Извините.
1: Даже...
0: Мне очень стыдно.
1: Вся квартира в крови того самого Трубы, который сказал мне, сегодня позвонил, сказал, слушай, мне так, говорит, так плохо.
0: Я так понял, что нет. У Трубы вы просто трудные дни какие-то сегодня, критические, что ли, так? Пускаешь к себе домой кого ни попади вообще? Зачем ты ударил по щекам гитариста? Ты сколько, 4 раза по репе дал? Поднимите его.
3: Ничего, не он привык.
0: А, ну я смотрю, такой мозолистый парень. Мозолистое, мощное лицо.
3: Ты знаешь, Лёшка, он побьет, а потом...
0: Потом какой ласковый становится, да. Заботливый, лечит.
3: И подарок хороший.
0: Подарок, да. Ну что, Алексей, песню, наверное, надо исполнить.
1: Что за слово такое «песня»?
0: Пой.
3: Леша, можно вот заказ? Ты не помнишь сейчас Мондо Ганду? Я даже попробовал тебе, может быть, построить что-то там. Нет, да не получится, жаль.
2: А понимаешь, дело в том, что он не помнит.
3: В принципе, можно петь один этот рефрен.
0: Не, давайте вживую. Ну, с компактом мы успеем.
2: Идите вживую. Там же есть она записана, может, ее поставить.
0: То есть ее ставим.
2: Конечно.
0: Как ты... А, слушай, кстати, засада не считывается. Он так же, да, вживую. Правда, вот я вот все не считывается. Давай, давай, не капризничай. Давай, давай, песню, давай вживую. Давай, давай, не капризничай. Давай, давай, давай, давай, давай.
2: Что там?
0: Это я так просто разговариваю.
2: Да нет, мы
0: О своем, извините. Извините, Алексей.
3: У них просто программа из 283 песен, они выбирают.
0: А какую вы хотели, ты сказал?
3: Умная эротичная. Мондо Ганда. Это самая музыкальная песня.
1: Ну, в принципе... А вот, допустим, такой стих такой. Ты же знаешь, как бывает, жизнь то лупит, то простит, убивает, убывает, а потом его воскресит. Вот такой.
3: Опять неплохо.
0: Не дурно.
1: Да, хорошо. Я думаю, что если бы это было дурно, я бы это и не читал.
3: А мы бы и не слушали.
0: А мы бы и не стали слушать.
2: Так вы, главное бы, а там всего 4 строчки, вы бы не успели выключить.
3: Не, мы бы тоже заговорили на втором слоге.
2: Ну, у меня девушка ждет там внизу.
0: Песню пой.
2: Да, перед выходом. Давай.

током психопатично. Там Андрей Горох какие-то сообщает вещи. Вздрагиваешь с ничего от балды, до дерева дотрагиваешься во избежание беды.

0: тут просто произошли комментарии со стороны.
1: Нет, я просто хотел, чтобы немножко помягче играл, поскольку ты, у тебя динамика пропала, пение.
2: Это во-первых, а во-вторых, ты...
0: Да, я потому что тебя слушал, поэтому, конечно, какая там динамика.
1: Это понятно. Сдавили мы тебя.
2: Давай сразу дальше, песни. Нам же нужно больше песен, мы же делаем живую историю.
0: А, вот, то есть, вот таким
2: образом. Да.
0: Yeah, come on, everybody.
1: Вот хорошее стихотворение, я не спал.
0: А вот это вот.
1: Или это песня?
0: А вот такую. А это, я не знаю, если вот сейчас Илья вспомнит ее. Это Альберт Роденбах, перевод Евгения Витковского, «Мечта».
1: Обе фамилии хороши.
2: По-моему, он просто издевается над нами.
0: Зато если...
2: Ой.
0: Твой микрофон сворачивает здесь. Давай. Да вот нагни, пожалуйста.

0: Ну, давайте еще спавим до последней куплет. Я, кажется, въехал в гармонию.
1: А ты возьми себе отдельно вот микрофон, вот этот четвертый, вот который нет, Андрей. Вот этот вот бери его, да. Потому что нет, ты его. А, ты там читаешь, я понял. Параллельно человек читает, поет, еще вяжет под столом, на зиму носки себе. Кстати, ты, я вижу, научился.
2: Да он не себе, он мне вяжет, потому что у меня же здесь.
0: Допоем или нет? Такая приятная песня.

0: такой есть певец, знаменитый Александр Лаэрский.
1: Я здесь все время делал я сделал мне нравится.
0: Я поэтому, да, мне тоже нравится. Я поэтому очень сильно смеялся.
1: Я очень старался. Ну что, может быть, предоставим сейчас Андрею Горохову музыкальное слово.
0: Немедленно.
1: В нашем, так сказать, формате.
2: Мне, да?
1: Да.
2: А что, зэка? Зэка. Это гитара, да?
1: Это клёво.
0: Это круто.
1: Ух ты, фашистский крест у него.
0: Да ладно, там кул написано, крут написано, прям фашистский крест. Кстати говоря, фашисты сейчас нас тоже слушают.
1: Нас кто только сейчас не слушает?
0: Маркашовцы.
2: Я так... Анпиловцы. Жириновский и цы.
0: Я боюсь, что я только что это произнес, и, по-моему, мне лучше домой теперь не ехать.

0: рука. Что вы смеетесь все время, ребята?
1: Пахнет сильно.
0: Пахнет на своем. Я засунул. Я засунул.

0: это можно поставить крест.
1: Тем более тут заходили поклонники группы «Маша с медведем» и выразили фи вашим гостям. Тут так написано. А Павел вот говорит, с какой-то зэк снял с меня часы на Тверской, пока я вас тут слушал. Паша, нечего шляться по неосвещенным улицам. Надо ходить по освещенным улицам, Паша. А на неосвещенных улицах Паша могут не только часы снять, могут Паше по морде дать, могут печень отшибить, рубашку порвать.
2: В разговорную речь могут дать.
3: Слушай. Ну ладно, не буду я ничего говорить. А я на самом деле насчет Маши Медведя хочу сказать.
1: Маша с медведем?
3: Да. Ты знаешь...
1: Нет. Давай-ка лучше послушаем песенки с компакта, Алексей. Что мы будем говорить?
3: Да, зоофилия какой-то там.
1: Совершенно верно.
3: В конце концов. Я хотел спеть одну маленькую очень песню.
1: Тогда давай быстрее, потому что тут, да, а потом мы уже будем прощаться.
3: Все, да. Она очень коротенькая песенка.
2: Я разбежался прощаться.
1: Наивняк, Шура.
3: На самом деле песня была сочинена аж на 86-87 году. Вот, поэтому такие слова, как «советские граждане», внезапно. Потом такие же слова, как «вохровцы», я думаю, что...
1: И «волхвы».
3: Не, «волхвы». Нет, ну не настолько старая песня.
1: Извини, Алексей, извини, опять я что-то не то сказал.

улицы в формах и с пистолетами, охраняющие гособъекты, грабители вышедшие.

0: граждане. Вот так вот успел.
1: Я очень часто моего опоссума.
2: В нашем дивном городе четвертной второго. Это означает, что наш саундчек затянулся, но у всех истинных профессионалов в неустроенных помещениях, на неустроенной территории, в неустроенной к жизни стране это мероприятие всегда несколько затягивается. Почему, спросите вы, так быстро, например, настраиваются коллективы фонограммные типа и тайпа, скутера и прочей нечисти? Да потому что вся настройка там сводится к подключению, скажем так, мини-диск или дат-устройство, ну, попросту фонограммной байды и наряжению пидеристичных танцоров в блестящие колготки с люрексом, дабы они выскочили и заводили публику нелепыми потрясами ягодиц и яйцевых. У нас же сегодня в эфире группа «Веселые картинки», и мы восстанавливаем старую добрую традицию. Это концерт в прямом эфире. Этакий амплакт на всю Москву. Здравствуйте, уважаемые. Я думаю, что нужно предоставить слово все-таки Дмитрию Яншину, руководителю данного коллектива. Света, подвиньте, пожалуйста, Дмитрию микрофон к губным лопастям. Здравствуй, Дима.
3: Здравствуй, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи и господа, кто как хочет себя называть.
2: Вот это правильно ты сделал, что не добавил слово «дамы», потому что мы, дворяне, обычно говорили «здравствуйте, господа и дамы». Это в том случае, когда в нашем великосветском обществе появлялись проститутки. Это говорит о твоей тактичности, образованности и дворянском происхождении. С нетерпением мы ждем от тебя информации о новом составе группы «Веселые картинки», о судьбе старых музыкантов и о, так сказать, твоих намерениях, касающихся расширения ритм-секции, гитарной и гусли.
3: Ну, в общем, поскольку наш оркестр играет музыку трагическую, траурную,
2: да,
3: вот, о чем его название говорит, у нас есть, так сказать, ритм-секции, есть, значит, секции альты, тенора, значит, труба, туба, и есть у нас еще ударные инструменты, которые, в общем, играют на первую долю и на вторую. Вот. Вот хотелось бы с них начать, потому что это основа музыки нашей траурной, самое главное. Значит, за ударными инструментами у нас выдающийся человек, лейтенант Советской армии Вениамин Розов. Он, так сказать, человек скромный, без приказа ничего не делает никогда. Значит, группа басовых. Это туба, бас-гитара. Ну, все басы, которые вы здесь услышите, это Евгений Калюгин. Он, так сказать, у нас вольно определяющийся. Мы ему пока звание не присвоили, потому что он немного нездоров. Вот. Значит, есть еще у нас, конечно же, альты, тенора и трубы, а также соло-гитары. Это Плежа незабвенный. Вот. Вот такая у него имя и фамилия. И по этой причине его не берут служить в тройбат. Потому что, в общем, когда выкрикивает, доходит до него, значит, сержант и говорит: «Плежа незабвенный», вот, он, значит, теряется и он поперхивается, и у него происходит несварение желудка, и он сразу бежит или в столовую, или в туалет, или еще куда-нибудь. И, в общем-то, были такие потуги взять его в стройбат. Потом он служил в ракетных войсках музыкантом. Вот. От чего у нас еще ракеты так хорошо летают. Ну, в общем, вы сами послушайте. Это замечательный музыкант. Светлана Дьякова, наша вокалистка. О ней ей много говорить не надо. Уже само за себя говорит ее вокал. Ну и я, скромный руководитель, генерал армии, Центра по изучению и классификации работников правоохранительных органов, Дмитрий Яншин.
2: Это была интересная история. Только что Дмитрий Яншин зачел главы из своей книги «Я и рок-н-ролл». А, соответственно, ты знаешь, что сейчас в моде вот, проситься действительно в стройбат. Это совершенно не шутка. Если раньше мы, будучи молодыми пацанами, хотели носить такие беретки без козырька, с двумя лентами сзади и клёши, которые растягивались, дабы подписать прямо на груди, то сейчас это считается уже стрёмно, потому что, во-первых, можно утонуть, в-третьих, простудиться, и все мы, значит, лезем в стройбат, где в дырах есть заборы, через которые можно бегать за водкой и к девкам. Вот. И поэтому в данный момент у нас у военкома, зовите меня сегодня к главным военкомам, проблем нет с набором воинов. Мы даже обман такой производим. Говорит, да, ты будешь в стройбате, а потом вместе с этой киянкой со всей байдой направляем юных воинов туда, куда нам не попадя. Ну, туда, где... Ну, где, в общем, нам хочется, где они там, в общем-то, у них отбираются киянки, выдаются там другие предметы, как-то там штурвал или кнопка, на которую жать в случае, если чего, вот, и они там проходят службу.
3: Да, это очень интересно и поучительно.
2: Ты заметил, как я научился складно вот с момента нашей последней встречи выражать свои мысли?
3: Бывает.
2: Это потому, что я посещаю литературный кружок у Зои. Ну ладно, я предлагаю теперь непосредственно перейти к музыке. Нашим уважаемым хочу сказать следующее, что сильно в эфире у нас жужжит реальный комбик живой, через который идет гитара, это не брак. Вот если я уберусь с микрофона, который напротив меня, звук пропадет, видите? Вот, это один мой голос, так вот этот фон появился. Соответственно, первая песня может прозвучать пока еще не совсем хорошо, в силу того, что наши звукооператоры будут тут подстраивать, но, тем не менее, по ходу дела мы будем вносить некоторые коррективы. Напоминаю, что в гостях программы «Монморанси» сегодня группа «Веселые картинки» и их концерт в прямом эфире. Света, ты микрофон теперь себе, да?
4: Неужели ему?
2: Ну что, начнете?
3: Ну, наверное, сначала мы сыграем всем известную народную милицейскую песню «Светит месяц, светит ясно».
2: Я не буду подпевать, как в прошлый раз.
3: Очень вам за это большое спасибо.

0: А это группа «Веселые картинки», их новая солистка Светлана Дьякова, соответственно, еще раз напоминаю, Дмитрий Яншин, и лишь, если я правильно понял, также Евгений Галюгин, Вениамин Розов, ну и Дмитрий Яншин. Кстати, где-нибудь через так часик, да, мы начнем принимать и ваши звонки в прямом эфире 203-19-22. Ну, сейчас это ничего, что я так что-то разговорился, просто я любуюсь собой, как говорю, мне кажется, в этот момент я очень красив, вы можете тоже смотреть на меня и любоваться, можете даже погладить меня, собственно, по голове, приласкать всячески, дать еды. Да, ну что, следующая пьеса. Вы так объявляете прям по ходу, да.
1: Жим?
0: А ты говори в микрофон.
2: Раз, блин. Два, блин. Дальше ближе?
0: Ну, в принципе, можно немножко поближе к микрофону. Хорошо. Тебе. Я тут буду сам регулировать. Вот на барабанах немножко.
2: Женка, чуть. Губы жмешь. Во.

0: Да. Вот такие тут приходят письма. Ваш, кстати, адрес. Сейчас я сразу два зачитаю, а вы уж будете на них отвечать. Не обидятся ли ваши гости, если я скажу им, что они работают в старой русской традиции скоморожества, которая, на мой взгляд, стоит куда выше, чем постмодернистический китч? Такую сентенцию выдал Протагор. И следующая байда. Вы сейчас поете песни группы ДК? Да. Ну что, кто будет отвечать?
1: Ну, все правильно, виноваты. А песни ДК поем, ну, там, те, которые я написал, те поем.
0: А вот что, на твой взгляд, Протагор подразумевал под словом постмодернистический китч? Вообще, я знаю, что ты занимаешься свежими веяниями, такими свежими явлениями в музыкальной культуре мировой. Вот. Ну, как-то вот 8 прихлопов, а 1 притоп, новый стиль.
1: Ну, не знаю. Я думаю, что он имел в виду песню Шизгару. Наверное, вот как раз это и есть стиль, вот этот вот умный. Язык не поворачивается его повторить.
0: Скажи, а как поживают вообще твои вот узоры все вот?
1: Узоры?
0: Да.
1: А, в смысле, бисер плетения?
0: Да.
1: Да, это хорошо поживает. Ничего, плетем бисер, продаем. В общем, трудимся. Да, да. В общем, бисер хорошо, играем в него, продаем.
0: Ну, кстати, бисер зародился у нас у медиков изначально как альтернатива всяческим мелким, но острым предметам для грудных грудников. То есть я имею в виду грудных грудников, я не оговорился, ГГ – это грудники, которые, скажем так, в младенчестве, благодаря возрасту, а не интеллекту еще, они жрут постоянно вилки, предметы всякие, как-то куриные кости, ребра, и алчно также пожирают стекла и порой целые микробутыли. Ну, а мы изобрели бисер, значит, с целью, чтобы он как вошел, так и вышел. Отсюда у них такое кличка добрая у всех. ГГ, то есть как-то утка ты моя. Вот когда мама называет ребенка уткой своего, говорит, уточка. Это говорит к тому, что он только что вот съел и сразу сходил.
1: Да, все правильно.
0: Это ведь такой экскурс в историю материнства и детства.
1: Ведь был же агент из Лайф у нас, который подсунул такую штучку Герману Гессе. И который потом изнутри разлагал нормальное фашистское государство.
0: Да, поскольку где ни попадя, в коридорах Рейха ходил.
1: Да, вот он, и потом он написал роман, и Гитлер его не любил. В общем, запутанная история.
0: Ну, вообще, Гитлер, говорят, вообще никого не любил. Вот он застал один раз Геббельса, когда он занимался онанизмом в туалете, на что, ну, естественно, Геббельс был вытащен за губу, прям в таком виде протащен в рейхсканцелярию, где ему пытались дать строгача. Он сказал, ну, я же лучше буду заниматься онанизмом, нежели стану вступать в половую связь с врагами нации. Ну и перечислил ряд национальностей, и Гитлер ему дал медаль прям сразу. За литературную ловкость и находчивость.
2: Пятиконечную звезду.
0: Песня?
1: Ну, а теперь песня. Ну, давайте споем что-нибудь из ДК. Из ДК.
2: Это как? Давайте. Слушайте, радиослушатель.

0: И всем пиздец.
1: Пауза, Валера!
2: Никогда ненавидел, не любил группу Shocking Blue. И думаю, что это не любовь наших граждан, такая вот, ну, неосознанная, особенно к этой пьесе. То есть вот, когда ее везде крутят, и все вроде в своей любви к данной пьесе вот всячески объясняются, на самом деле это рано или поздно перерастает в жуткую ненависть и вот вливается в подобные композиции. Я считаю, что это самый, кстати, правильный перевод, потому что, ну, не могут же там петь ни о чем другом. Вот, например, в оригинале, ну, что-то что можно спеть о Венере? Вот, Дим, ну скажи. Вот, ну что можно спеть о Венере? Ну,
3: вот Шизгара с неба звездочка упала.
2: Вот, совершенно верно. Только такая дебильная мелодия подходит к такому тексту. Ну,
3: ну я считаю, что это народные песни, значит, безусловно, на нее должны быть народные слова.
2: Так, далее. Что тут еще? Угу. Вот злой сосед сердится. Он у нас тут наверху. Я сдаю помещение ночами людям, чтобы они как-то... чтобы денег там, понимаешь, да? Вот, Саша, вы немного ошиблись. У Геббельса была очень красивая жена и 6 детей, которых он умертвил перед тем, как покончить с собой в мае 45-го года, пишет Протагор. Я же не отрицаю, уважаемый Протагор, что у него там не было жены. Безусловно, была, но это не мешало ему, в общем-то, заниматься и тем, о чем мы выше рассказывали. Мужчина был очень... видный и, не побоюсь этого слова, сексуальный, судя по рассказам очевидцев. Мало того, он иногда выбегал из резиденции, из рейхсканцелярии ночью, бегал голый с фашистским флагом, ну, не совсем голый, а в трусах. В общем, орал «Хайль Гитлер» и насиловал проходящих мимо блондинок, которые шли с утра на работу, а вот бегал в 5 утра. Они шли лить снаряды. Вот. И, кстати, вот этим своим поведением он серьезно подорвал военную экономику тогдашней Германии, потому что многие из них, в общем-то, нарожались потом вдоволь, часть не выходила на работу и была уничтожена, как враги Германии.
3: Ну да, я слышал об этой истории. По-моему, просто Геббельс именно начал вот именно вот так себя вести, когда точно ему донес Штирлиц, что блондинки были крашеные. И у него начали раздаться черненькие дети, которые являются врагами арийской нации. Он нарожал врагов арийской нации хреново тучу.
2: И подвергся вот этой самой, как ее называют, ну, принижением и, как это, еще-то есть такое слово, принижение еще есть этим.
3: Ну, в общем, нет, ошибся, нет, сильно ошибся.
2: Ну, когда вот человек хочет сделать карьеру, ему не дают. Вот, да, подвергся, да, подвергся трудовой дискриминации. Это так. Ну что, еще пьеса?
3: Ну, давай.
2: Блоху?
3: Ну, сейчас поем песню про блоху. Песня такая про блоху.
1: Хай Гитлер блоха. Хай Джитариус.
4: Так, а я ее не услышу, наверное. А, Саша, на любимой тематике.

0: Жил-был король, когда-то при нем блоха жила.
1: Блоха!

0: Группа «Веселые картинки». Сейчас мы ненадолго прервемся, послушаем одну из пьес, так скажем, другого плана несколько, и продолжим спустя небольшое количество времени. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» в прямом эфире выступает группа «Веселые картинки». И периодически приходит к нам тут масса всяческих заметок. Например, такая: в то время как Явлинский, Чубайс, Гайдар, Березовский, Шохин, Новодворская и другие гениальные личности борются с коммунофашизмом, вы, Александр, погрязли в праздности и забиваете эфир какими-то хулиганскими песнями. Причем я не удивлюсь, если выяснится, что исполнители этих песен — наркоманы и извращенцы. Завтра же напишу письмо Бунтману, чтобы вас вообще убрали из эфира. Пишет Софья Моисеевна, заслуженный библиотекарь. Софья Моисеевна, поскольку мы демократы, я хочу предложить устроить голосование. Вот ваш голос против, я голосовать не имею права, но если остальные группы, участники тут, которые находятся, проголосуют за вашу, скажем так, выступят на вашей стороне, я прямо сейчас могу уйти из эфира, и не нужно будет вам тратить бумагу. Кто за то, чтобы я ушел? Кто против? Единогласно. Извините, Софья, но вы проиграли в честном голосовании. Я остаюсь в эфире. И можете так, что письмо и не писать. Вы одна против. Раз, два, три, четыре, пять. Плюс вся служба информации здесь тоже подняли руки. Так что даже сбили лампы и их разбитые стекла везде по коридору. Это я к тому, что если вы придете жаловаться своим ходом без писем, то одевайте, пожалуйста, модные кислотные ботинки, на которых девки пляшут в дискотеках, чтобы не порезать ваши библиотекарские пяточки. Ну что же, и продолжаем слушать концерт группы «Веселые картинки».
1: Похоронные песни. 5 лет я проработала в библиотеке Ленина. Может, мы с вами где-то встречались.

Марусю навести. А доктор отвечает:

Маруся, ты ж Маруся, открой свои глаза. А если не откроешь, умру с тобой и я. И розы расцветают, и памятнее.

0: Какая-то, судя по всему, адская это Маруся. То есть, видимо, заняла массу места на земле. Вот Святослав тут пишет. Саша, ты молодец. Святослав, я ясен перед, что я молодец. То есть попробуй на моем месте вот пробиться сюда. Через столько карьерских окопов, это самое, через столько подсаженных коллег, через столько растоптанных судеб прошел я на вершину своей карьеры. Да. Напоминаю, что в гостях у нас группа «Веселые картинки». И стало быть, на мой вопрос ответить не можете, пишет Аня. Вот. Но хочу сказать, что никакого вопроса она не присылала и не задавала. Может быть, что-то она очно вас спрашивала когда-нибудь. Ну, ответьте что-нибудь хотя бы Ане. Что
1: Привет, Анечка. Здравствуй, Аня. В общем, раствор календулы, он заваривается очень быстро, в течение 30 минут настаивать.
2: А наши потом, компакт-диски еще не вышли.
1: Да, процедить и нормально. Потом вроде как можно потреблять.
3: Ну не в этом маза, по-любому привет.
0: Я тоже могу ответить, что можно также синяки смазывать бодягой.
2: Нет,
1: Траксивазин. А лучше найти старый пятак и прикладывать в любое место. Можете положить его, например, на телевизор.
2: А если у тебя большая...
0: А можно, кстати, вот еще газеты обернуться просто все.
1: Ручку шибче накрути на приемнике.
0: Да. Ну, вот такой, в общем, Аня, мы ответили на все, что ее могло бы интересовать в этой жизни. Приходилось ли вам выступать перед широкой публикой в Лужниках? Или в... Тут дальше сейчас опять, сейчас я дальше зачту. Или в Олимпийском? Была ли критика в прессе? Интересуется Волкоганов.
4: Приходилось, конечно. Мы как раз только что из Лужников, и была там публика широкая, и даже очень широкая.
0: То есть ты тоже вот пользуешься этой возможностью арендовывать на ночь на полчаса Лужники, чтобы играть для местных вот работников. Я тоже очень часто этим балуюсь.
4: Да. Это очень широкая публика.
0: Вот, причем это заметь, какие ширины. Они терпеливые. Они же сидят. Я вот, например, в прошлый раз арендовал, меня, знаешь, банки замкнуло так, что я решил, что я, значит, Майя Плисецкая, и одев панталоны в рюлексе, я вот в течение получаса, знаешь, плясал им «Лебединое озеро» и «Прокрыл крейсер «Аврора». И они терпеливо слушали, и также все пять человек широкой публики восторженно хлопали. Обошлось мне это в два ящика пива и в три бутылки перечной водки кристалловского разлива.
2: А если пять человек дешево. Начнут собираться вот так же, как и ты?
0: Ну, сколько угодно, могут 10 собраться. То есть просто... Да. То есть мы все вот вместе с ACDC вы играли? Тут спрашивают.
1: Конечно,
4: вместе с...
2: Да,
0: да. Да, я не сомневался.
4: Вот Плежа играл с Сидиси.
2: Да.
4: Правда, в то время его звали Роберт Янг.
2: Роберт
1: Янг? А кто это?
0: Вот такой вопрос очень свежий, но я думаю, что на него надо ответить. С какого года существует группа, сколько альбомов она записала и какие?
4: Так, группа существует с 83-го года.
0: Что, правда?
4: Правда, да. Да, с 83-го.
0: Круто.
4: А что ты имеешь в виду под альбомами?
0: А это не я, это тот вот, кто спрашивал.
4: Ну вот, их столько подназаписано-то вообще, что даже я этого не знаю, сколько. Ну, приходит человек с магнитофоном, пишет, потом альбом выпускает. А мы об этом не знаем ничего. Да.
0: Угу. Вот не играл ли в вашей духовой секции известный авангардист Сергей Летов?
4: Играл, да. И некоторая высоколобость мышления была от этого.
0: То есть, и я бы даже сказал, такая аристократическая авангардная антуражность.
4: Да.
0: Сокращенно АА.
4: Да, мы его призвали в наш духовой оркестр. В общем, он был тогда, значит, молодой еще. Но, в общем, все его били, старички. Ну, испытал много от дедовщины, поэтому стал так хорошо играть. Ну, потом, когда он уже вышел из нашей группы и стал самостоятельно выступать, вот он стал таким, каким он есть. А это результат нашего воспитания.
0: А вот интересная мысль мне пришла в голову. То есть ты вот, как Дмитрий Яншин, существуешь уже вечно. Ну, сколько я себя помню, ты все существуешь. То есть что твой Фрэнк Заппа, который в советские времена, в общем-то, существовал везде на афишах был, и даже сейчас уже вроде как физически ты его не существует, а все равно является и остается. А все люди, которые переиграли в группе «Веселые картинки» и как-то из нее ушли, канули в небытие. Ну, вот. А другой совершенно пример с Хав Кафтаном и группой Брав. То есть практически все, что вот, отрыгнуло в хорошем смысле этого слова группа Брава, рано или поздно выросло, превратилось в такие бетончики молока. То есть что вот Агузарова, что этот Сюткин, ну и так далее. То есть, да, практически масса. Шевчук, опять же. Вот. А в чем тут причина, почему так происходит? Либо, значит, у Хафтана такой дар, какой-то продюсерский. Ну, я считаю, что он один из лучших продюсеров вместе с Разиным. Если бы меня спросили, кто лучший продюсер России, вот я бы сказал Разин, который продюсировал «Ласковый май», потому что так вставить всему совку, это круто, это молодец. И, конечно же, вот Хафтан с точки зрения какого-то вкуса музыкального и так далее. Почему у тебя так не получалось? Где выпистыши?
4: Нет, дело в том, что у нас, так сказать, режимные предприятия, и уйти из него так просто нельзя. Оно, то есть это тот человек, который ходит, он входит в дверь крематории, потом вылетает в трубу. То есть у нас так просто не уходит. У нас приходит, но не уходит.
0: Ага. Ясно. Ну что, следующая песня. Я так думаю, что вот тут сейчас я вот огромное количество, кстати, приходит. Вот Михаил Михайлович просит какую-нибудь пьесу. Ему очень нужно что-нибудь на эротическую тему. Есть что-нибудь?
4: На эротическую тему?
0: Да, его прет просто жутко.
4: Так.
0: Вот так пишет. Эротическая композиция для Михаила Михайловича. Может, уважим уж.
4: Может, гармониста?
0: Ну, это эротика, там так эти меха, круто у него.
4: Ну, там, туда-сюда. Да, в общем, гармонист, эротическая тема такая. Ну, давайте.
1: Очень вообще-то поздновато для эротики уже очень.
3: Да ну, самое время.
4: Ну, ладно, сыграем. Хотя, да. На эротическую тему.
1: Раз, сейчас так. Заканчивается, а потом уже все. Спать.
5: Я вас любил, а может быть и нет. Моя любовь песня. Моя, давно как грабли.
0: А это песня, что ли, уже? Я да что-то нет, влезаю
5: это...
0: на голову.
5: Что ты это так?
0: А, я понял.
5: У нас же антуак.
1: Теперь песня.

0: И пока звучали композиции данные, продолжают приходить всяческие письма. Какие жуткие тут. Но я читаю все, что приходит. Во-первых, Аня как раз ходила разогревать кофе, не слышала нашего ответа. Аня, ответ следующий. Кофе не греют, а выливают, а потом заваривают новое. Так, на будущее. Вот мы же с вами не в столовой работаем. Служила наша Ваня в столовой заводской. Голос какой у меня. Какими, вот вопрос очень серьезный, какими настроениями и умами навеяны темы для ваших удивительных и уникальных песен, интересуется Харис Дмитрий.
1: Ну, навеяны сами простыми потребностями. Мы уже говорили. Иногда хочется кушать. Иногда в туалет сходить, иногда еще что-нибудь, книжку прочитать. Ну, в общем, как у советских школьников, все нормально.
2: Как иногда в очереди хочется постоять.
3: Мне кажется, от тебя хотят серьезного ответа.
0: Ёрничаешь, скажи ему, ёрничаешь.
2: Нитропуксоидной безобашенностью они навеяны.
0: Чем?
2: Да нитропуксоидной безобашенностью. Ага. Нитропуксоидная безобашенность.
3: Это трудная жизнь.
2: Это сложный эффект, которым излечиваются некоторые вакцины, которые называются прокись. И поэтому, когда возникает денитропуксоидная безобашенность, необходимо принять прокись, чтобы получилась денитропуксоидная прокись безобашенности. И песни льются. Я слово передаю.
0: Угу. Далее. Такой вопрос тоже серьезный. Скажите, ребятки, только честно, если бы вам предложили войти в так называемую свиту одной толстомясой звездюльки, то согласились бы вы и стали бы петь совершенно другие песни?
2: Ой, да ну ее нафиг.
0: Хороший ответ. Чего, еще что-то?
2: Ну, скажи еще что-нибудь. Да залудили бы уж чего.
3: А по-русски можно ответить?
0: Да.
3: Наверное, нет.
0: А вот такая телега. Александр, я вот записываю на магнитофон твою программу вместе с песнями группы «Веселые картинки», а потом эти песни я соберу в один альбом и продам его, и заработаю кучу бабок. И что ты мне за это сделаешь?
3: А скажите ваш телефон.
0: Дмитрий.
2: Привет, Валера.
0: Нет, во-первых, это нельзя назвать заработком, поскольку... Поскольку пиратская, в общем-то, продукция — это не заработок, а хищение, в том числе моего имущества. Я вам, Дмитрий, ничего не сделаю, а вот автомобиль ваш сожгу и квартиру вашу отберу. За свою тушку вы можете быть совершенно спокойны. Сейчас, секунду. Ну что, следующая пьеса?
3: Слушайте, а вот это вот как ее?
0: Чего? А ты имеешь в виду доверенность, как я у него заберу? Это смотря с кем придешь. Нет, нет, а что тебя интересует?
3: Ладно.
0: Ага.
3: Как можно сказать это? Кто-нибудь русско-сковородный.

0: очень грустная песня.
1: Да. Далее человек оставил свой телефон и говорит, приезжайте и попробуйте забрать. А я посмеюсь. И подпись Максим. Максим, а вы тут при чем? Я не понял. Ну,
2: а кого забрать?
1: Не знаю, кого-то забрать. Видимо, вы у кого-то что-то должны забрать. Видимо, и... Да. Правда ли, что многочисленные женские поющие коллективы в будущем послужат для экспорта готовых гаремов в Турцию? Интересуется Татьяна Буланова, наша постоянная радиослушательница. Да, безусловно, мы именно с этой целью активно раскручиваем вот эти все рейтузы по телевидению, чтобы богатые турки заплатили нам потом денег за готовый гарем. Естественно, это будут дорогие коллективы, то есть имеются дорогие гаремы не для простых турецких там рабочих и служащих. Все деньги, значит, пойдут 80% лично мне, 20% в казну государства.
2: А нам?
0: По мозгам.
1: Хороший ответ. Так, уважаемые певцы, это к вам. Вот там. Откройте свою внутреннюю архитектуру, то есть сокращенно ВА. Кто у вас является стихотворцем и стихописцем? Кто ходит за едой, а кто снабжает водкой и наркотиками? Интересуется Харрис.
0: Привет, Харрис.
2: Здравствуйте. Так, ну, это певцы, это вы, что ли, нет?
0: Это
2: я, да? Уважаемый Харрис, к вашему сожалению, я не пью водки, не ем наркотиков, ем я нормальную пищу и распиваюсь перед концертами.
0: Кстати, а вы знаете, как Харрис поет куплет?
2: Вот я не знаю, как вам ответить. Вы хотели какой-нибудь неординарный ответ?
3: Врет, Харрис, врет.
2: Не врет, не врет. Я пью, я курю, я ругаюсь матом, я всякие противные дела делаю. Как хотите, так и отвечайте на свой вопрос.
3: Ей просто по должности не положено, певцам не положено по должности. Вот мы сидим здесь, а между прочим, на нашем пульте управления сидит звукооператор Валера Свистунов. Которому необходимо не то, что там все это записано будет, передано начальству, и вообще ему необходимо передать пароль. Вот, Саша,
4: горишь, Бубновый!
3: Вот,
0: Харрис. Читаюсь, Валера.
1: Следующая, странно, значит, да. Пьеса пришла. Спасибо, Саша, за счет нравоучения. Насчет кофе. Поучите варить кофе свою жену. Мы не виноваты и не отвечаем за качество вашего каната, пишет Анна. Анна, ну вот опять же, я, понимаешь, с добротой к тебе, дескать, что, мол, кофе там как варить, чтобы у тебя он нормальный был. А ты так агрессивно воспринимаешь мои эти советы. Плюс мой канат не добавляют в кофе. Вот. И если вы, например, покупаете кофе, то смотрите там страну производителя. Вот. То есть качество моего каната здесь совершенно ни при чем. А вы могли бы мне в честь 23-го прислать здоровую плитку шоколада и мощные цветы, чтобы я их с утра продал. Да, ну что? Так. Так. Следующая, наверное, пьеса, да? Она долгая или нет? Потому что нужно перевернуть будет, нет?
0: Быстренько.
1: Быстренько, да.
2: Дискотека.

0: никогда не выиграть Спартаку.
1: Вот опять же такое сообщение. Я к вам с добрым отношением, а вы меня получать вздумали. Даже кофе расхотелось. И можете не озвучивать это в эфире. Злой Александр. Дико люблю, когда на меня злятся и когда меня ненавидят. А то, что кофе, вот опять же ей расхотелось. Это, как понял, Анна все отбазитирует на эту тему. Да это лучше. Не будет у нее тахикардии, стенокардии и прочих расстройств, потому что все-таки время уже позднее. Кофе пить вредно. Ложитесь лучше спать или молоко пейте. Да. Сейчас мы ненадолго прервемся. Мне тут нужно. В дивном городе мы продолжаем отслушивать в прямом эфире концерт группы «Веселые картинки». Я еще раз говорю, что все тут происходит прям-таки вживую. Никакой фонограммы нет. И тут приходит большое количество всяких стихов. Но стихи я зачитывать не буду, поскольку у меня не хватает вот разума, чтобы срифмовать их. Я неправильно же расставляю ударения после того случая. Тем не менее, вот такие вопросы. Вот к Дмитрию Яншину вопрос от некой Марианны пришел. Она интересуется: Дмитрий, дескать, назовите какие-нибудь названия современных российских коллективов, так и пишет наша Марианна, которые на сегодняшний день, к которым вы испытываете наибольшие симпатии.
2: Ну, да, это...
1: Ну, видимо, идет, извини, что тебя перебил, речь о коллегах даже по жанру. Ну,
2: вот, значит, это хор имени Александрова и группа «Саджитариус».
1: Есть такая группа, да?
2: Да.
1: Ага. Так, уважаемая и дорогая Светлана, у вас очень хороший русский народный голос. Скажите, пожалуйста, своим коллегам, сидящим рядом с вами, чтобы они поближе пододвинулись к микрофону. Вас, Александр, хорошо слышно, их нет. А вы, по-моему, имеете на них большое влияние.
3: Может, микрофон подальше поставить?
1: Я тоже так думаю. К тому же,
3: спасибо вам большое.
1: Музыканты на самом деле сидят. У нас же масса помещений. Вот. Мы самые
3: они,
1: богатые,
3: между прочим,
1: да,
3: в разных комнатах.
1: Да,
3: я их даже,
1: да,
3: не вижу.
1: Да. Да. Поэтому мы общаемся посредством перестука и так далее. Ну, я вот что вам предлагаю? Все-таки сделать такой небольшой перерыв в музыке сейчас и послушать, может быть, телефонные звонки, если вы не против, в прямом эфире. Как вы? Готово. 203-19-22. Ваши вопросы к музыкантам группы «Веселые картинки». Здравствуйте, мы полны к вам внимания, рассказывайте.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Вот у меня вопрос к Софье.
1: Да, Софья, говорите.
4: Испытывает ли она давление со стороны мужского коллектива?
1: Спасибо.
4: И какие инструменты давят наиболее?
1: Ясно. Ну что, Софья, отвечай.
3: Спасибо мне за название. Ну, Софья, София, там, ну, всякие дела. Спасибо. Я не чувствую никакого давления. Единственное, что... Они меня иногда бьют грифами по голове на концертах. Вот это давление.
1: Ну, это вот происходит от общей неловкости всех музыкантов.
3: Они просто неловко.
5: Палочки в нее не кидал.
3: Да, единственное, у нас барабанщик этого не сделал.
1: А вторую часть вопроса я, например, не расслышал, за что дико извиняюсь и прошу меня простить.
3: Нет, я не чувствую, и мне очень нравится работать с этими музыкантами, и других я бы не хотела.
5: Да пошли мы нафиг.
1: А если придет Питер Гэбриэл?
3: Да пошел он нафиг.
1: Следующий телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание без предела. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый.
6: Я вот на пейджер вопросик послал, но он, да-да, видимо, не дошел.
1: Ну, тут очень много их, поэтому я...
6: Ну, тогда я его позволю себе озвучить, да, вот, Саша, да, позволение. Да. Вот песни «Веселых картинок» у меня вызывают акты, скажем так, эрекции. А вот песни «Бзделок», «Бздящих» и тому подобного у меня вызывают акты дефекации.
3: А вы имеете на самом деле группу «Блестящие», наверное, да?
6: Ну, естественно.
3: А, ну да.
6: Вот как можно этот парадокс оценить? И вторая часть вопроса. Вот поскольку эти, так сказать, «Бзделки» и «Бздящие» выступают весьма часто по радио, по телевидению, то акты дефекации у меня происходят тоже весьма часто. А у меня нет унитаза, и поэтому мне приходится эти акты осуществлять на балконе, к негодованию соседей снизу. Вот, и поэтому вот где бы можно мне бы унитаз какой-нибудь купить?
3: Слушайте, а вы очень темпераментный мужчина, извините. Понятно. Вы не слушаете этих сделок.
1: Спасибо. Я просто вот что хочу сказать.
3: Купите себе квартиру на первом этаже, там нет балкона.
1: Это во-первых. А во-вторых, у нас, например, в Казахстане тоже нигде нет унитазов, даже в комфортабельных квартирах. А в-третьих, вот эти два чувства, как ни странно, значит, оргазм и акт дефекации, они, ну, схожи друг с другом, потому что мы проводили эксперименты, запирали 10 добровольцев в комнате, обитой мягким, и не давали им испражняться, в общем, в течение достаточно большого времени. Затем устанавливали модные датчики на виски, подключали, в общем-то, к огромным компьютерам, сажали за них умных людей в очках, и те отмечали такую же амплитуду там по своим хитрым приборам и шкалам, какую, в общем-то, испытывали и выдавали другие 10 подопытных в другой комнате, вот, которые испытывали оргазм. То есть вот после долгого воздержания и то...
3: Саш, ты не запутался? Покуда?
1: Нет, почему? Совершенно... Вот, это я просто хочу сказать о том, что воздействие, значит, что-то ваше и... тех ансамблей где-то идентично. Но хотя, в принципе, конечно... стоит вообще оградить себя от просмотра телевизионного приемника,
3: вот
1: на мой взгляд.
3: Надо смотреть хоккей.
1: Да.
3: А больше нет телефонных звонков?
1: Сейчас, нет, есть, безусловно. Я сейчас вот сюда еще. Ага. Слушай, тебя тут в Лесбосе хотят это. Значит, такое пришло. Светлана, милая, я в вас просто влюбилась. Где вас можно увидеть? Ну, слышать, в смысле, концертов. Спасибо, Татьяна. Татьяна. Влюбилась в тебя Татьяна. Ну что, Свет?
3: Что я буду говорить? Спасибо, Татьяна. Больше пьешь, лучше слушаешь. Начало программы в 20 часов. Цены ностальгические. Разнообразие меню и море пива. Слушай внимательно. Если ты влюбилась на меня на 30 рублей, приходи на веселые картинки 27 февраля 1999 года в 20:00 в клуб «Плеханов». Кое находится Стремянный переулок, дом 36. Записываешь, надеюсь? Пиши.
0: Так пора уже.
3: Корпус 3. Телефон 237-9209. Спрашиваешь, а когда будут веселые картинки?
0: А пошли бы мы.
5: Да, метро Серпуховская тут.
3: Метро Серпуховская. Спасибо, Таня.
5: Это
3: но...
5: Это в Москве. В России, понимаешь?
3: Она запомнила, я надеюсь?
1: Да, но у нее хорошая память. Люди, которые влюбляются, они обладают хорошей памятью, чтобы запомнить все вот эти весенние признания, первые слова любви, и затем говорить своим детям. Дети, ваш папа мне сказал то-то и то-то в момент первой нашей встречи. Уважаемые группы «Веселые картинки», не нужна ли вам крыша в виде двух десятков розовощеких молодцов, вооруженных до зубов, чтобы устранять своих конкурентов, пытающихся переписать у вас тексты песен и фонограммы? Интересуется Василий Солнцевский. Ну, то есть просто он предлагает, чтобы
3: Саш,
1: денег дали
3: шутишь,
1: ему.
3: Наверное, да?
1: Да нет, почему? Вот все, что то, что есть, то и есть. Разве ж я могу так шутить?
3: Иди, пошути ты.
5: В нашей организации же есть, мы принимаем людей.
7: Мы принимаем всех, кто хочет служить в армии. Да, выдаем им погоны.
5: Но только крыша у нас едет любовь.
7: Да, но правда, после этого щеки несколько светлеют.
1: Кстати, я вот о чем хотел сказать, что сейчас в современной армии всех стран модно не пришивать погоны, а рисовать их прямо на форме, потому что такая отдельная часть туалета, как погоны, на самом деле весьма дорогостоящая. Ну, глупо вообще вот отдельные штуки эти делать, которые к тому же жмут плечи. Я помню, что у меня звезды генеральские после года службы впечатались в мои худые бледные ключицы.
7: Но это все зависит от национальных традиций. В нашей организации есть, значит, батальон, сформированный из индейцев племени Мао. А поскольку они не носят никакой одежды, у них форма вытатуирована на теле просто.
1: Ну, это особо, это спецподразделение, действительно люди, которые навсегда связали свою судьбу с армией. Так же, как некоторых танкистов, мы стрижем на лосо и делаем татуировку шлемов прямо на голове. Это особые фанаты, и у них даже профессия записана в трудовой книжке не танкист, а танк. Ну что, я предлагаю еще, видимо, какую-то пьесу послушать.
5: Пора уже.
3: Наливай.
1: Пьесу.
5: Наливай. Сыночек, поехали. Сыночек.
3: Ничего, так у тебя звоночки.
5: Песня про грустные впечатления.
1: нормально, я же плачу людям денег.
3: За то, чтобы они звонили.
1: Ну а ты как думаешь-то?
3: Просто так не позвонишь.
1: Так это дом мой. Я ж тут в радио играю, это ж квартира моя, ты чё?
3: А тут такая. На Арбате снял. Ну, чисто так.

0: Сейчас мы буквально на пару минут прервемся, а затем продолжим слушать в прямом эфире концерт группы «Веселые картинки». Звонок хулигана по кличке Протагор окончательно вывел меня из себя. Завтра я обращусь не только к Бунтману, но и в милицию, а быть может даже в районный суд, пишет максималистка, вернее минималистка Софья Моисеевна, заслуженный библиотекарь. Вот были бы вы, например, суперзаслуженным библиотекарем, вы бы сразу пошли бы не в милицию, а в ФСБ, и не в районный суд, а сразу в московский городской суд. Вот. А вообще на будущее, чтобы вы знали, и милиция, и суд — это я. Так что можете прямо ко мне приходить, я вас внимательно выслушаю и помогу, чем могу. Конечно, за определенную мзду, потому что бесплатно я ничего ни для кого не делаю. Вопрос к группе теперь по существу. А, пожалуйста, ваше отношение к текстам Егора Летова и Дмитрия Ревякина.
1: Жень Калюгин ответит.
2: Ну что же, я могу...
0: Поближе к микрофону, Евгений, да.
2: Уважаемые радиослушатели, я могу сказать, что творчество этих людей, как бы, мне очень нравится. Особенно Ревякин, очень мне нравится. Ну, а Летов я больше Сергея знаю, а вот Егор, ну как, да, хорошо отгружает парень, хорошо отгружает. Вот все, что смогу сказать.
0: Да. Александр, вот это приятное такое, приятное сообщение. Я не знаю, как бы я жил без вашей программы. Чувствуете, а? Круто как. Огромное спасибо, да забудь. А, извините, это не у меня. Огромное спасибо группе «Веселые картинки». Большая просьба к ним сыграть композицию из фильма «Волга-Волга». Я ее хочу услышать с 95-го года. Но если вы не сможете ее сыграть, может, Света, так сказать, акапельное что-нибудь нам... Ну вот это, там, ну, «Волга-Волга», там вот это, помнишь, есть на Волге утес, или это «Я повстречал хорошего человека».
3: Можно и то спеть.
0: Давай.
4: Света, пой.
1: Давай, Жарь.
3: Чего?
5: Ну, что ты там знаешь из «Волги»-Волги»-то? Эх, песня молодежная.
0: Придорожная льется. Песня придорожная. Ну то давай не капризничай. Что мы тебя упрашиваем тут?
3: Ну ладно, вы знаете, я не знаю там акапельных песен из «Волги-Волги».
0: Ну спой, что в голову придет. Главное, чтобы «Волга» слово.
3: Хорошо, ладно, не будет.
0: Сподвиглись.
3: «Волги» слова не будет, это точно. Но если человек любит такие песни, пусть он слушает тогда. Слушайте, человек.
4: «Волга-Волга».
3: «Волга-Волга».

0: Какой интересный текст в этой пьесе, я даже...
1: Простите, «Волги-Волги», там авторская
2: но
1: песня.
2: Но это тоже морская.
0: Вот тут Белани все просит исполнить пьесу Белани. Я вовсе ничего не пугаюсь, просто, ну, к сожалению, данную песню технически мы не сможем сделать. Вот интересное тут пришло письмо Александра. Я всегда подозревал, что возможности современной звукозаписи из студии безграничны. Сколько недель у вас ушло на микширование этого как бы живого концерта, как бы живой группы и как бы женского вокала? Единственное, что недоработано, это диалоги. Лучше заставьте актеров учить свои роли. Действительно, раскусили современные компьютерные технологии, позволило мне, ну, правда, за полторы недели я синтезировал все голоса в студии, все инструменты, все диалоги, и на диалоге осталось как всегда меньше всего времени в силу того, что уже мозг был загружен вот творческой стороной дела, а диалоги пришлось ставить абы какие, вплоть там речи из программы здоровья и «Служу Советскому Союзу». Но я надеюсь, вы оцените вот мой дикий труд на этом поприще. Да, и также вот еще одно письмо тут пришло. Очень интересный. Сейчас я вам... Да, вот следующее. Не могла бы группа «Веселые картинки» отослать мне стихи песни о блохе? Она мне очень понравилась. Возможно, она войдет в мой новый альбом. Далее «Дан Пейджер» и подпись «Влад Сташевский».
1: Чего-чего?
3: Федору Шаляпину можем прислать, а Владу Сташевскому...
1: Зачем вам-то?
2: Влад, а ты споешь?
0: Так...
1: Там 4 октавы, Влад.
0: Харрис, вы успокойтесь.
1: Что опять Харрис хочет?
0: Не, ну он все это самое, он цитирует из одного кинофильма строки. Мы все знаем цитату, успокойтесь. Да, предлагаю послушать звонки в прямом эфире. 203-19-22.
1: Давайте.
0: Здравствуйте. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Вот за этот хулиганский звонок стоит идти в милицию, в прокуратуру. Женщина, в вашем возрасте нельзя так шутить. К тому же вы мать семейства. Вот, это лучше. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Доброе утро.
4: Вот, да, доброе утро.
0: Вы как-то волнуетесь, да, я вижу по голосу.
4: Я не волнуюсь.
0: Нет, если вы волнуетесь, вы как-то присядьте и перезвоните.
4: Я просто с работы звоню.
0: Что?
4: С работы звоню.
0: А, с работы.
5: И как вам работается?
0: И что вы хотели узнать? Понятно, спасибо. Вы знаете, на данный этап мы сняли этот продукт с производства, потому что в нем найдены анаболики, вредно влияющие вот на 13-летних девочек. Так что найти этот продукт сейчас в магазинах невозможно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
6: У меня, значит, такой вопрос. Существует ли у группы «Веселые картинки» то есть произведение, то есть не песни, а именно стихи? Вот. А второе, это такое, можно сказать, предложение вам, Александр. То есть не могли бы вы как-то так вместе спеть? Вот. Я деньги потом с утра, ну как обычно.
0: Нет, бабки в руки будут звуки. У нас есть пословица. Да, ждем. Вот как только деньги передадут, потому что дело в том, что мы, кабацкие музыканты, знаем, как говорится, когда нам петь, а когда не петь. И я не доверяю людям. Люди все хотят обмануть меня и не додать мне денег. По-моему, я правильно поступил, да?
1: Да-да-да.
0: Вот я вижу в глазах музыкантов группы «Веселые картинки» одобрение.
1: Никитич.
0: Так, что тут еще? Ну, тут вот сюда что-то как-то приходит.
7: Тут всегда как-то что-то еще.
0: Угу.
1: Телефон больше не
0: звонит. Нет, почему? Постоянно. Я просто отвлекся. Мне тут нужно было просмотреть неподдельно или документы мне дали на автомобиль. Здравствуйте. В прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
8: Алло. Добрый день.
0: Здравствуйте.
8: Доброй ночи, извините.
0: Здравствуйте. Ничего, забудьте.
8: Прошу извинения.
0: Да ну что вы, не волнуйтесь, конечно.

0: Она длинная композиция? Вот.
1: Нет, она не длинная.
0: Что?
1: Ну, сыграй.
0: Ну, а ты, Света, можешь акапельную это опять же сделать.

сердца, и сердце девичье забьется с восторгом чувств не для меня.

0: Я вот сейчас с таким сожалением подумал, сколько сейчас вот девок с черными глазами не для меня растут во всем мире. Но я исправляю эту ситуацию, постоянно езжу с инспекциями ООН и повсюду, куда ни попади, где они, в общем-то, растут, дабы проверить условия их роста и содержания. Сейчас мы буквально на энное количество времени прервемся, потому что мне снова надо. Вот, а затем продолжим нашу программу с группой «Веселые картинки». И так не спеша приближается все-таки к концу, к своей завершающей стадии выступления группы «Веселые картинки» в программе «Монморанси». Живое, заметьте, выступление. Но у вас еще есть возможность позадавать им вопросы. Телефон 203-19-22. А также послушать пьесы, сыгранные вживую. Я позволю себе поднять дуду телефонную, вы не против, да? Здравствуйте, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
1: Добрый вечер, Сергей.
0: Здравствуйте. Ничего, что я сказал «здрасте»?
1: А да ничего.
0: Вы меня извините, если вам не нравится это, я могу переговорить.
1: А да нет, что
0: вы. Ну, хорошо.
1: Вы не волнуйтесь только.
0: Спасибо, да, я посижу сейчас. Да.
1: А вот, Софья, а что вас больше всего шокировало на эстраде, можно сказать так? Салтыкова там такая есть, Чернякина и прочие вот образцы безвкусицы. Скажите, либо вам вот нравится все вот это последнее.
0: Понятно, вопрос.
2: Вот,
0: спасибо.
2: Вот у нее фамилия вот Черников. Черников, вот, да.
0: Так вроде наш радиослушатель,
2: так
0: Антон,
2: у них много
0: сказал
2: таких.
0: Чернякина.
2: Ну да, вот в общем-то их много таких. Ну да, вот как-то много длинноногих и безголосых. Вот это меня поражает. Я очень маленькая, у меня рост 1.40 м. Горб на голове. А, 1.38 м. Горб у меня растет, понимаете, и продуктирует. И я не знаю, что с ним делать.

0: И меня не пускают, поэтому на сцену, да, вы понимаете. Вот. А
1: у меня такая же проблема, Свет. Вот я
0: была бы я длинноногая и красивая, вот голова бы у меня была сразу на ногах, цены бы мне не было, а то у меня шея еще и мозги еще в голове.
1: А мне вот не пришлось бы тогда стоять на стуле, как я это делаю сейчас. Я бы мог, как все люди, сидеть.
0: Ну да, зато мы с тобой на равных.
1: Ну что ж, я потому что тактичнее, хотя тяжело все время простоять. Ты-то хоть сидишь так.
2: А вот еще вопрос. Вот наш барабанщик, он совершенно сгорбленный сидит здесь в углу за барабанами. И не может сказать, потому что он очень далеко от микрофона, и он сидит за барабанами, а поскольку он приехал очень издалека, можно сказать, даже почти из-за границы, он хочет передать привет своим термонтикатеродне. Ну, своим, как они? В общем, своим родственникам и своим любимому гарему.
3: Кишлак.
4: Дорогие радиослушатели, в общем, в первую очередь хочу передать привет всем моим друзьям, знакомым, вообще близким, родным, сокурсникам, соученикам и друзьям из Долгопрудного. Мы с вами
3: где-то встречались.
4: Ныне и присно во веки веков. Не, встречаемся мы, по крайней мере, ну вот сейчас хотя бы.
0: Ты не на поле по-любому чудес, барабанщик. Да. Ты не на поле чудес.
1: А я не Якубин.
5: Якубович-то я.
0: Давай поговорим с глазу на глаз. Ты сиди, я стоя.
1: Следующий звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание попросту беспредельно.
6: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, легендарная группа «Веселые картинки».
7: Доброе утро.
6: Здравствуйте. Это Димон из Марина звонит.
1: Здравствуйте.
6: Я хотел вот что сказать. Во-первых, конечно, Александр, у вас программа с каждым разом все лучше и лучше.
1: Ну, естественно.
6: Развиваетесь.
1: Я же все ближе и ближе к природе.
6: Да, вот. Я хотел... Во-первых, мне не нравится одна вещь. Вот, знаете, вот у вас программа, помимо того, что она развлекательная, там, она еще опознавательная. Вот, к примеру, я вот до сегодняшнего эфира не знал вообще о существовании группы «Веселые картинки». А группа-то замечательная.
1: Да.
6: Вот. По телевизору все время рекламируют всяких бделок, отбитых мошонок, там все.
1: Дрестящих также.
6: Да, и дрестящих.
1: Еще мумий с руль есть.
6: Да, есть такая. Знаете, а вот никак не рекламируют нормальные, хорошие коллективы. Я один раз только вас услышал в имя альбома, и то как-то, знаете, непонятно просто. Новый альбом Александра Лаверского в имя.
1: Вопрос ваш понятен, но мысль
6: нет,
1: тоже...
6: Нет, а я хотел, знаете, еще извиниться, если вам сообщение послал как-то по поводу этого, то, что я записываю. Не, ну я вообще человек культурный, я никогда такими делами не занимаюсь, это просто... Я сегодня просто вашему совету последовал, постригся на лысо.
1: Правильно, это
6: вот.
1: Правильно.
6: И мне, наверное, просто такие адекватные реакции в моем скелете головном так произошла. Я сегодня даже футбол играл, туман создавал этот из головы, пар шел.
3: Фарш.
6: Вот. И, кстати, за счет этого мы выиграли.
1: Это да. Хорошо. Это хорошо. Спасибо, Дима.
5: Привет, голове.
1: Да, вот насчет вообще рекламы. Дело в том, что стоящие вещи не рекламируют. Вот. Либо рекламируют очень скромно, без указания, где можно купить, и не называют продакшн, слово английское в конце рекламы. Дескать, этакий самый, какой там не попало, продакшн представляет. Это уже значит, что человек обладает дурным вкусом, как в одежде. Да что ты мне их даешь? Что ты мне их тут даешь-то? Деньги передают. Дают Светка мне денег, тут надавала кучу.
0: Два раза прочитаешь.
1: Иностранных.
0: Один раз прочитаешь, второй.
1: Еще звоночек, что ли?
0: Да.
5: А кому он прислал в рыбаре?
1: 203-19-22. Здравствуйте. Наше внимание к вам беспредельно.
8: Алло.
1: Да, говорите.
8: Сашенька, да?
1: Да, да. Вот это мне приятно, когда меня так зовут. А то все время Александр Алексеевич. Да, Александр Алексеевич. А тут
8: Саша,
1: так,
8: ну,
1: да.
8: Между нами дурно воспитанные люди, типа Софьи, которые с Бунтманом что-то замышляют против тебя.
1: Да.
8: Бывает, но это же меньшинство.
1: Завидует. Зависть.
8: Да. Саша, у меня сообщение из двух частей. Первая часть — это тебе, незабвенному, а вторая — группе. Можно?
1: Конечно.
8: Саш, в отличие от многих журналистов, ну, типа Киселева, Лобкова, Задова, Ползадова и прочих распердонов, Ты можешь экспромтом построить предложение с причастным и даже деепричастным оборотом. Слава тебе в веках за это.
1: Спасибо.
8: А теперь к группе. Группа потрясающая просто.
0: Алло. Особенно Софья.
5: Слышим.
8: Да, ну, Софья, я просто уже поклонник. Я даже хотел, чтобы вы меня усыновили, но вы не вняли моим пейджером.
1: Ну, тут, да, связано с большим количеством сообщений. Их невозможно просто прочитать. Да, все,
8: я понимаю, но я просто самый монументальный труп поклонников, которые устилают путь ваш, это буду я. И вообще я хочу поцеловать следы ваших ног.
1: Спасибо, но вы для этого нам нужны живым.
8: Как я ловко сказал. Как я излагаю, а?
1: Да, а как я, как я сейчас, как я ловко сказал, а? Тоже.
8: Вы почти такой же умный, как я.
1: Да, да, спасибо. Мало вы где на земле встретишь умного человека в собеседнике.
0: Спасибо. Теперь я Софья, спасибо, вы меня окрестили. Что же теперь поделать?
1: Ну что, Софья, послушаем дальше, что ты нам споешь наш этот...
5: Дай там травы.
0: Травы лебеду давай. А, это к тем радионюхателям, которые считают, что мы отравлены.

пришло тебе на ум.

0: замечательной пьесы только что прозвучала. Ну, это такая дежурная фраза, которую обычно говорят диджея мощных FM-овских радиостанций. 203-19-22. Ваши вопросы к группе «Веселые картинки». Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно к вам.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Я впервые услышал группу «Веселые картинки». Абсолютное потрясение. Где можно, ребят, увидеть и услышать в ближайшее время? Спасибо и удачи вам огромное.
0: Ну, Свет, давай еще раз исполни.
2: 27-го всем да ломиться в плешку.
3: Ой, подождите, сейчас я вам прочитаю. Стремянный переулок, дом 36, корпус 3. Это клуб Плеханов.
2: Метро
3: Серпуховская. 27 февраля 99 года, 20:00 начало.
2: До встречи.
3: До встречи.
0: Следующий звоночек. 203-19-22. Здравствуйте. Наше внимание беспредельно, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Ваша программа очень даже хорошо, очень приятно даже.
0: А вы как-то, по-моему, очень волнуетесь, нет?
4: Да, что вы. Это я тут очень... мы тут с друзьями тут немножко расслабились.
0: Ну так чувствуется неплохо, вот судя по вашему голосу, так вы как-то расслабляетесь.
4: Не сомнен.
0: Безусловно, удачи. Удачи вам. Люблю людей таких, вот, которые как прям винты такие, прям вот сами варят, сами пьют. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Очень интересная передача у вас.
0: Программа, у нас программа, извините.
5: Ну правильно, я и говорю.
0: Да.
5: Я, значит, из Волгограда, вот, нас тут подключили, добря вот к «Эхо Москвы», тоже очень интересно. Я вот в молодости, помню, смотрел, ну, там, «Сегодня в мире», например, вот, «Клубки на путешествие», вот, очень интересная передача.
0: Да.
5: Вот, а ваша вот передача, смотрю, даже еще интереснее.
0: Да, естественно, естественно.
5: Вот, значит, мой папа тут, ну, то есть в чем вопрос, собственно, он коммунист со стажем, и вот, значит, я, ну, не спится ему, настроение плохое, я и хочу ему подарок сделать, чтобы исполнили вы ему песню «Вы жертвы пали в борьбе роковой». Я точно знаю, что вы когда-то такую исполняли, но, в общем-то, где-то году в 87-м, это я помню точно. Вот, то есть, ну, порадуйте старика. Вот. А значит, вопрос у меня еще, ну, не совсем даже к музыкантам. Тут вот звонил некто Протагор, а у меня как раз противоположная проблема. Я, значит, как он только это дело сказал, значит, пошел, ну, выключил приемник, включил телевизор, дождался, пока, значит, их время от времени по некоторым каналам показывают довольно часто. Вот, знаете, чего я только не делал. Вот, в общем-то, и телевизор переворачивал кверх ногами, и звук, значит, выключал. Вот, пробовал даже это на видео записывать и в обратную сторону прокручивать. Чего подобного. То есть, в общем-то, какого хода вот этому самому, как вы его называете, канату. То есть, вот, пусть он, как бы, перезвонит сейчас вот в студию, и, в общем-то, объяснит, как это у него получается, поскольку мне очень нужно.
0: Понятно, понятно, спасибо. Я даже могу вместо Протагора взять на себя такую ответственность, как-то и попробовать вам сказать. Дело в том, что вы, видимо, вам нужно просто более такой плотный контакт с данными исполнителями, то есть вам нужно, видимо, захватить с собой судно или утку и сходить на их живой концерт. Вот, я имею в виду «Дрестящих» сделок. Там вы оттянетесь в полный рост, кстати, как в ближайшее время, я надеюсь, что количество их поклонников и поклонниц пополнится вот такими людьми, которые придут на их концерты, попросту говоря, поправят свое пошатнувшееся здоровье, вот, и вылечатся от этой жуткой болезни на букву «З», которая начинается, а на букву «Р» кончается. Главное, со своими средствами. Да. Насчет «Жертвы упали в борьбе роковой», как у вас?
3: Давай, вы играли? Играете?

0: прям-таки Рамштайн. Замечательная музыка и мощь такая же, как у духового оркестра. Еще есть человек-оркестр у нас, он одновременно играет на этой самой такой конструкции, на которой еще стирают, дудит в гармонь и также, в общем, дергает струны и еще при этом поет песни американские, вот фермерские, про кантри, ну, про кантри песни. Ладно, что-то я о себе все больше. Да. 203-19-22 наш эфирный телефон. Ну, как я сказал, нормально сейчас?
1: Нормально.
0: Понравилось? Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте.
2: А ели ли вы сегодня рис?
0: Сегодня? Кто ел рис сегодня?
3: Я. Пошел я со своим рисом.
2: Нет, хорошо.
0: Нет, это просто у нас новая традиция у вьетнамцев спрашивать о том, что вы ели. Потому что спасибо вам за вопрос. Ну, просто когда спрашиваешь «Привет, как дела?», это тупо. Потому что если у человека хорошо дела, это видно по его лицу сразу, по обилию золотых цепей на его мощной шее, по автомобилю дорогому, по количеству сотовых телефонов и красивых телок рядом. Вот. Глупо у него спрашивать, как твои дела. А вот что ел? Это очень важный вопрос, потому что... Ну, в принципе, тоже нормально, хороший продукт. Потому что он может, например, все свои последние деньги потратить на этот антураж, а сам ходить бледным, а буквально повернув за угол, упасть от недоедания. Мой голос даже дрогнул. Но бывают такие люди, которые продают пятикомнатные квартиры в центре, чтобы купить джип, и вот на нем как-то есть, и живут, пока он не сломается. Да. Так что вот этот вопрос очень имеет под собой серьезную основу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: А я помню, была на заре там моей туманной юности, даже детства, был такой журнал «Веселая картинка».
0: Угу. Вот, мы ждали этого вопроса.
4: А?
0: Мы ждали этого оригинального вопроса.
4: Нет, у меня вопрос в другом. Там была очень лихая компания, если помните. А значит, Незнайка, такая загадочная русская душа, Сионист Гурвиник и Киборг Самоделкин. А вот поют ли веселые картинки на других наречиях нашей необъятной родины песни?
0: Понятно.
5: Ему было сознание с утра и до вечера, и перло его душу не в мелочь, с мягким знаком. Легкодыхание излиял неусомнимый фейс, означая присутствие здравого смысла в пациенте. Солфацитропуксоид зло счастлился. Непревзабашенная излогалочка кудрявит лирику досуга, рылику досуга, порождая нию поражения. Слащавее по-любому не прокисаемо. Пузатя нежень бедолага снотворит тело в позу. Так, срочно в номер эту прозу.
0: Неизвестное стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, кстати, которое было опубликовано только в специальном выпуске, который хранится, насколько я знаю, у вас в библиотеке имени Ленина. Да. Вот и вот попало она в руки. Да, безусловно, потому что это был момент, когда поэт увлекся арабскими. То есть ты хочешь сказать, ездил таз с глушителями и крыльями, что ли? Да, ладно, что-то мы отвлеклись. У нас же не литературная программа, мы же музыкально-политическая все-таки радиостанция. Так, ага. Сегодняшняя программа «Блеск». У нас вся программа «Блеск».
1: Блестящая.
0: Да. Сегодняшняя программа «Блеск», да. Да. Все, где я, то блестит. Это так, на будущее для Тани. Таня, вот еще раз телефон. Телефона Тани мы не даем в эфире. Это считается рекламой. И только за деньги, вот, которые мне нужно высылать. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. И наше внимание беспредельно. Говорите, пожалуйста.
6: Александр.
0: Да. Это, меня тоже так зовут, вы знаете.
6: Это беспокоит вас Ёж из Маргина?
0: А, извините.
6: Я уже давно пытался вам дозвониться.
0: Да, но я снимаю трубку, чтобы создать видимость, что у программы высокий рейтинг, и его все время занято.
6: Просто вот так вот получилось. Я вот скидывал вам сообщение на пейджер.
0: Да пейджера тоже никакого нет. Вы что, не понимаете, что это я выдумал все?
6: Не, просто, Александр, я вот хотел бы узнать у вас, не собираетесь ли, женат ли вы вообще, и не собираетесь ли вы пригласить вашу жену к вам в программу?
0: Ну, она и так тут постоянно присутствует. А что бы вы у нее спросили, я передам.
6: Не, я просто хотел услышать вообще ее голос. И
0: вы его слышите в заставках.
6: Как ее мнение о вашей программе.
0: Вы ее голос слышите в заставках к нашей программе. Вот в этой, например.
1: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
0: Так, следующий телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Бросил трубку. Ну что же, последнее слово осталось за ним. Ну, это бывает такой прием, когда, знаешь, договариваешься о продаже чего-нибудь, и там поссорился, уже там пошли там угрозы, такие, все, ты берешь и кидаешь трубку. И человек на том конце провода такой в недоумке, он типа, что такое, он на измену садится, и уже становится в позу такую обороняющегося. А когда человек в позу обороняющего становится, его проще всего замутузить мощно.
7: Да, как это гордо звучит.
0: О, здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
8: Алло.
0: Алло.
8: Да.
0: Да.
8: Да. Кто это говорит?
0: Извините, извините, мы вам звоним узнать. Завезли? Нет, завезли ли сегодня пиво туда вот это?
8: Куда?
0: Ну куда, в магазин ваш.
8: А я уже все выпил.
0: Да. Извините, мы не туда попали. Черт. Ну, видите, я обычно звоню своим людям с тем, чтобы они как-то задавали вопросы тайком от всех.
9: Ты
0: а сейчас не туда попал.
9: Набираешь. Что ты большим-то набираешь? Ты указательным набираешь.
0: Видишь, что у меня с указательным уже, видишь?
7: И не ноги, и руки.
0: Кто-то. Ну что, может быть, ты пьеску новую?
7: Поехали.
0: Утомился крутить эти диски.
7: Сельскохозяйственное прожитие.
9: Сельскохозяйственное детство.
0: Как круто.
10: Мир, мир, мир, мир.

0: Есть ли в вашем творчестве композиции, посвященные Юрию Алексеевичу Гагарину? Через неделю состоится митинг на Калужской площади против снесения памятника Гагарину. Будете ли вы присутствовать в качестве поддержки, интересуется старый учитель Исаев. Для меня это некая новость, кстати, что собираются сносить. Но я догадываюсь, в чем тут речь. Дело в том, что я заказал Министерству общественного транспорта разработать конструкцию нового автобуса. И, видимо, они решили спилить. Вот этот великий монумент поставить перпендикулярно и ездить только передом. Это будет шикарный, по-моему, автобус получится. В этом случае я за. В том же случае, если его опять поставят куда-нибудь на дачу к новому русскому, естественно, мы все против. Правильно я ответил?
1: Да.
0: Ну и у нас время уже осталось для финальной композиции, ежели такая существует.
2: Ну вот как раз к случаю, как раз это посвящено... И, с одной стороны, товарищам-учителям, один из представителей которых сейчас звонил, и Юрию Алексеевичу Гагарину, поскольку песня называется «Прививку» на слова Михалкова. Вот. И...
1: Ромашки.
2: Может, прививку или ромашку споем? Они оба посвящены Гагарину.
3: Вообще-то ромашка прививается, я знаю.
1: Давай прививку.
2: Прививку? Ну, поехали.
1: Михалков написал слова.

0: Здравствуйте, геройские, в общем-то, отважные орлы. И вот настало 31-е, собственно говоря, января. Год на дворе 2000-й. Для тех, кто очнулся от бодуна, от диких запоев и оргий январских, свойственных, в общем-то, всем тунеядцам, любящим отмечать такие дебильные даты, как день рождения, собственный, чужой, или там Новый год. Ну, любой праздник, скажем так, календарный. Я напоминаю, что вы слушаете «Эхо Москвы» и в эфире, в общем-то, программа «Монморанси». И как-то решили мы не очернять и без того вот этот мрачный пейзаж, это падающий с небес перхоть, которую они называют снег почему-то, или первым снежком, да, и отрешиться, наконец, от такой чернухи, от политики. Вы знаете, что наша программа имеет ярко выраженные политические, социальные черты, бытовые черты и медицинские, но вот что в прошлый раз, что сегодня, вся программа будет посвящена практически музыке, да-да, этому светлому потоку радужному в каем, понимаешь, отражается радуга бубенать гуманизма, да. И на эту тему сегодня в гостях у нас журналист, известный журналист вам всем, Сергей Гурьев. Но он даже пришел не один, а пришел, в общем-то, с женщиной в желтом, которую он сейчас сам, видимо, представит, да.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Женщина, с которой я пришел в эфир к любезному Александру, называется Ирина Масалкина. А ее послужной список примерно таков. Во-первых, она является московским директором набирающего вес в известных кругах питерского трио «Дочь Монро и Кеннеди» во главе с блистательной Светланой Чепуриной. А во-вторых, она, собственно, еще до того, как стала директором этого примечательного ансамбля, прославилась как редактор культового талмуда Александра Кушнера с тома гнет-альбомов советского рока. Так что вот как бы девушка присутствует аж в двух ипостасях.
0: Вот прежде чем мы начнем говорить все-таки о группе, хотелось бы вознести такую действительно хвалу господину Кушнеру. А мало кто оценивает такой бухгалтерский труд. А за спиной его обидно называют кушнирчик или бухгалтер. Некоторые называют клерком. Да? Вот обидные слова. Но Александр делает на самом деле, не преувеличиваю, великое дело практически. Он создает энциклопедию, понимаете ли, эпохи. То есть что его книга вот о самоиздате мощная, да, то есть мало, она может быть неинтересна не специалисту, да, но тем не менее я уверяю вас, что в ней отражение мощной эпохи, причем эпохи с точки зрения мышления независимого, идущего, в общем-то, где-то перпендикулярно мышлению партийному и экономическому тех времен. Круто я говорю, Серега?
1: Ну, палочки должны быть попендикулярные.
0: Да. Вот. А эта книга, она, в общем-то, ну, всем известна, что такой процесс политический, экономический, как-то перестройка сделали, конечно же, не политики. Их заслуги здесь нет совершенно никакой. Ее сделали люди, прежде всего, и музыканты. За что их, конечно, следует расстрелять! Извините, я сорвался. Да, вот. Но на самом деле Александр Кушнир собрал воедино практически весь тот, с точки зрения официальных лиц того времени, мусор, который и являлся противовесом, скажем так, социума, вот мерзкого социума того вот времени. Круто, да?
1: Подготовил перестройку уж. Непонятно, благодарить его за это или нет, но подготовил.
0: Ну нет, он не подготовил.
1: А
0: он отразил, скажем так. Он положил под микроскоп листочек с микробом, который был вирусом, которого выросло чудовище под названием «Перестройка».
1: Ну, он даже попытался ее как бы спектрально преобразить.
0: Да.
1: И, в общем-то, из-за этого спектрального преображения и произошло то, что в его лице получил российский народ.
0: Да. Ну и, соответственно, сейчас, видимо, уже от такой похвалы нужно перейти, безусловно, уже к рассказу об ансамбле. Но прежде я хотел еще напомнить телефон, потому что я предлагаю сделать так, чтобы наши уважаемые задавали все интересующие их вопросы, не обязательно связанные вот там даже с данной группой, а вообще с рок-музыкой.
1: С жизнью.
0: И, конечно, с медициной.
2: Да. Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Ну и, соответственно, Ира, слово уже, видимо, тебе. Поведай вот, да, нам о данном ансамбле. Ну, так, как ты бы это, например, сделала на MTV, да.
3: Доброй ночи. Я думаю, это несколько сложноватая для меня задача. Перво-наперво хочется упомянуть, что группа-то в Москве проявила и открыл вот непосредственно Сергей Геннадьевич, за что ему великое спасибо, потому что очень много у нас таких коллективов, которые и пропадали, и не появлялись, и не становились никому известными, пока вот не наталкивались на подобного человека. Вот. И, наверное, ему как бы удобнее рассказать что-то в этом смысле. К тому же такой мастер слова, я просто вот не рискую перебивать.
1: Ну, хотя не факт, что это правильно, потому что вот женский голос, он должен как бы говорить о женских голосах, потому что, в конце концов, мы в эфире занимаемся не сексом, а беседами. И поэтому здесь притяжение как бы разных полов одного к другому совершенно не обязательно.
3: Но тем не менее, я на этом не акцентировала, по-моему.
1: Не, я хотел сказать, что не обязательно о женщине надо говорить мужчине, и наоборот. Вот, но если ты так настаиваешь, можно сказать, что Светлана Чепурина – это как бы... Ну, наверное, многие знают, что в свое время наши люди издавали такой примечательный журнал, как «Контркультура», а потом он перестал выходить не в последнюю очередь из-за того, что как-то вот почва этого журнала слегка себя исчерпала. Так вот, я могу смело сказать, что вот если бы этот журнал почему-либо существовал сегодня, он бы выродился фактически вот в фанзин одной единственной группы, дочь Монро и Кеннеди и Светланы Чепуриной. Потому что вот как бы... тот род как бы рок-музыки, рок-андеграунда, вот, который описывал журнал «Контркультура», он сейчас как-то вот по-новому на каком-то новом духовном, музыкальном, стилистическом уровне явлен так, чтобы было не стыдно посвящать ему такой журнал, фактически в творчестве одного единственного ансамбля. Вот как бы мир сузился до предела. Ну, можно еще назвать такие группы, как «Адаптация Актюбинск» и вообще непонятно что. Но в основном это, конечно же, «Дочь Монро и Кеннеди» и «Только она». Одухотворённейшая девушка с лицом подростка, высокопрофессионально играющая на домре и создающая очень такие вот яркие, самобытные, с нетрадиционной образностью тексты. Хотя самое ужасное, конечно, что когда вот так начинаешь предварять явление, потом оно тем, кто вот наслушался всех этих эпитетов, эпитафий, начинает казаться несколько мельче. Так что я лучше придержу язык и вот...
0: Послушаем пьесу,
1: ничего,
0: да?
1: Ничего, ансамбль, да.
0: Ну, так, да, ну, да, ну, женские, а, в общем-то, стихи.
1: Да, ну...
0: Вот. Слушаем.

0: пробои.
1: Ну, мы слушаем сразу так подряд по несколько песен по причине их, в общем, короткости, да. Ну, действительно, это может быть и хорошо, а может быть плохо, поскольку, если, ну, есть же проверенность, Сергей, вот ты же взрослый парень, да, что для того, чтобы композиция лучше впиталась в мозг, она должна быть не меньше 3.5 минут. Ну, такой стандарт, в общем-то, мировой.
2: Да. Ну, 3 минут 6 секунд, ну, вот, типа, по-моему, того. Идеальный формат.
1: Да, да, да. Здесь, конечно, короче, что тоже определенный риск коммерческий, потому что они могут в одно ухо влетать, в другое вылететь. Ну,
2: да. Смелость, конечно, определенная проявлена группой. Да. Да. Ну, Napalm Death, собственно, еще начал расширять, как, точнее, занижать этот порог. Вот, он, по-моему, до полутора минут они доводили. А здесь есть песня даже 50-секундная.
3: И, кстати, все относительно, потому что, вот говоря о той же 50-секундной песне, ее вот на бис просят очень активно. То есть она как-то запомнилась, несмотря на ее короткость.
1: А вот, кстати, мы тут пока звучали песни, я тоже так обсудил, в общем-то, игру бас-гитариста. И тут такой вопрос. Ну, вопрос шутка. Да. А сколько вам стоило, в общем, денег, имеется в виду, пригласить из Америки бас-гитариста Red Hot Chili Peppers? Ну, конечно, Харрис тут хватил. Но, тем не менее, меня радует, что наши уважаемые радиослушатели не просто слушают тупо музыку, как это происходит в ночных клубах и в модных танц-диско-ревовых плясках, вот, а, так сказать, расчленяют ее, что хирург тела. Это хорошо.
2: Ну, тут о бас-гитаристе можно отдельно чуть-чуть поговорить. Дело в том, что группа это, вообще говоря, питерская. Но бас-гитарист – единственный как бы питерский музыкант в составе этого трио, потому что барабанщик его, Олег Кукович, происходит из города Солигорска белорусского, что находится на полпути от Минска к зловещей украинской границе. А сама солистка Света Чепурина, вот, которая поет, играет на домре и пишет тексты, она вообще родилась в какой-то деревне Архангельской области, училась играть на домре в городе Николаевске на Амуре, то есть она вот как-то странно описала такую дугу. Вот с Беломорья через Приморье попала вот в Северную Пальмиру. И кроме того, еще хотел заметить, что этот питерский басист, он вообще человек очень своеобразный. Он далеко не сектант, но он очень активно верующий православный, поэтому группа не может работать ни по пятницам, ни по вторникам, ни в дни великих постов. Постов, пардон, то есть она не может играть ни в декабре, вот, ни вот где-то с середины марта она играть не сможет опять. И вот как бы, ну, то есть он своеобразен не только как вот такой музыкант, действительно русский фли, там можно такие эпитеты употреблять с некоторой натяжкой, но и просто вот как такая вот духовная субстанция очень необычная.
1: Ну, я предлагаю все-таки пообщаться с нашими уважаемыми, они, может быть, хотят что-то узнать уже у тебя, поднимем телефонную дуду, а также к Ирине тоже ваши вопросы могут непосредственно быть заданы. Тупо я как-то фразу это сформулировал. Я просто волнуюсь, Сергей, очень. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите.
4: Я Парамон.
1: Здравствуйте, Парамош. А, понятно. То есть вы просто, я понял, это как бы человек-лозунг. То есть сегодня я Парамон, там, я Дзержинский. Но тем не менее мы даем возможность любому человеку, так сказать, возомнить себя кем угодно в нашем эфире.
2: Ну, у меня уже вот фильм «Белая гвардия», например, замаячил сознание. Так что, конечно, не зря эти фразы были. Ну, пардон, бег, бег.
1: Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: А, добрый день, уважаемые товарищи и...
1: Гости столицы, да.
5: Да, да, да, совершенно верно. А, в чем у меня проблема? Меня, собственно говоря, звать Степа Серемягин, и я являюсь профессиональным аудиопиратом.
2: Очень вот, хорошо.
5: Я сейчас вас слушаю, вот, и вы знаете, я все это записываю, и я это выпущу на горбушке по некоторой цене, все на компакт-дисках. Вот, и подниму на это много денег, а как бы их будет слишком много, и вот поймите меня правильно, ну, надо как-то с вами поделиться деньгами, ведь ваши голоса будут
1: Степа, тут ситуашка в том, да, что вы можете на эту тему не зарубаться. Когда мы сочтем нужным, что пришла ваша очередь с нами поделиться, к вам приедут.
5: Ой, ребят, спасибо. Отлегло сразу.
1: Следующий звонок, да?
2: Ну, конечно, все будет хорошо.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
0: Алло.
1: Рассказывайте.
0: Добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Я к вам с Нагатина звонился.
1: Это хороший район, у вас там замечательный под Новый год была гора снежная.
0: Да, была очень хорошая гора.
1: Да.
0: Я вот хотел бы узнать, вот госпожа Чепурина, она вот когда собирается из Питера в Москву приехать, чтобы нас навестить?
1: Это весь вопрос, да?
0: Да.
1: Спасибо.
3: Непосредственно ближайший концерт у нас в эти выходные состоится 5-6 февраля. Я не знаю, Саша, это удобно говорить, где, да?
1: Конечно, конечно. 5-го, какой вопрос?
3: Просто чудно. 5-го в субботу это клуб «Край» такой существует, небезызвестный. 6-го «Табула раса», соответственно, оба концерта в 11. Всех очень ждем.
2: Да, адреса, телефоны клубов там, они в журнале
3: афиши. Да, клубы небезызвестные, поэтому можно найти.
1: Ну, давайте сразу послушаем еще две пьесы. Там будет между ними небольшая пауза техническая, потому что так нужно, потому что это концепция Нарезалова.
2: Так нарезано.

0: соответственно, напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» журналист Сергей Гурев и Ирина Мацалкина, вот директор коллектива, который мы сейчас прослушаем, ну и тоже в какой-то степени полиграфист. Вы можете задавать ему вопросы по номеру вам уже достаточно хорошо известному. И я поднимаю телефонную дуду. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
1: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте, да.
1: Сергей, Ирина.
2: Да, доброй ночи.
1: Вас беспокоит Сергей Александрович Кружок. У меня вопрос к Сергею. Скажите, Сергей, что вы думаете о группе «Гражданская оборона»? Вообще, вы знаете о существовании этой группы? Спасибо.
0: Спасибо. Вот меня, знаешь, извиняюсь, что я так перебиваю, совершенно непонятно, вот такой вопрос формируется так, что вы думаете? Вот что изменится в жизни вот упомянутой группы, вот в жизни Сергея Гурева и лично в жизни господина Кружка от того, что думает Сергей об этой группе, или о том, что Кружок думает о группе, или о том, что группа думает о Кружке, или группа думает о Сергее? Ничего не изменится. Не, если не, говори, конечно, я просто так.
2: Не. Не, понятно, что ничего не изменится. Вообще вопрос о гражданской обороне для меня такой очень странный, интимный и очень вот такое ощущение, что ко мне кто-то под одеяло лезет, сам того не зная, как бы из лучших побуждений. Ну, я лично как? Я как старый искусствовед вот, воспринимаю всю эволюцию мировой культуры вот, в некоем развитии поступательном. Сначала вот как бы все развивается, потом все деструктурируется. Вот. И если отвечать на этот вопрос вопреки логике серьезно, то вот когда я начинал эту группу активно пропагандировать, там, начиная с конца 88-го года, мне казалось, что это такая вот прекрасная, вот, экзистенциальная, как мы любили тогда выражаться, альтернатива всякому такому опосевающему соцроку типа ДДТ, телевизор и все такое прочее, казалось мне в тот момент. Вот. И вот где-то с 88 по 91 год я активно пропагандировал эту группу, пока вот Янка не оказалась на дне реки Иня, после чего мне казалось, я решил, что вот как бы суицидальный пафос, который мы все пропагандируя очень драйвовую гражданскую оборону, активно нагнетали, он уже как-то порядком зашкалил. И лучше с этим делом немножечко так подзадержаться и поостыть. Вот. Чем я и занимался до тех пор, пока не столкнулся с творчеством Светы Чепуриной, которая, как мне кажется, вот немножко продолжая эту эстетику русско-сибирского панка, тем не менее вот делает ее не какой-то смертоносной, а более какой-то ответственный, что ли, вот в плане отношения к жизни, да и к музыке в том числе.
0: Это хороший ответ. А вот тут еще на пейджер периодически, кстати, напоминаю, 913-29-29, абонент Монморанси, в общем, круглосуточно к вашим услугам данное устройство. Все равно я его отключаю, включаю только перед эфиром, так шлите, что хотите. Собираются ли участники коллектива поехать в этнологические экспедиции, дабы собрать народный фольклор? Бывало ли такое в прошлом? Просто, видимо, домбра как инструмент ассоциируется, естественно, с какой-то народностью, с мощными полями, лугами и левитаном.
2: Ну, вот, к слову сказать, фольклорность, она преследует группу с определенной стороны. Например, вот, столкнувшись с тем, что мы должны анонсировать концерт этого ансамбля в клубе «Табула Раса», который, напомним, состоится вот в следующее воскресенье, 6 февраля, вот, мы услышали от администрации клуба, что вот группа, конечно, отличная, но вот слово «панк», оно, как правило, отпугивает посетителей от нашего заведения. Так что придумайте, пожалуйста, какое-нибудь другое определение. И мы вот долго думали, мучились и, наконец, придумали такую странную идиому, как «экспрессивный прогрессив фолк». Вот именно под такой вывеской анонс стиля группы прошел в журнале «Афиша», который, кстати, не погнушался также отрефлексировать и все, что мы ему сказали по поводу того, почему же нельзя честно написать, что эта группа, по крайней мере, элементы панка в себя включает. Вот. Так что еще неизвестно, что доблестный клуб «Табула Раса» нам скажет по поводу нашего анонса в журнале «Афиша». Вот. А что касается этнографических экспедиций,

0: но тем не менее, будет ли принимать участие в концерте 6 февраля группа «Окклюзия»? И вообще, что сейчас с ними? Что сейчас делает вот Коля и там?
1: Коля Петрин.
0: Да.
1: Ну, Коля Петрин, он как бы играл регги, так что вот если соединять регги с сибирским панком, то его лучше было бы поставить с комитетом охраны тепла, конечно, который, вот, как мне кажется, находится ровно посередине, там, между «Окклюзией» и Светой Чепуриной. Вот если бы комитет охраны тепла в такую тусовку мог встрять, то вот концерт из таких трех групп мог бы быть противоречивым, но в чем-то оправданным. Но так как, я думаю, комитет охраны тепла для нас сейчас по ряду причин недоступен...
0: Вот вроде, извини, что перебиваю, по имеющейся у меня информации, наоборот, вроде там сейчас все в порядке, и вроде бы как Колди уже в Москве с новой какой-то мощной программой и так далее. Да.
1: Оу, а я и не слышал. Он, кстати, мне тут звонил и говорил, что вот, хорошо бы там повстречаться, я тебе перезвоню завтра днем, и не перезвонил.
0: А потому что тебя не было дома. Ты опять, наверное, ходил на вьетнамский рынок воровать кассеты, видео.
1: Раздаривать.
0: А, да, ну извини, да.
1: Скажем так. Да, ну вот тогда это меняет дело. Ну, не знаю, удастся ли нам подогнать комитет охраны тепла к этому концерту. Вот. А «Окклюзия» могла бы только к нему в нагрузку туда включиться. Не знаю, если Коля Петрин по-прежнему находится в Воронеже...
0: Ну, то есть он... у тебя нет информации?
1: Нет, нет. Может, в Воронеже.
0: Вот тут такое, я прочитаю сообщение личного плана, но все-таки нужно. Саня, я тебя слушаю, меня колбасит жуткий отходняк, оператор Василий. Да, я заметил сегодня твое отсутствие здесь. В общем-то, дико бегал по коридорам и кричал от Антипов, Антипов. Но молчание было мне ответом. А дай взбодрим, в общем-то, страдальца... Да, страдальца, жертву, я бы так сказал, винно-водочных магнатов.
1: И страстей.
0: Да, мощной песней.

0: Прав Гром, который тут прислал сообщение, именно, да, интуиция тебя не подвела, но я не буду озвучивать сообщение, это просто для него, да. А вот такой вопрос от Владимира, дескать, не могли бы вы познакомить Владимира с тем, что происходит на архангельской сцене, поскольку там, по, опять же, его словам, происходит масса действий, связанных с прогрессив-роком. Я так нескладно задал вопрос по той причине, что постоянно они приходят и перебивают меня.
1: Ну, вот что мне известно о сегодняшнем дне архангельской рок-сцены, это то, что надо, наверное, заостриться на двух позициях. Вот. Одна из них гласит, что вот все, наверное, помнят, что в свое время в Архангельске были две такие ведущие группы. Это «Облачный край», который все знали очень хорошо, и группа «Аутодафе», которая была почти такого же уровня, только в отличие от «Облачного края» не записывала альбомов. Вот они в свое время вместе приезжали в Москву, там в 87-м как раз году, играли где-то в Долгопрудном, в ДКМИ. Вот. И если «Облачный край» сейчас вроде бы буксует, и в лучшем случае там как-то студийно Багаев запишет все инструменты, так как Рауткин там где-то на Украине женился, у него огромные щеки, достающие до полу, и он там вот как такой украинский там спокойный хозяйчик, там сидит со своей женой, пьет пиво, ест гусей.
0: Да ладно, на Украине, по словам Кирпихина, очень грустно сейчас. Ни гусей, ни пива нет.
1: У Рауткина хорошо. Вот говорят, что он там просто жирует, но он... Мало ли каким образом, в конце концов. Погреба у всех разные, там, к соседу в погреб не всегда заглянешь. Вот. А группа «Аутодафе» как раз, она сейчас собирается реанимироваться, создать свой ремейк. Ну, все помнят, там вот пел такой человек Дима Леонтьев, который в «Облачном крае» играл на барабанах на Подольском фестивале легендарном. Вот его, собственно, группа «Аутодафе» сейчас вроде собирается осуществить некий ревайвл. И если тамошний менеджмент с московским сумеет войти в должную корреляцию, то возможно, что он вот 13 лет спустя, вот такое замечательное число, можно будет «Аутодафе» увидеть вновь. А вообще сейчас там, по отзывам, появилась такая новая группа номер один архангельская под названием «Анфиса», хотя ни одной женщины там, к сожалению, не поет. Вот страсть моя к женскому вокалу, она, наверное, вот уже стала притчей во языцах. Но, тем не менее, говорят, что группа такая очень заводная, правда, это, как я понимаю, не прогрессив-рок, а что-то близкое к мейнстриму, но очень какому-то зажигательному, раскрепощенному, вот не тому, который сейчас мы имеем несчастье наблюдать на, ну, не будем говорить про всякие ФМовские волны, вот, а тому, который вот в эпоху расцвета мирового рок-н-ролла покорял сердца девиц, а через них и их доблестных кавалеров. Вот такой рок, как я понимаю, играет Анфиса, и тоже было бы не кисло дотащить ее до Первопрестольной.
0: А вот еще вопрос такого плана. Будут ли проходить в Москве мероприятия, посвященные дню рождения Боба Марли?
1: Насколько я слышал, что-то там такое готовится, и, по-моему, там даже Умка должна сыграть.
0: Ну, это круто.
1: Вот, хотя она вроде бы не регги, но, тем не менее, я слышал, что вот в день рождения Боба Марли должны где-то сыграть Умка и Joy Division должны собраться по этому поводу.
2: Может, кот недаром проявился.
0: Да, это все неспроста. Ну что, следующую пьесу слушаем.
1: Yes.

0: Здесь надо сделать один маленький комментарий. Дело в том, что песня эта называется «Для Егорки», да и слово это в песне упоминается. И почему-то в панк-массах многие считают, что эта песня посвящена Егору Летову, к которому Света как бы относится по-матерински, как к сыну. Но вот это, в общем, иллюзия, хотя она очень широко распространена. Вот когда вот первый еще концерт «Дочь Монро и Кеннеди» проходил в клубе «Китайский летчик», туда пришел небезызвестный Джефф, вот как бы гитарист, а иногда басист гражданской обороны. И вот, столкнувшись с этой песней, он сразу расплылся, заулыбался. Вот. А я к нему нагнулся и сказал ему: «Джефф, да на самом деле у нее сына так зовут». Вот. И ему сразу стало ужасно неудобно. Он стал говорить: «Да, вот всегда тут начинаешь страдать манией величия на ровном месте, а оказывается, что вот все это впустую. Вот сына у нее зовут Егор».
1: Кстати, мне вот это очень радостно. Дело в том, что обычно женщина, вышедшая в тираж, то есть уже, у которой пуповина перерезана, как правило, ну, к сожалению, там не способна как-то репродуцировать идеи какие-то. Вот здесь я вижу другое совершенно. То есть на домбре человек играет панк-рок, да, вот, несмотря на, в общем, такую дикую травму, как роды. Это похвально. Следующая пьеса.

0: и быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: Ну и на пейджер тут тоже приходят вопросы. В частности, поддерживает ли сейчас Сергей Гурьев отношения с своим бывшим коллегой и, в общем-то, Ильей Смирновым. Да.
2: Ну, опять-таки, если на этот вопрос отвечать вот абсолютно как бы всерьез, хотя тут уже иначе не ответишь, потому что Илья Смирнов был, есть по сей день человек очень серьезный, и, конечно же, никуда от этого не деться, то, говоря всерьез, надо сказать следующее, что наши с ним отношения прекратились, как известно, вместе с распадом журнала «Урлайт», еще там в сентябре 89 года, когда вот как бы некая экзистенциальная линия, которой придерживались наши люди, как бы наша группировка, и та социально-политическая, антибюрократическая линия, которой придерживалась группировка Смирнова, они вот в рамках «Урлайта» вошли в чудовищное и неразрешимое противоречие, после чего вот мы раскололись, стали делать контркультуру, а Смирнов стал делать «Урлайт», хотя вот тогда мы говорили, что мы против, что это никак нельзя, потому что «Урлайт» — это наша общая марка, и, расставаясь, мы должны марку уничтожить. Ну, Смирнов нас не послушал, в результате мы с ним поссорились. Потом прошло много лет, и вроде бы помириться уже действительно было можно. И вот как-то раз, совсем недавно, когда имело место десятилетие группы «Мухомор» в галерее «Дар», нежно мною любимой, там оказались и Смирнов, и я, и вот урлайтовский художник Юра Непахарев попытался нас обнять за плечи и сказать: «Ребят, ну что ж вы, блин, так вот в конце концов, столько лет прошло, давайте восстановим отношения». Вот, и я там повернулся к Илье и сказал ему: «Ну, Илья, ну ладно, ну если хочешь, прости меня за все». А он на меня посмотрел так искоса и сказал: «А за что я тебя, собственно, должен прощать?» А я ему сказал: «Ну ладно, Илья, не хочешь, как хочешь». И вот на этой высокой ноте такая вот благородная попытка примирения его и меня, к сожалению, так и оборвалась и закончилась ничем. И отношений между нами, вот получается, так по сей день и нет.

0: Ну вот, соответственно, напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Сергей Гурев и Ирина Масалкина. Соответственно, вот тут Андрей интересуется, какие новые клубы посоветуете, в общем, для посещения. Я думаю, что это получится какая-то реклама, да, вот. И мы просто не вправе этого делать, да, Сергей?
1: Ну, вроде... наверное, прав у нас вот намного меньше, чем нам бы хотелось. И это хорошо, потому что пора, наконец, чтобы вот...
0: Вот спрашивают...
1: С ограничением столкнулся пора.
0: Вот Андрей, холодный поэт, спрашивает, русские стихи, это истерика? Хороший, кстати, вопрос.
1: Ну, широк диапазон. Я думаю, что русские песни, это вот они ближе к истерике, чем стихи. А стихи, они некоторые истеричны, а некоторые посредством вот музыки так очень высокохудожественно истеризируются. А русская музыка хорошая, конечно, истерична. Вот взять того же Стравинского. Вот. А бывает менее истеричная русская музыка, но она уже настолько вчерашний день, что о ней говорить довольно трудно.
0: Да, я целиком с тобой согласен. И сейчас пришло, видимо, время поднимать телефонные трубы. Огромные, гигантские телефонные трубы. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Добрые люди.
0: Безусловно.
2: Вообще я еще не придумал, что сказать. И, наверное, позвоню попозже.
0: Давайте. Придумаю. Конечно. Всегда готов. Спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно попросту.
3: Саша, доброй ночи.
0: Доброй ночи.
3: Доброй ночи вашим гостям.
1: Доброй ночи.
3: Замбриск, по-моему, Ирина зовут.
0: Да.
3: Вот у меня к ней два вопроса. Первый вопрос. Зачем корежить песни? Я имею в виду «Не покинь меня». А второй вопрос. Вот вы пели там, у нее ноги черные были, а рожа тоже черная была. Спасибо большое.
0: Спасибо.
4: Знаете, во-первых, это не совсем я пела, если вы внимательно слушали. Это я вот директор группы, которую мы сегодня представляем вашему вниманию. А потом насчет этой песни, как бы у всех очень разные взгляды. Кому-то это настолько сильно нравится, что... даже вопросов никаких не вызывает. Я не знаю права, это, наверное, очень субъективно.
1: Ну, надо отметить, что это, на самом деле, действительно редкая песня, которая написана Светой не на собственную музыку, а на музыку композитора Морозова. Но мне кажется, что вот тот текст, который Света на эту песню поет, он как-то более соответствует истеричности русской души, о которой там справедливо замечал предыдущий человек, вошедший с нами в контакт, нежели аутентичный текст этой песни, хотя, конечно же, могут быть совершенно разные точки зрения.
0: А вот киргизы, они, в общем, спокойны.
1: Ну,
0: это я не знаю, к чему сказал, просто как бы, чтобы тоже сказать, потому что наверняка, если появится киргизский рок, он будет очень мелодичным, таким спокойным, как бурятский конек.
1: Вот и калмыки еще очень спокойно.
0: Да, вообще все вот такого плана люди, они как-то, я помню, видел в горах ишака, слушай, он вез на себе два ведра угля, потный, но он шел в гору, ты понимаешь, не легался. Так вот, выносливые, спокойные животные у них даже.
1: Вот гораздо лучше, чем идти сухим под гору.
0: Да, конечно. Ну, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто. Ну, так.
1: Да.
0: Ну, понятно. Это называется днище у человека пробило. Но, знаете, вам не нужно пить огромное количество активированного угля. Вот, и все будет хорошо. Да, хотя может быть обратный эффект тогда. Вот, ну вы всегда звоните, мы готовы помочь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
5: Это Димон из Марина.
0: Добрый день, ты как-то волнуешься, может быть, вдруг случится что с тобой, и мы...
5: Нормально?
0: Но ты уверен? Ты вот подумай, посмотри
5: я
0: так.
5: Я уверен, на...
0: А пульс потрогай пульс, как там?
5: Превосходно просто.
0: Ну, давай-ка.
5: Слушайте, Александр, давно к вам не звонил просто. Вот сейчас решил все-таки от телевизора оторваться. Такая плохая штука.
0: Да.
5: Послушаю с кем Монморанси. Вот. Я хотел такую, во-первых, группу превосходную просто. Слушаю, здесь у меня вот рядом человек сидит. Он просто-напросто, он первый раз слушал, он просто не в Москве живет. Вот. Он говорит просто, ну, сразу говорю, осень. Хорошо, тем более на домбре вообще, просто народные инструменты. Осень, огромное спасибо за такую группу. Ну и в принципе все, наверное.
0: Спасибо.
5: Я просто хотел поблагодарить.
0: Спасибо.
1: Тут,
0: спасибо.
1: Кстати, можно по поводу Марьина сделать легкое отступление. Дело в том, что как-то раз вот дочь Монро и Кеннеди играли в Марьине как раз в интернет-кафе «Скрин», и там на концерте оказался завсегдатай этого интернет-кафе Сергей Летов, который очень проперся, и вот завел эту кассету своему брату Егору, который вот уже не сын Светы, а настоящий Егор Летов, вот, который, вот, прослушав эту запись, там сказал, что вот за 90-е годы ничего настолько вот для себя ценного не слышал ни разу. Вот это к вопросу о Марьино, об этом занятном районе города Москва.
0: Ну, кстати, почему последний альбом Тани Булановой хороший?
1: А мне вот очень нравился альбом «Странная встреча». Я вот, да, позволю себе вступить в полемику, уж мне кажется, что ничего лучше она все равно уже не запишет никогда.
0: Ну, если
1: хотя,
0: только...
1: да, по саунду, несомненно, она сейчас выросла. Да. Но вот та какая-то более плоская и щемящая ресторанность, мне кажется, она... Вот...
0: душевнее была.
1: Да, да.
0: Искренне. Вот слушай, а вот Ветлицкая сдает позиции.
1: Ветлицкую, да, вот просто обидно до слез за девичью стильность отечественную. Вот так бы хотелось, чтобы она написала что-нибудь уровня композиции «Лунный кот», например.
0: Да,
1: вот,
0: да, да, да.
1: Все вообще достойные люди, они увлекаются котами, мне кажется. Или я много на себя беру?
0: Нет, совершенно правильно говоришь. Я, ну, ты разве не видишь блеск моих глаз?
1: Да.
0: Да, да. Если я же загораюсь, когда человек говорит то, что мне нравится, да.
1: Я просто обмяк от счастья.
0: Так, что тут такое? Вот еще сообщение на пейджер. Александр, как много несправедливости в этом мире. Вы можете... Ну, опять тут перебивают нас. Извините, сейчас я зачитаю. Вы можете выбирать, какие сообщения читать, какие нет. Давать в эфир рекламу или что-нибудь еще. У меня никаких прав нет. Порой хочется заорать. Милиция! Новые русские все купили. Сейчас опять нас перебили. Но это я от себя добавил. Пишет Харрис. Харрис, вы еще молоды. Вот. И ваш... безусловно, нестандартный мозг, ну, если это тот Харрис, да, вот, который постоянно присылает сообщения, я думаю, он будет в вашем спасательном круге в пучине несправедливости. И в конце концов, в этой гигантской канализационной воронке вы окажетесь наверху. Да, хорошо, я утешен.
1: Да, и да. Харрисон выжил там. Его, говорят, жена спасла там этого убийцу, несколько раз ударила чайником по голове, подкравшись сзади. И тем самым спасла ему жизнь. Иначе вот какой бы у нас Новый год у всех был, однако.

Не сходи на нет, даже если захочешь, не тяни резину, без тебя растянули, на пупок не дави, это больно очень, и ведь важное, что

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: И вот такой вопрос пришел на наш пейджер от господина Фисюкова. Он спрашивает: господин Гурьев, как вы думаете, честно ли проводить в жизнь политические идеи срок сцены, как это делают некоторые наши музыканты?
2: Нет.
1: Хороший ответ. Я не ожидал иного. Что тут сейчас? Ага. А еще Сергей Летов, это такая сентенция, составляет для компании тут какой-то, в общем, аббревиатура, сборники маршей старой Германии.
2: А это красивая просто музыка, такой тоталитаризм одухотворенный. Вот здесь как раз, по-моему, не стоит что-то там говорить против. Очень хорошо, полезно.
1: Как вам понравился концерт группы «Выход» в декабре прошлого года? И, кстати, вообще было бы интересно, что сейчас делает Силя и... Да, каковы его дела?
2: Вот эта флейтистка с двумя хвостиками, которая там появилась вместо Олега Сакмарова, это такая прелесть, это чудо, такая сказка. Да. Это изумительная совершенно девушка. И так хорошо, когда вот вместо такого какого-то лысого там, вот какого-то дядьки в очках, там, совершенно вроде бы нелепого, такого абсурдного, вдруг появляется такое эфирное создание, там, с талией сантиметров 40, и такие рыжие хвосты, рыжие, нет? Ну, светлые такие, короче, вот. Хвосты, как пшеница, рыжие, да. Вот очень это хорошо, это вот позитивнейшая перемена. И вот песни новые тоже хорошие, там старенький «Ху», вот чудесная песня. Мне кажется, что с «Выходом», вот как всегда, происходят самые хорошие вещи. Дай бог и впредь. Вот так хорошо говорить, что ты искренне и с любовью, просто на душе светло.
1: Телефонный звонок, видимо, есть смысл послушать. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Алло.
1: Да-да, рассказывайте.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: Саш.
1: Да.
3: Я звоню вам, то есть, совсем не просто так.
1: Ну, понятно, нам просто так. Всем что-то от нас нужно.
3: Мне?
1: Да.
3: Абсолютно нет.
1: Угу. Уже интересно.
3: Просто я могу с 26-летним стажем профессиональным.
1: Понятно.
3: Духовик.
1: Угу.
3: Вот как бы культура панк-рок, это, по-моему, ну, рок в помойке, да, правильно, если дословно переводить?
1: Ну, это, в общем, каждый по-своему переводит, поэтому...
3: Ну, вот лично вы как переводите?
1: Ну, для меня это, прежде всего, мощная культура, на самом деле, да, как ни странно.
3: Как ни странно, ничего мощного, пока я вот сколько наблюдаю, то есть, как бы, и значит, слушаю... Чего мощного в этом не вижу. А вы постоянно будете популяризировать эту помойку?
1: Ну, в общем, да, в силу наших возможностей, конечно же, будем это делать.
3: А вы не считаете, что вот из этой культуры вырастают монстры такие, ну, типа вот нашего Баркашова, вот типа вот так?
1: Нет. Я больше чем уверен, что упомянутый вами господин как раз воспитывался на песне там 73 и так далее. А люди, которые воспитывались на панк-роке, на хорошем панк-роке, там, на Sex Pistols в том же, да, они сейчас занимают видные посты в структурах, в общем-то, демократического толка и имеют бешеный прайс. Да.
3: Ну, например.
1: Ну, я не могу называть имена, поверьте. Зачем это нужно?
3: Ну, хорошо, ладно. Как-нибудь в очном разговоре, может быть, получится.
1: Да, но тем не менее, да.
3: Я, конечно, в это время слушаю, как правило, Дмитриева, но иногда попадаю на вас. Тоже очень приятно. Но ребята просто, понимаете, смесь американского блюза и нашей Комаринской. Текст какой-то... Нет, я-то въезжаю, ладно, я въезжаю, но ведь народ может... Не понять,
1: может. Да. Ну, это же хорошо. Это же очень хорошо. Спасибо. Ситуация в том, что когда все понимают, некому работать. Кто-то должен не понимать, а вместо этого пойти, встать, например, и надоить. Чтобы потом те, кто вот понимает, выпили это. Круто.
2: Но вообще, конечно, хороший звонок.
1: Хороший. Следующий звонок, да, послушаем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельно.
4: Алло?
1: Да.
4: Здравствуйте.
1: И вам аналогично. Рассказывайте.
4: Спасибо.
1: Да не за что.
4: А вот, вы знаете, я сомневаюсь.
1: Да я вообще весь в сомнениях. Меня такие...
4: Я тоже, да.
1: Но я думаю, что знаете, что нужно сделать? Выждать где-то еще дня три.
4: Вы знаете... знаете, в чем проблема? Я думаю, что вот эта музыка никогда не попадет в countdown, к примеру, там от 55 до 72, как это было слышно вчера у вас.
1: Ну, вообще, да, да. Я, правда, с трудом понял, что вы сказали, но я всегда соглашаюсь.
4: Да не стоит соглашаться, просто это мое мнение.
1: Понятно.
4: И никогда это не будет Элвисом Пресли и так далее и тому подобное.
1: Понятно.
4: По-моему, вчера он там звучал 7 раз.
1: Понятно, спасибо. А кто звучал? Сергей, ты понял?
5: Он, значит, человек имеет в виду там вчерашний хит-парад, да, там 78-го, по-моему, года.
2: 72-го
5: даже.
2: Лучшие песни рок-н-ролла 55-72, там было 7, что ли, песен Элвиса Пресли. А вот Стравинского там не было, например.
1: Ну, дело в том, что дико опухшие уже от голода американская публика вообще играет в такую игру, как-то летающий Элвис. Вот у них ситуация в том, что огромное количество людей было испорчено и просто взорвано. У них был оторван, ампутирован интеллект вот такой бомбой замедленного действия, как Битлз, Элвис Пресли, и же с ними. И это нужно признать. Поэтому то, что там вот присутствует данный персонаж, это говорит о том, что до сих пор мозги еще не отросли назад. Да.
2: Я откуда-то помню, кстати, рифму Элвис-Пелвис.
1: А я вообще ничего не ассоциирую. Я знаю, есть Чак Берри, это настоящий парень. Вот. Ну ладно, послушаем еще звонок, да?
6: Да.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Алло.
1: Да-да-да, говорите.
7: Александр?
1: Да.
7: А скажи, пожалуйста, где находится клуб «Оракул Божественной Бутылки»?
1: Ну, могу сказать. Ну, скажу. Овчинниковский переулок, строение 1, напротив Горбатого мостика он находится. Ну что, теперь песня? А то я, как получается, играю роль Атласа такого, да, уже. Ну, как это? Как у водителей. Сейчас посмотрим, куда ехать. Из бардачка достают такую помятую байду.
2: Хайгвей Стар.
1: Да.

0: На волнах радиостанции Монморанси. На волнах радиостанции Монморанси.
1: Ну, кстати, сегодня мы практически полностью прослушаем вот данный альбом. Он называется «Хохот Моцарта». Да. Нам осталось совсем немножко, тут где-то песен 5, они все коротенькие. Вы можете задавать также вопрос Сергею Гурьеву, ну, соответственно, Ирине, и, ну, мне тоже. Далее. Вот еще такое сообщение, я просто с пейджера зачитаю. Саша, как бы ты ни надувал щеки, ты близко не подберешься по своей популярности к таким, как Элвис или Битлз. Твое дело – это маргинальная публика и тинейджеры, поэтому своими репликами ты ничего не сможешь сделать с их популярностью, пишет Василий. Василий, я искренне говорю, что ты пролил дичайший бальзам на мое сердце. Это совершенно искренне. Меньше всего я хотел бы стать Элвисом. В отличие от водителя дальнобойной американской машины. Ну что, послушаем телефонный звонок, Сергей, как? Ирина, как? Ну что вы? Что вы?
2: Да, хотим.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Добрый день, ребята. И, как обычно, ближе к делу сразу же.
1: Да.
3: Ну, это опять Степа Серемягин, но вот в чем проблема? Я еще являюсь самым лучшим делателем домбр в России. Вот, я делал домбры для таких акынов, как Муртаза, Абишевич, ну и прочие, неважно. Вот, но в чем дело-то? Вот сколько я не делаю домбры, я не могу достичь такого же хорошего звучания, как вот на той домбре, которая сейчас звучит в эфире. Пусть ребята, если, конечно, это не такой страшный секрет, поведают в прямом эфире или там телеграмму мне пошлют. Ну, сообщат, жилы какого животного они используют в качестве струн?
1: Хороший вопрос. Спасибо.
2: Валы.
1: Ну, типа корова мужского пола, только такая, чуть больше, чем обычная.
2: Я так обычно. И серая.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
4: У меня, Александр, вопрос к вашему гостю.
1: Давайте, задавайте, конечно.
4: Он здесь обмолвился, что он старый искусствовед. А то, что мы слушаем вот сегодня в ночь, неужели он не считает, что это искусство? А впечатление такое, что это, знаете, с Петровской кунсткамеры. Выудили вот так.
1: Спасибо.
4: На потеху публики.
1: Спасибо за вопрос. Ну что, Сергей?
2: Ну, конечно, легко ответить. Я, как искусствовед, для себя провожу такую дихотомию между искусством и творчеством. Конечно же, это скорее творчество, чем искусство. Несомненно. Хотя, вот в сравнении с, как бы, стандартной волной русско-сибирского панка, это такое творчество с некоторым креном в искусство. Вот с чем мы сейчас имеем место.
1: Но в любом случае, я просто хочу сказать следующую фразу, что поскольку, если вот данное явление имеет место быть, то наша, так сказать, прямая обязанность показать это явление. Вот. А уже там дальше ваше дело, как его оценивать. Да? Вот. Кстати, хочу еще сказать, после того, как мы расстанемся с нашими гостями, практически весь эфир будет звучать русскоязычной музыкой. Да не практически, а весь эфир. В общем, самое разное. Начиная от панк-рок и заканчивая, в общем-то, ну, конечно же, ТБ.
2: ТБ?
1: Да. Ну что, следующий звонок или песню? Да и песню.
2: Хозяин-барин.

0: Ну, соответственно, у нас остается не так уж много времени, поэтому спешите задавать свои вопросы Сергею Гуреву и Ирине Масалкиной. Ну, соответственно, я тоже там в силу своих способностей и возможностей буду как-то участвовать. И напоминаю номер телефона. Ну давай, говори же уже.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Другое дело. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам Здравствуйте.
2: Я так понял, что ведь не факт, что Света называла своего сына именем, скажем, Тимурыча там или Кузьмича. Так что тщеславие Летова может быть оправдано. Вот. Но это так, к слову. Мне бы хотелось выяснить, когда можно помянуть, ну, например, Свина. Так точно и неизвестна дата его безвременной кончины. Будьте добры, подскажите, когда можно будет его помянуть. Счастливо вам.
0: Спасибо.
3: Ну, во-первых, я хочу сказать, что почему же не Кузьмич? Вот Лигачев, он как раз Егор Кузьмич. Вот. А во-вторых, вспомнить бы, когда умер Свин, действительно не лишнее, потому что, что это было, 20 августа или...
0: Ну, в общем, летний.
3: Где-то там. Да. Вот. Конечно, титаническая фигура, что говорить. Главное, вот сердечный такой человек был, очень солнечный. Вот, как бы вот такой асоциальный Маяковский своего рода русского панка. И такие люди действительно вот никогда из народной памяти не будут вычеркнуты с карающей дланью забвения. Так что да. Да. И тем более вот хотелось бы вспомнить его фактически посмертный альбом, последний, который он успел записать, «Праздник непослушания» или «Последний день Помпея». Самый, наверное, сильный студийный альбом, который он записал за всю свою жизнь. И наверняка композиции оттуда, они украсят еще не один эфир, не подверженный коррупции и выравниванию какому-то какого-то идеала среднестатистического звучания отечественной песни под гребенку похабного шоу-бизнеса.
0: Замечательно.
3: И брит-попа.
0: Замечательно сказал. Действительно. Вот. Я жалко, что не записал. Я бы себе прям татуировку в такую сделал. Нет, действительно, очень правильно Сергей сейчас сказал. Да, молодец. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Такое, вот могу вам сказать, глупая музыка совершенно, непонятные какие-то исполнители, в общем, какая-то белиберда, чушь, что это такое? Это разве подходит под определение великой русской культуры? Вот, например, там есть композиторы замечательные у нас, а это что, господи, во времена моей молодости таких сажали на 15 суток, а вы еще заставляли сортиры чистить. Вот что это, вот это, не понимаю вообще, какое-то исполнение идиотское. Чушь, чушь, чушь, чушь, чушь.
0: Спасибо.
3: Я восхищен вот этой блестящей совершенно стилизацией. Мне кажется, что человек вот великий совершенно артист.
0: Безусловно, записной звонок. У меня же есть свои статисты, которые специально пишут такие реплики.
3: Да, причем вот очень даже несколько обидно за людей, которых этот звонивший высмеял, там, создав вот их как бы такой непривлекательный облик в глазах слушателя, потому что, в принципе, ревнители русской культуры, они, конечно, вот не такие чудовищные козлы, как попытался этот чудесный артист изобразить, они бывают гораздо более, в общем, какими-то тонкими людьми широких взглядов. Вот. И но не надо вот Сергей, их изображать вот такими упертыми ублюдками.
0: Но
3: там,
0: Сергей, но
3: вот
0: я переиграл.
3: Они
0: сценарий вот... мой был речи, интонации я корректировал. Все, больше не буду. Но артист, согласись, замечательный.
3: Чудесный, конечно, но ревнители русской культуры, они не так катастрофические, порочные,
0: ужасные. Это один из руководителей нашей радиостанции, между прочим.
3: Вот так.
0: Ну что, песню слушаем?
3: Да.

0: Вот интонации нашей певицы, прозвучавшей в данной песне, да, да простят меня ценители искусства, чем-то мне напомнили интонации такого танцора, как, в общем-то, господин Моисеев, который еще и поет. Не знаю почему, но вот такие истеричные какие-то нотки тоже там, он поет там то самое «под щелкун». Там так он говорит, под щелкун истерично. Ну, это вообще, это мои какие-то ассоциации.
1: Не, они очень танцевальные, но мне вот, например, они напоминают интонации такого

0: следующий вопрос. Вот у меня недавно родился сын, ему буквально 2 дня назад исполнилось 4 месяца. Вот, и вы, как люди опытные, могли бы мне помочь.
1: То есть вы имеете в виду там запеленать, там, там помочь, там отрыгнуть, как похлопать по спинке? Без проблем ребята выйдут.
0: Нет,
1: извините, да.
0: Ну, у нас все нормально, то есть пеленать я умею.
1: Ага. А вот это, купать.
0: Да, сегодня купал.
1: А головку держит?
0: Держит. Он все держит, и головку держит, и погремушки держит, когда ему даешь. Я волнуюсь от радости, потому что сын все-таки. А вот единственная проблема, он очень мало делает поползновений в сторону ползать.
1: Да, ну это, наверное, вот к Ире скорее. Ир,
2: нет.
1: Спасибо за вопрос. Не, ну если он действительно потуги в сторону ползать не совершает, это же как-то вот...
3: Должно... Главное, чтобы он в сторону летать преждевременно не совершал там. Угу. Вот окна не оставлять открытыми, вот, попусту. Ну,
2: как-то вы мрачно, Сергей Геннадьевич.
1: У тебя суицидальное настроение.
3: А вспомните, да? Эрика Клэптона судьбу там. Вот оставил окно открытым. И вот он ползать еще не умел, а полетел. Вот надо беречь, конечно, детей.
1: Да, безусловно. Для этого мы даже сейчас выпустили в продажу специальные такие наручники пластмассовые для приковывания грудников к постелям. Ну что, и в связи с этим песня, ты уж расскажи о ней там вкратце.
3: Музыка Пахмутова и стихи Добронравова.

0: вот, в принципе, опять же, возвращаясь к творчеству женщин, к искусству женщин, да, вот та же упомянутая нами сегодня Наталья Ветлицкая исполняла эту песню. Также масса других женщин любит ее исполнять. Все-таки никуда не денешься от этих, в общем-то, мощно раскрытых серых глаз и косы. Ну, косы, имею в виду, от волосной, которая, волосная коса. Да.
1: Yeah.
0: Да. Ну и, соответственно, как... Вот сообщение от Татьяны Булановой, она благодарит нас, что мы упомянули имя. Нет проблем. Да, да, вот,
1: соответственно... Она хочет напомнить, что это была она, а не Ветлиц.

0: видимо.
1: Да. И, соответственно, как прощальный аккорд нашей сегодняшней беседы должна прозвучать пьеса в исполнении, в общем-то, группы «Чистая любовь», да, полноправным участником которой является вот господин Гурьев, здесь присутствующий. Мы выбрали следующую песню, опять же, известную всем, кавер-версия это получается, с оригинальным переводом Волкова, насколько я понял.
0: Да.
1: Вот. Но на «Домбре» там тоже, в общем-то, играет вот наша певица.
0: Да, хотя она вот эту песню никогда не слышала, и ей пришлось там показывать все аккорды.
1: Какое чистое сознание, кстати,
0: да,
1: человек.
0: Вот исключительно.
1: Молодец. Молодец, да.
0: Вот. Но это даже, да, это чистый перевод, в общем. Он там и поет, а ваш покорный слуга играет на инструменте под названием «Мерлитон».
1: Слушаем.
0: Да, видимо.
1: Ну и тогда...
0: Может, Ира что-то хочет сказать?
1: Да, Ир. Может быть, спеть
2: да
1: хочешь,
2: нет,
1: там, стишок прочитать.
2: Я лишний раз просто добавлю, что как раз, когда Свет записывалась вот с группой «Чистая любовь», это был самый первый приезд в Москву, который вот что-то сдвинул в их биографии. Спасибо еще раз Сергею, который этому поспособствовал. Вот, я думаю, что это интересно, то, что мы сейчас услышим.
1: Ну, а я, в свою очередь, благодарю вас за то, что вы посетили нашу студию, привезли вот такую интересную пластинку, мы ее послушали, пообщались с нашими уважаемыми, немножко встряхнули их такое вот январское сознание. И, соответственно, до новых встреч, да.
0: В эфире.
1: Да.

0: каждую ночь в субботу на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, мои родные. Сегодня случилось 31 марта. Год сегодня для тех, кто только что очнулся от каких-то длительных аномальных состояний организма. 1996. Сегодня 168 выпуск нашей программы. И я, так сказать, сделаю вам анонс того, что будет сегодня ночью у нас происходить. Сегодня у нас много гостей. И в первом часе у нас очень такой, я бы сказал, именитый гость. Это Головчин Игорь Алексеевич, дирижер Государственного академического симфонического оркестра Российской Федерации под управлением Евгения Федоровича Светланова. Мы будем говорить о том, что мы все как бы видим по телевизору, может быть, видим, приходя в консерваторию и даже вот покупаем на компакт-дисках, но тем не менее не знаем, что за всем этим стоит. И вообще поговорим о дирижерской работе и так сказать, деятельности самого Игоря Алексеевича. Затем будет получасовая такая музыкальная, как бы музыкальный блок, дабы я смог выйти там, разгрузить, как всегда, это, вы знаете, нам вменено в обязанности. После этого в студии появится замечательный Дмитрий Синецкий со своими поэтическими, прозаическими интерлюдиями. А затем приедет еще один гость, пока я вам не буду говорить, кто это, дабы сделать вам сюрприз. Вот, собственно, и все. Периодически мы будем с вами общаться по телефону 203-19-22. Если опять, так сказать, наша Прохор будет нормально выполнять все свои функции.

0: Здравствуйте, Игорь Алексеевич. Я рад приветствовать вас в нашей студии. И сразу хочу, так сказать, задать тон нашей беседе такой. Дело в том, что аудитория, которая слушает программу «Монморанси», в принципе, аудитория молодежная. Ну, это люди, как правило, до 30 лет, вот такой возрастной ценз. Мы недавно проводили совершенно, недавно социологический опрос и пришли к этому выводу. И люди, кстати, достаточно восприимчивы к любым музыкальным направлениям. И я думаю, что им будет интересно узнать о вашей деятельности и вообще о классической музыке, так сказать, из уст профессионала. Но интерес этот, сразу я должен оговориться, он будет несколько, может быть, такой, знаете, наивно-детский. Дескать, как это так бывает? Ну, поскольку, сами понимаете, область все-таки неизведанная.
1: Добрый вечер. Спасибо вам за приглашение. Добрый вечер все, кто нас сейчас слушает. Ну, вообще, вот к этой теме приходится довольно часто возвращаться. И среди молодежи обычно бытует такое мнение, что ну вот, мне не нравится классическая музыка. Или обычно, когда спрашивают о том, ходят ли люди на симфонические программы, концерты, в наши концертные залы, обычно отвечают, да вот мы не знаем, да вот мне что-то не очень понятно, о чем это. Ну вот в таком аспекте. Вот. И тогда затевается интересная беседа, потому что вот я обычно в таких случаях задаю ответный вопрос. Я спрашиваю, скажите, как можно, например, сказать, нравится вам книга или не нравится, если вы ее не читали ни разу? Вот. И попутно спрашиваю, были когда-нибудь на концерте? Нет, говорит, не была или не был. Я говорю, а как же не нравится?
0: А вы знаете, кстати, мне кажется, что огромную лепту вот, так сказать, в формирование вкуса внесло обычное радио. То есть радио, вот тот брехунец, который висит на кухне. Наверняка вы знаете, и я это помню, хотя я его не слушаю, это именно вот это радио, этот кухонный брехунец, что по нему очень любили в свое время передавать концерты классической музыки. А сами понимаете, через такой динамичек, который размером с глаз удивленного милиционера, мимо которого проехали и даже не остановились на свисток, очень сложно передать вот тот звуковой диапазон, потому что, конечно, вживую воспринимается это все гораздо, гораздо сильнее.
1: Да, безусловно, вы правы. Но здесь есть еще одно интересное обстоятельство. Вот в коммунистический период нашей страны, как сегодня принято называть, стагнации, классическую музыку почему-то давали в очень странном ракурсе. Вот как кто-нибудь умирал, уходил из жизни, как правило, из больших людей, вот так тут же вспоминали на радио, на телевидении, что есть Чайковский, есть Рахманинов, Бетховен, Шопен и так далее. Как только все нормально, так как вы говорите, по брехунцу идет да. Целый день какой-то веселый, бодренький марш или что-нибудь в этом духе. И, может быть, это тоже не способствовало правильному восприятию классической музыки, потому что все-таки я, в общем-то, еще тоже достаточно молодой человек, и я не могу сказать, например, что я только в своей жизни воспринимаю классическую музыку и никогда больше никакую другую не слушаю. Да нет, конечно. В жизни каждого человека есть дни или периоды, недели, или даже время в течение одного дня, когда хочется послушать, например, Бетховена, или наоборот хочется послушать Элтона Джона там, или еще что-нибудь, когда вечером при притушенном свете, и ты пришел с работы уставший, понимаешь, совсем не хочется, может быть, слушать Стравинского.
0: А простите, вот вы сейчас сказали с работы, то есть все-таки, вот, скажем так, дирижерская деятельность — это работа. Вот я просто всегда удивляюсь, я вот побывал на вашем концерте в Большом зале консерватории, когда вот была как раз эта бетховенская программа, вы играли. И, честно говоря, по себе, я парень, вы видите, слабенький такой, я бы, наверное, не смог вот так вот, ну, просто махать руками в течение такого долгого времени и столь ритмично. Вот это же нужно обладать серьезными физическими какими-то данными. Мне так кажется, что дирижеры должны быть такие все здоровые очень ребята. Ну, то есть вот под ударом лучше не попадать. Вот вы так сказали, с работы. То есть, или может быть, работа, это имеется в виду, как есть такое слово, я его не люблю очень, но оно существует, оттачивать. Может быть, работа для вас вот оттачивание с музыкантами каких-то вот произведений, а уже исполнение — это какой-то такой внутренний для себя такой прям вот как нирвана.
1: Ну, вы знаете, в нашей профессии, наверное, как и в других, есть будни и есть праздники. Поэтому, когда идет серия тяжелых записей, например, по 8 часов, например, 4, потом там 2-3 часа перерыв и еще 4. Или, например, когда идет тяжелая длительная подготовка в течение там, недели или 10 дней с разным количеством программ, большим количеством на гастроли или еще куда-то, то, конечно, это трудно назвать праздником и трудно назвать каким-то таким торжественным словом. Скорее, мы это воспринимаем как работу. А вот когда оркестр выходит, и дирижер, соответственно, или солист, на концерт, вот когда уже технологическая сторона закончена, вот здесь мы начинаем воспринимать это уже не как работу, а как результат работы, как праздник и то, ради чего мы занимаемся этим в своей жизни.
0: Игорь Алексеевич, я предлагаю так непосредственно, может быть, перейти к вашей деятельности. Даже так конкретно к вашей деятельности вот в оркестре Светланова. Дело в том, что оркестр Светланова, на мой взгляд, он имеет массу заслуг, но одна из главных заслуг — это та, о которой меньше всего, может быть, думают, когда говорят вообще о заслугах оркестра. Это та заслуга, что когда наш человек обычный приезжает куда-то за границу, то к нему, может быть, относится немножко лучше только из-за того, что он является соотечественником вот этого оркестра. Поскольку это уникальное достаточно культурное явление, и с этим нельзя не согласиться. Вот хотелось бы в связи с этим у вас узнать ваше мнение. Сейчас, насколько я так знаю, в некоторых средствах массовой информации появляются такие достаточно резкие, может быть, критические заметки и мнения по поводу вот именно деятельности оркестра. Как бы вы могли прокомментировать вот эти дела? То есть я как-то постараюсь передать основную мысль. Основная мысль такая, что все как бы разваливается, все там рушится, все крушится, все уже не так, как было, основы подорваны. Вот это основные мысли.
1: Угу. Ну, здесь ситуация, в общем-то, совершенно ясная и определенная. Дело в том, что симфонический оркестр, как, собственно, любой большой коллектив, как футбольная команда, я не знаю, как какой-то театр, там любой другой большой коллектив, является как бы минимальной схемой нашей большой страны. Когда в стране все в порядке, когда идет нормальная жизнь, когда нет инфляции, когда человек уверен в завтрашнем дне, когда зарплаты не задерживают, когда, так сказать, ну, когда все нормально, тогда и в коллективе все нормально. Люди выходят на работу, они знают, что они выполнят свою работу, за это они получат свои деньги, на эти деньги они пойдут, купят то, что им надо, и у них будет, так сказать, в семье покой и порядок. Вот. Но то, что происходит сейчас у нас в стране, ни для кого не секрет, и все понимают, что при этой сложнейшей, так сказать, перестройке всей нашей социальной жизни, конечно, все эти процессы, они как бы в миниатюре задействованы во всех коллективах, в том числе и нашим оркестром. Поэтому как бы я воспринимаю ваш вопрос не как к оркестру Светланова, что у нас что-то разваливается, а у других, наоборот, все только выстраивается заново.
0: Так нет, а наоборот, наоборот.
1: Ко всем коллективам, да, относящимся к искусству.
0: То, что обращает внимание в основном на оркестр под управлением Светланова, это, в общем-то, говорит о том, что все-таки какой-то уровень есть, потому что на примере других...
1: Я понимаю, что вы имеете в виду, потому что, как бы говорят, уж даже если у Светланова возникают проблемы, да, в оркестре, уж что тогда говорить о других? С этой точки зрения понятно, потому что действительно госоркестр под управлением Георгия Федоровича действительно всегда принадлежал к элите наших музыкальных коллективов и вообще, наверное, к элите, по крайней мере, 15 оркестров лучших мира. И поэтому, конечно, был, в принципе, порядок. Вот. И все те проблемы, которые сегодня обрушились на страну, они, конечно, не могут ни касаться и не задевать артистов оркестра и даже самого Евгения Федоровича, потому что он является частью коллектива. И поэтому, отвечая теперь на вторую, так сказать, половину вашего вопроса, вот, я здесь вижу выход только в, так сказать, в улучшении экономической ситуации в стране, в принципе, в стабилизации политической структуры и, как следствию этого, в стабилизации и экономической базы нашего оркестра. Потому что все упирается сегодня в экономическую базу, а все-таки а не в творческую. Я поясню вам, почему. Потому что с творческой точки зрения здесь очень много, новое время принесло очень много хорошего, много интересного. И, например, если в старое время было, ну, там, 3-4 оркестра и 3-4 там, главных дирижера, народных артистов Советского Союза, и уже все остальные претенденты, они, так сказать, не могли являться претендентами на эти посты.
0: То есть такая своего рода коррупция такая,
1: ну,
0: легкая.
1: Не то чтобы коррупция, как-то это все получалось само собой, как в политбюро было, ну, так да, вроде да, как да. И у нас тоже, понимаете? И приходилось нашим коллегам до старости сидеть и ничего практически не делать. До 50, до 55, пока нельзя было конкретно чем-то заняться. Вот. То есть новое время в какой-то степени принесло много интересного. Сейчас молодые люди могут раскрыться значительно раньше, если у них есть что сказать, если они умеют хорошо работать, делать свое дело. Возможностей общество представляет гораздо больше. И я не знаю, касается ли это только меня. Я надеюсь, что нет. Но, по крайней мере, у меня вот появилась возможность работать в Государственном академическом симфоническом оркестре. И также у меня есть возможность сотрудничать и с другими коллективами. Я также сотрудничаю.
0: Кстати, это вот очень большая, серьезная тема для вот нашего разговора. Это вот, вот эти отношения внутри вот этого мира, к которому вы принадлежите. Потому что для многих наших радиослушателей покажется странным, как это так, вот вроде бы оркестр под управлением Евгения Федоровича Светланова, а вот дирижер, вот Головчин Игорь Алексеевич. Как это вообще возможно? Вот, получается, два как бы лидера в одном коллективе. Как это уживается? Вот,
1: может нет, быть, это не совсем так. Дело в том, что в принципе в любом оркестре, крупном оркестре мира, всегда несколько дирижеров. Это у нас привыкли вот, в старый период, что был один кто-то. Uh-huh. И больше никого не подпускали никогда к оркестру, не давали возможности с ним работать, как только там один концерт в год там буквально можно было только получить. А в любом оркестре мира всегда несколько дирижеров. Шеф всегда один. Он и у нас один. Шеф есть шеф. Это наш Евгений Федорович. А я, так сказать, выполняю просто те поручения, которые он мне дает по подготовке программ, по подготовке записей, либо по выучиванию новых, так сказать, разминанию новых программ, которые оркестр никогда не играл, на каком-то определенном подготовительном, я бы сказал, этапе.
0: А вот недавно по телевизору показывали такой фильм про певца, который вот недавно к нам приезжал, Стинг, может быть, вы знаете. И, собственно, там прозвучала такая фраза у менеджера Стинга. Ну, там интервью было, типа, и там, типа, как вот, дескать, у вас распределяются гонорары. Он типа назвал там не то, что сумму конкретную, а типа сказал какие-то проценты. И такая у него фраза промелькнула. Вы, говорит, поймите, что люди ходят на концерты Стинга, а не на концерты его музыкантов. Вот скажите, на классические концерты, вот даже конкретно на концерты вот вашего оркестра, люди ходят на дирижера, или люди ходят на оркестр? Как вот это определиться?
1: Дело в том, что эта проблема, я думаю, правильнее ее решить двояко. С одной стороны, конечно, имя дирижера имеет очень большое значение, потому что, безусловно, от дирижера очень много зависит, весь подготовительный период и сам концерт, сама форма концерта. С другой стороны, авторитет коллектива тоже имеет большое значение. То есть, если, скажем, в очень известном, именитом оркестре выходит дирижировать молодой дирижер, то как бы имя оркестра влияет
0: на его, уже
1: на его уровень, как бы. То есть он как бы подтверждает, что этому человеку доверяют работать с таким коллективом. И наоборот, если имя дирижера имеет всемирную славу, то в этом случае, конечно, приходит на дирижера. Ну, то есть вот выбирайте. Каждый конкретный концерт, он может иметь разные процентные соотношения.
0: Понятно. А вот те записи, которые мы сейчас слушаем, я так понял, что это, в общем-то, ваши сугубо детище. Не могли бы вы так вкратце рассказать, но вообще вот в мире популярной музыки, эстрадной музыки, это называется сольные проекты. Вот немножечко о ваших сольных проектах. И еще хотелось бы узнать, как все-таки, опять же, не дает мне покоя этот вопрос, как смотрит сам вот Евгений Федорович Светланов на то, что как-то параллельно люди еще делают какое-то творчество. И нет ли вот между вами, вы же наверняка общаетесь там по телефону, как-то созваниваетесь, никогда он вам не говорил там типа такую фразу: «Игорь, ну ты слишком много вот тратишь времени на свои собственные проекты. Займись оркестром». Вот такие какие-то разговоры не происходят ли?
1: Вы знаете, нет, в таком варианте и вот в такой форме, да, никогда. Евгений Федорович в этом смысле очень демократичный человек, и он, к счастью, всегда, когда есть возможность, планирует мою самостоятельную работу и даже помогает мне в этом. Ну, вот, например, если мы едем на гастроли куда-то там в Америку, я не знаю, или там куда-то в Германию, там, в Японию, там, другие страны. Если есть возможность запланировать какие-то концерты для меня, он всегда это делает. И практически мы даже на гастролях дирижируем одни программы. То есть нет такой дискриминации, например, эта программа принадлежит только Светланову, а вот это только Головчину. Такого у нас нет. Оркестр везет общие программы. В каком-то городе просто их дирижирует Евгений Федорович, в каком-то городе дирижирую я. И, к счастью, помимо вот чисто технологической работы, которую я выполняю в оркестре, я обязан ее выполнять, потому что это моя непосредственная работа. К счастью, Евгений Федорович оставляет время мне для того, чтобы я имел возможность и что-то записать, вот то, что вы назвали персональным проектом, да. Сделать какие-то записи или сыграть какие-то концерты. Конечно, мы с ним оговариваем, или я сам, или директор предлагает какие-то там программы. Оговариваем время, месяц, там, чтобы это было удобно ему, чтобы это было удобно оркестру и мне, чтобы, так сказать, просто это технологически свести. Но он никогда не возражал против моих пожеланий каких-то и по программам, и по записям. И поэтому в этом смысле мне очень повезло, что я работаю с этим дирижером, потому что я знаю, что в других оркестрах молодым дирижерам и вторым дирижерам, которые работают с другими главными дирижерами, этого не позволяет.
0: То есть все-таки так под колпаком.
1: Да, совершенно верно. То есть сам главный дирижер все дирижирует, сам программы, либо приглашают просто со стороны разовых дирижеров, а вот, кстати, своим дирижерам не помогает.
0: Ну что же, давайте послушаем композицию. Вот вы вкратце, может быть, прокомментируете, что мы сейчас будем слушать.
1: Да, сейчас, наверное, может быть, мы бы послушали Стравинского «Симфонию в трех частях». Вот это как раз один из моих персонажей.